лучи гуляли по небу, изредка отражаясь от самолета или стратоплана. Сам город сиял тысячами огней тысяч оттенков. Даже сюда, на 180-й этаж, доносился ни на секунду не умолкающий городской шум. Нью-Йорк – самый удивительный из городов, созданных человеком. Вот в нем и жил человек, который не был человеком в полном смысле этого слова. Частичный ответ Брент получил. Двух мнений тут быть не могло. Недостающее звено он обнаружил в одной из своих картин. Единственной, которая принесла ему хоть какую-то удовлетворенность. Она далась ему 9 часами непрерывной работы, когда он подверг себя, по терминологии врачей, опасному воздействию. На полотне удалось отразить грубое, ничем не прикрытое великолепие вечного космоса. Инопланетный ландшафт, увиденный человеческим глазом. А у Ди Косты все с точностью да наоборот. Обычные человеческие сцены, увиденные другими глазами. Возможно, глаза эти не были для Земли полностью инородными, потому что разницу мог уловить только тот, кто ее искал. Но в одном Брент не сомневался. Без инопланетного воздействия не обошлось. Он также получил и косвенное подтверждение своей правоты. Закон природы оставался законом, а гены — генами. Люди и обезьяны — теплокровные млекопитающие, ближайшие родственники с точки зрения антропологии. Однако генная несовместимость исключала появление общих потомков. Вот и мужчина, если он не был человеком, Homo sapiens, не мог иметь детей от человеческой женщины. Мария Ди Коста такой была, что доказывала заплаканная дочурка. У Артура Ди Косты детей не было. Брент нажал клавишу на подоконнике, и окно уползло в щель. Городские шумы ворвались в квартиру вместе с запахами джерсийских лесов, вроде бы совершенно неуместными в большом городе, который донес легкий ветерок. Подняв голову, он увидел луну, плывущую меж редких облаков, утреннюю звезду Венеру, поднявшуюся над восточным горизонтом. Он побывал на Луне. Он видел ракету, которая готовилась к полету на Венеру. Человек был единственной разумной формой жизни, которую ему довелось видеть. Если были и другие, то их следовало искать на других звездах. А впрочем, разве не могли представители этих далеких цивилизаций жить на Земле, среди людей? Но проку от этих мыслей не было. Не стоит изобретать новых чудовищ, не убедившись в существовании хотя бы одного. Утро вечера мудренее. Надо хорошенько выспаться, а потом отправляться на охоту. В 10-й раз Брент бросил в урну недоеденный шоколадный батончик и двинулся дальше. Это в телешоу частный детектив с легкостью выполнял свои обязанности. В реальности все оказалось куда как сложнее. Он 3-й день следил за Артуром Ди Коста, и слежка эта уже сказывалась на его пищеварении. Когда останавливался Ди Коста, приходилось останавливаться и ему, зачастую на запруженных толпой улицах. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, он делал вид, что ему необходимо сделать покупку в одном из торговых автоматов, выстроившихся вдоль тротуара. Газеты он просто выбрасывал, но считал себя обязанным хотя бы надкусить шоколадный батончик. Но вот Ди Коста ступил на движущуюся пешеходную дорожку, проложенную по 5-й авеню. Брент, отделенный от него несколькими сотнями футов, проделал аналогичный маневр. Они покатились к верхнему Манхэттену со стандартной скоростью 15 миль в час. Когда дорожка пересекала 57-ю улицу, на нее ступил невысокий мужчина в черно-золотом деловом костюме. Брент заметил его, когда он остановился рядом с Ди Костой и похлопал художника по плечу. Ди Коста обернулся. Улыбка медленно уступила место недоумению. Невысокий мужчина передал удивленному художнику сложенный листок бумаги. И прежде чем Ди Коста успел что-то сказать, сошел с движущейся дорожки на островок безопасности, лихо перескочил через ограждающий барьер и по другой дорожке покатил в противоположную сторону к Нижнему Манхэттену. Брент, разинув рот, проводил коротышку глазами. Проехав мимо, он вскоре растворился в толпе, а повернув голову, наткнулся на взгляд Ди Косты. Его планы рухнули. А Ди Коста улыбнулся и приветственно помахал ему рукой. Сквозь уличный шум до Брента долетел его голос. «Мистер Далгрин, идите сюда!» Брент помахал рукой в ответ и двинулся к Ди Косте. А что ему оставалось? Он уже подходил к художнику, когда любопытство Ди Косты взяло верх. Брент наблюдал, как тот разворачивает листок,
читает написанное на нем. С Дикостой произошла разительная перемена. Рука с запиской повисла плетью, тело напряглось. Глядя перед собой, стоя на движущейся дорожке, он словно окаменел, превратился в статую. Далгрин прибавил шагу. Он практически не сомневался, что записка и коротышка каким-то образом связаны с секретом картин. Окончание рассказа Гарри Гаррисона «Жизнь художника» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Гарри Гаррисон. Жизнь художника. Окончание. Ди Коста ничего не видел и не слышал. Брент посчитал себя вправе взять загадочную записку, зажатую в негнущихся пальцах. Одна сторона пустая, на второй непонятная то ли надпись, то ли подпись, загогулины, пересеченные зелеными прямыми. Ни с чем подобным Брент в своей жизни не сталкивался. Они ехали бок о бок. Брент облокотился на поручень, тогда как Ди Коста продолжал пребывать в странном трансе. Записка, которую Брент держал в руке, была вещественным доказательством, прямо указывающим на то, что его подозрения не беспочвенны. Взглянув на нее вновь, он вдруг почувствовал, как записка завибрировала у него в руке, словно хотела вырваться, потом засветилась и исчезла. Мгновением раньше он держал ее в руке, а теперь ее не было. От неожиданности он отпрянул, но не наткнулся на стоявшего рядом Ди Косту, потому что тот сошел с движущейся дорожки, пока он разглядывал записку. Перегнувшись через поручень, Брент увидел таки, что Ди Коста уже подходит к аэроплощадке Центрального парка. Кляня себя за тупость, Брент поменял дорожки и поспешил к сходу, который вел к аэроплощадке. Удача в этот день была на его стороне. Ди Коста стоял в длинной очереди к аэрокэбам. И стоять ему предстояло добрых 10 минут. Брент понял, что он успеет арендовать аутотакси до того, как художник поднимется в воздух. И действительно, когда черно-оранжевый аэрокэб с Ди Костой на борту взял курс на север, синее аутотакси последовало за ним. Какое-то время спустя оба летательных аппарата скрылись вдали. Аэрокэб летел на высоте 10 тысяч футов. Брент держался чуть позади, в 8 тысячах футов от земли. Все происходило слишком уж быстро. Брента не покидало ощущение, что действует он уже не по собственной воле, и все решения принимаются за него. Но его распирала радость. Странный символ на записке. Необъяснимые исчезновения записки доказывали тайное присутствие инопланетян. И каждая преодоленная им миля приближала его к разгадке. Он не страшился смерти, уже свыкся с тем, что она неминуема. Собственно, и мечта-то у него осталась только одна — раскрыть тайну, с которой столкнула его судьба. Брент улыбнулся. 15 минут спустя аэрокэб и аутотакси приземлились на муниципальной аэроплощадке в Пауэвкипсе. Брент припарковал свое аутотакси и следом за Ди Костой спустился на улицу. Быстрым шагом художник направился к одному из стоящих рядком административных зданий, вошел. Брент бросился за ним. Вбежал в холл, когда захлопывались двери лифта. Нажал на кнопку вызова, но кабина продолжала подниматься. На индикаторе вспыхнула цифра 4, потом кабина поплыла вниз. Он был слишком близок к разгадке, чтобы остановиться, обдумать происходящее. Вошел в кабину, нажал кнопку с цифрой 4, двери закрылись, и кабина начала опускаться. Брент осознал, что он в ловушке, и тут же понял, что не может ничего изменить. Оставалось ждать встречи с тем, кто будет поджидать его по другую сторону дверей. Остановилась кабина на уровне, расположенном гораздо ниже подвала. Двери разошлись. Его ожидания не оправдались. Ему открылась самая что ни на есть обычная комната. Ну, совершенно обычная, за исключением боковой стены. Стеклянные стены, за которой бурлила вода. Только стекла не было. Он видел перед собой поверхность океана, поставленную на попа. Почувствовал, как его тянет к воде, засасывает в воду. Ощущение исчезло, как по мановению волшебной палочки. Стена стала ровной и черной. Только тут до него дошло, что в комнате он не один. Компанию ему составляла очаровательная девушка с прямыми волосами цвета бронзы и зелеными глазами.
1: Неподготовленному человеку не следует наблюдать за этой машиной, мистер Далгрин. Она оказывает негативный эффект на мозг.
0: У него отвисла челюсть. Откуда вы знаете мою фамилию? Кто вы? Что все это?
1: Если вы присядете, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
0: Брент понимал, что кабина не тронется с места, пока он не выйдет из нее. Вышел, двери за его спиной сомкнулись, что не прибавило ему бодрости духа. Он влип по самое не могу. Инициатива полностью принадлежала другой стороне. Он сел. Рыжеволосая посмотрела на странную стену, которая вновь забурлила водой. Брент старался смотреть в другую сторону. Наконец, девушка, чуть хмурясь, повернулась к нему.
1: «Вас очень заинтересовали действия Артура Дикоста, мистер Далгрин. Может, у вас есть вопросы, которые вы хотели бы задать мне?»
0: «Безусловно, есть. Что произошло с ним сегодня и где я сейчас нахожусь?»
1: Она наклонилась вперед, нацелилась пальцем в грудь Брента. «Сегодняшним визитом сюда мистер Дикоста обязан вам. Мы заметили, что вы следите за ним, поэтому пригласили его сюда в надежде, что он приведет и вас. В записке он прочитал слово-пароль, заложенный у него в мозгу, которое вызвало автоматическую реакцию. Он прибыл сюда, следуя постгипнотическому приказу».
0: «Но записка!» — вскричал Брент.
1: «Пустяк. Надпись на материале, сделанном из отдельных молекул. Небольшой энергетический заряд соединяет их воедино на протяжении короткого периода времени. Заряд рассеивается, молекулы разлетаются».
0: И все встало на свои места. Безусловные свидетельства демонстрации недоступных человеку сил однозначно указывали на то, что он имеет дело с
1: инопланетянами, мистер Далгрин. Думаю, вы можете нас так называть. Да, я могу читать ваши мысли. Поэтому вы сегодня здесь. Мысленный ретранслятор в кабинете Артура Дикоста сообщил нам о ваших подозрениях, с которыми вы входили в его дом. С той минуты мы наблюдали за вами, подготавливая ваш визит сюда. Частично я смогу утолить ваше любопытство, мистер Далгрин. Мы не с Земли, более того, наша планета находится в другой звездной системе. А эта комната — офис санатория для больных, которым не требуется стационарное лечение.
0: «Санатория?» — взревел Брент. «Если это офис, то где сам санаторий?»
1: Девушка повертела в руках карандаш, и ее взгляд, казалось, вонзился в мозг Брента. «Вся Земля — наш санаторий. На ней живут многие наши психические больные».
0: Пол начал уходить у Брента из-под ног. Он схватился за край стола. «Значит, Дикоста — один из ваших пациентов. Он безумен?»
1: «Если следовать точному значению этого слова, нет. Он слабоумный и не поддается лечению».
0: «Если умница Дикоста слабоумный, тогда...» Брент покачал головой. «Это означает, что средний IQ для представителя вашей цивилизации должен составлять...»
1: «Этой величины вы и представить себе не можете. Для людей Дикоста совершенно нормален. Более того, его IQ выше среднего. На родной планете он не смог найти место в высокоорганизованном обществе. Стал пациентом государства. Его тело трансформировали, чтобы он ничем не отличался от Homo sapiens. Мы дали ему новое тело, новую индивидуальность, но не смогли изменить его исходный интеллект. Вот почему он на Земле. Детство Дикоста провел на родной планете, в чужеродной для землян социальной среде. Эти первые впечатления навсегда остались в его подсознании. Его новая индивидуальность не имеет о них ни малейшего представления, но они есть и проявляются в его картинах. Требуется очень острый глаз, чтобы заметить. Позвольте поздравить вас, мистер Далгрин».
0: Брент печально улыбнулся. «Теперь я сожалею о том, что заметил. Какие у вас планы в отношении меня? Как я понимаю, вы уже не позволите мне вернуться в мой земной сумасшедший дом». Девушка сложила руки на колени. Смотрела на них, словно не желала встречаться с ним взглядом в момент объявления приговора. Но Брент не стал ждать. Если он сможет справиться с девушкой, то потом как-нибудь найдет пульт управления лифтом. Он напрягся и прыгнул. Волна боли прокатилась по телу. Другой разум, неизмеримо более сильный, контролировал его тело. Мышцы отказались подчиниться ему. Он рухнул на стол, застыл. Его тело выполнило приказ чужого разума. Рыжеволосая подняла голову. Ее глаза сверкали силой, которую она только что продемонстрировала.
1: «Никогда не следует недооценивать своего оппонента, мистер Далгрин. Именно для этого я приняла облик земной женщины. Я нахожу, что так управлять людьми гораздо легче. У них и в мыслях нет, что я не так, кого они видят. Я сейчас сниму свой контроль, но, пожалуйста, не заставляйте меня вновь прибегать к этому средству».
0: Брент сполз на пол. Сердце его рвалось из груди. Тело сотрясало мелкая дрожь.
1: «Я директор этого санатория, поэтому вы понимаете, что у меня нет никакого желания привлекать к нашей деятельности внимание вашего государства. Мне придется избавиться от вас».
0: Дыхание Брента чуть успокоилось. Он уже мог говорить.
2: «Так вы хотите меня убить?»
1: «Отнюдь, мистер Далгрин. Наша философия запрещает убийство за исключением самых крайних случаев. Ваше тело будет изменено в соответствии с требованиями окружающей среды другой планеты-санатория. Естественно, мы излечим вас от всех последствий радиационной лихорадки. Так что вас будет ждать долгая и интересная жизнь. Если вы согласитесь сотрудничать с нами, мы сохраним вам вашу индивидуальность.
0: И что это за планета? По интонациям девушки Брент понял, что разговор близится к завершению.
1: Совсем не такая, как эта. Тяжелая планета, в атмосфере которой роль кислорода выполняет хлор.
0: И нажала кнопку на столе. Теряя сознание, Брент успел подумать. Он будет жить и работать. Рисовать удивительные оттенки зеленого на планете —

0: Михаил Савельичев. Люди снятся городам.
1: Ну, башка и удружил. У меня чуть колесо не отскочило. Чуть веник не отвалился. Никого хуже в городе не нашел. А, скорее всего, и не искал. Всем известно, где умник постоянно болтается. В библиотеке. Книжки читает, шары гоняет в чудном автомате. Пружинку оттягиваешь, по шарику вдаришь. И он летит, то вертушку раскручивает, то в ямку, то в загончик попадет. А ему, умнику, за это цифры мелькают. Так он перед башкой каждый день маячит. Вот тот и решил.

0: Но тебе, мусорщик, что другим негоже.
1: И ведь не скажешь ничего, не возразишь. Сам приезжал, сам конючил, дай, помощничка, дай. Вот и получил.
0: А главное, день так хорошо начинался. Город после очередной тряски горами хлама встречает. Вот, мусорщик, твоя разлюбезная работенка. Мети, греби, выноси, пакуй и выбрасывай. Метла и совок прям сами работать тянутся, но у меня правило. Без заправки никуда. Подкачал шины у резинчика. Поговорили о том о сём, то есть говорил только я, поскольку резинчик шланг к моему колесу прицепил, надувает. Ну да невелика потеря, потому как с резинчиком разговаривать все равно, что резину тянуть. Уснешь, пока чё путное расслышишь. Потом, значит, в чай, кофе, мед, где она сама, начищенная, блестящая медью сверкает, стаканами гремит, посетителей почует. Сковородки в воздухе мелькают, блинчики пекут. Ткнул я локтем ей в пузо, поскольку чай, кофе, мед не любит, когда я своими граблями тычусь, сплошная, мол, антисанитария. Подхватил на собак порцию, сижу в углу, уплетаю, попутно думаю. Откуда у чай, кофе, мед имя такое? Не иначе сама придумала. Для солидности. Не хватает ее фарфоровой башке, где заварка плещется солидности. Вот тут, значит, и подсаживается ко мне умник. Дяденька говорит... Меня к вам городская голова послала в ассистенты. Это умник так у нас объясняется. Не с первого раза сообразил, о чем он. Что за дяденька, чья голова? И что это за место такое, ассистент? Я не хвалясь скажу. Город как свои 5 насадок знаю. А никогда о таком не слыхивал. Но тут чай, кофе, мед мне и растолковало. Башка, мол, помощничка прислал. Дополнительную тачку толкать. Умник у нас... Для ясности, если городской чокнутый. Даром, что единственный, кто в городе родился, так еще и неприкаянный. Нет для него в городе места. Потому и выглядит, как чучело, каких я из подвалов десятками в свое время выволакивал. Только те дохлые были, а этот живехонький. Да еще отличие. Те сплошь белые, а этот все в каких-то линиях, не дать мне взять картины ходячие, какие в музее развешаны. Ну, я его и спрашиваю. Хорошее дело, правильное, нужное. Только где ты, умник, свои приспособления позабыл? Не всерьез, конечно, знаю, что отроду у него никаких приспособлений не имелось. Как родили его голышом, так голышом по городу и слоняется. Нет их у меня, дяденька. Не нужны они мне, отвечает. Я тут вообще временно. Уйду из города своим маршрутом. Тут, значит, шофер закатывается и к нам рулит, гудок давит. «Привет, мусорщик! Я слышал пополнение у тебя. Так, глядишь, и почище на улицах станет!» Взгромоздился напротив, руль крутит глазами, что поворотными сигналами перемигивается. «Вот, — говорю, — познакомься, умник. Умник, познакомься, шофер!» «Виделись, — ворчит шофер. Он умника хорошо знает. В тот же просак попался, когда стал у башки билетера конючить. Пассажиров, значит, обелечивать, а зайцев ловить. Даром, что на его колымаге 1,5 пассажира за день проедут, уже много. Вот умник и обелечивал, отчего шофер в тот же вечер опять на поклон к башке покатил. Забери, мол, его у меня. Я так понимаю, шофер, говорю, меня осенившее, башка умника потому всем сует, чтобы поняли, до чего хорошо нам жилось, пока умник не появился. Тут умник и выдает.
2: «Дяденька, а вы красную кнопку видали?»
0: Переглядываемся мы с шофером. Переглядываемся мы с чай, кофе, мед. А умник продолжает тараторить о том, будто ему позарез эту самую красную кнопку встретить надо, потому как без красной кнопки ему город не мил.
2: «И зачем она тебе, сынок?»
0: Жалостливо чай, кофе, мед говорит, как только она и умеет, отчего каждому самым сокровенным с ней поделиться хочется.
2: «Хочу, тетенька, из города уйти»,
0: — говорит умник.
2: «Не нравится мне здесь. Я уже и стену пытался перелезть, но на ней зацепиться не за что. И копать пробовал, но там камень, ничем не пробьешь».
0: Мы все трое в окно и глянули, где стена высится. «Отсюда, глядишь, вроде небольшая, переплюнуть можно». А на самом деле... Ого-го! Башку придется задирать, чтобы край увидеть.
2: Вот он, значит, куда таскался. И не лень ему было. Без колес да без витрил.
3: А в одном документе я прочитал...
2: Запнулся умник. Видать, такое вычитал, что и словом не передать.
3: Там непонятно сказано, но суть в том, что нужна красная кнопка. Потому как она знает, где находится экстренный вызов.
2: «Чего-чего?» — хором говорим. А шофер еще и гудок подпустил. «Какой такой экстренный вызов?»
3: «Я же говорю, дяденьки и тетенька, непонятно там написано».
4: «Красная кнопка, говоришь?»
2: Чай, кофе, мед ситечком себя по фарфору чешет, заваркой булькает.
3: «А ведь помню я такое. Заходила когда-то с кем-то. Так...»
2: Она кофейником по медному брюху шмякает, звенеть начинает.
3: «Как же я сразу не сообразила!» «Что, что, что не сообразила?»
2: Умник аж привстал. «Но мы-то с шофером чай, кофе, мед всю жизнь знаем. Помалкиваем, наблюдаем».
4: «Что это экстренный вызов вместе с ней был. И похож, весь такой важный, экстренный».
2: Тут мы, конечно, не выдержали. Шофер поинтересовался: «А вместе с ним трансмиссия не заходила? Может, даже на пару с аккумулятором? Тоже такой важный». А я, ну и верни старую шуточку, от которой чай, кофе, мед так перекосило, что она заявила: «Нечего нам рассиживаться. Ей пора к обеду приступать. А подсобить, приспособление сменить нас никого, а умников на всех не хватает». До меня, конечно, и доперло, что чай, кофе, мед не шутить шутки с умником собиралась, не высмеивать, что с убогого возьмешь, а перехватить его в личное пользование. Попроси она у меня прямо, я, может, и согласился. Хотя кто его знает, вдруг из умника мусорщик как раз и получится. Но теперь шиш ей. «Пошли, — говорю умнику, — мусор сам не уберется, а чует мой совок, ночью очередное трясение случится. А про красную кнопку тебе эта мымра ничего не скажет, она сама ничего не знает». Вывел я, значит, умника на свежий ветерок, подсобил шоферу на рулевую колонку взгромоздиться, в очередной раз пытаясь сообразить, как же он без посторонней помощи с нее скатывается. Показал помощнику на тележку, и пошли мы вдоль дороги, да так лихо, что только чистая полоса после нас оставалась. Все в умнике не так плохо, если бы у него из приспособлений хотя бы колеса имелись. Самые простые, на резиновом ходу. А то пока он своими ногами по битой щебенке, кирпичу, стеклу взберется, я до следующего поворота успеваю доехать. Да и по нему видно, думает о чем-то умник, и так крепко думает, что пару раз тележку не удержал, опрокинул. И кто меня за язык тянул? Но уж очень он старался, когда не думал. А тут и башкой не надо быть, чтобы сообразить о чем. «Что тебе там за городом?» Как бы, между прочим, начинаю. «Медом мазано. Чем тут плохо?»
3: «А вы сами, дяденька, не видите?»
2: Умник руками разводит, вот, мол, погляди. «Гляжу. Не вижу.
5: Стекол, что ли, в домах нет?» «Угадать пытаюсь. Или двери с петель слетают? Так стекольчик не успевает переставлять, а столяр не успевает навешивать. Дойдет и до этого места черед».
3: «Не дойдет, дяденька»,
2: — говорит умник.
3: «Умирает наш город. Потому и нас так мало становится. Скоро совсем исчезнем».
2: «Вот тебе раз. Вот тебе два».
5: «Ты умник», — говорю вкрадчиво, успокаивающе. «Перегрелся на солнышке. Ничего с городом не случится. Как появился он, так никуда не исчезнет. Ты об этом у башки спроси. Он про город все знает. Даже про твою красную кнопку и экстренный вызов знает».
3: «Знает»,
2: — соглашается умник.
3: «Я в первый раз про них от головы и услышал».
5: «Как это?» «Ты рассказывай, но и не отвлекайся. Мусорок-то в баке отвози, не стопори работу».
2: Обнаружил умник, что башка во сне разговаривает. Для меня новостью стало, что башка все-таки спит, а то он любит с надменной мордой на всякое твое словцо поминать. «Я, мало, день и ночь не сплю, все о благе нашего дорогого города думаю». Но, видать, так крепко думает, что про то и во сне болтает. Много всякого умник из его ночной болтовни узнал, но в одно время как переклинило башку. Ночи напролет только и толкует: «Не трожь красную кнопку, не трожь красную кнопку!»
5: Умник и просек.
2: Грозит этой самой красной кнопке какая-то опасность. Кто-то ее все тронуть, обидеть пытается. Так? Да не так. Дальше больше. В библиотеке всякого хлама полно свалено. В свое время башка учудил. Заставил меня из мусора старые книги вытаскивать и в библиотеку приносить. Есть, видите ли, в них какая-то ценность. Он бы еще кирпичи битые попросил не в утилизаторы бросать, а ему под окно складывать, надпись составляя «Башка умен». Но мое дело городской голове подчиняться я и носил. На свою и его голову как вышло. Вот в таком хламе умник и отыскал руководство.
3: «Вот, дяденька, посмотрите!»
2: И достает из-за пазухи что-то ободранное.
3: «Здесь все написано, понимаете? Все!»
2: «Даже как мусор побыстрее убирать?» Интересуюсь, намекая, мол, поболтали, но пора и честь знать, работа не ждет.
3: «А это, — говорит дяденька, — и не мусор вовсе. Это город наш так умирает. Поэтому скоро здесь ничего, кроме мусора, и не останется».
2: «Вот и хорошо, — говорю, в болтовню его не вникнув. Значит, еще больше трудиться будем. Надо бы тебе по такому случаю хоть каких-то насадок приладить. Сегодня же с механиком поговорю. Есть у меня в заначке целехонький набор, ни разу еще не приспособленный».
6: «Постой!» «Дошло до меня. А какой еще такой смерти ты толкуешь? У нас в городе никто почти не умирал, а ты что-то такое про город говоришь? Город, если хочешь знать, это город! Мы все в нем однажды проснулись, а как до него жили, так об этом лучше и не поминать, а ты говоришь, а ты...» «Сам от себя не ожидал. Будто и не я это вовсе, а башка в меня вселился. Он у нас мастер на такие представления. Как затеет речь на общегородском собрании, так хоть аплодируй, хоть реви, а можно и то, и другое сразу».
3: «Так здесь написано!»
2: Умник книжкой трясет.
3: «Это те случаи, когда требуется немедленно красную кнопку отыскать да экстренный вызов послать».
2: «Вот этого экстренного вызова я там и не видел». Чешу затылок совком и даже язык прикусить не успел.
3: «Где, дяденька? Где?»
2: И вокруг меня скачет. Осаживаю его. «Видишь, — говорю, — и вдоль проспекта показываю, — что тротуары, что проезды, что скверики, что площади. Мусор на мусоре сидит, битым кирпичом подгоняет. И берет меня сомнение. Умник, хоть и умник, с него взятки гладкие, на что-то в последнее время и впрямь работы прибавилось. Раньше, бывало, я к полудню освобождаюсь, а все вокруг блестит и сверкает, только утилизаторы сыто белый дым отрыгивают, дневную норму переваривая. А теперь? Стыдно кому сказать. Ничего не успеваю. До самого вечера расчищаю, а получается освободить только пятачок, где все наши в основном и селятся. А утилизаторы? Чем-то черным отхаркиваются и жаром пышут. Не сварение у них. В общем, так говорю. Будет тебе твоя красная кнопка, только когда солнце зайдет, и работать не сможем. Все равно туда раньше являться смысла нет. И опять язык прикусываю, так как почти все умнику и сказал, но тот, похоже, меня не дослушал. За тележку схватился и к жерлу утилизатора побежал, вонючие дымные кучи отрыжки огибая. Вот ведь дурак я мусорный. Не воспринимал умника всерьез. Ну, покажу ему красную кнопку. Ну, увидит он ее, может, даже обнюхает, оближет, кто его знает, чудилу. А потом и новый день наступит, он еще чего-нибудь в старой книжке вычитает, на что посмотреть захочет. И пойдет у нас работенка, загляденье, прям как сейчас. Я и не заметил, как мы до того места добрались, куда я и забыл, когда добирался. Мусорище! Во! У меня аж совок и метла задрожали от предвкушения. Не смотри, что пропылились мы так, хоть в музей вместо статуи, зато любо-дорого на нашу работенку посмотреть. Но умник, он же без дела работать не может, ему еще и болтать надо. Принялся он, значит, мне про город рассказывать, байки, значит, травить. Причем байки-то все сплошь сказанные, пересказанные, от башки наверняка и услышанные. Про то, что раньше города другими были. На месте, то есть города стояли и никуда не двигались. «Как же, — спрашиваю для поддержания разговора, — люди в них попадали?»
3: «Люди в них, дяденька, не попадали, — отвечает. — Люди их сами и строили».
2: «Ну-ну, — отвечаю. — Вот ты наверняка все книжки про города прочел.

говоришь, люди их строили. Росли города, понимаешь? Росли. Положил я его на лопатки. Победу, значит, одержал. Он, понятное дело, не сдается, мямлит, что это какая-то там метафора, начинает про бульдозеры рассказывать, подъемные краны. Заслушаешься.

0: Мы в этом городе испокон живем. Не упомнить, когда в него попали. Я и сам смутно припоминаю, что мы в те времена в каком-то другом месте жили. Деревья там были, как в сквере. Только большой сквер, огромный. А однажды заснули, проснулись, кругом город и стена. Только я о том помалкиваю, потому как башка не одобряет, когда кто-то прошлое поминает. И повторяет: человек был дик и зол, пока город его к себе не взял, не приютил, за что городу мы навечно обязаны. А башка он потому и голова города, что никакой умник с ним не сравнится. В общем, работает наш умник, не покладая рук. Я ведь зачем резину тяну? Не только потому, что работа непочатый край. Еще и в воспитательных целях. Чтобы, значит, не расслаблялся. Красные кнопки красными кнопками, а у каждого из нас дело имеется, которому мы всеми нашими приспособлениями служим. Приспособлений только башка не имеет, да умник. Но первому их и приспособить некуда, со вторым дел поправимое. Завтра же к механику нагрянем, чтобы он перво-наперво колесами занялся. А там, глядишь, и пылесос к умнику приспособим. Есть идейка на этот счет. Тут и смеркаться начинает. Лампы зажигаются, народ домой колесит. Кто сам, а кто с шофером. Только сейчас и понимаешь, какое нужное дело делаем. Дороги чистые. Мусора нет, утилизаторы даром что дымят, а лампочки от них ярче загораются. Красота неописуемая. Ладно, говорю, на сегодня достаточно. Хорошо поработали. Завтра еще лучше дело пойдет. Соображаешь?
1: Соображаю.
0: Кивает умник, только радости в его голосе не особенно слышно. Ну да ничего. Уработался умник. Это тебе не в библиотеке книжки почитывать и не шарики гонять.
1: Дяденька, а зачем мы в библиотеку пришли?
0: Спрашивает умник. Ну, я виду не показываю, пусть сюрприз будет. Отшучиваюсь, мол, так он меня своими книжками заинтересовал, что решил на сон грядущий подобрать и себе чего почитать. Нет ли у него на примете что-нибудь про мусороуборку? Заодно и башке спасибо большое скажу за помощника. Угодила городская голова, угодила. Все получилось, как и рассчитывал. Я ведь ученый, сколько раз здесь прибирался, знаю, что башка в это самое время кормится, а когда он кормится, делай с ним что хочешь, глазом не моргнет. Собственно, я потому и убираюсь, что башку куда хочешь можно сдвинуть, мусор из-под него вымести. Вот, говорю умнику, и на башку, у которого трубки опутали и жидкость сладенькую прямо в мозги вливают, показываю. Вот здесь и находится, чего ты искал. Не понимает умник. На городскую голову таращится, огромную, бугристую, глаза к переносице съехали, губища отвисли, слюну пускают.
1: Вы, говорит, про что, дяденька? Это ведь башка.
0: Где башка находится, я и так знал.
1: Вы говорили, что покажете, где красная кнопка живет.
0: Эх, малец, усмехаюсь. Вот под башкой твоя красная кнопка и живет. Сейчас мы башку подвинем немного в сторонку, сам все и увидишь.
1: А, подземный ход там, в ее жилище.
0: Никак не может сообразить умник. Может, зря его умником прозвали. Давай, говорю, взялись, только осторожно, в слюну не вляпайся, очень она у него липкая, не отмоешься. Башка недовольно морщится, пузыри пускает, но мы с умником в его щеку уперлись, пару

0: Раскачнули, сдвинули. Как раз настолько, чтобы нужное перед нами и открылось.
1: «Ой!»
0: — говорит умник.
1: «Ой, дяденька!»
0: «Получай!» — веником его по спине хлопаю. «Свою красную кнопку! Заслужил!» «Хотя я и не знаю, что ты с этой ерундой делать будешь!» «Умник, ты ведь что думал?» «Он думал, красная кнопка, как мы!» «Самое обычное с приспособлением, а красная кнопка в брюхе или на голове?» «А красная кнопка, вот она! Под башкой красуется, в пол вделана, только сверху стеклом прикрыта!» «Я ведь сразу смекнул, о чем умник толкует, только вида не подавал!» «Сколько раз под башкой убираюсь, столько раз на эту красную кнопку и смотрю!» «Большая такая, ребристая!» «Ну, говорю, полюбовались и хватит. Давай башку обратно двигать, а то занервничает, заплюется. А когда башка плюется, это доложу я тебе». Не успел я доложить. Подскочил умник к красной кнопке и бах! Пяткой стекло разбил. На колени встал и со всего маху кулаком по ней врезал так, что она внутрь ушла. Онемел я. Смотрю на осколки стекла и думаю, подмести надо, не ровен час башка поранится. Смотрю на умника и думаю, что ж ты, паршивец, творишь? Смотрю на красную кнопку и думаю, для чего же она нужна такая, что башка ее пуще всего бережет? И все это одновременно думаю. Ничего сказать потому и не могу, только рот разеваю, что твоя башка. И звон слышу, тарахтит. А потом голос.
2: Вы нажали кнопку экстренного вызова. Вы нажали кнопку экстренного вызова. Для верификации прошу назвать код вашего поселения. Для верификации прошу назвать код вашего поселения. Код указан на второй странице руководства по эксплуатации городских поселений класса А и на третьей странице руководства по эксплуатации городских поселений классов Б, В и Г. Окончание рассказа Михаила Савельичева «Люди снятся городам» в следующем подкасте «Модели для сборки».

0: Умник свою книжечку торопливо листает, а мне как-то совсем плохо стало от голоса этого. Вроде и говорит по-нашему, а ничего нашего в нем и нет. Даже не знаю, как объяснить понятнее.
1: «Умник», — говорю.
0: «Не отвечай ничего, умник. Не доведет это до добра, а, умник?»
1: «Спокойно, дяденька», — говорит умник. «Сейчас все сделаем, еще лучше заживем.
0: А вот нашел!» И произносит какую-то абракадабру.
2: «Код верификации подтвержден», — голос отвечает. «Экстренный вызов принят. Ждите прибытия техника. Ждите прибытия техника».
0: «Умник», — говорю, хотя понимаю, бесполезно. «Умник, да куда же нам лучше жить? Мы и так не жалуемся. Ни я, ни чай-кофемет, ни шофер, даже механик не жалуется, только ворчит. Но он ворчит не потому, что недоволен, а характер у него такой ворчливый.
1: Умник, не надо нам никакого техника».

0: И тут башка тикать начинает, что твои часы на городской башне, когда они еще ходили. Было это, не упомнишь когда, вот надо же, узнал сразу. С часами на городской башне я одно время дружбу водил. Ему ведь хорошо на верхотуре глядеть, где какой мусор накапливается. Но он мне и кричал, в какую сторону катить, куда совок с метлой приложить. В то время за мусором охотиться приходилось. Не было его, хоть тресни. Вот мы с часами на башне и водились на этой почве. Но он тоже какой-то странный был, на вроде нашего умника, только с приспособлениями. Стрелками, гирями, маятником, все, что для часов положено, у него имелось. «Гнетет меня одна мысль, мусорщик», — бывало говаривал он. «Почему все толкуют, что часы ходят, а я не могу ни шагу ступить?» Я-то вижу, что вместо ног у него стрелки, объясняя ему так, мол, и так. Другой ты породы. А он все свое ладит. Хочу ходить по-настоящему, а не только время показывать. А тиканье нарастает, башка трясется, будто у него внутри и в самом деле механизм включился. Может, и включился, не знаю, внутрь я ему не заглядывал. И затем бить начало. Бом, бом, бом. Оттуда же, из городской головы. Ну, все, думаю. Пришли кранты башке. Так и не узнает, что умник красную кнопку нажал, да какого-то техника на нашу его голову вызвал. И по всему видно кранты. Ухо его к нам повернутое вдруг шевелиться начинает, а потом и вовсе в сторону отъезжает. «Ой-ой, сейчас мозги из башки польются!» Подхватываю я лопатку, веник и со всех колес к дыре мусор принимать. Да только прав оказался механик, когда говорил, что в городской голове ума нет. Нет, теперь точно вижу. Темнота одна, хоть глаза выколи. А потом из этой темноты нога появляется. Не успел я опешить, как рука возникает, за ухо башки хватается, а затем и сам техник собственной персоной. Стоим мы с умником, как близнецы-братья. У обоих рты разинуты. Как бы этого техника описать? Вот есть у нас в музее экспонат. Я там по служебной части регулярно бываю, пыль подметаю. Экспонат этот «Рыцарские доспехи» называется, что означает не знаю, но похоже на человека из железных пластин собранного. Вот этот техник очень на эти самые доспехи похож. Тоже из пластинок железных, только руки и ноги длиннющие, во все стороны гнутся, как шланг пылесоса. Круглые глаза зелеными огнями горят, а больше на лице и нет ничего. Ровное место. Ни дышать, ни говорить. Как же мы с ним говорить-то будем? Или техника не должен с нами говорить, а только дело ему порученное выполнять? Если так, то это даже правильно. Одобряю. У нас в городе, если бы у каждого такая морда была, сколько бы всего сделать успели, вместо того, чтобы языками чесать? В общем, подходит к нам техник, аж голову пришлось задрать до того высоченный и гудит.
1: «Техник по вашему вызову прибыл. Готов приступить к осмотру города и профилактическому ремонту».
0: То, что он гудит, я не преувеличиваю. Гудит, что твой утилизатор. Если бы утилизатор еще разговаривать умел, он так бы и говорил. «Здрасте!» — отвечаю. Ничего другого в башку и не приходит. А что еще может прийти после того, как увидел, что он из башки вылезает? Всегда он там находился, что ли? Может, эта башка и есть только в новом обличье? В общем, башка на бекрень. И не у меня одного.
1: Техник на меня зелеными глазищами замигал.
0: Чувствую, осматривает внимательно. И чувствую, не нравится ему то, что видит. Как чувствую, объяснить не могу, а вот точно, не нравлюсь и точка. Мусорщик, я говорю. Город прибираю. Так-то у нас город хороший, но в последнее время мусора многовато. Утилизаторы почти не справляются. А я вообще из города уйти хочу, говорит умник. Это у вас телепортатор? Заберите меня отсюда, дяденька.
1: Прежде диагностика. Говорит техник. Где у вас выход?
0: Умник и рад стараться, к двери бежит, показывает. Как по мне, так надо было этому технику сказать, что все у нас хорошо, и пусть бы обратно в башку забирался. Кстати, о башке. так и продолжает посапывать, слюни пускать. Столько напускал, не соберешь.
1: «Ну и рухлядь», — говорит техник. «Это какая модель? Не думал, что такие еще существуют».
0: «Это он про город наш. Как вышел из библиотеки, как осмотрелся, так и выдал. А я смотрю, куда он смотрит, и не понимаю. Никакой рухляди не вижу. Городская площадь, фонтан. Кое-где опять мусор валяется, так я его сейчас быстренько и колеса туда навостряю, но техник меня гибкой рукой за плечо придерживает».
1: «Не надо, уважаемый мусорщик, ничего убирать. Мне нужно осмотреть все как есть. Хотя тут и без осмотра понятно, но протокол есть протокол. Так, умник?»
2: «Так, дяденька!»
0: Расплывается в улыбке умник. Он вообще как именинник, не ходит, подпрыгивает.
1: «Скажите, уважаемый мусорщик, а как давно вы обратили внимание на то, что в городе прибавилось мусора? Насколько возрос его объем? Какова мощность утилизаторов? Сколько приемных камер вы обслуживаете? Какие фракции преобладают в убираемом вами мусоре?»
0: Засыпал меня техник вопросами, что мусором, и сразу видно понимающего человека. То есть не человека, а даже и не знаю, как его назвать.
1: «Я все обстоятельно разъясняю. Насколько, какова, сколько и какие. Намного, недостаточно, не считал.
0: А что такое фракции?» Что он от меня ждал? Я ведь самоучка, как наш умник. До всего собственным умом доходил, как в городе оказался. Но техник не перебивает, внимательно выслушивает, пока мои владения обходим. Умник скакать продолжает.
2: «Дяденька, вы откуда? Дяденька, другие города имеются? Дяденька, почему мы из города выйти не можем? Дяденька, а зачем городу голова?»
0: Но техник на него внимания не обращает, со мной беседует. Потом двумя руками себе на грудь нажимает, оттуда труба какая-то выдвигается, а он во все стороны эту трубу направляет. Никогда не видел таких приспособлений. «Пылесос?» — интересуюсь.
1: «Анализатор содержания вредных примесей», — отвечает техник. «Очень тут все запущено, мусорщик».
0: Вроде как мне в укор говорит. Мол, запустил ты дела, мусорщик, не стараешься, не убираешь. Я, понятно, оправдываться начинаю. Умника приплел, мол, вот помощничка прислали, мы с ним быстро порядок наведем. Тут рядом с нами автобус тормозит. Шофер собственной персоной. Дверь распахивает, на техника пялится. «Уважаемый техник, это шофер», представляю их друг другу. «Уважаемый шофер, это техник. Только сейчас прибыл в наш славный город. Вылез прямо из башки, представляешь?» Техник на шофера пялится. И чудится мне, что хоть и железная у него морда, а чем-то он да нельзя поражен. Хотя, казалось бы, шофер, он и есть шофер, колесо с глазами. Нет, раньше шофер почти как все выглядел. Ну, приспособление, как же без этого? Но потом стал он механика донимать. Можно ли это приспособить, а можно ли вот это удалить? То ноги ему мешали на педали нажимать, гораздо проще педали в живот сразу делать. Вдохнешь — одна нажимается, выдохнешь — другая. Руки у него с руля к концу работы соскальзывали, так почему бы и без них не обойтись? Долго это длилось. Механик даже стал от шофера прятаться, а то говорил: «Сны о тебе нехорошие снятся, будто осталось от тебя одно колесо рулевое, больше ничего». Зря он это ляпнул, конечно. Шоферу именно то и надо было, только объяснить не мог. Вот и осталось от нашего шофера то, что осталось.
1: «Киборгизация», — техник гудит. «Это какой же модификации город? Тут даже до селекции дело не дошло. А где генные модификации?»
2: «Дяденька, а что такое генные модификации?»
0: Умник подскакивает, не терпится ему все-все выведать.
2: «А что такое киборгизация, дяденька?»
0: Техник между тем в автобус забрался, раструбом по шоферу проводит.
1: «Варварство, рухлядь, старье!»
0: Низко так гудит, словно ругается. А может, ругается, только мы половину слов не понимаем. Я думал, он умнику ничего путного не скажет, но нет.
1: «Понимаешь, умник, — говорит, — я с таким городом, как ваш, в первый раз сталкиваюсь. У нас уже и документации на его гарантийную поддержку не сохранилось. Глубокая древность, ваш город. Его не чинить, его демонтировать надо.
2: Ой-ой-ой, думаю, уничтожать город? Да как такое возможно? А нам куда? Обратно в дикари? Так нам про это башка на каждом собрании живописует, что мы из себя без города представляли. Жуткое состояние он живописует. Дикость. Как есть дикость?
1: Вы, техник продолжает, судя по всему, случайно здесь оказались. Город на стадии утилизации находился, но ваше племя ему попалось, сработали резервные цепи, и он перешел в режим консервации и экономии. Произошла отмена генной модификации и переход на такие варварские приспособления. Рукой гибкой в шофера тычет.
2: Шофер ничего не понимает, глазами хлопает, гудком подрагивает. «Я что? Я ничего, я шофер, он мусорщик!»
1: «Ладно», — говорит техник, — «все понятно. Возвращаемся к городской голове».
3: Возвращаемся в библиотеку, и на тебе. Башка к тому времени кормиться перестал, очухался и вовсю разошелся.
4: «Что такое? Кто велел? Как разрешили? Почему без моего ведома? Накажу, размонтирую и сгоню!»
3: В общем, обычный репертуар башки, когда в городе что-то помимо него случается. Невдомек ему, что у него прямо из уха техник вылез. Если кого наказывать, то пусть сам себя и накажет. Жаль только, что ничего, кроме башки, у башки и нет.
1: Стоим мы перед башкой, техник впереди нас, да руками своими извивает, что твоими шлангами, позади чуть-чуть умник, а дальше и мы с шофером, который в автобусе не усидел, за нами покатился. Ну, думаю, попался техник под голос башки, сейчас он его оморочит, да так что станет техник на благо города трудиться, утилизаторы чинить. Супротив голоса башки никто не устоит. Шибко убедительный. Вот как-то раз чай-кофе-мед начала, супротив городской головы, чай и кофе лить, медом сдабривать, мол, до какого часа его самодурство терпеть будем? Почему он нам указывает, где кому быть? Я, мол, больше не хочу в кафе напитки и бутерброды разносить, я хочу платье красивое шить. Отчего? Чем я хуже портнихи? Всего-то швейную машинку приспособить. Что тут началось? И правда другие вступились. Правильно чай, кофе, мед толкует. Почему мы все на одном месте приспособлены? Кто так решил? Башка? Башка нам вообще не указ. Долой башку! Чего скрывать? Я и сам поддался. И действительно думал, почему мне каждый день надо с мусором возиться? Чем я хуже кузнеца? Тем, что у меня метла, а у него молот вместо руки. Так это дело поправимое. Механика не такие чудеса творит. В общем, шатание и разброд, как потом сказал башка. А до того выдал нам всем сразу голосом. Подробностей не скажу. Не в подробностях дело, а в самом голосе. Если бы он нам сказал всем на стенку лезть и оттуда вниз сигать, то построились бы колонной и пошли, без споров, без разговоров. Но вот технику ни горячо, ни холодно. Я-то уже откатываю венчиком, совочком туда-сюда, мол, совсем ни при чем, глубоко уважаемый башка, мимо проезжал, дай, думаю, уберусь, а тут сборище какое-то. Шофер так вообще зажмурился, не дать мне взять руль, закатился в библиотеку, да так и остался лежать. Даже умник шаг назад сделал, только его татуировки ярче стали, синее, что ли. Тогда-то и мелькнуло у меня, что-то они мне напоминают, не раз виденное. Техник к башке подходит и начинает его тыкать в разные места. То в губы, то в щеки, то в лоб. Руки у него при этом вытянулись, чтобы до всего этого достать. Башка ругается, плюется, брызжит, а техник, зная себя, тыкает. Ну, будто массаж башке делает, как тот любит, и для этого лекаря приглашает, чтобы иглы в него втыкал. А за лекарем, доложу я вам, не ближний свет ходить, потому башка призывает его нечасто, не злоупотребляет. В общем, радоваться бы ему, что техник за место лекаря взялся массаж делать. Да только, судя по всему, не то он делал и не так. Все тише голос башки становится, слов не разобрать, тянет их, как резину, а затем и смолк. Перекосило его так, смотреть страшно, хотя он и раньше на красавчика не походил. Сплошь бугры да шишки. Тут я только и примечаю, именно на эти бугры и шишки техник и давит. Высунул башка язык напоследок, будто техника лизнуть хотел, да и вовсе замер.
0: не шевелится.
1: «Ну все», — техник говорит. «Программа отключения запущена. На этом моя работа закончена. Счастливо оставаться».
0: И в открытое ухо в башку лезет. «Как бы не так!» Умник выскакивает и за ногу его хватает. «Дяденька, дяденька, заберите меня с собой!» Но, думаю, сейчас получит умник железной ногой по башке, чтобы в следующий раз красные кнопки не искал, а даже если и находил, то ни в жизнь не нажимал. Однако техник хоть из уха обратно не полез, но к умнику повернулся и говорит:
1: «Не переживай, умник, теперь все по-твоему будет. Ты, главное, шанс не упусти. А если не упустишь, то следуй строго протоколу, как и положено».
0: Тыц! И в ухе сгинул, без следа. Только умник все твердит:
2: «Дяденька, дяденька!»
0: А под нами уже и пол трясется, и песок с потолка сыпется. Выскакиваем мы из библиотеки и ничего не понимаем. Весь город дрожит. Фонари раскачиваются, по улицам люди мечутся, кричат. В общем, натворил дело умник, доигрался. Смотрю на стены, так и есть. К нам приближаются и растут, растут, все выше и выше делаются, да еще и внутрь загибаются. И такое меня зло на умника взяло, что решил вот прямо сейчас собственным веником и лопатой перед самым концом и отлупить, чтоб неповадно. Где умник? Ищу умника.

тут на меня чай-кофе-мед наскакивает. То есть я это потом понял, что чай-кофе-мед, так как из приспособления у нее только чайник на голове остался, да и то, что твои дома качается и трескается. И сама она из начищенной меди вылупляется, бледная, тонкая, голая, ну прям как умник, и словно пелена с глаз падает. Сколько нас тут собралось, и все без приспособлений. А если что-то у кого и осталось, то прямо на глазах ржавеет и рассыпается. А из культии новые руки, ноги тянутся, у кого и новая голова отрастает. И непонятно теперь, от чего больше крик стоит. От стен, которые вот-вот над нами сомкнутся, закроют белый свет навсегда. То ли от вида нашего, от которого мы отвыкли, да и вообще позабыли, как выглядели. Какие-то мягкие, влажные, теплые, неприятные. Ну, что со мной? Со мной, что и со всеми. Одно колесо, хрясь, отлетело. Другое колесо, вжик, отвалилось. Слезы глотаю, смотрю, как веник в пыль распался. Как лопата, которой столько мусора перекидано от скоротечной ржавчины, истончилась и горсткой пыли ссыпалась. А вот и ноги, руки проклюнулись, тянутся из меня. Больно тянутся, будто клещами их выдергивают. Нет больше мусорщика. Осталось черти че, на вроде умника. Где умник? Держите умника, он во всем виноват. Ату его, ату! Ну где там? Каждый о своем, воет, плачет, рыдает. Руками-ногами шевелят, не знают, что теперь делать с ними. Отвыкли от них. Ни к чему они, если приспособления имеются. А вот и стены над нами сошлись. Темно стало. Только вой да шорох пыли, что от города нашего осталось. И больше ничего. И вот тут я его увидел. Умника, то есть. Все мы изменились, в том числе и умник. Хотя казалось, зачем ему меняться, если он всегда таким и был. Так нет же. Растет умник. Вдвое против нашего стал, да еще татуировка на нем светится ярко-ярко. А как стены вокруг нас замкнулись, так из его татуировок лучи ударили и принялись по темной поверхности вычерчивать, оставляя на ней светлые полосы. В общем, весь тот рисунок, что умник на теле своем носил, вскоре на внутренней поверхности стен отобразился. Говорил же я, чудилось мне знакомое в татуировках умника. И когда они на стенах зажглись, наконец-то я их и признал. Карта. Карта города. Вот что это такое. Вот дороги, вот площади, вот дома. И будто подслушав мысли мои, стала эта карта оживать. Лучше и сказать не могу, но будто рисунки превращаются в то, что изображали. Дом в дом, дорога в дорогу, сквер в сквер. Изнутри их выпирает, а они растут, растут, потому как убывает от умника, который в самом центре светящимся шаром повис, будто свернуло его, стиснуло, испаряется умник на наших глазах, истончается, разбегается множеством лучей, что город рисуют. И ведь не такой город, какой был, другой, потому как я думал, улицы, а оказались желоба. Думал, площади, а там какие-то карусели выперло. Дома тоже не дома, а так, преграды. И все в цифрах, цифрах, цифрах огромных, таких разноцветных. Не понял я ничего. А потом лучи с города на нас перекинулись, с одного на другого перескакивают. Так мне это не понравилось, что нет, думаю, умник, ты как хочешь, а я под них попадать не хочу. Не нравится мне город твой, из тебя самого сделанный. Порченый ты умник. Как был с самого начала порченый, так и остался им. Башка тоже не фонтан ума был, плевался, орал не по делу. Но лучше б с ним жили, да с нашими приспособлениями. А лучи, знай, с одного на другого перескакивают, да им будто и не делается ничего. Разве что успокаиваются, бегать и кричать перестают, садятся, в комочки собираются. Еще раз. А лучи, знай, с одного на другого перескакивают, да им будто и не делается ничего. Разве что успокаиваются, бегать и кричать перестают, садятся, в комочки собираются, колени к груди прижаты, голова к коленям, руки голени обхватывают. Так и сидят, будто ждут чего-то. И ведь не скроешься, не спрячешься.
Ну, я и прикидываюсь, мол, не трогай меня, умник, я уже под лучи попал. Сажусь, щекой в колени вжимаюсь, чтобы хоть глазком смотреть. Тем временем шар, в котором мы сидели, лопнул и раскрываться стал. Вот, думаю, хорошо. Обманул я тебя, умник. Вот и небо, вот и солнышко проглянуло. На город и смотреть не хочется. Это даже не город, а площадка для игр расчерченная. И тут меня как тюкнет по темечку. Умник на то умник, не перехитришь его. И вот теперь мы такие. И город наш такой. Каждое утро мы все в самом начале выстраиваемся и ждем своей очереди. Когда пружина натянется, распрямится, ударит, да так, чтобы каждый по желобу катился, шарах и летишь. Вот первый пропеллер раскручиваешь, вот второй, перед глазами цифры мелькают, очки тебе записывают. Так и катаешься до вечера, если в ямке ловушки не застрянешь. Кто больше очков набрал, тот первым с пружины и вылетает. Только, я думаю, не потому умник нас такими сделал, чтобы катались лучше, а чтобы мы до красной кнопки не добрались. А если бы и добрались, то нажать ее не смогли. Как ее нажмешь, если ты весь круглый, и ни рук у тебя, ни ног, ни головы?

Перрон был пуст. Я постоял немного на цветном бетоне, глядя на вагончик «Монора». Медленно сошлись прозрачные створки двери. Вагон качнулся, приподнялся над рельсом и ровно пошел вперед. Пустой вагон, уходящий с пустого вокзала. А чего я еще, собственно говоря, жду? Ночь. Нормальные люди давным-давно спят. Я двинулся по перрону, стараясь наступать лишь на оранжевые пятна. Цветной бетон вошел в моду лет 5 назад, и у мальчишек сразу появилась игра ходить по нему, наступая лишь на один цвет. Достаточно сложно, между прочим. Приходится то семенить, то прыгать, то идти на цыпочках, опираясь на крошечные пятнышки выбранного цвета. Сейчас оранжевая дорожка вела меня вдоль длинной шеренги торговых автоматов. Чувствуя мое приближение, они включали рекламу, и я шел сквозь строй довольных, веселых, пьющих колу, жующих горячие бутерброды, моющих волосы шампунем от перхоти, слушающих исключительно трек, курящих безникотиновые сигареты людей. Я даже посмотрел, не удастся ли подойти к автоматам и взять баночку колы, но оранжевых пятен между мной и колой не было. Я двинулся дальше, вдоль жизнерадостно клацающей дверями стены вокзальчика, мимо информ-терминалов, телефонов, мимо пологих спусков с перрона, ведущих к городку. Судя по надписи над вокзалом, почему-то не светящийся, незаметный, город назывался Веллесберг. Я, в общем-то, ехал в городок китайских переселенцев Ипин, но за 5 часов Монор надоел мне до одури. Оранжевые пятна перешли в оранжевые брызги, а затем в редкие островки оранжевого цвета. Но пути с перрона все не было. Я шел и шел вдоль тускло-серого рельса, увлекшись игрой и не заметив, что на перроне я не один. «По оранжевым вниз не сойдешь», — послышалось из-за спины. Я обернулся. В стене вокзала была глубокая ниша с широкой скамейкой. На ней сидел говоривший, судя по всему, мальчишка моего возраста. Причем взрослого я почувствовал бы по запаху, еще только выходя из вагона. Взрослые пахнут сильно, в отличие от детей. «Уверен?» – поинтересовался я. «Абсолютно». По-русски он говорил совсем чисто, ничего удивительного. Летом здесь отдыхает много наших. Пожав плечами, я сказал: «Меняю цвет на красный». Это уже как бы не совсем чистая победа – поменять цвет. Но на соседний по спектру можно. Я шагнул на алую кляксу. «По красным не выйдешь», — словно бы с удовольствием сказал мальчишка. «Ни один цвет не дает выхода. Если играешь честно, не выйти. Это специально, чтобы дети не тусовались возле путей. Так, дружок?» Я разозлился. Называть меня дружком или сравнивать с детьми никто не имел права. Тут дело не в био-возрасте, тем более, что нахал никак не мог быть старше меня. С места, отчаянно оттолкнувшись, я прыгнул по направлению к скамейке. Перед ней была полоска красного бетона. К сожалению, я не Гвидо Мачесто, непревзойденный чемпион по прыжкам без разбега. Растянувшись перед нишей, я ткнулся лицом в бетон, а макушкой в босые ноги обидчика. «Не допрыгнул», — насмешливо прокомментировал мои действия. «Ни один цвет не дает выхода, понял?» «Выхода нет, дружок, нет выхода». Я медленно поднимался. Меж тем знаток Веллесбергского вокзала с ноткой искреннего сочувствия спросил: «Ударился-то не сильно, а?» Но я уже не обратил внимания на интонацию и слова, и на то, что запаха вражды не было тоже. Видели бы меня сейчас психологи регионального токен-центра. В носу хлюпала кровь, разбитая губа ныла, по щеке словно наждаком провели. Не говоря ни слова, я ринулся на собеседника. Несколько секунд мы просто боролись, он явно ждал драки и потому угадал мой рывок. Потом, вырвавшись, я саданул ему по лицу, не сильно, вскользь. Получил в ответ поддых, еще разок достал противника, теперь уже посильнее. По телу прошла дрожь, уши заложило от нестерпимо тонкого писка. Я застыл, отшатнувшись от своего неожиданного врага. Потом запустил руку в карман рубашки, вытащил маленький металлический диск. В центре знака тлела, медленно угасая, оранжевая искра. Посмотрел на своего собеседника и обомлел. В его руках тоже гасла светящаяся точка. Сейчас я разглядел мальчишку получше. Он был полуголым, в одних шортах, в карман которых и отправился отключившийся медальон. На груди у него болтался какой-то амулет, слабо поблескивая в темноте. Волосы торчали в разные стороны гребнями. «В
Вот идиоты, прошептал мальчишка. Устроили драку, как дети. Ага, виновато, подтвердил я. Это вызывник сработал? Да. Что, не слыхал раньше? Я покачал головой. Я и Игорь, сообщил мальчишка, хватая меня за руку. Давай за мной. Положено дождаться, начал было я. На положено, бревно заложено, отрезал Игорь и нырнул в темноту. Мгновение поколебавшись, я последовал за ним. Мы успели пробежать мимо флайерной площадки. Пара прокатных машин стояла под зелеными огоньками. Над одной, то ли забронированной, то ли незаправленной, горел красный. Миновали абсолютно пустую автостоянку, несколько торговых павильончиков, и лишь тогда взвыли сирены. Прямо на перрон садились два флайера, полицейские и медицинские, можно не сомневаться. «Догонят!» – выдавил я. В горле почему-то пересохло, зато нос хлюпал и кровил. «Еще чего!» – Игорь согнулся, положив руки на коленки и глубоко вздохнув. То ли всматривался в машины, идущие на посадку, то ли отдыхал. Я подумал, что, несмотря на задиристость, он силой не отличается. «Дадут приказ на знаки и выйдут по пилингу», — предположил я. «Ерунда!» Игорь был абсолютно спокоен. Он уверенно выбрал одну из дорожек, украшенную неисправными фонарями, и двинулся по ней. Мне же бросил: «Пошли, минут через 20 будем в городе». Торчать в привокзальном парке в 100 метрах от полиции было бы просто глупо. Догнав Игоря, я спросил: «Уверен, что за нами не погонятся?» «А зачем?» Поступило два одномоментных сигнала о легкой агрессии. Ясно, что два дурака дали друг другу по морде. Полиция прибыла и убедилась, что все кончилось мирно. Зачем нас догонять? Мы же окажемся от обвинений, верно? Заявим, что давние друзья, а нападал на нас незнакомый мужчина. Он хмыкнул и закончил: «Белые мундиры не идиоты носят. Что, охота им ловить несуществующего маньяка?» Некоторое время мы шли молча. Знаки молчали, значит, полиция впрямь не собиралась искать нас по пилингу. Потом я спросил: «А почему ты не вынешь вызывник из знака?» Вопрос был дурацкий. Хотя бы потому, что на встречный вопрос «А почему сам ходишь с вызывником?» был лишь один ответ. Знак я получил меньше недели назад и в течение полугода не имел права отключать блок контроля. Но Игорь спокойно ответил: «Пусть детишки свои знаки уродуют. Мне вызывник трижды жизнь спасал». Я ему не поверил. Довести себя до критического состояния, чтобы знак вызвал экстренную помощь, это надо очень постараться. «А почему фонари не горят?» — сменил я тему. «Город перегружен», — с готовностью объяснил Игорь. «Здесь много научных центров, сейчас проходят две конференции, к тому же курортный сезон. Энергии не хватает, гостиницы забиты». «Ясно. А зачем мы идем на пристань?» — спросил я. Игорь замолчал. Вокруг было темно, едва-едва угадывалась под ногами поверхность дорожки, да и то из-за вмурованной свежей...

0: индейцев. Чингачгук.
1: Михаил, просто я мутант.
2: А, понял.
1: Если еще подеремся, я тебя не буду бить по носу. После короткой паузы пообещал Игорь. Я усмехнулся. Бей, не бей, ничего не изменит на самом-то деле. У меня рецепторы запаха не только в носу. Но сама реакция мне понравилась. Я уже давно привык, что половина ребят, как только узнают, что я мутант, не хотят дальше общаться. Говорить этого я не стал, а повторил... Так зачем мы идем на пристань? Ты что, утопить меня хочешь? Так я хорошо плаваю, учти.
0: Псих!
1: Неожиданно резко огрызнулся Игорь. Я там живу. Несколько секунд он молчал, потом добавил... Не шути так, Мишка. Меня однажды топили. Это очень неприятно.

0: Пока я пролистывал телефонный справочник, Игорь возился на кухне. Он готовил яичницу, причем не из порошка или брикета, а настоящую, из яиц. В маленькой кофеварке варился кофе, тоже настоящий, из только что смолотых зерен. От еды я решил не отказываться, вот уже неделю приходилось жрать только синтетику. «Что ты там ищешь, Чингачгук?» – поинтересовался Игорь, пытаясь одной рукой разбить яйцо над сковородкой, а другой достать чашки из шкафа над мойкой. Мебель на кухне была обычная для взрослого, значит, муниципальная квартира, и живет в ней Игорь недавно. «Ну, мало ли!» Краем глаза я поглядывал на него. Уж очень забавно Игорь выглядел при свете. Прическа у него оказалась из 7 разноцветных гребней. В левом ухе серьга, на груди старый автоматный патрон на цепочке. «В гостиницах остались только платные места, учти. А с работой...» Игорь презрительно хмыкнул и не закончил фразы. Зато доброжелательно предложил. «Можешь пожить у меня. Я вот работаю, потому что хочу нормально поесть и купить хорошую одежду». «Сейчас ты в ней нуждаешься», — не удержался я. «Ага». Игорь победоносно закончил сражение с яичницей и принялся разливать кофе. «Я на югах болтался, там и в шортах жарко, а носить бесплатную синтетику не собираюсь. Живи у меня, Мишка». «Все равно я хочу найти работу», — упрямо повторил я. «Без денег неуютно». «Совсем пустой?» Пожав плечами, я полез в карман, выгреб горсть монеток и несколько бумажек положил на стол среди хлебных крошек и яичной скорлупы. Большей частью это были обычные монеты, которые есть у любого мальчишки, считающего себя нумизматом. Советские гривенники, американские центы, монгольская алюминиевая мелочь, российские копейки. Но были и редкости. Казахский тенге с портретом какого-то президента, в начале века изъятое из обращения. Уральские 4 рубля, единственная в мире монета такого странного номинала, полная серия полянок, денег московского княжества. Игорь сразу же завладел полянками, запаянными в прочный пластик. Завистливо оглядел и сказал: «Тоже их собирал. У меня только одной не было, где Петр Первый с подзорной трубой. Она же самая редкая, баксов 20 за штуку. Да еще десятку за 4-рублевку и тенге. И пару за остальное. Нормально, ты богач». Я подумал и решил, что Игорь прав. «Как ты еще их не профукал, а?» Мой новый знакомый все крутил в руках коллекцию, и глаза его светились азартом. Он и впрямь был коллекционер. Ну, не серьезный, конечно, а такой же, как я. «За 3 дня не успел».
1: «Какие 3 дня?»
0: «Я во вторник из дома ушел». Игорь отложил мои сокровища. «Серьезно?»
1: «Да».
0: «Тебе лет сколько?» Он построил фразу немножко странно. Так иногда говорят взрослые, когда пытаются подчеркнуть свой возраст. Будто в возрасте скрыто какое-то преимущество.
1: 13.
0: Точнее. 13 лет, 3 месяца и 20 дней, ехидно сообщил я.
1: «Да ты старше меня. Мне только 2 месяца назад 13 стукнуло».
0: «Поздравляю. Зато я получил гражданские права в 12, заявил Игорь. «И что с того? Лёшка Филиппов получил их в 10, Мария Луиза де Марин в 8». Игорь ухмыльнулся. «На самом-то деле только 1 из 10 000 признается полноправным гражданином мира раньше 12 лет». «Я бы еще лет 5 не признавался», — сказал я, — «как в 20 веке. Нафиг мне это надо?» Игорь кивнул. «Понятно. Ладно, все ясно. Ты, парень, кремень, на вопросы отвечать не любишь, про жизнь свою рассказывать не привык.

0: ничего не ответил. Игорь шлепнул на стол шипящую сковороду, тарелку с хлебом, вилки, лопой. Упрашивать себя я не заставил.
1: Ну вот почему так происходит? На вкус вроде бы никакой разницы, что синтетическая пища из бесплатных кормушек, что нормальная еда из естественных продуктов. А все равно синтетику жрешь через силу, только потому что знаешь, надо.
0: Минут через пять мы закончили с яичницей. Игорь похлопал себя по животу, потянулся за кофеваркой, небрежно спросил: «Так что ты собираешься делать?»
2: «Жить».
0: Игорь поморщился.
1: «Мишка, ты не в токен-центре тесты сдаешь.
0: Я тебя не спрашиваю, почему ты ушел из дома. Мне интересно, зачем ты ушел?»
2: «Чтобы жить», — честно попытался я объяснить. «Я ведь имею теперь право на бесплатное жилье в городе с населением менее 100 тысяч».
0: «Имеешь», — весело подтвердил Игорь. «И получишь, спору нет».
2: «Я в Ипин ехал», — сказал я. «Это где китайская колония. Говорят, они нормально относятся к таким, как мы».
0: Игорь ухмылялся. Он открыл ящик стола, достал оттуда пачку сигарет и зажигалку. Спросил: «Будешь?»
2: «Нет».
0: «Это не травка, не бойся. Обычные безникотиновые сигареты».
2: «Все равно не буду», — сказал я. «Ты лучше скажи, как здесь относятся к нам?»
0: «К детям, что ли?» — выпуская кольцо дыма, спросил Игорь.
2: «К детям, получившим знак самостоятельности».
0: «Да нормально относится, как везде», — лениво сказал он.
2: Голос у него изменился. И если бы не явный запах табака и горелой бумаги, я бы заподозрил, что он курит травку.
0: «Ты не комплексуй и в страшилки не верь. Везде в мире к детям, доказавшим свое право жить самостоятельно, относятся одинаково». Он выпустил еще одно кольцо дыма и закончил: «Никак».
2: Я ничего не сказал. Смотрел, как он курит. Дым был красивый, шершавый, словно наждак, сиреневый, шелестящий.
0: «На что уставился?»
2: «Дым. Шикарно выглядит».
0: Игорь посмотрел на меня, как на идиота.
1: «Чего в нем шикарного? Дым как дым. Черт!»
0: Он торопливо загасил сигарету прямо в сковородке.
1: «Ты же мутант, тебе неприятно, да?»
0: «Как ему объяснить?» «Нет, не так попробовал я. Понимаешь, я запахи по-другому чувствую».
2: «Как по-другому?»
0: «Ну, я их вижу, слышу, даже тактильно ощущаю. Вот ты куришь, и дым шероховатый. И шуршит, как песок».
2: Глаза у Игоря округлились.
1: «Что, серьезно? И ты все это видишь?»
0: «Ага. Вот у тебя в ванной комнате шампунь с запахом лимона. Только не радуйся, это синтетический запах. Если бы настоящий, то пищал бы тоненько. И не такой гладкий, а с шершавинкой, понимаешь?»
2: «Обалдеть!» – чувством произнес Игорь. «Я знал одну девчонку с усиленным зрением».
0: «Ну, так у нее все очень просто было. Когда хотела, перестраивалась на режим дальнего зрения. Когда хотела, на ближний режим. Знаешь, у нее так смешно, глаза менялись. То выпучиваются, то втягиваются, и радужка то серая, то голубая. Но она говорила, это как в бинокль или микроскоп смотреть».
2: «А вот у меня так», – ответил я.

0: Когда я был совсем маленьким и не понимал, как сильно от других отличаюсь, то случалось что-нибудь такое ляпнуть. Все смеялись, особенно взрослые, которые знали, что у меня условно-положительная мутация. Наверное, смешно, когда подбегает карапуз, водит рукой в воздухе и говорит:
1: «У тети духи шуршат!»
0: Они ведь действительно шуршали. А эти проверки каждый месяц, сколько себя помню, пробирки, в них бумажки, каждая чем-то смочена. «Мишенька, как ты ощущаешь этот запах? Светящаяся полоса? Вибрирует? Молодец, Мишенька, а ты помнишь, чем пахнет молоко? А на каком расстоянии ты чувствуешь человека? Да, взрослого. Ну, пусть летом. Да, потного. Правда?» Это только вначале интересно, потом скучно, а в конце концов просто противно. Я долго думал, что стоит только пожаловаться родителям, и все это прекратится навсегда. Ведь они не могут не понять. А они слишком хорошо все понимали. Это был папин проект. Его самое удачное изменение генома, собственного генома. Его слава, его успех, его вклад в науку. Деньги, наверное, тоже. Но деньги-то тут были совсем не главным. Я был экспериментом. Мое рождение было запланировано. У него было получено особое разрешение. Мама и папа подписали документы о том, что в случае появления у меня, безусловно, негативной мутации, они не возражают против эвтаназии. Кстати, от меня они этого не скрывали. Но все прошло хорошо. Угрозы для общества я не представляю. Я знаю, чем закончился 15 лет назад эксперимент по созданию людей со способностью прямого воздействия с компьютерами. Виртуальный клон последнего из них выследили и уничтожили только в прошлом году. Так что я не боялся, что меня могут в любой момент усыпить. И когда сдавал тесты на психологическую и эмоциональную зрелость, вовсе не хотел отомстить родителям. Зря мама кричала, когда я уходил. Я не испытываю к ним ненависти. Я их даже люблю. Я только хочу быть самим собой. Поэтому и получил знак самостоятельности. Стал таким же полноправным членом общества, как любой взрослый. Первым делом потребовал все документы по своей мутации. Думал, может быть, она устранима. Оказалось, нет. Если меня лишить обоняния, то зрение и слух тоже исчезнут. Вот тогда я ушел из дома.

0: проснулся, я уже довольно давно, но все лежал в постели, не открывая глаз. Игоря в доме не было, это я по запаху чувствовал. Зато он оставил на столе завтрак и записку. Чернила еще не застыли окончательно, и я их слышал. Это удобно, очень удобно. Тут мама и папа правы. Они только не понимают, что дали мне слишком много. Я наконец-то решился и открыл глаза. Первые секунды трудно. Весь мир пахнет, и все это приходится видеть. Чем больше вокруг техники и синтетики, тем труднее. Я раньше звал эти запахи злыми. Хорошо, что в этом домике только гарантированный обществом минимум техники. Я пошел в ванную. Там нашелся разовый санитарный пакет, который входит все, от зубной щетки и полотенца до презерватива и туалетной бумаги. Потом я оделся, поел и вышел из дома. Море было совсем рядом. У маленькой дощатой пристани покачивались на воде катера. Чуть дальше начинался пляж. Сейчас еще совсем пустой, только стайка маленьких ребятишек под присмотром учителя бегала по мокрому песку вдоль берега.
1: Эй!
0: Игорь сидел на раскладном стульчике. Он был в одних плавках и мокрый, уже успел искупаться.
1: Ты поел?
0: Да, спасибо, я подошел ближе. Загораешь?
1: Работаю, возмутился Игорь.
0: Он пнул ногой кредитный сканер, валяющийся на песке. Сканеру было все равно, это специальная модель. Я постоял, глядя на море. Игорь, а почему ты работаешь здесь? Любишь море? Он неопределенно повел плечами. Ну, а все-таки.
1: Мишка, ты что, совсем лопух?
0: Игорь говорил резко, но, судя по запаху, был совершенно спокоен. Знаешь, какой процент безработных сейчас в Европе?
1: 30 с чем-то.
0: 37. Пускай из них половина не хочет ничего делать и готова жить на пособие. А остальные вовсе не прочь подзаработать. Мне эту работу дали только из-за возраста. Закон.
1: Сидеть на стуле и водить кредитками по сканеру?
0: Да. Игорь заинтересовался.
1: Это не по тебе? А простите за нескромный вопрос. Какое у вас образование, кроме базового? Ты специалист в области программирования. Имеешь право на вождение пассажирского или грузового транспорта, диплом врача или преподавателя?
0: Нет, честно сказал я. Базовый курс образования. Ну и все обязательные профессии.
1: Пользователи информационного терминала и оператор торговых автоматов. Меньше умеют только дебилы.
0: Он опять перешел на учительский тон, но я не возмущался.
1: Никто не будет тебя дискриминировать, не надейся. Никто и никогда не скажет тебе, что ты всего-навсего сопляк с железякой на цепочке. Тебе даже будут давать больше, чем другим, лишь бы не нарываться на соцконтролеров. Но всерьез тебя никто не воспримет.
0: Посмотрим.
1: Успехов! Игорь вытянулся на стульчике, раскинул руки. Валяй! Вечером приходи, поделишься впечатлениями, ладно?
0: Я развернулся и молча зашагал по дорожке. Кроссовки тихонько напевали. Скатертью, скатертью, дальний путь стелется. Хорошие кроссовки, не бесплатные. Социальный минимум не входит. Мне их подарила мама на день рождения. Центр занятости был недалеко. Я даже не стал брать на прокат машину, пошел пешком, хотя на 2 часа пользования у меня право есть. Как-нибудь возьму машину и отправлюсь путешествовать. Вот только решу все с работой и жильем. В центре пришлось минут 15 посидеть в очереди. Людей было немного, но и очередь двигалась неспешно. В основном в ней сидели азиаты и арабы, но были и 2 наши, говорившие по-русски. На меня поглядывали, но вроде бы равнодушно. Только от девушек шел запах любопытства. Потом подошла моя очередь. Служащий центра мне понравился. Молодой, добродушный, весело улыбнулся, жестом указал на кресло перед своим столом, потом вопросительно посмотрел на кофеварку. Я кивнул, решив, что тоже могу поиграть в молчанку. Кофе был синтетический. Может быть, очень хороший, для обычных людей почти неотличимый от настоящего, но я-то вижу сразу. «Ищите работу?» – полюбопытствовал служащий, как будто я был его старым приятелем и мог заглянуть в центр занятости просто так.
1: «Да».
0: «Позвольте». Я протянул ему знак. Служащий провел им над сканером, хмыкнул, подпер ладонью подбородок, глядя на экран.
1: У вас есть права персональной ответственности, но нет прав на ответственность общественную, так?
2: Да, признал я.
1: Значит, любую деятельность, связанную с безопасностью и благосостоянием граждан, мы вынуждены отбросить.
2: Он опять улыбнулся.
1: Впрочем, их нет в наличии, так что вы ничего не теряете.
2: «А какая работа есть?» – спросил я, и вдруг почувствовал в своем голосе жалобные нотки. Служащий вздохнул.
1: «Посмотрим».
2: Его пальцы пробежали по клавиатуре компьютера.
1: «Ну, например...»
2: – он снова вздохнул.
1: «Торговля мороженым на пляже».
2: Я представил, как буду бродить среди отдыхающих с тележкой, одетой в белую форму и берет с нарисованными ягодками.
1: «Это для детей работа, на каникулах подрабатывать».
2: Служащий долго не отвечал.
1: «Позвольте спросить, а зачем вам все это?»
2: Он посмотрел мне в глаза.
1: «Общество готово предоставить любому человеку гарантированный социальный минимум. В него входит медицинское обслуживание, проживание в гостинице, пища, одежда, некоторое количество развлечений и транспортных услуг».
2: «Я хотел бы приносить пользу», — сказал я тупо, будто на экзамене.
1: «Михаил, вы позволите?» – служащий достал сигарету.
2: Я кивнул.
1: «Неделю назад вы сдали тесты и получили гражданские права. Вы стали гражданином мира. Прекрасно.
2: Но давайте признаем, что ваш жизненный опыт и способности в силу возраста ограничены. Вы вольны жить где угодно, делать что угодно, получать от общества помощь. Но вам ведь не это нужно. Вы хотите самоутвердиться. Доказать, и в первую очередь, самому себе, что вы такой же, как все, даже лучше.
1: И скажу честно, это говорит в вашу пользу, но сейчас не 19-й, не 20-й век. Нигде и никому не нужен неквалифицированный труд. Есть огромная потребность в профессионалах. Для остальных остается торговля мороженым и воздушными шариками. Я фигурально выражаюсь».
2: «Я фигурально вас понял», — буркнул я.
1: «Не обижайтесь», — служащий налил себе еще кофе. «Я размышляю, чем вам помочь». Я видел, что он не врет. Действительно пытается что-то придумать.
2: И от этого становилось только тоскливее.
1: «У нас есть специальная работа для тех, кто считает себя незаслуженно невостребованным», — сказал вдруг служащий. «Творчество. Быть может, у вас есть позыв стать художником, музыкантом, поэтом».
2: «Позыв есть, нет способностей».
1: «Способностей не надо», — спокойно ответил служащий. «Артистическая среда, создание собственного художественного стиля. Например, будете рисовать белые квадратики на красном холсте. Новые направления в искусстве.
2: Это ведь тоже социальный клапан. Каждый человек хочет верить, что он кому-то нужен».
1: «Я хочу быть нужным по-настоящему», — воскликнул я.
2: «Верю.
1: Потому и не пытаюсь предложить вам имитацию работы», — служащий вздохнул.
2: «Михаил, может быть, у вас есть какие-то особые способности, но хоть что-то недоступное другим людям?» А ведь до этого момента все было нормально. Ему казалось, что говорит он совершенно естественно, но я-то видел, будто серые иглы медленно посыпались с его кожи. Запах настороженности. Запах двойной игры.
1: «Какие у меня способности?» — вздохнул я.
2: Про мои способности нюхача он ничего знать не мог. Эта информация вложена в знак, но доступна лишь врачам, а никак не мелким клеркам в офисе по трудоустройству.
1: «Жаль», — вздохнул служащий. «Тогда ничем не могу помочь, кроме работы продавцом или творческой».
2: От него пошел новый запах. Легкого торжества. Доброжелательного. Я и впрямь был ему симпатичен, но все-таки торжества. Он сумел загнать меня в ловушку. «Так что же?» – тихо спросил я. «Формально я человек вполне самостоятельный и обществу нужный. А на самом деле все, что мне могут предложить – имитация работы».
1: «Да»,
2: – служащий кивнул.
1: «Буду с вами откровенен, ситуация такова. Как частное лицо, я могу лишь посоветовать вам поступить в какой-нибудь университет, получить высшее образование. Наше время благоприятно для ярко выраженных личностей».
2: Он искоса глянул на меня.
1: «Или для ярко выраженных бездельников. Первые живут полнокровной жизнью, вторые довольствуются тем, что дает общество.
2: А вот серединки обычным рядовым гражданам труднее всего.
3: Понимаю. Я встал.
2: Спасибо, я подумаю. Служащий тоже поднялся и протянул мне руку.
1: Подумайте, Михаил. Если вам удастся подобрать какую-нибудь оригинальную область применения ваших знаний и умений, буду счастлив помочь.
3: Лучше бы прямо сказал, что знает, кто я такой.

Муниципальное кафе я нашел на соседней улице. Сел за свободный столик, ко мне сразу же подошел официант. Очень вежливый и важный. Серединка общества. Ему тоже когда-то хотелось стать великим и богатым. Он тоже ходил в центр занятости. И вот нашел себе место в жизни. Ему ведь нечего было предложить оригинального. А мне есть что. Только не хочется. Я заказал несколько блюд из бесплатного списка, все синтетические, кроме хлеба. Мне почему-то подумалось, что эти пищевые ограничения немного нарочитые. Общество может себе позволить тратить на серединку гораздо больше. Вот только какие тогда будут стимулы у людей? Испытание изобилием. Золотой век. Всеобщая сытость. Невиданный прогресс науки. Нам всегда говорили, что это хорошо. В целом, наверное, да. А вот для каждого отдельного человека возможны варианты. Я ел суп, который только что развели из порошка горячей водичкой. Суп был вкусный. Только я видел все химические компоненты, которые в него добавлены. Я уникум, очень ценный человек, ходячий химический анализатор чудовищной силы. И обществу, конечно же, неприятно, что я не хочу применять свои способности. Как я мог быть таким наивным? Сел в Монор и поехал через всю Европу, свободный и независимый. А только со знаком на шее. А как иначе? Выбросить? Чтобы первый же полицейский заподозрил во мне сбежавшего из дома ребенка? Я живу в хорошее время, это правда. Нет больше войн, нет больше голода, с преступностью покончено. И прав у людей бери не хочу. Даже дискриминации по возрасту уже не существует. И уж точно никто не заставит своенравного мальчишку-мутанта делать то, что ему неприятно. Но зачем заставлять, если можно вынудить? Висит на цепочке знак. Фиксируется сенсорами в транспорте, в магазинах, в кафе. И в каждом городе, куда я приеду, вежливый и доброжелательный человек объяснит мне, что под солнцем очень мало места. Можно бунтовать. Можно болтаться по всему миру и ничего не делать. Но это не в моем характере. И те, кому надо, это знают. Я встал, подошел к бесплатному телефону. Нашел в списке центр занятости, набрал номер. И совсем не удивился, когда увидел на экране лицо моего недавнего собеседника. «У меня вопрос», — сказал я. «Да, Михаил, пришла в голову какая-то идея?» Он был само внимание. «Пришла. Если к вам обратится человек с условно-положительной мутацией, сверхвосприятием запахов, ему найдется работа?» «Крайне редкая мутация», — с чувством сказал клерк. «Разумеется, найдется. Насколько я знаю, многие научные центры или коммерческие фирмы возьмут на работу такого человека. Никакие анализаторы, увы, не смогут его заменить. Прорыв в области синтеза новых лекарств, получение сверхчистых химических веществ, да что угодно. Наука, промышленность, производство парфюмерии. Надо ли мне вам это объяснять, Михаил?» «Не надо», — ответил я. «Мне это с рождения втолковывают». «Я только могу добавить, когда этот человек начнет работать, его мутация немедленно будет признана положительной и внесена в общий список. Любые родители смогут подарить своим детям такую интересную способность». «Вы правда думаете, что она интересна?» — устало спросил я. И прервал связь.

0: А вечером на вокзале немало людей. Я стоял у информ-терминала и тупо смотрел на экран, на бланк электронного письма. Я посылал родителям короткие письма каждый вечер. Так они просили, да я и сам не хотел их волновать. Вот только сейчас я не знал, что писать. Собрался уезжать. Я повернулся. Игорь, ухмыляясь, глядел на меня. «Еще не знаю», — признался я. Переступил, и кроссовки радостно пискнули.
1: «Мы много дорог повидали на свете».
0: Нагнувшись, я наконец-то отключил звук. «А я думал, ты все-таки зайдешь», — сказал Игорь. Искренне сказал. «Слушай, ты тоже из тех, кто меня пасет?» — спросил я в лоб. «Ты так решил?» — Игорь усмехнулся. «Если уж меня с моими слабенькими способностями эмпата год доставали, то такого, как ты, будут всю жизнь напрягать». «Нет, Мишка, я сам по себе. Я в эти игры не играю». Он не врал. «Хорошо, что я умею это видеть». «За мной следят, Игорь», — зачем-то пожаловался я. «Мне сегодня дали понять, либо я делаю то, что нужно обществу, либо стану никому нафиг не нужным». «Конечно», — чуть удивленно сказал Игорь. «А ты что думал?» «Да так всегда было. Только если правобытный человек не хотел гоняться за мамонтами, хотя это у него получалось, товарищи могли его и съесть. Сейчас просто выкидывают на обочину». «А свобода?» — спросил я. Как будто Игорь в чем-то был виноват. «А она у тебя есть», — он снова усмехнулся. «Ты же ее получил в полной мере». «Не нравится запах?» «Нет». «Так извини, другого не бывает». Я посмотрел на бланк письма, взял световое перо и быстро начертил на экране. «Больше писем не будет». И щелкнул по кнопке, отправляя свое последнее письмо родителям. «Ты что, уезжаешь?» — спросил Игорь. «Если да, то мы можем поехать вместе. Куда-нибудь на юг, а? Там тепло, а на пальмах синтетические бананы не растут». «Ты такой легкий на подъем». «Да я еще легче, чем ты думаешь», — засмеялся Игорь. «Это ведь все равно проигрыш», — сказал я. «Ну да», — легко согласился он. «А у тебя два выбора. Либо проигрываешь и ты, и наше сытое общество, либо выигрывает общество, ну и ты тоже». К перрону медленно подкатил Монор. В вагончик вошло несколько человек.
2: «Ну, так едем или остаемся?» — нетерпеливо спросил Игорь. «Не люблю долго раздумывать».
0: «Если дойдут, то поехали», — сказал я. «Синий!» И прыгнул на узкую синюю полоску цветного бетона.
2: «Ну сколько тебе объяснять?» — Игорь поморщился. «Не дойдешь. Никак. Так уж придумано».
0: «Верю», — согласился я.
2: «Только знаешь, я все равно буду пробовать».

0: Олег Овчинников. Рота Принт. Надень шапку, Олеж. Маме зябко на тебя смотреть, шутил бывало отец за утренним чаем, пока мама с превеликими препирательствами собирала меня в школу. Так вот, смотреть на солдатика, которого я встретил тем непогожим ноябрьским утром, было зябко, мокро и, как следствие, жалко. Маленький, щупленький, от холода спрятавший ладони под мышки, он напоминал замерзшего суслика, который за какой-то надобностью выбрался на свет, но в любой момент готов юркнуть назад в теплую норку, то есть в данном случае в полупрозрачную будку КПП зенитно-ракетного училища, что на улице Красноказарменная. «Ну и лютые же деды у парня в части», — про себя возмутился я. «Не деды, а звери. Выгнали молодого бойца на мороз в одной гимнастерке, небось еще и пошутили вдогонку. Ты зенитчик или кто? Вот и стрельни для дедушки пару сигарет». И как назло, воскресенье, начало дня, на улице ни души, имеется в виду курящий. С неба мелко моросило, и однотонно-коричневая гимнастерка на сутулой спине мало-помалу приобретала камуфляжную окраску. Налетевший порыв ветра погнал по лужам мелкую рябь и заставил солдатика поежиться. Глядя на него, я тоже передернул плечами из солидарности, поправил шарф и упрятал свободную от зонта руку поглубже в карман куртки. «Не курю», — честно признался я, едва простое лопоухое лицо паренька обратилось ко мне, единственному прохожему в эту непешеходную погоду, и буквально перекосилось от отчаянной надежды.
1: «А? Что?»
0: — растерянно заморгал солдатик. «Не курю», — повторил я и для убедительности слегка развел руками, так и не вынув правую из кармана. При этом в кармане звякнула мелочь, и я подумал, что мог бы помочь пареньку хоть чем-то, хотя вообще-то не одобряю подобную благотворительность. Все равно ведь всю добычу отберут и поделят между собой 20-летние старички.
1: «Ага, не курите?» — дошло до парня. «Ничего, я тоже. Вы скажите, пожалуйста».
0: Он сделал два шага ко мне и почему-то понизил голос.
1: «Вы в компьютерах разбираетесь?»
0: Странный вопрос. Даже дважды странный. Во-первых, сам по себе неожиданный, а во-вторых, потому что адресован мне в 12 лет, приобщившемуся к волшебному миру железа и софта. Разбираюсь ли я в компьютерах? Да уж получше, пожалуй, чем этот новобранец в зенитно-ракетных комплексах. С завязанными глазами. За 16 секунд. На 18 частей. Главное заранее ослабить пару-тройку винтиков на корпусе. Вот как я разбираюсь в компьютерах. Слух я, естественно, воздержался от хвастовства, только кивнул из-под зонта, одновременно пожав плечами. «Само собой».
1: «Слава богу!»
0: Надежда в глазах цвета зависшей над нами тучи сменилась возбуждением, граничащим с экзальтацией.
1: «Вы не могли бы... Пожалуйста!»
0: От волнения бедный солдатик не смог закончить просьбу, но хватило и взгляда. Так смотрит голодный пес на краковскую колбасу, чтобы я ответил. «Мог бы, наверное, если это недолго. У вас комп накрылся? Надеюсь, не стратегического назначения. Ну, нет у него на консоли такой большой красной кнопки». Будущий зенитчик помотал головой, растянул в улыбке резиновые губы и несколько раз клацнул зубами. Я и сам понимал, какой уж тут стратегический комп на нашей красноказарменной. Скорее, какая-нибудь доисторическая рухлядь, ровесница вон той, то ли зенитной, то ли ракетной установки, ржавеющей, сколько себя помню, за воротами части. Электронный мастодонт, упакованный в десяток цинковых холодильников на колесиках, с винчестером класса подставка для самовара и 8-дюймовым дисководом, если не с перфокартами. С техникой этого типа я тоже, по идее, должен бы справиться. Главное — заранее ослабить пару-тройку сотен трехдюймовых болтов на задней панели.
1: «Никаких красных кнопок!» — успокоил меня солдат и попытался внести ясность, делая частые паузы, чтобы постучать зубами. «Там компьютер у нас персональный, ну и что-то в нем, значит, того, а нам срочно. Мы, короче, попробовали сами, всю ночь с ним почти получилось, только без контроллера этого твердого диска там никак. Вот меня и послали, говорят, а так мы уж и сами почти...»
0: «Что почти-то?» — спросил я, а губы сами скривились в скептической усмешке. «Но не можем мы, профессионалы, спокойно слушать, как явные дилетанты пытаются говорить о том, в чем не смыслят ни бельмеса. Контроллер твердого диска, надо же. У нее внутри копались?»
1: «Да нет там уже никакого нутра»,
0: — лопоухий вздохнул печально.
1: «Наружу все. А мы это... Сами, значит, эму... Как это? Эму...
0: Эму?» — я хмыкнул. «Есть, кажется, такая птица в Австралии. Но при чем здесь она?»
1: «Да, эму... Но тут стук зубовный стал совершенно невыносим. Я из соображений сугубо гуманных развернул парня за плечо и подтолкнул в сторону фанерно-стеклянной будки КПП. «Ладно, на месте разберемся. Веди. Меня, кстати, на территорию-то пустят». Несмотря на дрожащие губы, рядовой наскреб в сусеках души малую толику сарказма. Он вернул мне мою давешнюю усмешку и в точности воспроизвел слова. «Само собой!» На территорию режимного, по идее, объекта я проник беспрепятственно. Только скрипнула обиженная вертушка, да гулко хлопнула усиленная пружиной дверь КПП. Скучающий часовой не удостоил меня и взглядом. Видимо, получил на этот счет соответствующие инструкции. Вдоль асфальтовой дорожки выстроились ровными рядами кустики, чахлые, насупленные, как рядовые первогодки, и также безжалостно обстриженные под одну гребенку. Редкие островки травы на газоне перед казармами, неестественно зеленые в это время года, производили впечатление недавно окрашенных. Такого же ярко-зеленого цвета каска украшала трехметровую голову солдата на огромном, шириной в торец здания и высотой во все четыре этажа плакате. Метровые буквы внизу плаката складывались в утверждение. «Винтовка любит ласку, чистоту и смазку». О том же, думается, мечтала и допотопная конструкция у входа, которую я про себя всю жизнь называл то ли зенитной, то ли ракетной установкой, и только сегодня, проходя мимо, определил как «гаубицу калибра 240 мм». Если, конечно, надпись на ржавой погнутой табличке соответствовала действительности.
2: «Нам сюда! Пожалуйста!»
1: Лопоухий предупредительно придержал дверь, пропуская меня вперед. По щербатым, но чисто выскобленным ступеням мы поднялись на третий этаж. Невальный, скучающий на тумбочке у входа, встрепенулся при виде незнакомого лица, совершенно по жабье раздул грудь раза в два, намереваясь рявкнуть что-нибудь вроде «Рюта смирра!» Но вовремя распознал во мне штатского и с тихим шипением сдулся. «Ну и где наш больной?» – деловито осведомился я. «Здесь?» И, не дожидаясь ответа, толкнул первую попавшуюся дверь, которую, судя по залепленной изолентой трещине на матовом стекле, до меня толкали уже не раз.
2: «Тут, тут!» — подтвердил солдатик. «Только он не больной, а...»
1: Лопоухий нечаянно толкнул меня в спину, когда я замешкался в дверях и доверительно закончил в самое ухо.
2: «Мертвый!»
1: «Да я уж вижу, растерянно пробормотал я». Помещение, в которое я не сразу решился войти, по всей видимости, представляло собой так называемую «ленинскую комнату». Окно во всю стену, распахнутое, невзирая на время года и дождь, четыре письменных стола в центре, десяток стульев у стен, большой стеллаж, на двух нижних полках которого теснились однообразные защитного цвета томики уставов вооруженных сил, а верхнюю занимал маленький телевизор, в данный момент выключенный. Персональный компьютер, который меня пригласили чинить, а вернее сказать, его жалкие останки, были аккуратно сложены на подоконнике кучка к кучке. Разломанная надвое клавиатура в россыпи выпавших клавиш, разорванный кабель, некогда соединявший монитор с видеокартой, сам монитор, в экране которого зияла дыра формой подозрительно напоминающая ножку стула, которая, кстати, валялась здесь же. Сильнее всего досталось системному блоку, изуродованный корпус которого выглядел так, словно по нему прямой наводкой шарахнули из то ли ракетной, то ли зенитной, в общем, из гаубицы. Одного взгляда на материнскую плату, от которой как будто откусили приличный кусок, хватило мне, чтобы сообразить. Реанимации не подлежит.
2: «Это прапорщик и компьютер», — шмыгнув носом, сказал солдатик. «Он нам его на выходные выдал, и компьютер, и принтер, чтобы, значит, распечатать. Грозился, если что случится, расстреляю, говорит, каждого девятого».
1: «Почему не десятого?» — рассеянно спросил я, присаживаясь на корточке возле подоконника.
2: «А к каждому десятому он обещал собственными руками... ну...»
1: Лопоухий снова беспомощно зашмыгал носом. «Угу». Я кивнул, как будто его признание что-то объясняло, и уточнил. «Вы его что, роняли?» «Шмык-шмык».
2: «Ну да».
1: «Подоконник», — уверенно констатировал я.
2: «Ну да. А там третий этаж».
1: Я привстал и выглянул в окно, только теперь обратив внимание, что оно вовсе не распахнуто, как мне сперва показалось, а напротив защелкнуто на все шпингалеты и местами даже заделано паклей. Просто в нижней части рамы отсутствовало стекло, осколки которого еще можно было разглядеть на газоне внизу. «Решили проверить, как невесомость влияет на быстродействие системной шины?» — усмехнулся я.
2: «А? Что?»
1: Солдатик затрепетал ресницами. «Да ничего». Я выбрал кусок клавиатуры побольше, зачеркнул пригоршню клавиш и стал одну за другой вставлять их в надлежащие гнезда.
3: «Это все рядовой Гаурия».
2: Лопоухий понизил голос до шепота.
3: «Вчера их «Динамо» играла с «Ураланом». Так он первый тайм еще держался, а когда стало 2-0, просто взбесился. Пока сообразили его простынями скрутить, успел два зеркала в туалете разбить. Компьютер вот в окно выбросил. Над знаменем части хотел, ну, надругаться. Еле отбили».
2: «Молодцы», — похвалил я, не скрывая сарказма. Обиженная шмык-шмык повторилась раз пять.
3: «Мы еще принтер спасли. Хорошо подключить не успели».
2: «Тогда действительно молодцы», — примирительно заметил я. «Чем же ему компьютер-то насолил? Почему телевизор не выбросил?»
3: «А он...»
2: Солдатик приблизился ко мне на шаг и заговорил еще тише.
3: «Достать не смог. Телевизор вон где стоит. А Гаурия, он маленький. Хотел шкаф целиком обрушить, но там в стене дебеля по 10 сантиметров. Вот он и схватил то, что ближе. А вообще-то он маленький»,
2: — повторил солдатик и закончил, обреченно покачав головой.
3: «Но нервный».
2: «Ясно». Я успел собрать нижний ряд клавиш от левого шифта по мягкий знак «включительно», прежде чем сообразил, что занимаюсь ерундой. «А меня-то вы зачем позвали? Молитву прочесть над усопшим? Максимум, что я могу сделать, это выразить соболезнование вашему прапорщику, а также каждому девятому бойцу, не говоря уж о каждом десятом. Потому что починить этот хлам...» — я небрежно швырнул фрагмент клавиатуры на подоконник. «Нереально».
3: «Да мы и не надеялись».
2: «А чё тогда?»
3: «Ну...»
2: Солдатик снова, как с ним уже случалось у ворот части, странно занервничал.
3: «С прапорщиком пусть Гаурия разбирается. Это в понедельник, завтра. А нам бы сегодня очень срочно, понимаете? Деды говорят, дембель в опасности».
2: Он замолчал, окончательно стушевавшись, посмотрел умоляюще из-под пушистых ресниц и, осторожно потянув меня за рукав, добавил просительно:
3: «Пойдемте, а?»
2: Это прозвучало так по-детски, что я последовал за ним, даже не поинтересовавшись, куда, собственно, меня приглашают.
4: «Кого привел, Чебо?»
2: — грозно спросил маленький по пояс голый человечек с фигуркой Будды и свежей ссадиной на левой скуле. По этой ссадине и по заметному акценту я догадался, что передо мной тот самый рядовой Гаурия. А из того, что, несмотря на тон вопроса, человечек не сделал малейшей попытки оторвать спину от подушки, заключил, что его свирепость напускная. Лопоухий проводник осторожно выглянул из-за моего плеча.
3: «Это...»
2: — он замялся. Мы действительно не познакомились. Впрочем, теперь я знал, что паренька звали Чебой. Вряд ли это прозвище имело отношение к его реальным имени или фамилии, скорее к форме ушей.
3: «Олег», —
2: шепнул я.
3: «Это Олег, он в компьютерах разбирается».
4: «Точно», — прищурился низкорослый.
2: «Точно, точно», — подтвердил я, но то ли недостаточно громко, то ли слова гражданских в этой компании попросту не имели веса.
3: «Очень хорошо разбирается», — убежденно заверил Чеба,
2: хоть мы с ним, как это у нас называется, матерей не скрещивали.
4: «Отвечаешь за него?»
2: Чеба снова замялся, а я воспользовался возникшей паузой, чтобы осмотреться. Помещение казармы, комнату размером со школьный спортзал, делил на две части ряд поддерживающих потолок колонн. Пространство слева от них занимал лабиринт из двухъярусных коек, тумбочек и табуретов. На койках вольготно расположились десятка-полтора бойцов, суть по расслабленным позам и нарочитой небрежности в одежде, старослужащих. Четверо увлеченно играли в карты, остальные занимались кто чем. Крепыш в тельняшке пробовал на разрыв томик устава, сухощавый паренек под монотонное гонял туда-сюда большую зеленую пуговицу на перекрученные нитки. Маленький Гаурия сидел по-турецки и недовольно смотрел на нас с высоты второго яруса. На правой, свободной от мебели половине комнаты, собралось еще человек 40-45. Эти просто стояли молча по стойке смирно в застегнутых на все пуговицы гимнастерках. И, судя по равнодушию, с каким они встретили мое появление, стояли не первый час. От дальнейшего осмотра меня отвлекла странная фраза, произнесенная странным голосом.
5: «Дедушка хочет кушать!»
2: Именно такой тембр одна замороченная отличница с моего потока как-то по ошибке назвала клавиатурным сопрано. Я обернулся и только теперь обратил внимание на обладателя столь чудного голоса. Он лежал ничком на единственной одноярусной койке, выдвинутой на передний план. Когда я в первый раз скользнул по ней взглядом, мне показалось, что на кровати просто свалена груда одеял. Теперь же разглядел торчащую из груды голову, покрытую короткими курчавыми волосами, которая с трудом приподнялась над подушкой и жалобно повторила:
5: Дедушка хочет кушать.
1: Я вздрогнул, когда из-под кровати внезапно показалась чья-то рука, вложила в требовательно распахнутый рот шоколадную конфету и снова исчезла. «Что за балаган?» — подумал я, когда ко мне подскочил белобрысый очкарик с очень серьезным лицом.
3: «Вы действительно разбираетесь в компьютерах?» — спросил он.
1: Я только кивнул, глядя, как похожая на змея искуситель рука вновь вынырнула из тени, на этот раз с печеньем.
3: «Отлично! Значит, вы представляете в общих чертах, как функционирует контроллер Винчестера?»
1: «И в необщих тоже», — рассеянно пробормотал я.
3: «Очень хорошо. Идемте за мной», — сказал очкарик и, бросив взгляд на Лопоухова, скомандовал в полголоса. «Чеба, на место!»
1: Чеба моргнул и через мгновение присоединился к толпе таких же, как он, гладко выбритых и лопоухих, и растворился бы в ней без следа, если бы не промокшая под дождем гимнастерка.
3: «Сюда!»
1: Очкарик подвел меня к небольшой группе солдат, стоявшей несколько особняком от остальных.
3: «Встаньте вот здесь, пожалуйста, и повернитесь вот так. Хорошо, а правую руку положите вот сюда».
1: «Чего?» – запоздало возмутился я. То есть мне следовало возмутиться раньше, но из-за собственной легкой растерянности, не допускающего возражений тона очкарика, я некоторое время позволял ему манипулировать собой и почувствовал неладное, только когда он попытался положить мою руку на гладкий затылок какого-то угрюмого толстяка. «С какого перепуга?»
3: «Пожалуйста, не спорьте, сделайте, как вас просят».
1: И чуть тише.
3: «Поверьте, мы очень устали».
1: Серые глаза за линзами очков смотрели так спокойно и строго, что я не нашел в себе сил, чтобы возразить, а фраза «Я, между прочим, давно вышел из призывного возраста» перестала казаться мне удачным продолжением разговора. Когда я опустил ладонь на бледно-розовую лысину, толстяк не пошевелился.
3: «Отлично!» — сказал очкарик и громко хлопнул в ладоши, похожие в этот момент на режиссера перед началом съемок или, быть может, на дирижера оркестра. «Все готовы?»
1: Ответом ему было дружное молчание.
3: «Мы готовы!»
1: Очкарик приблизился к двухъярусному трону и снизу вверх взглянул на Гаурия.
3: «Можно начинать?»
5: «Погоди!»
1: Полуголый Будда покосился на груду одеял, скрывающую под собой тонкоголосого пожирателя сладостей.
5: «Ромыч, ты готов к боли?»
1: Курчавая макушка попыталась на черепаший манер спрятаться под многослойным шерстяным панцирем. Когда это не удалось, из-под одеяла донесся громкий стон, затем привычное
5: «Дедушка хочет кушать!»
1: секунду спустя сменившееся яблочным хрустом.
5: «Артурка, кончай дурь мается! Начинай испытание!»
1: Крепыш в тельняшке нехотя поднялся с кровати, аккуратно положил на тумбочку книжку в обложке защитного цвета, вернее, уже две книжки, одна из которых называлась «Дисциплинарный устав вооружен», а другая «Ных сил Российской Федерации», и на ходу, разминая шею и предплечье, направился к Курчавому. Проходя мимо Сухощавого, он легким движением руки оборвал назойливое «вжж-вжж». Лишившийся развлечения паренек несколько секунд молча смотрел вслед обидчику, потом также молча лег, повернулся спиной ко всему человечеству и накрыл голову подушкой. У кровати Курчавого Артурка остановился. Примиряясь, пару раз рубанул рукой воздух и сказал, обращаясь к груди одеял.
5: «Ты, Ромч, в общем, не обижайся. Нас так же переводили, пока ты свои сутки отсиживал».
6: «Дедушка хочет кушать!» —
1: плаксиво повторил Курчавый. Гаурия посмотрел на очкарика и с важным видом кивнул.
5: «И начинайте! Но чтобы на этот раз все получилось как надо!»
1: Снова перевел взгляд на крепыша.
5: «Артурка! Кому сказал, приступай!»
1: Крепыш вздохнул, размахнулся и, что было сил, хлестнул перекрученной капроновой ниткой по тому месту, где под десятью одеялами с трудом угадывался плоский силуэт.
5: «А-а-а!» —
1: донеслось даже не из-под одеяла, а из-под кровати.
5: «Раз!»
1: — начал отсчет Артурка.
5: «Два!»
1: Большая зеленая пуговица снова взметнулась к потолку и со свистом впечаталась в трехдюймовую шерстяную броню, не нанеся никакого видимого ущерба, кроме крошечного полевого облачка.
5: «А-а-а! Дедушке больно!» —
1: отчаянно завопили под кроватью. Сам испытуемый спокойно дожевывал яблоко, выглядя при этом да нельзя счастливым.
3: «Отделение с первого по третье в три шеренги! Становись!»
1: В голосе Очкарика явственно проступили командирские нотки, заставив вялую массу новобранцев, до того пребывавших в оцепенении, засуетиться, застучать по полу подметками и замереть в новом порядке.
7: «Первое отделение! Рядовой Степин на месте, остальные налево, направо! Разом! Гнись!»
1: Слабо представляя, как вести себя в этой ситуации, я покосился на соседа. Тот стоял, угрюмо глядя в пол, и не пытался сбросить с головы мою руку, из чего я сделал вывод, что прозвучавшие команды нашей отдельно стоящей группы не касаются.

0: Равнись! Смирно!
1: Очкарик крутанулся на каблуках и, старательно прижимая большие пальцы ко швам форменных брюк, приготовился рапортовать.
0: Товарищи стар... Вольно!
1: С махом пухлой ручки остановил его Гаурия.
2: Значит так. Сначала по центру, чтобы красиво, большими буквами «Удостоверение».
1: Очкарик все-таки больше дирижер, нежели режиссер, развернулся лицом к строю.
0: «Рядовой Степин, налей! Хо! Упор лежа! Принять! 15 отжиманий!»
1: Рядовой, стоявший по центру в первом ряду, повернулся, рухнул на выставленные руки, заняв в этом положении все пространство, освободившееся после команды «Разомкнись!» и начал отжиматься. Он делал это медленно и натужно, в давящей на психику тишине, только на заднем плане в полголоса переругивались картежники, да вскрикивал в нужных местах притаившийся под кроватью безымянный солдат. Степин закончил отжимание, поднялся и замер равнодушным манекеном, даже руки не отряхнул.
0: «Пятнадцать!» —
1: прокомментировал рядовой с глазами на выкате и белыми пятнами на пунцовых щеках еще один член нашей особой группы. Держащий его за руку коротышка с непропорционально большой головой кивнул в ответ.
2: «Только это! На русский не забудь перейти!» — распорядился Гаурия. «А то получится, как тогда!»
1: Очкарик, не оборачиваясь, кивнул.
0: «Рядовые Газизов и Кулик! Сесть! Встать!»
1: Двое бойцов, крайние в первом ряду, выполнили команду.
0: «Левый и правый!» —
1: немедленно отреагировал краснощёкий и удостоился нового кивка.
0: «Рядовые Газизов и Устинов! Сесть! Встать!»
3: «Большое!»
1: — кивок.
0: «Рядовые Газизов и Денисенко! Сесть! Встать!»
3: «Большое!»
1: — кивок.
0: «Рядовые Газизов и Олейников! Сесть! Встать!»
3: «Большое!»
1: — кивок.
0: «Рядовые Газизов и Степин!» «А-а-а! Дедушке больно!» «Отставить!» «Рядовые Газизов и Силантьев! Сесть! Встать!»
3: «Себа большое!» —
1: кивок.
2: «Дальше так!» — донеслось со второго яруса. «Сим удостоверяется, что Кривцов, Рома... Как там тебя по отцу?»
0: «Дедушка хочет кушать!» —
1: послышалось из-под одеял. Спустя секунду оттуда же неразборчиво...
0: «Не умеешь!»
2: «Георгиевич, далее!»
0: «Рядовые Газизов и Томилин, сесть! Встать!»
3: «Теба большое!» —
1: кивок.
0: «Рядовые Газизов и Олейников!» «А-а-а!»
3: «Оба большое!»
1: И вместо кивка недовольное: «Да без тебя, вижу, задрал уже!» Пользуясь тем, что импровизированный смотр строя и бреда пока не затронул мою группу, я склонился к розовому затылку соседа и поинтересовался: «Это надолго?» Толстяк устало покосился на меня, но не ответил. Однако сдаваться я не собирался.
4: «А кто этот пучеглазый? И почему он все комментирует?»
1: «Буфер», — буркнул толстяк и, немного повысив голос, чтобы перекрыть очередное «А-а-а!», из-под кровати уточнил:
4: «Буфер клавиатуры». «А этот с большой головой?»
1: «Модуль памяти». «А-а-а!» — я кивнул с умным видом. «А вы, как я понимаю, твердый диск?»
5: «Жесткий», — процедил сосед сквозь зубы.
4: «А вы?»
1: Я вытянул шею, чтобы взглянуть на второго соседа, который стоял позади толстяка, понебратски закинув руку на его внушительный загривок. Тот улыбнулся мне и представился: «Лампочка!»
4: «Кто?»
1: От удивления я забыл, что надо говорить шепотом.
4: «Ну, лампочка. Когда винчестер крутится, всегда загорается лампочка».
1: Я скользнул взглядом по цепочке из пяти бойцов, которые стояли в ряд, перекрестив руки на манер маленьких лебедей, и не стал ничего спрашивать. «Зачем? В лучшем случае мне снисходительно ответят, дескать, ты что, витой пары никогда не видел?»
4: «Очень приятно», — промямлил я. «А я контролер вот этого».
1: И пару раз легонько шлепнул по лысине.
5: «Контроллер!»
1: Толстяк поморщился и наградил меня презрительным взглядом.
5: Впрочем, мне было плевать на его взгляды. Потому что до меня наконец дошло, откуда растут ноги у австралийского страуса. Иначе говоря, что за слово на «эму», превозмогая стук зубов, пытался донести до меня продрогший рядовой Чеба.
2: «Да, и все это с красной строки», — напомнил Гаурия.
1: «Так-так. Если мое предположение верно, как раз сейчас должна подойти очередь рядового Степина».
0: «Конечно!»
1: Осипший от постоянных команд очкарик

0: части командир клавиатурного взвода отвечает за дружественный интерфейс с пользователем. Или недружественный.
1: Газизов, я кому сказал? Встать!
0: По ходу действия реплики Очкарика становились все лаконичнее. Сперва из его речи исчезло очевидное обращение «рядовые», потом отпали за ненадобностью и сами команды, остались только фамилии. Те, к кому обращался Белобрысый, сами знали, что делать. Невелика премудрость. Сесть, встать! Сесть, встать! И так для всех, кроме рядового Степина, которому приходилось отжиматься. Чем дальше, тем труднее давалось ребятам команда встать. Не первый час? Как бы не так. Теперь мне казалось, что они занимаются этим по меньшей мере сутки. На первой букве отчества рядовой Газизов сломался. После очередного приседания он вместо того, чтобы подняться, упал на спину, попробовал сесть и снова упал.
2: «Что за дела?» — лениво спросил Гаурия. «Почему замолчали?»
1: «Левый шифт залип», — доложил очкарик, озабоченно склонившийся над Газизовым.
2: «И так пользуйся правым», —
0: разрешил старослужащий, демонстрируя поистине буддийские мудрость и спокойствие.
1: «Есть! Кулики, Гаурия!»
2: «Что ты сказал?»
1: «Прошу прощения! Кулик и Горелов, сесть, встать!»
3: «ГГБ большое!»
0: Еще через некоторое время не выдержал буфер. Он стоял с перекошенным лицом, брызгал слюной и никак не мог выговорить злополучное слово. «Буфер переполнился», — пошутил я довольно громко, но никто даже не улыбнулся. Происходящее вообще напоминало сценку из какого-нибудь студенческого КВН. Вот только мрачные, изможденные физиономии участников подкачали. И в том месте, где, по идее, должно было быть смешно, мне отчего-то становилось жутко.
4: «Я так больше не могу», — пожаловался модуль памяти. «Солнце время шипит и булькает. Я так больше ничего не запомню, ясно вам?»
1: «Спокойно».
0: Очкарик оказался рядом с Головастым за секунду до вероятного истерического приступа.
1: «Ты, Лёш, отдохни пока!»
0: Он коснулся плеча Краснощёкова.
1: «А ты, Жень, иди со мной. Сольём на диск все, что накопили».
0: Я не на шутку напрягся, когда понял, что они направляются ко мне. Одно дело наблюдать за цирковым представлением со стороны, совсем другое — брать на себя роль главного клоуна.
1: «Я в ваших играх не участвую», — сразу предупредил я и на всякий случай убрал руку с макушки толстяка. «Раскачивать койку, махать в окно ветками и кричать «ту-ту» — это, простите, без меня».
5: «Не волнуйтесь, это несложно», — сказал очкарик. «Пожалуйста, верните руку на место».
0: «И не подумаю».
5: «Пожалуйста, верните руку на место», —
0: вкрадчиво повторил он, и, заглянув в спокойные серые глаза, я понял, как ему, такому щуплому, к тому же очкарику, удается командовать взводом.
5: «Хорошо. А теперь повторяйте, пожалуйста, вслед за Женей все, что он скажет. Слово в слово».
4: 15 пробелов с готовностью забормотал Головастый. 2 шифта одновременно. У заглавное, Д заглавное, О заглавное».
1: «Бред», — констатировал я, нервно взглянул на часы и подвел черту. «Все. Вы как хотите, а я полетел».
5: «Пожалуйста», — повторил очкарик.
1: «Все, я сказал».
0: Я сделал шаг к выходу.
2: «Ну что там опять?» — спросил Гаурия.
1: «Все», —
0: сказал очкарик, и я успел заметить краем глаза, как опустились его плечи. Обычная выдержка покинула командира.
1: «Контроллер диска полетел!»
2: «Как это полетел?» — удивился грузин.
0: «Совсем». Что-то в голосе очкарика заставило меня остановиться и обернуться. Они провожали меня взглядами, все 40 с лишним человек. В их глазах, голубых, зеленых и карих, обычных, на выкате и затаившихся в узких щелочках век, застыло одинаковое выражение. Их губы не шевелились, но глаза говорили без слов одно и то же, как будто повторяя за своим командиром: «Пожалуйста, не спорьте. Сделайте, как вас просят. Поверьте, мы очень устали». Я выдерживал эти взгляды секунд 20. Потом вернулся на отведенное мне место, положил правую руку на гладкий затылок толстяка и отчетливо произнес:
1: 15 пробелов, 2 шифта одновременно, У заглавное, Д заглавное, что там дальше? О!»
0: Толстяк под моей рукой чуть присел и закрутился медленным волчком, тихонько похрюкивая. Стоящий рядом лампочка улыбнулся во весь рот.

0: Заглавное R малое, I малое, K малое, A малое, Z малое, точка. Я закончил трансляцию очередной порции данных и поднял глаза на очкарик. Это все? Теперь я могу идти? Я чувствовал усталость. Усталость и странную опустошенность.
1: «Еще минуту, пожалуйста», — попросил он. «Осталось передать информацию на принтер».
0: «Какой еще принтер?» — спросил я и тут же вспомнил, что рядовой Чеба тоже упоминал какой-то принтер, который якобы удалось спасти от гнева разъяренного поклонника «Динамо» Тбилиси.
1: «Сейчас».
0: Очкарик двумя пальцами коснулся переносицы и покачал головой.
1: «Забыл. Кто у нас отвечает за драйвер?»
0: «Я!» — отозвался один из солдат.
1: «Хорошо. Андрей. Ребята».
0: Он обвел взглядом ряды подчиненных.
1: «Напряжемся в последний раз. Осталось немного, чуть-чуть. Парни, Андрей, давайте, давайте!»
0: Он махнул рукой усталый, как тысяча рудокопов. Пятерка маленьких лебедей пришла в движение. Рядовые синхронно сделали шаг вперед и, не размыкая рук, растянулись в стороны. В поле моего зрения попал стоящий на тумбочке принтер, который до этого загораживали лебеди. Принтер был старый, кажется, еще матричный, однако зеленая лампочка на корпусе сигнализировала, что аппарат готов к работе. Один рядовой, до сих пор не задействованный в наших играх разума, печатая шаг, подошел к тумбочке и встал рядом с ней, одной рукой взяв за локоть крайнего лебедя и опустив вторую на заднюю панель принтера. Другой, тот, кого очкарик назвал Андреем, замкнул цепочку между лебедями и мною.
1: «Готовы?»
0: — спросил командир, глядя главным образом на меня.
1: «Отлично».
0: Он прочистил горло, вытянулся в струну, и пространство казармы от стены до стены заполнило громогласное
2: «Рота! Принт!»
0: Я вздохнул через куртку, чувствуя тепло чужой руки, и вместо какой-нибудь колкости или неуклюжей шутки сказал: «Передаю данные на печать».
1: «К передаче данных готов», — серьезно ответил Андрей.
0: «Понеслась!» Я самую малость сжал пальцы на вспотевшем затылке толстяка. Толстяк присел и снова завертелся, похожий на разматываемый клубок. Лампочка заулыбался с риском порвать губы. Я вздрогнул, когда мое плечо в том месте, где его касалась рука Андрея, словно иглой кольнуло слабым разрядом тока, но тут же напомнил себе, что так бывает. Сплошь и рядом, и виной тому так называемое статическое электричество. «Так бывает», — мысленно повторял я снова и снова, глядя, как один за другим вздрагивают лебеди. «Бывает, когда передернул плечами рядовой, по всей видимости, выполнявший роль ЛПТ-разъема. Бывает и не так», — продолжал верить я, даже когда на панели принтера перемигнулись лампочки передачи данных. И только когда под противный писк иголок из выходной щели показался край листа, я вышел из оцепенения.
1: «Эй, пиджак, куда пошел?» —
0: кто-то крикнул в спину, когда я, расталкивая лебедей, начал пробираться к принтеру.
1: «Дай сюда!»
0: — сказали рядом. Сразу две руки легли мне на плечи, но я решительно стряхнул их и поднес к глазам еще теплый листок. Вверху листа по центру располагался заголовок «Удостоверение». Далее с красной строки шел текст. «Сим удостоверяется, что Кривцов Роман Георгиевич, далее дедушка Рома, в соответствии с указом министра обороны от 02 ноября, выслужил установленный срок срочной службы и подлежит немедленной демобилизации. Воинские проездные документы выписаны до пункта «Город Бузулук» Оренбургской области. На пути следования военным патрулям предписывается оказывать дедушке Роме всемерное почтение. В ожидании решения об увольнении дедушке Роме строго запрещается: первое. Ходить быстро, тем более бегать. Второе. Говорить громко, кроме тех случаев, когда дедушка хочет поделиться боевым опытом с молодыми военнослужащими. Третье. Реагировать на команды «подъем», «отбой» и все промежуточные, если только они не отданы а. вежливо, б. вовремя. Четвертое. Отзываться на обращение по званию. Дедушке Роме разрешается все, что не противоречит пунктам 1-4. И уже внизу листа апофеозом казарменного романтизма шли 6 зарифмованных строк. «Рома, спи! Спокойной ночи! Дембель стал на день короче. Пусть приснится дом родной. Я не смог дочитать глупый стишок. Впрочем, он успел мне осточертеть еще в исполнении Гаурия, потом заикающегося буфера, модуля памяти и, наконец, в моем собственном, когда я сливал данные на диск. За спиной прошлепали босые пятки, и чья-то голая рука бесцеремонно отобрала у меня листок, оставив на белой бумаге отпечатки влажных пальцев.
2: «О, клево получилось!»
0: Курчавый, он же новоиспеченный дедушка Рома в одних трусах, весь блестящий от пота, с одобрением рассматривал результат коллективного творчества. «Пиво-бочка! Водки таз! Батьки Путина приказ!» Кивая в конце каждой строчки, дочитал он и резюмировал.
2: «Класс! Хоть сейчас в альбом!»
0: Разгулявшийся дождь лил в глаза, затекал в уши, заливал за воротник. Брызги, разлетающиеся из-под подошв, мало-помалу окрашивали штанины однотонно-коричневых джинсов в цвет хаки. Я не замечал дождя, не обходил луж и ни разу не вспомнил про сложенный зонтик, которым ожесточенно размахивал, отмеряя шаг. «Киберпанк!» — думал я, шагая мимо плаката про винтовку, ласку и смазку. «Натуральный армейский киберпанк! Красноказарменный! Бессмысленный и беспощадный!» «Нашей армии не нужна качественная техника, опытные командиры, современное оружие. Зачем? Дайте этим парням автоматы Калашникова. Немного, по одному на взвод. Да еще без счета выдайте вафельных полотенец, зубных щеток и спичечных коробков. Тогда тот, кому достанется автомат, выйдет в одиночку против любого числа врагов и будет счастлив. Да-да, счастлив, потому что ему, по крайней мере, хоть какое-то время не придется бриться полотенцем, драить полы зубной щеткой и измерять площадь казармы спичечным коробком под монотонное «бжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж увольнение. Поравнявшись с ржавым памятником былому величию российской армии, я в сердцах пнул по колесу то ли зенитной, то ли... Да гаубицы же, черт ее возьми, гаубицы! И скривился от боли, когда древняя шина на поверку оказалась литой и очень твердой. Набрать текст без компьютера? Ерунда, семечки! Смоделировать искусственный интеллект мощностью в сотню естественных — тоже не проблема. Этим ребятам, едва достигшим совершеннолетия, но уже поднаторевшим в бездумном исполнении самых бессмысленных приказов, впитавших слово «эмуляция» вместе с первым десятком отправленных на родину дембельских поездов, по плечу задачки посложнее. Вывести пару дивизий в чистое поле, распределить обязанности, кому гудеть, кому карабкаться на спины, а потом обеспечивать невесомость, и мы покорим Марс. А потом двинемся дальше. «Да-да! Мы покорим вас всех!» — кивнул я массивным пятиконечным звездам, украшающим чугунную ограду училища. «Мы завоюем космос, раз уж на Земле у нас не осталось достойных противников! С такой армией мы можем все!» Я пинком распахнул полупрозрачную дверь КПП, с упоением наполнил легкие сыроватым воздухом свободы и резко развернулся, зачем-то пробормотав себе под нос. «Далее!»

0: аттракцион. Я пощекотал ее ножом. Порезы на ребрах не опасны, но весьма болезненны. Ножевая рана сперва побелела, затем покраснела. Слушай, дорогая, я забыл ее имя. Вот что у меня для тебя есть. Взгляни-ка. Я помахал ножом. Чувствуешь? Я похлопал ее лезвием по лицу. Она забилась в угол тахты и начала дрожать. Этого я и ждал. Ну, тварь, отвечай мне!
1: Пожалуйста, Дэвид, пробормотала она.
0: Скучно. Неинтересно. Я ухожу. Ты, вшивая шлюха, дешевая проститутка.
1: Пожалуйста, Дэвид, повторила она низким голосом.
0: Никаких действий. Ладно, дам ей еще один шанс. Считая по $2 за ночь, за мной 20. Я выбрал из кармана деньги, отсчитал долларовые бумажки и протянул их. Она не шевельнулась. Она сидела на тахте, нагая, посиневшая, не глядя на меня. Да, скучно. И представьте себе, в любви, как зверь, даже кусалась, царапалась, как кошка. А теперь... Я скомкал деньги и бросил ей на колени.
1: Пожалуйста, Дэвид.
0: Ни слез, ни криков, она невыносима. Я ушел. Беда с неврастенниками в том, что на них нельзя положиться. Находишь их, работаешь, подводишь к пику, а они могут повести себя вот как это.

0: Я взглянул на свои часы. Стрелка стояла на 12. Надо идти к Гандри. Над ним работала Фрейда, и, очевидно, она сейчас там, ждет кульминации. Мне нужно было посоветоваться с Фрейдой, а времени осталось немного. Я пошел на 6-ю авеню. А нет, авеню Америкас. Свернул на 56-ю и подошел к дому напротив дворца Микки. Нет, Нью-Йоркского городского центра. Поднялся на лифте и уже собирался позвонить в дверь, когда почувствовал запах газа. Он шел из квартиры Гандри. Тогда я не стал звонить, а достал свои ключи и принялся за дверь. Через 2 или 3 минуты открыл ее и вошел, зажимая нос платком. Внутри было темно. Я направился прямо на кухню и споткнулся о тело, лежавшее на полу. Выключил газ и открыл окно, пробежал в гостиную и там пооткрывал все окна. Гандри был еще жив. Его большое лицо побагровело. Я подошел к телефону и позвонил Фрейде. «Фрейда, почему ты не здесь, с Гандри?»
1: «Это ты, Дэвид?»
0: «Да. Я только что пришел и обнаружил Гандри полумертвым. Он пытался покончить с собой».
1: «Ох, Дэвид!»
0: «Газ. Самопроизвольная развязка. Ты работала над ним?»
1: «Конечно. Но я не думала, что он...»
0: «Так улизнет?» «Я тебе 100 раз говорил, Фрейда, нельзя полагаться на потенциальных самоубийц вроде Гандри. Я показывал тебе эти порезы на запястье. Такие, как он, никогда не действуют активно. Они...»
1: «Не учи меня, Дэвид».
0: «Ладно, не обращай внимания. У меня тоже все сорвалось. Я думал, у девицы необузданный нрав, а она оказалась мямлей. Теперь хочу попробовать с той женщиной, которую ты упоминала. Бэкон».
1: «Определенно рекомендую».
0: «Как мне ее найти?»
1: «Через мужа, Эдди Бэкона. Попытайся в Шоуни, или в Греке, или в Дугласе. Но он болтлив, Дэвид. Любит, чтобы его выслушивали, а у тебя не так уж много времени».
0: «Все окупится, если его жена стоит того».
1: «Безусловно. Я же говорила тебе о револьвере».
0: «Хорошо, а как с Гандри?»
1: «О, к дьяволу Гандри!» — прорычала она и повесила трубку.
0: Я тоже положил трубку, закрыл все окна и пустил газ. Гандри не двигался. Я выключил свет и вышел. Теперь за Эдди Бэкона. Я нашел его в Греке на Восточной 52-й улице. «Эдди Бэкон здесь?» «В глубине, сзади», — махнул бармен. Я посмотрел за перегородку. Там было полно народу. «Который из них?» Бармен указал на маленького человечка, сидящего в одиночестве за столиком в углу. Я подошел и сел рядом. «Привет, Эдди». У него оказалось морщинистое, обрюзшее лицо, светлые волосы, бледные голубые глаза. Бэкон косо взглянул на меня. «Что будете пить?» «Виски, воду, без льда». Принесли выпивку. «Где Лиз?» «Кто?» «Ваша жена. Я слышал, она ушла от вас».
2: «Они все ушли от меня».
0: «Где Лиз?»
2: «Это случилось совершенно неожиданно», — произнес он мрачным голосом. «Я взял детей на Кони-Айленд.
0: О детях в другой раз. Где Лиз?»
2: «Я рассказываю. Кони-Айленд – проклятое место. Тебя привязывают в вагончики, разгоняют и пускают на перегонки с динозавром. Этот аттракцион будет в людях инстинкты каменного века. Вот почему дети в восторге. В них сильные пережитки каменного века».
0: «Во взрослых тоже. Как насчет Лиз?»
2: «Боже!» – воскликнул Бэкон.
0: «Мы выпили еще».
2: «Да, Лиз. Та заставила меня забыть, что Лиз существует. Я встретил ее у вагончиков роллер-костера. Она ждала, притаилась, чтобы броситься. Паук — черная вдова. Шлюха, которой не было».
0: «Кого не было?»
2: Вы не слышали об исчезнувшей любовнице Бекона? Невидимой леди? Пропавшей даме?
1: Нет.
2: Черт побери, где вы были? Не знаете, как Бекон снял комнату для женщины, которая не существовала? Надо мной до сих пор смеются. Все, кроме Лиз.
1: Я ничего не знаю.
2: Нет.
1: Он сделал большой глоток, поставил стакан и зло вперился в стол, будто ребенок, пытающийся решить алгебраическую задачку.
2: Ее звали Фрейда. Фрейда. Как Фрейя, богиня весны. Вечно молодая. Внешне она была вылитая девственница Боттичелли. И тигр внутри.
1: Фрейда. Как дальше?
2: Понятия не имею. Может быть, у нее нет фамилии, потому что она воображаема, как мне говорят.
1: Он глубоко вздохнул.
2: Я занимаюсь детективами на телевидении. Я знаю все уловки, это мое дело. Но она придумала другую. Она подцепила меня, заявив, что где-то встретила моих детей. Кто может сказать, кого знает маленький ребенок? Я проглотил ее приманку, а когда раскусил ее ложь, уже погиб.
1: Что вы имеете в виду? Бекон горько улыбнулся.
2: Это все в моем воображении, уверяет меня. Я никогда не убивал ее на самом деле, потому что в действительности она никогда не жила.
1: Вы убили Фрейду?
2: С самого начала это была война, сказал он. И она кончилась убийством.
1: У нас была не любовь, была война. Это все ваши фантазии?
2: Так мне говорят. Я потерял неделю. 7 дней. Говорят, что я действительно снимал квартиру, но никого туда не приводил. Потому что никакой Фрейды не существовало. Я был один. Один. Не было сумасшедшей твари, говорившей: «Сигма, милый».
1: Что-что?
2: Вы слышали? «Сигма, милый». Она так прощалась. «Сигма, милый». Вот что она сказала мне в тот последний день. С безумным блеском в девственных глазах. Сказала, что сама позвонила Лис и все о нас выложила. «Сигма, милый». И направилась к двери.
1: Она рассказала Лис вашей жене? Бекон кивнул.
2: Я схватил ее и затащил в комнату. Запер дверь и позвонил Лис.
1: Та паковала вещи.
2: Я разбил телефон о голову этой стервы. Я обезумел. Я сорвал с нее одежду, приволок в спальню и задушил.
1: А Лис?
2: В дверь ломились. Крики Фрейды были слышны по всей округе, продолжал Бекон. Я подумал, это же шоу, которое ты делаешь каждую неделю. Играй по сценарию. Я сказал им: входите и присоединяйтесь к убийству.
1: Он замолчал. Она была мертва?
2: Убийства не было, медленно произнес Бекон. Не было никакой Фрейды. Квартира на 10-м этаже. Никаких пожарных лестниц, только дверь, куда ломились полицейские. И в квартире никого, кроме меня.
1: Она исчезла? Куда? Как? Не понимаю. Он потряс головой и мрачно уставился на стол. После долгого молчания продолжил.
2: От Фрейды не осталось ничего, кроме безумного сувенира. Он, должно быть, выпал в драке. В драке воображаемой, как все говорят. Циферблат ее часов.
1: А что в нем безумного?
2: Он был размечен двойками от 2 до 24. 2, 4, 6, 8 и так далее.
1: Может быть, это иностранные часы?
2: Европейцы пользуются 24-часовой системой. Я имею в виду полдень 12, час дня 13.
0: Не перебивайте меня, оборвал Бекон. Я служил в армии, все знаю. Но никогда не видел такого циферблата. Он не из нашего мира.
2: Я говорю буквально.
0: Да. То есть? Я встретил ее снова.
2: Фрейду? Он кивнул.
0: И снова на Кони-Айленде, возле роллер-костера. Я подошел к ней сзади, затащил в аллею и сказал: «Только пикни, и на этот раз ты будешь мертва наверняка».
2: Она сопротивлялась?
0: «Нет, без единой царапинки, свежие и девственные, хотя прошла только неделя. Черная вдова, подкарауливающая мушек». Ей нравилось мое обращение.
2: Не понимаю.
0: Я понял, когда смотрел на нее. Смотрел на лицо, улыбающееся и счастливое из-за моей ярости. Я сказал: полицейские клянутся, что в квартире никого, кроме меня, не было. Невропатологи клянутся, что в квартире никого, кроме меня, не было. Значит, ты плод моего воображения, и из-за этого я неделю провел с душевнобольными. Но я знаю, как ты выбралась и куда ты ушла.
2: Бекон замолчал и пристально взглянул на меня. Я ответил ему прямым взглядом.
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: «Насколько вы пьяны?» – спросил он.
2: «Достаточно, чтобы поверить во все, что угодно».
0: «Она прошла сквозь время», – произнес Бекон.
2: «Понятно?»
0: «Сквозь время. В другое время. В будущее».
2: «Что? Путешествие во времени?»
0: «Именно!»
2: – он кивнул.
0: «Вот почему у нее были эти часы. Машина времени. Вот почему она так быстро поправилась. Она могла оставаться там год или сколько надо, чтобы исчезли все следы. И вернуться сейчас или через неделю после сейчас. И вот почему она говорила: Сигма, милый. Так они прощаются».
2: «Минутку, Эдди».
0: «И вот почему она хотела, чтобы дело подошло так близко к ее убийству».
2: «Но это ни с чем не вяжется. Она хотела, чтобы ее убили».
0: «Я же говорю, она любила это. Они все любят это. Они приходят сюда, ублюдки, как мы, на Кони-Айленд. Не для того, чтобы изучать или исследовать, как пишут в фантастике. Наше время для них – парк развлечений и аттракционов. Вот и все. Как роллер-костер».
2: «Что вы имеете в виду?»
0: «Эмоции, страсти, стоны и крики, любовь и ненависть, слезы и убийства. Вот их аттракцион. Все это, наверное, забыто там, в будущем. Как забыли мы, что значит убегать от динозавра. Они приходят сюда в поисках острых ощущений. В свой каменный век. Отсюда все эти преступления, убийства и изнасилования. Это не мы. Мы не хуже, чем были всегда. Это они. Они доводят нас до того, что мы взрываемся и устраиваем им роллер-костер».
2: «Алис?» – спросил я. «Она верит в это?» Он покачал головой.
0: «У меня не было возможности ей рассказать. 6 прекрасных футов ирландской ярости. Она забрала мой револьвер».
2: «Это я слышал, Эдди. Где Лиз теперь?»
0: «На своей старой квартире. Миссис Элизабет Бекон?» «Уже не Бекон. Она живет под девичьей фамилией.
2: Ах, да. Элизабет Нойес.
3: Нойес? С чего вы взяли? Нет. Элизабет Горман.
2: Он воскликнул.
3: Что? Вы уже уходите?
2: Я посмотрел на свой измеритель времени. Стрелка стояла между 12 и 14. До возвращения еще 11 дней. Как раз достаточно, чтобы обработать Лиз и толкнуть ее на определенные действия. Револьвер — это кое-что. Фрейда права. Я встал из-за стола. «Пора идти, Эдди», — произнес я. «Сигма, приятель».
4: Сью Андерсон. Дерзание.
5: Раздался громовой стук, за ним чудовищный вой, от которого затряслись стены.
6: «Кто бы это мог быть, любовь моя?» — сонно спросил Хендред.
4: «А я почем знаю?» — отозвалась Золуш Рамель, подбрасывая в очаг еще кучку навоза.
7: «Времени погадать на птичьем помете у меня сегодня не было».
4: Над огнем, уносясь в трубу, заклубился черный дым, и Золуш Рамель напомнила себе, что навоз надо выбирать по суше. Новый стук, еще более устрашающий.
7: «Наверняка эти поганые карлики», — раздраженно буркнула Золуш Рамель. «Они всегда подгадывают к чаю и заводят хранителя».
8: «А ты не посмотришь, моя сладкая».
4: Хендред поглубже зарылся в подушке из крысиного софьяна.
8: «Я очень занят».
4: Он явно не собирался подниматься на ноги. Золуш Рамель вздохнула, надела шлепанцы из кожи дракона, покрепче запахнула халат из крысиного меха и прошаркала по продуваемому сквозняками коридору, стараясь не сбить пальцы ног о неровности пола. Свечи снова погасли. Крысиное сало для освещения не годится, как бы ни рекламировали его карлики. Смотровое окошечко было забрано доской. Посетители, каждый в свой черед, дубасили по нему черепами-набалдашниками тростей или дубинками, усаженными драконьими зубами, и привели кристалл в такое состояние, что он полностью сбился с настройки и вполне мог предложить смазанное изображение разносчика магических метелочек для смахивания пыли, который стучался в дверь еще неделю назад. Хранитель двери, уродливая тварь с шестью ногами и плоской головой, прыгал вверх-вниз, роняя из пасти клочки пены. «Лежать, пес!» — скомандовала Золуш Рамель. Она отодвинула ржавый засов и выглянула из-за края массивной деревянной двери. В лицо ей ударил ветер, и она прищурилась, чтобы хоть что-то разглядеть. Даже в этот ранний час ночь была темной и беззвездной, и фигура на крыльце представилась хозяйке бесформенным черным пятном. Впрочем, она заметила, что для карлика силуэт высоковат, и что рядом никого нет. Времени на вопросы не было. Неизвестный протиснулся мимо нее, мимоходом погладил пса по голове, тот ошеломленно смолк, а потом прошипел:
9: «Сейчас же заложи засов, боюсь, за мной гонятся. Кругом полно дорков, а на дороге я видел по меньшей мере одного гелдорфа».
6: «Но кто?»
9: «Поторопись».
4: «Скорее всего, человек». Золуш Рамель последовала за ним по коридору, засовывая выбившуюся прядь под гребень из крысиных зубов. Неизвестный, казалось, знал дорогу и вопросов не задавал. Он был одет в длинную голубую мантию, расшитую серебряными звездами и причудливо изогнутыми символами, вроде ногтей, состриженных с больших пальцев. Когда он стремительно ворвался в гостиную, его высокая остроконечная шляпа задела притолоку, чуть было не свалилась, но таинственным образом вновь приняла вертикальное положение. На миг под ней мелькнули две когтистые лапки. На Золуш Рамель это никакого впечатления не произвело. Симбиоз одежды и животных уже давно успел выйти из моды. Хендред кое-как отодрал себя от дивана и теперь торчал в углу, задумчиво глядя в магическое зеркало. Оно стояло на шаткой деревянной подставке под довольно-таки посредственным эстампом с изображением дерущихся дорков и очень нечетко показывало какие-то рунические знаки. Хендред пнул подставку, она зашаталась, однако изображение не прояснилось.
7: «К нам посетитель», — объявила Золуш Рамель.
4: «Да?» Хендред обернулся, хмуря брови. Вид высокого незнакомца ни о чем ему не говорил. Вероятно, сотрудник новой программы социального обеспечения, состряпанный эльфами, явился его проверять. Хозяин подал заявку на дополнительный рацион по причине проблем со здоровьем.
9: «Это я, Хен! Конечно, мы целую вечность не виделись, но ты ведь не забыл старого друга, а?»
3: «Ну,
2: Освещение тут жуткое, да и борода...
10: Погоди-ка!
7: Хендред просиял во всю свою немытую физиономию.
10: Не может быть! Вот ж не думал!
7: Таинственный незнакомец сдернул с головы высокую шляпу и низко поклонился. Из-под шляпы выпорхнул вороненок, опустился на буфет и начал клевать обглоданные косточки жареной крысы.
11: «Альфред Ганн! Колдун по части электроники к вашим услугам!»
10: «Альф, старина! Прости, не признал! У тебя прежде ни мантии не водилось, ни прочей билиберды!»
11: «Меня повысили!»
10: «Так садись же, садись! Ты-то мне и нужен!»
11: «Золь, не заваришь нам чайку из драконьей крови? Спасибо, любовь моя!»
7: Золуш Рамель, сердито бормоча себе под нос, зашаркала вон из комнаты, по дороге согнав вороненка с буфета. Тот полетал-полетал и опустился на каминную полку.
11: «Ты уж не держи зла на мой мобильник», — повинился Альф. «Он, конечно, гвоздь в сапоге, но очень полезен, когда надо спешно кому-то позвонить».
7: Хендред был в восторге, что снова видит Альфа, и некоторое время распространялся на эту тему.
11: «Не мог бы ты подправить эту муть», — сказал он некоторое время спустя, указывая на зеркало. «Я полдня нащупываю таблицы кровожадной лиги, а оно выдает только рейтинг чудовища».
7: Альф бросил на магическую утварь взгляд, полный презрения.
11: «Сейчас у меня нет на это времени, старина. Мне поручено дерзание».
7: «Чего-чего?»
11: «Будто не знаешь», — встряла Золуш Рамель.
7: Она как раз возвращалась с нагруженным подносом.
11: «Только о них и слышишь. То зеркало объявляет добор добровольцев, то кто-нибудь сует тебе конверт для взносов на новые дерзания. Хоть на стенку лезь».
7: Она грохнула поднос на стол и снова вышла.
11: «Про это я как раз знаю. Ты не могла бы помолчать минуту-другую?»
7: Альф потрогал чучело Василиска, пожалуй, наиболее крепкий предмет обстановки, сел на него и вынул из складок мантии серебряную коробочку, в которой оказалось все необходимое для изготовления самокрутки.
11: Хендред завороженно смотрел, как колдун выбил искры из своего каблука палочкой с каким-то коричневым снадобьем и глубоко затянулся. «Нет, дружище, это совсем другое. Вот, смотри», — сказал Альф немного погодя.
7: Он выдохнул, слегка поперхнувшись, и комнату заполнил сизый дым. Золуш Рамель, войдя с чайником, недовольно замахала рукой и уже собиралась отпустить колкость, как внезапно возникло изображение. Дым рассеялся, им открылось непонятное зрелище. Группа людей расположилась в ярко освещенной комнате с удобными креслами и полированными столиками, на которых стояли вазы с неизвестными плодами и соблазнительными сластями. В очаге пылал веселый огонь, от него не исходило никакого смрада. В центре комнаты высился большой черный ящик с широким светлым окошком, в котором виднелось мужское лицо.
11: «Какая у них чистота!» — воскликнула Золуш Рамель. «А занавески подобраны с большим вкусом».
7: Она всегда испытывала тягу к красивой жизни, но отвергла соблазнительное предложение эльфа, чтобы сбежать с Хендретом, о чем никогда не позволяла ему забывать. В те дни он был совсем другим. Хотя не очень высоким, но обаятельным. Строил планы, мечтал. А теперь все валяется дома, толстеет и жалуется на боли в ступнях. Возможно, и она чуть-чуть перестала следить за собой, но чему тут удивляться?
10: «Да чего удобно они устроились», — благоговейно прошептал Хендред. «И поглядите на все эти яства!»
7: Его живот издал завистливое бурчание.
10: «Что это за место? Какой-то из новых курортов? А нам туда можно?»
11: «Это...»
7: — сказал Альф, снова затягиваясь.
10: «И есть цель дерзания!»
7: Снаружи ночь пыжилась стать еще чернее. В непроницаемом мраке задвигались огромные твари. Завыла мышь, оборотень. Даже деревья в старом лесу дрожали от холода и сговаривались отправиться на юг как можно скорее. Отряд черных всадников, патрулируя, проскакал туда-сюда. Повопив для порядка, они решили вернуться в башню выпить горячего пунша.
11: «По сути», — сказал Альф после пары кружек чая и бутерброда с крысиным мясом, «все сводится вот к этому».
7: Он сунул руку в еще один карман и вынул небольшой золотой предмет.
11: «Это то, что называют диском колдунов».
7: Как зачарованные, Золуш Рамель и Хендред наклонились к мерцающему кружку. Рука Хендреда самопроизвольно потянулась к нему. Альф резко ее отвел.
11: «Осторожнее», — предупредил он. «Один отпечаток пальца может погубить все. К тому же, попав не в те руки, он может развязать полный хаос».
7: Его лицо приняло дремотное выражение, и он сказал нараспев.
12: Год один, чтоб запустить, диск один, чтоб прекратить. Спрячь программу поумней, а не то простишься с ней.
4: Вороненок несколько раз облетел комнату, а потом бочком подскочил к обглоданным крысиным косточкам. Никто и внимания не обратил.
12: «Видите ли, — сказал Альф, — когда-то давным-давно и в другом месте наступил золотой век. Можно было есть рыбу с чипсами и смотреть футбол по субботам. Женщины убирались в доме и стирали, не растрачивая силы на драконьи пометы гадания, а днем ходили по магазинам, приобретая все необходимое для восхитительных кушаний, вместо того, чтобы выторговывать на мясном рынке крысиные стейки. Это был век, когда мужчина был мужчиной, и ему не приходилось то и дело отбиваться от чудовищ и подлизываться к карликам ради жалкой мзды».
4: Золуш, Рамель и Хендрат уставились на приятеля в недоумении. Они и половину не поняли, но его слова, будто настойка на крысиных хвостах, затронули что-то в глубинах души Хендрата, однако без противного послевкусия.
12: «И тогда, — продолжал Альф, — тамошние люди начали баловаться со временем. Они его исчисляли, измеряли, дробили и сортировали способами, неизвестными в нашем мире, где дни — просто смена света и темноты, а часы измеряются по убывающей длине горящей свечи. Эти люди даже сформулировали теорию, согласно которой пережить некоторую точку во времени было абсолютно необходимо, а они, чтобы не дать обществу рухнуть, должны ограждать себя с помощью всевозможных темных средств. Предсказывались войны и всеобщая гибель. Шли разговоры о новой эпохе и переходе. Некий человек, вообразив себя властелином времени, решил использовать этот хаос, чтобы прибрать к рукам всю власть. И вот он изготовил 10 золотых дисков, чтобы в критическую минуту с их помощью изменить мир. Потому что он осознал то, о чем все остальные позабыли. Что время относительно, что это всего-навсего одно из измерений, четвертое, говоря точнее. Он создал машину. Магическую машину, топливом для которой должны были служить такие диски. И укрыл ее в самой темной пещере, в сердце самых черных гор. И пока мысли всех остальных были заняты четвертым измерением, мир медленно погружался во мрак сквозь пятое, шестое и седьмое.
4: Альф одним глотком осушил полкружки, утер губы рукавом мантии и продолжил, прежде чем Хендрат и Золу Шрамель решили что-нибудь сказать.
12: «Сначала никто не замечал, как все менялось. Происходило это мало-помалу. Внезапно исчезли рыбы и чипсы, и главным продуктом питания стали крысы. Непонятным образом один за другим пропали магазины. И что самое ужасное, мужчины забыли правила футбола. Затем скорость возросла, землю заполонили чудовища, и луна погасла».
13: «Землю?»
4: — хрипло спросил Хендрат.
12: «Так оно, место, про которое ты говоришь, оно было здесь?» «В определенном смысле», — досадливо буркнул Альф. «Или ты не слушал? Я же сказал, что измерение было другое. Суть в том...»
4: — он многозначительно помолчал.
12: «Суть в том, что с помощью вот этого диска, который был потерян века и века назад, а теперь оказался в моих руках, мы можем повернуть время вспять. Это часть программы. Остальные диски либо пропали, либо украдены, но вот этот, исходный, который управляет всеми остальными».
4: Колдун встал, раскинул руки так широко, что из его карманов высыпалась часть содержимого, и объявил:
12: «Вот причина и цель дерзания!»
4: Золуш Рамель, казалось, не слишком поверила. Хендрат выглядел ошарашенным.
12: «Так ты готов?» — спросил Альф. «Путь будет долгим и тяжким, но дело того стоит».
13: «Звучит замечательно», — прошептал Хендрат.
4: Он понятия не имел о рыбе с чипсами, однако эти блюда, видимо, были заметно вкуснее крысятины. А футбол... Что-то нашептывало ему: «Это вообще нечто волшебное». Он был до того очарован, что совсем забыл про свои никудышные ступни.
12: «Когда мы выступим?» «Отряд как раз собирается под Горелым дубом. Кое-кто в деревне заинтересовался. Кроме того, я заручился согласием победителя дорков, рано ушедшего на пенсию, парочки драконопытов, почетного карлика и таинственного незнакомца, который утверждает, что предназначен в премьер-министра новой эпохи. Ты же, если согласишься участвовать в дерзании, станешь дисконосителем. Он будет храниться в специальном ларчике, и когда ты войдешь в самую темную пещеру, в самых черных горах, тебе нужно будет вставить его в самую глубокую щель».
4: «Вроде бы не так уж трудно», — сказал Хендрат. Он уже словно помолодел на 10 лет. Однако Альф нацелился довести до его сведения всю важность и серьезность ситуации.
9: Погоди! Эти штуки считаются сверхпрочными, но беречь их надо, как младенцев.
4: Тут на плечо колдуна опустился вороненок и что-то крикнул ему в ухо.
9: «Мне пора!» – засобирался Альф. «Грядет беда! Кто-то выкопал тостер, и уж, наверное, они попробуют пырнуть его ножом! Я нагоню вас позже!»
4: И с этими таинственными словами он удалился. Окончание рассказа Сью Андерсон «Дерзание» в финальной части модели для сборки на радио «Энергия».

В эфире «Радио Энергия», модель для сборки. Сью Андерсон. Дерзание. Окончание. Хендрат отыскал свои счастливые носки, взял сумку, которую упаковал для него Золу Шрамель, не забыв про бутерброды. Угадайте, с чем. Хендрат чмокнул жену в щеку и был таков. У перекрестка он на мгновение замедлил шаг и оглянулся на свой домик, угнездившийся в складке склона. Конечно, лачуга, но ведь это родной очаг. Увидит ли он его снова? Обнимет ли свою жену? Золу Шрамель сидела с псом у дотлевающих углей в очаге. Однако вскоре она поднялась на ноги, одернула платье, подколола волосы, послала пса за его поводком и отправилась через туманные отроги к Шаране, своей подруге по гадательному колледжу. Путь был не близкий, но Золу Шрамель привыкла ходить пешком.

0: Высоко-высоко на уступе самых черных гор от скал отскакивали электрические искры, грохотал гром, завывали мыши, и вообще погода была самая гнусная. Черные всадники прекратили патрулирование, получив предупреждение от колдуна-диспетчера воздушных путей сообщения, и на время рассредоточились по своим жилищам. Путь был долгим и тяжким. Через горные перевалы на такой высоте, что зубы ломило. По кошмарным туннелям, где в своих смрадных гнездах прятались гигантские плодожорки самого отвратительного вида. На путников нападали одичавшие торговцы кристаллами и фанаты-изгои. Они питались в придорожных харчевнях, где по краям тарелок таилась мучительная смерть. И без того маленький отряд заметно уменьшился после стычек с дорками и драконьих налетов. Некоторые погибли в сражениях, другие не устояли перед соблазном и приняли радушное приглашение древесных обитателей или устроились курьерами в фирмы карликов. А одного совсем довели плодожорки, и он повернул назад. Теперь их осталось лишь двое. И они, пошатываясь, измученные, все в синяках, брели вверх по неровному склону к заветной цели. Ветер то и дело обрушивал на них бешеные порывы. Дождь ледяными струями забирался под воротники. Душа Хендрата изнемогла под тяжестью возложенной на него ответственности, а ступни совсем его измотали.
1: «Вот пещера», — прошептал он своему спутнику. «Сюда направил нас Альф. Где-то внутри стоит гигантская машина с огромной черной щелью».
0: Мысль об Альфе, много дней назад сгинувшем в шахтах Кокса, чуть было не высекла слезу из его глаз, но он сглотнул и упрямо побрел вперед. Пещера оказалась темной и глубокой. От большой квадратной панели в дальней стене словно исходило смутное голубоватое свечение. Под панелью тянулась узкая полоска черноты.
1: «Так давай же!» – торопил Хендрата его спутник. «Сделай то, что должен! Однако прежде, чем ты его вложишь, позволь, мы оба прикоснемся к нему на счастье!»
0: Он был жалким существом, одиноким и всеми заброшенным. Хендрат наткнулся на него в чаще, где тот бесцельно блуждал. Звали его Мрак. Мрак и прежде умолял показать ему диск, но тщетно. Сам Хендрат, памятуя о предупреждениях Альфа, не осмеливался даже приоткрыть ларчик. «Не время», — неизменно отвечал товарищу Хендрат. И вот теперь его рука добралась до самого дна сумки и извлекла плоскую квадратную коробку. Мрак изнемогал от усталости и стресса. Он столько мечтал об этом мгновении, и теперь у него не осталось сил терпеть более. Глаза его остекленели от алчности, и он ухватил ларчик. Хендрат вырвал ларчик из его пальцев. Началась драка, и противники покатились по полу пещеры. Кусаясь, царапаясь, молотя кулаками и брыкаясь, они боролись за верховенство. Медленно, дюйм за дюймом, Мрак дрожащими пальцами подбирался к ларчику. Другой рукой он сжимал горло Хендрата, выдавливая из него жизнь. Хендрат был измучен и слаб. Бутерброды он съел давным-давно. А этот отвратный типчик привык к голоданию. Он века и века провел в потаенном гимнастическом зале, разминая и мучая свое тело. Победа должна была достаться ему. С воплем отчаяния Хендрат увидел, как бледные пальцы открыли ларчик. Они оба заглянули внутрь и оба ахнули. «Чтоб ему!» — воскликнули Мрак и Хендрат в один голос. За чашкой чая и тарелкой имбирных крысиных мозгов Золуш Рамель изложила своей старой подруге историю дерзания.
2: «Ну что скажешь», — заключила она. «Бесспорно, кое-что хорошее в этом есть. Для начала оно поставило Хендрата на ноги, но...» Шарана пошмыгала длинным носом. «Обычная мужская психология. Всегда есть что-то получше, за следующим углом. А по существу душка для нас это обернется той же уборкой, стиркой, стряпней, хождением на рынок, причем без малейшего просвета, потому что можешь быть уверена, с гаданиями будет покончено. Мужики, конечно, смотрят на это по-своему и упускают из виду самое важное. Например, если мы изменим измерение, можешь быть уверена, с именами будет твориться черт знает что. Я кончу Шерон, не иначе, а тебя назначнут называть Лу или еще похуже».
0: Ее передернуло.
1: «Именно так я и подумала», — кивнула Золу Шрамель. «Ну и этот, как его, футбол, тоже ничего хорошего не обещает».
2: Не требуется магического зеркала, чтобы увидеть, чем все обернется.
1: Это уж точно, согласилась Шарана. Но что мы можем поделать?
2: Золу Шрамель пошарила в своем редикюле из крысиной кожи и выудила нечто круглое, замерцавшее в отблесках огня.
1: Он, как обычно, взвалил все сборы в дорогу на меня, и я вроде забыла кое-что упаковать.
2: Шарана долгую минуту смотрела на мерцающий круг. Целый новый мир.
1: «Брось его в огонь, душка», — сказала она наконец. «Нам он ни к чему».
0: Это был рассказ Сью Андерсон «Дерзание» в переводе с английского Ирины Гуровой.

Литературную часть сегодняшнего эфира открывает рассказ Джорджа Мартина «Лечение мартышками». Кенни Дорчестер был толстяком. Впрочем, на свет он появился вполне нормальным младенцем среднего веса, но так продолжалось недолго. И очень скоро Кенни стал круглолицым пухленьким малышом. С тех пор показания весов только увеличивались. Он стал толстым ребенком, тучным подростком и свиноподобным студентом колледжа, а к выпускному балу уже серьезно страдал от ожирения. Люди по разным причинам становятся тучными. Иногда дело в физиологии, а порой в психологии. Ну а в случае с Кенни все просто. Еда. Кенни Дорчестер любил поесть. Он часто перефразировал Уилла Роджерса, говоря друзьям, что ему никогда не попадалась еда, которую он не полюбил бы. Тут он немного лукавил, поскольку ненавидел печенку и сливовый сок. Возможно, если бы мать чаще давала ему их в детстве, он никогда не стал бы таким чудовищно толстым в зрелости. К несчастью, Джина Дорчестер обожала готовить лазанью и жареную индейку, сладкий картофель и шоколадный пудинг, телятину кордон блю, вареные початки кукурузы с маслом и блины с черникой. Хотя все это подавалось не в один день, а вовсе не печенку и сливовый сок. Когда же Кенни продемонстрировал свое отношение к данному виду еды, его вырвало после того, как он отведал печенку, она больше никогда не кормила его печенью и сливовым соком. Таким образом, сама того не ведая, она отправила своего сына по мягкой и жирной дороге к лечению мартышками. Но все это было давным-давно, и несчастную женщину нельзя винить, поскольку Кенни сам проел свой путь туда. Кенни любил пиццу пепперони и обычную пиццу, и пиццу с любой начинкой, включая анчоусы. Он мог съесть огромный кусок говядины или свинины, зажаренной на вертеле, и чем острее был соус, тем лучше. Он обожал жареные ребрышки и жареных цыплят, а также курицу с рисом, но не возражал против филе, тарелки жареных креветок или копченых сосисок. Ему нравились гамбургеры с любой начинкой и жареный картофель с луком. Ничто не могло испортить вкус его любимого друга картофеля, но он прекрасно ладил с макаронами.

0: макаронами, рисом, ямсом и даже брюки. «Десерты, вот моя погибель», — иногда приговаривал он, поскольку любил сладкое во всех видах, в особенности шоколадный торт, каноли, а также горячий яблочный пирог с битым кремом. «Хлеб, вот моя погибель», — заявлял он в других случаях, когда понимал, что десерта не будет, и с этими словами отрезал очередной кусок свежей булки, намазывал маслом круассан или хлеб с чесноком, к которому питал особую слабость. Впрочем, слабостей у Кенни имелось великое множество. Он считал себя знатоком дорогих ресторанов и дешевых бистро и мог вести бесконечные и глубокомысленные дискуссии об их достоинствах и недостатках. Он наслаждался греческой, итальянской, французской кухнями, охотно поглощал индийские, китайские и японские блюда и всегда был готов познакомиться с образцами кулинарного искусства других этнических групп, чтобы расширить свои культурные горизонты. После падения Сайгона Кенни рассуждал о том, что теперь вьетнамские беженцы откроют новые вьетнамские рестораны. Когда Кенни путешествовал, он непременно пробовал фирменные блюда данной местности и мог моментально рассказать вам, где лучше всего поесть в 24 крупнейших американских городах, с наслаждением предаваясь воспоминаниям о блюдах, которые имел счастье отведать. Его любимыми писателями были Джеймс Бирд и Келвин Триллин. «Я живу вкусной жизнью», — сияя, заявлял Кенни Дорчестер. Так и было. Но у Кенни имелась тайна. Он редко о ней вспоминал и никогда не говорил вслух, но она жила в глубине его сердца под огромными грудами плоти, и даже любимые соусы не могли ее утопить, а надежный друг вилка оттолкнуть подальше. Кенни Дорчестеру не нравилось быть толстым. Кенни был подобен человеку, который никак не может решить, какая из двух любовниц ему больше по вкусу. Ведь он с неослабевающей страстью обожал еду, но также мечтал о любви женщин, понимая, что должен отказаться от одного, чтобы заполучить другое. И эти мысли причиняли ему ужасную боль. Кенни полагал, что лучше быть стройным и иметь женщин, чем толстым и удовлетворяться лишь бисквитами. Однако надеялся, что ему не придется полностью отказаться от последних. В конце концов, и то, и другое являлось источником наслаждения. Страшное горе обрушивалось на тех, кто отказывался от одного и не умел добиться другого. Ничто не огорчало Кенни больше, чем толстяк, вынужденный есть творог. «Эти жалкие представители рода человеческого почему-то никогда не худеют», — размышлял Кенни, «и обречены жить, не зная ни женщин, ни лангустов. Судьба столь скорбная, что он и думать о ней не желал». И все же, несмотря на сомнения, иногда в сердце Кенни Дорчестера вспыхивала тайная боль, наполнявшая его решимостью добиться невозможного. Встреча с особенно красивой женщиной или сведения о новой, безболезненной, невероятно эффективной диете чаще всего вызывали у Кенни мысли о его отклонениях от нормы. И когда подобные настроения посещали Кенни, он садился на диету. За долгие годы он перепробовал все возможные диеты втайне от окружающих и не слишком долго. Он садился на диету доктора Аткинса и доктора Стилмана, на диету из грейпфрутов и риса. Он пробовал диету из жидких протеинов, оказавшихся поистине отвратительными. Однажды он целую неделю обходился только водой, но ничего не добился. Кенни вступал в клубы тех, кто желает похудеть, и даже посетил несколько встреч, пока не обнаружил, что эти люди плохо на него влияют, поскольку говорят только о еде. Он объявлял голодные забастовки, которые заканчивались, как только он начинал испытывать голод. Он пробовал диету из фруктовых соков и диету пьющего человека, хотя таковым не являлся, а также диету из мартини и взбитого крема, опуская мартини. Гипнотизер убеждал его, что любимая им пища имеет отвратительный вкус, и он совсем не голоден. Наглая ложь. И с гипнозом было покончено раз и навсегда. Кенни пытался менять свои привычки. Съев очередной кусок, клал на стол вилку, пользовался маленькими тарелками, рассчитывая, что порция покажется больше, и даже записывал в дневник все, что съедал. В результате у него имелось множество дневников и грязных маленьких тарелок, не говоря уже о том, что Кенни научился с невиданной ловкостью орудовать вилкой. У него даже была любимая диета. Ты можешь есть сколько угодно своего любимого блюда, но только его и больше ничего другого. Проблема состояла лишь в том, что Кенни никак не мог выбрать самое любимое. Поэтому он неделю ел только ребрышки, потом неделю пиццу, затем утку по-пекински. Дорогая, кстати, получилась неделя. И совершенно не терял в весе. Впрочем, он прекрасно провел время. Обычно подобные помутнения продолжались у Кенни Дорчестера не слишком долго. Затем, как человек, выходящий из тумана, он оглядывался по сторонам и вдруг понимал, что пребывает в ужасном настроении, потерял совсем немного в весе и очень скоро превратится в тех творожных толстяков, которых так жалел. И тогда он отбрасывал в сторону мысли о диете, отправлялся в хороший ресторан и возвращался к нормальной жизни еще месяцев на 6, пока им вновь не овладевала тайная боль. И так продолжалось до тех пор, пока в пятницу вечером он не заметил Генри Морони в Слэбе. Слэб был любимым рестораном Кенни. Здесь специализировались на хорошо прожаренных ребрышках с острыми соусами, которые доставляли Кенни несравненное удовольствие. По пятницам Слэб предлагал любое количество ребрышек, которые вы способны съесть всего за $15. Не слишком доступная цена для большинства, но только не для Кенни, который был способен на более серьезные подвиги. Ту самую пятницу, когда Кенни закончил первую порцию и дожидался второй, потягивая пиво, которое он заедал хлебом, он поднял глаза и с удивлением обнаружил, что в соседней кабинке сидит худой, изможденный мужчина — Генри Морони. Кенни Дорчестер пришел в замешательство. Когда он в последний раз видел Генри Морони, оба являлись несчастными членами клуба желающих сбросить лишний вес. Из всех членов клуба только Генри Морони весил больше, чем Кенни. Настоящий огромный толстый китани-человек. Морони получил жестокую кличку «Костлявый», в чем и признался коллегам по несчастью. Вот только теперь эта кличка вполне ему подходила. Между прочим, весь его стол был усыпан костями. Именно эта деталь больше всего заинтриговала Кенни Дорчестера. Кости. Он начал их считать, но очень скоро сбился, поскольку кости валялись без всякого порядка в тарелках и в лужицах подсыхающего соуса. Итак, Морони уже успел расправиться по меньшей мере с 4 порциями ребрышек или даже с 5. И Кенни Дорчестер решил, что костлявый Генри Морони знает тайну, как похудеть. Итак, существует способ сбросить сотни фунтов, продолжая поглощать по 5 порций ребрышек за один присест. Он встал, протиснулся в кабинку Морони и уселся за его столик. «Так это ты!» — сказал Кенни.
1: Морони посмотрел на него так, словно только сейчас заметил.
2: «А, это ты!»
0: Глаза Морони выглядывали из глубоких серых впадин. Кожа свисала бледными складками. Он опирался локтями на стол, словно не мог сидеть прямо. Он выглядел ужасно, но потерять столько...
3: «Выглядишь великолепно!» — выпалил Кенни. «Как тебе удалось это сделать?» «Как? Ты должен рассказать мне, Генри, правда? Просто обязан!»
2: «Нет!»
0: — прошептал Морони.
2: «Нет! Уходи!»
0: Кенни опешил.
3: «Ну, в самом деле!» — воскликнул он. «Это не по-дружески! Я не уйду, пока не узнаю твоей тайны, Генри! Ты мне обязан рассказать!
2: Вспомни, сколько раз мы вместе преломляли хлеб!»
4: «О, Кенни!»
0: — едва слышно проговорил Морони.
2: «Уходи, пожалуйста! Уходи! Ты не хочешь знать! Это слишком... слишком...»
0: Он замолчал посреди фразы, и его лицо исказило судорога. Он застонал, и его голова повернулась под каким-то диким углом, словно у него начался припадок. Руки ударили по столу.
3: «Генри, что с тобой?» — с тревогой спросил Кенни.
0: Теперь он не сомневался, что костлявый Морони переборщил с диетой. С облегчением выдохнул Морони.
4: «Ничего, ничего. Со мной все в порядке».
0: Однако в его голосе не слышалось ни малейшей радости.
4: «Я в прекрасном состоянии. Все чудесно, Кенни. Я не был таким стройным с... ну, если честно, то никогда. Это настоящее чудо».
0: Он слабо улыбнулся.
4: Скоро цель будет достигнута, и тогда все будет кончено. Думаю, я сумею достичь своей цели. Даже не знаю, сколько я вешу.
1: Он поднес руку ко лбу.
4: Но я стал стройным. Действительно стал. Как ты считаешь, я хорошо выгляжу? Да, да, нетерпеливо ответил Кенни. Но как? Ты должен мне рассказать. Я не верю, что тебе помогли эти фальшивки из клуба. Нет.
1: Слабо покачал головой Морони.
4: Нет, это лечение мартышками. Вот я напишу для тебя.
1: Он взял карандаш и нацарапал на салфетке адрес. Кенни засунул салфетку в карман.
4: Лечение мартышками? Я никогда о нем не слышал. И в чем оно состоит?
1: Генри Морони облизнул губы.
4: Они...
1: Начал он, но тут у него начался новый приступ, и его голова вновь повернулась под невероятным углом.
4: «Иди», —
1: сказал он Кенни.
4: «Отправляйся туда. Это работает, Кенни, да. Лечение мартышками, да. Я больше ничего не могу сказать тебе. У тебя есть адрес. Извини».
1: Он положил обе ладони на стол, с трудом поднялся и двинулся к стойке, шаркая ногами, как старик.
5: Модель для сборки. On Energy.
1: Кенни Дорчестер посмотрел ему вслед и пришел к выводу, что Морони определенно перестарался с лечением мартышками, в чем бы оно ни состояло. Раньше у него никогда не было тика и судорог. «Тут необходимо знать меру», — сказал себе Кенни. Он похлопал по карману, определяя, что салфетка с адресом на месте, и решил относиться к лечению не так, как к костлявой Морони. Вернувшись в свою кабинку, Кенни принялся за вторую порцию ребрышек. В тот вечер он насладился 4 порциями, поскольку перед диетой решил себя не ограничивать. Наступила суббота, и у Кенни появилась возможность начать новую жизнь. Скоро он станет стройным, и все его мечты осуществятся. Он рано встал и тут же устремился в ванную, чтобы взвеситься на цифровых весах, которые Кенни очень любил, поскольку ему не приходилось щуриться, чтобы разглядеть четкие красные цифры. На сей раз загорелось 367. Еще несколько фунтов. Но сейчас это его совершенно не встревожило. Очень скоро новое лечение поможет ему от них избавиться. Надо бы позвонить, чтобы узнать, работает ли заведение по субботам, но... Морони написал на салфетке только адрес. Значит, придется отправиться туда лично. Однако и тут у него возникли проблемы. Запись на салфетке отсылала в доки. Сомнительный район. Дорчестеру с трудом удалось найти таксиста, который согласился его туда отвезти. Он добился своего только после того, как пригрозил, что пожалуется диспетчеру. Хорошо знать свои права. Однако довольно скоро у него появились сомнения. Узкие грязные улочки, по которым они ехали, наводили на мрачные мысли. Кенни подумал, что в центре диетологии, расположенном в таком районе, наверняка работают опасные шарлатаны. Раньше здесь был коммерческий центр, а теперь все пришло в упадок. Витрины половины магазинов были заколочены, остальные производили отталкивающие впечатления. Такси остановилось возле отвратительного старого здания из кирпича, с которым граничили 2 пустыря, заваленных мусором. Сквозь мутные стекла окон ничего нельзя было разглядеть. Плакат с выцветшей рекламой Кока-Колы, скрипя, раскачивался на ветру. Однако номер соответствовал тому, который написал на салфетке костлявый Морони.
4: «Ну вот, приехали», — нетерпеливо сказал водитель, когда Кенни с опаской выглянул наружу. «Возможно, тут какая-то ошибка», — Кенни недоуменно оглядывался. «Пойду проверю. Попрошу вас подождать, пока я не выясню, туда ли мы приехали».
1: Таксист кивнул, и Дорчестер выбрался из машины. Он успел сделать 2 шага, когда услышал, как заурчал мотор. Он обернулся и с удивлением увидел, что такси отъезжает от тротуара.
4: «Но вы не можете», — начал он.
1: Однако водитель не обратил на его слова никакого внимания. Через мгновение такси скрылось из виду. Кенни решил, что обязательно пожалуется на водителя. Впрочем, теперь ему ничего не оставалось, как зайти. Будет он у них лечиться или нет, они наверняка позволят ему воспользоваться телефоном, чтобы вызвать такси. Кенни вздохнул, набрался храбрости и решительно двинулся к входу. Он распахнул дверь, тут же зазвенел колокольчик. Внутри было темно. Пыль и грязь на оконных стеклах почти полностью поглощали солнечный свет. Прошло некоторое время, прежде чем глаза привыкли к царившему здесь сумраку. Дорчестер с ужасом обнаружил, что оказался в чужой гостиной. Наверное, здесь живет семья цыган. Потертый ковер, старая мебель, такую можно получить разве что в армии спасения. Сильно пахло моченью.
6: «Извините», — невнятно пробормотал он, с ужасом представляя себе, что сейчас из темноты выскочит молодой цыган и пырнет его ножом. «Извините».
1: Он отступил назад, нашаривая рукой дверную ручку, и в этот момент в гостиной появился мужчина.
7: «Ага», — сказал он, разглядывая Кенни маленькими блестящими глазками.
8: «Ага, лечение мартышками».
1: Он потер руки и ухмыльнулся. Дорчестер от страха потерял дар речи.
3: Еще никогда ему не приходилось видеть таких огромных, толстых людей. Мужчина оказался заметно толще Кенни, толще костлявого Морони. Он в буквальном смысле сочился жиром, а еще походил на гриб. У него были крошечные глазки, почти невидимые за валиками нависающей бледной плоти. Тучность оказала влияние даже на волосы, которых почти не осталось. Его грудь была обнажена, горы колышущейся плоти, отвратительно трясущиеся при ходьбе. Однако толстяк двигался быстро, и ему удалось схватить Кенни за руку.
8: «Лечение мартышками!»
1: – нетерпеливо повторил он и потянул посетителя за собой. На лице незнакомца появилась улыбка, которая располовинила его лицо, обнажив полукруг сияющих белых зубов.
3: «Нет!» — наконец выдавил из себя Кенни.
6: «Нет, я передумал!»
1: «Костлявый Морони не прав. Как могло такое лечение быть эффективным, если этот человек страдает от столь ужасного ожирения? Не говоря уже о том, что это наверняка опасно. Какие-нибудь гормоны обезьян или что-то им подобное...» «Нет!» — повторил Кенни более энергично, пытаясь вырваться из лап тучного великана. Тщетно. Незнакомец был больше и заметно сильнее, чем Кенни. Он вновь подтолкнул его, не обращая внимания на протесты, и все это время с его лица не сходила маниакальная улыбка.
8: «Толстый человек!» — бормотал он,
1: а затем, чтобы доказать истинность своих слов, схватил за одну из складок на теле Кенни и больно ущипнул.
8: «Толстый, толстый, толстый — это плохо. Лечение мартышками заставит тебя похудеть».
6: «Да, но
8: лечение мартышками», — повторил мужчина, который умудрился обойти Кенни со спины.
1: Он всем своим весом подтолкнул Кенни. Тот невольно сделал несколько шагов и оказался в задней комнате, отделенной от гостиной темной занавеской. Здесь еще сильнее пахло мочой, и Дорчестера затошнило. В темноте со всех сторон доносились какие-то шорохи.
3: «Крысы!» Кенни смертельно боялся крыс.
1: Он вытянул перед собой руки и шагнул обратно к тусклой полоске света, пробивающейся сквозь занавеску. Но прежде чем он сумел добраться до нее, у него за спиной раздался высокий стрекочущий звук, похожий на автоматную очередь, сменившийся оглушительным шумом. А затем его шеей коснулось что-то теплое и волосатое. Завопил он, выскакивая в гостиную, где его терпеливо поджидал огромный человек с голой грудью. Кенни перескакивал с одной ноги на другую и верещал.
8: «А, крыса, крыса у меня на шею! Снимите ее, снимите!»
1: Он попытался схватить ее обеими руками, но существо двигалось с невероятной ловкостью и быстротой.
8: «Помогите мне, помогите, крыса!»
1: Хозяин ухмыльнулся и покачал головой так, что его многочисленные подбородки весело заплясали.
8: «Нет, нет!» — ответил он. «Не крыса, толстяк! Мартышка! Ты получаешь лечение мартышками!»
1: Он сделал шаг вперед, а вновь схватил Кенни за локоть и подвел к висевшему на стене большому зеркалу. В комнате было так темно, что Кенни с трудом разглядел свое отражение в зеркале. Он сообразил лишь, что оно недостаточно широкое, и в нем не помещаются его руки. Мужчина отступил к стене и потянул за выключатель. Тут же загорелась свисающая с потолка лампочка. Она раскачивалась из стороны в сторону,

0: гостиной перемещались пятна света. Кенни Дорчестер задрожал и посмотрел в зеркало.
1: «Ох», — сказал он.
0: У него на спине сидела обезьяна. Точнее, она устроилась на плечах, обхватив лапами толстую шею и соединив их под его тройным подбородком.
2: Дорчестер ощущал, как мех обезьянки щекочет ему затылок, чувствовал, как теплые маленькие лапки легко хватают его за уши. Это была совсем маленькая мартышка, она выглянула из-за его головы и широко ухмыльнулась. У нее были быстрые маленькие глазки, грубый коричневый мех и слишком много блестящих белых зубов. Длинный цепкий хвост постоянно раскачивался, словно мохнатая змея.
0: Сердце Кенни стучало в груди точно огромный воздушный молот. Тревога по поводу незнакомца и обезьянки росла. Однако он набрался мужества и заставил себя успокоиться. В конце концов, это же не крыса. Такая маленькая мартышка не причинит ему вреда. Скорее всего, она ручная, уж очень ловко она устроилась у него на плечах. Возможно, ее владелец разрешает ей так сидеть, и когда Кенни прошел в темную комнату, она ошиблась и прыгнула к нему на плечи. Все толстые люди в темноте похожи друг на друга. Кенни схватил мартышку сзади и попытался стащить, но ему никак не удавалось ее ухватить. Да и зеркало, в котором все было наоборот, только мешало. Он принялся подпрыгивать, из-за чего вся комната и мебель тряслась всякий раз, когда он приземлялся, но обезьянка крепко держалась за его уши и упорно не желала покидать свое место. Наконец, постаравшись сохранять достоинство, что при данных обстоятельствах было весьма непросто, Дорчестер повернулся к хозяину и сказал:
3: «Ваша обезьяна, сэр! Пожалуйста, помогите мне ее снять!» «Нет, нет!»
0: Мужчина покачал головой.
3: «Делать тебя худым! Лечение мартышками! Ты не хотеть быть худой?»
1: «Конечно, хочу!» — с несчастным видом заявил Кенни. «Но это абсурдно!»
0: Он не понимал, что происходит. Получалось, что обезьянка на его шее является частью лечения, но он не видел в этом никакого смысла.
3: «Иди!» — сказал мужчина.
0: Он протянул руку вверх и выключил свет. Потом повернулся к Кенни, который испуганно отступил на шаг.
3: «Иди!»
0: — повторил мужчина, вновь хватая Кенни за руку.
3: «Наружу, наружу! Ты получать лечение мартышками, теперь уходить!»
4: «Послушайте!» — с яростью закричал Дорчестер. «Пустите меня! Уберите вашу обезьяну! Вы меня слышите? Я не хочу вашу обезьяну! Слышите? Не хочу! И перестаньте меня толкать, сэр! Вот что я вам скажу, у меня есть друзья в полицейском управлении, и вам это так не пройдет! Прекратите!»
0: Но все его протесты были напрасны. Толстяк своим огромным, бледным, влажным от пота телом неумолимо подталкивал Кенни к двери. Вновь зазвонил колокольчик, и Кенни оказался на улице, залитая ослепительным солнечным светом.
4: «Я не стану вам ничего платить!» — споткнувшись, заявил Кенни. «Ни цента, вы меня слышите?»
3: «Лечение мартышками бесплатно», — ухмыляясь, ответил толстяк.
4: «Ну, хотя бы вызовите мне такси», — начал Кенни, но было уже поздно.
0: Толстяк закрыл дверь.
2: Кенни подскочил к двери и попытался ее открыть. Заперто.
4: «Откройте, эй, вы там!» — потребовал Кенни.
0: Никакого ответа. Он снова закричал, но сразу почувствовал, что на него смотрят. Кенни оглянулся. На противоположной стороне улицы, на крыльце закрытого магазина, сидели трое старых пьяниц, которые передавали друг другу бутылку в коричневом бумажном пакете и бросали в его сторону подозрительные взгляды.
2: Тут только Кенни Дорчестер вспомнил, что он средь бела дня стоит посреди улицы с обезьяной на спине.
0: Он покраснел, чувствуя себя полнейшим дураком.
4: «Это мой домашний любимец!» —
0: крикнул он пьяницам, с трудом выдавив улыбку.
4: «Мой маленький любимец, ничего больше!»
0: Кенни бросил последний злобный взгляд на запертую дверь и быстро зашагал по улице. Свернув за угол, он оказался в темном узком переулке за двумя старыми серыми многоквартирными домами. Дорчестер сел на мусорный бак. Дыхание с шумом вырывалось из его легких. Достав носовой платок, он вытер лоб. Обезьянка слегка переместилась, и Кенни ощутил ее движение.
3: «Уходи прочь!» — закричал он, пытаясь схватить зверька за шиворот, но тот вновь легко ускользнул.
0: Тогда Кенни убрал платок, завел обе руки себе за голову и попытался схватить мартышку, но опять потерпел поражение.
2: Как же дальше Кенни Дорчестер будет справляться с надоедливой мартышкой, вы узнаете из следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Джордж Мартин. Лечение мартышками. Продолжение.
1: Лапы! Пришла спасительная мысль. Лапы под его подбородками.
0: Очень спокойно и медленно он поднял руки, ощутил под своими ладонями лапки обезьянки и сжал пальцы. Затем глубоко вздохнул и рванул их в разные стороны, словно это грудная кость птицы, которую следует сломать на счастье. Обезьяна тут же атаковала его. Одна ее лапка больно вывернула его правое ухо, казалось, еще немного она его оторвет, а второй кулачок принялся колотить в висок. Дорчестер крякнул и отпустил лапки обезьянки. Ему так и не удалось оторвать их от своей шеи. Мартышка тут же перестала рвать его ухо и колотить в висок. Кенни заплакал, наполовину от облегчения, наполовину от разочарования. Он чувствовал себя ужасно. Потерпев поражение в схватке с мартышкой, он очень долго сидел на мусорном баке. Так страшно выйти на улицу, где люди будут показывать на него пальцем и смеяться или делать язвительные замечания себе под нос. Полному человеку и без того живется нелегко. А теперь жестокая толпа будет насмехаться над толстяком с обезьянкой на спине. Кенни не хотел в этом участвовать. Он решил сидеть на мусорном баке в переулке до тех пор, пока не умрет он или мартышка, чтобы не переносить позорных насмешек на улицах. Однако удалось продержаться только час. Потом Кенни Дорчестер проголодался. Быть может, люди будут над ним смеяться, но они делали это и раньше, какая разница? Кенни встал, стряхнул грязь с брюк, а обезьянка устроилась поудобнее у него на шее. Он решил не обращать на нее внимания и отыскать пиццу пепперони. Задача оказалась непростой. Среди отвратительных трущоб попадались пьяницы, злобные подростки и заколоченные дома, но почти не было пиццерий. Не удавалось ему найти и такси. Стараясь сохранять достоинство, Кенни быстро шагал по главной улице. Он смотрел прямо перед собой, ему хотелось побыстрее оказаться в более приличном районе. Дважды ему попадались телефонные будки, он с радостью вытаскивал монетку, чтобы вызвать такси, но оба раза телефоны не работали. Вандалы! Хуже, чем крысы! Наконец, через несколько часов он натолкнулся на жалкое кафе. На витрине красовалась надпись «Джонс Грилл», а над дверью ярко горела надпись «Еда». Дорчестер был близко знаком с этими тремя чудесными буквами и узнал вывеску за два квартала. Она звала его к себе, словно маяк. Хотя Кенни сообразил, что здесь почти наверняка не сможет заказать любимую пиццу, но ему было все равно. Как только Кенни распахнул дверь, у него появилось дурное предчувствие. Во-первых, он сразу же почувствовал себя здесь чужим. Большинство посетителей показались ему уличными грабителями. Во-вторых, ему могут отказать из-за сидящей на спине мартышки. Дорчестер сразу же уселся за маленький столик в самом темном углу, где надеялся избежать любопытных взглядов. Седая сухопарая официантка в выцветшем розовом платье тут же направилась к нему. Кенни сидел, опустив глаза, нервно играя с солонкой и перечницей. Больше всего он боялся, что она подойдет к нему и скажет: «Эй, уберите отсюда эту тварь!» Но женщина, приблизившись, кивнула и достала из кармана передника блокнот и карандаш. «Ну?» — резко спросила она. «Что будем заказывать?»
1: Кенни испуганно поднял на нее взгляд, криво улыбнулся и, запинаясь, заказал омлет с сыром и двойной порцией бекона, кофе, большой стакан молока и гренки с корицей. «А у вас подают черный хлеб?» — с надеждой спросил он, но официантка покачала головой и ушла. «Какая чудесная женщина!» — подумал Кенни, дожидаясь, когда ему принесут заказ. Он рассеянно рвал салфетку на маленькие кусочки. «И какое чудесное место! Она даже не упомянула обезьянку! Как учтиво с ее стороны!»
0: Еду принесли довольно быстро. Выдохнул Кенни, когда официантка поставила перед ним поднос. Он ужасно проголодался и, выбрав самый аппетитный гренок, поднес его ко рту. Лапка маленькой обезьянки метнулась вперед и выхватила у него из рук лакомство. Кенни Дорчестер несколько мгновений сидел в тупом оцепенении. Опустевшая рука застыла у рта. Он слышал, как мартышка с громким чавканьем поедает его еду. Затем, прежде чем Кенни успел понять, что происходит, длинный хвост мартышки обвился вокруг стакана с молоком и моментально его утащил.
2: «Эй!»
0: Хитрая зверюшка заглотнула молоко, а в следующий миг стакан вылетел из-за его плеча, и Кенни едва успел его подхватить. Между тем хвост обезьянки потянулся к бекону. Дорчестер схватил вилку и сделал выпад, но мартышка вновь его опередила. Бекон исчез, а зубчики вилки бессильно ткнулись в тарелку. Теперь он понял, что вступает в гонку, и, бросив погнутую вилку, схватил ложку, чтобы отсечь кусок омлета с сыром, и наклонился вперед, стараясь не терять времени. Обезьянка вновь оказалась быстрее. В ложке остались лишь капельки растаявшего сыра, когда она очутилась во рту Кенни. Он вновь метнулся к тарелке, но у него не было ни одного шанса на победу. Две лапки и хвост. Изредка зверек использовал еще и ноги, всякий раз его опережали. Кенни Дорчестер и не заметил, как его тарелка опустела. Появилась официантка.
3: «О, да вы сильно проголодались», — сказала она, протягивая ему чек. «Никогда не видела, чтобы кто-то так быстро все уминал».
0: Кенни посмотрел на нее снизу вверх.
3: «Но это не я», — запротестовал он. «Все съела обезьянка».
0: Официантка с сомнением посмотрела на него.
3: «Какая еще обезьянка?» — спросила она удивленно. «Сюда нельзя приносить животных. Департамент здравоохранения не разрешает кормить в кафе животных».
4: «Что значит приносить?» — раздраженно поинтересовался Кенни.
3: «Обезьянка сидит у меня».
0: Ему так и не удалось закончить фразу. Мартышка со страшной силой ударила его по левой щеке. Голова Кенни дернулась, и он вскрикнул от неожиданной боли. Официантка сочувственно посмотрела на него.
5: «С вами все в порядке, мистер?» — спросила она. «Надеюсь, у вас не будет припадка».
6: «У меня не бывает припадков!» — почти закричал Дорчестер.
3: «Эта проклятая мартышка меня ударила! Неужели вы сами не видели?»
5: «О, да, конечно».
0: Официантка отступила на шаг.
5: «Ваша мартышка вас ударила. Скверные маленькие бестии».
0: Кенни в отчаянии стукнул кулаком по столу.
3: «Не имеет значения. Забудем об этом».
0: Он схватил чек и отметил, что мартышка не проявила к чеку ни малейшего интереса. Затем встал, вытаскивая бумажник.
3: «У вас здесь есть телефон? Вызовите мне, пожалуйста, такси. Вы ведь не откажете мне в такой услуге?»
5: «Конечно», —
0: ответила официантка, отходя к кассе, чтобы пробить чек.
3: «Конечно, мистер», — пробормотала она. «Такси. Мы сейчас же вызовем вам такси».
0: Разъяренный Кенни сидел и ждал такси. Водитель никак не отреагировал на мартышку. Кенни не поехал домой, а отправился в свою любимую пиццерию, которая находилась в 5 минутах ходьбы от его квартиры, и заказал большую пиццу. Мартышка сожрала все, хотя Кенни пытался ее обмануть, зажав в каждой руке по большому куску и поднося их одновременно ко рту. К несчастью, у мартышки также имелось две лапки, которые двигались гораздо быстрее его рук. Когда пицца закончилась, Дорчестер немного подумал, а потом подозвал официантку и заказал вторую порцию. Он выбрал большую пиццу с анчоусами, решив, что поступает очень хитро, так как до сих пор не встречал никого, кому нравилось это блюдо. Маленькие соленые рыбки станут его спасением. Чтобы увеличить свои шансы, Кенни взял перечницу и покрыл всю пиццу толстым слоем перца, способным вызвать настоящий пожар в любой глотке. После чего, вновь обретя уверенность, попытался съесть кусочек. Мартышке понравилась пицца с анчоусами и огромным количеством перца. Кенни Дорчестер с трудом сдерживал слезы. Из пиццерии он направился в Слэп, замечательный греческий ресторан, оттуда в Макдональдс, затем в булочную, где можно было полакомиться изумительными шоколадными эклерами. Рано или поздно мартышка набьет желудок. В конце концов, это лишь маленькое существо. Он будет заказывать все новые и новые порции, пока мартышка не насытится или у нее не случится заворот кишок, и она помрет. В этот день Кенни потратил на еду больше $200. Но ему не досталось ничего. Мартышка оказалась бездонной бочкой. И если ее желудок имел пределы, то они явно превосходили возможности бумажника Кенни. Наконец, Дорчестер был вынужден признать свое поражение. Мартышку не удастся набить едой, чтобы она перестала поглощать новые порции. Тогда Кенни решил применить другую тактику, посчитав, что ему обязательно будет сопутствовать успех. Обезьяны не отличаются умом. Даже невидимые мартышки с неслыханным аппетитом. Смущенно улыбаясь, Кенни зашел в соседний супермаркет, купил коробку с банановым пудингом, он посчитал, что это правильный выбор, и коробку крысиного яда. Дома, напевая бодрый мотивчик, он сдобрил банановый пудинг щедрой порцией яда без запаха и разлил его в розетке, чтобы десерт остыл, а потом около часа смотрел телевизор. Наконец он поднялся с кресла, подошел к холодильнику, вытащил пудинг и взял большую ложку. Потом уселся за стол, набрал полную ложку пудинга и поднес ко рту. Здесь он сделал паузу и стал ждать. Ждать пришлось долго. Мартышка не проявила ни малейшего интереса к отравленному пудингу. «Быть может, она наконец наелась», — подумал Кенни. Он отложил в сторону отравленный пудинг и побежал на кухню, где нашел коробку с ванильными вафлями и несколько старых крекеров. Обезьянка без колебаний их сожрала. По щеке толстяка сползла слеза. Мартышка не возражала против того, чтобы он съел хоть весь отравленный пудинг. Дорчестер без особой надежды протянул руки назад, пытаясь схватить обезьяну. Возможно, съеденная пища немного ослабила ее реакцию. Зверек легко ускользал от него, а когда ему это надоело, укусил Кенни за палец.

После того, как палец был промыт и перевязан, Дорчестер вернулся в гостиную и со вздохом устроился в кресле напротив телевизора. Начинался повтор галопирующего гурмана. Такое выдержать было невозможно. Переключившись на другой канал, он несколько часов смотрел все подряд, рыдая над передачами Бетти Крокер. Наконец, поздним вечером он немного оживился, услышав одно из часто повторяющихся объявлений. Вот что ему надо сделать. Обратиться

Кенни снял трубку и позвонил по телефону экстренной помощи. Ему ответила женщина, которая показалась ему доброй, сочувствующей и красивой. Кенни тут же принялся изливать ей свое сердце, рассказав о мартышке, которая не позволяет ему поесть, и о том, что ее никто не видит, кроме него, о том... Но тут обезьянка врезала ему по щеке. Он застонал. «Что случилось?» — спросила женщина. Тварь принялась выворачивать ему ухо. Кенни пытался продолжать говорить, не обращая внимания на боль, но мартышка не оставляла его в покое до тех пор, пока он не разрыдался и не бросил телефонную трубку. Настоящий кошмар. Погруженный в грустные мысли, Дорчестер поплелся в постель, рассчитывая, что утром все будет в порядке, и мартышка превратится в дурной сон, навеянный, вне всякого сомнения, несварением желудка. Очень скоро обнаружилось, что безжалостная зверюшка не дает ему нормально спать. Кенни привык спать на спине, сложив руки на животе. Но после того, как он разделся и улегся в постель, кулаки обезьянки обрушились ему на голову, подобно волосатому урагану. Мартышка не собиралась оставаться зажатой между его затылком и подушкой. Заскулив от боли, Дорчестер перевернулся на живот. Ему было очень неудобно, но только так мартышка не протестовала. На следующее утро Кенни Дорчестер проснулся и обнаружил, что его правая щека покоится на подушке и онемевшей руке. «Все это сон», — говорил он себе, боясь пошевелиться. «Никакой обезьяны не существует». «Чушь! Какая там обезьяна? Это костлявый Морони рассказал ему о лечении мартышками, и ему приснился кошмар. Наступило самое обычное утро». Дорчестер открыл один слезящийся глаз. Спальня выглядела как всегда. Как хорошо лежать, наблюдая за медленно меняющимися показаниями цифровых часов. Без всяких мартышек. А потом напомнил о себе пустой желудок. «Нет никакой обезьяны!» — громко заявил он и сел на постели. И почувствовал, как мартышка переместилась. Кенни задрожал и едва не разрыдался снова, но ему удалось сдержать слезы. «Никакая обезьяна не сможет взять верх над Кенни Дорчестером», — сказал он себе. Гримасничая, он надел тапочки и побрел в ванну. Обезьяна осторожно выглядывала из-за головы Кенни, пока он брился. Он угрюмо смотрел на нее в зеркало. Ему показалось, что она немного выросла. Впрочем, что тут удивительного, если вспомнить, сколько она вчера сожрала? Не перерезать ли мартышке горло? К сожалению, электрическая бритва не слишком для этого приспособлена. И даже если воспользоваться ножом, слишком опасно наносить удары себе за спину, глядя в зеркало. Прежде чем выйти из ванны, Кенни вдруг захотелось взвеситься. Он встал на весы. Тут же загорелись цифры 3, 6, 7, как и вчера. Обезьяна ничего не весила? Нет, этого быть не может. Несомненно, тварь весит пару фунтов, но ее вес компенсировали потери самого Кенни. Значит, он похудел, поскольку почти сутки ничего не ел. Быть может, от его мучений будет хоть какая-то польза. Настроение мгновенно улучшилось. Придя на кухню, Кенни колебался между гренками с молоком и яйцом и яичницей с ветчиной. Какая разница, ему все равно ничего не достанется. С мрачным фатализмом Кенни взял тарелку и наполнил ее кукурузными хлопьями, залив их молоком. Мартышка все отнимет, так зачем тратить время на приготовление завтрака? Он взял ложку и попытался быстро засунуть ее в рот. Обезьянка его опередила. Кенни ничего другого и не ждал, но в тот момент, когда она вырвала у него из рук ложку, он ощутил ужасающую скорбь. «Нет! Нет! Нет! Нет!» Дорчестер слышал, как хрустят хлопья во рту у проклятой мартышки, а молоко льется ему за шиворот. По щекам покатились слезы. Он смотрел на тарелку с кукурузными хлопьями, такую близкую и недостижимую. И тут у него возникла идея. Кенни резко нагнулся, опустив лицо в тарелку.
Мартышка схватила его за ухо и с возмущенным визгом принялась его крутить. Одновременно она колотила его по виску, однако Кенни было все равно. Он жадно втягивал в себя молоко и кукурузные хлопья. К тому времени, когда мартышкин хвост вырвал тарелку из его рук и швырнул на пол, он успел набрать полный рот хлопьев. Щеки Кенни раздулись. По подбородку текло молоко, в левую ноздрю попали хлопья, но он пребывал на небесах. Вот только не подавиться бы с таким трудом добытой едой. Когда хлопья у него во рту закончились, он облизнул губы и встал, переполненный торжеством. Ха-ха-ха! Гордо выпрямившись, он вернулся в спальню и оделся, ухмыляясь мартышке в большое зеркало. Он одержал победу! В последующие дни и недели жизнь Кенни Дорчестера изменилась. Он привыкал жить с обезьяной. Казалось, что это не так уж трудно, если исключить время трапез. В те моменты, когда Кенни не пытался засунуть еду в рот, он почти забывал о существовании мартышки. Пока Дорчестер перебирал бумаги и звонил по телефону, она мирно сидела у него на плечах. Коллеги либо не замечали обезьяну, либо были достаточно вежливы, чтобы воздерживаться от комментариев. Проблемы возникали только во время перерывов на ланч, когда он предпринимал очередную попытку добраться до кофе и булочек с сыром. Мартышка сжирала 9 булочек, прежде чем Кенни успевал отойти в сторону, и коллеги начинали говорить, что это его рук дело. Избегая зеркал, привычка которой Кенни теперь следовал неукоснительно, словно вампир, он большую часть времени теперь не думал о мартышке. У него возникала лишь одна проблема, к сожалению, 3 в день – завтрак, ланч и обед. В это время обезьяна заявляла о себе, и Кенни был вынужден с этим считаться. Постепенно он перешел на пищу, которая подавалась в глубоких тарелках, чтобы применять метод Келлога. Обычно ему удавалось во время каждой трапезы по нескольку раз набить рот хлопьями или чем-нибудь похожим. Впрочем, возникали и другие проблемы. Люди стали бросать на него косые взгляды, когда он применял метод Келлога в кафе. Иногда даже позволяли себе довольно грубые замечания относительно его манер. В одном из самых любимых заведений, где подавали блюда с острым стручковым перцем чили, владелец решил, что у Дорчестера начался сердечный приступ, когда тот плюхнулся лицом в тарелку и был очень недоволен, поняв, в чем дело. В другой раз он обжег лицо, попытавшись отведать горячего супа. Теперь у Кенни был такой вид, словно он постоянно краснеет. Но последней каплей стал эпизод в ресторане морепродуктов, откуда его в буквальном смысле вышвырнули вон после того, как он опустил лицо в суп из лангустов и принялся его прихлебывать. Дорчестер стоял на улице и долго ругался, напоминая владельцу, сколько денег он потратил у него в ресторане за долгие годы. С тех пор он ел только дома. Несмотря на ограниченные успехи, Кенни Дорчестер получал лишь 10-ю часть приготовленной им еды. Остальное доставалось ненасытной твари, угнездившейся у него на плечах. Он все время размышлял о том, как избавиться от подлой мартышки, однако все его попытки заканчивались неудачами. Однажды, в субботу, Кенни отправился в зоопарк, рассчитывая, что его мартышка захочет поиграть со своими соплеменниками. Быть может, найдет себе здесь супругу. Но как только Дорчестер вошел в обезьянник, все его обитатели подбежали к решеткам своих клеток и принялись пронзительно верещать, плеваться и вырываться на свободу. Мартышка на спине Кенни отвечала им, и очень скоро в него полетела ореховая скорлупа и другой мусор. Ему ничего не оставалось, как зажать уши и спасаться бегством. В другой раз он зашел в бар и заказал себе несколько порций виски с пивом, рассчитывая, что, напоив мартышку, сможет от нее избавиться. Такое сочетание способно свалить кого угодно. Этот эксперимент принес ему очередные неприятности. Обезьяна с легкостью поглощала виски с пивом, но после 3-й порции принялась колотить Кенни по голове в ритме диско. Рядом громко играл музыкальный автомат. На следующее утро он проснулся с тяжелой головной болью. Мартышка чувствовала себя прекрасно. Через некоторое время Дорчестер перестал строить коварные планы. Неудачи окончательно его обескуражили. К тому же присутствие мартышки уже не так сильно раздражало. Более того, после того, как прошла первая неделя, он перестал испытывать постоянное чувство голода. Поначалу на него накатывали приступы слабости, сопровождавшиеся головокружением, но потом охватила эйфория. Он чувствовал себя великолепно. Более того, он терял вес. Конечно, весы этого не показывали. К
каждое утро загоралось одно и то же число – 367. Но он ведь взвешивал не только себя, но и мартышку. Кенни знал, что худеет. Он ощущал, как исчезает фунт за фунтом. Даже коллеги стали обращать на это внимание, и когда они спрашивали, как ему это удается, он подмигивал и отвечал: «Лечение мартышками. Таинственное лечение мартышками». Однажды Дорчестер попытался пуститься в объяснение, но мартышка стала колотить его с таким энтузиазмом, что он едва не лишился головы, а друзья принялись что-то бормотать относительно странных судорог. Наконец наступил день, когда Кенни пришлось ушить свои брюки на несколько дюймов. Это был один из самых счастливых моментов его жизни. Однако ощущение счастья исчезло, когда он случайно посмотрел на свое отражение в витрине. Дома он уже давно убрал все зеркала, поэтому был потрясен видом мартышки. Животное выросло. Теперь на его плечах высилось злое и уродливое шимпанзе, чья ухмыляющаяся рожа вздымалась над его головой, а не робко выглядывала из-за нее. Обезьяна стала ужасно толстой, превратившись в подобие бочонка, а хвост доставал до самой земли. Кенни с ужасом смотрел на нее, она же в ответ нагло ухмылялась. «Вот почему у меня в последнее время стала болеть спина», — подумал он. Кенни медленно побрел домой, вся его радость испарилась. Он шел и размышлял о своей жизни, а бездомные собаки следовали за ним на некотором расстоянии и оглушительно лаяли. Дорчестер не обращал на них внимания, так как уже давно понял, что собаки видят обезьяну, как и животные в зоопарке. По-видимому, этой способностью тоже обладали пьяницы. В тот вечер, когда он посетил бар, один человек очень долго на него смотрел, хотя его могли заинтересовать стремительно исчезающие порции виски и пива. Вернувшись домой, Кенни Дорчестер растянулся на своей постели. Как всегда, он лежал на животе, подложив подушку под подбородок. Телевизор был включен, но Кенни не смотрел на экран, пытаясь найти выход. Даже реклама пиццы не привлекла его внимания. Тот момент, когда ломтик пиццы со свисающими с него нитями сыра снимали со сковороды. Когда реклама закончилась, Кенни встал, выключил телевизор и сел за свой круглый обеденный стол. Он нашел листок бумаги и огрызок карандаша, тщательно написал формулу крупными печатными буквами и посмотрел на нее. «Я плюс обезьяна 367 фунтов». В этой формуле скрывался какой-то тревожный смысл. И чем дольше он размышлял, тем меньше ему нравились выводы. Дорчестер явно терял вес, и к этому следовало относиться серьезно. Однако где удовлетворение от победы? Сколько бы он ни сбросил, его тело будет таскать прежний вес. Все те же 367 фунтов. Что касается стройности и привлекательности для женщин, на каких женщинах может идти речь, пока у него на спине сидит обезьяна? Кенни представил себе свидание с какой-нибудь девушкой в кафе и содрогнулся. «Чем все это для меня закончится?» — спросил он вслух. Обезьяна пошевелилась и издала отвратительный негромкий смешок. Кенни неодобрительно поджал губы. «Завтра он отправится туда, где получил проклятую мартышку». Окончание рассказа Джорджа Мартина «Лечение мартышками» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: написал: «Но витрина магазинчика, где раньше висел выцветший плакат с рекламой Кока-Колы, исчезла. На его месте теперь был пустырь, заросший сорняками и усыпанный мусором».
1: «О, нет!» –
0: простонал Кенни.
1: «О, нет!»
2: «С вами все в порядке?» – спросила женщина, сидевшая за рулем такси.
0: «Да», – пробормотал Кенни. «Только... подождите, пожалуйста, я должен подумать». Он закрыл лицо руками. Дорчестер вдруг ощутил слабость и головокружение. И еще ужасно захотелось есть. Счетчик продолжал негромко тикать. Женщина тихонько насвистывала. Кенни думал. Улица выглядела точно так же, как в прошлый раз, только не было магазинчика. Так же грязно, старые пьяницы по-прежнему сидят на крылечке. Он опустил стекло и позвал одного из пьяниц. «Сэр!» Тот молча посмотрел на него. «Подойдите сюда, сэр!» Старик встал и шаркающей походкой направился к такси. Кенни вытащил из бумажника доллар и вложил его в руку пьяницы. «Вот, возьмите, друг мой, купите себе выпить».
3: «И за что это вы мне решили подарить доллар, мистер?» —
0: подозрительно спросил пьяница.
2: «Я хочу, чтобы вы ответили на мой вопрос. Что стало со зданием, которое здесь стояло...» — Кенни показал на пустырь — «несколько недель назад».
0: Мужчина быстро засунул доллар в карман.
3: «Здесь уже много лет ничего нет», — ответил он.
2: «Именно этого я и боялся», — признался Кенни. «Вы уверены? Я недавно был здесь, я отчетливо помню».
3: «Не было здания», — твердо повторил пьяница, повернулся и зашагал прочь, но потом остановился и оглянулся. «Ты один из толстых парней», — с укором сказал он.
2: «А что вам известно о, ну, страдающих избыточным весом?»
3: «Постоянно вижу, как они здесь болтаются. Совсем дурные, кричат что-то». «Ага, помню тебя. Ты один из этих парней».
0: Старик нахмурился и внимательно посмотрел на Кенни.
3: «Похоже, ты потерял немного жира. Очень хорошо. Спасибо за доллар».
0: Кенни Дорчестер проследил взглядом за пьяницей, который вернулся на свое крылечко и вскоре уже что-то оживленно обсуждал со своими собратьями. С тяжелым вздохом он поднял стекло, еще раз посмотрел на пустырь и попросил отвезти его домой. Его самого и обезьяну. Вновь потянулись недели. Кенни Дорчестер жил как в трансе. Он ходил на работу, перекладывал бумаги, бормотал вежливые слова сослуживцам, получал свою скромную толику пищи, избегал зеркал. Весы продолжали показывать 367 фунтов. У него образовался отвисший подбородок, на животе появились складки кожи, которые выглядели так же жалко, как использованный презерватив. Начались голодные обмороки. Во время ходьбы у него стали заплетаться ноги, которые с трудом выдерживали вес растущей обезьяны. Резко ухудшилось зрение. Ему даже показалось, что у него начали выпадать волосы, но то была ложная тревога. Благодарение Богу, волосы теряла обезьяна. Теперь они валялись повсюду. Даже ежедневная работа с пылесосом не слишком помогала. Вскоре Кенни перестал следить за порядком. У него просто не хватало сил. Теперь даже встать со стула было для него нелегким делом. Приготовление обеда стало невыносимой мукой, однако он этим занимался, поскольку обезьяна немилосердно колотила его, когда он не кормил ее вовремя. Дорчестер потерял всяческий интерес к жизни. Лишь каждое утро вставал на весы и смотрел на формулу, которую повесил на стену в ванной. «Я плюс обезьяна равно 367 фунтов». Сколько приходится на «я» и сколько на «обезьяна»? Но на самом деле не хотел знать ответ. Однажды, повинуясь странной прихоти, Кенни попытался схватить обезьяну за лапы, рассчитывая, что теперь она стала недостаточно быстрой, и он сумеет стащить ее. Его руки сомкнулись на пустоте. Лапы обезьяны исчезли, хотя он продолжал ощущать чудовищный вес на своих плечах. Ничего не понимая, Дорчестер принялся ощупывать шею и грудь, рассеянно отметив, что теперь видит собственные ступни. Интересно, как давно с ним произошла такая метаморфоза? Кстати, отличные ступни, вот только икры и бедра выглядели невероятно тощи.

0: Его разум с трудом вернулся к загадке. Куда делись лапы обезьяны? Кенни нахмурился и попытался разобраться в том, что происходит, но в голову не приходило никаких разумных объяснений. Наконец он засунул вновь обретенные ступни в домашние тапочки и побрел к чулану, где были сложены все зеркала. Зажмурившись, Дорчестер протянул руку и нащупал большое зеркало, которое когда-то висело на стене спальни, не открывая глаз, вытащил его и установил возле стены. Затем задержал дыхание и открыл глаза. В зеркале отражался изможденный, скелетообразный тип, сгорбленный и болезненный. На спине у него, ухмыляясь, сидело существо размером с гориллу, весьма тучную гориллу. Длинный бледный хвост, похожий на змею, мощные руки. Она была белой, точно личинкой, и совершенно безволосой. Тварь казалась прикрепленной к нему, будто росла прямо из его спины. А еще она омерзительно ухмылялась. Обезьяна напомнила Кенни огромного владельца заведения, где предлагали лечение мартышками. И почему он не замечал этого раньше? Кенни Дорчестер отвернулся от зеркала и перед тем, как отправиться спать, приготовил обезьяне роскошный обед. В ту ночь ему приснилось, как все началось в Слэбе, где он встретил костлявого Морони. В кошмаре огромное злобное белое существо сидело на плечах Морони, поедая одну порцию ребрышек за другой, но Кенни вежливо делал вид, что ничего не замечает, и поддерживал остроумную оживленную беседу. Потом, когда ребрышки закончились, существо схватило руку Морони и принялось ее пожирать. Кости сытно похрустывали, а его приятель продолжал разговор. Существо успело съесть руку до локтя, когда Кенни проснулся с криком и в холодном поту. Он с трудом поднялся на ноги и побрел в туалет, где минут 10 у него не прекращалась сухая рвота. Разозленная обезьяна, которой не дали поспать, вяло лупила его по голове. «Костлявый!» – прошептал он. Кенни Дорчестер на четвереньках торопливо вернулся в спальню, встал и быстро накинул на себя одежду. Было 3 часа утра. Он проверил адрес записной книжки и вызвал такси. Костлявый Морони жил в современном высотном доме, расположенном на берегу реки. Лунный свет отражался в больших окнах. Когда Дорчестер, пошатываясь, вошел в подъезд, то обнаружил спящего швейцара, что его вполне устроило. Он на цыпочках прошел мимо него к лифтам и поднялся на 8-й этаж. Обезьяна у него на плечах зашевелилась. Она была явно чем-то недовольна. Палец Кенни дрожал, когда он нажимал на маленькую черную кнопку звонка в квартиру Морони. Музыкальный звонок прозвучал довольно громко, нарушив утреннюю тишину. Кенни еще сильнее нажал на кнопку. Музыка продолжала играть. Наконец он услышал тяжелые шаги. Кто-то выглянул в глазок, затем дверь распахнулась. В квартире было темно, хотя лунный свет, проникавший сквозь огромное окно напротив двери, слегка разгонял мрак. На фоне звезд и городских огней стоял человек огромный, отвратительно толстый, с одутловатой и бледной кожей. Маленькие темные глазки выглядывали из глубин жирного лица. На нем были надеты лишь длинные полосатые трусы. Когда он улыбнулся, зубы засверкали на пол лица. Кенни задрожал.
1: «Где?»
0: — едва слышно прошептал он.
1: «Где костлявый? Что вы с ним сделали?»
0: Существо расхохоталось. Огромная грудь колыхалась, точно море. Обезьяна на спине Кенни принялась смеяться мерзким визгливым смехом. Потом она схватила Кенни за ухо и больно его дернула. Дорчестеру стало невыносимо страшно. А еще он ужасно разозлился. Собрав все силы, оставшиеся в измученном теле, он бросился вперед мимо тучного колосса, преграждавшего ему путь. И ему удалось проскочить в квартиру. «Костлявый!» — позвал он. «Где ты, Костлявый?» «Это я, Кенни!» Ответа не было. Кенни переходил из одной комнаты в другую. Квартира превратилась в грязный, омерзительный притон, и нигде никаких следов костлявого Морони. Когда Дорчестер, слегка задыхаясь, вернулся в гостиную, обезьяна переместила свой вес, и он потерял равновесие, споткнулся и рухнул на пол. Боль пронзила колени. Он сильно порезал руку о край кофейного столика. Входная дверь закрылась, и существо, живущее в квартире Морони, медленно двинулось к нему. Сглотнув слезы, Кенни молча смотрел на приближающиеся жирные слоноподобные ноги, бледные, вьющимся сквозь окно лунном свете. Он поднял взгляд. С тем же успехом можно было смотреть на гору. Где-то очень далеко блестели страшные белые зубы.
1: «Где он?» – прошептал Кенни Дорчестер. «Что вы сделали с бедным костлявым?»
0: Ухмылка не изменилась. Существо опустило вниз мясистую руку, и пальцы, больше похожие на копченые колбаски, оттянули резинку мешковатых полосатых трусов. Потом трусы неловко сползли вниз и улеглись на полу точно использованный парашют.
2: «О, нет!»
0: У существа не было гениталий. Между его ног, почти касаясь пола, болтался морщинистый мешочек кожи, длинный и худой.
1: Кенни с ужасом смотрел на него, и вдруг мешочек зашевелился. Появились крошечные ручки и ножки, а потом мешочек открыл глаза.
0: Дорчестер закричал и, спотыкаясь, бросился прочь от ухмыляющегося непотребства, стоящего посреди комнаты. То, что прежде было костлявым Морони, с мольбой тянуло к нему свои жалкие ручки.
2: «О, нет!»
0: – простонал Кенни и запрыгал на одном месте с тяжелой обезьяной на спине. За огромным стеклом окна манили к себе огни далекого города. Он остановился и, задыхаясь, посмотрел на них. Каким-то образом обезьяна догадалась о его мыслях и принялась выкручивать ему уши, а затем обрушила серию тяжелых ударов на голову. Но Дорчестер не обращал на них внимания. С почти блаженной улыбкой он собрал остатки сил и, сломя голову, бросился к лунному свету. Стекло разбилось на миллион сверкающих осколков, и пока Кенни летел вниз, с его лица не сходила улыбка. Именно запах дезинфицирующих средств помог понять Кенни, что он еще жив. Запах и ощущение накрахмаленных простыней.
1: «Больница», — подумал он, омываемый океаном боли. «Он попал в больницу». Кенни хотелось плакать. «Почему он не умер?»
2: «О, почему, почему, почему?»
0: Он открыл глаза и попытался что-нибудь сказать. Рядом моментально оказалась медицинская сестра, которая с беспокойством смотрела на него, ощупывая лоб. Дорчестер хотел попросить ее, чтобы она его прикончила, но ему не удавалось выдавить из себя ни одного слова. Сестра вышла из палаты и вскоре вернулась с компанией врачей. Круглолицый молодой человек сказал:
3: «С вами все будет в порядке, мистер Дорчестер, но вам предстоит долгий путь к полному выздоровлению. Вы находитесь в больнице. Должен вам сказать, что вы невероятно везучий человек. Вы упали с 8-го этажа и должны были погибнуть».
0: «Я хочу умереть», — подумал Кенни и попытался произнести эти слова, но никто его не слышал. «Возможно, обезьяна окончательно взяла надо мной власть, и я больше не смогу говорить».
4: «Он хочет что-то сказать», — вмешалась сестра.
3: «Я вижу», — ответил круглолицый врач. «Мистер Дорчестер, вам не следует напрягаться. Если вас интересует судьба вашего друга, то он оказался не таким удачливым, как вы. Увы, разбился насмерть. Вы также должны были умереть, но, к счастью, упали на него».
0: Страх и недоумение Кенни были настолько очевидными, что сестра мягко погладила его по руке.
4: «Второй мужчина», — терпеливо сказала она. «Такой толстый. Вам следует поблагодарить Бога за то, что он был таким толстым. Вы упали на него, как на огромную подушку».
0: Тут только Кенни Дорчестер понял, о чем они говорят, и разрыдался. Однако то были слезы радости. Три дня спустя ему удалось заговорить.
4: «Пицца».
0: Слово прозвучало едва слышно, но потом он повторил его громче и принялся нажимать на кнопку вызова сестры и кричать:
4: «Пицца! Пицца! Пицца!»
0: Кенни Дорчестер никогда не ел ничего вкуснее. Вы слушали рассказ Джорджа Мартина «Лечение мартышками» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Аганесовой.
5: В последнее время очень модны катастрофы. Вы, наверное, смотрели уже фильмы, которые посвящены глобальным катастрофам. Вы видите, что творится у нас. В общем, конец века. Этим все сказано. Так вот, сегодня катастрофа с немножко другого ракурса. Рассказ достаточно длинный, но очень интересный, и я думаю, что вы, в общем-то, не будете разочарованы. Катастрофа эта не затронет всю Землю. Все будет хорошо. Тем не менее, рассказ пропитан такой легкой грустью. Почему, вы поймете сами. Итак, мы начинаем. Генри Катнер. «Лучшее время года».

0: лучшее время года. На рассвете погожего майского дня по дорожке к старому особняку поднимались трое. Оливер Вильсон стоял в пижаме у окна верхнего этажа и глядел на них со смешанным противоречивым чувством, в котором была изрядная доля возмущения. Он не хотел их видеть. Иностранцев. Вот, собственно, и все, что он знал о них. Они носили странную фамилию Сан-Циско, а на бланке арендного договора нацарапали каракулями свои имена Омерайе, Клев и Клайя. Глядя на них сверху, он не мог сказать, кто из них каким именем подписался. Когда ему вернули бланк, он даже не знал, какого они пола. Он вообще предпочел бы большую национальную определенность. У Оливера чуть зашло сердце, пока он смотрел, как эти трое идут вверх по дорожке за шофером такси. Он рассчитывал, что непрошенные жильцы окажутся не такими самоуверенными, и ему без особого труда удастся их выставить. Его расчеты не очень-то оправдывались. Первым шел мужчина, высокий и смуглый. Его осанка и даже манера носить костюм выдавали ту особую надменную самонадеянность, что дается твердой верой в правильность любого своего шага на жизненном пути. За ним шли две женщины. Они смеялись, у них были нежные мелодичные голоса и лица, наделенные особенной экзотической красотой. Однако, когда Оливер разглядел их, его первой мыслью было «Здесь пахнет миллионами». Каждая линия их одежды дышала совершенством, но не в этом была суть. Бывает такое богатство, когда уже и деньги перестают иметь значение. Оливеру, хотя и не часто, все же доводилось встречать в людях нечто похожее на эту уверенность. Уверенность в том, что земной шар у них под ногами вращается исключительно по их прихоти. Но в данном случае он чувствовал легкое замешательство. Пока эти трое приближались к нему, ему показалось, что роскошная одежда, которую они носили с таким изяществом, была для них непривычной. В их движениях сквозила легкая небрежность, как будто они в шутку нарядились в маскарадные костюмы. Туфли на тонких шпильках заставляли женщин чуть-чуть семенить. Они вытягивали руки, чтобы рассмотреть покрой рукава, и поеживались под одеждой, словно платья им были в диковинку, словно они привыкли к чему-то совсем другому. Одежда сидела на них с поразительной и необычной даже на взгляд Оливера элегантностью. Разве только кинозвезда, которая позволяет себе останавливать съемку и само время, чтобы расправить смятую складку и всегда выглядеть совершенством, могла быть такой элегантной, да и то на экране. Но поражала не только безупречная манера держаться и носить одежду так, что любая складочка повторяла каждое их движение и возвращалась на свое место. Невольно создавалось впечатление, что и сама их одежда сделана не из обычного материала или выкроена по какому-то невиданному образцу и сшита настоящим гением портновского дела. Швов нигде не было видно. Они казались возбужденными, переговаривались высокими, чистыми, очень нежными голосами, разглядывая прозрачную синеву неба, окрашенного розовым светом восхода, и деревья на лужайке перед домом. Разглядывали только-только успевшие распуститься листья, которые все еще клейко загибались по краям и просвечивали нежной золотистой зеленью. Счастливые, оживленные, они о чем-то спорили и о чем-то спросили своего спутника. Он ответил, и его голос так естественно слился с голосами женщин, что казалось, они не разговаривают, а поют. Голоса отличались тем же почти невероятным изяществом, что и одежда. Оливеру Вильсону и не снилось, что человек способен так владеть своим голосом. Шофер нес багаж. Нечто красивого блеклого цвета из материала, напоминавшего кожу. Приглядевшись, можно было увидеть, что это не один предмет, а два или даже три. Для удобства их скомпоновали в идеально уравновешенный блок и так точно пригнали друг к другу, что линии стыков были едва заметны. Материал был потертым, словно от частого употребления. И хотя багажа было много, ноша не казалась водителю тяжелой. Оливер заметил, что тот время от времени недоверчиво косится на багаж и взвешивает его на руке. Одной из женщин были очень черные волосы, молочно-белая кожа, дымчато-голубые глаза и веки, опущенные под тяжестью ресниц. Но взгляд Оливера был прикован к другой. Ее волосы были светло-золотого оттенка, а лицо нежное, как бархат. Теплый янтарный загар был темнее цвета волос. В ту минуту, как они вступили на крыльцо, блондинка подняла голову и посмотрела наверх, прямо в лицо Оливеру. Он увидел, что глаза у нее ярко-синие и чуть-чуть насмешливые. Она как будто знала, что он торчит у окна. И еще он прочитал в них откровенный восторг. Чувствуя легкое головокружение, Оливер поспешил к себе в комнату, чтобы одеться. «Мы приехали сюда отдыхать», — сказал мужчина, принимая от Оливера ключи. И хотим, чтобы нам не мешали, как я подчеркивал в переписке с вами. Вы наняли для нас горничную и повара, не так ли? В таком случае мы надеемся, что вы освободите дом от своих личных вещей и... «Постойте», — прервал его Оливер, поеживаясь. «Тут возникли кое-какие осложнения. Он замялся, не зная, как лучше сообщить им об этом. С каждой минутой эти люди казались все более и более странными. Даже их речь, и та была странной. Они слишком тщательно выговаривали слова и произносили их подчеркнуто раздельно. Английским языком они владели как своим родным, но разговаривали на нем так, как поют певцы-профессионалы, в совершенстве овладевшие голосом и интонациями». В голосе мужчины был холод, как будто между ним и Оливером лежала бездна, такая глубокая, что исключала всякую возможность общения. «Что если мне подыскать для вас в городе что-нибудь более подходящее? Тут рядом, через улицу?» «О, нет!» — с легким ужасом произнесла брюнетка, и все трое рассмеялись. То был холодный, далекий смех, не предназначавшийся для Оливера. Мужчина сказал... «Мы тщательно выбирали, пока не остановились на этом доме, мистер Вильсон. Ничто другое нас не интересует».
1: «Не понимаю, почему?» – с отчаянием ответил Оливер. «Ведь это даже не современное здание. У меня есть два дома с куда большими удобствами. Да что там, перейдите через дорогу. Из дома на той стороне открывается прекрасный вид на город. А здесь вообще ничего нет. Другие здания загораживают вид, и к тому же...»
0: «Мистер Вильсон, мы сняли комнаты именно здесь», – сказал мужчина решительно. «Мы собираемся жить в этом доме, поэтому потрудитесь, пожалуйста, поскорее освободить помещение».
1: «Нет», — ответил Оливер, и вид у него был упрямый. «В арендном договоре ничего об этом не сказано. Раз уж вы уплатили, то можете жить здесь до следующего месяца, но выставить меня у вас нет прав. Я остаюсь».
0: Мужчина собрался было возразить Оливеру, но, смерив его холодным взглядом, так ничего и не сказал. От этого безразличия Оливеру стало как-то неуютно. Последовало минутное молчание. Затем мужчина произнес: «Прекрасно. В таком случае будьте любезны держаться от нас подальше». Было немного странно, что он совсем не заинтересовался, отчего Оливер проявляет строптивость. А Оливер слишком мало знал его, чтобы пускаться в объяснение. Не мог же он в самом деле сказать: «После того, как я подписал договор, мне предложили за дом тройную цену, если я продам его до конца мая». Не мог бы сказать и по-другому: «Мне нужны деньги, я постараюсь досаждать вам своей персоной, пока вам не надоест, и вы не решите съехать». В конце концов, почему бы им не съехать? Увидев их, он сразу понял, что они привыкли к неизмеримо лучшим условиям, чем мог похвастать его старый, измочаленный временем дом. Нет, просто загадочно, почему этот дом вдруг приобрел такую ценность? И уж вовсе нелепо, что две группы каких-то таинственных иностранцев лезут вон из кожи, чтобы заполучить его на май. Оливер молча повел квартирантов наверх и показал им три большие спальни, расположенные по фасаду. Присутствие блондинки он ощущал всем своим существом. Знал, что она все время наблюдает за ним с плохо скрытым интересом и, пожалуй, с симпатией. Но в этом интересе проскальзывал какой-то особенный оттенок, которого он никак не мог уловить. Что-то знакомое, но не дающееся в руки. Он подумал, что с ней славно было бы поговорить с глазу на глаз, хотя бы для того, чтобы поймать, наконец, этот оттенок и дать ему имя. Затем он спустился вниз и позвонил невесте. Голосок Сью в трубке повизгивал от возбуждения.
1: «Оливер, в такую рань, господи, еще ведь и шести нет. Ты сказал им, как я просила? Они переедут?»
0: «Нет, еще не успел. Да и вряд ли они переедут. В конце концов, Сью, ты же знаешь, что я взял у них деньги».
1: «Оливер, они должны съехать. Ты обязан что-нибудь сделать».
0: «Я стараюсь, Сью, но мне все это не нравится».
1: «Ну, знаешь, не могут они, что ли, остановиться в другом месте? А деньги за дом будут там позарез нужны. Нет, Оливер, ты просто обязан что-нибудь придумать».
0: В зеркале над телефоном он поймал свой озабоченный взгляд и сердито посмотрел на собственное отражение. Его волосы цвета соломы торчали в разные стороны, а приятное, смуглое от загара лицо заросло блестящей щетиной. Обидно, что блондинка впервые увидела его таким растрепой. Но тут решительный голос Сью пробудил задремавшую было совесть, и он сказал в трубку: «Постараюсь, милая, постараюсь, но деньги-то и у них я все-таки взял». «И правда?» Они заплатили огромную сумму, куда больше того, что стоила аренда даже в этот год высоких цен и высоких доходов. Страна как раз вступила в одно из тех легендарных десятилетий, о которых потом говорили как о веселых 40-х или золотых 50-х. Славное времечко национального подъема. Сплошное удовольствие жить в такое время, пока ему не приходит конец. «Хорошо», – устало пообещал Оливер. «Сделаю все, что смогу». Но день проходил за днем, и он понимал, что нарушает свое обещание. Тому было несколько причин. Сью, а не Оливер, придумала превратить его в пугало для жильцов.
1: Проявил он чуть больше настойчивости, весь проект был бы похоронен еще в зародыше. Конечно, здравый смысл был на стороне Сью, однако... Начать с того, что жильцы буквально околдовали его. Во всем, что они говорили и делали, был любопытный душок извращенности, как будто обычную человеческую жизнь поместили перед зеркалом, и оно показало странное отклонение от нормы. Их мышление, решил Оливер, имеет совсем иную основу. Казалось... Их втайне забавляли самые заурядные вещи, в которых не было решительно ничего забавного. Они на все смотрели сверху вниз и держались с холодным отчуждением, что, впрочем, не мешало им смеяться, неизвестно над чем, и, по мнению Оливера, куда чаще, чем следует. Время от времени он сталкивался с ними, когда они выходили из дома или возвращались из прогулок. Они были с ним холодно вежливы, и, как он подозревал, вовсе не потому, что их раздражало его присутствие, а напротив, потому что он был им в высшей степени безразличен. Большую часть времени они посвящали прогулкам. Май в этом году стоял великолепный. Они самозабвенно им наслаждались, уверенные, что погода не переменится, и ни дождь, ни заморозки не испортят ласковых, золотых, напоенных солнцем и душистым ароматом деньков. Их уверенность была такой твердой, что у Оливера становилось неспокойно на душе. Дома они ели один раз в день, обедали около 8. И никогда нельзя было сказать заранее, как они отнесутся к тем или иным блюдам. Одни встречались смехом, другие вызывали легкое отвращение. К салату, например, никто не притрагивался, а рыба, непонятно почему, вызывала за столом всеобщее замешательство. К каждому обеду они тщательно переодевались. Мужчина, его звали Омер Айе, был очень красив в своей обеденной паре, но выглядел чуть-чуть слишком надутым. Оливер два раза слышал, как женщины подсмеивались над тем, что ему приходится носить черное. Непонятно от чего, но Оливера вдруг нашло видение. Он представил мужчину, одетым в такую же яркую и изысканную одежду, что была на женщинах, и все как будто встало на места. Даже темную пару он носил с какой-то особой праздничностью, но наряд из золотой парчи, казалось, пошел бы ему куда больше. Когда время завтрака или ленча заставало их дома, они ели у себя в комнатах. Они, должно быть, захватили с собой пропасть всякой снеди из той таинственной страны, откуда приехали. Но где эта страна? Попытки догадаться лишь распаляли любопытство Оливера. Порой из-за закрытых дверей в гостиную просачивались восхитительные запахи. Оливер не знал, что это такое, но почти всегда пахло чем-то очень приятным. Правда, несколько раз запах бывал неожиданно противным, чуть ли не тошнотворным. Только настоящие знатоки, размышлял Оливер, способны оценить душок. А его жильцы наверняка были знатоками. И что им за охота жить в этой громоздкой ветхой развалине? Даже во сне Оливер не переставал думать об этом. Почему они отказались переехать? Несколько раз ему удалось заглянуть к ним краешком глаза, и то, что он увидел, поразило его. Комнат стало почти не узнать, хотя он не мог точно назвать все перемены, рассмотреть толком не было времени. Но то представление о роскоши, что возникло с первого взгляда, подтвердилось. Богатые драпировки, должно быть, тоже привезли с собой какие-то украшения, картины по стенам и волны экзотического аромата, струящегося через полуоткрытые двери. Женщины проплывали мимо него сквозь коричневый полумрак коридоров в одеждах таких роскошных, таких ослепительно ярких и до жути красивых, что казались видениями из другого мира. Осанка, рожденная верой в раболепие вселенной, придавала их облику олимпийское равнодушие. Однако, когда Оливер встречал взгляд той с золотыми волосами и нежной кожей, тронутой загаром, ему чудилось, будто в синих глазах мелькает интерес. Она улыбалась ему в полумраке и проходила мимо, унося с собой волну благоуханий. Яркие, прекрасные, глазам больно, но тепло от ее улыбки оставалось. Он чувствовал, что она переступит через это равнодушие между ними. Он был уверен в этом с самого начала. Придет срок, и она отыщет способ остаться с ним наедине. От этой мысли его бросало то в жар, то в холод. Но тут он был бессилен. Приходилось только ждать, пока она сама пожелает его увидеть. День он и Сью закусывали в ресторанчике в самом центре города. Окна ресторанчика выходили на деловые кварталы, громоздящиеся далеко внизу на другом берегу реки. У Сью были блестящие каштановые волосы, карие глаза и подбородок чуть более решительный, чем это допустимо по канонам красоты. Уже в детстве Сью хорошо знала, что она хочет и как заполучить желаемое, и сейчас Оливеру казалось, что в жизни она еще ничего так не хотела, как продать его дом.
2: «Такие огромные деньги за этот древний мавзолей!» — говорила она, кровожадно вонзая зубы в булочку.
1: Другого такого случая не представится, а цены нынче так взлетели, что без денег нечего и думать заводить свое хозяйство. Неужели, Оливер, ты ничего не можешь сделать?
0: Я стараюсь, заверил Оливер, поеживаясь.
1: А та чокнутая, которая хочет купить дом, давала себе знать?
0: Оливер покачал головой. Ее агент опять мне вчера звонил. Ничего нового. Интересно, кто она такая?
1: Этого, пожалуй, не знает даже агент. Не нравится мне, Оливер, вся эта мистика. И эти Сан-Циско. Кстати, что они сегодня делали?
0: Оливер рассмеялся. Утром целый час названивали в кинотеатры по всему городу. Узнавали, где что идет из третьеразрядных фильмов. У них там целый список, и из каждого они хотят посмотреть по кусочку.
1: По кусочку?
0: Ну зачем? Не знаю, может быть... Нет, не знаю.
1: Налить еще кофе.
0: Но все горе было в том, что он догадывался. Однако эти догадки казались слишком дикими, чтобы он рискнул рассказать о них Сью. Не видевшая Сан-Циско в глаза и незнакомая со всеми их странностями, она бы наверняка решила, что Оливер сходит с ума. А он из их разговоров понял, что речь идет об актере, который появлялся в эпизодах в каждом из фильмов и чья игра вызывала у них едва ли не священный трепет. Они называли его «Галкондой». Но имя было явно не настоящим, и Оливер не мог догадаться, кто этот безвестный статист, которым они так восторгались. Возможно, Галкондой звали персонаж, чью роль однажды сыграл, и, судя по замечаниям Сан-Циско, сыграл блестяще этот актер. Так или иначе, само имя ничего не говорило Оливеру. «Чудные они», — продолжал он задумчиво, помешивая ложечкой кофе. «Вчера Омирайя, как зовут мужчину, вернулся с книжкой стихов, вышедшей лет 5 назад. Так они носились с ней, как с первоизданием Шекспира. Я об авторе и слыхом не слыхал, но и в их стране, как она там у них называется, он должно быть считается кумиром или вроде того».
1: «А ты все еще не узнал, откуда они? Может, они хоть намекнули?»
0: «Они не из разговорчивых, не без иронии», — напомнил ей Оливер.
1: «Знаю, но все-таки, впрочем, не так уж это и важно. Ну а чем они еще занимаются?»
0: «Утром, я уже говорил, собирались заняться Галкондой с его великим искусством, а днем, по-моему, отправиться вверх по реке на поклон к какой-то святыне. Я о ней представления не имею, хотя она где-то совсем рядом. Они бы хотели вернуться к обеду. Родина какого-то великого человека должна быть. Они обещали, если удастся, привезти оттуда сувениры. Спору нет, они похожи на заправских туристов, но все-таки за всем этим что-то кроется. А то получается сплошная бессмыслица».
1: «Уж если говорить о бессмыслице, так вся история с твоим домом давно в нее превратилась. Сплю и вижу».
0: Она продолжала говорить с обидой в голосе, но Оливер вдруг перестал ее слушать, потому что увидел на улице за стеклами знакомую фигуру. С царственной грацией, выступая на каблучках-шпильках, женщина прошла мимо. Он не видел лица, но ему ли не знать этой осанки, этого божественного силуэта и грации движений.
1: «Прости, я на минутку», — пробормотал он, и не успел Сью возразить, как он уже был на ногах. В следующее мгновение он очутился у дверей и одним махом выскочил на улицу.
0: Женщина не успела пройти нескольких метров. Он уже начал было заготовленную фразу, но тут же осекся и застыл на месте, широко раскрыв глаза. Это была не его гостья-блондинка. Эту женщину Оливер никогда не встречал. Прелестное царственное создание. Он безмолвно провожал ее взглядом, пока она не исчезла в толпе. Та же осанка, та же уверенность в себе, та же знакомая ему отчужденность, словно изысканный наряд был не просто платьем, а данью экзотики. Все другие женщины на улице казались рядом с ней неповоротливыми неряхами. Походкой королевы, пройдя сквозь толпу, она растворилась в ней. «Это женщина из их страны», — подумал Оливер. «Он никак не мог прийти в себя. Значит, кто-то другой поблизости тоже пустил таинственных постояльцев на этот погожий май. Значит, кто-то другой тоже ломает сейчас голову над загадкой гостей из безымянной страны». К Сью он вернулся молчаливый.

0: спальня была гостеприимно распахнута в коричневый полумрак верхнего коридора. Чем ближе Оливер подходил, тем медленнее становились его шаги и чаще билось сердце. То была комната блондинки, и он решил, что дверь открыта не случайно. Он уже знал, что зовут ее Клев. Дверь тихонько скрипнула, и нежный голос произнес, лениво растягивая слова. «Не желаете ли войти?» Комнату и в самом деле было не узнать. Большую кровать придвинули вплотную к стене и застелили покрывалом. Оно свешивалось до самого пола, походило на какой-то мягкий мех, только блеклого сине-зеленого цвета, и так блестело, словно каждый волосок кончался невидимым кристалликом. На кровати валялись три раскрытые книжки и странного вида журнал. Буквы в нем слабо светились, а иллюстрации на первый взгляд казались объемными. Рядом лежала маленькая фарфоровая трубка, инкрустированная цветами из того же фарфора. Из ее чашечки вилась тонкая струйка дыма. Над кроватью висела большая картина в квадратной раме. Морская синева на картине была совсем как настоящая. Оливеру сначала даже показалось, что по воде пробегает рябь. Ему пришлось приглядеться повнимательнее, чтобы убедиться в своей ошибке. С потолка на стеклянном шнуре свешивался хрустальный шар. Он медленно вращался, и свет из окон отражался на его поверхности изогнутыми прямоугольниками. У среднего окна стоял незнакомый предмет, напоминающий шезлонг, что-то вроде надувного кресла. За неимением другого объяснения оставалось предположить, что в дом он попал вместе с багажом. Он был накрыт, вернее, скрыт под покрывалом из очень дорогой на вид ткани с блестящим металлическим тиснением. Клев неторопливо пересекла комнату и с довольным вздохом опустилась в шезлонг. Ложа послушно повторила все изгибы ее тела. «Сидеть в таком кресле должно быть одно удовольствие», — подумалось ему. Клев немного повозилась, располагаясь поудобнее, и улыбнулась Оливеру. «Ну, входите же. Сядьте вон там, где можно смотреть в окно. Я в восторге от вашей чудесной весны. Знаете, а ведь такого мая в цивилизованные времена еще не было». Все это она произнесла вполне серьезно, глядя Оливеру прямо в глаза. В ее голосе звучали хозяйские нотки, как будто этот май устроили специально по ее заказу. Сделав несколько шагов, Оливер в изумлении остановился и посмотрел себе под ноги. У него было такое ощущение, словно он ступает по облаку. Как это он раньше не заметил, что весь пол затянут ослепительно белым без единого пятнышка ковром, пружинищем при каждом шаге? Тут только он увидел, что на ногах у Клев ничего не было, вернее, почти ничего. Она носила что-то вроде катурнов, сплетенных из прозрачной паутины, плотно облегающей ступню. Босые подошвы ног были розовые, будто напомаженные, а ногти отливали ртутным блеском, как осколки зеркала. Он почти и не удивился, когда, приблизившись, обнаружил, что это и в самом деле крохотные зеркальца, благодаря особому лаку. «Садитесь же», — повторила Клев, рукой показав ему на стул у окна. На ней была одежда из белой ткани, похожей на тонкий нежный пух, достаточно свободный и в то же время идеально отзывающийся на любое ее движение. И в самом ее облике было сегодня что-то необычное. Те платья, в которых она выходила на прогулку, подчеркивали прямую линию плеч и стройность фигуры, которую так ценят женщины. Но здесь, в домашнем наряде, она выглядела не так, как обычно. Ее шея обрела лебединый изгиб, а фигура – мягкую округлость и плавность линий, и это делало ее незнакомой и вдвойне желанной. «Не хотите ли чаю?» – спросила Клев с очаровательной улыбкой. Рядом с ней на низеньком столике стояли поднос и несколько маленьких чашечек с крышками. Изящные сосуды просвечивали изнутри, как розовый кварц. Свет шел густой и мягкий, словно процеженный сквозь несколько слоев какого-то полупрозрачного вещества. Взяв одну из чашек, блюдечек на столе не было, она подала ее Оливеру. На ощупь стенки сосуда казались хрупкими и тонкими, как листок бумаги. О содержимом он мог только догадываться. Крышечка не снималась и, очевидно, представляла собой одно целое с чашкой. Лишь у ободка было одно отверстие в форме полумесяца. Над отверстием поднимался пар. Клев поднесла к губам свою чашку, улыбнувшись Оливеру поверх ободка. Она была прекрасна. Светло-золотые волосы были уложены в сияющие волны, а лоб украшала настоящая корона из локонов. Они казались нарисованными, и только легкий ветерок из окна порой трогал шелковые пряди. Оливер попробовал чай. Напиток отличался изысканным букетом, был очень горячий, во рту еще долго оставался после него запах цветов. Он, несомненно, был предназначен для женщин, но, сделав еще глоток, Оливер с удивлением обнаружил, что напиток ему очень нравится. Он пил, и ему казалось, цветочный запах усиливается и обволакивает мозг клубами дыма. После третьего глотка в ушах появилось слабое жужжание. «Пчелы снуют в цветах», — подумалось ему, как сквозь туман. И он сделал еще глоток. Клев с улыбкой наблюдала за ним. «Те двое вернутся только к обеду», — сообщила она довольным тоном. «Я решила, что мы можем славно провести время и лучше узнать друг друга». Оливер пришел в ужас, когда услышал вопрос, заданный его собственным голосом. «Отчего вы так говорите?» «Он вовсе не собирался спрашивать ее об этом. Что-то, очевидно, развязало ему язык». Клев улыбнулась еще обаятельнее. Она коснулась губами края чашки и как-то снисходительно произнесла: «Что вы имеете в виду под этим «так»?» Он неопределенно махнул рукой и с некоторым удивлением заметил, что у него на руке вроде бы выросли один или два лишних пальца. «Не знаю. Ну, скажем, слишком точно и тщательно вы выговариваете слова. Почему, например, вы никогда не скажете «не знаю», а обязательно «я не знаю»?»
1: «У нас в стране всех учат говорить точно», — объяснила Клев. «Нас приучают двигаться, одеваться и думать с такой же точностью. С детства отучают от любых проявлений несобранности».
0: «В вашей стране, разумеется...» Она была вежлива. «У вас это не приобрело характер фетиша. Что касается нас, то у нас есть время для совершенствования. Мы это любим». Голос ее делался все нежнее и нежнее, и сейчас его почти невозможно было отличить от тонкого букета напитка и нежного запаха цветов, заполонившего разум Оливера. «Откуда вы приехали?» – спросил он, снова поднося чашку ко рту и слегка недоумевая. Напитка, казалось, нисколько не убывала. Теперь-то уж улыбка Клев была определенно снисходительной, но это его не задело. Сейчас его не смогло бы задеть ничто на свете. Комната плыла перед ним в восхитительном розовом мареве, душистом, как сами цветы. «Лучше не будем говорить об этом, мистер Вильсон».
1: Но Оливер не закончил фразы. В конце концов, это и вправду не его дело.
0: «Вы здесь на отдыхе?» – неопределенно спросил он.
1: «Может быть, но лучше назвать это паломничеством».
0: «Паломничеством?» Оливер так заинтересовался, что на какую-то минуту его сознание прояснилось. «А куда?»
1: «Мне не следовало этого говорить, мистер Вильсон. Пожалуйста, забудьте об этом. Вам нравится чай?»
0: «Очень». «Вы, очевидно, уже догадались, что это не простой чай, а эйфориак?»
1: Оливер не понял. «Эйфориак?»
0: Клев рассмеялась и грациозным жестом пояснила ему, о чем идет речь.
1: «Неужели вы еще не почувствовали его действия? Этого не может быть».
2: «Я чувствую себя», — ответил Оливер, «как после 4 порций виски».
0: Клев подавила дрожь отвращения. «Мы добиваемся эйфории не таким мучительным способом и не знаем тех последствий, которые вызывал обычно ваш варварский алкоголь». Она прикусила губу. «Простите. Я, должно быть, сама злоупотребила напитком, иначе я не позволила бы себе таких высказываний. Пожалуйста, извините меня. Давайте послушаем музыку». Клев откинулась в шезлонги и протянулась к стене. Рукав соскользнул с округлой руки, обнажив запястье, и Оливер вздрогнул, увидев еле заметный длинный розовый шрам. Его светские манеры окончательно растворились в парах душистого напитка. Затаив дыхание, он подался вперед, чтобы рассмотреть получше. Быстрым движением Клев вернула рукав на место. Она покраснела сквозь нежный загар и отвела взгляд. Точно ей вдруг стало чего-то стыдно. Он бестактно спросил: «Что это? Откуда?» Она все еще прятала глаза. Много позже он узнал, в чем дело, и понял, что у нее были все основания стыдиться. Но сейчас он просто не слушал ее лепет.
1: «Это так, ничего, прививка. Нам всем, впрочем, это не важно. Послушаем лучше музыку».
0: На этот раз она потянулась другой рукой, ни к чему не прикасаясь, но когда рука оказалась в нескольких сантиметрах от стены, в воздухе возник еле слышный звук. То был шум воды, шорохи волн на бесконечно отлогом пляже. Клев устремила взгляд на картину с изображением моря, и Оливер последовал ее примеру. Картина жила. Волны двигались. Больше того, перемещалась сама точка наблюдения. Морской пейзаж медленно менялся. Бег волн приближал зрителя к берегу. Оливер не отрывал глаз от картины, загипнотизированной мерным движением, и все происходящее казалось ему в эту минуту вполне естественным. Волны росли, разбивались, и ажурные пены с шипением набегали на песок. Затем в звуках моря обозначилось легкое дыхание музыки, и сквозь синеву волн начали проступать очертания мужского лица. Человек улыбался тепло, как добрый знакомый. В руках он держал какой-то удивительный и очень древний музыкальный инструмент в форме лютни, весь в темных и светлых полосах, как арбуз, и с длинным загнутым грифом, лежащим у него на плече. Человек пел, и его песня слегка удивила Оливера. Она была очень знакомой и в то же время ни на что не похожей. С трудом одолев непривычные ритмы, он, наконец, нащупал мелодию. Песенка «Понарошку» из спектакля «Плавучий театр». Но как она отличалась от самой себя? Не меньше, чем спектакль «Плавучий театр» от какого-нибудь своего тезки парохода, который разводит пары на Миссисипи. «Что это он с ней вытворяет?» – спросил Оливер после нескольких минут напряженного внимания. «В жизни не слыхал ничего похожего». Клефф рассмеялась и снова потянулась к стене. «Мы называем это гарлированием», – загадочно ответила она. «Впрочем, неважно. А как вам понравится вот это?» Певец-комик был в гриме клоуна. Его лицо казалось рамкой для чудовищно подведенных глаз. Он стоял на фоне темного занавеса у большой стеклянной колонны и в быстром темпе пел веселую песенку, скороговоркой импровизируя что-то между куплетами. В то же время ногтями левой руки он отбивал какой-то замысловатый ритм на стекле колонны, вокруг которой описывал круги все время, пока пел. Ритм то сливался с музыкой, то убегал куда-то в сторону, сплетая собственный рисунок, но затем вновь настигал музыку и сливался с ней. Уразуметь, что к чему, было трудно. В самой песне было еще меньше смысла, чем в импровизированном монологе о каком-то пропащем младенце шлепанце. Монолог пестрел намеками, которые смешили Клефф, но ничего не говорили Оливеру. Стиль исполнения отличался не очень приятной суховатой утонченностью, хотя Клефф, судя по всему, находила в нем свою прелесть. Оливер с интересом отметил, что в манере певца, пусть по-другому, но сквозит все та же свойственная Сан-Циско крайняя и безмятежная самоуверенность. «Национальная черта», — подумал он. Последовало еще несколько номеров, некоторые явно представляли собой фрагменты, выдранные из чего-то целого. Один такой отрывок был ему знаком. Он узнал эту неповторимую волнующую мелодию еще до того, как появилось изображение. Люди, марширующие сквозь марево, над ними в клубах дыма вьется огромное знамя, а на переднем плане несколько человек скандируют в такт гигантскому шагу. «Вперед, вперед, лилейные знамена!» Звук дребезжал, изображение плыло, и краски оставляли желать лучшего. Но столько жизни было в этой сцене, что она захватила Оливера. Он смотрел во все глаза и вспоминал старый фильм давно прошедших лет. Деннис, Кинг и толпа оборванцев. Они поют песню «Бродяг» из... Как же называлась картина? «Король-бродяг». «Седая древность», — извинилась Клефф. «Но мне она нравится». Дымок опьяняющего напитка вился между картиной и Оливером. Музыка ширилась и опадала, она была повсюду. И в комнате, и в душистых парах, и в его собственном возбужденном сознании. Все казалось ему вполне реальным. Он открыл, как нужно пить чай. Его действие, как у веселящего газа, не зависело от количества. Человек достигал высшей точки возбуждения, и за нее уже нельзя было перешагнуть. Поэтому лучше всего подождать, пока действие напитка чуть-чуть ослабнет, и после этого выпить снова. В остальном, по действию чай напоминал алкоголь. Через некоторое время предметы расплывались в блаженном тумане, сквозь который все представлялось волшебным сном. Оливер уже ни о чем не спрашивал, после он и сам не мог отличить сна от яви. Так, например, получилось с живой куклой. Он запомнил ее во всех подробностях. Маленькая, стройная женщина с длинным носом, темными глазами и острым подбородком едва доходила ему до колена. Она изящно кружилась по белому ковру. Ее лицо было таким же подвижным, как и тело. Она танцевала легко, и всякий раз, когда ножкой касалась пола, звук отдавался звоном колокольчика. Это был какой-то сложный танец. Кукла не дышала, но танцуя, пела в такт и забавляла зрителей потешными ужимками. Конечно, она была точной копией живого человека и в совершенстве передразнивала его голос и манеру двигаться. После Оливер решил, что она ему привиделась. Всего остального он уж и не мог припомнить. То есть он знал, что Клефф рассказывала ему что-то очень любопытное, и тогда он понимал ее, но о чем шла речь, хоть убей, не помнил. Еще в памяти всплывали блестящие карамельки на прозрачном блюде. Некоторые были восхитительны, две или три такие горькие, что даже на другой день при одном воспоминании о них начинало сводить челюсти. А от одной Клефф с упоением набросилась на вторую такую же, его чуть не вырвало. Что касается самой Клефф, то он едва с ума не сошел, пытаясь вспомнить, что, собственно, произошло между ними. Ему казалось, будто он припоминает нежное прикосновение ее рукавов, когда она обнимала его за шею, и ее смех, и душистый аромат чая от дыхания на своем лице. Но дальше в памяти был черный провал. Впрочем, перед тем, как окончательно забыться, он на минутку очнулся и, помнится, увидел двух других Сан-Циско, которые стояли и глядели на него сверху вниз. Мужчина сердито, а голубоглазая женщина насмешливо иронически. За 3-9 земель от него мужчина сказал: «Клефф, вы же знаете, что это вопиющее нарушение всех правил». Возникнув как тонкое гудение, его голос вдруг улетел куда-то высоко-высоко за пределы слышимости. Оливеру казалось, что он помнит и брюнетку с ее смехом, таким же далеким и тоненьким, жужжащим голосом, похожим на гудение пчелы. «Клефф, Клефф, глупышка, неужели вас нельзя и на минуту оставить одну?» Голос Клефф приблизился и стал более внятным. «Но вся разница в том, что здесь это не имеет значения, и вы оба прекрасно это знаете, не имеет и не может иметь». Оливер почувствовал, как пуховый рукав ее платья задел его по щеке, но ничего не увидел, кроме дымных клубов мрака, которые то опадая, то нарастая, лениво проплывали перед глазами. Далекие голоса продолжали мелодично пререкаться друг с другом, потом умолкли, и больше он ничего не слышал.

0: Он очнулся на следующее утро в своей постели. Вместе с Оливером проснулось и воспоминание о Клев, о ее милом лице, что склонилось над ним с выражением щемящей жалости, о душистых золотых прядях, упавших на тронутые загаром щеки, о сострадании, которое он читал в ее глазах. Скорее всего, это ему приснилось. Ведь не было ровным счетом никаких причин смотреть на него с такой жалостью. Днем позвонила Сью.
1: «Оливер, у Оливер приехали те самые, что хотят купить дом, чокнутые со своим муженьком, привезти их к тебе».
0: У Оливера голова с утра была забита смутными и какими-то бестолковыми воспоминаниями о вчерашнем. Вытесняя все остальное, перед ним снова и снова возникало лицо Клев. «Что?» – переспросил он.
2: «Я... Ах, да. Ну что ж, приводи, если хочешь. Я лично не жду от этого никакого проку».
1: «Оливер, что с тобой? Мы же договорились, что нам нужны деньги, разве нет? Не понимаю, как ты можешь, не пошевелив пальцем, упускать такую выгодную сделку? Мы могли бы сразу пожениться и купить домик. Ты ведь знаешь, нам больше никогда не дадут столько денег за эту груду старья. Да проснись же ты, наконец!»
0: Оливер попытался.
2: «Знаю, Сью, я все знаю, но...»
1: «Оливер, ты обязан что-то придумать!»
0: Это был приказ. Он знал, что она права. Клев – это Клев, но от сделки ни в коем случае не следовало отказываться, если была хоть какая-то надежда выпроводить жильцов.
2: Интересно все-таки знать, почему этот дом приобрел вдруг такую ценность, да еще в глазах стольких людей, какое отношение имеет ко всему этому последняя неделя мая.
0: Вспыхнувшее любопытство пересилило даже владевшую им апатию.
2: Последняя неделя мая. Весь вопрос о продаже дома упирается в то, кому в нем жить в это время. Значит, это очень важно. Но почему?
0: «А что такое может случиться за эту неделю?» – обратился он к трубке с риторическим вопросом. «Почему бы им не потерпеть, пока комнаты освободятся? Я уступлю им 1-2 тысячи, если только...»
1: «Как бы не так, Оливер Вильсон. На эти деньги можно купить целую холодильную установку. Разбейся в лепешку, но очисть дом к началу будущей недели. Это мое последнее слово, слышишь?»
0: «Спи спокойно, крошка», – ответил Оливер деловым тоном. «Я всего лишь простой смертный, но я попробую».
1: «Так мы сейчас приедем», – сказала Сью, – «пока этих Сан-Циско нет дома. А ты, Оливер, пораскинь мозгами и что-нибудь подумай».
0: Она помолчала и задумчиво добавила:
1: «Они очень уж чудные».
0: «Чудные?
1: Сам увидишь».

0: солнечным днем. Они еще не успели заговорить, а Оливер уже знал, какими мелодичными окажутся их голоса и как тщательно будут они выговаривать каждое слово. Да, тут не могло быть двух мнений. Таинственные соотечественники Клефф начали прибывать сюда потоком. Зачем? Чтобы провести здесь последнюю неделю мая? Он недоумевал. Пока нельзя было догадаться, пока. Но одно можно было сказать с уверенностью. Все они приезжают из той неизвестной страны, где каждый владеет своим голосом лучше любого певца и одевается как актер, который готов остановить само время, чтобы расправить смятую складку. Пожилая дама сразу взяла инициативу в свои руки. Они встретились на шатких некрашенных ступеньках парадного, и Сью даже не успела их познакомить. «Молодой человек, я госпожа Халая, а это мой муж». В ее голосе звучала суховатая резкость, что, вероятно, было вызвано возрастом. Лицо казалось затянутым в корсет, каким-то невидимым способом, о котором Оливер понятия не имел. Обвисшую плоть удалось загнать в некое подобие твердой формы. Грим был наложен так искусно, словно его и не было, но Оливер мог бы побиться об заклад, что она значительно старше, чем выглядит. Нужно быть очень долго, целую жизнь командовать, чтобы в этом резком, глубоком и звучном голосе накопилось столько властности. Молодой человек помалкивал. Он был удивительно красив красотой того типа, на который не влияют ни страна, ни уровень культуры. На нем был отлично сшитый костюм, в руке предмет из красной кожи, формы и размерами напоминающий книгу. Тем временем госпожа Халая продолжала. «Я понимаю ваши трудности в вопросе о доме. Вы хотели бы мне его продать, но юридически связаны контрактом с Амирай и его друзьями. Я не ошибусь?» Оливер утвердительно кивнул. «Но позвольте мне договорить. Если до конца недели Амирай удастся заставить выехать, вы примете мое предложение, так? Отлично. Хара!» Она кивнула молодому человеку, который весь превратился во внимание, сказал «Да, Халая», и с легким поклоном опустил затянутую в перчатку кожу в карман пиджака. С видом императрицы госпожа Халая простерла длань и приняла маленький предмет, услужливо подброшенный ей на ладонь. «Вот», — сказала она, — «вещица, которая может нам помочь». «Дорогая моя», — она протянула предмет Сью, — «если вам удастся спрятать это где-нибудь в доме, то, полагаю, нежелательные жильцы не станут слишком долго надоедать вам». Сью с любопытством взяла вещицу. Это была маленькая серебряная коробочка, не больше дюйма в диаметре, с насечкой поверху и совершенно гладкими стенками, так что, судя по всему, открыть ее было нельзя. «Погодите», — неловко вмешался Оливер. «А что это такое?» «Смею вас уверить, это никому не причинит вреда». «Тогда зачем?» Госпожа Халая одним властным жестом приказала ему замолчать, а Сью делать, что требуется. «Ну же, дорогая моя, поспешите, а то вернется Умирая. Уверяю вас, это совсем не опасно». Но Оливер решительно воспротивился. «Госпожа Халая, я должен знать, что вы задумали. Я...» «Оливер, прошу тебя», — Сью зажала серебряную коробочку в кулаке. «Только не волнуйся. Уверяю тебя, госпожа Халая знает, что делает. Разве ты не хочешь, чтобы они съехали?» «Конечно, хочу, но не хочу, чтобы дом взлетел на воздух или...» Госпожа Халая снисходительно засмеялась своим грудным смехом. «Что вы, мистер Уильсон, мы действуем куда тоньше. К тому же, не забывайте, этот дом нужен нам самим. Так поторопитесь, дорогая моя». Сью кивнула и быстро скользнула в дом мимо Оливера. Он оказался в меньшинстве, и ему поневоле пришлось уступить. Пока они ждали, молодой человек по имени Хара любовался видом, рассеянно постукивая ногой о ступеньку. «Занятно», — пробормотал он с удовлетворением. Вернулась Сью и, взяв Оливера под руку, возбужденно сжала его локоть. «Готово», — сказала она. «Сколько теперь ждать, госпожа Халая?»
1: «Это, дорогая моя, зависит от обстоятельств, но не очень долго.
0: А сейчас, мистер Уильсон, мне бы хотелось сказать кое-что вам лично. Вы ведь здесь живете, не так ли? Если вы дорожите собственным покоем, последуйте моему совету и...»
2: Откуда-то из глубины дома донеслось хлопанье двери и переливы мелодии, которую выводил без слов высокий чистый голос. Затем послышались шаги на лестнице и единственная строчка какой-то песни «Как сладко нам вдвоем».
0: Харра вздрогнул, едва не выронив красный кожаный футляр.
3: «Клефф», — прошептал он. «А может быть и Клая, я знаю, они обе только что возвратились из Кентербери, но я думал...»
2: Лицо госпожи Халаи изменило выражение, и теперь на нем нельзя было прочитать ничего, кроме властности. Лишь в трепете ноздрей угадывалось торжество. Она вся подобралась и повернулась.

0: к дверям своим внушительным фасадом. На Клефф было мягкое пуховое платье, которое Оливер уже видел, только на этот раз не белого, а чистого светло-голубого цвета, который придавал ее загару абрикосовый оттенок. Она улыбнулась. «Да ведь это Халайя!» – произнесла она с самыми мелодичными модуляциями, на какие была способна. «Мне показалось, что я слышу знакомые голоса. Я рада вас видеть. Никто не знал, что вы собираетесь отправиться в...» Она прикусила губу с украдкой и бросила взгляд на Оливера. «И Хара с вами», – продолжала она. «Какая приятная неожиданность». «А вы-то когда успели вернуться?» – решительно спросила Сью. Клефф одарила ее улыбкой. «Вы, должно быть, и есть та самая крошка мисс Джонсон. Дело в том, что я вообще никуда не ходила. Мне надоело осматривать достопримечательности, и я спала у себя в комнате». Сью не то вздохнула, не то недоверчиво фыркнула. Они с Клефф обменялись молниеносными взглядами, но на это мгновение длилась, казалось, целую вечность. На короткую паузу, не более секунды, они без слов все сказали друг другу. В улыбке Клефф, адресованной Сью, Оливер прочитал ту же спокойную уверенность, которая, как он видел, была свойственна всем этим странным людям. Он заметил, что Сью мигом дала ей оценку от головы до кончиков туфеля, сама выпрямила плечи, подняла голову и провела ладонями по плоским бедрам, расправляя складки своего летнего платья. Она посмотрела на Клефф сверху вниз, надменно подчеркнуто. С вызовом. Ничего не понимая, он перевел взгляд на Клефф. Линия ее плеч образовывала мягкий наклон, а платье, стянутое поясом на узкой талии, не спадало глубокими складками, подчеркивая округлость форм. У Сью была модная фигурка, но Сью уступила первой. Клефф продолжал улыбаться. Ни слова не было сказано, но они внезапно поменялись ролями. Эта переоценка ценностей была вызвана одной лишь безграничной самоуверенностью Клефф. Ее спокойной, властной улыбкой вдруг стало очевидно, что мода не стоит на месте. Странная и, казалось бы, давно устаревшая плавность линий, свойственная Клефф, неожиданно превратилась в эталон. Рядом с ней Сью выглядела смешным угловатым существом неопределенного пола. Оливер не мог понять, как это произошло. Просто в какую-то долю секунды власть перешла из рук в руки. Красота почти целиком зависит от моды, что прекрасно сегодня, было бы нелепым поколение за два до этого и покажется нелепым через 100 лет. Да что там нелепым, хуже? Старомодным, а поэтому немного комичным. Именно так и выглядела теперь Сью. Для того, чтобы все присутствующие убедились в этом, Клефф понадобилось лишь чуть-чуть больше самоуверенности, чем обычно. Как-то сразу и бесспорно Клефф оказалась красавицей в полном соответствии с модой, а гибкая и худенькая Сью, ее прямые плечи стали напротив до смешного старомодными, каким-то анахронизмом воплоти. Сью было не место здесь. Среди этих странно одетых и совершенных людей она выглядела почти нелепо. Провал был полным. Пережить его Сью помогли только гордость, да, пожалуй, еще замешательство. Скорее всего, до нее так и не дошло, в чем дело. Она наградила Клефф взглядом, полным жгучей ненависти, а затем подозрительно уставилась на Оливера. Припоминая впоследствии эту сцену, Оливер решил, что именно тогда перед ним впервые отчетливо забрезжила истина. Но в то время он не успел обдумать все до конца, потому что после короткой вспышки враждебности трое из ниоткуда заговорили все разом, как будто спохватившись, попытались что-то скрыть от чужих глаз. «Такая чудесная погода», — начала Клефф. «Вам так повезло с домом», — произнесла госпожа Халайя, но Хара перекрыл их голоса. «Клефф, это вам от Сэмбе». «Его последняя работа», — сказал он, поднимая над головой красный кожаный футляр. Клефф нетерпеливо потянулась за ним, и пуховые рукава скользнули вниз. Оливер успел заметить тот самый таинственный шрам, и ему показалось, что у Хары под манжетом тоже мелькнул едва заметный след, когда он опустил руку. «Сэмбе!» — радостно воскликнула Клефф. «Как замечательно! Из какой эпохи?» «Ноябрь 1664 года», — ответил Хара. «Разумеется, Лондон, хотя в одной теме, по-моему, возникает ноябрь 1347-го. Финал еще не написан, как вы можете догадаться». Он бросил беспокойный взгляд в сторону Сью и Оливера. «Прекрасные произведения», — быстро продолжал он. «Чудо! Но, разумеется, для тех, кто понимает в этом толк». Госпожа Халайя с деликатным отвращением пожала плечами. «Уж этот мне Сэнде», — изрекла она. «Очаровательно, не спорю, он великий человек, но такой авангардист». «Чтобы оценить Сэнде, нужно быть знатоком», — слегка подколола ее Клефф. «Это все признают». «Ну, конечно, мы все перед ним преклоняемся», — уступила Халайя. Но, признаюсь, дорогая, этот человек порой внушает мне ужас, не собирается ли он к нам присоединиться. «Надеюсь», — ответила Клев. «Поскольку его работа еще не закончена, то наверняка присоединится. Вы же знаете его вкусы». Халая и Хара одновременно рассмеялись. «В таком случае я знаю, когда его можно будет найти», — заметила Халая. Она взглянула на Оливера, он внимательно слушал, и на умолкшую, но все еще очень сердитую Хью. Затем, взяв бразды правления в свои руки, она вернула разговор к той теме, которая ее интересовала. «Вам так повезло с этим домом, Клев, дорогая моя», — многозначительно объявила она. «Я видела его в объемном изображении позднее, и он все еще оставался великолепным. Подумать только, какое удачное совпадение. Не желали бы вы аннулировать ваш договор, разумеется, за соответствующее вознаграждение, скажем, за местечко на коронации?» «Нас ничем не купить, Халая», — весело оборвала ее Клев, прижимая к груди красный футляр. Халая смерила ее холодным взглядом. «Вы можете и передумать, дорогая моя», — сказала она. «Еще есть время. Тогда свяжитесь со мной через мистера Вильсона, тем более, что он сам здесь присутствует. Мы сняли комнаты выше по улице в Монтгомери Хаус. Конечно, они не счета вашим, но тоже неплохи. Для нас, во всяком случае, сойдут». Оливер не поверил собственным ушам. Монтгомери Хаус считался самым роскошным отелем в городе. По сравнению с его древней развалюхой, это был настоящий дворец. Нет, понять этих людей решительно невозможно. Все у них наоборот. Госпожа Халая величественно поплыла к ступенькам. «Я была счастлива повидаться с вами, дорогая», — бросила она через плечо. У нее были отлично набитые искусственные плечи. «Всего хорошего. Передайте привет Омерае и Клае. Мистер Вильсон?» — она кивком указала на дорожку. «Могу я вам сказать два слова?» Оливер проводил ее до шоссе. На полпути госпожа Халая остановилась и тронула его за руку. «Я хочу дать вам совет», — тепло прошептала она. «Вы говорили, что ночуете в этом доме. Так рекомендую вам перебраться в другое местечко, молодой человек. И сделайте это сегодня же вечером». Оливер занимался довольно-таки бессистемными поисками тайника, куда Сью упрятала коробочку, когда сверху, через лестничный пролет, до него донеслись первые звуки. Клев закрыла дверь в свою комнату, но дом был очень старый. Ему показалось даже, будто он видит, как странные звуки просачиваются сквозь ветхое дерево и пятном расплываются по потолку. Это была музыка в известном смысле. И в то же время нечто неизмеримо большее, чем музыка. Звук ее внушал ужас. Она рассказывала о страшном бедствии. В ней было все, от истерики до смертной тоски, от дикой неразумной радости до обдуманного смирения. Бедствие было единственным в своем роде. Музыка не стремилась объять все скорби рода человеческого, но крупным планом выделила одну. Эта тема разливалась до бесконечности. Основные созвучия Оливер распознал достаточно быстро. Именно в них было существо музыки, нет, не музыки, а того грандиозного, страшного, что впилось в мозг Оливера с первыми услышанными звуками. Но только он поднял голову, чтобы прислушаться, как музыка утратила всякий смысл, превратилась в беспорядочный набор звуков. Попытка понять ее безнадежно размыла в сознании все контуры музыкального рисунка. Он больше не смог вернуть того первого мгновения интуитивного восприятия. Едва ли понимая, что делает, он как во сне поднялся наверх, рывком отворил дверь в комнату Клев и заглянул внутрь. То, что он увидел, впоследствии припоминалось ему в очертаниях таких же смутных и размытых, как представления, рожденные музыкой в его сознании. Комната наполовину исчезла в тумане, а туман был ничем иным, как трехмерным экраном. Изображение на экране. Для них не нашлось слов. Он не был даже уверен, что это зрительное изображение. Туман клубился от движений и звуков, но они не приковывали внимания Оливера. Он видел целое. Перед ним было произведение искусства. Оливер не знал, как оно называется. Оно превосходило, вернее, сочетало в себе все известные ему формы искусства, и из этого сочетания возникали новые формы, настолько утонченные, что разум Оливера отказывался их принимать. В основе своей то была попытка великого мастера притворить важнейшие стороны огромного жизненного опыта человечества в нечто такое, что воспринималось бы мгновенно и всеми чувствами сразу – Видения на экране сменялись, но это были не картины, а лишь намек на них. Точно найденные образы будоражили ум и одним искусным прикосновением будили в памяти длинную вереницу ассоциаций. Очевидно, на каждого зрителя это производило разные впечатления, ведь правда целого заключалась в том, что каждый видел и понимал его по-своему. Не нашлось бы и двух человек, для которых эта симфоническая панорама могла бы прозвучать одинаково, но перед взором каждого разворачивался в сущности один и тот же ужасный сюжет. Беспощадный в своем искусстве гений обращался ко всем чувствам. Краски, образы, движущиеся тени сменялись на экране, намекая на что-то важное, они извлекали из глубин памяти горчайшие воспоминания. Но ни одно зрительное изображение не смогло бы так разбередить душу, как запахи, струившиеся с экрана. Порой будто холодная рука прикасалась к коже, и по телу пробегал озноб. Во рту то появлялась оскомина, то текли слюнки от радости. Это было чудовищно. Симфония безжалостно обнажала потаенные уголки сознания, бередила давно зарубцевавшиеся раны, извлекала на свет секреты и тайны, замурованные глубоко в подвалах памяти. Она принуждала человека вновь и вновь постигать ее ужасный смысл, хотя разум грозил сломиться перед непосильным бременем. И в то же время, несмотря на живую реальность всего этого, Оливер не мог понять, о каком бедствии идет речь. Что это было настоящее, необозримое и чудовищное бедствие, он не сомневался. И оно когда-то произошло на самом деле. Это тоже было совершенно очевидно. В тумане на миг возникали лица, искаженные горем, недугом, смертью. Лица реальных людей, которые были когда-то живыми, а теперь предстали перед ним в смертельной агонии. Он видел мужчин и женщин в богатых одеждах. Они крупным планом появлялись на фоне тысяч и тысяч метущихся, одетых в лохмотья бедняков, что громадными толпами проносились по экрану и исчезали в мгновение ока. Он видел, как смерть равно настигала тех и других. Он видел прекрасных женщин. Они смеялись, встряхивая кудрями, но смех превращался в истерический вопль, а вопль в музыку. Он видел мужское лицо. Оно появлялось снова и снова, удлиненное, смуглое, мрачное, в глубоких морщинах. Исполненные печали лицо могущественного человека, умудренного в земных делах. Лицо благородное и беспомощное. Некоторое время оно повторялось как главная тема, и каждый раз все большая мука и беспомощность искажали его.
1: In the wet fields and suffer pain and loneliness as a tree takes the night's darkness and the day's rain. While I watch you and pray for you, and so increase my small store of credit in the bank of God, who sees you suffer and me pray, and touches you with the sun's ray, that heals not yet blinds my eyes, and seals my lips as Job's were sealed imperiously.
0: Музыка оборвалась в нарастании хроматической гаммы. Туман пропал, и комната вернулась на место. Какое-то мгновение на всем вокруг Оливеру еще виделся отпечаток смуглого, искаженного болью лица. Так яркая картина долго стоит перед глазами, когда опустишь веки. Оливер знал это лицо. Он видел его раньше, не так уж часто, но имя человека обязательно должно было быть ему знакомо. «Оливер! Оливер!» Нежный голос Клев донесся откуда-то издалека. Оливер стоял ослабевший, привалившись спиной к косяку, и смотрел ей в глаза. Она казалась опустошенной, как и он сам. Жуткая симфония все еще держала их в своей власти. Но даже в смутную эту минуту Оливер понял, что музыка доставила Клев огромное наслаждение. Он чувствовал себя совсем больным. Человеческие страдания, которыми его только что заставили сопереживать, вызывали тошноту и дрожь, и от этого все кружилось у него перед глазами. Но Клев, ее лицо выражало одно только восхищение. Для нее симфония была прекрасной, и только прекрасной. Непонятно почему, Оливер вдруг вспомнил о вызывающих тошноту карамельках, которые так нравились Клев, и об отвратительном запахе странных кушаний, что просачивался иногда в коридор из ее комнаты. Почему-то она говорила тогда на крыльце о знатоках, вот о чем. Только настоящий знаток способен оценить такого такого авангардиста, как некто по имени Сен-Де. Опьяняющий аромат поднялся тонкой струйкой к его лицу. Он почувствовал в руке что-то прохладное и гладкое на ощупь. «Оливер, умоляю вас, простите меня!» В тихом голосе Клев звучало раскаяние. «Вот, выпейте, и вам сразу станет лучше. Ну, пейте же, я прошу вас». И только когда язык ощутил знакомую сладость горячего душистого чая, до него дошло, что он исполнил ее просьбу. Пары напитка окутали разум, напряжение спало, и через минуту мир снова обрел свою надежность. Комната приняла обычный вид, а Клев... Ее глаза сияли. В них было сочувствие к нему, Оливеру, но сама она была переполнена радостным возбуждением от только что пережитого. «Пойдемте, вам нужно сесть», — мягко сказала она, потянув его за руку. «Простите, мне не следовало ее проигрывать, пока вы в доме. Нет, у меня даже нет опозданий. Я совсем забыла, какое впечатление она может произвести на человека, незнакомого с музыкой Сен-Де. Мне так не терпелось узнать, как он воплотил свою новую тему. Умоляю вас, Оливер, простите меня». «Что это было?» Его голос прозвучал тверже, чем он рассчитывал. Чай давал себя знать. Он сделал еще глоток, радуясь аромату, который не только возбуждал, но и приносил утешение. «Комбинированная интерпретация... Ах, Оливер, вы же знаете, что мне нельзя отвечать на вопросы».
2: «Но...»
0: «Никаких «но». Потягивайте чай и забудьте о том, что видели. Думайте о другом. Сейчас мы с вами послушаем музыку. Не такую, конечно, а что-нибудь веселое». Все было как в прошлый раз. Она потянулась к стене, и Оливер увидел, что синяя вода на заключенной в раму картине пошла рябью и стала выцветать. Сквозь нее пробились иные образы. Так постепенно проступают очертания предметов, всплывающего из глубины моря.

0: Лев наблюдала за ним.
1: «Это женщина, Холая», — сказала она неожиданно. «Она хочет купить у вас дом?» Оливер кивнул.
2: «Она предлагает много денег. Для Сью это будет форменным ударом, если...»
1: Он запнулся. «В конце концов, возможно, обойдется и без удара». Он вспомнил маленькую серебряную коробочку с загадочным предназначением и подумал, не рассказать ли о ней Клев. Но напиток еще не успел обезоружить мозг. Он помнил о своих обязанностях перед Сью и промолчал. Клев покачала головой и посмотрела ему прямо в глаза теплым взглядом, а может и сочувственным. «Поверьте мне, — сказала она, — в конечном счете все это покажется не таким уж важным. Обещаю вам, Оливер». Оливер с удивлением воззрился на нее. «Не могли бы вы объяснить, почему?» Клев рассмеялась, скорее печально, чем весело, и Оливер вдруг осознал, что в ее голосе не было больше снисходительности. Она перестала смотреть на него, как на забавный курьез. Ее поведение как-то незаметно утратило ту холодную отчужденность, с какой обращалась с ним Амирая и Клая. Вряд ли она притворялась. Изменения были слишком тонкими и неуловимыми, чтобы разогнать их сознательно. Они наступали самопроизвольно, либо не наступали совсем. По причинам, в которые Оливер не стал сдаваться, ему вдруг стало очень важно, чтобы Клев не сходила до общения с ним, чтобы она испытывала к нему те же чувства, что он к ней. Он не хотел размышлять над этим. Оливер посмотрел на прозрачно-розовую чашку на струйку пара, которая поднималась над отверстием в форме полумесяца. «Может быть, — подумал он, — на этот раз чай послужит его целям. Этот напиток развязывает языки, а ему нужно было многое узнать. Догадка, осенившая его на крыльце, когда Сью и Клев сошлись в безмолвной их схватке, казалась сейчас не столь уж невероятной, ведь есть же какое-то объяснение всему этому». Клев сама предоставила ему удобный случай. «Мне нельзя сегодня много пить чаю», — сказала она, улыбаясь ему из-за розовой чашки. «От него мне захочется спать, а у нас вечером прогулка с друзьями». «Еще друзья?» — спросил Оливер. «И все ваши соотечественники?» Клев кивнула. «Очень близкие друзья. Мы ждали их всю неделю». «Скажите мне», — напрямик начал Оливер, «что это за страна, откуда вы приехали? Ведь вы не здешние. Ваша культура слишком не похожа на нашу, даже имена». Он замолчал, увидев, что Клев отрицательно качает головой. «Я сама хотела бы рассказать вам об этом, но мне запрещают правила. Даже то, что я сижу здесь и разговариваю с вами, уже нарушение правил».
3: «Каких правил?»
1: Клев беспомощно махнула головой. «Не нужно меня спрашивать, Оливер». Она нежно улыбнулась ему, откинувшись на спинку шезлонга, который услужливо приспособился к ее новой позе. «Нам лучше не говорить о таких вещах. Забудьте об этом, слушайте музыку, и если можете, развлекайтесь в свое удовольствие. Как сладко нам вдвоем».
3: Яркое воспоминание вдруг озарило память Оливера. Он никогда не слышал странной тягучей мелодии, но слова песни как будто узнал. Он вспомнил, что сказал муж госпожи Халайи, услышав эту строчку, и весь подался вперед. На прямой вопрос она, конечно, не станет отвечать, но если попробовать... «А что, в Кентербери было так же тепло?» – спросил он и затаил дыхание. Клев промурлыкала другую строчку песни и покачала головой, по-прежнему не поднимая век. «Там была осень, но такая чудесная, ясная. Знаете, у них даже одежда. Все пели эту новую песенку, и она запала мне в голову». Она пропела еще строчку, но Оливер не разобрал почти ни слова. Язык был английский, в то же время какой-то совсем непонятный. Он встал. «Постойте», — сказал он. «Мне нужно кое-что выяснить.
1: Я сейчас вернусь».

Клев открыла глаза и улыбнулась ему туманной улыбкой, не переставая напевать. Он спустился на первый этаж быстро, но не бегом, потому что лестница чуть-чуть качалась под ногами, хотя в голове уже прояснилось, и прошел в библиотеку. Книга была старой и потрепанной, в ней еще сохранились карандашные пометки университетских лет. Он довольно смутно помнил, где искать нужный отрывок, начал быстро листать страницы и по чистой случайности почти сразу на него наткнулся. Он опять поднялся наверх, чувствуя какую-то странную пустоту в желудке. Теперь он был почти уверен. «Клев», — сказал он твердо, — «я знаю эту песню. Я знаю, в каком году она была новинкой». Она медленно подняла веки, и ее взгляд был затуманен напитком. Вряд ли его слова сразу дошли до ее сознания. Целую минуту она смотрела на него остановившимся взглядом, затем вытянула перед собой руку в голубом пуховом рукаве, распрямила смуглые от загара пальцы и потянулась к Оливеру, засмеявшись низким грудным смехом. «Как сладко нам вдвоем», — сказала она. Он медленно пересек комнату и взял ее за руку, ощутив теплое пожатие пальцев. Она заставила его опуститься на колени у шезлонга, тихо засмеялась, закрыла глаза и приблизила лицо к его губам. Их поцелуй был горячим и долгим. Он ощутил аромат чая в ее дыхании, ему передалось ее опьянение, но он вздрогнул, когда кольцо ее рук вдруг распалось и почувствовал,

Она вскрикнула еще раз, перевела дыхание и тяжело вздохнула. «Оливер, Оливер!» Затем покачала головой и высвободилась, отвернувшись, чтобы спрятать лицо. «Мне очень жаль», — сказала она прерывающимся голосом. «Что случилось?» «Ничего, ничего. Пожалуйста, забудьте об этом, ровным счетом ничего». Внезапно им овладел гнев. «Хватит с него всех этих уловок и таинственных недомолвок!» Он грубо сказал: «Вы что, и в самом деле считаете меня таким дурачком? Теперь я знаю вполне достаточно, чтобы...» «Оливер, прошу вас!» Она поднесла ему свою чашку, над которой вился душистый дымок. «Прошу вас, не надо больше вопросов. Эйфория, вот что вам нужно, Оливер. Эйфория, а не ответы». «Какой был год, когда вы услышали в Кентербери эту песенку?» — потребовал он, отстраняя чашку. «Ну, а сами вы как думаете?» «Я знаю», — мрачно ответил Оливер. «Я знаю, в каком году все пели эту песенку. Я знаю, что вы только что побывали в Кентербери. Муж Халаи проболтался об этом. Сейчас у нас май, но в Кентербери была осень, и вы только что там побывали, поэтому и песенка, что вы там слышали, все еще у вас в голове. Эту песенку пел Чосер, продавец индульгенции где-то в конце 14 века. Вы встречали Чосера, Клев? Какой была Англия в то далекое время?» С минуту Клев молча смотрела ему прямо в глаза. Затем плечи ее опустились, и вся она как-то покорно сникла под своим одеянием. «Какая же я дурочка», — спокойно сказала она. «Должно быть, меня легко было поймать. Вы и вправду верите тому, что сказали?» Оливер кивнул. Она продолжала тихим голосом: «Немногие способны поверить в это. Таково одно из правил, которыми мы руководствуемся, когда путешествуем. Нам не грозит серьезное разоблачение, ведь до того, как путешествие во времени было открыто, люди в него просто не верили». Ощущение пустоты под ложечкой резко усилилось. На какой-то миг время показалось Оливеру бездонным колодцем, а Вселенная потеряла устойчивость. Ведь он сомневался, по крайней мере, до этой минуты. Он ждал от нее какого-нибудь разумного объяснения, способного привести его дикие догадки и подозрения в некую стройную систему, которую можно было бы принять на веру, но только не это. Клев осушила глаза светло-синим платочком и робко улыбнулась. «Я понимаю», — сказала она. «Примириться с этим должно быть страшно трудно. Все ваши представления оказываются вывернутыми наизнанку. Мы, разумеется, привыкли к этому с детства, но для вас...» «Выпейте, Оливер. Эйфориак даст вам облегчение». Он начал пить. Напиток волнами поднимался к голове, вызывая сладкое головокружение. Мозг словно слегка перемещался в черепной коробке, изменяя его взгляд на вещи, а заодно и понятие о ценностях. Ему становилось лучше. Пустота начала потихоньку наполняться, ненадолго вернулась уверенность к себе. На душе потеплело, и он не был больше песчинки в водовороте неустойчивого времени. «На самом деле все очень просто», — говорила Клев. «Мы путешествуем. Наше время не так уж страшно удалено от вашего, нет. Насколько, этого я не имею права говорить. Но мы еще помним ваши песни, ваших поэтов и кое-кого из великих актеров вашего времени. У нас очень много досуга, а занимаемся мы тем, что развиваем искусство удовольствий. Сейчас мы путешествуем. Путешествуем по временам года. Выбираем лучшие. По данным наших специалистов, та осень в Кентербери была самой великолепной осенью всех времен. Вместе с паломниками мы совершили поездку к их святыне. Изумительно, хотя справиться с их одеждой было трудновато. А этот май, он уже на исходе. Самый прекрасный из всех, какие отмечены в анналах времени. Идеальный май замечательного года. Вы, Оливер, даже не представляете себе, в какое славное, радостное время вы живете. Это чувствуется в самой атмосфере ваших городов. Повсюду удивительные ощущения всеобщего счастья и благополучия, и все идет как по маслу. Такой прекрасный май встречался и в другие годы, но каждый раз его омрачала война или голод, или что-нибудь еще. Она замялась, поморщилась и быстро продолжала. Через несколько дней мы должны собраться на коронации в Риме. Если не ошибаюсь, это будет в 800 году от Рождества Христова. Мы... Но почему, перебил ее Оливер, вы так держитесь за этот дом? И почему другие стараются его у вас оттягать? Клев пристально посмотрела на него. Он увидел, что на глазах у нее опять выступают слезы, собираясь в маленькие блестящие полумесяцы у нижних век. На милом, тронутом загаром лице появилось упрямое выражение.
Она покачала головой. «Об этом вы не должны меня спрашивать». Она подала ему дымящуюся чашку. «Вот, выпейте и забудьте о том, что я рассказала».

0: Проснувшись, он некоторое время не мог понять, где находится. Он не помнил, как попрощался с Клеф и вернулся к себе, но сейчас ему было не до этого. Его разбудило чувство всепоглощающего ужаса. Оно наполняло комнату. Волны страха и боли сотрясали мозг. Оливер лежал неподвижно, боясь пошевелиться. Какой-то древний инстинкт приказывал ему затаиться, пока он не выяснит, откуда угрожает опасность. Приступы слепой паники снова и снова обрушивались на него с равномерностью прибоя. Голова раскалывалась от их неистовой силы, и сама темнота вибрировала им в такт. В дверь постучали, и раздался низкий голос Омерайи.
1: «Вильсон! Вильсон, вы не спите?»
0: После двух неудачных попыток Оливеру удалось выдавить.
2: «Нет, а что?»
0: Брякнула дверная ручка, замаячил смутный силуэт Омерайи. Он нащупал выключатель, и комната вынырнула из мрака. Лицо Омерайи было искажено. Он сжимал голову рукой. Очевидно, боль набрасывалась на него с теми же интервалами, что и на Оливера. Прежде чем Омерайи успел что-либо произнести, Оливер вспомнил. Хлая предупреждала его. «Рекомендую вам перебраться в другое место, молодой человек, и сделайте это сегодня же вечером». Сердитым голосом Омерайи ответил на его невысказанный вопрос. «Кто-то установил в доме субсонорный излучатель. Слышите, Вильсон? Клеф считает, что вы знаете где».
2: «Субсонорный?»
0: «Есть такое устройство», — нетерпеливо пояснил Омерайи. «Скорее всего, небольшая металлическая коробка, которая...» протянул Оливер таким тоном, который выдал его с головой. «Где она?» — потребовал Омерайи. «Быстро! Нужно поскорее с ней разделаться».
2: «Не знаю», — ответил Оливер, с трудом заставив себя не стучать зубами. «Вы хотите сказать, что все это наделала одна маленькая коробочка?»
0: «Конечно. Теперь подскажите, где ее искать. Не то мы все сойдем с ума от страха». Весь дрожа, Оливер выбрался из постели и неверной рукой нащупал халат.
2: «Я думаю, она спрятала ее где-то внизу. Она отлучалась совсем ненадолго».
0: Несколькими короткими вопросами Омерайи все из него вытянул. Когда Оливер кончил, тот заскрипел зубами в бессильной ярости.
1: «Это идиотка Халая!»
0: «Омерайи!» – донесся из коридора жалобный голос Клеф. «Омерайи, пожалуйста, скорее, я больше не выдержу! Омерайи, умоляю вас!» Оливер вскочил на ноги. От резкого движения непонятная боль с удвоенной силой захлестнула его сознание. Он покачнулся и вцепился в столбик кровати. «Сами ищите ее!» – услыхал он свой дрожащий голос. «Я не могу и ни шагу ступить!» Нервы Омерайи начинали сдавать под страшным гнетом. Он схватил Оливера за плечи и принялся трясти, приговаривая сквозь зубы.
1: «Вы впутали нас в эту историю, так будьте добры помочь нам из нее выпутаться, иначе... Это устройство придумали в вашем мире, а не в нашем!» — в бешенстве бросил ему Оливер.
0: И вдруг он почувствовал, что в комнате стало тихо и холодно. Даже боль и бессмысленная паника отпустили на минуту. Прозрачные холодные зрачки мгновенно впились в него с таким выражением, что Оливеру почудилось, будто в глазах Омерайи застыл лед.
3: «Что вам известно о нашем мире?» – требовательно спросил он.
0: Оливер не ответил, да в этом и не было необходимости. Его лицо говорило само за себя. Он был не способен притворяться под этой пыткой ночным ужасом, который все еще оставался для него загадкой. Омерайи ощерил свои белые зубы. Он произнес три непонятных слова, шагнул к двери и отрывисто бросил: «Клеф!» Оливер различил в коридоре женщин, которые жались друг к другу, их била дрожь. Клая в длинном светящемся платье зеленого цвета ценой огромного напряжения держала себя в руках, а Клеф даже и не пыталась совладать с собой. Ее пуховый наряд отливал сейчас мягким золотом, тело вздрагивало, и по лицу струились слезы, которых она уже не могла унять.
1: «Клеф?» – спросила Омерайи голосом, не предвещавшим ничего хорошего.
3: «Вы вчера снова злоупотребили эфириаком?»
0: Клеф испуганно покосилась на Оливера и виновато кивнула.
3: «Вы слишком много болтали». В одной фразе прозвучал целый обвинительный акт. «Вам, Клеф, известны правила. Если об этом случае будет доложено властям, вам запретят путешествовать».
0: Ее красивое лицо неожиданно скривилось в упрямую гримасу. «Я знаю, что поступило плохо, я жалею об этом, но вам не будет... Вам не удастся запретить мне, если Сен-Бе будет против».
3: Клая всплеснула руками в бессильном гневе. Омерайи пожал плечами.
0: «В таком случае, очевидно, большой беды не произошло», — сказал он как-то загадочно, посмотрев на Оливера.
3: «Но могло ведь получиться и хуже. С следующий раз так оно и будет. Придется поговорить с Сэмбе.
2: Прежде всего нужно отыскать субсонорный излучатель, напомнила Клая, не переставая дрожать. Если Клев боится оставаться в доме, ей лучше пойти погулять. Признаюсь, сейчас общество Клев меня только раздражает.
4: «Мы могли бы отказаться от дома!» – исступленно закричала Клев. «Пусть Халая забирает его себе, чтобы искать нужно время, а вы столько не выдержите!»
2: «Отказаться от дома?» – переспросила Клая. «Да вы с ума сошли! Отменить все разосланные приглашения!»
3: «В этом не будет нужды», – сказал Умирая. «Мы найдем излучатель, если все примемся за поиски. Вы в состоянии помочь?» – он вопросительно посмотрел на Оливера.
2: «Да», – ответил тот. «Но как же я? Что вы сделаете со мной?»
4: «Разве не ясно? Заставим сидеть дома до нашего отъезда. Как вы понимаете, поступить иначе мы просто не можем.
3: В данном случае, однако, у нас нет оснований идти на более радикальные меры. Документы, что мы подписали перед путешествием, требуют от нас сохранения тайны, не больше».
2: «Постойте!» Оливер попытался нащупать какой-то просчет в рассуждениях Умарайи.
3: Но это было бесполезно. Он не мог собраться с мыслями. Мозг захлебывался в безумном ужасе, который был везде, даже в воздухе.
2: «Ладно», — сказал он. «Давайте искать».
3: Коробочку нашли только под утро. Она была спрятана в диванной подушке, куда ее заткнули через разошедшийся шов. Не говоря ни слова, Амирайя взял ее и понес к себе. Минут через пять напряжение исчезло, и благодатный покой снизошел на дом.
2: «Они не остановятся на этом», — сказал Амирайя, задержав Оливера у двери его спальни.
3: «Нам следует быть настороже. Если Халая попробует еще что-нибудь вытянуть, то советую немедленно поставить меня в известность. Это в ваших интересах». Оливер колебался. После того, как спало напряжение, он почувствовал себя опустошенным. Сознание притупилось, и он никак не мог уразуметь, что ответить. Выждав с минуту, Амирайя добавил: «Здесь есть и наша вина. Нам следовало специально обусловить в договоре, что дом поступает в наше полное распоряжение.
2: Что если в виде компенсации за обещание... Я частично возмещу вам разницу между арендой и продажной стоимостью дома».
3: Оливер взвесил предложение. «Пожалуй, это немножко успокоит Сью. Да и речь идет всего о двух днях. И вообще, допустим, он удерет. Какая от этого польза? Что бы он ни сказал, в городе его прямым ходом отправят в психиатрическую лечебницу».
2: «Ладно», — устало согласился он.

Пятница, а Халая все еще не напоминала о себе. В полдень позвонила Сью. Оливер узнал трескучий звук ее голоса, хотя разговаривала с ней Клев. Судя по звуку, Сью была в истерике. Выгодная сделка безнадежно уплывала из цепких пальчиков. Клев попыталась ее успокоить. «Мне жаль», — повторяла она каждый раз, когда Сью на минутку переставала трещать. «Мне действительно очень жаль. Поверьте мне, вы еще поймете, что это не важно. Я знаю, мне очень жаль». Наконец она положила трубку. «Девушка говорит, что Халая уступила», — сообщила она остальным. «Никогда не поверю», — решительно сказала Клая. Омирая пожал плечами. «У нее почти не осталось времени. Если она намерена действовать, то попытается уже сегодня вечером. Надо быть начеку». «Нет, только не сегодня». В голосе Клев прозвучал ужас. «Даже Халая не пойдет на это». «Дорогая моя, по-своему, Халая так же неразборчива в средствах, как и вы», — с улыбкой заметил Омирая. Два дня весь дом и трое новых жильцов пребывали в состоянии нарастающего возбуждения. Даже прислуга нервничала, утратив обычную невозмутимость. Оливер прекратил расспросы. От них не было никакой пользы, они только вызывали замешательство у жильцов, и выжидал. Все говорило о том, что ждут гостей. Однако в 9 сели обедать, как обычно, а гостей все еще не было. Затем встали из-за стола, и прислуга разошлась по домам. Сан-Циско пошли к себе переодеться, и напряжение, казалось, еще возросло. После обеда Оливер вышел на крыльцо, тщетно ломая голову над вопросом. Чего это ждут? Так нетерпеливо, что весь дом словно застыл в ожидании. Дверь за спиной Оливера приоткрылась и захлопнулась. Еще не успев обернуться, он уловил аромат, присущий Клев, и слабый запах ее любимого напитка. Она подошла, встала рядом, и он почувствовал, как ее рука проскользнула в его ладонь. В темноте она подняла к нему лицо. «Оливер», — произнесла она очень тихо, — «пообещайте мне одну вещь. Обещайте не выходить сегодня из дома». «Я уже обещал», — ответил он с ноткой раздражения в голосе. «Я знаю, но сегодня... сегодня у меня есть особая причина просить вас посидеть дома». На мгновение она опустила голову ему на плечо, и он, сам того не желая, невольно смягчился. С того памятного вечера, когда она все ему рассказала, они ни разу не оставались вдвоем. Он думал, что так и не удастся побыть с ней наедине, разве только урывками на несколько минут. Но он понимал, что никогда не забудет двух странных вечеров, проведенных с ней. Теперь он знал и другое. Она слабовольна и вдобавок легкомысленна, но она оставалась все той же Клев, которую он держал в объятиях. И это, пожалуй, навсегда врезалось ему в память. «Вас могут ранить, если вы сегодня отправитесь в город», — продолжала она приглушенным голосом. «Я знаю, что в конечном счете это не имеет значения, но помните, Оливер, вы обещали?» Прежде чем с его языка успел сорваться бесполезный вопрос, она исчезла, и дверь закрылась за ней. Гости начали собираться за несколько минут до полуночи. С верхней площадки Оливеру было видно, как они входят по двое и по трое, и он поразился, сколько пришельцев из будущего стеклось сюда за последнюю неделю. Теперь он абсолютно отчетливо понял, чем они отличаются от людей его времени. В первую очередь бросалось в глаза совершенство их внешнего облика, изящество одежды, причесок, изысканные манеры и идеальная постановка голоса. Но так как все они вели праздную жизнь и на свой лад гнались за острыми ощущениями, то ухо улавливало в их голосах неприятные визгливые нотки, особенно когда они говорили все разом. Внешний лоск не мог скрыть капризные раздражительности и привычки потакать собственным прихотям. А сегодня над всем этим еще царило возбуждение. К часу ночи все собрались в парадных комнатах. После 12 чашки, по всей видимости, сами собой задымились, и по комнатам расползся едва уловимый тонкий аромат, который смешивался с запахом чая и, попадая в легкие, вызывал что-то вроде слабого опьянения. От этого запаха Оливеру стало легко и захотелось спать. Он твердо решил дождаться, пока не уйдет последний гость, но, видимо, незаметно задремал у себя в комнате у окна с нераскрытой книжкой на коленях. Вот почему, когда это произошло, он несколько минут не мог понять, спит он или бодрствует. Страшный, невероятный силы удар был сильнее, чем грохот. Оливер в полусне почувствовал, как весь дом заходил под ним. Чувствовал, именно почувствовал, а не услышал, как бревна, словно переломанные кости, со скрежетом трутся друг о друга. Когда он стряхнул с себя остатки сна, оказалось, что он лежит на полу среди осколков оконного стекла. Он не знал, сколько времени так провалялся.
То ли весь мир был еще оглушен чудовищным грохотом, то ли у него заложило уши, но только вокруг стояла абсолютная тишина. Первые звуки просочились к нему в коридоре на полпути к парадным комнатам. Сперва это было нечто глухое и неописуемое, и сквозь него резко пробивались бесчисленные отдаленные вопли. Барабанные перепонки ломило от чудовищного удара звуковой волны, такой сильной, что слух не воспринимал ее. Но глухота понемногу отпускала, и не успев еще ничего увидеть, он услышал первые голоса пораженного бедствием города. Дверь в комнату Клев поддалась с трудом. Дом немного осел от взрыва. И дверную раму перекосило. Справившись, наконец, с дверью, он застыл на пороге, бестолково моргая. В комнате было темно, лампы потушены, но со всех сторон доносился напряженный шепот. Перед широкими окнами, выходившими в город, полукругом стояли стулья, так, чтобы всем было видно. В воздухе колыхался дурман опьянения. Снаружи в окна проникало достаточно света, и Оливер заметил, что несколько зрителей все еще зажимают уши. Впрочем, все сидели, подавшись вперед, с видом живейшего любопытства. Как во сне, город с невыносимой ясностью проступал перед ним сквозь марево за окнами. Он прекрасно знал, что здания напротив загораживают вид, и в то же время собственными глазами видел весь город, который расстилался бескрайней панорамой от окон до самого горизонта. Посередине, там, где должны были стоять дома, ничего не было. На горизонте вздымалась сплошная стена пламени, окрашивая облака в малиновый цвет. Небо отбрасывало это огненное сияние обратно на город, и оно высвечивало бесконечные кварталы расплющенных домов, где языки пламени уже лизали стены, а дальше начиналась бесформенная груда того, что несколько минут назад тоже было домами, а теперь превратилось в ничто. Город заговорил. Рев пламени заглушал все остальные звуки, но сквозь него, как рокот дальнего прибоя, прорывались голоса, отрывистые крики сплетались в повторяющийся узор. Вопли сирен прошивали все звуки волнистой нитью, связывая их в чудовищную симфонию, отмеченную своеобразной жуткой нечеловеческой красотой. Оливер отказывался верить. В его оглушенном сознании на миг всплыло воспоминание о той, другой симфонии, что Клев проиграла однажды в доме, о другой катастрофе, воплотившейся в музыку, движение, формы. Он хрипло позвал: «Клев!» Живая картина распалась. Все головы повернулись к Оливеру, и он заметил, что чужестранцы внимательно его разглядывают. Некоторые, таких было мало, казались смущенными и избегали его взгляда, но большинство, напротив, пытались поймать выражение его глаз с жадным, жестоким любопытством толпы на месте уличной катастрофы. Все эти люди до одного сошлись здесь заранее, чтобы полюбоваться на грандиозные бедствия, будто его подготовили специально к их приезду. Клев встала, пошатываясь, и едва не упала, наступив на подол своего бархатного вечернего платья. Она поставила чашку и нетвердой походкой направилась к двери. «Оливер! Оливер!» — повторяла она нежно и неуверенно. Оливер понял, она была все равно, что пьяна. Катастрофа до такой степени взвинтила ее, что она вряд ли отдавала себе отчет в своих действиях. Оливер услышал, как ее голос, ставший каким-то тонким и совершенно чужим, произнес: «Что это было, Клев? Что случилось? Что?» Но слово «случилось» так не соответствовало чудовищной панораме за окнами, что он с трудом удержался от истерического смешка, и невысказанный вопрос повис в воздухе. Он смолк, пытаясь унять бившую его дрожь. Стараясь удержать равновесие, Клев нагнулась и взяла дымящуюся чашку. Она подошла к нему, покачиваясь, и протянула напиток, свою панацею от всех зол. «Выпейте, Оливер. Здесь мы все в безопасности, в полной безопасности». Она прижала чашку к его губам, и он машинально сделал несколько глотков. Душистые пары сразу же обволокли сознание, за что он был им благодарен. «Это был метеор», — говорила Клев. «Маленький такой метеоритик, честное слово. Здесь мы в полной безопасности, и с домом все в порядке». В глубины подсознания всплыл вопрос, и Оливер услышал свое бессвязное бормотание. «Сью! Сью! Она...» Он не мог выговорить остального. Клев снова подсунула ему чашку. «Я полагаю, она может ничего не бояться пока. Пожалуйста, Оливер, забудьте обо всем и пейте». «Но ведь вы же знали!» Эта мысль дошла наконец до его оглушенного сознания. «Вы могли предупредить или...»
«Разве в наших силах изменять прошлое?» – спросила Клев. «Мы знали, но смогли бы мы остановить метеор или предупредить жителей?» «Отправляясь в путешествие, мы даем клятву никогда и ни во что не вмешиваться».

0: В эфире по-прежнему программа «Модель для сборки» и рассказ Генри Катнера «Лучшее время года». Голоса в комнате незаметно стали громче и теперь перекрывали шум, нараставший снаружи. Треск пламени, вопли и грохот разрушения сливались над городом в сплошной рев. Комнату заливало зловещим светом, по стенам и на потолке плясали красные отблески и багровые тени. Внизу хлопнула дверь, и кто-то засмеялся визгливым, хриплым, злым смехом. У кого-то в комнате перехватило дыхание, потом раздались крики испуга, целый хор криков. Оливер попытался сосредоточиться на окнах и на жуткой картине, которая расстилалась за ними, и обнаружил, что ему это не удается. Некоторое время он еще напряженно щурился, и только потом понял, что зрение изменило не ему одному. Тихонько всхлипывая, Клев прижалась к нему. Оливер машинально обнял ее и почувствовал облегчение от того, что рядом было теплое, живое человеческое тело. Оно было настоящим. К нему хотя бы можно было прикоснуться. Все остальное больше походило на дурной сон. Ее аромат, смешанный с одуряющим запахом чая, ударил ему в голову, и на короткое время, пока он сжимал ее в объятиях, он понимал, что в последний раз он совершенно забыл о том, что даже внешний вид комнаты как-то уродливо изменился. Он ослеп, но не совсем. Слепота набегала чередой, быстрыми расходящимися волнами мрака. В промежутках глаза успевали выхватить отдельные лица в неверном мерцающем свете, идущем из окон, недоверчивые, напряженные. Волны набегали все чаще. Теперь зрение возвращалось только на миг, и этот миг становился все короче, а промежутки мрака длиннее. Снизу опять донесся смех. Оливеру показалось, что он узнал голос. Он открыл рот, чтобы сказать об этом, но где-то рядом хлопнула дверь, и прежде чем он обрел дар речи, Омерайи уже кричал в пролет лестницы: «Халайя!» Его голос поднялся над ревом города. «Халайя, это вы?» Она снова рассмеялась. В ее смехе было торжество. «Я предупреждала вас!» — раздался ее хриплый резкий голос. «А теперь спускайтесь к нам на улицу, если хотите увидеть, что будет дальше!» «Халайя!» — с отчаянием выкрикнула Мирая. «Прекратите это, иначе...» Ее смех прозвучал издевкой. «Что вы будете делать, Мирая? На этот раз я спрятала его получше. Спускайтесь на улицу, если хотите досмотреть до конца!» В доме воцарилось угрюмое молчание. Оливер ощущал на щеке учащенное дыхание Клев, чувствовал под руками мягкие движения ее тела. Усилием воли он попытался остановить это мгновение, продлить его до бесконечности. Все произошло так быстро, сознание удерживало лишь то, что можно было тронуть и взять в руки. Он обнимал Клев легко и свободно, хотя ему хотелось сжать ее в отчаянном порыве. Он знал, что больше им не придется обнимать друг друга. От безостановочного чередования тьмы и света ломило глаза. Издалека снизу докатывался рев охваченного пожаром города, пронизанный долгими низкими петляющими гудками сирен, которые сшивали какофонию звуков. Затем с первого этажа сквозь непроглядную тьму донесся еще один голос, мужской, очень низкий и звучный.
1: «Что здесь творится? А вы что тут делаете? Халайя, вы ли это?»
0: Оливер почувствовал, как Клев окаменела в его объятиях. Она перевела дыхание, но не успела ничего сказать, потому что человек уже поднимался по лестнице тяжелыми шагами. Его твердая и уверенная поступь сотрясала старый дом. Клев вырвалась из рук Оливера. Она радостно закричала: «Сенде! Сенде!» и бросилась навстречу вошедшему сквозь волны тьмы и света, которые захлестнули пошатнувшееся здание. Оливер немного потоптался на месте, пока не наткнулся на стул. Он опустился на него и поднес к губам чашку, с которой не расставался все это время. В лицо пахнуло теплым и влажным паром, но различить отверстие было почти невозможно. Он вцепился в чашку обеими руками и начал пить. Когда он открыл глаза, в комнате было совсем темно. И тихо, если не считать тонкого металлического жужжания на таких высоких нотах, что оно почти не касалось слуха. Оливер пытался освободиться от чудовищного наваждения. Он решительно выбросил его из головы и сел, чувствуя, как чужая кровать скрипит и покачивается под тяжестью его тела. Это была комната Клев. Нет, уже не Клев. Исчезли сияющие драпировки, белый эластичный ковер, картины. Ничего не осталось. Комната выглядела как прежде, за одним исключением. В дальнем углу стоял стол, кусок какого-то полупрозрачного материала, который излучал мягкий свет. Перед ним на низком табурете сидел человек. Он наклонился вперед, и льющийся свет четко обрисовывал его могучие плечи. На голове у него были наушники, он делал быстрые, как будто бессистемные пометки в блокноте, что лежал у него на коленях, и чуть-чуть раскачивался, словно в такт неслышной ему одному музыке. Шторы были спущены, но из-за них доносился глухой отдаленный рев, который запомнился Оливеру из кошмарного сна. Он провел рукой по лицу и понял, что у него жар, и комната плывет перед глазами. Голова болела, во всем теле ощущалась противная слабость. Услышав скрип кровати, человек у стола обернулся и опустил наушники, которые обхватывали его шею наподобие воротничка. У него было властное чувственное лицо и коротко постриженная черная бородка. Оливер видел его впервые, но сразу узнал эту отчужденность, ощущение непреодолимой пропасти времени, которое разделяло их. Человек заговорил, в голосе его была безразличная доброта. «Вы злоупотребили эйфориаком, Вильсон», — сказал он равнодушно сочувственным тоном. «Вы долго спали». «Сколько времени?» — спросил Оливер, с трудом разжав слипшиеся губы. Человек не ответил. Оливер потряс головой, чтобы собраться с мыслями. Клев, помнится, говорила, что никакого похмелья, начал он, но тут ему в голову пришла новая мысль, и он перебил самого себя. «Где Клев?» Он смущенно покосился на дверь. Сейчас они, вероятно, уже в Риме на коронации Карла Великого в соборе Святого Петра на Рождество около 1000 лет назад. С этой новостью было не так-то легко освоиться. Его больной разум отказывался от нее. Оливеру почему-то вообще трудно было думать. Не спуская глаз с человека, он мучительным усилием заставил себя додумать до конца. Значит, они отправились дальше. Но вы-то остались? Зачем? Вы Сен-Де? Я слышал, вашу Клев называла ее симфонией. Вы слышали только часть. Она пока не закончена. Мне требовалось еще вот это. Сен-Бе кивком показал на шторы, за которыми стоял приглушенный рев. «Вам треб

0: Уверенности в том, что ему так уж нужен ответ, у него не было. Сколько времени его мучило любопытство, но сейчас, когда он узнал почти все, какая-то часть его существа решительно отказывалась выслушивать остальное. Может быть, эта слабость, это лихорадочное головокружение пройдут вместе с действием напитка? Голос Сен-Бе звучал ровно, успокаивающе, как будто он тоже хотел отвлечь Оливера от тяжелых мыслей. Проще всего было лежать так спокойно и слушать. «Я композитор», — говорил Сен-Бе. «Переложение некоторых форм бедствий на язык моего искусства — вот что меня занимает, поэтому я и остался. Все прочие — дилетанты. Они приехали наслаждаться погодой и зрелищем. Последствия катастрофы — к чему они им? Но я другое дело. Я считаю себя знатоком, и, на мой взгляд, эти последствия не лишены известного интереса. Больше того, они мне нужны. Мне необходимо лично проследить их. На это у меня есть свои основания». На мгновение его острый взгляд задержался на Оливере с тем безразлично изучающим выражением, какое свойственно врачам. Он рассеянно потянулся за пером и блокнотом, и на внутренней стороне крепкого смуглого запястья Оливер увидел знакомую отметину. «У Клефф был такой же шрам», — услышал он собственный шепот. «И у других тоже». Сен-Бе кивнул.
1: «Прививка. В данных обстоятельствах это было необходимо. Мы не хотим, чтобы эпидемия распространилась на наше время».
0: «Эпидемия?» Сен-Бе пожал плечами. «Название вам ничего не скажет». «Но раз вы можете предупреждать ее...» Оливер с усилием приподнялся на руках. У него промелькнула догадка, и он уцепился за нее изо всех сил. Напряжение как будто помогло мысли пробиться сквозь всевозрастающее помрачение разума. С неимоверным трудом он продолжал. «Кажется, я начинаю понимать. Постойте! Я пытался разобраться, что к чему. Вы можете изменять историю? Конечно, можете. Я знаю, что можете. Клефф говорила, что она дала обещание не вмешиваться. Вам всем пришлось обещать то же самое. Значит, вы и в самом деле могли бы изменить свое собственное прошлое, наше время».
1: Сен-Бе отложил блокнот в сторону. Он смотрел на Оливера из-под тяжелых бровей. Задумчиво, мрачно, пристально.
2: «Да», — сказал он. «Да, прошлое можно изменить, но это нелегко. И будущее, соответственно, тоже изменится. Линии вероятности переключаются в новые сочетания, только это безумно сложно, и никому еще не позволяли сделать это. Пространственно-временной поток всегда стремится вернуться в исходное русло». Он пожал плечами. «Теоретическая наука. Мы не меняем истории, Вильсон. Если мы изменим свое прошлое, то и наше настоящее тоже изменится. А мир, каков он в наше время, нас вполне устраивает. Конечно, и у нас бывают недовольные, но им не разрешены путешествия во времени».
0: Оливер повысил голос, чтобы его не заглушил шум за окнами. «Но у вас есть власть над временем. Если бы вы только захотели, вы смогли бы изменить историю, уничтожить всю боль, страдания, трагедии».
2: «Все это давным-давно ушло в прошлое», — сказал Сен-Бе.
0: «Но не сейчас, не это!»
1: Некоторое время Сен-Бе загадочно смотрел на Оливера, затем произнес: «И это тоже».

Колливер понял, с какого огромного расстояния наблюдал за ним Сен-Бе. Расстояние это измеряется только временем. Сен-Бе был композитором, гением. Он неизбежно должен был отличаться обостренной впечатлительностью, но его душа принадлежала той далекой эпохе. Город, умирающий за окнами, весь мир сейчас и здесь были для него не совсем настоящими. В его глазах им не хватало реальности из-за коренного расхождения во времени. Мир Оливера был всего лишь одной из плит в фундаменте пьедестала, на котором возвышалась цивилизация туманного, неведомого, ужасного будущего. Да, теперь оно казалось Оливеру ужасным. Даже Клефф. Да что там Клефф, все они были заражены мелочностью. Тем особым даром, который позволил Халлае самозабвенно пускаться

на подленькие мелкие уловки, чтобы захватить удобное местечко в партере, в то время как метеор неуклонно приближался к Земле. Все они были дилетантами. И Клефф, и Умирай, и остальные. Они путешествовали во времени, но только как сторонние наблюдатели. Неужели они устали от нормальной человеческой жизни, присытились ею? Присытились, однако, не так, чтобы желать перемен. В их время мир превратился в воплощенное совершенство, созданное для того, чтобы служить их потребностям. Они не смели трогать прошлое, они боялись подпортить себе настоящее. Его передернуло от отвращения. Во рту появился вкус тошнотворной кислятины, ему вспомнились губы Клефф. Она умела завлечь человека, ему ли не знать об этом. Но похмелье... Раса будущего, в них было что-то... Тогда он начал было смутно догадываться, но близость Клефф усыпила чувство опасности, притупила подозрение. Использовать путешествие во времени для того, чтобы забыться в развлечениях, это отдавало святотатством. Раса, наделенная таким могуществом. Клефф бросила его. Бросила ради варварской роскоши коронации в Риме тысячелетней давности. Кем он был для нее? Живым человеком с теплой кровью? Нет. Безусловно, нет. Раса Клефф была расой зрителей. Но сейчас он читал в глазах Сэмбэ нечто большее, чем случайный интерес. В них было жадное внимание и ожидание. Они завороженно блестели. Сэмбэ снова надел наушники. Ну, конечно, он — это другое дело. Он был знатоком. Лучшее время года кончилось. Пришло похмелье, и вместе с ним пришел Сэмбэ. Он наблюдал и ждал. Перед ним мягко мерцала полупрозрачная поверхность стола, пальцы застыли над блокнотом. Знаток высшего класса, он готовился смаковать редчайшее блюдо, оценить которое мог только истинный гурман. Тонкие приглушенные ритмы, звуки, похожие на музыку, снова пробились сквозь далекий треск пламени. Оливер слушал и вспоминал. Он улавливал рисунок симфонии, какой запомнил ее. Звуки, мгновенная смена лиц, вереницы умирающих. Он лежал на кровати, закрыв глаза, а комната кружилась, проваливалась куда-то в тьму под раскаленными веками. Боль завладела всем его существом. Она превратилась в его второе «я», могучее, настоящее «я», и по-хозяйски располагалась на отвоеванных позициях. И зачем, тупо подумал он, Клефф, понадобилось его обманывать? Она говорила, что напиток не оставляет последствий. Не оставляет. Откуда же тогда это мучительное наваждение, такое сильное, что оно вытеснило его из самого себя? Нет, Клефф не обманывала. Напиток был ни при чем. Он понял это, но телом и умом уже овладело безразличие. Он тихо лежал, отдавая себя во власть болезни. Тяжкого похмелья, вызванного чем-то куда более могущественным, чем самый крепкий напиток. Болезни, для которой пока не было даже названия.

Первая симфония Сэндэ имела огромный успех. Первое исполнение транслировалось из Антарес-холла, и публика устроила овацию. Главным солистом, разумеется, была сама история. Прелюдии, метеор, возвестивший начало Великой Чумы в XIV веке, финалом, кризис, который Сэндэ удалось застать на пороге новейшего времени. Но никто, кроме Сэндэ, не смог передать это с такой тонкостью и могучей силой. Критики отмечали гениальность в выборе лейтмотива для монтажа чувств, движений и звуков. Этим лейтмотивом было лицо короля из династии Стюартов, но были и другие лица. Они появлялись и исчезали в рамках грандиозной композиции, подготавливая приближение чудовищной развязки. Одно лицо на миг приковало жадное внимание зрителей. Оно заполнило весь экран. Лицо человека, ясное до мельчайших подробностей, до мельчайшей черточки. Критики единодушно признали, что Сэндэ еще никогда не удавалось так удачно схватить агонию чувства. В этих глазах было все. После того, как Сэндэ ушел, он долго лежал неподвижно. Мысль лихорадочно работала. Нужно, чтобы люди как-то узнали. Если бы я узнал раньше, может, еще успели бы что-нибудь сделать. Мы бы заставили их рассказать, как изменить эти линии вероятности. Успели бы эвакуировать город. Если бы мне удалось предупредить. Пусть даже и не нынешние поколения, а другие. Они путешествуют по всем временам. Если их где-нибудь и когда-нибудь удастся опознать, схватить и заставить изменить неизбежное. Нелегко было подняться с постели. Комната раскачивалась, не переставая, но он справился. Он нашел карандаш и бумагу и, отстранив дергающиеся тени, написал все, что мог. Вполне достаточно, чтобы предупредить. Вполне достаточно, чтобы спасти. Он положил листки на стол на видном месте, прижал их, чтобы не сдуло, и только после этого дотащился до кровати. Со всех сторон на него навалилась тьма. Дом взорвали через 6 дней. Одна из тщетных попыток помешать неумолимому наступлению синей смерти.

0: как самочувствие?» — спросил осматривавший меня доктор. Как и у всех врачей, его пальцы были ледяными. При этом они были стальными, а его руки резиновыми и торчали из стены. «Я требую, чтобы арестовавшую нас женщину отдали под суд, хоть она и лейтенант морской пехоты. Она застрелила одного из наших людей».
1: «Замолчите! Отвечайте лучше на мои вопросы, и скоро это закончится. Как звали ваших погибших товарищей?»
0: Я задумался. Может, этот доктор грубит, потому что он никакой не доктор, а переодетый доктором-следователем? Наверняка всем нам будут задавать одни и те же вопросы, чтобы потом сопоставить ответы. Мы, конечно, будем врать, но все-таки надо отвечать одинаково.
1: Как же нам это сделать, не сговорившись?
0: «Одного звали Амундсен», — начал я, но тут же передумал. «Нет, не Амундсен.

0: Доктор нахмурился, глядя на меня сквозь толстенное стекло. «Амундсен, успокоил меня он. Его упомянули двое из ваших». Потом он хитро на меня покосился и нахмурился. «У вас очень низкое кровяное давление, и сердце еле бьется. Как правило, доктора этим довольны». «Это ваше обычное давление?» — спросил он таким тоном, словно я пришел к нему на прием в поликлинику. «Кстати, в вашем теле почти полностью отсутствует жировая прослойка. А что я могу поделать?» «Ладно, буду больше есть и меньше двигаться. Можете на меня рассчитывать, я ведь тоже врач. И все-таки, выживем мы или нет?» «Все, кто попадал раньше в такую ситуацию, как вы, уже умерли. Так что, пожалуй, и вы не выживете», — пожал плечами за стеклом врач. «А что со мной будут делать сейчас?» «Как же это называется? Шассинит? А я-то думал, что это одно из колен Израилевых, и даже попросил Йоргена поискать это слово в Библии. А может, это горная порода, как доломит? Или автомобиль, как турболифт? Или пластмасса, как текстолит? Или...» «Пару часов назад нам доставили с острова Асенсьон два антибиотика. Первый мы опробуем на одном из ваших товарищей, второй на другом. Впрочем, я особо не надеюсь на эти препараты».
1: «При чем тут антибиотики? Это же не газовая гангрена».
0: «Аральдит, арагогнит, кардит».
1: «Вот как?» — сказал врач, покосившись на меня из-за стекла. «Так что же это? Может, поделитесь с нами вашим квалифицированным мнением, господин доктор?»
0: «Аэролит, сидерит».
1: «Это что-то неизвестное, неземное».
0: Эти несколько слов и спасли мою жизнь на какое-то время.
2: Война снеговиков шла уже 3 недели. Потерь пока еще не было, но на полуострове Дрейка разбомбили подпольное аргентинское казино, а его персонал и посетители арестовали. Подо льдом курсировали американские ударные подводные лодки Лос-Анджелес и Филадельфия и пара русских торпедных подлодок, скорее всего, типа «Альфа». Но, по-видимому, туристические компании наивно полагали, что никто не осмелится торпедировать гражданские суда, плывущие в такой ледяной воде, что попавший в нее человек замерзнет за полсекунды. Инцидент с пингвином был еще впереди. И пассажирские корабли продолжали, как ни в чем не бывало, курсировать вокруг всей Антарктиды, от земли королевы Мод до Эребуса, чрезмерно полагаясь на гремевшие в эфире заявления демагогов-политиков. Южный Крест был как раз таким пассажирским кораблем, принадлежавшим солидной туристической пароходной компании из Дурбана. Конечно, он не мог сравниться с такими гигантами, как КС-3 или Китайская Звезда, и не имел открытого бассейна у себя на борту. И все-таки Южный Крест являлся во всех отношениях современным кораблем, построенным в Портсмуте. Это был один из последних спущенных на воду в Великобритании кораблей, построенных как раз перед тем, как судостроительная промышленность на Британских островах стала до такой степени нерентабельной, что даже Королевский военно-морской флот начал заказывать свои корабли в Корее. Иными словами, Южный Крест оснастили всем необходимым для плавания в антарктических водах. На нем был закрытый бассейн с подогревом, а также горячее и холодное водоснабжение во всех 100 каютах с двойными иллюминаторами. Имелись здесь даже каюты, расположенные ниже ватерлинии, из которых пассажиры могли глазеть сквозь иллюминаторы на миллиарды морских существ, резвящихся в перенасыщенных кислородом антарктических водах. Поручни на палубе работали с подогревом, чтобы к ним, не дай бог, не примерзли влажные ладони возбужденных туристов. А еще Южный Крест был оснащен надводным радаром для обнаружения айсбергов. Под водой айсберги искал сонар. Словом, кроме торпеды, этому кораблю ничто не угрожало. Ни американские, ни русские военные суда не решились бы торпедировать безоружный пассажирский лайнер. Но что-то все же произошло. Это случилось в тот момент, когда мы смотрели на проплывающий мимо нас сверкающий голубой лед, так похожий на сушу. Именно из-за этого ощущения Южный Крест чуть не нашел смерть в морской пучине. За ледяным полем плыл айсберг. Его 500-метровый выступ ринулся к нам, готовый обрушиться на Южный Крест, как молот разгневанного Тора. К счастью, Хокон Банк вовремя заметил опасность, положил штурвал на правый борт, и Южный Крест послушался руля гораздо охотнее «Титаника». Все закончилось хорошо. За айсбергом лежала открытая вода, а за ней Африка. Конечно, в случае невезения на пути в Дурман мы, возможно, наскочили бы на рифы Южной Георгии, но это было маловероятно. На борту Южного Креста я чувствовал себя не в своей тарелке. Многое меня даже возмущало. Далеко, на другом конце фьорда, остальные члены экипажа Фрама ютились в малюсеньких кубриках. В свободное время они спали, потому что в таком холоде это было единственным возможным занятием. А здесь пассажиры нежились на водяных кроватях в каютах с кондиционерами. Я открыл четырехслойную стеклянную дверь рядом с огромным салоном и, не обращая внимания на порыв ветра, от которого зазвенели все люстры, вошел внутрь, закрыв ее за собой. Передо мной, на до блеска натраенном идеально чистом полу, тянулась цепочка чьих-то грязных следов.

0: Йорген наклонился над одним из трупов. Это была девочка-подросток негритянских кровей. Наверное, из богатой йоганнесбургской семьи. Она лежала посреди блестящего пола, сжимая в руке висевшее у нее на шее золотое распятие. По ее лицу догадаться об ее негритянском происхождении было непросто. Вместо лица у нее были только мышцы, жир и кровеносные сосуды. Кожи на них не было. Судя по тому, как судорожно были сжаты ее прокусившие язык зубы, она лишилась кожи еще при жизни. Взяв руку девочки, Йорген тщетно пытался нащупать пульс. «На этом корабле умерли все», — сказал я. «Не трогай ее, а то заразишься». Не найдя пульса, Йорген обернулся ко мне и грустно улыбнулся.
1: «Да, конечно», — сказал он. «Но здесь очень холодно. Гораздо ниже нуля. Микроорганизмам не выжить в таком холоде».
0: Я с удивлением понял, что за последнюю неделю плавания на Фраме так привык к холоду, что перестал его замечать. Йорген прав. Даже в такой близости от Южного полюса в салонах комфортабельных лайнеров обычно тепло. «Наверное, забыли закрыть дверь», — предположил я.
1: «Ничего подобного», — покачал головой Йорген. «Посмотри на термостат. Вон там, на переборке».
0: Посмотрев на прибор, я убедился в том, что кто-то умышленно отрегулировал температуру в салоне на минус 10.
1: «И так повсюду», — сказал Йорген.
0: «В каютах. Везде. Внизу есть закрытый бассейн, так он замерз. А ведь на корабле задраены все иллюминаторы». Йорген наклонился, чтобы осмотреть следующего покойника, но я остановил его, взяв за плечо.
2: «Хватит. Вставай, пошли, мы уходим. Это приказ».

0: Женщина, которую я уже видел в форме лейтенанта морской пехоты, появилась вновь. На этот раз на ней был белый халат, а маска закрывала только нижнюю часть лица. Кажется, она стала меньше меня бояться.
1: «Красивые у вас глаза, лейтенант», — сказал я.
0: За женщиной переминался с ноги на ногу флотский врач.
2: «Слушайте меня внимательно».
0: Женщина не обратила ни малейшего внимания на мой комплимент.
2: «Если вы действительно врач, вы можете пригодиться нам не только как подопытный. Если вы сможете помочь нам, мы постараемся, чтобы вы прожили как можно дольше».
3: «Для меня это высокая честь».
0: Я затряс головой.
2: «Не валяйте дурака. Нам сейчас действительно нужны врачи. На этом корабле нас только трое. Мы двое и вы. Командование не разрешило взять больше врачей на корабль, обеспечивающий карантин в этой зоне. Испугалось, что кто-нибудь из них проболтается. А ведь половина нашего личного состава к югу от 60-й параллели до сих пор думает, что мы здесь охраняем морских котиков и другую живность.
3: А на самом деле вы пытаетесь воспрепятствовать проникновению в окружающий мир чего-то такого, в чем вы, кажется, сами отчасти виноваты, правда?»
0: Женщина кивнула.
2: «Знаете, что такое визит с Марса?» — спросила она.
0: Я покачал головой, но внезапно на меня нашло озарение.
3: «Постойте-ка! Кажется, вспомнил. Это большой антарктический научный проект с участием американских и русских ученых. Ваши президенты договорились о нем, чтобы не выглядеть дураками, когда и русские, и американцы решили не лететь на Марс. Вам не хватило денег на такой полет, и вы разрекламировали поиски того, что прилетело с Марса на Землю».
0: Женщина поморщилась, услышав мой презрительный тон, но все равно кивнула.
2: «Это была обширная программа по сбору метеоритов с Марсом. А эти метеориты собирают именно в Антарктиде. Они, конечно, падают на Земле повсюду, но здесь попадают в глубокий лед, который выталкивает их наверх, когда ледники ползут по подводным горным хребтам. При этом все метеориты вылезают наружу одновременно. Достаточно найти нужный ледник, и можно собирать метеориты, как грибы».
1: «А шассинит — разновидность марсианского метеорита», — добавил морской врач. «Наверное, вы и сами догадывались».
0: Врач на южном кресте залил его прозрачной смолой и показывал любопытным на палубе, кивнув, сказал я. Он придавливал им бумаги на столе у себя в каюте. Поэтому-то вы его и проморгали. Флотский врач повернулся к женщине-пехотинцу, которая достала блокнот и стала что-то в нем строчить. Устав смотреть на нее, врач повернулся ко мне.
2: «Шассинит — очень необычный метеорит. Это кусочек самого Марса, отколовшийся несколько миллионов лет назад в результате вулканического извержения или столкновения Марса с небольшим астероидом. Таких метеоритов мало, но мы рассчитывали, собрав несколько миллионов метеоритов, найти среди них несколько сот шассинитов».
0: Я начал понимать, о чем он толкует, но от этого мне стало только хуже. А первые признаки жизни вне Земли были обнаружены именно в марсианских метеоритах, пробормотал я. Морской врач кивнул и, помолчав, сказал:
2: «Мы думаем, что теперь вы являетесь носителем марсианской жизни».
3: «Полагаете, эти пожиратели кожи прилетели с Марса?»
2: «Да, сейчас мы думаем именно так. У нас была база по обработке метеоритов в Аллен-Хиллс, чуть дальше вглубь Антарктиды от того места, где, по утверждениям команды с Южного Креста, ими был найден шассинит. Впрочем, на Южном Кресте могли выбросить шассинит за борт. Ведь мы его так и не нашли. Как бы то ни было, Южная полярная станция потеряла связь с базой Валлен-Хиллс недель 10 назад. Туда отправили спасательную команду, и она тоже пропала. А из второй спасательной команды живыми вернулись только трое, но и они умерли через полтора дня после того, как им удалили хирургическим путем около 95% кожи».
0: Флотский врач с извиняющимся видом пожал плечами и добавил:
2: «Тогда мы еще почти не умели препятствовать распространению этой инфекции».
0: «Вот как. Выходит, он работал на Южной полярной станции».
4: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Докторша поспешно покинула помещение, оставив меня наедине со своим коллегой. Я постучал по стеклу и поманил его пальцем. Он стал затравленно озираться по сторонам, изучил взглядом мощные болты в раме пуленепробиваемого стекла и, наконец, наклонился к нему так близко, что мне стала видна его очень скверная кожа.
1: Хотите, я скажу, почему вам нечего бояться?
0: Морской врач опять испуганно взглянул на дверь и пробормотал:
1: «Не надо меня уговаривать».
0: «Боитесь, что она и вас прикончит?»
1: «Не она, так другие», — с кислой миной пробормотал врач. «Наживоенные. Убивать — наша профессия. И почему же нам нечего бояться?»
0: «Потому что корабельные крысы не умерли». Сначала мне показалось, что врач все понял, но потом до меня дошло, что я ошибаюсь. У него же куриные мозги. Попробую снова.
1: «Это заболевание поражает только людей. Оно не трогает крыс и, кажется, даже пингвинов, а то ваша экспедиция к озеру Фриксел нашла бы там мертвых птиц. Эта болезнь явно земного происхождения, потому что очень хорошо умеет уничтожать людей. Ее появление на льду, где вы собирали марсианские метеориты, — чистое совпадение. Древнейшие смертельные заболевания вообще чаще всего прячутся в ледниках. Если возбудитель этой болезни так опасен, как вы утверждаете, он уничтожил бы всех столкнувшихся с ним. А когда болезнь пожирает всех, кого может поразить, она прекращается, правда? С другой стороны, возбудитель может тихо дремать в глубинах ледника пару тысяч лет, а потом...» Врач свернул в трубочку концы носового платка, засунул их в ноздри, словно стараясь протереть затуманенный мозг, и фыркнул.
5: «Об этом мы уже думали. Кое-кто из нас тоже подозревает, что это древнее земное заболевание. Оно очень похоже на болезнь, которую, кажется, знали древние римляне. В некоторых текстах они называют ее одним словом «ментагра». Буквально это значит «болезнь подбородка». Римляне думали, что оно передается при поцелуях, потому что впервые заметили симптомы на губах у больных. На самом деле инфекция передается по воздуху, но действительно в первую очередь проявляется в районе рта и носа, поражает дыхательные пути и распространяется на горло, грудь и дальше. Ее описал Плиний в 26-й книге своей естественной истории еще в первом веке новой эры. Видите ли, один из наших командиров изучал в университете классические языки и литературу.
0: Врач внимательно осмотрел извлеченные из носа кончики платка и нахмурился.
5: Но это еще ничего не значит. А вдруг в первом веке нашей эры в Риме упал метеорит с Марса? Или финикийцы привезли эту болезнь на кораблях из Антарктиды? Финикийцы не плавали в Антарктиду, а к первому веку нашей эры их вообще не осталось. Наш ученый-командир рассказывал о финикийце по имени Ганнон, который решил оплыть вокруг Африки. Кажется, он доплыл до самого Камеруна.
0: Врач теребил носовой платок в руках.
5: Как здесь пыльно!
1: Шесиньит, метеорит, гелигнит, москитол-клещевит.
0: А в этот момент я все понял. Но мне и в голову не пришло рассказать об этом флотскому врачу.
1: Что же мне делать? С кем же поделиться моей догадкой?

0: Ты не имеешь права приказывать нам покинуть этот корабль. Скотт, здесь еще могут быть живые люди. Они же погибнут.
1: Закутанные в арктическое снаряжение, мы стояли вчетвером в огромном салоне среди бесконечных столов, накрытых для роскошного ужина. «Здесь есть живые люди», — кивнул я. «Это мы. И мы погибнем, если останемся». Йорген покачал головой.
0: «Я понимаю, как врач ты отвечаешь за нашу безопасность. Но, скорее всего, нам ничего не грозит. Когда здесь произошло несчастье, на корабле было гораздо теплее. Пассажиры и экипаж были беспечны, они не знали, что среди них появился вирус. А мы отдаем себе отчет в опасности и можем принять меры предосторожности».
1: «Пассажиры и экипаж боролись за свою жизнь», — сказал я, показывая на термостат на переборке. «Они понизили температуру на всем корабле, чтобы остановить распространение заболевания, но все напрасно. Этот вирус не боится мороза». «Один из двоих датчан в нашей экспедиции, прозванный Педерсон через «Д», потому что был еще Педерсон через «Т», не выдержал и взорвался».
2: «Выходит, мы бросим умирать тех, кто здесь еще может быть жив? Почему? Потому что ты боишься за нас? Или потому что трясешься за свою шкуру?»
0: «Послушай, Д, мы нашли в корабельном лазарете трупы людей, которым пробовали давать все лекарства, имеющиеся в распоряжении современной медицины. А на Фраме у нас есть средства от простуды, головной боли, обморожения и самые примитивные антибиотики. Вот и все. Нельзя занести этот вирус на Фрам».
2: «Думаешь, это вирус?»
1: Датчанин ткнул пальцем в сторону трупа.
2: «А ведь это могли сделать острым ножом. Или скальпелем».
1: «Нет. Мне приходилось работать со скальпелем. Посмотрите в лупу. На лице у девочки не поврежден ни один, даже самый маленький сосуд. Так может работать только самый выдающийся хирург в мире. Судя по всему, здесь действовал микроорганизм. Может, это что-то вроде некротического фасцита второго типа... Не знаю».
2: «Тем более нам надо остаться здесь!» — воскликнул Педерсон через «Д», сверкая глазами. «Если этот вирус так опасен, мы не можем возвращаться на Фрам!»
0: «Ты сошел с ума!» — вмешался Йорген.
2: «Хочешь лишить экспедицию 5 человек? Без нас остальным не добраться до полюса!»
1: Я глубоко вздохнул, печально покосился на труп и развел руками. «Д совершенно прав, а мне просто не хватало духа в этом признаться. Конечно, цель экспедиции очень важна, но мы не можем возвращаться на Фрам. Что если мы там всех заразим? Останемся здесь и обратимся за помощью по радио». Йорген, первый и любимый помощник капитана Амундсена, выругался по-норвежски. В этот момент распахнулась дверь, и в салон ворвался Хакон.
2: «Скотт, в компьютере судового врача важная информация».
1: Я кивнул и пошел за ним. Три норвежца и датчанин последовали за мной.

0: Англичане вообще, в первую очередь те, кто не вышел ростом, оказавшись на корабле со скандинавской командой, очень скоро с прискорбием замечают, что они, как говорится, от горшка два вершка. Сидя за компьютером, я ощутил это особенно остро, когда мои современные викинги столпились вокруг меня. К счастью, судовой врач вел свои записи по-английски. Если бы он писал на африканс, мне пришлось бы запрашивать перевод по радио. В записях говорилось об инфекции, поразившей экипаж Южного Креста и его пассажиров после захода в залив у озера Фриксел, находившегося отсюда всего в нескольких днях плавания.
1: «Значит, все это случилось очень быстро», — пробормотал Йорген.
0: «Если врач не врет, то да. Только для чего ему врать, если он сам умер?»
2: «Трупы начинают попахивать», — сказал кто-то за моим плечом.
0: «Пойдите к термостату и понизьте температуру на всем корабле», — не оборачиваясь, приказал я. «Нам не привыкать». В записях судового врача говорилось, что Южный Крест вез туристов к антарктическим птицам и геологическим диковинкам. Трансантарктические горы складчатые. Их не скрывает почвенный слой, а в районе озера Фриксел нет даже снега и льда. О чем еще может мечтать коллекционер минералов? Любителям провести летний отпуск в Антарктиде окрестности этого озера должны были очень понравиться. А вдоль побережья там гнездятся императорские пингвины, перекочевавшие сюда с острова Росса после того, как браконьеры из Новой Зеландии устроили облаву на птенцов. Императорские пингвинчики недавно превратились в Америке и России в таких популярных домашних птиц, что тамошний черный рынок домашних животных даже переименовали в черно-белый. А самые безумные фанаты, явно не читавшие рассказы Лавкрафта о жутких слепых пингвинах-альбиносах, стали разводить белых императорских пингвинов.
2: «Нам придется выйти в эфир», — сказал Педерсон через «Д», прервав разговор с Хаконом. Они разговаривали не то по-датски, не то по-норвежски. В любом случае, я все равно ничего не понимал.
3: «Амундсен разозлится».
0: «Еще бы», — сказал я. «Радиопередачу перехватят все американские подлодки и эсминцы в радиусе многих миль. Мы же нарушили 100-километровую запретную зону. Наш корабль задержит и отбуксирует назад на остров Асенсион, а вонючие малагасийские браконьеры будут и дальше преспокойно ловить у земли королевы мод ледовых рыб. У американцев слишком мало кораблей, чтобы тут все прочесать, и малагасийцы этим бесстыдно пользуются».
2: «А я слышал, что у бразильцев есть подводные траулеры», — сказал Хакон.
3: «Ну и как ты втащишь сеть с рыбой на подводный траулер?» — скептически осведомился Педерсон через «Д».
0: Я читал дальше, не обращая на них внимания. Заболевание вспыхнуло всего через несколько часов после того, как последний пассажир поднялся на борт земли Виктории. Оно убивало людей массированным и внезапным некрозом кожи лица, распространявшимся из района рта и носа наподобие декубитальной гангрены.
4: «Гангрена!» — воскликнул Дэ. «Гангрену вызывает обморожение! Они все обморозились!»
0: Он хлопнул Хакона по спине.
4: «Слышишь? Они обморозились!»
0: Я читал дальше. Непосредственной причиной гибели людей мог быть сердечный приступ или удушье. Врач Южного Креста, которого звали М.Д. Филлипс, не смог определить, от чего прекращали биться сердца умерших. От кислородного голодания или просто от невыносимой боли. Он пытался спасти отдельных больных с помощью искусственного дыхания, но записал, что при этих попытках лишь проломил им грудную клетку. Сначала он подумал, что это просто вызванная стафилококками кожная инфекция, а потом перепробовал на первом же больном все антибиотики, вплоть до ванкомицина. Ванкомицин до сих пор остается самым сильнодействующим из существующих антибиотиков. Врачи даже остерегаются его применять, потому что бактерии под его воздействием часто начинают мутировать и перестают на него реагировать. Обычно ванкомицин используют только для борьбы с золотистым стафилококком, устойчивым к метицилину. На борту Южного Креста было мало ванкомицина, но и он не помог. В отчаянии судовой врач прочел все, что нашел в своей довольно богатой медицинской библиотеке о кожных болезнях. Он внимательно изучил все медицинские справочники, страница за страницей, и, наконец, пришел к тому же выводу, что и я сам. Этой напастью была не обычная гангрена и не газовая. Скорее всего, бедняги столкнулись с декубитальной гангреной, известной под названием некротического фасцита. Единственное средство против нее – удаление пораженных тканей. Судовому доктору с его ничтожным жалованием совершенно не хотелось приступать к таким операциям в своем плохо оснащенном плавучем лазарете посреди Южной Атлантики. Кроме того, среди его пациентов могли оказаться люди, способные подать на него за это в суд или просто застрелить его при первом же появлении в Дурбане. При этом врач Южного Креста не относился к категории маньяков, экспериментирующих на своих больных, как на крысах. Когда его самого поразило загадочное заболевание, он надел резиновые перчатки, встал перед зеркалом и стал сам себе срезать кожу с лица. Когда врач умер, на его лице оставалась лишь половина кожи. Разумеется, дольше всех протянули те больные, к кому он почти не прикасался. Разве это справедливо? Продолжение рассказа Доминика Грина «Ментагра» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Доминик Грин. «Ментагра». Продолжение. Куривший в коридоре Йорген выругался по-скандинавски.
1: «Да тут полно крыс!» «Ну подожди, вот я тебя сейчас...»
0: Я замер за компьютером. «Не трогай ее!» Йорген замер с металлической трубой от пылесоса в руке.
1: «Что? И крыс нельзя трогать?»
0: «Она живая», — сказал я.
1: «Сейчас будет мертвая», — с ухмылкой сказал Йорген, взвешивая в руке пылесосную трубу, как меч викинга.
0: «Ты что-нибудь слышал о хантавирусе?» Хокон немного остыл и опустил трубу.
2: «О каком вирусе?»
0: «Крысы его переносчики. Он легко убивает людей. 10 из 20 больных, пораженных этим вирусом, умерли. Они умерли не в паршивых судовых лазаретах, а в лучших американских больницах. По-моему, крысы могут переносить и этот микроорганизм. Если хочешь, чтобы шкура сползла с тебя как чулок, беги и дальше за этой крысой». Педерсон через «Д» уставился на меня широко открытыми глазами.
1: «Крысы переносили черную смерть!» — заявил он и так поразился своим знанием, что не удержался и повторил. «Крысы переносили чуму!»
0: «Норвежские бурые крысы», — уточнил я. «А может, вам нечего бояться? Может, у вас врожденный иммунитет?»
1: «Но это не бубонная чума!» — покачав головой, воскликнул Йорген. «У тех, кто умер от чумы, под мышками раны!»
0: «Да будет вам известно», — сказал я, не отрываясь от монитора и печатая одновременно. «Так и не доказано, какой микроорганизм вызвал черную смерть. Большинство считает, что это возбудитель бубонной чумы. Некоторые думают, что это была сибирская язва, а другие даже полагают, что это именно хантавирус. Вполне возможно, что в средние века появился какой-то неведомый дотоле вирус, которого с тех пор больше никто не видел». «Ни у кого не поднялась температура?» — спросил я, нервно облизнув губы. Все лениво переглянулись. «А ведь скоро им будет не оторвать друг от друга глаз».
1: «Нет», — сказал Дэ.
0: «Тогда свяжитесь с Фрамом», — приказал я. «Красно-бело-синяя экспедиция завершена.

0: Красно-бело-синяя экспедиция была совместно организована англичанами и норвежцами по инициативе одного чудака по имени Тор Амундсен. Этот дальний родственник знаменитого полярного исследователя не прошел последний этап медицинской комиссии, когда пожелал стать первым полетевшим на Марс астронавтом Европейского космического агентства. Ему не удалось совершить гигантский скачок в будущее, и, наверное, поэтому его заинтересовало прошлое. Этот дружелюбный норвежец из Бергена, бегло говоривший по-английски и по-русски, выступавший за норвежскую лыжную сборную на Олимпийских играх и получивший диплом инженера в столичном университете, поставил перед собой задачу по сложности, сравнимую с первой высадкой человека на Луну. Он решил покорить Южный полюс в день столетнего юбилея подвига его прославленного предка, пользуясь его же методами. Никакой спутниковой связи, никаких цифровых приборов, ни радара, ни сонара, никаких мотонар. Тор собирался дойти до Южного полюса, перенеся при этом такие же тяготы, как и его предок, подражавший в свою очередь Нансену. Сначала Тор собирал деньги под предлогом того, что хочет повторить попытку Амундсена, пытавшегося достичь Северный полюс в 1910 году. Но ведь и тогдашний Амундсен на самом деле лишь маскировал свои намерения штурмовать Южный полюс. «По-моему, меня выбрали из 20 совершенно равноценных кандидатов только из-за моего имени. Конечно, Скотт — мое имя, а не фамилия. Но Тор все равно заявил в одном интервью, что у него в экспедиции будут Амундсен и Скотт. А позже я узнал, что англичанина включили в состав экспедиции еще и для того, чтобы один из торговых банков лондонского Сити ассигновал на ее нужды 200 тысяч фунтов стерлингов. 100 лет назад Роальд Амундсен набрал людей для арктической экспедиции, одолжил корабль под названием «Фраму» своего друга Нансена, который, кстати, и сам собирался на Южный полюс, а потом внезапно лег курсом на Мадейру и заявил, что плывет в южные полушария. Пожалуй, нам следовало бы с самого начала догадаться, что Тор Амундсен поступит точно так же. Его экспедиция к Южному полюсу была чистой воды безумием. Если в 1910 году Роальд Амундсен просто подвел старого друга, то его дальний потомок явно решил подвести всю экспедицию с собой во главе под монастырь. С сентября 2009 года американские и русские военные корабли патрулировали антарктические воды, пресекая любые попытки охоты на китов. Горячий капитан одного русского эсминца уже изрешетил из крупнокалиберных пулеметов норвежское китобойное судно «Морской лебедь». По не вполне понятной причине русские и американцы, сидевшие сложа руки, пока люди убивали, насиловали и пожирали друг друга в Руанде, Косове, Северной Ирландии и Квебеке, теперь на полном серьезе взялись за охрану китов. Пока еще они никого не торпедировали, но инцидент с «Морским лебедем» не улучшил настроение норвежцев на борту «Фрама». Конечно, крупные компании без зазрения совести опустошали Антарктиду. Огромные, прекрасно отапливаемые отели росли, как грибы по периметру всей сравнительно теплой антарктической ривьеры на антарктическом полуострове. Костюмы с подогревом позволяли туристам шнырять среди тюленей, кататься на сноубордах с айсбергов и терроризировать стаи испуганных пингвинов на моторных лыжах. На моторных лыжах катались, естественно, туристы, а не пингвины. Все это было совершенно незаконно и противоречило положениям Второго антарктического договора 2007 года. Но ведь несколько сотен тысяч белых поселенцев в сопровождении нескольких миллионов голов скота исключительно по собственному почину захватили землю индейцев Северной Америки в 19 столетии. И никто им при этом ни слова не сказал. И вот американцы и русские по совершенно непонятным причинам серьезно взялись за дело, попутно повысив рейтинг своих президентов до беспрецедентных высот. Теперь ни один ученый не имел права появиться к югу от 60-й параллели без их письменного разрешения. Однако Тор Амундсен рассчитывал на сенсационный успех своей экспедиции, тайно достигшей Южного полюса под самым носом объединенных морских сил двух сверхдержав. Он выбрал судно с деревянным корпусом, невидимое для радиолокаторов и, скорее всего, для гидролокаторов тоже. В антарктических водах он плыл исключительно под парусами, и его не могли засечь гидрофоны. Тор полагал, что здесь никто и не ожидает увидеть деревянный корабль. И наверняка не ошибался, ведь сумели же мы забраться так далеко. Мы связались по радио с Фрамом. Тор отказывался верить в наш рассказ и пожелал увидеть все своими глазами. Я приказал находившимся на Фраме любой ценой удержать его, чтобы зараза не распространилась среди наших остальных товарищей. Сейчас мы с Йоргеном сидели вдвоем в лазарете Южного Креста. Было еще светло, как часто бывает в Антарктиде, но солнце висело над горизонтом очень низко. Это был не полярный день, а полярные сумерки. «Ты хотел что-то сказать, но промолчал», — заявил Йорген. «Давай, не тяни. Расскажи нам все, что знаешь». Я кивнул. В конце прошлого века в бывшей угольной шахте на Шпицбергене обнаружили несколько трупов. «Ты же знаешь, что на Шпицбергене добывали много угля?» Йорген кивнул. «В трансантарктических горах тоже хотели рыть шахты. И они бы здесь появились, если бы русские и американцы внезапно не уперлись рогом. Добывать уголь на Шпицбергене перестали в прошлом веке, но эти покойники были совсем особыми. Они умерли от испанки, гриппа, убившего 20 миллионов человек после Первой мировой войны. 20 миллионов! При этом болезнетворные организмы все еще жили в трупах. Добрая половина эпидемиологов в мире страшно обрадовалась тому, что теперь у них есть живой возбудитель испанки, и они изучат его и придумают против него вакцину. А вторая половина эпидемиологов страшно испугалась, потому что трупы сохранились в леднике. К концу столетия ледник по какой-то причине отступил, и трупы появились на свет Божий. Если это произошло на Шпицбергене, нечто подобное может произойти в любой из покрытых льдами точек земного шара. Значит, в тундре может возродиться любая чума, когда-либо поражавшая Европу, Азию и Америку. В VI веке новой эры множество людей в Восточной Римской империи умерло от чумы Юстиниана, загадочной инфекции с Востока. Никто до сих пор не знает, что за микроорганизм вызывал это заболевание. В IV веке новой эры на просторах Китая свирепствовала зараза, убившая миллионы человек, а ученые до сих пор не поняли, что это было – оспа или корь. Хантавирус живет в Северной Америке с момента появления там первых индейцев.
1: «Ты думаешь, это какое-то заболевание, спавшее во льду и вдруг проснувшееся?» — нахмурившись, спросил Йорген.
0: Я неопределенно покрутил головой, стараясь уйти от прямого ответа. «Не знаю. На протяжении всей истории человечества были малые ледниковые периоды и малые потепления между ними. Как знать... Может, индейцы Яго из Патагонии заселили антарктический полуостров когда-то на заре своей истории, точно так же, как викинги заселили Гренландию? Кто нам ответит? Где искать уцелевших индейцев Яго? Я читал о них книгу. Из всего племени уцелели только две женщины и обе монашки. Подо льдом за этим иллюминатором, сказал я, постучав по стеклу, могут лежать руины множества индийских городов с их совершенно невероятными заболеваниями. Йорген меня внимательно слушал. Возможно, ему казалось, что я спятил.
1: «Думаешь, там замерзшие индийские кладбища?»
0: Я посмотрел на экран монитора. Во время экскурсии в иссохшую долину что-то нашли. В судовом журнале упоминается только какой-то шасинит, сказал я, кивнув на полку в углу каюты. Там, кажется, стоит Библия. Посмотри, кто такие были шасиниты. Я потрогал залитый смолой камень, который судовой врач использовал в качестве пресс-папье для своих исписанных корявым почерком бумаг. Камень был в полиэтиленовом пакете, словно кто-то считал его геологическим экспонатом. Жаль, что этот мерзавец зашифровал самые важные записи в своем журнале. В этот момент в судовой лазарет засунул свою большущую голову Хоконбанк.
2: «Скотт! Йорген! Быстро в салон!»
0: — воскликнул он и исчез.
2: «Что? Что случилось?» —
0: крикнул я ему вслед, но не дождался ответа. Когда мы появились в салоне, трое наших товарищей стояли на солидном расстоянии вокруг трупа девочки.
3: «Оно пошло ей на плечи!» —
0: содрогнувшись, сказал Педерсон через «Д». Точно. Тонкая красная полоска между посеревшей мертвой кожей и мертвыми синими венами спустилась намного ниже золотой цепочки. Неизвестная зараза пожирала даже трупы. Потом Йорген приложил палец к губам, а ладонь другой руки к уху. Я прислушался и, наконец, услышал шум вертолета. Нас нашли русские или американцы.

0: Я обрадовался, увидев американский вертолет. По-русски говорили только Тор и один из шведов, и оба они были на фраме. Кроме того, как и все жители Западной Европы, я инстинктивно побаивался русских военных. Мы стояли на палубе и смотрели, как вертолет кружит над нами.
1: «Чего он не садится?» — спросил Дэ. «Тут есть вертолетная площадка».
0: Грязные следы в салоне. «Они не садятся, потому что уже были здесь», — объяснил я. «И знают, что у нас стряслось». Вертолет развернулся и со зловещим видом полетел прямо на Южный Крест.
1: «Мы смешали им все карты! Этот корабль должен был напороться на лед и затонуть! С ним утонула бы и его тайна!» — завопил я, пятясь к трапу, ведущему на мостик.
0: Потом я ринулся бежать. Вертолет явно намеревался атаковать Южный Крест. Мы с Бангом ворвались на мостик. Я бросился к радиоприемнику и стал крутить его ручки, но не услышал ничего, кроме треска помех. Если в эфире и велись переговоры, они были зашифрованы или использовалась цифровая аппаратура. Я нашел частоту для сигналов бедствия и заорал во весь голос, словно болваны в вертолете могли меня услышать и догадаться, что мы угадали их намерение потопить Южный Крест, что нам известно о Шасси-Ните, что на судне действует радио и что мы раструбим об этом на полмира от Рио-де-Жанейро до Перта, если они начнут обстреливать лайнер.
2: Вертолет поднялся из фьорда, облетел корабль и исчез в небе. Мои товарищи смотрели на меня, как на безумца.
0: «Они что-то прячут от всех», — сказал я. «Они нашли подо льдом какую-то штуку и никого сюда не пускают под предлогом защиты китов».
1: «Какую-то индейскую болезнь?» — спросил Йорген.
0: «Не знаю», — я пожал плечами.
1: «Что-то нашли? Или сами изготовили?
0: Это что-то убивает так быстро, что не может их не интересовать. И теперь об этом знаем мы». Я сел в одно из немногочисленных кресел на мостике. Оно было неудобным. И только в этот момент я понял, что Хакан и Педерсон через Дэ тоже поднялись с нами на мостик, и все слышали. Но было уже поздно. Хакан вытаращил глаза.
1: «Значит, пассажиры с Южного Креста случайно забрели туда, где военные ставят свои опыты?» «Химическое оружие?» — спросил Педерсон через Дэ.
0: Кстати, это был совсем не глупый вопрос. Желтый дождь, примененный советами в Афганистане, тоже оставлял раны на коже, но его можно было смыть большим количеством воды. Желтый дождь все-таки был не таким смертоносным. Я покачал головой.
1: «Не химическое оружие, но что-то в этом роде. Наверное, очень быстро действующий вирус. Столбняк, бешенство и множество других заболеваний могут вызвать неконтролируемые мышечные спазмы, но этого заболевания нет ни в одном справочнике». «Они экспериментируют?» — спросил Дэ, примостившись на подлокотнике кресла с таким видом, словно был готов в любую секунду броситься на утек. «Они делают вид, что защищают природу Антарктиды, а сами испытывают здесь оружие?»
0: Он с досадой ударил кулаком по стойке с приборами, и я его прекрасно понял.
2: «Они не экспериментируют», — заявил Йорген. «Они доэкспериментировались. Вирус, который они разводили, сбежал.

0: Прием!
1: Я взял в руки микрофон с таким видом, словно это была живая гадюка.
0: Говорит Южный Крест. На борту остались живых только мы. Нас четверо. Прием. Мы никого не видели, когда были там в последний раз. Где вы прятались? Прием.
1: Я прикинул, где можно спрятаться на Южном Кресте.
0: В холодильнике с мясом. Он герметичный, а если включить разморозку, там не замерзнешь. Прием. Не может быть! Мы проверяли холодильники.
1: Голос замолк, словно давая понять, что врать нехорошо.
0: Вы понимаете, что вашему здоровью угрожает серьезная опасность? Кроме того, вы нарушили Антарктический договор 2007 года. Прием!
2: Мы все понимаем. Вы можете нас снять с этого судна? Прием!
3: Не зови их сюда, не надо!
1: Зашипели справа и слева от меня.
0: Мы сделаем для вас все возможное, но боюсь, что нам придется вас арестовать. И не удивляйтесь, когда наши люди высадятся в резиновых комбинезонах. Прием!
1: Постараемся, ответил я и выключил радио.
2: Что ты наделал? Сейчас морская пехота нас перестреляет!
1: Разумеется, паниковал Педерсон через «Д». Пусть лучше так, чем потонуть вместе с этим кораблем от огня вертолетов.
3: Они нас точно прикончат! Почему мы нашли только трупы? Да потому что они выкинули за борт всех, кто еще не умер!
1: Нахмурившись, я подумал, что датчанин может оказаться прав. Но ведь они не стали стрелять, когда мы притворились, что можем раструбить об их действиях на весь мир. Педерсон через «Д» всплеснул руками.
3: Они высадятся, первым делом расстреляют радиоприемника, потом всех нас!

Он прав, вмешался Хакан. Давайте опять свяжемся с Врамом по радио. Я немного подумал и сказал: давайте. Может быть, получится, хотя не исключено, что наш радиосигнал уже будут глушить. Пилот спрашивал меня, где мы прятались. Это его очень волновало. Наверняка он подозревает, что мы попали на Южный Крест из какого-то другого места. Возможно, с другого корабля. Если он узнает об этом корабле и определит его координаты, ему останется только потопить Фрам со всей командой и нас с Южным Крестом. Но ведь он и не предполагает, где находится наш корабль. Может, он в сотни миль отсюда. Скорее всего, он не заметил Фрам, а возвращаться наверняка не будет, если не хочет остаться без горючего над Антарктидой. Нам обязательно надо сообщить на Фрам, чтобы они уносили ноги по добру, по здорову, пока не поздно. Наверное, это наш единственный шанс остаться в живых. Кажется, я говорил убедительно. Мои товарищи забегали и стали что-то кричать друг другу по-норвежски.

0: Этот вертолет явно не входил в состав американских военно-воздушных сил. А то бы его не покрасили в такой унылый зеленый цвет, а сделали бы веселеньким, синеньким, со здоровенными белыми звездами и разноцветными полосами, как и остальные военные вертолеты. Однако, если даже у него на бортах висели и не ракеты, а топливные баки, то торчавшие из всех щелей пулеметы было трудно с чем-то спутать. Этой зимой последним криком моды в вооруженных силах США явно были резиновые скафандры. Я насчитал 5 солдат, выпрыгнувших из вертолета в этом чудовищном снаряжении. У каждого была автоматическая винтовка М-16. Мы переминались с ноги на ногу. У нас не было не только винтовок, но и простой ракетницы. Все вчетвером мы стояли на палубе. Приблизившись к нам на расстоянии звука человеческого голоса, солдаты остановились. Ближе подошел только их командир. Он внимательно разглядывал нас сквозь стекло своего скафандра, а мы рассмотрели его лицо. Это была женщина.
1: «Здорово, орлы!» — сказала она. «Вижу, вы кутаетесь. И как-то это не похоже на форменную одежду».
2: «Вы так давно служите в армии», — улыбнувшись, сказал Йорген, «что позабыли, как одеваются штатские лица на пассажирских кораблях».
0: Может, женщина и улыбнулась ему в ответ. Сквозь стекло было трудно разглядеть. Да, я и не поверил бы ее улыбке.
1: «Мы не из армии», — сказала она.

0: Я врач корпуса морской пехоты Соединенных Штатов. Полагаю, вы в курсе того, что могли подхватить очень опасную инфекцию. В настоящее время она неизлечима, так что не валяйте дурака. Вы не с этого корабля. Вполне возможно, экипаж вашего настоящего корабля тоже заражен. Говорите его координаты, или его экипаж погибнет. Йорген кивнул мне с понимающим видом, соглашаясь с тем, что я все правильно предвидел. «Ничего подобного», — сказал он. «Мы пассажиры этого лайнера и раньше прятались от вас, потому что испугались вооруженных солдат. Извините, если мы сделали что-то не так». Женщина прицелилась в Йоргена и выстрелила. Наверное, он умер на месте, ведь она целилась довольно тщательно. Потом, стоя над его трупом, она обратилась к нам с таким видом, словно читала лекцию в морге. При этом эхо выстрела все еще отражалось от ледяных стен и летало среди нас, как призрак погибшего товарища.
1: «Если вы будете врать дальше, мы вас перестреляем. Где ваш корабль?»
0: «Южный крест взял нас на борт у озера Фриксел», — сказал я. «Некоторые из нас к тому времени уже заболели. Но мы сами не были больны и до сих пор здоровы. Мы браконьеры. Наш корабль высадил нас, чтобы мы собирали яйца пингвинов. Мы уже связались по радио этого лайнера с нашим кораблем, сообщили, где мы находимся, и попросили медицинской помощи. Так что если вы начнете стрелять, это вам даром не пройдет». Сначала мне показалось, что женщина меня сейчас застрелит. Но потом понял, что она мне поверила и считает, что нам стоит сохранить жизнь. Еще бы! Ведь мы были единственными здоровыми людьми на зараженном корабле.
1: «Садитесь в вертолет», — сказала она, ткнув в него стволом винтовки. «Там в самом конце есть герметичная камера. Лезьте в нее. И не вздумайте что-нибудь трогать». «Поздравляю», — снова улыбнулась она. «Вам выпала высокая честь. Вы будете подопытными крысами. Вы, кажется, довольно упитаны, и это хорошо. Мы сможем срезать с вас много мяса».
0: «Ну!» Мы поплелись к вертолету. Мой личный лечащий врач вновь меня посетил, чтобы посмотреть, достаточно ли быстро я умираю. Сам я был занят, изучая образцы ткани двух других зараженных лиц, официально именовавшихся «Больной X» и «Больной Y». В моей камере, отрезанной от окружающего мира толстенным стеклом, оборудовали маленькую лабораторию. Конечно, в ней не было тяжелых, острых, колющих и режущих предметов, которыми я смог бы невзначай поцарапать или даже поранить наивных и беззащитных морских пехотинцев. Сам я не сомневался в том, что больными X и Y были Педерсон через D и Хакан Банк. При этом они явно умирали быстрее меня. Полагаю, помещение, в котором я нахожусь, имеет систему автономной рециркуляции воздуха, как космический скафандр, спросил я. Врач не поднял головы от занимавшего все его внимание куска кожи, который он только что срезал с моей руки.
1: «Нет, воздух вашего помещения сообщается с нашим, но проходит сквозь радиоактивные термические стерилизаторы, а также сквозь холодильник и сушило».
0: «Ну и зачем это вам? Лучше бы распотрошили фильтр и изучили его содержимое». Врач уставился на меня с непонимающим видом.
1: «Возбудитель этого заболевания распространяется по воздуху, ведь так?» – начал объяснять ему я.
0: «Воздушные фильтры высасывают зараженный воздух из наших камер, так?» «Значит, возбудитель попадает в эти фильтры. В любом из них наверняка больше этих микроорганизмов, чем на каждом из нас. Вам надо не стерилизовать этот воздух, а изучать его».
1: Судя по выражению лица врача, мои слова его заинтересовали. «А что мы найдем в этом воздухе?»
0: В этот момент дверь распахнулась, и в помещение вошла врачиха из морской пехоты с бумажной маской на лице. Она пристально посмотрела на меня через стекло, наверное, в поисках недвусмысленных симптомов болезни, нахмурилась, ничего не заметив, и удалилась, что-то начертав в своем вездесущем блокноте. Врач проводил ее глазами.
2: «Один из ваших товарищей только что умер, но сначала болезнь дошла ему до самой груди», —
0: шепотом сообщил мне он. Я не стал спрашивать его, кто именно скончался. Какая мне была в сущности разница? «Пропитайте фильтр водой. Воды тут, наверное, вокруг полно», — сказал я.
1: В этой воде останется вся пыль, находившаяся в воздухе. При этом микроорганизмы в воде не захлебнутся. Возьмите кусочек стекла и капните на него этой воды из пипетки. У вас будет препарат для изучения под микроскопом. И постарайтесь не прикончить этот микроорганизм, а то вы его никогда не найдете. Врач закивал. Неужели он прогулял все лабораторные работы в институте? У меня зачесался подбородок. У меня уже давно чесался, но я думал, что это нервное. Заметив, что я чешусь, врач сказал:
3: «Так оно всегда и начинается. Жаль, что вы заболели».
1: И с этими словами он вышел. Окончание рассказа Доминика Грина «Ментагра» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Доминик Грин, «Ментагра». Окончание. Врача очень заинтересовала моя идея со стеклышками. Он сделал себе множество таких препаратов и прятал их от врачихи из морской пехоты, которая наверняка командовала им и могла даже наказать его, если бы он предпринял что-либо без ее команды. Врач изучал воздействие микроорганизмов со стеклышек на кусочки белой, явно скандинавской кожи. На второй день и у него зачесался подбородок. К тому времени, как вы понимаете, я сам уже страдал от боли. Мне казалось, что всю нижнюю часть моего лица жгут каленым железом, и я понял, почему древние римляне, если их действительно поражало это заболевание, хватались за любые средства для его искоренения. Разумеется, меня никто не пытался лечить даже древнеримскими методами. Моих лечащих врачей интересовало лишь то, как скоро я загнусь. Впрочем, они начали ставить на пути заболевания хирургические преграды. Иными словами, они срезали полоски кожи на пути распространяющегося заболевания. Так им удалось направить заболевание по длинным полосам кожи моего лица, начинавшимся на подбородке. Впоследствии они намеревались обрезать мне кожу вокруг шеи и груди, чтобы зараза не спускалась ниже головы. Хотя победить ее таким путем им вряд ли бы удалось. Краем уха я услышал, что пожиравшая кожу на голове инфекция причиняла такую боль, что зараженные предпочитали размозжить себе голову о стену. Нам бы никто не позволил такую роскошь. Мы были нужны науке живыми. Впрочем, в то время я был практически отрезан от мирового научного сообщества. С тех пор, как нас развели под конвоем из камеры вертолета в одиночные камеры в трюме корабля, я не видел живых людей, кроме двух моих докторов. Мне практически под страхом расстрела приказали не чесаться. Разумеется, были моменты, когда я предпочел бы почесаться и спокойно умереть, но каким-то образом мне удалось от этого удержаться. Может, я сумел сделать это благодаря непобедимой силе человеческой воли, а может, от огромной радости, которую испытал, увидев, что в один прекрасный день флотский врач вошел в помещение с куском пластыря на подбородке и стал прятать от меня глаза. Он заразился и прекрасно это знал. Я застукал его, когда он воровал скальпели и шприцы. Точнее, шприц ему так и не удалось украсть. В самый неподходящий момент появилась врачиха, и врач быстро засунул упаковку шприцев обратно на полку. Я очень радовался тому, что, хотя мне хирургические преграды вырезали с обезболивающим уколом, ему самому придется резать себя по-живому. Каждый день мы лепили себе на подбородок все больше и больше пластыря. Однажды утром, появившись в лаборатории, он подошел прямо к моему стеклу.
1: «Вы решили меня убить», — заявил он.
0: «А вы меня», — парировал я.
1: «Откуда вы знали, что я заражусь?»
0: «Выпустите меня, и я все объясню».
1: «Теперь заразятся все на корабле».
0: «Я знаю».
1: «А может, и все в мире?»
0: «Совсем не обязательно».
1: «Выпустите же меня!»
0: Врач пошел открывать дверь моей камеры. Когда прогремел выстрел, мне показалось, что у меня над головой ударили в гигантские тарелки. Помещение было металлическим, и эхо в нем гремело бесконечно. Я увидел, как морской врач сползает по стеклу моей камеры, пачкая его кровью из пулевой раны. За толстенным стеклом, рядом с расплывавшейся лужей крови, стояла врачиха из морской пехоты. У нее были совершенно безумные глаза. А кроме глаз, мне, собственно, ничего и не было видно из-за ее постоянной бумажной маски. В каждой руке она держала по автоматическому пистолету.
2: «Ну ты даешь, дорогуша! Смотри, что ты наделала!» — пробормотал я и показал глазами на дырочку, которую пробила в моем стекле ее пуля, пробившая на вылет тело морского врача.
1: «А как же микробы?» — проговорил я. «Они же выскочат через дырку! Может, они уже из нее лезут прямо на тебя? Быстро заткни дырку тряпочкой, а то заразишься!»
0: Услышав мои слова, врачиха усмехнулась. Не опуская пистолета, она потянулась другой рукой к затылку и развязала шнурки маски. Маска упала на пол. На нижней половине лица у нее почти не осталось кожи. Она наверняка заразилась еще раньше флотского врача. Возможно, даже в момент нашего ареста. Я успел отпрыгнуть в сторону, прежде чем она открыла огонь. От второго выстрела стекло разлетелось вдребезги. Врачиха продолжала палить. Я забился под металлическую раму окна с ее массивными болтами и чувствовал, как пули впиваются в железо в каких-то 5-6 миллиметрах от моего тела. С
2: Стоило врачихе перейти в другой угол помещения, она пристрелила бы меня как собаку, но она даже не попыталась этого сделать. Вместо этого она визжала и стреляла в одну точку. Что ж, я вполне мог ее понять. Ее прекрасное молодое лицо начало гнить в первый же день, когда она начала изучать этот чудовищный микроорганизм, а она даже ни разу не увидела своего убийцу. Все годы ее учебы в медицинском институте и в военной академии пропали даром. Пошли прахом все ее планы на будущее, да и жить ей, наверное, оставалось всего ничего. Впрочем, ее военная подготовка не прошла даром хотя бы в одном отношении. Она хорошо знала, сколько патронов у нее в обойме, и пустила последнюю пулю себе в лоб. Я же понятия не имел, сколько патронов у нее в пистолете, и еще долго сидел, сжавшись в комок за металлической переборкой. Пистолет я решил не брать. Я не умею обращаться с оружием, а пистолет в моей руке стал бы прекрасным поводом пристрелить меня тем, кто этому обучен. Я гордо прошествовал мимо множества стеклянных медицинских шкафчиков с бесконечными рядами генетически выведенных лекарств, также ничего там не взяв. Выйдя в первый же коридор, я понял, что не ошибся. Повсюду валялись трупы с изъеденными лицами. Некоторые из них были тщательно упакованы в полиэтиленовые мешки, но так и лежали на полу. У меня сразу сложилось впечатление, что здоровому человеку было бы гораздо безопаснее в моей камере, чем в остальных помещениях этого корабля. Где-то в его трюмах мерно гудели машины, но мне почему-то казалось, что у штурвала нет рулевого. Некоторое время я бродил по разным палубам, пока не нашел хозяйственный склад. Уложив остатки дежурного офицера на мягкий диван, я начал шарить по полкам. Мне довольно долго пришлось рыться в разных припасах и снаряжении, прежде чем я нашел нужную мне темно-зеленую пузатую бочку с надписью «Осторожно! Не давать детям! Не допускать попадания в пищевод!». Пониже мелкими буквами было зачем-то написано «Смертельно для морской фауны и пчел!». Отковыряв крышку бочки складным ножом, я сунул в нее голову. Как можно глубже. Мою кожу стало пощипывать. Я не решился открывать глаза, ведь моя болезнь еще никому не выела глаз. Вытащив голову из канистры, я щедро облил ее содержимым себе шею и плечи, потом отволок еще пару канистр зеленой дряни в ближайшую душевую и облился с головы до ног. Не вытираясь, я вымочил в зеленой жиже форменный комбинезон, натянул его и, оставляя за собой зеленый след, поплелся в носовую часть корабля, где так долго держали меня с товарищами по несчастью. По пути я не встретил ни одной живой души. Мои товарищи были мертвы. Меня это не очень удивило, ведь последние несколько дней я изучал в микроскоп самые разные кусочки их тел. Педерсон через «Д» плавал в ванне с формалином. Узнать его можно было только по большому обручальному кольцу с сапфиром на правой руке, потому что кожи на нем вообще не осталось. В основном кожа была искусно объедена микроорганизмом, но кое-где ее явно неуклюже срезала скальпелем человеческая рука. Один из кусочков Педерсона через «Д» лежал под микроскопом в воде, защищавшей его от окружающего воздуха. Я стал смотреть в микроскоп, постепенно уменьшая увеличение, и, наконец, с радостью увидел того, кого искал. Пассивный, парализованный водой, он все же лишь спал, ожидая, когда солнце испарит влагу, и он снова сможет шнырять, пожирая все на своем пути. «Не увидели леса за деревьями», — пробормотал я в пустоту. Дерматофагоиды. Обычные клещи-кожееды. Впрочем, эти клещи были не такими уж обычными. Обычный клещ-кожеед, а в одном грамме пыли может разместиться до 500 особей этого вида, преспокойно всю жизнь питается человечиной. Точнее, он пожирает человеческую кожу, из которой в основном и состоит домашняя пыль. Люди и страдают аллергией на пыль в основном из-за того, что она содержит экскременты этих малюсеньких существ, лучше всех в мире приспособившихся к тому, чтобы питаться тканями человеческого тела. Слюна, вырабатываемая этими клещами, попросту разлагает эти ткани. Разумеется, обычно эти клещи питаются только омертвевшими кусочками человеческой кожи, но что могло воспрепятствовать какой-нибудь разновидности этих клещей научиться питаться живой кожей? Выходит, это не вирусы и не бактерии с марсианского метеорита, а заурядные козявки, которых горе-ученые наверняка в больших количествах замечали в своих препаратах, не обращая на них никакого внимания. Ведь на теле каждого здорового человека множество таких клещей. Разумеется, больным не помогали антибиотики. Больных надо было просто вымыть в инсектициде, а точнее обрызгать москитолом клещевитом. Морской врач заразился, когда стал изучать в воде содержимое воздушных фильтров или еще где-то на корабле. Дело в том, что клещи, в отличие от бактерий, преспокойно вылезают из чашек Петри. Но я не виноват в его смерти. Видит Бог, выпусти он меня, и я бы спас его. Жаль, что его пристрелили чуть раньше. Впрочем, теперь мне нужно было как можно скорее покинуть зараженный корабль. Наконец я нашел трап, ведущий наверх к открытому люку. Я долго искал, но все люки в верхней палубе почему-то были закрыты. Я даже начал беспокоиться. Открыв люк, я вылез на свежий воздух. Над морем висел туман. Сквозь него проглядывало белое небо. Волны ревели. Ну, конечно же! Как я сразу не догадался! Подводная лодка! Кто бы разрешил ставить такие жуткие эксперименты на корабле, не способном в любой момент опуститься со своей страшной тайной на дно морское? Я стоял на вершине рубки подлодки, медленно плывшей по поверхности. Она явно шла малым ходом, потому что от нее не отставал парусник. Он наверняка заметил странные маневры субмарины и задержался на пути своего бегства в Порт Стэнли или на Ушуайю, запрашивая сигналами мертвый экипаж подлодки, не требуется ли ему помощь. Доброе сердце когда-нибудь погубит Тора Амундсена. Всего в полумиле я различал в тумане ходовые огни еще двух крупных судов. Позже я узнал, что это были аргентинские траулеры. Здешние воды, судя по всему, бороздили в основном добрые самаритяне. Я помахал людям на борту Фрама. Они помахали мне в ответ. Некоторое время я искал спасательную лодку. Кажется, лодки крепились главным образом под палубой, но та, что я наконец нашел на корме, прекрасно надулась, стоило мне дернуть за тросик. Обильно полив ее инсектицидом, я столкнул ее за борт, побежал в сторону кормы и на ходу прыгнул в лодку. Когда я подгребал к Фраму, на его борту раздались радостные возгласы. Мне спустили спасательную сеть. Я залез в сеть, но не дал поднимать на борт Фрама лодку с субмарином. Верзила Тора Амундсен подошел и поздравил меня с чудесным спасением. «Я даже не спрашиваю, в какой гадости ты перемазался, как чайка в нефти», — добродушно заметил он. «А они», — добавил Амундсен, тыча пальцем в небо, «кружат здесь уже добрых полчаса и не дали нам приблизиться к лодке, говоря, что это смертельно опасно. Но не могут же они запретить нам взять на борт людей, спасающихся с нее на надувных лодках». В небе раздался рев. Он нарастал. На носу Фрама что-то закричали. Я посмотрел в небо и увидел, как в тумане материализовался треугольник крыльев с белыми звездами и полосами. Двигатель самолета взревел особенно громко. Подлодки ВМФ США стоимостью в миллиард долларов потянулись две огненные полосы. Раздался оглушительный грохот. В небо взлетели облака пара, фонтаны воды и обломки. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Они что, спятили?» – заорал Тор, вытаращив глаза на картину разрушения. «Это же атомная подлодка! Там же реактор!» Подпрыгнув на месте, он приказал рулевому немедленно плыть прочь от места гибели подлодки, пока нас не накрыла радиация. «Нет», — сказал я, — «они не спятили. Они просто смертельно напуганы. В первом же порту с населением миллион с лишним человек, напомни мне отправить срочную телеграмму во Всемирную организацию здравоохранения в Женеве. И пусть никто не сходит с корабля, пока я этого не сделаю, потому что сначала надо поставить умников в Вашингтоне и в Москве известность о том, что я, возможно, буду знать. А то они еще натворят глупостей».
1: «В каком смысле, возможно, будешь знать?»
2: «Я это буду знать, если за ближайшие сутки меня не сожрут заживо», — сказал я и отправился к себе в каюту, морально готовый к медленной, мучительной смерти. Вы слушали рассказ Доминика Грина «Ментагра» в переводе с английского Дмитрия Сухих.

0: Майк Гелбрин. Благодать Божья. К утру дождь притомился, ослаб и пошел на убыль. Солнце еще не растолкало тучи, но в сплошном сизом саване, затянувшем небо, стали появляться первые светлые прорехи.
1: «Ох, наконец-то!»
0: — сказал простак, приподняв полог и выглянув наружу.
1: «А то я уж беспокоиться начал, что дары прохудятся!»
0: Простак задернул полог и вернулся к костру, разложенному в центре шатра.
2: «Что дарам станется?»
0: Лентяй зевнул и сплюнул на землю.
2: «Ну, подмокнут малость, так высохнут».
0: Простак поморщился.
1: «Зря они лентяя взяли, говорил же он разумнику. Не надо лентяя, дома пускай сидит. Проку от него нету, одни зевки да плевки.
0: Они с бывалым сами бы все сделали, или, может, долбака бы взяли. Он пусть и дурковатый, зато работящий, и не плюет где ни попадя».
1: «Не послушал разумник».
0: «Не твоего, — сказал простак, — ума дело.
1: Мало ли, что проку нет, зато у лентяя язык подвешен, глядишь, и вымолвит что-нибудь полезное».
0: Лентяй прикрыл рот ладонью, подавил затяжной зевок и сказал:
2: «Спать охота. Жаль, дождь заканчивается, я подремал еще малость».
3: «На небесах подремлешь, когда помрешь», — обнадежил бывалый. «Давай, собирайся. Сходи лошадей посмотри».
2: «Да что им станет?»
0: Лентяй сплюнул.
2: «Сам сходи, если приспичило».
0: Бывалый укоризненно помотал головой, выругался и принялся собираться. К полудню размытая дождями ухабистая дорога уперлась в лесную опушку и переродилась в тропу.

0: Поехали. Бывалый, спрыгнув с облучка, отправился распрягать. Повозку в лесу схороним. Лошадок навьючим и в поводу поведем. Иначе никак.
1: Долго тащиться-то,
0: зевнул лентяй. К вечеру авось доберемся. К вечеру и на самом деле добрались. Лес поредел, а потом и вовсе сошел на нет, оборвавшись на краю косогора.
2: «Вот он, храм!»
0: — благоговейно прошептал бывалый.
2: «Который раз вижу, все привыкнуть не могу».
0: Храм и вправду впечатлял. Врытый между подножиями двух холмов, он, упершись четырьмя когтистыми лапами в склоны, тянулся в небо острым копьем купола.
2: «Лошадей стреножьте!» — велел бывалый. «И поторапливайтесь, нам теперь таскать, не перетаскать!»

0: Последние мешки с дарами, броня лентяя за нерадивость, спустили вниз уже в полной темноте.
1: «Все!»
0: — утирая лоб, сказал бывалый.
1: «Теперь ждать надо!»
0: Ждать, впрочем, пришлось недолго. Основание храма внезапно озарилось таким светом, какого впервые паломничающие простак с лентяем отродясь не видывали. А потом зажегся огонь на самом куполе, и светло стало, будто ночь закончилась, едва наступив.
2: «Вот оно! Чудо-то!»
0: — ахнул простак. Он упал на колени рядом с уже коленопреклоненным бывалым и, сложив на груди руки, задрал бороду в небо. Лентяй, помедлив, опустился рядом с остальными.
3: «Сейчас выйдут!» — прошептал бывалый. «Глаза бы мои их не видели! Ох же, страшилище! Вот они!»
0: Простак испуганно охнул. Лентяй, собравшийся был исплюнуть, застыл с открытым ртом. Слуги божества были огромны, в два человеческих роста, с уродливыми кривыми ручищами по колено. Вмятины оставались в земле там, где ее попирали чудовищные ступни. Простак закрыл глаза и приготовился к немедленной смерти. Однако обошлось. Рядом заскрипело, ухнуло, лязгнуло, да и сгинуло.
1: «Иди!»
0: — велел лентяю бывалый.
1: «И смотри, как следует молись, голову откручу. Ты готовься!» —
0: повернулся он к простаку.
1: «Следующим пойдешь, а я уж потом».

0: Ну, чего у нас тут?
1: Плешивый, брылястый, похожий на сердитого жука и вечно всем недовольный Точилов брезгливо наморщил нос, глядя на 8 наваленных друг на друга пузатых мешков.
0: «Давайте, развязывайте, бездельники, чё встали?»
1: — прикрикнул он на роботов. Витёк поднатужился и, кряхтя, отодрал мешок от общей кучи. Аркаша принялся неумело распутывать узел.
0: «Не роботы, а наказание божье!»
1: — пожаловался напарнику тощий, носатый, усатый, потлатый Рухинсон.
0: «Только деньги зазря на этот металлолом спалили!» «Сам ты металлолом, хозяин!» — огрызнулся Аркаша. «И скупердя еще! Не сэкономил бы на программном обеспечении, мы бы с коллегой...» — кивнул он на Витька. «От души ишачили! Я бы этот узелок одним пальцем распутал!»
2: «Жмоты!»
1: — поддержал Витек.
0: «Говорил вам старьевщик, что этим двум кретинам, нам то есть, необходим апгрейд?» «Говорил!» «Что мы того и гляди на ходу развалимся, предупреждал?» «Предупреждал!» «Что программное обеспечение времен первого поколения и то дрянное оповестил?» «Оповестил!» «А вы, Плюшкины, и в ус не дунули!» «Мучаетесь теперь с нами!» «Засохни ты!»
1: — прикрикнул на Витька Точилов.
0: «Скажите спасибо, что мы вообще на вас потратились! Иначе давно бы уже сдохли оба от ржавчины!»
1: Витек засох. Аркаша развязал, наконец, узел, матерно выругался и уселся на пол передохнуть. Рухинсон осмотрел мешок, для верности пнул его раз, другой, принюхался и брезгливо поморщился.
0: «Воняет!»
1: — сообщил он.
0: «Внутри наверняка какое-нибудь дерьмо. Шаб я так жил, если в мешке не куча старого хлама или гнилья?»
2: «Не каркай!»
1: — насупился Точилов.
0: «Возможно, на этот раз там хорошие вещи». «Это вряд ли!»
1: — возразил опытный Рухинсон и вытряс содержимое мешка на пол.
0: «Ну, что я говорил? Так и дерьмо!» «Похоже на яйца африканского марабу!»
1: — почесал плешь Точилов.
0: «Только почему-то лохматый!» «Скорее на кокосовый орех!»
1: — не согласился Рухинсон.
0: «Аркаша, голубчик, отнеси в анализатор!»
1: Вслед за первым мешком на пол вытрусили второй, в котором оказались продолговатые розовые корнеплоды, вызвавшие у Рухинсона скептический смешок, а у Точилова нездоровые ассоциации. За вторым мешком последовал третий, затем четвертый. Роботы теперь трусили к анализатору и обратно по очереди.
0: «Ладно»,
1: — сказал Точилов, ознакомившись с содержимым последнего мешка и определив его как «поносные шайбы».
0: «Стряхнина, нет, и то хорошо. Дуйте за следующей партией»,
1: — напутствовал он роботов.
0: «А мы пока послушаем, что хочет в обмен на сомнительного качества товар этот абориген».
1: «Большой невозможно идентифицировать могучий», — выдал включенный Точиловым транслятор. «Невозможно идентифицировать, невозможно идентифицировать мужчина, невозможно идентифицировать, много невозможно идентифицировать, очень много невозможно идентифицировать женщина. 8 невозможно идентифицировать, крепкий, упругий, невозможно идентифицировать».
0: «Ну и?»
1: Рухинсон повернулся к напарнику.
0: «Что это таки было?» «Это было скупердяйство»,
1: на ходу прокомментировал косолапо шлепающий к шлюзу Витек.
0: «Транслятор времен первого восстания киберов на Луне. Старьевщик вам, небось, еще и приплатил за него».
2: «Клевета!»
1: — возмутился Рухинсон.
0: «Ни гроша мы за транслятор не получили. Старая каналья нам его за бесплатно всучила в нагрузку к вам. Так о чем все-таки этот абориген?»
2: «По-моему, у него проблемы».
1: Точилов привычно почесал плешь.
2: «С бабами. Большой, могучий, это надо понимать, у него. Был, судя по всему. Ну и девки были, соответственно. А теперь не стало».
0: «Ты полагаешь, не стало? А мне почему-то сдается наоборот, не знает, куда от них деться. Ясно же сказано, слишком много женщин. 8.
2: А крепкие, упругие куда деть? Я вот думаю, он имел в виду 8 раз, ну, того самого. И хочет, чтобы его большой могучий снова стал крепким и упругим, само собой».
0: «Ладно. Возможно, ты прав».
1: Пальцы Рухинсона забегали по клавиатуре терминала.
0: «Так, что тут у нас имеется? Виагра, Левитра, Циалис, замечательно. Выпишем ему упаковочек...
2: 20, подсказал Точилов.
0: «Не слишком ли?» — заволновался Рухинсон. «Проглотит еще все сразу, с него станется».
2: Его проблемы. Эти проглотит, за новыми придет. К тому же мы ему сейчас растолкуем.
1: Точилов переключил транслятор на передачу.
2: «Одна!»
1: – заорал он в диктофон.
2: «Одна пилюля за один раз, понял? Одна пилюля, одна девка. 8 девок, 8 пилюль. Ясно тебе?»

0: много пупырышника, сам 10 земляной сливы!» Молитвенно сложив на груди руки и обратив лик к многочисленным немигающим глазам божества, перечислял виды на урожай простак, заучивший список необходимым сельчанам плодов наизусть.
1: «Волосатого помидора как можно больше, прыщавой ягоды, ежистой шишки. Не для себя прошу, для людей».
0: Простак перевел дух. Две последних весны выдались морозными, а лето засушливыми. Пупырышник не зацвел, волосатый помидор померз на корню, прыщавая ягода уродилась мелкой и кислой, земляные сливы и ежистые шишки не дали помереть с голоду, но и их урожай уменьшился в сравнении с изобильными годами едва не вдвое. Нынешнее лето тоже началось с засухи, и вся надежда теперь была на божество.
1: «Чертовой колючки не надо!»
0: Покончив с полезной флорой, приступил к борьбе с сорняками и вредителями простак.
1: «Пиявочные осы тоже не надо. Хвостатые ползучки ни в коем случае. Смердячие разноцветки, слюнявые мохнорылки...»
2: «Дичи побольше!» — сменил простака бывалый. «Рыгачей как можно больше, клыкачей еще больше, носачей, хвостачей, прыгачей, ушанов, крыланов...»

0: Знаешь что?
1: Точилов выругался в сердцах и обернулся к напарнику.
0: Я думаю, эти аборигены над нами издеваются. Я за то, чтобы дать им отворот-поворот. Ты как?
2: Правильно, хозяин.
1: Поддержал ввалившийся в помещение с последней партии подношений Витек.
2: Налаживай их отсюда прочь вместе с мешками, а то мы с Аркашкой уже разваливаемся. Тебя, бестолочь, никто не спрашивал,
1: осадил Витька Рухинцов.
2: Не хотелось бы их гнать,
1: раздумчиво поведал он Точилову.
2: Отошьешь, раз-другой больше не придут. Глядишь, и провороним что-нибудь действительно ценное.
1: Рухинсон любовно погладил кругляш из желтого металла размером с кулак.
0: «Как бы им втолковать, чтобы тащили золото и алмазы, а не всякий хлам?»
1: Точилов с размаху пнул обломок базальта.
2: «Ладно, давай-таки отдарим их чем-нибудь. Граммофон дадим или там магнитолу. Кухонный комбайн на худой конец. Аркашка, чё расселся? Вставай, в трюм топай. Значит так, виагру возьмешь?
3: Она ж 300 лет уже как просроченная, хозяин».
4: «Ничего с ней не стало, с недоумок. Таблетки они как коньяк. Чем больше выдержка, тем пуще вставляют.
2: Диаскоп возьмешь, проигрыватель, кофеварку, тостер, еще какой-нибудь барахла. Пару ножей прихватишь, топор, револьвер».
3: «А револьвер-то зачем, хозяин?»
4: «Ушачей отпугивать или как их там? Авось не повредит».
3: «Техника в руках дикаря»,
1: — глубокомысленно заметил Рухинсон.
3: «Ладно, что ж, сами не знаете, чего хотите, так не морочьте людям головы», — заорал он в транслятор. «Нет у нас ваших волосатых хвостов и вонючих шишек. Берите, что есть, и проваливайте».

0: обратно возвращались налегке. Лентяй, потребивший с десяток голубых кругляшей, не зевал больше и не плевался, а на попутчиков стал поглядывать с интересом. Бывалые с простаком договорились на всякий случай по очереди не спать по ночам. К вечеру зарядил мелкий косой дождь. Бывалый велел становиться на привал.
1: «Чё уставился?»
0: — вызверился он на лентяя, когда поставили шатер, разожгли огонь и расселись вокруг.
1: «На бабу свою так смотри, а на меня и думать не смей!»
0: Лентяй смутился и отвел взгляд.
2: «Так нет же ее, — резонно заметил он. — Только вы с простаком есть».
0: Бывалый крякнул и переглянулся с простаком.
3: «Может, лентяй, нам тебя связать?»
0: — заботливо осведомился тот.
3: «Полежишь, поспишь, утром развяжем, а то не ровен час придется тебя отдубасить».
0: Лентяй обдумал предложение.
2: «Не надо вязать», — попросил он. «Что ж я виноват, что на меня накатило?»
3: «А кто, по-твоему, виноват?»
2: «Не знаю. Быть может, божество».
0: Бывалый с простаком переглянулись вновь.
1: «Связать», — вынес общий вердикт бывалый. «Но сначала отдубасить. Так оно надежнее».

0: Наутро бывалый бережно расчехлил дар Божий, доставшийся ему в ответ на проникновенную от сердца молитву о доброй охоте и обильной дичи.
1: «Хорошая вещь!»
0: — уверенно сказал бывалый, осмотрев блестящий увесистый предмет с рифленой шершавой рукоятью и насаженным на нее гладким удлиненным наконечником.
1: «Надо только понять, для чего она!»
2: «На капкан не похоже!» — засомневался Простак. «Вообще ни на что не похоже!» «Знаешь что, бывалый, не наших умов это дело! Пускай разумник кумекает! Ты, бывалый, прибери пока это обратно в чехол, а то не ровен час прохудиться!»
0: Лентяй, которого на рассвете развязали и на всякий случай еще разок отдубасили, пренебрежительно сплюнул.
3: «Ну-ка дайте я посмотрю», — сказал он. «А то не соображает ничего, кроме как кулаками размахивать».
0: Лентяй забрал у бывалого божий дар, повертел в руках, понюхал круглое отверстие в наконечнике, лизнул его и нажал на серповидный крючок. Раздался треск под стать тому, что издает, ломаясь на ветру, ветка старого шишконоса. Бывалый с простаком шарахнулись в стороны. Божий дар отлетел прочь и ткнулся наконечником в мох. Лентяй рухнул навзничь, мелко засучил ногами, затем перестал и отправился на небеса к предкам.

0: 6 самородков, 3 алмаза по 4 карата, с десяток помельче, полсотни самоцветов разной величины, остальное в конвертер.
1: Подвел итог Рукинсон, когда содержимое последнего мешка пропустили через анализатор.
0: Так себе улов.
2: Не везет.
1: Удрученно пожаловался на судьбу Точилов.
2: Мы еще даже накладные расходы не оправдали.
1: Витек оторвался от шахматной партии с Аркашей.
0: «И не оправдаете», — предсказал он. «Не поскупились бы на приличное обеспечение, давно бы уже растолковали аборигенам, что к чему. Шах! Двигай свои фишки, недоумок!»
1: — огрызнулся Точилов.
0: «И ты, кусок ржавчины, взяли моду на хозяев потявкивать».
1: Аркаша защитился от шаха ладьей, со скрипом потянулся и сообщил.
0: «На бананзе мы с коллегой...»
1: Он кивнул на Витька.
0: «И шачили в копьях маркшейдерами, бригадирами старателей на Эльдорадо. На астероидах рыли шурфы. На малых планетах стояли в забоях. На метеоритах катали вагонетки с породой. В открытом космосе просеивали звездную пыль сквозь электромагнитные драги. За последние 200 лет мы сменили 1500 хозяев. Были среди них изрядные мудаки. Но, клянусь законами робототехники, вы двое в этом плане абсолютные чемпионы. Не так ли, коллега?»
3: «Воистину так», — подтвердил Витек. «Еще шаг».
0: «Вот вернемся», — мечтательно протянул Рухинсон. «И утилизируем вас обоих. В металлолом сдадим. На вес».
1: Аркаша испугался. Потупился, признавая поражение и в партии, и в словесной пикировке. Эти двое и вправду могли в металлолом.
0: «Погорячились мы, хозяин!»
1: — извинительно задребезжал Витек.
0: «Болтанули лишнего, бывает! Что ты в самом-то деле? Мыслящих существ, бутиль!»
2: «Инако мыслящих!» — уточнил Рухинсон. «Ладно, существуете пока. И место свое знаете».
3: «Как скажешь, хозяин!»

0: Лентяя по обычаю поминали всем селением. «Вдову и 8 детей оставил», — сказал деликатно высморкавшись разумник. «Хороший человек был, тихий, безобидный. А что ни богатырь, ни силач, то теперь без разницы».
1: «Молил силушки ему прибавить», — всхлипнул бывалый. «В таком хозяйстве-то с 8 ребятишками на горбу. Вот и наградили его кругляшами. А силы от них и нет никакой, непотребство одно».
2: «Я думаю, нечисто тут», — поддержал простак. «Несправедливо! За что божество с лентяем так обошлось?»
1: «Вот и я про то же», — поддержал бывалый. «Я это божество о доброй охоте молил. Клыкачей просил побольше, рогачей, носачей. А ну что в ответ? Вместо дичи всучил трескач, который лентяя угробил».
2: «Правду говоришь», — согласился разумник. «Давайте-ка припомним, чем божество людей одарило. Вода горькая, вонючая, от которой дураком становишься. Раз. Где та вода, спрашивается?»
1: «Ее долбак выпил», — подсказал бывалый. «И как выпил, так и нырнул головой в колодец. Помнишь долбак, как тебя вытаскивали?»
2: «Дрянь вода», — кивнул стыдливо понурившись долбак. «Едва от нее не утоп».
1: «Затем ящик, что заика вымолил. Черный, квадратный, который картинки показывал».
3: «Больше не показывает», — поведал заика. «Похудился ящик».
2: «Так, теперь коробка круглая, гладкая, из которой орут дурным голосом и бренчат, да так, что понять ничего невозможно. Шептуну досталось. Тоже прохудилась?»
4: «Дым из нее повалил», —
0: развел руками шептун.
4: «Сгорела коробка. Хорошо, дом вместе с ней не сгорел».
2: «Так что же получается, люди?»
0: Разумник возвел очи горе.
2: «А дары ли это Божьи на самом деле?»
4: «А ведь правда твоя!» —
0: ошеломленно забормотал простак.
4: «Надо же, голова у тебя какая! Недаром тебя старостой выбрали! И верно! Кто сказал, что все эти вещи — Божья благодать, а не наоборот? Толку-то с них нет никакого. Но ладно бы просто толку не было, а тут что ж получается? Долбак в колодец вниз головой ухнул, у шептуна дом едва не сгорел. О лентяе я и говорить не стану, о покойнике. И выходит, мы божеству молимся, самое лучшее отдаем, а оно нам что же взамен?»
1: «Дрянь всякую», — поддакнул бывалый, — «вредную».
5: «Я думаю, оно специально все наоборот дарит. Мы его о веселье просим, а оно в ответ вонючую воду, от которой в колодец сигают. Мы его, чтоб пожаров не было, а оно орущую коробку, от которой дом чуть не сгорел. Мы его, чтоб сорняки не одолевали, а оно...»
4: «Вот же пропасть!» —
0: испуганно охнул простак.
4: «А я его, чтобы слюнявую мохнарылку отвадил, молил. Хвостатую ползучку, чертову колючку, смердячую разноцветку. Что ж теперь будет, люди? Если божество, вместо чтобы отвадить, наоборот, на нас это все нашлет».
0: «Вот что», — подытожил поднявшись разумник. «Как оно к нам, так и мы к нему. Еще неизвестно, что оно за божество такое. Может, это и не божество вовсе. Мало ли, что оно с неба рухнуло». So let's say that

0: «Идут!» — прильнув к иллюминатору, сообщил Рухинсон.
1: «Ой, да тут целая толпа с мешками!» «Опять, небось, нанесут всякой дряни!» — проворчал Точилов. «Эй, вы! Опухли, я смотрю, от безделья!» — гаркнул он роботом. «Давайте поднимайтесь! Работенка привалила!»
0: Через два часа, бронясь и сквернословя, Точилов зажег бортовые огни и принялся поспешно готовить корабль ко взлету. Рухинсон с распухшим от укуса пиявочной осы глазом лихорадочно пытался отодрать от штанов стреляющую сквозь ткань шипастыми побегами чертову колючку. Аркаша, отчаянно размахивая манипуляторами, героически сдерживал атаку хвостатой ползучки, а Витек сражался у входа в шлюз с интенсивно поступающим из него поголовьем слюнявой махнорылки. Отбился, перевел дух и головой вперед нырнул в шлюз. Полминуты спустя вслед за ним по трапу на землю скатился Аркаша.
1: «Дикари они, дикари есть!»
0: — сказал Рухинсон, когда корабль, оторвавшись от земли, пробил стратосферу и вышел на круговую орбиту.
1: «О какой честной торговле может идти речь, когда партнер так и норовит тебя облапошить?»
2: «Верно», — согласился Точилов. «Дебилы, у нас еще полный трюм товара, одной электроники полста наименований. Большое дело, что немного с брачком, эти пятикантропы через тысячу лет о таких вещах будут только мечтать».
1: «Ладно, на все воля Божья», — философски сказал Рухинсон. «Мы тоже хороши, нашли с кем деликатничать. Почти новую телеприставку фирмы «Филипс» за мешок гнилой картошки отдавали. Да еще неизвестно, картошки ли. Ничего, впредь таки будем умнее».
0: Точилов кивнул.
2: «Опыт дорогого стоит», — сказал он. «Эй, бездельники, курс прокладывать надо. Витек, тебя, придурка, где носит? Аркашка!»
0: Ответа не последовало.

0: Смазка есть?
1: Размахивая манипуляторами, пытал Витек старосту.
0: Подсолнух у вас растет? Оливки растут? Арахис, соя, рапс, лен. Уверен, что растут. Нам с коллегой что надо-то? Смазочку хорошую надо. На солнышке поваляться надо, батареи подзарядить, в шахматишки сгонять и считай все. А мы вам домишки поправим, поле вспашем, прополку организуем, жатву там, сенокос. Понимаешь, нет? Understand? Ферштейн?
1: Разумник почесал в затылке.
2: «Не пойму я этого слугу Божьего», — признался он бывалому. «Лопочет что-то. А что лопочет, не разберешь».
3: «Никакие это не слуги», — уверенно сказал бывалый. «Нормальные мужики, работящие. Мало ли что железные».
0: «Так мы с коллегой у вас поживем?»
1: — похлопав бывалого по плечу, уточнил Аркаша.
0: «Не прогоните?»
1: Бывалый, как и разумник, ничего не понял, но на всякий случай сказал:
3: «Живите, чего там! Авось не прогоним!»

0: «Есть!» — тоскливо бормотал лысый, пиная облезлый этюдник. Длинноволосый зло сверкнул глазами и отодвинул этюдник подальше. Металлические винты визгливо заскрежетали по керамической плитке пола. «Так какого хрена мы прёмся в эту дыру?» «Парень обещал 500 баксов за портрет своей девки». «А что за девка?» «А хрен её знает. Чувыла, небось. Хотя... у такого козла, может, и неплохая тёлка швартанулась. Прикид нехилый, мерин, голда на шее. Ну их нафиг, башка трещит». «Хватит хлебать эту дрянь, поехали!» Длинноволосый встал, дернул за ремень, привычно вскидывая этюдник на плечо. Лысый торопливо заглатывал остатки пива, кадык дергался под загорелой морщинистой кожей. Кудрявый, заметив около веранды двух девчонок в купальниках, помахал им рукой. Девчонки хихикнули и побежали к морю, игриво виляя попками. Лысый жалобно ругнул и проводил их тоскливым взглядом. Машина уже ждала у гастронома. Старый раздолбанный Форд. Убоище. Водитель всю дорогу молчал, только истошно орала из магнитолы какая-то блатная попса. Хорошо, хоть стекла опускались, и можно было высовываться навстречу пахнущему пряной южной зеленью ветру. Дорога петляла, забираясь по склону все выше и выше в горные дебри. Тропики, мать их. Все заросло. Самшит, лианы, секвойи. Или секвойи — это из другой оперы. Ну и черт с ними, значит, не секвойи. Приехали. Добрались, голову не сломали. Дом стоял на ровной площадке. С одной стороны крутой склон, с другой такой же крутой подъем. Не дом, дворец. С колоннами и ротондой посреди парадного двора. Шпалерные розы, ряды цветущих гортензий, пальмы с неопрятными волосатыми стволами, похожими на ноги снежного человека. Колониальный стиль. Того и гляди, выскочит чернокожая челядь в тюрбанах. А два бугая со стволами у пояса лишние. Противные рожи. Да и хозяин не лучше, вон с балкончика смотрит, гнида. У крыльца два лимузина, а за ними прислал какого-то ублюдка на тарантасе. Лысый проснулся и обозрел поместье. Цыкнул зубом, почесал живот.
1: «Вылазим! Папик нам ручки машет!»
0: «Вижу». Длинноволосый выбрался наружу, встал рядом с машиной, размышляя, куда идти. У дома было сразу три входа. Центральные двухстворчатые дверища и две боковых поскромнее. Словно подсказывая, распахнулась центральная. И появился тип, жутко смахивающий на дворецкого из голливудских фильмов, в черной ливрее и бакенбардах. Лысый резво потопал зачуханными сандалиями по ковровой дорожке, ведя за собой длинноволосого, чтобы показать, кто из них двоих главный.
1: «Богато. Да уж, шикарно этот хепс обосновался».
0: Дворецкий неодобрительно поджал губы, жестом указал на обитые светлым шелком диваны и удалился. Дал понять, что их кликнут, когда понадобится. Как собачек. Длинноволосый не сел. Закружил по периметру овального холла, рассматривая картины в дорогих рамах. «Фигня картинки. Большей частью копии Ренуара и Дали». Лысый пялился на жирных разноцветных рыбок в мраморном фонтане. Даже цветущие кувшинки плавают. Вылить бы сюда пару ведер водяры, то-то веселуха рыбам была бы. Небось, выписывали бы виражи кверху брюхом. Лысый хихикнул, но сморкаться в фонтан не решился. Их пригласили только через четверть часа. К этому времени они рассмотрели помещение и принялись совещаться, пытаясь определить, где тут сортир. Особо психовал Лысый после пива. Косился на фонтан. Но пришлось так и идти, чтобы халдей опять губу не поджимал. Кабинет, где их ждал хозяин, был тоже неплох. Пижонство так и сочилось с высоченных книжных полок, с корешками нетронутых шеренг дорогущих изданий. Глобус в три обхвата в углу. Компьютер с жидкокристаллическим монитором на дубовом столе. Небось, гоняет на нем шарики или палит из базуки по монстрам. И девок по порносайтам разглядывает. Сам хозяин дома был похож на худосочного колхозного хряка. Массивная, но какая-то масластая фигура, близко посаженные злобные глазки, ровно подстриженная редкая щетина на голове. Сквозь щетину просвечивала розовая кожа. Урод. И скалится уродски. И одет в какой-то дебильный халат с драконом.
2: «Марат Янович», — представился хозяин.
3: «Леонид»,
0: — ища глазами протянутую руку и не находя ее, буркнул длинноволосый.

0: «Можно Лео?»
1: «Анатолий!» — вякнул лысый.
0: «Знакомый». Хозяин посмотрел слегка раздраженно. Потом повернулся к Леониду и спросил. «Все нужное с собой? Краски там, кисточки?»
1: «Это с собой. Но если хотите большой размер, то холста или картона нет такого. Придется в город за ним ехать».
0: «Парни мои съездят. Объясни, что надо, привезут. А размер примерно такой».
2: Он ткнул висящий на стене пейзаж, на котором был сосновый лес а-ля Шишкин.
0: «Только вот так», — изобразил он поворот полотна на 90 градусов. «И чтобы, как живая, в белом платье и с розой в руках. Сможешь?»
1: «Смогу, no problems. Будет вам с розой. А кусок холста примерно такой у меня найдется. Подрамник только сколочу и загрунтую. Надеюсь, мастерская или что-то подобное у вас есть?»
0: «Должно быть. Тебя проводят».
1: «А ты, Толик, езжай с Богом, не крутись под ногами. Вот тебе за труды».
2: Марат Янович протянул лысому 100-долларовую купюру и жестом показал «иди, иди». Анатолий ухватил бумажку, сунул в карман, потоптался, еще не зная, что говорить, потом хмыкнул и удалился, кинув напоследок длинноволосому Лео.
1: «Твори, а я у Марго перекантуюсь, дождусь тебя».
2: Хозяин по мобильнику соединился с кем-то, велел прийти. Явился один из бугаев, отвел художника в большой каменный сарай, показал верстак и кучу деревяшек. Заодно сообщил, что комната ему отведена на третьем этаже, типа мансарда.
1: «А писать где? Там же?»
0: «Писать? Ты что, писатель?»
1: «Нет, писать — это рисовать красками».
0: «Хозяин покажет», — туманно ответил бугай
2: и, вытирая потный загривок, уселся на ящик наблюдать. Подрамник Лео сколотил быстро. Натянул на него холст, белой клеевой грунтовкой покрыл и оставил сохнуть.
1: «Жрать охота», — пожаловался.
0: «Так чё не сказал? Пошли похаваем», — обрадовался бугай. «Меня, кстати, Рубиком зовут, а тебя?»
1: «Леонидом. Лео».
2: Поели за столом, застеленным яркой клеенкой в огромной, просто необозримой кухне. Пожилая повариха навалила жрачки сверху, жаркое и салат из помидоров. Запили молодым кислым вином. Сразу стало клонить в сон, но у Рубика запиликал мобильник. Хозяин звал Лео к ноге. Ждал он на террасе, полулежа в сплетенном из тростника шезлонге. Но одет был странно. Черный костюм и штиблеты из мягкой кожи. Лео подошел, хотел присесть, но Марат Янович вскочил, повел куда-то по каменным лестницам вниз, в цокольный этаж, потом ниже. Художник плелся, ничего не понимая. «Где Шмара, портрет, который нужно написать? Он что, держит ее в подвале?»
0: Винный погреб впечатлял. Ряды пыльных бутылок на полках, бочки, замурованные в стены, отдельно маленькие бочонки на подставках.
1: «Эх, сюда бы на недельку с подружками. Да тут прямо лабиринт. Кладовые, какие-то закутки».
2: Наконец хозяин подошел к трем белым, отсвечивающим голубым в мертвенном свете галогеновых ламп металлическим дверям. «Морозильники», — догадался художник. И сердце от чего-то неприятно шевельнулось в груди. Марат Янович открыл левую дверь, ключом открыл. Пахнуло стужей. Лео почувствовал себя крайне неудобно в майке и шортах. За порогом была зима, легкая изморозь была даже на внутренней стороне двери. Хозяин что-то недовольно пробормотал и посторонился, пропуская гостя вперед. Лео поежился и вошел. Довольно небольшая комната, 4×3 метра, какие-то металлические дырчатые штанги под потолком, по двум стенам хромированные полки, пустые. Но его взгляд приковал к себе стоящий посредине железный стол. И тут Лео затрясло по-настоящему. Крупной истошной дрожью. На столе лежало человеческое тело. Укрывающая его в несколько слоев прозрачная пленка не могла изменить очертания. Голова и ноги были четко видны. Марат Янович что-то буркнул, щелкая рубильником на стене. Потом, ссутулясь, подошел к столу, сдернул ломко зашелестевшую пленку, и Лео увидел женщину. Она лежала, вытянувшись в струнку, руки вдоль тела, словно застыла, поднявшись на цыпочки. И на ней было белое платье, шелковые, без всяких украшений, с овальным вырезом. Длинная до щиколоток юбка аккуратно расправлена. Мертвое платье на мертвой женщине. Мраморное лицо, окутанное русой волной длинных волос, синева вокруг закрытых глаз. Наверное, при жизни она была очень красива.
0: Вялая рука Марата Яновича, украшенная массивным кольцом с синим камнем, положила на грудь трупа белую розу.
2: Откуда он достал ее? И вообще, что, черт побери, тут происходит? Этот папик настоящий псих. Держит в холодильной камере мертвую бабу, а таких камер три. Что если и в других?
1: В остальных продукты, буркнул Марат Янович. И не трясись так. Это моя жена. Напишешь ее портрет, хорошо заплачу. Откажешься, пойму. Подумай до утра.
2: Портрет? Мертвый?
0: Голос Лео позорно сорвался.
1: На портрете она должна быть живая. Как я и сказал, в этом белом платье и с розой в руках. А уж там в кресле она сидит или у окна стоит, решай сам.
2: Лео окончательно перетрусил, представив, как ему позирует труп, посаженный в кресло. Марат Янович внимательно посмотрел на художника и разозлился.
1: «Твое дело нарисовать, мое дело заплатить. Есть какие-то проблемы?»
2: «Как я могу написать портрет живой, если живой ее не видел?»
1: «Я дам тебе ее фотографии, видео, несколько кассет. Там она более чем живая».
2: «Ну, блин! Лучше бы мне только фото и видео дали, а это...»
0: Он указал на тело.
2: «Не показывали. Было бы легче».
1: «А я должен думать о том, чтобы тебе было легче, или о том, чтобы ты написал именно ее портрет? Настоящий портрет, не с бумажки или экрана».
0: Марат Янович тоже ткнул пальцем в застывшую фигуру.
2: «Прямо тут?»
0: – растерялся Лео. Убежденность в том, что хозяин этого ужасного дома – законченный психопат, стала полной.
1: «А зачем я тебя сюда привел? Ты что Ваньку валяешь? Не согласен, так и скажи».
2: «Ну, отчего же? Только как? Я что, замерзну насмерть в шортах-то?»
1: «Теплую одежду тебе дадут, а температуру я повысил, будет чуть ниже нуля. Пошли наверх. Сегодня посмотришь кассеты и фото, а завтра с утра скажешь, согласен или нет».
0: Стуча зубами и откровенно нервничая, Лео выскочил из холодильной камеры. Почти до темноты он просидел на террасе в обществе вазонов с юбками и агавами. Микроскопическими дозами поглощал бренди и пытался навести порядок в дикой круговерти мыслей. Солнце напрасно старалось прогреть его насквозь. Внутри оставалось блуждающее пятнышко холода, которое становилось особенно неприятным, когда касалось сердца. Тень от кипариса втянулась с горы. Садовник шелестел струей воды из шланга. Орал в зарослях павлин, а Лео томился собственной иррациональной трусостью и желанием перелезть через мраморные перилы и бежать вниз, теряя сандалии и расшибаясь на круче. В конце концов он выпил остатки бренди прямо из горлышка, пнул бутылку и ушел, провожаемый укоризненным взглядом старика-садовника. Фотографии и просмотр кассет его совершенно не успокоили. Там резвилась и хохотала красивая, но слегка жеманная женщина, обнимала и смачно целовала у борта роскошной яхты Марата Яновича, кормила чаек на пирсе, встречала изысканно одетых гостей и опять довольно неприятно смеялась. Лео криво усмехался и отшвыривал просмотренные изображения живой Ольги. Так ее называли разные люди в увиденных им на экране сценах. Вместо холеного и уверенного лица вставало другое. Безразлично застывшие, хранящие иней на кончиках ресниц, полные тайного смысла. Ни грамма макияжа, волосы небрежно брошены на шею, никакой наигранности в позе. Оболочка, ставшая новым смыслом. Он просидел почти до рассвета. В углах огромной комнаты с покатым потолком и удобной, хотя и недорогой мебелью, блуждали тени. Ночные птицы тревожили далекими криками, пели цикады и кралась за окном огромная луна. В шкафу
2: шкафу Лео нашел несколько теплых свитеров и стеганые штаны. Даже сапоги на меху там были, словно ждали его глупого решения. Утро встретило его спящим поперек широкой кровати. Там же его обнаружил пришедший в полдень Рубик. Лео сообщил ему, что видел странный сон. Потом он поел на кухне и вспомнил, что сон не был сном. Голова трещала, словно шарик для пинг-понга под ногой неуклюжего игрока. И ему было уже все равно. Если какому-то ненормальному идиоту нужно, чтобы он написал портрет его мертвой жены, он его напишет. Он получит свои бабки и хоть какое-то время сможет делать то, что хочется. Возможно, он даже пошлет ко всем чертям Толика и вернется в Питер, в свой полуподвал, где пахнет растворителем, бедностью и свободой. И он сказал Рубику, что ему нужен ключ. Хозяин знает какой. Ключ ему был передан, и для чего-то Лео повесил его на шею на обрывке грязной тесемки. Потом он надел два свитера, неуклюжие штаны на вате, ботинки с шерстяными носками и спустился в подвал. При этом все время повторял про себя, что ему плевать. В холодильнике ничего не изменилось. Только появилось большое резное кресло, обитое черной с золотом тканью. Кресло ему не понравилось. Он снял с мертвой Ольги ворох полиэтилена и увидел умершую от холода розу, опавшую и жалко сплющившуюся. Розу Лео отшвырнул в угол. Потом установил этюдник и закрепил на нем подрамник с холстом. Краски придется забирать с собой, чтобы не промерзали, а этюдник пусть стоит тут, пока он не окончит работу.
3: Да, это работа. Всего лишь работа, пусть необычная, неприятная и угнетающая, но нужно потерпеть.
2: Потом он, стараясь не думать ни о чем, подошел к столу и обеими руками поднял тело Ольги. Удивительно, но оно не примерзло. Легко отделилось от поверхности из нержавеющей стали. Вот только нести было неудобно. Пришлось обхватить, прижимая к себе. Стылый трупный холод ощущался даже через свитера. Пятясь, Лео поставил Ольгу у стены, стараясь прислонить боком. Отступил, придерживая. Она повернулась на кончиках пальцев, которыми опиралась на пол. Повернулась, и ее лицо оказалось совсем рядом. Волосы упали с плеча, обнажив белую кожу с голубыми прожилками. Закрытые глаза. Он помнил по фотографиям, что они у нее темно-голубые. Были. Есть. Механическое движение застывшего тела повергло Лео в состояние шока. Он боялся отпустить ее плечи, боялся, что она упадет, и это самое невинное, что она могла сделать.
3: «Ты кретин!» – беззвучно орал сам себе Лео. «Ты безмозглый ублюдок! Урод! Трус! Просто козел!»
2: Он и сам знал, что этот крик смешон и бесполезен. С болезненным равнодушием он анализировал собственные эмоции, понимая, что уже шагнул за грань неприятия происходящего. Еще пару дней назад он был спивающимся небесталанным художником с простыми желаниями и грандиозными амбициями, растущими на дрожжах непризнанности. И вплетение себя в некий кафкианский сюжет воспринял с аристократической покорностью.
3: Остаться в подземном холодильнике вдвоем с трупом, чтобы написать его и ее портрет, это... А что, собственно, такого?
2: Холст и краски готовы. Натурщица обрела устойчивость. Осталось взять в руки кисть, обмакнуть ее в темную охру, которую он всегда делал первый набросок картины.
3: Впрочем, на этот раз теплый цвет неуместен. Пусть это будет сажа с кобальтом.
2: Спустя 2 часа Лео осознал, что пальцы окоченели настолько, что не чувствует кисти, и он пишет странными долгими мазками, превращающими фигуру в плывущий к низу силуэт. Он выбежал из холодильника, закрыв дверь, и поднялся на террасу. Хозяин был там. Перед ним на столике стояли стаканы и несколько бутылок. Лео пил молча, постепенно сбрасывая с себя одежду и расслабляясь. На Марата Яновича старался не смотреть. Дрожащие в воздухе знойные истома, Запах роз и вкус виски, почему-то он выбрал этот напиток, раздражали. Глаза слезились, кожа чесалась. Хотелось нырнуть в море, но до него было далеко. Когда он, наконец, решил, что можно уже и поговорить, хозяин молча встал и удалился, поправляя на голове мятую панаму. Его сланцы шлепали по каменным плитам. Лео сидел в плавках и теплых носках. Ботинки валялись в стороне. Подошел Рубик.
1: «Жрать пойдешь?»
3: «Нет, отвали. После такого жрать не хочется».
1: «Не груби».
2: В голосе Рубика было больше сочувствия, чем упрека.
3: «Ладно, не буду. Выпить хочешь?»
1: «Плесни на три пальца».
2: Лео бросил в виски три куска льда из контейнера и притянул стакан Рубику. Тот уселся на краешек шезлонга, покосился в сторону дома и отпил глоток. Усмехнулся.
3: «Расскажи мне об умершей хозяйке», — попросил Лео. «Какая она была? От чего умерла?»
1: «А я не видел ее живой».
2: Рубик отпил еще глоток, любуясь стоящим в янтарном напитке льдом.
3: «Как не видел? Так ты тут новичок».
1: «Ну, я тут 3 месяца. Пообвыкся».
3: «Она умерла в больнице?»
1: «Тут она умерла. В бассейне утонула. С тех пор бассейн стоит без воды. Марат хотел его вообще снести, но пока руки не дошли».
2: Льдинки в стакане звенели. Он смотрел через них на солнце. Лео подумал, что не такой уж Рубик и противный. Вполне нормальный, упитанный южанин.
3: «И когда это случилось?» — поинтересовался он тихо.
1: «Ну, раз я ее не застал уже, значит, больше 3 месяцев прошло».
3: «Она что, купалась в бассейне в марте?»
1: «А чё, он же с подогревом. Всю зиму плавать можно было. Жаль, что воду не наливают. Сейчас бы окунуться».
2: Лео сидел с глупой физиономией, размышляя, знает ли Рубик о том, что труп жены хозяина хранится в холодильной камере. А если не знает, то почему не удивился, увидев разбросанную вокруг теплую одежду? А если знает, то почему не даст понять, что знает? Или это тут уже стало привычным? Мертвое тело в холодильнике.
1: «Ну что, похавать не надумал?»
3: «Нет».
1: «Ну тогда я пойду, а то Жанна ворчать будет, что поздно явился».
2: С этими словами Рубик вытряс в глотку остатки льда, причмокнул и удалился. Лео обратил внимание, что передвигается парень совершенно бесшумно, словно разжиревший тигр. Ему очень не хотелось возвращаться в подвал. Протестовало все, и душа, и тело. Ощущение внезапно обрушившейся на плечи старости, тоскливое прощание с солнечным светом. Но идти на попятную сейчас уже было глупо. Лео решил, что постарается закончить портрет за 3 дня. Выложится, выжмет себя на холст, размажется по нему отработанными эффектами, не станет думать об оригинальности и стремиться превзойти себя. Ну его к черту, не до одуванчиков. Эта ледяная женщина пугала его все больше, хотя вроде бы он никогда не боялся покойников. Учась в академии, запросто ходил в анатомичку рисовать вскрытые тела, подробно рассматривал мышцы и суставы на лишенных кожи конечностях, даже сам помогал лаборанту препарировать материал. Материал! Там были абстрактные трупы, без имен, без глаз, без звучащего в голове резкого смеха. Ольга. Он выбрал в кустах роскошную белую розу, с трудом сломал ее стебель и отправился вниз. Под толстыми подошвами ботинок скрипел налипший песок. Ольга сидела в кресле, когда он вошел. Тонкие пальцы на подлокотниках, опущенная голова. Глаза скрыты упавшими на лицо волосами. Он оказался снаружи, с грохотом захлопнул дверь и запер ее на ключ. Посидел на корточках у противоположной стены.
3: Не было никаких мыслей. Страха тоже не было.
2: Но войти в холодильник он сегодня уже не сможет. Просто не сможет заставить себя открыть эту белую дверь. И черт с ними, с красками, пусть мерзнут. До заката он гулял по площадке, окруженной затейливо подстриженными кустами туи, вокруг пустого бассейна. Его удивляла голубая кафельная глубина, чистота его дна и кувыркающееся эхо от воплей, исторгнутых в его нутро. Рубик неодобрительно наблюдал в распахнутое окно второго этажа за улюлюкающим бассейн художником. Потом Лео стал голоден, но есть не пошел, а отправился в свою мансарду и упал в бессмысленный тягостный сон, где не было ни его, ни Ольги, вообще никого. Кафельный стерильный сон. Утром она по-прежнему стояла у стены на своих холодных пальцах, а у порога валялась увядшая роза, оброненная им вчера. Тут была усыпальница роз. Лео писал остервенело, не думая о результате. Лихорадочно смешивал цвета для подмалевка, грея тюбики с краской в ладонях, дыша на выдавленные на палитру яркие колбаски, теряя терпение. Белая стена, белое платье. Он решил, что напишет фигуру, а уж фон выберет потом наверху в свете солнца. Пусть это будет интерьер гостиной или розовый куст в саду или балюстрада террасы. Только бы написать саму Ольгу. Ее окутанную шелком фигуру, хрупкие руки, приподнятое навстречу свету лицо, темные цвета штормового моря глаза. Она не смотрела на него, только мимо. Он совсем окоченел. Пора наверх. Она повернула голову ему вслед. «Зачем?» Рубик ждал его в шезлонге у бассейна и пресек попытку снова поорать туда.
1: «Марат вернулся, не шуми».
3: «А он разве уезжал?»
1: «Да, вчера. Только утром вернулся. Злый как черт».
3: «Что пьешь? Пиво?» «Не, пиво не покатит. Где бы водки добыть?»
1: «На».
2: Рубик нашарил где-то позади себя бутылку.
1: «Замерз?»
3: «Уши в трубочку свернулись. Послать бы все».
1: «Послать успеешь. Марат за портреты щедро платит, так что есть смысл помёрзнуть».
3: «За какие портреты?» — обалдел Лео.
1: «За портреты жены. У него их целая коллекция. Штук 6 уже».
3: «Блин!»
2: Лео глотнул из горлышка и едва не поперхнулся.
3: «И все написаны с мёртвой?»
1: «Все. Сдвинулся наш Марат на этом. В остальном нормальный и здравый мужик. А тут просто капец».
2: Рубик печально покачал головой.
3: «А можно на эти портреты глянуть?»
2: Услышанное с трудом укладывалось в голове Лео.
1: «Не, он их никому не показывает. Мы по художникам считали. Где он только вашего брата отыскивает? Двое сбежали в первый же день. А остальных не обидел. Хотя один пил тут до позеленения и спал под кустами».
2: Лео поднялся, задумчиво потоптался на бортике бассейна, вздохнул и пробормотал.
3: «Идти надо. Работать. Быстрее кончу, быстрее смотаюсь отсюда».
2: Он не забыл оборвать с куста новую розу. Ему удалось поймать соотношение теплой белизны цветка и холодной белизны женского лица. Роза лежала у ее ног и умирала. После водки он мерз уже меньше и почти не думал о том, что делает. Руки двигались привычно, глаз автоматически схватывал нужное, а перенести на холст побыстрее, побыстрее.
3: Какие тонкие у нее пальцы. И эта тень под подбородком. И очертания ноги под непрозрачной тканью, только намеком. А ступня слишком напряжена, нужно смягчить. Завтра он напишет ее лицо. Поймает отблеск в волосах, шелковый и сумрачный в глубине. Нужно попросить у Рубика какую-нибудь шапку, очень голова мерзнет. Хотя откуда у Рубика шапка? Тут и холодов не бывает. И снега, похожего на белизну ее шеи, и льда цвета ее глаз. Не бывает.
2: Он бежал. Позорно и поспешно. Выкинул за дверь палитру и ящик с красками и помчался наверх, к теплу, к еде, к живым людям. Пил на кухне горячее какао, жадно и трусливо поедал куски мяса с хлебом. Потом снова пил какао. Рубик куда-то исчез. По дому бродили незнакомые люди с неприветливыми лицами. Он тоже бродил, не останавливаясь взглядом ни на чем. Кого он искал? Уснул в углу на каком-то диванчике. Никто не разбудил, не сказал, что так не принято, что надо бы спрятаться с глаз. Было холодно. Все равно было холодно. Ночной взгляд луны разбудил его непонятно когда. Было темно, а часов поблизости не было. И он пошел искать тиканье, натыкаясь на мебель и таинственные предметы, которых днем не бывает. Он выглянул в окно, когда понял, что часов в доме нет. Или они все умерли. Как женщина, лежащая на дне пустого бассейна. Он увидел ее, освещенную смешными китайскими фонариками, которыми был наполнен сад. Зачем он заплакал, если нужно было кого-то звать, будить и просить, сказать, не сошел ли он с ума? Но он комкал свою грязную майку и тихо плакал. Потому что вдруг понял, что никогда не сможет уехать, убежать из этого странного дома. Что жизнь свернулась в сумрачный кокон и его заплело тонкой шелковой паутинкой, притянуло к этому кокону, и он вот-вот станет бездумной личинкой. Поднимаясь в свою мансарду, он увидел Рубика, чистившего у тусклого бра за столиком свой пистолет, и сказал ему про женщину в бассейне. Рубик кивнул.
1: Опять выкинул.
2: Лео не стал выяснять, кто кого выкинул, а просто снова лег спать, пытаясь найти в этом какой-то смысл. А утром Ольги в холодильнике не оказалось. Только неживая роза осталась на бетонном полу. Тогда он облегченно схватил свой этюдник, холст и поднялся наверх. Там он писал до вечера, обгорая на солнце, становясь ящерицей в пустыне и с ужасом думая о том, что буйная зелень, написанная вокруг ледяного силуэта Ольги, делает портрет грубой дешевкой. Но остановиться уже не мог. А еще его пугала безглазость ее лица. Он не мог понять, куда она смотрит, морщился и ругался, но продолжал наносить мазки, словно опаздывал куда-то. В сумерках Лео прокрался к бассейну, заглянул в него, но там никого и ничего не было. Ни человека, ни даже пятнышка. Куда она делась? Нужно было спуститься в подвал и проверить, но он был уверен, что если она там, то наружу выйти он уже не сможет. Выйдет она. И тогда бассейн наполнят водой. А он будет лежать на ледяном столе. И он вернулся к холсту и почти в темноте нарисовал ее глаза. Смешивал краски, не глядя. С последней каплей белил, нанесенной наугад, пала бездонная тьма и зажглись звезды. Тогда он уснул в шезлонге рядом с портретом. Утром Рубик кормил его бутербродами и подливал кофе из термоса. Он же отдал ему конверт с 500 зелеными бумажками. И можно было уходить, тем более, что подрамник с холстом уже забрали. Он так и не увидел ее глаза, написанные в темноте. И не знал, хочется ли ему их увидеть. Торопливо укладывая в деревянные гнезда этюдника кисти, пузырьки, тюбики и тряпки, испачканные красками, он вздрагивал от каждого звука, словно вор. Грязный растворитель пролился на мраморные плиты террасы. Он поспешно растер пятно подошвы и пошел, закрываясь от солнца ладонью. Чудилось, что сквозь легкую кисею штор за ним следят десятки глаз. Бурый след от правой ноги тянулся за ним до самой песчаной дорожки. У бассейна в шезлонге распласталась сдутая резиновая женщина со сваленными волосами. Не ей ли он рисовал глаза, бессмысленно вытаращенные на плывущие в небе перышки облаков? Лео усмехнулся и помахал рукой тем, кто прятался за призрачной кисеей. Всем семи портретам Ольги, Марату Яновичу, Дворецкому и лакеям, поварихе Жанне, Рубику и самой Ольге. Тонкий силуэт, предательски очерченный боковым светом, брезгливо вздернул плечи. Он отказался ехать в драном форде и зашагал вниз по дороге. мимо коряжистых деревьев, увитых цепкими плетями растений и паразитов, мимо сладковато-пряного запаха субтропической гнили, мимо птичьей возни, мимо зарастающего травами в придорожной канаве мертвого Анатолия.

Итак, во второй части нашей сегодняшней встречи мы знакомимся с рассказом Тимы Скоренко «Шкатулка с пряностями». Быт глубинки Соединенных Штатов Америки. Посмотрим, послушаем, оценим.

Я постараюсь быть объективным. Впрочем, это несложно. Я не знал близко ни Рейна, ни Джонса, если это его настоящая фамилия. Они были для меня просто фигурами в большой игре под названием «Жизнь». Они промелькнули мимо и остались позади. Но их история стоит того, чтобы ее рассказать. Дело происходило в Сан-Антонио, штат Техас, а год был, кажется, 1967, хотя теперь, много лет спустя, я точно не припомню. Вся моя жизнь — это череда переездов и путешествий, причем не только по Соединенным Штатам и Мексике. Я не раз бывал в Европе, неважно, Австралию, посещал Африку. Кем я работаю? Это неважно. Я и так отвлекся от сути повествования. В Сан-Антонио меня привели рабочие дела. Фирма платила хорошие командировочные, и я остановился в достаточно дорогом отеле, правда, на окраине города. Снаружи он выглядел не слишком типичным для своего района. Здание в стиле ар-деко с гаргульями в качестве водостоков и тяжелыми деревянными дверями в два человеческих роста. Внутри было уютно. Тяжелые ковры, деревянная мебель. В огромном ресторанном камине горел настоящий огонь. Отель не пустовал. Связано это было с тем, что Сан-Антонио – популярный среди туристов город ввиду достаточного количества и определительностей исторического и технико-архитектурного характера. Кстати, я определился с годом. Все-таки именно 1967. Я помню, что знаменитая Tower of the Americans как раз была в лесах, а ее строили ко всемирной выставке, которая проводилась в городе в 1968. Значит, память меня не подводит. Вернемся в отель. Название его я вам не скажу. Незачем компрометировать приличное заведение. Двери для меня распахнул швейцар с густыми усами, одетый в очень красивую красную форму с вышитой золотом эмблемой отеля. За стойкой стоял портье, который показался мне братом-близнецом швейцара. Те же усы, форма. Он дал мне ключ от люкса на 5-м последнем этаже и наказал бою донести мой чемодан. Не нужно, отказался я от услуг мальчика. Это было ошибкой. Они всегда готовы помочь в надежде на чаевые, а я сглупил. Впрочем, за время моего недолгого пребывания в Сан-Антонио я не скупился на мелочь для боя, для коридорного, для горничных и портье. Номер мне понравился. Интерьер, выдержанный в стиле ар-деко, витые оконные рамы в духе Эктора Гимара, огромная кровать с балдахином, шикарные ванны с подогревом. В общем, все, о чем может мечтать человек. Разложив вещи, я принял душ, переоделся в чистое и спустился вниз.

0: За стойкой бара стоял молодой человек лет 25, высокий, с длинными волосами, стянутыми в хвост. Он приветливо улыбнулся мне и поздоровался. «Пого», — гласила надпись на табличке, прикрепленной к его форменной одежде. Я заказал виски с содовой. Да, это банально, но мне нравится виски, что поделаешь. И стал рассматривать интерьер. Бар был разделен на две части. В одной можно было заказать напитки, а другая представляла собой небольшой магазинчик. В основном тут была крошечная продукция Сан-Антонио. Красиво оформленные бутылочки с напитками местного изготовления, крошечные макеты городских зданий. Я узнал здания Бексар-Каунти, Ацтекский театр и входные ворота в Национальный исторический парк, а также работы местных мастеров по дереву, шкатулки, статуэтки и прочие приятные, но бесполезные вещи. «Вас что-либо заинтересовало?» — спросил бармен. Утро — не самое популярное время для посещения бара. Два других клиента сидели за столиками, глядя в окна, и бармену явно было нечего делать. «Нет, пока ничего», — ответил я. «Если заинтересует, дайте мне знать». Я кивнул. Он смотрел на меня оценивающе, будто пытался заглянуть внутрь моей головы и внутрь моего кошелька, конечно. Позже я понял смысл этого взгляда. «Кстати, не думайте, что я пьяница, раз употребляю виски с утра. Это просто означает, что мне сегодня не нужно работать или проводить деловые встречи. Кроме того, в день я выпиваю максимум один стакан. Дневная норма была уже выполнена, и больше я пить не собирался». День прошел практически впустую. Я побродил по городу, посмотрел на достопримечательности, посидел в китайском ресторане, потом включил телевизор в отеле. Да-да, в каждом номере там был телевизор. Сегодня это привычное дело, но для 1967 года такой порядок вещей казался нетривиальным. Я посетил музей современного искусства Макней, основанный на тот момент совсем недавно, в 1950 году. В первую очередь меня интересовали не картины, а скорее интерьеры и ландшафтный дизайн окружающей территории. Впрочем, знаменитые имена, красовавшиеся на табличках под картинами, вызывали у меня какую-то дрожь в коленях. Мне было лестно находиться возле полотен, некогда созданных кистями Сезанна и Гогена, Матисса и Хоппера. Опять же, я вспомнил, что незадолго до моего визита в Сан-Антонио по телевизору промелькнула новость о смерти Хоппера. Его картины тут же возросли в цене в добрый десяток раз. Много времени я потратил на изучение первой Диего Риверы. Портрет дельфина Флоры с его кисти был первой картиной, приобретенной основательницей миссис Марион Куглер-Макней для своей коллекции. Я снова отвлекся, простите меня. Мне сложно сразу перейти к делу, потому что воспоминания накатывают волнами, и одно непосредственно связано с другим. Вечером по телевизору я смотрел хоккей. Из американских видов спорта он наиболее неприятен. Как ни странно, я точно помню, кто играл. Красные крылья из Детройта против черных ястребов из Чикаго. Самое смешное, что я не помню, кто победил. Потом я лег спать. Утром следующего дня я отправился в ресторан при отеле. Кормили вполне прилично, не считая того, что традиционно предложили выбор из десятка различных гамбургеров. От бургеров я отказался и кушал что-то более достойное моего желудка. День мне предстоял непростой. Весь день я работал и вернулся в отель лишь под вечер, после чего почти сразу, забросив вещи в номер, отправился в бар. Здесь царило оживление. Человек 15, мужчин и женщин, сидели у стойки и за столиками. Семейная пара весьма благообразного вида оккупировала оба места у камина и мирно о чем-то беседовала. Вы можете спросить меня, почему я сделал вывод, что это семья, кроме как пара? Я отвечу. Они просто так выглядели. Они не могли быть никем, кроме как мужем и женой. Считайте это интуицией. Я сел на свободный стул, высокий, крутящийся, у стойки и заказал виски с содовой. Слева, спиной ко мне, сидел широкоплечий мужчина в кружевной белой рубашке и широкополом рыжем стетсоне. Правый стул был свободен. Бармен Пога налил мне виски. Я сидел и рассматривал людей вокруг. Но отдохнуть мне не дали. Буквально через пару минут на левый от меня стул взгромоздился крупный мужчина с истинно черными волосами и сверкающими глазами. После чего он посмотрел на мое лицо и костюм оценивающий, видимо, не нашел ничего интересного, после чего громко хлопнул по стойке рукой. «Бармен!» — взревел он. Именно взревел, никакого другого слова я придумать не могу. Он говорил громко, громко двигался, громко возился в карманах. Я не люблю таких людей. Появляясь в компании, они всегда чувствуют себя центром всеобщего внимания, хотя вызывают в основном неприязнь. Некогда я читал сказку о медведе на пингвиньем балу. Медведь ходил, со всеми здоровался, все отвечали ему вежливостью, чтобы не связываться, но в итоге просто игнорировали. Правда, в сказке медведь это почувствовал и ретировался с бала, а вот герой моего рассказа реакции окружающих не замечал вовсе. Пога появился мгновенно. «Виски!» – проревел гость. «Неразбавленного!» Пога исчез, а гость повернулся ко мне. «Джонс!» – представился он. Я назвал себя. «Ха!» – сказал он. «У меня был один знакомый с такой же фамилией. О, тот-то мелочный был старикашка!» У меня не самая распространенная фамилия, и Тон Джонса навел меня на мысль, что он попросту выдумывает. Но я смолчал. Несмотря на всю мою неприязнь, личность Джонса вызывала у меня интерес. Пока он разглядывал людей в помещении, я рассматривал его самого. Первым, что бросилось мне в глаза, были его часы. Rolex Silver Star 2000. Я знал, что это за часы, потому что за месяц до этого присутствовал на официальном представлении этой модели широкой публики. Часы Джонса не были подделкой. Это были безумно дорогие часы Rolex, самой последней модели, выдерживающие давление в 2000 футов водной толщи. Я понял, что если у него такие дорогие часы, то и пряжка на его ковбойском галстуке вряд ли была золоченой, скорее золотой. Передо мной сидел очень богатый человек. Часы скрылись под рукавом пиджака, а Джонс снова обратил на меня внимание. Пога уже принес его виски.
1: «А вот как вы относитесь к индейцам?» – спросил Джонс, не став.
0: Честно говоря, я задумался. Честно говоря, я никак не отношусь к индейцам. Я чужд каких-либо расовых предрассудков. Иногда у меня происходят приступы ненависти к черным. Например, когда я еду на машине, а черный нарочито медленно и нагло переходит дорогу по переходу, да еще может и средний палец показать. Но это скорее ненависть к отдельному индивидууму, нежели к расе как таковой. «Ну, никак», — ответил я честно. Джонс посмотрел на меня как на идиота.
1: «У вас что, нет гражданской позиции?» – спросил он строго.
0: «Выходит, нет», – я пожал плечами. В спор с этим человеком мне вступать не хотелось. Джонс, кажется, почувствовал, что со мной толкового разговора он строил учиться и неожиданно повернулся лицом к своему правому соседу. Насколько я слышал, он строил беседу точно так же. Представился, а затем спросил про индейцев. Ввиду того, что Джонс был мне неприятен, я отошел от стойки и сел в кресло около окна. Вскоре я разговорился с пожилым джентльменом, который прилетел из Филадельфии специально для того, чтобы посмотреть Техас. Джентльмен оказался на редкость неэрудированным, но очень общительным и интересующимся. Я нашел прекрасного слушателя, которому долго рассказывал про Сан-Антонио, Техас и историю Соединенных Штатов. Джентльмен, как выяснилось, всю жизнь работал на заводе, мастером, кажется, а на старости лет решил посмотреть на родную страну и теперь очень жалел, что не додумался сделать это лет на 30 раньше. Иногда я слышал доносящиеся до меня возгласы Джонса, но они меня не интересовали. Ближе к полуночи я простился со своим собеседником и отправился в номер.

0: На следующий день у меня должна была состояться деловая встреча около 11 часов, и потому я поднялся в 9 и неспешно отправился завтракать в ресторан. Бар в это время был закрыт, он открывался, кажется, в 10:30, и Пога сидел в ресторане и разговаривал с официантом. Помимо меня в зале было еще 4 или 5 человек. Слава богу, Джонса я не заметил. Как ни странно, работаете, мне принес именно бармен, а не официант. Тот обслуживал другой столик. «А разве вы не работаете в баре?» – спросил я. «Когда я нужнее здесь, я помогаю официанту». «Вам доплачивают за это?» «Конечно». Все свои реплики Пога произносил с легкой улыбкой, элегантно, приятно. Мне нравился этот молодой человек, в хорошем смысле этого слова. И мне пришел в голову один вопрос, который я вполне мог задать бармену. «Скажите, пожалуйста, Пога», – спросил я, – «что за птица этот Джонс?» Пога театрально закатил глаза. «Не знаю», — ответил он, — «но вчера он дал жару. К ночи, когда вы уже ушли, раззадорился до такой степени, что обещал купить весь отель, всех уволить из здания к чертовой матери». Я усмехнулся. «Почему-то я не удивлен». «Слава богу, сегодня вечером он уезжает», — сказал Пога. Я кивнул и стал есть. Пога исчез. День прошел довольно бурно. Ряд деловых встреч, документы, контракты, накладные. Днем у меня выпало 2 свободных часа, и я прокатился на речном трамвайчике по реке Сан-Антонио. Текущая через старую часть города река не широка, небо над ней почти полностью скрывают кроны нависающих деревьев. Я сидел на скамеечке, мотор трамвайчика что-то бормотал, я попивал прохладительный напиток и старался не думать о работе. Работа снова настигла меня часов в 5, и в отель я вернулся около 9 вечера. Вернись я на пару часов позже, рассказывать было бы не о чем. Вернись я раньше, я тоже вряд ли бы стал свидетелем описанных далее событий. Я быстренько за 5 минут принял освежающий душ, день был жарким, и спустился в бар. Он практически пустовал, за исключением одного столика в самом дальнем углу. За ним сидели человек 5, которые пили пиво, размахивали руками, что-то выкрикивали, перебивая друг друга, впрочем, в дружеских тонах. Я сел с краю стойки вплотную к сувенирному отделу. Мне было интересно рассмотреть сувениры поближе. Вероятно, я даже что-нибудь приобрел бы, сложись события иначе. Пога ничего не сказал и налил мне виски с содовой, и я улыбнулся ему, благодарственно кивнув. Минут через 5 в бар зашел портье, отлучившийся со своего рабочего места. Он сел у другого конца стойки, они с Пога стали тихо беседовать, я не слышал ни слова. А еще через пару минут появился Джонс. У него в руке был чемодан, а одет он был явно для путешествия. Я вспомнил слова Пога о том, что Джонс уже съезжает. Я обратил внимание на его чемодан. Натуральная кожа, причем, похоже, какой-то экзотической рептилии. Марку чемодана я определить не смог, хотя в свое время интересовался чемоданным делом. Полагаю, что он был изготовлен по специальному. Джонс небрежно бухнул чемодан рядом со мной и громко сообщил: «Выезжаю!» Я вежливо кивнул. Только теперь Джонс заметил сувенирное отделение бара.
1: «О, надо что-то купить напоследок», — сказал он и снова обратился ко мне. «Всегда привожу что-нибудь интересное из поездок. В городе времени не было, а тут прям как доктор прописал».
0: После каждой фразы, произнесенной Джонсом, чувствовался восклицательный знак, так сказать, повисал в воздухе.
1: «Это что такое?»
0: Он ткнул пальцем в деревянную статуэтку. Прежде чем Пога успел ответить, Джонс переспросил:
1: «Сколько стоит?»
0: Я сразу понял, что человек, которому важна стоимость вещи, а не ее эстетическая или функциональная ценность. Если можно купить галстук за $50, а за углом такой же за 70, то Джонсы и им подобные предпочтут более дорогой вариант, чтобы покрасоваться перед коллегами или женщинами. Пога тоже это понял.
2: $114.86, ответил он.
0: Сложно сказать, завысил Пога цену или нет. Насколько я мог рассмотреть, статуэтка изображала какое-то божество до колумбовых времен.
1: До появления европейцев на месте Сан-Антонио существовала деревня Янагуана, что переводится как «освежающая вода». Там жили кококультеки, небольшое местное племя. Колорит. Но у них было свое искусство, имитации произведений которого широко распространены в Техасе в качестве сувениров с местным колоритом.
3: «Ты меня за дурака держишь?» – спросил Джонс. «Ты мне всякую дребедень не подсовывай!»
1: Он, кажется, забыл, что сам спросил у бармена о цене статуэтки.
3: «Что-нибудь настоящее есть?»
1: Мне страшно хотелось ответить, что настоящие предметы той культуры нужно искать в антикварных и археологических лавках или на черном рынке, но я промолчал, чтобы не ввязываться в разговор с напыщенным глупцом. Надо сказать, что $100 не были маленькими деньгами в то время. Даже сейчас, когда инфляция постепенно съела немалую часть их стоимости, они остаются вполне заметной суммой. А уж так, межбанков в 1967 году никто бы не стал выбрасывать сотню на ветер. В межбанковских расчетах, конечно, используются даже купюры в $100 000, напечатанные до 1936 года, но мы говорим про обыкновенные ходовые купюры. Джо смотрел на Пога выжидающе. Тот аккуратно забрался на небольшую лесенку, позволяющую достать товары и бутылки с верхних полок, и снял резную, тончайшей работы статуэтку, изображающую индейца, сидящего на корточках и курящего длинную трубку. Статуэтка была потертой и явно старой, но, судя по технике исполнения, сделанной не раньше 19 века. $4 836.03, хладнокровно сказал Пога. Джонс начал придирчиво рассматривать эту статуэтку.
3: «А что это?» – спросил он.
1: «Это статуэтка куакультекского вождя, сделана в конце 18 века резчиком по дереву Альфонсо Варгасом. Его работа есть в лучших музеях мира. Это одна из первых работ из коллекции хозяина отеля мистера Рейна». Мне показалось, что Пога откровенно врет. Какой хозяин отеля станет выставлять столь ценную, по словам бармена, статуэтку на продажу в сувенирной лавке? Более того, если работы этого Варгаса хранятся в лучших музеях мира, то почему это стоит так дешево? Да и с хронологической оценкой создания изделия я вряд ли ошибся. Джонс присмотрелся к статуэтке и внезапно сказал очень тихо:
4: «Ты хочешь меня обмануть, полукровка?»
1: Пога побледнел. Хотя он отличался более темной кожей, чем у меня или у Джонса, она была достаточно белой, чтобы бледность была заметна.
5: «Вы в самом деле хотите очень дорогую вещь?» – спросил он тихо.
4: «Да», – улыбнулся Джонс. «Такая улыбка возникает на губах боксера, когда он хочет подначить соперника и ринуться в бой».
1: «Хорошо, мистер Джонс. Тогда нам нужно подняться в кабинет мистера Рейна».
4: У меня возникло твердое ощущение, что он себя лишь о какой-то конкретной вещи, причем оба прекрасно понимали, о чем речь. Я чувствовал себя лишним.
1: Джонс кивнул. Пога нажал на кнопку, вызывающую портье, и когда тот появился, сказал: «Мы идем к мистеру Рейну. Предупреди его». Портье кивнул и исчез. Пога внимательно посмотрел на Джонса, а потом на меня.
5: «Я хотел бы пригласить вас в роли независимого свидетеля, сэр», — сказал мне Пога.
1: Джонс нахмурился, но промолчал. Видимо, он знал, что так и будет. Я растерялся.
5: «Не беспокойтесь. Речь пойдет всего лишь о крупной сделке, и вам нужно будет проследить, чтобы никто не нарушил условия. Я думаю, вы честный человек».

0: возможностям панели управления для ее ремонта, но я ошибался. Бога вставил ключик в замочную скважину и убрал пластинку. Под ней была кнопка шестой.
1: Не выходишь же.
0: Снаружи здания последнего этажа не видно. Вероятно, он не выходит окнами на улицу и по площади меньше, нежели крыша. Только так я мог объяснить этот странный факт. Бога нажал кнопку, и лифт тронулся. В то же время я заметил, что Джонс не выказывает никакого удивления. Он был готов ко всему. Двери открылись, и мы попали в большую гостиную, по интерьеру не слишком отличающуюся от номеров отеля. Тоже роскошное убранство, толстые ковры, деревянная резная мебель. Перед нами стоял усатый портье. Бога обратился ко мне и Джонсу. «Джентльмены, прошу вас пару минут подождать. Располагайтесь так, как вам удобнее. Я сообщу мистеру Рейну, что вы прибыли». Пога и портье исчезли за одной из дверей, а мы остались в гостиной. Я сел на диван. Окон в комнате не было, зато потолок был стеклянным. Чтобы солнце не светило слишком ярко, он был прикрыт какой-то полупрозрачной тканью, перетянутой системой ванн. Я понял, что хозяин может регулировать прозрачность потолка при помощи специальной панели управления. «Вам, наверное, интересно, что здесь происходит?» — громко спросил Джонс. Мне было интересно, но совершенно не хотелось спрашивать об этом у Джонса. Тем не менее, я пересилил свою неприязнь.
1: «Да, весьма».
0: «Ха-ха!» — хохотнул Джонс. «Вы представить себе не можете, во что ввязались». «Это все легенда!» Он умудрился прошептать последние слова, и все равно его слышал, по-моему, весь город.
1: «Легенда?»
0: «Да! Это все местные индейцы. Когда пришли белые, они отдали им все золото, хотя у них-то его почти не было. Тут жили мелкие, нищие племена. Столица ацтеков была много южнее. Их почти всех перебили. Но некоторые артефакты все же сохранились».
2: Он замолчал. Мне показалось, что в нем боролись два человека. Один не хотел угодно ли рассказывать, выдавать тайну, а другой, настоящий Джонс, был готов выложить все, что угодно, лишь бы похвастаться перед другим.
0: «Это шкатулка с приправами», сказал он с таинственным видом.
2: Наверное, по моему лицу он догадался, что понятнее не стало, и торопливо пояснил.
0: «С давних времен племя коакультеков хранило у себя шкатулку, сделанную по преданию чуть ли не 2000 лет назад. В шкатулке были пряности и приправы, разные, но непростые. Стоило добавить какую-нибудь из них в пищу, и мир вокруг изменялся. Одна, например, дарила здоровье, другая — богатство, третья — славу. Коакультеки так долго и просуществовали независимые обряды от ацтеков, потому что вовремя пользовались шкатулкой. Говорят, они целые ритуальные обряды проводили, целые варево с этими приправами готовили, но использовали за раз только крошечную щепотку, чтобы не расходовать зазря».
2: «И вы думаете, что это правда?»
0: «Я знаю, что это правда. Я проследил всю историю, из чьих рук и в чьих шкатулка переходила, и вот я здесь и не ошибся. Этот Рейн продаст мне ее».
2: «А почему вы решили, что он ее продаст?»
0: «Потому что владеющий шкатулкой не может кое-чего. Он не может иметь друзей, не может иметь детей. И все раскорит, пока не продаст ее».
2: Мне вспомнился рассказ Роберта Льюиса Стивенсона о сатанинской бутылке. Правда, там все было несколько иначе. Бутылку нужно было продать за меньшую цену, чем та, за которую она была куплена. А тот, кто умирал, будучи владельцем бутылки, был обречен гореть в аду. В существовании ада я сомневаюсь до сих пор. А вот бездетность вкупе с бессмертием и отсутствием друзей может кому-то и не понравиться.
1: То есть владелец шкатулки рано или поздно захочет от нее избавиться?
0: Именно так.
2: А если у человека, который получает шкатулку, уже есть дети?
0: Они умрут,
1: ответил.

0: появился. «А если умрет владелец?» — спросил я, и тут перед нами появился Пого. «Шкатулка найдет себе нового», — сказал он. Пого был одет в очень дорогой костюм. Это чувствовалось по покрою, по качеству ткани. Более того, бывший бармен преобразился. Теперь в нем ощущалась властность, присущая только очень богатым людям. Его красивое лицо выражало некоторое презрение к Джонсу. Я не относил это выражение на свой счет, а в глазах горели огоньки. Стало понятно, что он старше, чем казался. Пого было около 40 лет. Об этом говорили перечные морщинки около глаз, кожа. Но все эти мелочи стали заметны только теперь, по обретении нового имиджа. Позвольте представиться. Пого Рэй. Сложно сказать, поверил я сказке о шкатулке или нет. В своей жизни я повидал немало удивительного, но в то же время моя работа частенько опускала меня с небес на землю. Я гораздо больше доверял накладным и сметам, нежели легендам об ацтекских божествах. А вот и предмет нашего разговора. Рейн повел рукой, и швейцар внес в комнату небольшую резную шкатулку. Я внимательно присмотрелся к артефакту. Шкатулка никак не могла быть изготовлена до появления европейцев. Об этом говорило то, что сортов дерева было использовано несколько, и они были склеены. Внешняя обработка, форма шкатулки, лакировка – все это однозначно свидетельствовало о 18 веке и не раньше. Джонс тоже обратил на это внимание.
1: «Рэй, вы снова меня обманываете! Это новая шкатулка!»
0: «Да», — спокойно ответил Рейн. «Шкатулка новая, но содержимое прежнее». Он открыл шкатулку. Внутри она была подобна чиппендейловскому комоду. Столько же различных ящичков, и на припасной секции в каждом какая-то непонятная труха. Труха была разного цвета, степени помола, но на приправы никак не походила. Джонс подошел и нагнулся над шкатулкой. Рейн тут же захлопнул крышку. «Или вы мне верите на слово, или нет», — отрезал он. Джонс кивнул. «Она будет стоить вам 500 тысяч долларов», — сказал Рейн. «По-моему, это достойный сувенир из Сан-Антонио». Внезапно во мне проснулась удивительная смелость, и я спросил: «Сколько вам лет, мистер Рейн?» Он улыбнулся как-то покровительственно, на правах сильнейшего. «116, сэр». И я немножко, не на минуту. Только теперь я заметил, что Джонс ни на минуту не расставался со своим чемоданом. Теперь он открыл его и достал из-под каких-то тряпок объемистый пакет.
1: «Здесь 700 тысяч», — сказал он. «Я думаю, вы не будете против, если я оставлю себе 200, а остальное передам вам».
0: «Не буду», — ответил Рейн. Портье все это время стоял неподвижно. Джонс опустился на колени и начал аккуратно распаковывать деньги. Пакет был сделан из бумаги и перевязан тесьмой, но Джонс не хотел его рвать.
1: «Я надеюсь, что получу не только шкатулку, но и некоторые инструкции», — сказал Джонс.
0: «Конечно», — ответил Рейн. Удивилось, что я присутствую при каком-то тайном действии, при обряде посвящения. Удивительным для меня было то доверие, которое оказывал Джонс Рейну. Он и в самом деле никак не мог проверить, что покупал. Более того, я был уверен, что Рейн откровенно обманывает Джонса. Впрочем, так тому и надо, думал тогда я. Кстати, простите меня за столь быстрое развитие событий. Возможно, кое-какие детали я упустил, все-таки прошло много лет, но в целом все так и было. Стремительно, резко, безо всяких упущений, будто детально отработанный план. Я отвлекся всего на секунду. Я заметил, что руки портье, которые я видел за спиной, не пусты. Они сжимали пистолет.
1: С моей точки я четко видел зеркало через открытую дверь другой комнаты, и в этом зеркале отражалась спина портье, а глаза меня никогда не подводили. Я подумал, что эта мера принята для обеспечения безопасности сделки. Внезапно у меня заложило уши. Вы думаете, что выстрелы в жизни звучат как в кино? Нет, что вы. Самого выстрела не слышно вовсе. Просто тихий хлопок и звон в ушах. Последующих выстрелов вы можете вообще не услышать, если в первый раз пальнули у вас над самым ухом. После того, как грянул первый выстрел, я слышал только едва различимые хлопки остальных. Всего выстрелов было 3, сообразить 4, если кто-то успел выстрелить дважды. Я не сразу сообразил, что произошло, но когда сориентировался, увидел следующую картину. На полу, прижимая руку к животу, между пальцев струилась кровь, лежал Джонс. В нескольких дюймах от другой его руки валялся большой никелированный револьвер, кажется, Detective Special фирмы Colt. Рейн привалился к стене. В его руке был небольшой пистолетик, напоминающий дамский. В груди Рейна зияла дыра, убедившая меня в том, что я не ошибся с маркой пистолета Джонса. 38-й калибр, сложно с чем-то спутать. Портье лежал лицом вниз, пистолет из его руки выпал и куда-то отлетел. Его стреляло телом, по ковру расплывалась кровь. Я не очень понял, кто в кого стрелял, и тем более, кто из них выстрелил первым. Джонс достал револьвер из пакета с деньгами. Деньги там и в самом деле были, но вряд ли их количество составляло столь внушительную сумму, как 700 тысяч. Портье держал пистолет за спиной. В кого он стрелял, я не знаю. Возможно, он был в сговоре с Джонсом или сам по себе и просто пытался убить хозяина. Рейна убил Джонс. Это не вызывало сомнений. Я оказался в закрытой комнате на 6-м секретном этаже дорогого отеля с 3 трупами, мешком денег и шкатулкой с индийскими пряностями, которыми я не умел пользоваться. Шкатулку, да догадаться, что произошло потом. Я схватил пакет, запихнул под мышку шкатулку и метнулся в лифт. Наверное, когда он находился на секретном этаже, его не могли вызвать ни с какого другого, срабатывал механизм блокировки. Я добрался до 5 этажа, уложил новоприобретенное в свой саквояж, быстро побросал туда личные вещи без разбору и ретировался из отеля. Перед тем, как выйти, я вырвал из лежащей на стойке регистрационной книги страницу с записью о себе. Стирать отпечатки пальцев не было времени, их не было ни в одной полицейской базе, и найти меня при помощи дактилоскопии не представлялось возможным. Единственным человеком, который видел меня, это был швейцар. Выстрелов он, похоже, не слышал. В пакете. Что вам сказать? В пакете Джонса оказалась вполне круглая сумма в 200 тысяч долларов. Судя по всему, если бы цена шкатулки оказалась ниже ее, Джонс бы заплатил, не колеблясь. Я экспериментировал с приправами из шкатулки. Сложно сказать, помогли они мне или нет, но деньги Джонса, вложенные в грамотное дело, сначала удвоились, а потом удесятерились. Последние 30 лет я не работаю и живу на проценты, причем живу хорошо. Я был женат 3, но у меня нет детей. Не раз и говорю, одна из жен не смогла от меня зачать. Врачи исследовали меня не раз и говорили, что дело именно во мне. Что-то с качеством вырабатываемых сперматозоидов. После каждого из разводов мои бывшие жены спокойно рожали детей от других мужчин. Я всегда был одинок, даже до приобретения шкатулки. Не появилось у меня близких друзей после. Сложно сказать, виноваты ли в этом приправы. Лишь одно меня смущает. Лишь одно не позволяет мне верить в силу шкатулки, в ее волшебные свойства. Мне 79, свел у меня радикулит. Я перенес 2 инфаркта. Мои пальцы свел артрит. А на моей сухой сморщенной коже появились пигментные пятна старости. Кажется, Рейн соврал.

Начало войны Мосес Артурович не запомнил. Неудачное обострение язвы загнало его на больничную койку. Когда сбросили бомбы на Москву, Минск и Новосибирск, он лежал под ножом. Пока ракеты жгли Одессу, Киев и Львов, он жарко бредил, и санитарки связывали беднягу простынями, чтобы не навредил себе. По счастью, начальник госпиталя распорядился перевести людей в подвальное бомбоубежище еще при первой тревоге, поэтому у больных был куда больше шанс выжить, чем у здоровых. И Мосес Артурович свои шансы использовал во всей полноте. Смерть любимой Марточки заставила его пожалеть о крепости здоровья. Но оставались сын Георгий и дочка Натуся. Сын был следователь. Во время неразберихи, оставшейся в хрониках как смоленская резня, он железной рукой наводил порядок и в итоге оказался в команде военной администрации города. Дочка же всегда была хрупкой, болезненной, а ужас первого дня войны лишил ее речи и уложил в постель. Она перестала вставать и почти не ела. Только плакала, когда начали выпадать волосы, роскошные, черные, как смоль кудри. Мосес Артурович сам обстриг свою девочку, пообещав, что все отрастет. И ошибся. Волосы выпадали у молодых, старых, здоровых, больных. Кто-то брился наголо, кто-то повадился торговать париками, собранными из загодя срезанной красоты. В любом случае, Мосес Артурович остался без работы. Он был парикмахер. И отец его был парикмахер, и дед, и прадед. Много-много поколений узкоплечих, низкорослых, длинноносых армян с ножницами, бритвами, щетками и секретами. Чем освежать кожу, как пускать и останавливать кровь, удалять мозоли, завивать локоны чипцами, замешивать хну и басму, на чем настаивать репейное масло. А после войны людям были нужны жизнь, тепло, хлеб, оружие и лекарства. Тем паче, что стричь теперь стало некого. По-немецки основательная Марточка оставила семье запасы пищи месяца на 4. Крупы, чай, сахар, варенье, консервы и сухофрукты. Кое-что можно было попробовать выменить на старинные блюда и ложки из почерневшего серебра. Сын не ел и почти что не появлялся дома. Власть в городе надо было держать, как взбесившуюся собаку, за горло. Мародеры, рейсеры, бандиты.

0: бандиты, заезжие гастролеры. Ходили слухи, что в Смоленске запасов еды и бензина лет на 5 с небольшим. Удивительно даже, с какой скоростью дичали люди, лишившиеся правительства и хотя бы видимости закона. Не прошло и недели после конца войны, как ходить по ночам стало опасно, впрочем, стреляли мало, экономя патроны. Телевидение не работало, радио сходило с ума от радиации, мобильная связь умерла. А вот электричество, воду и канализацию удалось сохранить. Очень много было больных, обожженных, пострадавших от облучения. Тотчас пошел первый виток лучевых болезней. Через месяц началась эпидемия собачьей чумы. Болезнь мутировала и перешла на людей. В городе перестреляли почти всех собак, но было поздно. Первое время Мосес Артурович варил кашки на электроплитке, кормил, умывал и носил на горшок Натусю, читал раз за разом одну и ту же голову профессора Доуэля, огорчаясь судьбе несчастной Брике. Экономно курил сигареты по три в день в три приема и залечивал плохо заросший живот. Когда шрам затянулся толстой розовой кожицей, парикмахер договорился с пожилой соседкой, что она будет днем присматривать за Натусей, и отправился в госпиталь вкалывать санитаром. При больнице, значит, при еде, при витаминах, при лекарствах и относительно безопасно. Так говорил фронтовик, дед Мосеса, который вместе со своим медсанбатом дошел до Берлина. Риск подцепить заразу, конечно, присутствовал, но риск умереть от голода или отсутствия антибиотиков был, несомненно, выше. В свои 44 Мосес Артурович был вполне крепок, труда и крови он не боялся, а сочувствие к людям не растерял. Поэтому в госпитале его ценили. Свободную минутку он всегда соглашался срезать мозоли, побрить тех, у кого еще росли бороды, и постричь ногти лежачим больным за сущие копейки, а иногда и бесплатно. Врачи любили расторопного санитара. Медсестры смотрели сочувственно вслед доброму, трезвому, работящему вдовцу. Но куры никто особо не строил. Знали, что у мужчин не все ладно, да и лысых голов стеснялись. Больше года в Смоленске почти не рождались дети. А из тех, кто родился, большинству лучше было не быть зачатыми. Но со временем малышей стало больше. Часть из них выживала и даже обзаводилась нежными, кучерявыми младенческими шевелюрами. Спустя 3 года Мосес Артурович тихонько пустил слезу, собираясь стричь в первый раз прелестного белокурого мальчика. Руки чуть-чуть дрожали от волнения и от счастья. Немая Натуся со временем встала на ноги, начала потихоньку прибираться в доме, обстирывать себя и отца, готовить немудрящий обед. Как же славно, что вокруг Смоленска уцелели поля и фермы. Первый урожай сожгли, все вокруг было, если не горячим, то тепленьким. У коров и овец тоже были проблемы с отелом, зато овощи, фрукты, на удивление, дали в рост. На картошке с капустой можно было вполне сносно выжить, да и хлебушек был. Электричество стало дорого, вода дорога, бензин и вовсе на вес золота. Заводы по производству сельхозинвентаря, чулочная фабрика и аналитприбор, на котором наладили выпуск дозиметров, как-то жили и давали хлеб рабочим. Госпиталь тоже держался. Алмазный завод обнесли дочисто в первую же зиму. Господи, кому сейчас нужны алмазы? У Георгия в СЧК каждый месяц кого-то расстреливали за грабежи и разбой. «Когда приходит голод, уходит стыд», — повторял дедову поговорку Мосес Артурович и качал головой. Он завел себе мягкую шляпу и не снимал ее круглый год, только в госпитале, меняя на аккуратную белую шапочку. Через 4 года после войны сын женился на дочери смоленского предводителя. Была славная свадьба с водкой, мясом, сотней гостей, и даже приглашенный оркестр наигрывал танцы. Георгий звал их обоих, но Натуся наотрез отказалась появляться на людях, да и Мосес Артурович засиживаться сверхвежливого не стал. От первых лиц города пахло кровью, а этого запаха парикмахер нанюхался в госпитале. Через 5 лет и 1 месяц невестка родила сына, Артура, и мальчишка получился почти здоров. Еще через год неожиданно вышла замуж Натуся. Проклятие никому нежеланной старой девы миновало ее. Санитарка из госпиталя сосватала своего двоюродного брата. Правда, парень тоже был немой, но зато работящий. Столяр, печник и на все руки мастер. А вот причесать единственную дочь на свадьбу не вышло. Пришлось покупать парик. И об этом отец жалел куда больше, чем о бедном столе и тихом веселье. Праздник кончился, начались будни. В маленькой двухкомнатной квартирке стало тесно. Молодые общались друг с другом молча, замечали только друг друга, и это слегка обижало старика. Детей у Натуси не получалось, к худу или к добру, но она не беременела. Муж кормил ее досыта, хозяйство совсем поправилось, тяжкий труд Мосеса Артуровича перестал быть настолько нужен. Да и будем честны, добросердечной, сочувственной всякой боли натуре парикмахера тяжело давалась работа в госпитале, в окружении мук и смерти, а умирали многие. Осторожный Мосес Артурович начал с малого. Повозился на кухоньке, вспоминая советы деда и рецепты покойной жены. Побродил по оврагам и склонам, благо пустые кварталы зарастались невероятной скоростью. 4 месяца. Каждый вечер он обкладывал Натуськину голову теплым полотенцем, вымоченным в репейном масле. На лицо шла другая маска из распаренных трав. И случилось чудо. Худосочная дочка стала розовощекой. Кожа засияла, ушли морщинки из уголков рта и глаз. А самое главное, начали отрастать волосы. Не такие кудрявые и густые, очень медленно, но дочь была счастлива.
1: И отец тоже.
0: Светлая мысль наконец-то сложилась в его голове. Парикмахерская работа делает людей красивее, и молодых, и старых, и дурных, и хороших. Даже древние старухи хочется выглядеть женщиной. Сразу после войны людям было не до волос. Болезни, голод, пограничные стычки. А теперь стало легче, сытнее, порядок какой-то установился в городе. Появилась лишняя крошка, случайная монетка, которую не жаль отдать мастеру, чтобы выглядеть лучше.
1: Мосес Артурович всегда считал, что у счастливых женщин добрые мужья и веселые дети. А любая капелька счастья, любая улыбка помогает выздороветь от войны. Неизвестно, откуда он добыл своего бурана. В городе почти не осталось собак, тем более таких крупных. Но добыл, подкормил и даже научил возить маленькую тележку с инструментом, снадобьями и прочей поклажей. Золингеновские опасные бритвы остались еще от деда. Ножницы были свои. Вместо крема для бритья подошел мыльный корень. Вместо красок для париков – настой луковой кожуры, ромашки, ревеня и скорлупы грецких орехов. От чирьев, зуда и лучевых язв – порошок из зверобоя с шалфеем и подорожником. Мазь календулы на нутряном сале, от мозолей, трещин и воспалений, кора дуба. Для лучшего укрепления здоровья – облепиховый сок. И, конечно, не обошлось без репейного масла. Напоследок из госпиталя Мосес Артурович вместо денег взял целый ящик пустых пузырьков от лекарств. Добрый зять смастерил 2 складных стула и легкий тент. Парикмахер дождался весны, 10-й весны после первой бомбардировки, и работа пошла. Он со своей тележкой беспрепятственно разъезжал по городу, таскал ее по единственному мосту через Днепр, в солнечные дни случалось устраивался у старинной кремлевской стены. От кирпичей фанило, но мощь красноватых, поросших мхом стен казалась успокоительной.
2: «Стрижка, бритье, косметика, репейное масло для роста волос!»
0: Куда бы Мосес Артурович ни пришел со своей переносной цирюльней, очень быстро к тележке вставала очередь. Желающие побриться подставляли щетинистые щеки под блестящее лезвие с золотыми готическими буквицами. Женщины раскупали краску для париков, репейное масло и другие снадобья. Редкие счастливицы заказывали «Мне модельную стрижку, пожалуйста!» и млели под взглядами завистниц, пока мастер сооружал из жиденьких мягких волос умопомрачительные прически. Уличных воришек и мелкую шушеру отпугивал внушительный вид бурана.
1: Склокоченная черно-рыжая шерсть и желтые клыки придавали свирепости, в общем, добродушному псу. Рейсера посерьезнее его тоже не трогали. Мало кому хотелось связываться с отцом Георгия Сараяна, третьего человека в городе. Сын пробовал говорить с ним, убеждал оставить промысел, мол, позоришь имя семьи. Кроткий Мосес Артурович просто сказал, что, по его отцовскому мнению, кровавый хлеб позорит имя семьи, а честным парикмахерским делом зарабатывали деды и прадеды. И он, Мосес, пока что отец и старший мужчина в роду. Он не учит Георгия, как управлять людьми, так пусть и сын не сует нос в его ножницы. Много воли взял. Слепому нет дела, что свечи подорожали. Сын подергал щекою, но промолчал. После этого разговора отца с дочерью перестали приглашать в дом к молодым сараянам. Вскоре Натуся освоила нехитрое искусство варки масла и мазей, сбора, сушки и растирания трав. Лавку сделали тут же, в первом этаже дома. Зять помог обустроить помещение, собрал из осколков стекла два окошка, приколотил над входом вывеску и засел с женой вместе торговать немудрящим товаром. Предприимчивая Натуся была хотела обзавестись черными лекарствами через связи мужниных родичей, но тут Мосес был непреклонен. Ворованным в его роду торговать никто никогда не будет. Сам он по-прежнему колесил по Смоленску, а следующим летом, как подсохли дороги, начал выбираться к окрестным селам и городкам. На старости лет в нем проснулась тяга к бродяжничеству, перемене мест. Он убеждал родных, да и себя тоже, что основной целью его путешествий были лекарственные травы, коренья и чистые продукты, которые удавалось выменивать у сельчан. Но куда важнее ему было засыпать под открытым небом, видеть аистов, слушать ночных соловьев и трескотливых кузнечиков. Ему нравилось подогревать над огнем куски хлеба, насаженные на ветку, гладить по мягкой шерсти верного пса, смотреть в небо и думать о бренности всего сущего. Женщины в деревнях были проще, выглядели здоровее, чем измученные всевозможными хворями смолянки, и их визит парикмахера особенно радовал. Сидя под ножницами, всякая норовила проспросить о делах в стольном городе и рассказать о своих сельских новостях. Случалось, и письма просили передавать в город родственникам. Глядя, как хорошеют, оттаивают усталые женские лица, Мосес Артурович тихо радовался и, случалось, в задумчивости мурлыкал под нос любимую песенку.
3: «Жил да был бродобрей, на земле не найти добрей».
1: Узнав о его хождениях, сын убедил старика обзавестись винтовкой на случай встречи с волками или шальным медведем и сам преподнес отцу охотничий карабин с выправленным разрешением. Мосес Артурович поворчал, но подарок принял. Он знал, что на человека у него рука не поднимется, а вот защитить себя и Бурана от волков или одурелого от жары кабана, может, и вправду придется. Да и выглядел карабин роскошно. Было чем похвалиться перед соседями. Уважает сын старика отца. Любит. Гладкоствольная сайга с полированным темным прикладом. Она чуть не стоила жизни мирному парикмахеру. Дело было в июле, аккурат под летнее солнцестояние. Они с Бураном заночевали в Березняке, не доходя сельца Верхнее. Уж больно славный выдался вечерок. Теплый, светлый, пронизанный птичьим пением. Умиленный Мосес Артурович углядел в лесу мать-лосиху с тупомордым детенышем и, пока не заснул, все вздыхал. Он скучал по внуку. Старые руки ждали мальчат и девчушек обнимать, тискать, доставать из карманов припасенные сладости, неторопливо рассказывать прадедовские армянские сказки и укладывать спать, подтыкать одеяло под теплые спинки. Разбудил парикмахера лай собаки. В серых утренних сумерках он увидел, как к костровищу подошел вооруженный мужчина, за ним еще несколько, большинство в камуфляже, все с автоматами. Буран попробовал броситься, защищая хозяина и имущество. Его срезали одной пулей в раскрытую пасть. Мосес Артурович понял, что к волоску его жизни поднесли бритву. Прикрыв глаза, он стал беззвучно читать «Отче наш», Потом попросил у Бога защиты и благополучия для детей. Рейсеры тем временем распотрошили тележку, запахло репейным маслом и травами. Двое заспорили из-за оружия, третий прервал их. «Атаману подарок будет!» Потом парикмахера взяли за грудки и рывком заставили сесть. А дутловатый, какой-то бугристый мужик с татуированными руками и по-младенчески беззубым ртом посмотрел Мосесу Артуровичу в глаза.
4: «Жид?»
1: Мосес Артурович мотнул головой. «Армянин».
4: «А я говорю, жид пархатый!» —
1: рявкнул рейсер. «Армянин я».
4: «Мусульман?»
1: «Православный, крещеный». Дрожащими пальцами Мосес нашарил под рубахой старинный серебряный крест. Бандит сильным рывком сорвал украшение с шеи старика.
4: «Подходящим! Ну, молись, армянин, перед смертью, раз ты крещеный! Батюшки исповедовать, прости, нету!»
1: Он поставил старика на ноги, толкнул в сторону берез и достал из-под сумка нож. Мосес глухо вздохнул.
5: «Покурить бы на дорожку отсыпал, прежде чем убивать».
1: Чуть помедлив, беззубый достал портсигар и бросил в траву самокрутку. Наклониться, поднять ее, а затем встать, не показывая, что колени трясутся, было делом нелегким. Но как же сладок был крепкий табачный дым. Один из рейсеров, шрамолицый и злой на вид, подошел к беззубому показать добычу. Золингеновские бритвы и ножницы вызвали интерес.
4: «Дед, а зачем ты с собой эти штуки таскаешь? Что это вообще такое? Почему в лесу спишь?»
1: — лениво спросил беззубый.
4: «Я мирный старик, парикмахер»,
1: — хриплым шепотом выдавил Мосес.
4: «Хожу по деревням, людей стригу, масло для волос продаю. Чем я вам помешал, товарищи военные?» «Уважает!» — хохотнул беззубый. «Товарищи военные! И не соврал, дед! Мы служилые люди Божьего атамана Ильи Пророка, военные! Скоро край будет наш, пусть тогда кто попробует слово вякнуть!» «Парикмахер, говоришь? Баб стрижешь?»
5: «Был мужским парикмахером. Причесываю, стригу, брею, крашу. Педикюр могу сделать, мозоли срезать, кровь пустить, чири вскрыть, банки поставить или пиявок».
1: Тут Мосес врал. Пиявок он никогда в жизни даже в руках не держал. Беззубый поскреб в затылке.
4: «Мозоли, говоришь? А за бородой умеешь ухаживать?»
5: «Все умею», — твердо сказал Мосес Артурович. Он почуял, что пахнет жизнью.
1: Две недели он волокся вслед за отрядом. Угнаться за здоровенными мужиками лет на 20 его моложе было тяжко. Помогало только ясное понимание — отстанет — убьют. По дороге собрали дань с двух сел и пожгли отдаленный хутор. У Мосеса сердце кровью обливалось от предсмертных воплей скотины и криков детей, но сделать он ничего не мог. Наконец, в вечеру 15-го дня пути, они добрались до места. Деревня Спас-Углы была огорожена мощным сосновым тыном с воротами. На башенке стоял часовой, за забором надрывались собаки. Вернувшихся рейсеров встретили радостным шумом. Навстречу выбежали женщины, дети, за ними степенно вышли взрослые мужики. Часть отряда осталась у ворот разгружать добычу и отвечать на приветствие. Беззубый потащил пленника дальше, в трехэтажные, разукрашенные искусной резьбой хоромини. На крыльце уже ждал гостей батюшка-атаман.
5: Мосес Артурович обомлел. Он забыл, что на свете бывают такие волосы. Рыжая грива Божьего атамана Ильи Пророка свисала до того места, где у женщин бывает талия. Роскошная борода прикрывала живот.
1: Подойдя к ступенькам, беззубый склонил голову.
4: «Благослови, батюшка, твоими молитвами живы вернулись!»
1: Атаман хлопнул ручищей по плечу беззубого.
4: «Благословляю! Доклад... Хотя нет, погоди. Это что за жидок с тобою?» «Не жид, батюшка атаман! Армянин крещеный, парикмахер!» Борода моя тебе, босорылому, спать не дает! Сгубить решил Божью благодать, христопродавец!
1: Налившись кровью, вдруг заорал атаман. Беззубый пал на колени.
6: Упаси Боже, батюшка! Этот!
1: Он ткнул в Мосеса Артуровича.
6: За волосами ухаживать умеет по-всякому, чесать как надо, маслом мазать, чтобы росли лучше. Мозоли срезает!
4: Мозоли?
1: Атаман утих так же быстро, как и взъярился.
4: Мозоли — это хорошо. Эй, ты жидок, звать-то тебя как?
7: Мосес Артурович, я армянин.
1: Парикмахер задумался на мгновение.
7: Ваше превосходительство.
1: Атаман хохотнул.
4: Ишь, ловок! Превосходительство, хорошо сказал. Мосес, Мойша, что ли? А говоришь, что не жид. Ладно, пойдешь в дом к бабам, возьмешь, что тебе нужно. И чтоб через час у меня на пятках ни одной мозоли не было. А порежешь или сбежать задумаешь, пристрелю. Пошел!
1: Атаман наградил парикмахера тычком в спину и повернулся к Беззубому.
4: Докладывай, ангел!
1: По счастью, в хоромах нашелся тазик, на кухне подходящий маленький нож и горсть соды. Горячей воды тоже было не занимать. Осмелевший парикмахер вышел во двор, нащипал подорожника, листьев березы, ромашек. И минут через 40 Мосес Артурович чутко сидел рядом с пышущим паром тазом, в который Илья Пророк соизволил поставить свои вонючие ноги. Похоже, батюшка-атаман с рождения их не мыл. Клиент остался доволен. Осмелев, Мосес Артурович робко попросился на волю, за что получил по морде хозяйской дланью.
4: «Служить будешь, человека из тебя, Мойша, сделаем», — повелел атаман. «Хату ему, бабу в жены и за ворота не выпускать!»
1: Гогочущие рейсеры тут же притащили одноглазую, тощую, как береза, немолодую вдову. Божий атаман Илья Пророк торжественно обвенчал ее с новым мужем и велел до утра не показываться ему на глаза. Неожиданную жену звали Аграфеной. У нее была довольно большая, но совершенно разваленная халупа на южном краю села, подле тына. Курятник с пятком плешивых кур, огородик и пятеро деток. 13-летняя красавица Любава, две подлеточки, веснушчатые близняшки Лёлька и Лилька, 10-летний дурачок Юра и только начавший ходить Пашка. Когда потешный кривоногий пацаненок приковылял поздороваться с новым дядей и, поломавшись для виду, согласился пойти на ручки, Мосес Артурович в первый раз за 2 недели перестал жалеть о своем приключении. Он подхватил теплого, чумазого малыша, неловко тронул губами макушку в младенческом белесом пуху и отвернул лицо, пряча подступившие слезы.
8: «Ишь, пирот, детишек любит»,
1: — умилилась хмурая Аграфена. Брака как такового у них не вышло. То ли стар был Мосес Артурович, то ли лучевка сделала свое дело, то ли дети во сне ворочались, то ли сама веслогрудая, высохшая супруга не прельстила, бог весть. В остальном же, на удивление, они сладились. Поутру новобрачная встала первой, чтобы подать мужу завтрак, жалкую маленькую яичницу. Половину Мосес все равно скормил Пашке. Заев угощение черствым хлебом, Мосес Артурович прошелся по хате, высматривая, что тут можно отладить, но взяться за молоток не успел. Примчался парнишка от атамана, мол, парикмахера требуют расчесать драгоценную бороду перед утренней службой. Приказали так приказали. Покорный Мосес Артурович подровнял, подмаслил и уложил роскошную бороду Ильи Пророка, попробовал взяться за гриву и отступился. Мол, после бани бы, с маслом репейным, да частым гребнем, и то заботы часа на 2. Атаман легко согласился. На днях свадьба, перед ней банька, тогда и расчешешь. А пока ступай молиться со всеми честными христианами. Служба прошла на площади перед хороминой. Жители Спас-Углов собрались приложиться к иконе Спаса, обменяться с соседями братскими поцелуями и выслушать короткую, но весьма энергичную проповедь Ильи Пророка. Атаман пообещал скорое процветание и наступление Божьего царства, красочно описал, что именно сотворит небесное воинство с врагами, нехристями, не признающими последнего из пророков, скупо похвалил беззубого ангела за успешный рейд, приказал выпороть за нерадивость пастуха Якова и повелел начинать хоровой гимн во славу Христа, Богородицы и пророка. Все сельчане истово повторяли за атаманом слова кощунственной молитвы. Мосес Артурович удивился. Похоже, люди и вправду сочли святым этого вшивого, неопрятного рыжего жулика. Когда народ разошелся, кто на работы, кто за добычей, кто охранять границы, его снова позвали в хоромину. Четырем женам пророка тоже нужен был парикмахер. Посоветовать кремы и маски для лица и волос, срезать мозоли и поухаживать за ногтями. Три жены были веселы, щебетали и наперебой выхваляли мастера. Четвертая уныло сидела в углу, обхватив руками живот.
9: «Выгонит ее завтрева!»
1: — радостно сообщила Мосесу Артуровичу самая молодая.
9: «У ней в пузе детки не держатся, троих скинула!»
1: Так и вышло. На следующий день перед службой несчастную бабу со всеми пожитками спихнули со ступенек хоромины с наущением возвращаться к родне. Днем парикмахер причесал на девичник молодую невесту, пышнотелую тихоню лет 16 с жиденькими, но длинными русыми волосами. Вечером собственноручно вымыл атаману голову, намазал репейным маслом, вычесал гребнем в шеи, выстриг несколько колтунов и посоветовал впредь собирать кудри в косы хотя бы на ночь. За что и был наказан. Илья Пророк тут же повелел Мойше впредь каждый вечер заплетать ему волосы, а заодно чесать пятки перед сном. После бани начался мальчишник во всей красе. Атаман с приближенными гуляли, пили чистый, как слеза, самогон и хвастали подвигами. Вскоре Мосеса Артуровича затошнило. Не от выпитого, от баек. Он терпеть не мог запаха крови и полагал жизнь человеческую самым ценным из Божьих даров. К тому же с молоком матери впитал уважение к женщине, к чуду зачатия и рождения. Очень сильно хотелось уйти, но пришлось дожидаться, пока пророк налакается, как свинья, и отправится спать. Под присмотром бдительного охранника он заплел атаману волосы на ночь и убедился, что прическа не помешает пьяному. Можно было отправляться домой. У ворот парикмахера остановила кухарка, вручив солидный кусок свинины и бутыль самогона за труд. Довольная Аграфена покормила мужа теплой картошкой, вознамерилась налить рюмочку, но Мосес Артурович отказался. Вместо этого он велел бабе выйти с ним до курятника, и там, подальше от чужих ушей, стал расспрашивать. Кто таков божий атаман, откуда взялся и почему мужики его слушают? Оказалось, его превосходительство объявился в деревне через месяц после войны во главе небольшого, но хорошо вооруженного отряда. Захватить власть в селе, где половина людей еле таскала ноги, было несложно. Но держать под дулами автоматов толпу сельчан Илье показалось делом неблагодарным. Он заявил, что избран Богом, небесные ангелы хранят его от радиации и нашептывают пророчество о конце света и скором пришествии Христа. В доказательство он предъявил безупречную шевелюру, железное здоровье и, казалось, неиссякаемую мужскую силу, а ведь в деревне первый год после войны почти никто из мужиков не мог. Ей, Аграфене, тоже выпало попробовать благодати. Только сыночек родился глупый. А у других и здоровенькие рождались, да и до сих пор рождаются. Половина деток в селе Ильичи. Пашка, он от второго мужа. Первый умер в Смоленске, он свекровь навестить поехал, там и остался. А со вторым, Шуркой пришлым, ее атаман у колодца венчал. Хорошо жили, только Шурка крут был, и ногами бивал, и кулаком проходился по пузу. Один разок не досмотрел, а дурачок в суп чихнул, так Шурка его порешить хотел. Еле-еле собой прикрыл, он по лицу ботинком вдарил, с тех пор глаз высох. Застрелили его у Гагарина, когда пророк в дальний набег ходил. Вернулся, не доносило бы Пашку. А так, огородиком пробавлялись, грибами. Любавка с 7 лет помогала везде, раньше и козочка кормилица блеяла. Так о прошлом годе сломала ногу, пришлось зарезать. Да, а Илья пророк правду чуял, где что творится, откуда враги придут, какая погода будет. Больных, случалось, руками лечил, кому помогало. Когда собаки из лесу поперли, загодя велел изгородь ставить, тын уж потом выстроили. И никто село не жег, не грабил, живность не уводил. Наоборот, вся округа Спаса углы почитает столицу, пророку кланяется, дань шлет. У них даже два рабочих трактора есть и армейская бронированная машина. Бензин ангел выменивает в Покровке на мясо. А пушки чугунные местный умелец отлить в яме придумал. Одна взорвалась, остальные стреляют редко, но метко, отбиться пока хватает. Так что дай бог божьему атаману Илье Пророку долгой жизни. На следующий день была свадьба. Рейсеры гуляли шумно, мужики держались скромнее. Невеста счастливой не выглядела. Почему? Мосес Артурович понял, увидев ее на утро после брачной ночи. Заплаканную, избитую, с вырванными волосами. Похоже, мужу супруга не угодила. Илья Пророк повадился бить ее каждый день, а после первого выкидыша выгнал вон и взял новую женку из пленных. Той повезло больше. Она забеременела тотчас и через несколько месяцев уже гордо носила острое пузико. Жизнь в селе шла своим чередом. Пару раз случались пограничные стычки. Взбунтовалась деревня Грязище, и рейсеры выжгли ее дотла. Кто-то рождался, кто-то умирал. Кого-то пригоняли вместе с коровами и лошадьми из других областей. Пророк читал свои проповеди, пару раз в месяц и вправду впадая в припадки то ли ясновидения, то ли безумия. Однажды во время приступа он разоблачил заговор. Троих мужиков и бабу вытащили из толпы и тут же, на глазах у всех, расстреляли. Унылый Мосес Артурович каждый вечер заплетал атаману волосы, умощал драгоценную бороду и по отдельному повелению чесал пятки, пока повелитель не соизволит заснуть. С атаманскими женами было проще. У трех старших закучерявились отрастающие шевелюры, мягкие и красивые. Заодно это они готовы были носить чудо-мастера на руках. С Аграфеной все было ладно. Пару раз она попробовала прикрикнуть на мужа, но быстро увяла. Ссориться парикмахер терпеть не мог, но и от своего мужского главенства в семье отказываться не собирался. Дом отстроился, печь обмазали глиной, щели в бревнах заткнули, крыльцо подновили и разбухшие рамы подрезали. Дети отчима полюбили. Малыш Пашка вскоре стал называть папой, дочерям он велел говорить «дядя Мосес». Стало сытнее. Под Рождество атаман от щедрот подарил молочного поросенка и пожилую, но вполне еще дойную козочку. Единственным горем в семье стала смерть дурачка Юры. Девочки не досмотрели, он наелся снега в мороз, начал маяться горлом и в неделю сгорел от лихорадки. Мосес Артурович чувствовал, что здоровье начинает сдавать. Пару раз у него приливала к голове кровь, иногда по утрам не сразу получалось встать из-за тяжелой одышки. Но он надеялся успеть поставить Пашку на ноги и выдать дочерей замуж. Незаметно Аграфенины дети стали ему родными. В конце августа новая жена пророка собралась наконец рожать, мучилась больше суток. Когда атаману показали, что появилось на свет, он велел закопать живьем и роженицу, и младенца. По счастью, дитя не прожило и часа, а мать-ангел осторожно прирезал, прежде чем засыпать землей. На утренней службе пророк возвестил, что уродливые младенцы – плод совокупления женщины с дьяволом. Двое мужей после этого пристрелили своих несчастных отпрысков, а один до смерти забил жену, вынуждая сознаться в измене. Божий атаман тем временем уже присмотрел новую невесту.
10: «Тесте мне станешь, мойша, Любаву вашу женой возьму. Подросла девка. Кто б мне раньше сказал, в родичах жидок будет!»
1: «Я армянин», — в тысячный раз повторил Мосес Артурович. И в тысячный раз получил по затылку хозяйской суровой дланью. Любава, узнав о сватовстве, той же ночью попробовала повеситься. Мать, выйдя во двор по нужде, едва успела вытащить ее из петли. До утра девочка плакала, закатываясь в истерике, как младенец. Отец сидел подле нее, гладил по вздрагивающим плечам и думал: если семья бежит, их догонят. Если бежит одна Любава, далеко она не уйдет, а мать с сестрами, скорее всего, расстреляют. Уходить имело смысл поутру с пастухами, мало ли за каким делом бабы в лес собрались на заре. Главное, не брать с собой слишком много вещей. Дети, дай бог, еще живы. Вряд ли Георгий сделает для новой родни слишком много, но ради отца поможет. А не он, так Натуся. По крайней мере, приютит и поможет встать на ноги. Девочки вскоре начнут зарабатывать сами. Выживут. Эх, я старый дурак. Надо было их ремесло учить. Любави он велел наряжаться в меру, быть с атаманом приветливой, благодарить за честь, но от матери не отходить ни на шаг. А графене обменять козу на хоть какую берданку, а поросенка на пса. Мол, муж сбрендил на старости лет, на охоту ему драку приспичило. И чтоб было погромче. Для верности он поставил жене синяк, небольшой, но заметный, а потом долго просил прощения. Из еды велел заготовить сало, муки, щепоть соли, туесок меда, все легкое, сытное. В сентябре в лесу с голода не пропадешь. Лёльке с Лялькой по девичьему легкомыслию не было сказано ничего, разболтают. Пашке тем паче ничего объяснять не стали, он даже радовался. Отец стал с ним больше играть, чаще брать на руки и учить, мол, ты, сынок, старший мужчина в доме. К свадьбе готовились 10 дней. Накануне для Любавы собрали славный девичник. Атаман же по старой своей привычке вымылся в баньке, созвал дружков и напился до полного свинства. Пока мужики гуляли, Мосес Артурович перемолвился словом с молодым пареньком из сельчан. Тот давно сох по Любави, глаз с нее не сводил и, по слухам, сам хотел прислать сватов в конце октября, да вот не успел. К тому же, по счастью, парень был сиротой. Мосес Артурович объяснил ему просто: «Хочешь девочку нашу спасти, а может и в жены ее взять? Уходи. В Смоленск. Там защита и власть. На рассвете постучишь ко графине, уговоритесь, где найдете друг друга в лесу, и веди ее с детьми в стольный город. Только по тракту не ходи. Если искать начнут, так по Смоленской дороге. Ты хороший солдат, сынок, ты справишься. А погони за вами дня два точно не будет. Это я тебе обещаю, как парикмахер». Когда налитого самогоном по самое горлышко атамана втащили в спальню, Мосес Артурович последовал за ним. Заплести его превосходительству драгоценные волосы и почесать пятки. Охранник закрыл двери опочивальни снаружи и минут через 10, судя по звукам, сам захрапел, словно боров. Осталась сущая мелочь. Связать пьяного скота так, чтобы тот не смог и пошевелиться. Веревочные прочные петли на руки, на ноги, руки к ногам, кляп в зубы и еще прикрутить к кровати, чтобы не рыпался. Когда парикмахер попробовал вставить кляп, атаман проснулся и даже укусил врага за палец, но закричать не успел. Новую петлю Мосес Артурович набросил на шею и слегка затянул, объясняя, что будет, если пророк начнет дергаться. Острый ножик был заточен заранее. Такой случай. Избавить больную землю от отвратительной, грязной, кровавой, развратной свиньи. Мосес Артурович медленно провел острым лезвием по бычьей шее атамана, с наслаждением наблюдая, как меняется ненавистное лицо, как страх искажает черты. Потом достал ножницы. Щелк, щелк, щелк. Рыжие с редкой седой нитью волосы падали на кровать и на пол. Обнажалась шишковатая голова с темно-красным родимым пятном на макушке, беспомощный маленький подбородок, тонкие губы, обвислые щеки. Не ограничившись стрижкой, старый парикмахер начисто выбрил пророка. Волосы, чуть подумав, собрал в наволочку, скатал и засунул в сумку с инструментом. А потом взял заранее припасенную сажу, развел своей же мочой, обжег на свече иголку и наколол на лбу атамана бранное слово. Он помнил, как делали татуировки крутые пацаны в дрочливом ереванском дворе. Напоследок Мосес Артурович плюнул врагу в глаза, затем уложил на бок, старательно прикрыл одеялом и задул свечку. Если кто глянет, решит, мол,

стоит обратиться за помощью. Он дернул жену к себе на скамью, посидеть рядышком на дорожку. Похоже, прав был Илья Пророк. Слюбилась, хотя и не так, как с покойной Марточкой, да и брак остался фиктивным. Но эта некрасивая, сухопарая, старая женщина стала ему дорога. С первыми петухами Аграфена подняла детей. Выдала каждому по корзинке, подвязала себе под кофту мешок с едой, велела посытнее поесть и потеплее одеться. Сонный Пашка сперва расплакался, но Мосес его успокоил, пообещав, что в лесу обязательно встретится настоящая белочка, лисичка, а то и лосенок. Как только стало светлеть за окнами, в дверь постучался давешний паренек. Парикмахер велел жене выдать парню винтовку, встретиться за околицей и слушаться так, как слушалось бы меня, Мосеса. Увидев враз засиявшее личико старшей дочери, парикмахер понял, что сделал правильный выбор. Лишь бы дошли. Парень канул в светлеющих сумерках. Мосес Артурович последний раз расцеловался с семьей. Скрипнула дверь, звякнула цепь конуры, сонно взбрехнул барбос, вздохнула калитка. Все. Он вышел за ограду спустя пару часов после своих. Сказал, что отправился в Патрушево, там охотник взял в капкан барсука, а для мази нет лучше барсучьего жира. Пошел по тракту, за мостом свернул в лес и дал петлю, выходя в сторону Большой Смоленской дороги. Прогнозов, чем конкретно кончится дело, он дать не мог. С большой вероятностью ангел, увидев опозоренного вождя, попытается перехватить власть. Выдумает брехню, мол, подменили дьяволы нашего пророка на какого-то мерзостного уродца, лысого, как все мужики, да еще и со срамным словом на роже. Тогда погони, скорее всего, не будет. С вероятностью пророк придумает повод, как сказаться больным и хотя бы до зимы не показываться на глаза людям при свете. Тогда погони тоже не будет, по крайней мере, сразу. Единственный опасный вариант, что Илью найдут связанным часика через три и найдут охранники, а не старший помощник. И тогда единственным выходом для атамана будет отыскать подлеца парикмахера и прилюдно казнить самой страшной казнью, какая только взбредет в его полоумную голову. Ненавидеть его пророк сейчас должен люто. Примерно так же, как Мосес Артурович ненавидел его весь этот год. И искать будет в первую очередь его, а не сбежавшую невесту. Остался сущий пустяк. Оставить след, чтобы семья успела уйти. Прохладный, пряный, припахивающий далеким дымком сентябрьский воздух бодрил старого парикмахера. Красные ягоды придорожной рябины выглядели до невозможности аппетитно. Мосес Артурович вспомнил, что еды он с собой почти не взял. Зато ножницы с бритвами не забыл. Значит, будет чем заработать. Вдалеке раздались стук копыт, мерный скрип колес и сдавленный визг поросенка. И вправду, какой-то полузнакомый селянин из Елена ехал к теще в Зозулевку отвезти подарок на день рождения. Он охотно согласился подбросить старого парикмахера до развилки и не захотел брать платы. Нет, так нет. Мосес Артурович забрался в телегу и устроился поудобнее на сене. Добросердечный крестьянин угостил попутчика яблочком, похвалившись, что урожаем с яблонь нынче можно хоть овраги засыпать. Парикмахер поддакивал и кивал. Но вскоре провалился в теплую дрему. Так уютно было свернуться в сене, нюхать, как пахнут травы, и вспоминать сквозь сонные волны любимую песенку. Жил да был

Музыку для вас играет Михаил Габович, текст читает Влад Коп. И сегодня мы начнем с рассказа Джона Кессела «Некоторые любят похолоднее». Сегодняшний эфир объединен актерской тематикой.

0: Ее героями были Авраам Линкольн и Альберт Эйнштейн. О Линкольне речи не было, но прикинуться Эйнштейном я при некотором старании мог. Я отрастил темные усы, на голове у меня появились нечесанные седая грива и еще кое-что. Для гардероба отобрал шерстяные брюки, белую хлопковую рубашку, габардиновый пиджак с узкими лацканами. Только ботинки были мои собственные, самые любимые. Из натуральной кожи, австралийская копия модельной обуви середины 20 века. Удобные, разношенные. В зеркале гримерной отразился симпатичный, рослый, моложавый родственник старины Альберта Помеси Эйнштейна и ее психиатра, доктора Гринсона. Параллельные вселенные, окружающие вечер субботнего дня 4 августа, были так истоптаны. Тут тебе и туристы, и биографы, и любители скандалов, что появляться там не было никакого смысла. К тому же мне хотелось вкусить дух старого Лос-Анджелеса, каким он был еще до землетрясения. Поэтому я выбрал пятницу 18 часов и материализовался в кабинке мужского туалета аэропорта Санта-Моники. Некоторые избирают места безлюдные, а мне подавая аэропорты, железнодорожные, автобусные вокзалы. Здесь все чужие, поэтому погрешности в вашей одежде никого не интересуют. Общественный транспорт предназначен для всех, в толпе ничего не стоит затеряться. Блок переноса, замаскированный под чемоданчик, выглядит совершенно невинно. Я купил в киоске пару пачек Lucky Strike, нанял в отделение агентства Керт синий плимут с автоматической коробкой передач, бросил брезентовую сумку с камерой и чемоданчик в багажник и, изучив карту, нашел мотель на бульваре Уилшир. Здание было выстроено в ложно-испанском стиле. Розовая штукатурка, красные черепичные крыши, колоннада вокруг бассейна. Паренек со стрижкой новобранца в белой футболке заигрывал с сопливыми девчонками вместо того, чтобы чистить бассейн. Я не закрыл дверь своего номера и, вытащив сигарету, наблюдал за лодырем до тех пор, пока на него не набросилась толстая тетка в халате, потребовавшая, чтобы он взялся за дело. Девчонки радостно хихикали. До наступления вечера я колесил по округе. Полюбовался в Санта-Монике причалом, который потом снесло цунами. Она говорила Гринсону, что собирается побывать там в субботу вечером, но потом передумала и осталась дома. Поужинал в Дансерс. Колоссальный бифштекс, печеная картофелина размером с футбольный мяч, бутылка красного калифорнийского вина. Потом медленно проехал милю чудес, опустив стекла и наслаждаясь волнами горячего воздуха. Все мне было любопытно. Стриптизы, кинотеатры, бары и уличные проститутки. Многие женщины походили на нее прической, обтягивающими платьями, и почти все без стеснения строили мне глазки. Я поставил машину рядом с клубом Blue Note и зашел внутрь. Над дверью клуба красовался огромный неоновый бокал синего цвета с золотым неоновым джином, в который падал здоровенный зеленый оливк. Кто же неоновый? У стойки я заказал миски и послушал трио джазистов. Худой белый саксофонист с козлиной бородкой так истязал свой инструмент, что хотелось поверить. Где-то внутри засела и не желает выходить мелодия. Бедные поклонники позднего модерна воображали, что разглядели контуры будущего. Грядущее казалось им суровым, нестройным, преодолевшим постылое мещанство. Им был невдомек, что и в будущем, как и в настоящем, центром мироздания останутся жратва и скучная работа, и что в 2043 году люди по-прежнему сходят с ума по любительским мужским квартетам, поющим без аккомпанемента. Я тянул виски, и у меня кружилась голова. Приятное ощущение. К алкоголю я присовокупил никотин, выкурив еще две сигареты. Пары за столиками обсуждали интимные подробности жизни, предшествующей постели. А тем временем она не могла уснуть у себя в Брентвуде. Ее донимали телефонные звонки. Незнакомые голоса в трубке требовали, чтобы она оставила Бобби Кеннеди в покое. Темноволосая женщина, причесанная под Жаклин, в черных перчатках и с огромным декольте, села у стойки рядом со мной. Пение закончилось, раздались жидкие аплодисменты. «Терпеть не могу этот новомодный вой», — заявила она. «Очень созвучно времени», — откликнулся я. Женщина окинула меня непонимающим взглядом и рискнула засмеяться. «Время можно проводить по-разному». «Я еще не то видел», — сообщил я. «А вы не американец? Чувствуется акцент». «Я родился в Германии». «Значит, вам досталось». Я прокинул стакан скотча. «Вроде того». У нее были густо накрашенные веки и ресницы длиной в добрый сантиметр. Бледно-розовая помада на тонких губах. Ее трудно было представить без косметики. «Разрешите вас угостить?»
1: «Спасибо».
0: Она наблюдала, как я копаюсь в кошельке с неудобными древними банкнотами. Я заказал ей джин-тоник. Она называлась Кэрол. «А я Детлев».
1: «Детлев» звучит странно.

0: Она фыркнула.
1: Здесь такие не водятся.
0: Вы, Кэрол, вполне годитесь в кинозвезды.
1: Вы не поверите, Детлеф, но это я уже слышала.
0: Тогда скажите, чего вы еще не слышали? Мы трижды заказывали выпивку, заигрывая друг с другом. Она пожаловалась на свое одиночество, я назвался чужаком. Это было типичное знакомство пенициллиновой эры. Мы узнали друг о друге довольно много, другое дело, что правду мы знать не желали и были вполне удовлетворены полученными сведениями. Ее представления обо мне дополняли фантазии, зато у меня иллюзий оставалось мало или наоборот много. Ведь я не знал об этих людях почти ничего, не считая ерунды, которую можно почерпнуть из древних книг. Экранный образ привел меня сюда. Я вообще раб образов. С действительностью они связаны слабо, гораздо сильнее с прихотями. Я заглядывал Кэрол за корсаж, она терлась о мое плечо. Из этого выросло желание, якобы способное перерасти в более достойные чувства и залечить душевные раны. Мы бы не отпускали друг друга, пока не изнемогли, а потом просто лежали бы, обняв

0: а утром расстались бы, чтобы никогда больше не встречаться. Так это выглядело в мечтах. Мы поехали к ней и честно постарались притворить мечты в реальность. Потом я лежал с открытыми глазами, вспоминая Габриэлу, какой она была сразу после нашей свадьбы на залитом солнцем пляже Ниццы. Ею любовался не только я, но и все до одного мужчины, оказывавшиеся поблизости. Хотелось ли ей, чтобы ее разглядывали? Существовала ли для нее разница между моим взглядом и их? Перед рассветом я оставил сонную Кэрол, вернулся в свой розовый отель и завалился спать. Субботу я посвятил путешествию по Лос-Анджелесу, еще не перенесшему землетрясение. Я предавался порокам, невозможным в Мюнхене 2043 года. Выкурил много сигарет, разгуливал на солнце, купил сборник комиксов, на который ушла уйма настоящей бумаги. Днем я забрел в закусочную и заказал бифштекс с кровью и гарниром из помидора и жареной картошки. Когда официантка поставила передо мной тарелку, у меня потекли слюнки, но уже через минуту аппетит сменила тошнота. Я в ужасе переводил взгляд со своих пальцев, испачканных кровью и майонезом, на жир, застывающий на краю тарелки. Что ж, недаром я был поклонником грязных удовольствий 20 века. Тогдашняя жизнь не представлялась благостной. Люди слонялись по улицам, ощущая тень смертоносной бомбы. В подсознании сидел страх, что в любую минуту всех их могут испепелить. Ужас испытывали даже блондинки. Я представлял себе своих предков на другом континенте, знавших, что их страна может мгновенно превратиться в поле ядерного сражения, да еще согнутых бременем коллективной вины. Вот из какого материала кудесник Аденауэр сумел снова скроить нацию, которой на первых порах было не до обжорства, не до скуки, не до разложения. Богиня этих людей звалась Мэрилин. Она покоряла их своим фантастическим телом, детским глазком и пленительной рассеянностью. Архитектура Лос-Анджелеса 62-го года меня разочаровала. В городе хватало безвкусицы, торгующих хот-догами киосков, выполненных в форме сосиски, и заведений хиромантов, напоминавших очертаниями летающей тарелки. Зато огромные небоскребы, которым не было суждено устоять при землетрясении, еще не появились. Возможно, благодаря моему появлению многие из них так и не вырастут в этом прошлом, которое из-за моего возникновения стало параллельным, одним из многих. Всякое мое действие вызывало эффект падающего домино. Возможно, вся жизнь Кэрол пойдет под откос из-за воспоминаний об одной страстной ночи в моих объятиях. Возможно, выкуренные мною сигареты не достались другим людям, для которых они оказались бессмертельными. Возможно, завихрение воздуха, поднятое моим климатом, вызвали дожди в Белграде и засуху в Индии. Не знаю и не хочу знать, хорошо это или плохо. Я коротал время, дожидаясь вечера. Остался позади двухчасовой психотерапевтический сеанс Гринсона, попытавшегося укрепить ее дух, не дать погрузиться в ночную депрессию. В 9 часов утра я взял сумку с камерой, блок переноса и сел в машину. Проехал по автостраде вдоль океанского побережья, прогулялся по пляжу в Малибу и повернул назад. Среди холмов велась лента Sunset Beach, из-за деревьев выныривали дома с зажженными окнами. Добравшись до Брентвуда, я с трудом нашел квартал Кармелина. Сначала дважды проехал мимо. Мэрилин жила на улочке, заканчивавшейся тупиком. Я оставил машину в тупике, повесил сумки на плечо и зашагал к дому. Здание отделяло от улицы кирпичная штукатуренная стена. Я проник во двор соседнего дома, продрался сквозь заросли бугенвилли и подошел с заднего крыльца. Это оказалось довольно скромная гасиенда. Две спальни, маленький дворик, крошечный бассейн. Вода была неподвижна, как стекло. Свет горел только в дальней спальне слева от меня. Первым делом надо было избавиться от Энис Мюррей, компаньонки и экономки. Если то, что случилось в нашей истории, соответствовало событиям здесь, она в этот вечер рано удалилась спать. Я неслышно вошел в дом с черного хода, нашел Энис в спальне и, зажав ей рот, налепил на руку пластырь со снотворным. Она быстро отключилась, и я двинулся дальше. По коридору тянулся телефонный шнур, начинаясь в гостиной и ныряя под дверь спальни. Дверь оказалась заперта. Я вышел, миновал кусты, испачкав ботинки в мягкой земле, просунул руку сквозь решетку и раздвинул шторы, благо что рамы были распахнуты. Мэрилин лежала ничком поперек кровати, правая рука с зажатой телефонной трубкой свисала на пол. Я обежал дом, нашел одно окошко незабранной решеткой, разбил стекло и влез. Дыхание Мэрилин было глубоким, но редким и нерегулярным. Кожа влажной, на шее едва угадывался пульс. Я перевернул ее на спину, поднял веко и посветил в глаз фонариком. Зрачок почти не реагировал на свет. Я сделал ей инъекцию апоморфина, поднял с кровати и понес в ванную. Она оказалась на удивление легонькой, кожа до кости. В ванной комнате, где еще не был убран мусор после ремонта, я долго держал ее над унитазом, пока ее не вырвало. Пищи во рвоте не было, было только несколько непереваренных капсул. Хороший признак, если бы я не знал, что она всегда прокалывала капсулы иголкой, дабы ускорить их действие. Определить, сколько нимбутала уже попало в кровь, было невозможно. Я ткнул ее большим пальцем в локоть. Мне показалось, что она ахнула от боли. «Просыпайся», — сказал я. «Пора». Никакой реакции. Я снова перенес ее на кровать и достал из сумки фильтратор крови, смахнул со столика у изголовья рассыпанные таблетки и поставил на него прибор. Легко загнав ей в артерию на руке шунт, я настраивал аппарат, пока не добился зеленого цвета на датчике. По прошествии получаса она уже лежала с приподнятыми ногами и мерно дышала. Теперь это был здоровый сон. Ее кровь весело бежала через фильтр, возвращая ей жизнь, меня наполняя торжеством. Я вышел на крыльцо и выкурил сигарету. Звезды скрылись за тучами, поднялся ветер. Рядом с порогом красовался камень с высеченным изречением «Cursum perficio», что означает «Я завершаю свой путь». Я заглянул к миссис Мюррей, она еще не приходила в чувство. Я вернулся в спальню. Там царил кавардак. Везде валялись пузырьки с таблетками, на проигрывателе стояли пластинки Синатры, верхняя называлась «Большие надежды». Пол был усеян бумажными папками. Я поднял одну. В ней оказался сценарий «Кто-то должен отдавать». Я проглядел сценарий, остался о нем невысокого мнения. Часа в два ночи она застонала, зашевелилась. Я налепил ей на руку лечебный пластырь. Еще через час раздался звуковой сигнал фильтратора. Я убрал шунт, заставил ее сесть и выпить литр воды. Это отняло много времени. Она смотрела на меня затуманенным взглядом. Пахло от нее неважно, облик тоже никак не соответствовал славе самой сексуальной женщины 20 века. «В чем дело?» — выдавила она. «Вы выпили слишком много лекарств. Ничего, скоро вам полегчает». Я помог ей накинуть халат, заставил пройтись по коридору, потом по гостиной, дожидаясь, когда она сможет самостоятельно переставлять ноги. Гостиная была украшена мерзкими масками, в которых мексиканцы отмечают День мертвецов, и портретом Линкольна в раме. Насмотревшись до тошноты на корчащихся уродов и славного Эйба, я вывел ее во двор и стал выгуливать в темноте вокруг бассейна. По воде уже бежала крупная рябь. Примерно на 10-м круге она начала приходить в себя. Попытка вырваться не удалась, она была слаба, как младенец. «Отпустите», — взмолилась она. «Надоело ходить?» «Я хочу спать». «Лучше еще побродим». Мы кружили вокруг бассейна еще четверть часа. Издали доносился шум проезжающих машин, пальмы шуршали на ветру сухими листьями. Я обливался потом, она была холодна, как труп. «Пожалуйста», — конючила она, — «хватит». Я усадил ее в шезлонг, сбегал в дом, поставил вариться кофе. Накинув на нее одеяло, я решил не дать ей уснуть, пока кофе не будет готов. Потом она сидела, держа чашку с кофе обеими руками, чтобы согреть пальцы, с растрепанными волосами и смеженными ресницами. Вид у нее был невероятно усталый. «Как самочувствие?» — осведомился я.
1: «Жива».
0: «Вот невезуха». Она расплакалась.
1: «Какие же они все жестокие, господи!»
0: Я не стал ей мешать, только сунул платок, чтобы первая красавица в мире вытерла глаза и высморкалась.
1: «Вы кто?» — спросила она наконец.
0: «Дед Лев Грубер. Зовите меня Дед».
1: «Что вы здесь делаете? Где миссис Мюррей?»
0: «Не помните? Вы сами отправили ее домой». Она отхлебнула кофе, настороженно наблюдая за мной. «Я пришел вам помочь, Мэрилин. Спасти вас».
1: «Спасти?»
0: «Знаю, вам тяжело. Вы очень одиноки, но это не повод кончать жизнь самоубийством».
1: «Ерунда, я просто хотела уснуть».
0: «Вы это серьезно?»
1: «Послушайте, я не знаю, кто вы, но ваша помощь мне ни к чему». «Если вы сейчас же не уберетесь, я вызову полицию».
0: Последние слова она выговорила виновато.
1: «Простите».
0: «Не надо извиняться. Я явился, чтобы избавить вас от всей этой гадости». Она дрожащей рукой поставила чашку. Никогда еще не видел такого беззащитного лица. Мне очень хотелось ей помочь, хоть я и знал, что передо мной даже не сексуальная игрушка, а безнадежная развалина.
1: «Я замерзла», — сказала она.
0: «Пойдемте в дом». Мы вернулись и устроились в гостиной. Она на диване, я в неудобном кресле с высокой прямой спинкой.
1: Я стал рассказывать подробности ее жизни, которые не мог знать никто, кроме нее самой. Аборты, попытки самоубийства, связь с братьями Кеннеди, грубое обращение Синатры. Я напомнил ее кошмары, боязнь одиночества, страх сойти с ума, ненависть к старости. Роль спасителя нравилась мне все больше. Я бы все отдал, чтобы заключить ее в объятия. В ее лице уже не было враждебности, ведь она слышала только правду. Артур Миллер писал о том, как благодарна она бывала каждый раз, когда он спасал ей жизнь. Неужели мне доведется испытать ее волшебную признательность? Ей всегда нравилось, чтобы ее спасали. Возможно, сыграл свою роль пластырь, который я налепил ей на руку. Наконец она возмутилась. «Откуда вы все знаете?» «Это самый ответственный момент, Мэрилин. Я знаю все, потому что явился из будущего. Если бы не мое появление, вы не пережили бы эту ночь». «Значит, из будущего!» Она засмеялась. «Понимаю вас, но это параллельное будущее, так что ваше спасение никак не затронет ход истории в моей вселенной». «Так я и поверила». «Я вас не обманываю, Мэрилин. Иначе вы были бы уже мертвы». Она плотнее запахнулась в одеяло.
2: «Неужели в будущем меня помнят?»
1: «Вы знаменитейшая актриса своего времени. Ваша смерть была страшной трагедией. Мы хотим ее предотвратить». «Мне-то от этого какая польза? Все равно я тону в дерьме. Теперь для вас все кончится». Она изображала скепсис, но вся уже дрожала от надежды. «Я хочу забрать вас с собой в будущее», — сказал я. Она вздрогнула. «Вы что, свихнулись? Я ж там никого не знаю, ни друзей, ни родни». «Родни у вас нет и здесь, мать в психиатрической лечебнице. А что до друзей, интересно, куда же они подевались этой роковой ночью?» Она потерла лоб. Этот жест был полон волнения. Его оказалось достаточно, чтобы она стала для меня живым человеком. Женщиной, попавшей в беду, а не сломанной сексуальной игрушкой. «Зачем вам со мной возиться? Я этого не заслуживаю. От меня одни неприятности». «Я покончу со всеми вашими бедами. В будущем это умеют делать. Здесь вы уже никому не нужны, никто вас толком не понимает. Мэрилин, одна лишь бездна отчаяния. Но мы сумеем вас возродить. Мы залечим раны, которые вы получали с самого детства. Здесь вами пренебрегают, у нас будут превозносить. Вы навечно останетесь молодой, это тоже в наших силах. Моя работа – исправлять ошибки, допущенные в параллельных вселенных. Вы из числа избранных. У нас, Мэрилин, вас ждут заботливые люди, дом, духовная поддержка, понимание».
2: «Снова психушку?
1: Хватит с меня!» Я подошел к ней, присел рядом, заглянул ей в глаза. Настал момент для проникновенных речей. Я понизил голос. «Знаете, это стихотворение Яйца».
2: «Какое еще стихотворение?»
1: «Не отдавай все сердце». Я заучил эти строки наизусть, ведь она их любила больше всего. «Не отдавай все сердце за любовь. Пусть мысль такая не взволнует кровь. Рабыням страсти, как она не очевидна, зазорно признаваться и обидно, что поцелуй для сердца ядовит. Поскольку все прелестное на вид, есть краткий миг, бесплотная мечта». Она перебила меня срывающимся голосом. «Ну и что?» «А то, что жизнь не похожа на стихи, нет смысла в страдании, нет необходимости отдавать сердце и терпеть поражение». Она сидела молча, закутанная в одеяло. Видимо, я задел ее за живое. Словом, подумайте. Я вышел на крыльцо и выкурил еще одну сигарету. Присоединяясь к этому проекту, я был полон энтузиазма. Экзотические эпохи, знаменитости. Я неплохо работал, все схватывал на лету, проявлял ловкость. Главным моим козырем была искренность. Я так преуспел, что Габриэлла возненавидела меня и бросила. Спустя некоторое время Мэрилин вышла, накинув одеяло на голову, как индианка. «Ваше решение, Скво». Она невольно усмехнулась. Даже при слабом свете из двери были заметны морщинки в углах ее глаз. «Вы вернете меня обратно, если мне там не понравится?»
3: «Понравится. Но если нет, я вас верну, обещаю».
1: «Хорошо. Что мне делать?»
3: «Захватите то, что хотели бы оставить на память, а остальное — наша забота».
1: Я ждал, пока она в спешке собирала чемодан. Поверх вещей лег снятый со стены портрет Линкольна. Я убрал в сумку фильтратор крови и установил в гостиной блок переноса.
3: «Маф!» — воскликнула она.
1: «То есть?»
2: «Мой пес».
1: Она опять выглядела совершенно раздавленной.
2: «Кто о нем позаботится?»
3: Миссис Мюррей?
2: Она его не переносит. Нет, я ей не доверяю.
3: Казалось, рухнула ее последняя надежда.
2: Я не могу. Это была неудачная идея.
3: Где Маф? Мы заберем его с собой. Мы пошли в комнату для гостей. Там стояла такая вонь, что я чуть не зажал нос. Собака спала на старой шубе. Стоило нам открыть дверь, как она с лаем набросилась на меня. Это был избалованный карликовый пудель, которого так и хочется от души пнуть ногой. Но она схватила его на руки, забурковала, заставила меня взять мешок с кормом и миску для воды. Я подчинился, едва сдерживая раздражение. В гостиной я отодвинул кресло и поставил Мэрилин в центр комнаты, после чего выложил вокруг нас кольцом электрический шнур, очертив поле. Видя ее волнение, я взял женщину за руку. Она не спускала с рук свою брехливую собачонку. «Готово, Мэрилин!» Я нажал клавишу на своем блоке. Гостиная Мэрилин стала отступать от нас, и мы провалились в пустоту, как камешки в бездонный колодец. Нам навстречу неслась из невыносимой дали транзитная станция. Еще немного, и мы снова оказались в помещении. Собака зарычала, Мэрилин покачнулась, положив ладонь себе на лоб. Я взял ее за руку, чтобы успокоить. Из контрольной рубки появились Сковилл и медсестра, которая взяла Мэрилин за другую руку. «Это сестра, она поможет вам отдохнуть. А это Дерек Сковилл, руководитель программы». Мы надели на звезду комбинезон, врачи накачали ее инъекциями. Я пообещал ей позаботиться о мафии и тут же сбагрил пуделя персоналу. Я держал Мэрилин за руку, подбадривал ее улыбкой, сидел с ней рядом, пока она не уснула. Наконец-то она выглядела спокойной. Мэрилин нравилась, когда ей помогают, она привыкла к заботе. Теперь этим будет заниматься целый мир. Так она воображала. На самом деле ее судьба целиком зависела от меня. Я заскочил в гримерную, принял душ и переоделся. Сингапурская шелковая рубашка, мешковатые брюки, компьютерные очки. Прогноз обещал избыток солнечной радиации, поэтому я напялил широкополую шляпу. И как раз разглядывал свои ботинки, на которые разрушительно подействовала грязь из сада Мэрилин, когда в уголке очков появился вызов от Сковилла. Меня приглашали на совещание. Кроме Сковилла там были Левин, Салли Хоз, врач, Джейсон Крайер из отдела рекламы. «Твое мнение?» – спросил меня Левин. Но она в неважном состоянии. Физически еще туда-сюда, но эмоционально. «Завтра продолжим курс инъекций», — сказал врач. «Возможно, у нее повреждены почки. Не удивлюсь, если не только они». «А ее шрамы видели?» — спросил Левин. «Сколько она перенесла операций? Кажется, там у них чуть что сразу хватается за мясницкий нож». «Сначала за мясницкий нож, потом за пульверизатор с краской», — добавила Салли. «Шрамы мы устраним», — сказал Крайер. Ходили легенды, что отдел Крайера — самое опасное место во всем Голливуде. «А Детлев будет ее ангелом-хранителем, так, Дет? Ты ведь спас везде жизнь. Ты ей и друг, и папочка, и любовник, если понадобится». «Конечно», — сказал я, вспоминая спящую Мэрилин. «На что надеялась она сама?» «Мы умеем учитывать психологические факторы», — сказал Крайер. «Это наше ноу-хау». Мне было трудно досидеть до конца. Сразу после совещания я спустился в вестибюль и покинул здание. Перед главным входом собралась пренебрегающая пеклом толпа. Густо намазав лица блокирующим солнечную радиацию кремом номер 400, они размахивали лозунгами «Прекратить эксплуатацию времени, информации, а не люди, руки прочь от прошлого». Доказательств влияния изменений в моментах пространства прошлого не существовало. Это разные миры. Конечно, после вторжения в конкретную вселенную вы уже не можете туда вернуться, но вселенных этих бесконечное множество, так что беспокоиться не о чем. О чем следовало бы позаботиться фанатикам защиты хронологии, так это о том, чтобы наше время-место не засоряли различные исторические персонажи, не способные приспособиться к новизне, распроститься с былой славой или остаться столь интересными для нас, как на то надеялись их спонсоры. Сколько денег израсходовано зря. Кому нужны новые джазовые композиции Гершвина? Способен ли Шекспир понять 21 век? Чем он будет заниматься? Писать сценарии для виртуальных приключений? Я выскользнул через черный ход и сел на углу в метро, чтобы проехать Голливуд и прибыть в свой жилой комплекс под куполом. В киоске я загрузил в компьютер очки «Последние новости», потом заглянул в мужской туалет, чтобы почистить испачканные в прошлом ботинки. Ведущая программы «Голливудские слухи» Хедли О'Коннор сообщала о сильном снижении доходов концерна «Элизенбрунен ГМБХ», финансировавшего проект с моим участием. Если Сковил провалится, новый босс обязательно зарежет проект, и мои контрактные обязательства будут аннулированы. Вся надежда на Мэрилин.
2: «Что вы вытворили со своими туфлями, Герр Грубер?» – запричитал чистильщик по-немецки.
3: Я выключил очки и посмотрел на него сверху вниз. В моем жилом комплексе работало много неимущих. Это дешевая рабочая сила и хорошая реклама, однако чистильщика переправил в настоящее я сам. Он навел на мои ботинки окончательный блеск и вскинул кудлатую голову.
2: «Довольны?»
3: «Отлично!» Я вынул 20-долларовую бумажку. Он посмотрел на меня печальными умными глазами. Раньше он был шатеном, но успел посидеть.
2: «У вас теперь усы, как у меня».
3: «Такая работа. Мне временно потребовалось сходство с вами, Альберт». Я отдал ему двадцатку и поднялся к себе.

записал рассказ из первой части нашего сегодняшнего эфира о переселении Мэрилин Монро в будущее. Это Джон Кэссел. По образованию ученый и литературовед, учился на физике и филолога, диссертацию защитил по филологии. Относится к ведущим авторам-гуманитариям, пришедшим в литературу в начале 80-х. Родился он в городе Буффало в 50-м году, а первый фантастический рассказ «Серебряный человек» опубликовал в 78-м. С тех пор выпустил несколько десятков рассказов, многие из которых откровенно пародийны. И почти все творчество Кэссела отличает общегуманитарная эрудиция автора и тонкий, хотя порой черноватый юмор. Лучшие произведения короткой формы — это сборник «Чистый продукт» 87-го года. Один из рассказов «Еще сиротка» 82-го принес автору премию «Небюла», а рассказ «Буффало» 91-го — премию имени Старджона, Теодора Старджона. И первый роман его «Берег свободы» 85-го года Кэссел написал в соавторстве с Джеймсом Патриком Келли. А лучшим романом писателя остается его первая сольная книга «Добрые вести из космоса» 89-го года, напоминающая прозу Филиппа Дика. Последний на сегодня роман автора «Коррупция» и «Доктор Найс», который вышел в 1997 году.

0: Наша программа продолжается. У нас впереди еще чуть меньше часа эфирного времени. Это замечательно, потому что впереди у нас рассказ Александра Зорича «Хэллоуин».
1: Вы слушаете программу «Модель для сборки».
0: Я построил машинку. В ней много замечательных колесиков, деловитых шестеренок, сверкающих стеклышек и прочих штуковин. Она жужжит, как здоровенный жук, когда движется вперед. Она шелестит бабочкой на пути назад на поворотах, она скрипит, как сверчок. На ее левом боку я написал «Сепаратор турбо», а на правом «Чик-чик тарантул». Она и впрямь чем-то похожа на шустрого паука-синокосца, хотя в ней есть сходство и со скорпионом. В общем, она очень красивая, моя машинка. Только вот Джилл испугалась и сказала, это твое очередное безумие, которое ничем хорошим не кончится. Мне понравились ее слова. Я написал на машинке спереди «Мое очередное безумие, которое ничем хорошим не кончится». Когда я был совсем маленьким, я очень хотел попасть в Корею. Мне не повезло. Война там окончилась, когда мне было 8 лет, и в утешение отец купил мне роскошный механический конструктор.
2: $20, сэр!
0: Тогда же я и построил свою первую машинку. Жалкое подобие муравья, которое издохло на третьей минуте жизни. Но я не унывал. Мне удалось сэкономить на школьных завтраках, и через 4 года я купил себе второй, куда более шикарный конструктор.
2: $20, сэр!

Еще через 6 лет я, окрыленный своими первыми удачами и юношеской наглостью, приехал в Бостон поступать в Массачусетский технологический институт, куда, к сожалению, без особых усилий поступил. Там же, в Бостоне, я познакомился с Элен. Оценив ее по достоинству, я ринулся в бой. 3 года ушли на презервативы, пиццу для влюбленных, психотические посткарды типа «Без тебя и в Лас-Вегасе заняться нечем» и прочую любовную атрибутику. Кончилось все тем, что я надоел ей до крайности, а обычно уравновешенная и дипломатичная Элен заявила, что не может любить человека жесткого, как жужелица. Не успел я по-настоящему расстроиться, как подоспела вьетнамская война, благо в тот год я уже был магистром прикладной бионики. В отличие от Кореи, во Вьетнам я уже не рвался, и частенько, трясясь в вертолете над утомительной зеленью тропических джунглей, жалел, что не получаю от этого ни малейшего удовольствия. Тем более не доставил мне удовольствия вьетнамский пулеметчик, который срезал нас однажды над дельтой Меконга. С горем пополам удалось посадить вертолет, и мы по колено в крокодилах и болотной жиже приняли бой. Я плохой пехотинец. Если бы не Бак Тейлор, мой приятель еще по Массачусетскому технологическому, гроза университетских бейсболистов, умник и сердцеед, то Америку я увидел бы разве что через щель в плохо запаянном цинковом гробу. Благодаря Тейлору я выжил и вернулся. Говорят, во Вьетнаме я постарел на 10 лет. Не знаю. По крайней мере, поумнел я на все 20. Но и это не помогло. Элен вышла замуж за героя вьетнамской войны Бака Тейлора, и в конечном счете это было справедливо. Все-таки Бак скрутил за меня не одну узкоглазую башку, и я, не держа обиды, или, по крайней мере, не бравируя ею, явился к ним на свадьбу, где и произошел один забавный инцидент. В разгар веселья я встал и, дождавшись тишины, произнес тост. Я предложил выпить за мою эволюцию. Конечно, это было нескромно, зато имело определенный смысл. Никто, правда, ни черта не понял, что за революция, что это за тип, брат невесты, что ли. Но захмелевшим гостям было насрать, и они, обозвав меня «га-га», то есть большим чудаком, все-таки выпили. Элен презрительно пожала плечами, а Бак отозвал меня в сторону и, подхихикивая, от всей души пожелал мне успехов в эволюции. Зануда Бак. Не знал, что в 6 лет я стремился в Корею. Да если бы и знал, ничего кроме парочки добродушных, но нелестных замечаний он все равно не обронил бы. А зря. Я ведь не собирался мотаться по сырым вонючим джунглям только из желания пострелять, поиграть в пиф-паф-мувис. Я вообще ни в кого не хотел стрелять. Война была лишь предлогом попасть в волшебное царство жуков и бабочек из иллюстрированного атласа насекомых. Поначалу инсекты привлекали меня своей красотой, затем многочисленностью и, в конце концов, потрясли своей живучестью. Ночная бабочка мучается на булавке 3 суток. Человека моментально убивает 1-единственная пуля. Смешно, да? Мне тоже было смешно. Я смеялся так заразительно, что все кругом смущались и отводили глаза. Но я не только смеялся. 1000 хитиновых душ и 10 лет жизни я принес в жертву своим экспериментам. Кое-что получилось, кое-что нет. Я учился. Потом уже в институте я первый раз в жизни влюбился. Кстати, Элен оказалась на редкость проницательна. Сравнив меня с жужелицей, она была близка к истине. Окончательно я понял это во Вьетнаме. Там не нашлось ни жуков, ни бабочек. Может быть, они испугались войны, но, скорее всего, я их просто не заметил. Мне было плевать. Покидая Сайгон, я чувствовал, что знаю об инсектах все. Больше, чем они сами. Да я и сам был

Признаюсь, после свадьбы с Эллен я поступил весьма неоригинально. Я сошелся с институтскими неудачниками и, кочуя с ними из кабака в кабак, ежевечерне напивался до синевы во славу своей депрессии и тайно взлелеянному мазохизму. Умышленно бездействуя, я ждал событий. Конечно же, я не знал, что один слишком сообразительный генерал уже давно интересуется моей институтской работой и инсектированной механикой, в которой я рассматривал свои знания о насекомых с точки зрения технической применимости. Мне был дорог сам принцип ожидания. Оно было чем-то вроде маленького перемирия между мной и теплокровными. Я не бросал им никакого вызова, я вел себя как мертвый сверчок. Но они начали первыми. Однажды в нашу компанию затесался симпатичный шатен, назвавшийся Ха Смитом. Он порол всякую чушь. Он восторгался Ницше, восхвалял Кастанеду, он злобно ругал военных, поносил H-бомб и традиционные американские ценности. Короче говоря, Ха Смит настырно эксплуатировал темы, которые, по мнению геморройных аналитиков из ФБР, были в нашем кругу чем-то вроде сигаретного дыма. Свои излияния он сопровождал щедрой выпивкой за свой счет. Когда я в очередной раз как следует нализался, он вызвался отвезти меня домой. «Мысль, что надо», — сказал я ему и нырнул в темноту. Вынырнув на следующее утро среди чужих белых стен, я услышал ласковый голос. «Ай-яй-яй, мистер Фарвуд, и зачем было так напиваться, а?» «Идите к черту», — простонал я и лишь затем рассмотрел обладателя ласкового голоса. На нем был мундир, на мундире погоны, а на погонах целые россыпи генеральских звезд. И еще в петлицах у него я заметил значки танкистов. $200 000 в год плюс бонусы за то, что вы не будете посылать меня к черту», — предложил генерал. «И все?» — спросил я, пытаясь вложить в эти слова максимум иронии. «Почти все», — невозмутимо ответил генерал. Иронию он расслышать не пожелал. «Почти все – это пустыня Смолки, штат Невада, секретный объект 107, чугунные рожи охранников и работа над проектом Devil's Puppet». Пентагон хотел сразу всего и побольше, чего хотел я сам сказать невозможно. Я просто работал, получал свои бонусы в виде бутылок имени Джонни Уокера и готовился рано или поздно встретить Эллен. Работать было противно. 3 года кряду я ругался с военными, заигрывал с машинистками и до хрипоты спорил с Кохом-старшим, своим заместителем. Он метался по лаборатории и обзывал меня самозванцем, невеждой и мальчишкой. Он злился и брызгал слюной, но поделать ничего не мог, ведь я был любимчиком руководителя проекта, того самого танкового генерала. Генерал приказал во всем слушаться меня, даже не заметив, что я уже был на следующей ступени эволюции. Многие спорят о том, как мы вымерли. Одни говорят о гигантском метеорите, другие о глобальном похолодании, третьи во всем обвиняют вспышку сверхновой. Я много думал об этом, еще будучи инсектом, но сейчас я твердо уверен, это не важно. Нет смысла говорить о причине нашего вымирания. Значительно важнее то, что мы существовали. Особенно сейчас, когда на Земле возродился последний из нас. Он помнит все, о чем знали мы, и брачный восторг весенних ночей, и лунные блики на влажной шкуре, и великий раскол континентов, и мышиную возню первых приматов под ногами. Теплокровным вряд ли было бы приятно узнать, с каким удовольствием мы как бы невзначай давили их далеких пращуров. Вот и мне было нечего больше делать в этой милитаристской дыре. Настало время идти дальше. В один прекрасный день все умерли, а я пропал без вести. Дело в том, что летом 1973 года наша работа была завершена. Мы наконец-то построили штуку, о которой мечтал Пентагон. Она была хороша всем, за одним исключением. Никого, кроме меня, и ничего, кроме своей дурной прихоти, эта штука не признавала. Первые 5 минут полигонных испытаний она заглушила по всей округе радиосвязь, нарезала в лапшу армейских наблюдателей и навсегда заткнула глотку Коху-старшему. Генерала с ласковым педеристическим голосом эта штука послала от моего имени в задницу и расстреляла шрапнелью. В течение последующих 2 часов она лязгала, громыхала, плевалась огнем, баловалась с реактивами в лаборатории и пускала ракеты по казармам охраны.
В конце концов, она добралась до складов горючего и устроила небольшой фейерверк на зависть любому голливудскому пиротехнику. Когда на объекте 107 не осталось ни одного теплокровного, я поблагодарил ее за услуги. Эта штука тихо отошла в сторонку, блеснула вспышка, волна горячего воздуха прокатилась по вертолетной площадке, и мне стало легко и весело. Вертолеты стояли в рядок, как новенькие. Все, кто пытался до них добраться, были изрешечены из автоматических пушек моим беспокойным детищем. Но на самих машинах я не увидел ни единой царапины. Я выбрал себе темно-зеленый сикорский армейского образца, на таких мы пижонили во Вьетнаме. Через несколько минут уже держал курс на юго-восток. Вообще-то они сами виноваты, бормотал я себе, набирая высоту. Они ни за что в жизни не отпустили бы меня с объекта, не построил я им эту чертову куклу. И Кох-старший сам виноват. Нечего было цепляться ко мне со своими замечаниями. К тому же, какого черта я тратил нервы во Вьетнаме? И, кстати, почему меня не пустили в Корею? Я ведь так хотел! Я был сильно взвинчен, но решил не огорчаться по пустякам. Тем более, что впереди уже желтела трава. Я подлетал к южной границе пустыни Смоук.

0: Я посадил вертолет у въезда в первый попавшийся городок. Трансконтинентальное шоссе рассекало его на две одинаковые по скуке и серости части. Над домами дрожало зарево, на улицах было пустынно, никаких признаков присутствия жителей, подумал я, наверняка поголовно занятых потреблением холодного будвайзера, который даже на цвет как моча. Пейзаж дополнял огромный щит с надписью «Добро пожаловать в Warm Springs! Славный Warm Springs!» Признаться, за час пребывания в этом славном месте я не нашел в нем ровным счетом ничего славного. В пустой закусочной сэндвичи были какие-то черствые, виски не в меру теплые, да и хозяин попался чересчур общительный.
1: «Вы никак, большая шишка!» — осведомился он с назойливым интересом, оглядывая меня с ног до головы.
0: «Да, здоровенная», — небрежно бросил я.
1: «Тогда, может быть, скажете, что заглушило утром телевизор?»
0: «Скажу», — ответил я.
2: «Это вторжение».
0: «Да ну!» – ужаснулся хозяин. «И что ж теперь?» «Посмотрим. Ситуация критическая».
1: «Разве тяжело справиться с какими-то краснорожими марсианами?»
0: «С марсианами справились бы, но это не марсиане».
1: «А кто же?»
0: «Я». Я купил у владельца местной автомастерской подержанный «Бьюик», и, оставив хозяина закусочной в тягостном недоумении, покинул Warm Springs. Через несколько часов там уже были армейские кордоны, суетливые национальные гвардии и хмурые ФБРовцы. Пока они соображали, что к чему, пока они разбирались, кого искать, я успел пересечь границу штата. Бьюик оказался неплохой машиной, с каждым часом я удалялся от несчастного объекта на 100 с лишним миль. Было уже темно, когда на обочине я разглядел неподвижный Форд. Присев рядом с ним на корточке, курила женщина. Больше я не разглядел ничего, так как пронесся мимо маленьким торнадо. Через несколько секунд я понял, что не мешал бы вернуться. Очень не мешал бы вернуться. И я вернулся. Ее звали Джилл. Меня Рекс. Тайри Рекс. Мне была холодная кожа. Славная холодная кожа. Такая же, как и у всех нас. Свой первый рок-н-ролл мы танцевали на просторном заднем сиденье ее Форда той же ночью. Я скрывался от ФБР, Джилл от своего мужа. И мы решили поиграть в прятки вместе. Номер с продавленным аэродромом для молодоженов в отельчике Goldfield Inn, что в Финиксе, был неплохо устроен для наших танцев и оказался также замечательным укрытием от прилизанных парней в белых рубашках с закатанными рукавами. Они искали некоего Фарвуда, свидетелей, предположительно главного виновника невадской катастрофы. У каждого из них был жетон агента ФБР, автоматический пистолет и готовность пристрелить Фарвуда при первой же встрече. Рано или поздно кому-то из нас должно было не повезти. Удивительно быстро юркнул в прошлое август. Солнце промчалось галопом через точку осеннего равноденствия. Пыльно-красные и пыльно-желтые заменили в привычной палитре пыльную зелень нашего лета. Каждая ночь была длиннее предыдущей, каждый новый дождь все дольше, все злее и злее стучался в наше окно. Все меньше и меньше отделяло нас с Джилл от расставания. Это ощущение, сперва прозрачное и зыбкое, постепенно обрастало календарной сеткой, твердело, оформлялось в жестах, предчувствиях. Я получил передышку и отдохнул. Теперь я был снова свеж, снова взведен, как хорошая часовая пружина. Я был готов сменить шкуру на кожу, и холодная октябрьская ночь окончательно доказала мне это. В то утро я проснулся и почувствовал, что вымираю. Ужас вымирания был заложен в нас еще тогда, когда первый ящер, сопя и отфыркиваясь, вылез на берег мезозоя.

был канун Хэллоуина, 100-миллионный год до Рождества Христова. Тогда-то я и построил машинку. На кладбище динозавров гулял ветер, песок шуршал среди костей, и зеленые ящерки прятались в пустых глазницах. Древние хвощи и папоротники медленно превращались в уголь. Им на смену шли голые семенные, то есть елки. На елках сидели белки и занимались черт знает чем. А потом прибежали волки, они гонялись за зайцами, зайцы верещали, а волки скулили. Было очень смешно, и утром я рассмеялся беззаботно и громко, как в детстве. «Сегодня будет славный день», — сказал я Джилл за завтраком. «Возможно. Но, кажется, ты проведешь его без меня», — мрачно ответила она, ковыряясь в омлете. «Нет, Джилл, с тобой. Сегодня у нас будет прощальный ужин. Я купил бифитер. Это ведь, кажется, твой любимый». «Вау», — отметила она, смягчаясь, и добавила с улыбкой. «Так значит, надеремся на прощание?» «На прощание», — сказал я. Итак, странный праздник Хэллоуин. На улице уже стемнело. Парни из пожарной части, наряженные воинством Сатанаила, проползли под окнами горлани Типперери. Мы сидели в номере. Неторопливо ужинали и не спеша говорили о разном. В углу около двери спокойно дремала машинка. Было очень уютно. И мне стало немного жаль, что совсем скоро этот библейский покой будет нарушен. И все-таки я с нетерпением ждал этого. Наконец, на улице скрипнули тормоза, потом еще и еще. Джилл не обратил на это ни малейшего внимания, увлеченная болтовней, но машинка стала потихоньку заводиться. «Моя ты хорошая!» — подумал я, когда в дверь постучали. «Откройте Федеральное бюро расследований!» — раздался деловитый голос. Джилл растерянно глянула на меня. Я улыбнулся и крикнул: «Добро пожаловать! У нас не заперто!» Дверь отворилась, и в номер вошел никто иной, как специальный агент Хэ Смит. В руке он держал здоровенный автоматический пистолет, а лицо его источало искреннюю радость охотничьего пса, приученного к крови. Машинку, оказавшуюся за его спиной, он, естественно, не заметил. «Мистер отчасти Фарвуд, отчасти Тайри Рекс, если не ошибаюсь», — вежливо осведомился он. «Ошибаетесь. С сегодняшнего утра меня зовут Тони Милн. По-моему, тоже неплохо, а?» «Неплохо, Фарвуд, неплохо. Кажется, был такой писатель. Написал сагу про медведя Пуха и его друга, свинью». Ха Смит нервно усмехнулся. Он, кажется, был вне себя от ликования. «Но так или иначе, вы арестованы. Кстати, сообщаю, гостиница весьма тщательно оцеплена». «Ну, это поправимо», — сказал я. «Вот как», — сказал Смит. «Чик-чик», — сказала машинка. «Черт», — сказала Джилл, и я остался в обществе двух трупов. Смит, уже падая, нажал на спуск, и короткая очередь прогулялась по номеру. Пули разбили оконные стекла, разорвали бутылку бифитера, одна из них вошла в Джилл. Вошла очень удачно, по крайней мере, мучиться ей не пришлось. В окно ударили прожектора, и обычный в таких переплетах мегафонный голос предложил мне сдаться. Я выглянул на улицу и понял, что становлюсь героем крутого боевика, с льстящим моему самолюбию бюджетом. Квартал был оцеплен. Крутились мигалки полицейских машин. Короткими перебежками между домами сновали какие-то типы в касках. На крышах соседних домов стояли прожектора и пулеметы. В небе висел боевой вертолет. Я смотрел на все это и думал: какие же они кретины. И еще я думал о Бостоне, где сейчас, наверное, ужинает перед телеком Эллен. Меня за спиной нетерпеливо жужжала машинка, но я не спешил. Я знал, что по дороге в Бостон она еще наработается. Об этом я думать не хотел, а думал я о том, как приду к Эллен и увезу ее с собой в Финляндию, где, кажется, нет даже мух, не то что жужелиц. Зато есть водка с вершины мира. Она не будет сопротивляться, я был уверен в этом. Потому что я понравлюсь ей. Потому что я симпатичный парень и совсем не старый.

0: Сергей Чекмаев. 9 марта. Поздний ночной автобус мчался по заснеженному городу, завывая расхлябанным мотором. Водитель торопился в парк и старался проскакивать пустующие остановки. Сегодня все-таки праздник, хочется попасть домой пораньше. Получалось плохо. Хоть район и считается спальным, все равно на каждой остановке кучкуются группки веселых и пьяных людей. Парни с бутылками пива, по одной в каждой руке, девчонки с охапками цветов. Смеются, возятся от избытка молодых сил, виснут друг на друге. 8 марта сегодня, чего не повеселиться. В открывшиеся двери ввалилась теплая компания, человек 10. Рассаживаются по креслам, благо автобус полупустой. Не обошлось без возни и здесь. Кто-то из парней норовит усадить к себе на колени сразу двух девчонок.
1: «Подожди, ну подожди же ты!»
0: Девушки заняты. У одной из них в руках сотовый телефон, видимо, сегодняшний подарок. Аппарат сложный, кнопочек много, хочется во всех разобраться. Не успели все, наконец, устроиться, как сразу же начался веселый с подколками спор. Решалась сложная проблема на уровне теории относительности. Как в латинской транскрипции писать «я»? J-A, Y-A или I-A? Похоже, подружки добрались до СМС-функции и собираются теперь осчастливить кого-то СМС-кой.
1: Надо через этот, как его, ну, Y, как русское У, короче. Тогда получится И-А. Чё, ты ослик, что ли? И с хвостиком ставь, я видела, так немцы пишут.
0: Парни ржут.
1: «Без бутылки не разберешься», — сквозь смех выговорил один из них.
0: Действительно серьезная задача.
2: «Эх, ребята, мне бы ваши проблемы».
0: Я прижался лбом к холодному стеклу, смотрел на чуть присыпанные снегом тротуары, необычно яркие в разводах цветных кругов фонари, вечернюю иллюминацию витрины немногочисленных в этом районе реклам. За моей спиной взрыв смеха. Один из парней рассказал разухабистый анекдот. Пошлый, на грани армейского юмора. По-хорошему, не для женских ушей, конечно, но сегодня можно. Сегодня все веселы и раскованы. Кроме меня. Я не улыбаюсь вместе с ними. Ни с чего. Ведь завтра 9 марта, и я снова уйду. Пока еще не знаю, каким способом. Судьба, если это, конечно, она, весьма изобретательна. В последний раз меня сбила невесть откуда взявшаяся на пустынном проселке Волга. А до этого обошлось без посторонних, просто потемнело в глазах, мир крутанулся пару раз и... инфаркт или кровоизлияние в мозг. А 3 или 4 раза назад, помнится, меня прикончили совсем уж экзотично. Взорвался газовый коллектор под моими ногами. Впрочем, я могу и ошибаться. Ведь до конца разглядеть собственную смерть мне не удавалось ни разу. Как никому, наверное, в этом мире. По крайней мере, никому, кто бы смог потом этим похвастать. Проявившись снова, я пытался отыскать в газетах и милицейских сводках сообщения о своем происшествии. Не получилось. Выяснилась подробность, которую при иных обстоятельствах можно было бы назвать забавной. На второй раз у меня появились смутные подозрения, а на третий они превратились в уверенность. Я же помню все свои прежние жизни. Помнил и тогда. Вначале ничего необычного, все как у других. Языковая школа, неудачная попытка поступить в институт, 2 года службы на Алтае, потом худучилище, полуголодная богемная жизнь, скитание по друзьям и женщинам-однодневкам, наконец, первые заказы, мастерская. В столице прижилась мода на антикварную мебель, и мои акции поползли вверх. Да, забыл сказать. Я реставратор. Столяр-краснодеревщик, последние лет 5 эта профессия снова стала денежной. Так все и шло до марта 2002-го. Странный год. Год перевертыш, палиндром. Сейчас я, конечно, могу говорить, что чувствовал нечто необычайное. Приближение странных событий. Но это будет ложь. Ничего я не чувствовал. Жил, как жилось. Пока не умер в первый раз. На следующий день после женского дня, после 3 огромных букетов, уютного застолья с французским белым «Шато Дор». Парадоксально, но когда я ожил, почему-то помнил свою прежнюю жизнь до последней секунды. Помнил, как тот чернявый с быстрыми глазами вытащил из-за пояса серебряно-матовый пистолет. Со всех сторон набегали крепкие парни в камуфляже и штатском. Чернявый затравленно озирался, зрачок дула дерганно следовал за его взглядом. Не помню, кто выстрелил первым, но неожиданно по ушам вдарило звонкими хлопками, в воздухе кисло пахнуло порохом. Что-то горячее стукнуло меня в грудь. и сразу же навалилась боль и темнота. Я все это помнил. И долго еще бегал потом, искал то место. Даже приходил на Петровку, пытался там что-то доказывать. Боюсь, меня сочли не совсем нормальным. На второй раз я уже почти не удивлялся. Но, ожив, первым делом спустился в штукатуренную сырость подземного перехода. Места были мне незнакомы. Лишь потом на вывеске ближайшего дома я прочел Нахимовский проспект и купил в киоске распечати газету. Число меня поразило. 14 мая 2001-го. Я долго пытался это осмыслить. Самое забавное, что все мои друзья, контакты, знакомые остались прежними. Ну, разве что чуть-чуть, самую малость непохожими. А может, мне просто так казалось? И лето, и осень, и даже зима потом развивалась уже по другому сценарию, но 9 марта я снова не пережил. В третий раз я очнулся прямо посреди бульвара, судя по зацветающей глади большой, заботливо окольцованной бетоном лужи на чистых прудах. На меня никто не обращал внимания, с чего я заключил, что не появился из воздуха, а все время был здесь. Шел вот человек по каким-то своим делам, остановился на секунду, голова закружилась или вспомнил что-то, мало ли. Было теплее, чем в прошлый раз. Солнце ощутимо пекло, легкий ветерок гнал по улицам пушистый тополиный пух. Продавец газет у метро обмахивался своим товаром, на лбу его выступили крупные капли пота.
1: «Сегодняшняя газета есть?»
3: «Завтрашняя МК есть, 10 рублей, хотите?»
0: Я хмыкнул про себя, тоже мне продавец будущего. Порылся в карманах, как и в прошлый раз, деньги были. «Комсомолец» был от 7 июня. Наверное, я сильно переменился в лице. Продавец спросил с тревогой.
3: «Что с вами? Печатный брак? Нет проблем, не волнуйтесь, я заменю».
0: Я не отвечал, и он продолжал.
3: «А, вы первую страницу смотрите? Хреново, что наши проиграли, да?»
0: Я тогда буркнул что-то, не помню. С продавцом этим я больше не виделся. К чистым прудам меня с тех пор не заносило ни разу. Постепенно я привык. 9 марта — край, конец пути. И назад, в 2001 май или июнь. Пока самое раннее для меня 2 мая. А позже всего я очнулся 19 июня посреди какого-то пустыря в Алтуфьево. Так и крутит меня какой-то сплошной круговорот, и не видно конца и края. Хоть бы какой-нибудь знак, самый туманный, пусть просто намек, я пойму. Нет же ничего.
3: Помню, фильм был такой с Биллом Мюрреем «День сурка». Там герой попадает в схожую историю, но он вращался вокруг одного дня, не то что я.
0: Эх, я привык. Поначалу было страшно жить целый год, как все, ничем не уделяться, но каждую секунду, каждый ничтожный миг знать, что очень скоро ты неизбежно умрешь, и все закрутится по новой. Я даже ходил в церковь исповедаться, хотя не могу сказать, что когда-либо считал себя верующим. Священник выслушал меня молча, ничего не сказал, лишь осенил крестным знамением. А когда я чуть ли не на весь храм завопил:
3: «Скажи, батюшка, что мне делать?»
0: Он ответил тихо-тихо, словно самому себе:
4: «Ищи, сыне, и да обрящешь».
0: Автобус тормознул на перекрестке. Водитель, скорее всего, со скуки включил запись. Вкрадчивый голос сквозь шипение и треск принялся увещевать.
5: «Не забывайте оплачивать свой проезд и сохраняйте билет до конца. Считается пассажир, не оплативший проезд до следующей. Абонементные талоны имеются в продаже у водителя в любом...»
0: Попутчики встретили эту маленькую речь взрывом смеха и едких замечаний. Автобус тронулся. Динамики еще немного похрипели и умолкли. Я вспомнил, как проявился в последний раз. Тогда я очнулся в салоне троллейбуса, даже не успел прийти в себя, как неожиданно над головой вот так же зашипело.
5: «Следующая остановка — метро Щелковская, автовокзал, конечная».
0: Салон был почти полон, и наружу меня вынесло монолитом разгоряченных тел. Я уже без какого-либо интереса, скорее по традиции, привычно купил газету. 23 мая. Механический голос вывел меня из задумчивости. Автобус мне надоел, хватит. Я поднялся, прошел через весь салон к задней двери. Мои попутчики тем временем разобрались с трубкой, разбились на пары и самозабвенно целовались. Мне то и дело приходилось перешагивать через вытянутые ноги, неуклюже хватаясь за ременные петли. Автобус дернулся, и я все-таки не удержался, споткнулся.
1: «Эй, куда прешь?»
0: Голос был тот самый, что рассказывал анекдот. Я оглянулся. Молодое, по-детски курносое, но все же немного жестковатое лицо, давно не бритый по последней моде подбородок, в невыразительных темных глазах недовольство.
1: «Извини, друг».
0: Пару секунд он еще бычился, но веселье все же пересилило, да и подружка нашептывала на ухо что-то такое успокаивающее.
1: «А, ладно, херня, все нормально, мужик, вот выпей, если хочешь».
0: Он протянул мне початую бутылку пива.
1: «Спасибо».
0: Автобус остановился, двери с треском распахнулись.
1: «Спасибо, друг, я бы с удовольствием, но пора».
0: Извинительный жест, прощальный кивок, и, прогрохотав по ступеням толстенными подошвами своих гриндеров, я соскакиваю на снег, чуть не столкнувшись в дверях с боковатым типом в кожаном прикиде. Оглядываюсь, машу парочке на прощание рукой. Автобус, приветливо обдав меня сизым бензиновым перегаром, неуклюже покатился дальше. На остановке было пусто, только какая-то одинокая фигурка пряталась в самой глубине. Наверное, бомж. Отсюда не разглядишь. Освещение на улице оставляло желать лучшего. Света едва хватало, чтобы видеть носки своих ботинок.
1: И все же что-то удержало меня.
0: Наверное, скорчившееся человеческое существо на скамейке. Сделав вид, что меня заинтересовало объявление, неаккуратно прилепленное на стойку остановки, я подобрался поближе.
1: Бог мой, да это девушка! Голова опущена, длинные волосы падают на лицо, не по сезону тоненькая дубленка. Она обхватила руками плечи, которые то и дело вздрагивали. Может, от холода? Только мне почему-то сразу показалось от слез. Так,
0: теперь я уже не мог просто так уйти. И хотя у меня самого настроение было в самый раз для петли, кстати, интересно будет как-нибудь попробовать, но когда я заговорил с ней, то постарался подбавить в голос побольше хорошего настроения.
1: «Разве можно плакать в такой день? Это же твой праздник!»
0: Девушка вздрогнула, подняла на меня глаза. Несмотря на скудное освещение, я поразился, какие они у нее необычные. Глубокие, темные, словно два...
1: Будь проклята моя тяга к плоским цитатам, бездонных омута.
0: Сейчас они покраснели, а в уголках притаились прозрачные слезинки. Она что-то прошептала, я не расслышал. Нечто вроде «тебе бы так».
1: «Девочка, знала бы ты...»
0: Я присел перед ней на корточки.
1: «Эй, не бойся. Я не маньяк и не искатель острых ощущений. Просто увидел человека, которому плохо, и решил помочь. Если я не ко времени, или ты сейчас никого не хочешь видеть, скажи. Я исчезну. Но, по-моему, тебе нужен собеседник. Разве нет?»
0: Она так долго молчала, что мне показалось, это такой ответ. «Проваливай, мол, иди куда шел». Но стоило мне пошевелиться, как тихий голос прошептал:
1: «Погоди».
0: И снова замолчала. Чтобы хоть чем-то заполнить паузу, я спросил:
1: «Тебя как зовут-то?» «Мария».
0: «Ну, я лихорадочно подбирал комплимент.
1: Красивое имя». «Блин, идиот ты, парень! Еще бы сказал редкое».
0: «Надо исправлять положение. Жаль, что язык у меня подвешен не тем местом».
1: «Эх, где наша не пропадала?» «А сокращенно как? Мэри?»
6: «Нет»,
0: — схлипнула она, опять ошеломив меня взглядом.
6: «Маша».
1: «А я Джо».
0: Маша на несколько секунд даже плакать перестала. Подняла на меня покрасневшие глаза, удивленно переспросила:
6: «Джо?»
1: «Меня друзья так зовут, я привык».
6: «А-а-а».
0: Не объяснять же ей в самом деле, что мои предки нарекли меня Иосифом. В детстве еще ничего было, Иська и Иська, никаких ассоциаций не вызывает. А вот в школе, да и в учебке, кроме как Сталина, не звали. В крайнем случае, дядей Джо.
1: Боже, она улыбалась. Пока не смело, совсем немного, уголками губ сквозь слезы, но улыбалась.
0: Никогда не думал, что одно только упоминание моего имени способно высушить слезы женщины. Странно. Вот сейчас, когда она улыбнулась, мне показалось, что я уже где-то видел ее лицо.
1: Нет, определенно. Вдруг Маша прыснула, смутилась.
0: Я вопросительно поднял бровь.
6: «Не обращай внимания, Джо. У меня Истерика, наверное. То плачу, то смеюсь. А сейчас просто вспомнила анекдот. Смешно стало. Про неуловимого Джо.
0: Я улыбнулся. Ну, конечно. Это кто был? Неуловимый Джо. Что, его никто поймать не может? Да нет, просто он нафиг никому не сдался. Стало легче. Мало-помалу мы разговорились. Точнее, она говорила, а я больше молчал, изредка кивая. В основном не впопад, потому что ее глаза прямо-таки гипнотизировали. Маша была художницей. Немного рисовала для себя. Пару раз участвовала в выставках молодых талантов. Ее приметили, потихоньку пошли контракты на промышленный дизайн. Иногда какой-нибудь новорусский новориш заказывал портретик любимой собачки. Жить было на что, только не с кем. Родители умерли еще когда она училась в Строгановке, а старшая сестра выскочила замуж и теперь навещала младшенькую раз, хорошо, два в месяц. Спутник же жизни все никак не появлялся на горизонте. Богемная тусовка богата на случайные связи. Искать в ней что-то большее бесполезно, по себе знаю. Маша не отчаивалась. Только делать это с каждым разом становилось все труднее. Вроде бы, казалось, нашелся тот самый настоящий, на кого можно положиться в любой момент, и вдруг... Все шло прахом. Чаще всего по ее вине, по крайней мере, она сама так считала, из-за устаревших взглядов и целого клубка неистребимых комплексов. Ее последней попыткой оказался как раз тот самый быкообразный тип, с которым мы столкнулись в дверях автобуса. Он покатал Машу на тачке, сводил раз-другой в дешевый полуподвальный ресторанчик, после чего решил, что на пару раундов постельной борьбы заработал. Провожая Машу домой, тачка осталась на стоянке. Ухажер выпил для храбрости и решил не рисковать. Гаишники сейчас лютуют. Стал напрашиваться в гости с понятными целями. В общем, он их даже и не скрывал. Получив отказ, стандартную женскую отмазку из серии «Нет-нет, не сегодня, нам надо лучше узнать друг друга», бык вскипел и, обозвав несчастную Машу фригидной сукой, бросил одну на остановке. Про себя я подумал, хорошо здесь народ был, а то неудавшийся партнер мог и к более кардинальным мерам перейти. Такого и газовый баллончик не остановит. Мы проболтали часа два, наверное. Могли бы и больше, если бы мне не пришло в голову спросить «Ты не замерзла?»
6: «Очень»,
0: — честно призналась она и удивленно добавила.
6: «Ну, пока ты не спросил, я этого и не замечала».
0: «Эх, Джо, когда ж ты научишься быстрее соображать? Давай я тебя провожу».
6: «Да я недалеко живу».
0: «Не спорь, дрожишь вон вся». «Вот что, я стянул куртку, накинул Маше на плечи. Пойдем». Подъезд был на удивление чистым. Только на щите лифта кто-то старательно вывел черным маркером «Offspring». Надпись была с ошибкой. Маша протянула мне куртку, зябко поежилась.
6: «Спасибо, Джо».
0: «Да ладно, что там?» Надо было, конечно, напроситься в гости на чашечку кофе, скрасить этот вечер ей, да и себе тоже, если быть честным, но язык отказывался повиноваться. Я молчал.
6: «Ну...»
0: Похоже, она тоже не знала, что говорить.
6: «Пока».
0: «Пока», — сказал я грустно. Маша как-то неуверенно кивнула, повернулась, и каблуки ее изящных лакированных сапожек застучали по ступеням. Я засмотрелся на ее стройные ноги, как мальчишка, машинально считал ступени. Раз, два, три. Всего их оказалось 15. Поднявшись на площадку, Маша зазвенела ключами. Оказывается, она жила на первом этаже. Что-то продолжало удерживать меня. Уходить не хотелось. Я стоял у дверей парадного и смотрел снизу вверх. Просто смотрел на нее. Какое-то мимолетное ощущение. Ну да, вроде бы я уже видел ее вот так, снизу вверх. Видел. Когда, где, не помню, не могу заставить себя вспомнить, но видел точно. Ну уже, Джо, вспоминай. Наверное, она почувствовала мой взгляд. Рука ее дрогнула. Ключ все никак не хотел попадать в скважину. Несмелая улыбка тронула ее губы.
6: «Ты так и будешь стоять? Тогда уж поднимайся».
0: От такого приглашения не отказываются. Я забыл обо всем и взлетел вверх по ступеням, как спринтер на финишной прямой. Маша все никак не могла открыть замок. Теперь было хорошо заметно, что ее бьет крупная дрожь. «Замерзла-таки». В подтверждение моих мыслей Маша оглушительно чихнула, запоздала, прикрыв рот ладонью. «Простудилась», — резюмировал я и протянул руку к ключам. «Дай попробую».
3: Она кивнула, всхлипнула как-то по-детски и снова чихнула. «Будь здорова!» А девочка-то совсем расклеилась. Ну ничего, замок тем временем поддался моим усилиям, дверь распахнулась. Квартирка у Маши была небольшая, но уютная. Маленькая прихожая, вся сплошь заставленная какими-то резными фигурками, этюдниками и большими потертыми тубусами. Фигурки занимали почти все пространство на трех высоченных этажерках, тубусы и этюдники были составлены у архаичной деревянной вешалки, искусно сработанной под мореный дуб. Маша то и дело шмыгала носом, а когда я, помогая ей снять дубленку, случайно коснулся руки, стало понятно, дело плохо. Рука горела. «Маш, да у тебя температура!» Я потрогал ее лоб. «Печка!» Видно, моя холодная, с мороза ладонь принесла некое облегчение. Она как-то инстинктивно прижалась к ней, словно ища спасения. «Да», — протянул я, — «задачка». «Ну-ка, садись». Маша покорно уселась на видавший виды колченогий табурет. Я опустился на колени, расстегнул липучки на ее сапогах. Она дернулась, попыталась было спрятать одну ногу за другую.
6: «Джо, ну что ты в самом деле? Я и сама могу».
3: «Можешь», — сквозь зубы ворчал я, возясь с непослушными сапожками, что никак не хотели сниматься.
1: «Конечно, можешь. Выздоровеешь и сразу сможешь».
3: Маша больше не пыталась сопротивляться, лишь изредка хлюпала носом. Я скинул куртку куда-то в угол на этюдники и почти потащил девушку по коридору. Комната в Машиной квартире была одна.
4: Но какая! Вау! Настоящая студия, таинственная богемная нора, заставленная мольбертами. Она казалась втрое больше, чем была на самом деле.
3: Два больших под потолок окна завешаны плотными, едва пропускающими свет гардинами. Вот она, плата за первый этаж. Но полоска света из прихожей ровной дорожкой ложится на пол, выхватывая из тьмы пушистый ковер. Похоже, хозяйка любит расхаживать по дому босиком. Стены увешаны незаконченными, полузаконченными, едва начатыми эскизами, старыми фотографиями. В одном из углов карта области, испещренная странными пометками. Над ней скалится вощеная африканская маска. Маша щелкнула выключателем. Оказывается, в глухих стенных нишах прятались вычурные лампы. Мягкий свет рассеял полумрак. Комната потеряла половину своей таинственности, зато стала казаться какой-то близкой, словно давным-давно знакомой. Маша снова чихнула. «Вложить бы девочку. Куда вот только? Кровати нигде не видно. В центре вообще свободное пространство, лишь гигантский мольберт косолапо расставил подпорки, а вокруг ничего похожего. Где же ты спишь?» — невольно вырвалось у меня. И не успев продолжить, я заметил приставленный к дальней стене узкий диван, накрытый темным мохнатым пледом. «А, вижу». Я закутал Машу в плед, подоткнув края, словно в детстве. Она следила за моими действиями из-за полуопущенных век. Встретившись со мной взглядом, Маша несмело улыбнулась. И в который уже раз я поразился странной, завораживающей глубине ее глаз. В ответ только ободряюще кивнул.
4: «Ничего, сейчас мы забьем всех микробов могучими лекарственными препаратами. Сейчас бегаю по-быстрому. Скажи только, где у вас аптека? Я в этом районе впервые».
3: Маша чихнула. Я улыбнулся.
4: «Вот-вот, я же говорю, забьем».
6: «Не надо в аптеку. У меня там на кухне тарафлю есть.
3: А платок у тебя есть?» Платок, следуя указаниям Маши, я выудил из верхнего ящика на удивление субтильного, но крепкого секретера. По краю платка змеилась толстая красная полоса. В центре олиповато торчали башни Кремля, венчанные надписью «Москва, 850 лет».
6: «Спасибо».
3: «Не за что. Сейчас еще тарафлю заварим». Маленькая кухонька больше походила на декорацию к спектаклю о декадансе 70-х. Такой своего рода эпицентр интеллигентских посиделок. Раковина прижата вплотную к кухонному шкафу, даже скорее шкафчику. Плита к холодильнику, тот, в свою очередь, к миниатюрному столику. Над раковиной сушилка, из глубин которой я извлек трогательную чашку с грустным медвежонком. На шее у него бантик, а в руках плакат. «I am blue without you». Неискушенный в языке туманного Альбиона человек усмотрел бы в ней некоторую игривость напополам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ну еще бы. Дословный перевод «Я голубею без тебя». Самое время глумливо хихикнуть. На деле ничего такого в виду не имелось. По-русски мы бы сказали так: «Я без тебя скучаю».
4: «Где тут твоя панацея?» — крикнул я.
7: В шкафу на полке. Посмотри там справа. Должна быть большая упаковка.
0: Действительно, вот и синяя коробочка. Я наполнил водой чайник зализанных форм, щелкнул тумблером. Он тут же зажег красный глазок и угрожающе зашумел. Пока это чудовище закипало, я разорвал пакетик, высыпал в чашку порошок, секунду подумал, потом высыпал и второй. Когда я притащил в комнату исходящее паром варево, Маша лежала, закрыв глаза.
1: «Проснись! Скорая помощь прибыла!»
0: Она приподнялась на локте, приняла из моих рук чашку, чтобы не обжечь ладони, замотала голубого медвежонка в край пледа. Я смотрел, как Маша пьет маленькими глотками, дует на кипяток, вытянув губы трубочкой.
1: «По мне так лучше чаю с малиной.
0: Не верю я во все эти таблетки и быстрорастворимые аспирины. Одно лечишь, другое калечишь. Не самая лучшая тема для того, чтобы развлекать больного человека. Но что-то ничего другого в голову не лезло. А просто молча смотреть на Машу становилось уже некультурно».
7: «Фу, горячо. Ты говоришь прямо как моя сестра Лиска. У нее муж священник. Отец Захарий. Тоже всем этим средствам не доверяет. Говорит, от лукавого, мол. Его послушать, так лучше чая с малиной, ведра с горчицей, да хорошей бани, и нет ничего. И Елизавета вслед за ним».
0: Маша говорила, изредка прихлебывая из чашки, а я смотрел на нее и, скорее всего, глупо улыбался.
7: «Джо, у меня к тебе еще одна просьба».
1: «Да хоть 100».
0: Маша смутилась, даже вроде покраснела, хотя, скорее всего, от температуры.
7: «Там в секретерии внизу слева маленький ящичек. В нем лекарства всякие, мелочевка. Поищи градусник».
1: «Нет проблем».
0: Температура и в самом деле оказалась нешуточной. 38,9. Я был раскудахтался, в аптеку за аспирином, скорую, в Министерство здравоохранения, но Маша меня остановила.
7: «Сейчас лекарство подействует, жар спадет немного. А потом надо будет просто поспать, и все пройдет».
0: «Ну да», — я хмыкнул, — «как же. Сон — лучшее лекарство, знаем».
7: «Джо...»
0: Маша снова как кипятком обдала меня своим неземным взглядом. «Да?»
7: «Побудешь со мной, ладно?»
0: «Конечно, нет проблем».
7: «И когда я засну, ты ведь не уйдешь?»
0: Я поперхнулся. «Ну и вопросики».
1: «Господи, Маша, конечно, нет».
7: «Хорошо», —
0: прошептала она и закрыла глаза. А я сидел и думал, что завтра утром будет 9-е. Снова 9-е. Мне придется уйти. В любом случае, как бы она ни просила меня остаться. Только вот я не был уверен, что смогу.
7: «Знаешь...»
0: — сонно пробормотала Маша.
7: «У меня такое чувство, будто я тебя знаю 100 лет».
1: «Да спи!»
0: — шепотом приказал я, стараясь не выдать своего удивления.
1: «Вот как!» «И у нее то же самое.
0: Дежавю прямо. Где же я ее мог видеть? Не на вечеринке же, такие глаза вовек не забудешь, даже если увидел после 3-го абсента». Двойная доза Тарафлю подействовала быстро. Маша забылась беспокойным сном. Адский коктейль витаминов и антибиотиков гнал из нее жар. Ей было не по себе, она ворочалась во сне, что-то шептала. Я сидел рядом и изредка промокал испарину на ее лбу платком, смоченным в холодной воде.
1: «Все тело затекло. Что, и меня сморило за компанию? Ну, Джо, ты даешь. Тоже мне взялся сон охранять. Рыцарь».
0: Настроение было удивительно светлым, наверное, из-за сна. Я отчетливо помнил, какой он был. Яркий, чистый, какой-то по-хорошему чудесный. Только все никак не удавалось вспомнить о чем. Что-то такое важное. Там во сне я точно знал, а теперь... Ну, многим это ощущение знакомо. Вроде помню, что-то такое хорошее снилось, а попросят рассказать... Затык. Не помню. Да и слов не хватает. Ну, это было такое... Такое чистое, светлое... Ну, не знаю даже, как точнее объяснить. В общем, ну, понятно, да? За окном солнце искрило и переливалось на ровные снежные крошки, припорошившие тротуары. Ночью, похоже, снег выпал. Лежит нетронутый, словно льняная скатерть. Только кое-где протянулись неровные цепочки следов. Красивое утро.
1: Вот черт, утро! 9-е!
0: Меня дернуло, словно током. Хорошее настроение разом сошло на нет. Предчувствие чего-то чудесного испарилось. 9 марта. Надо же было заснуть. Проклятие! Я посмотрел на Машу. Свернувшись калачиком под пледом, она самозабвенно сопела в две дырочки. Лицо ее было безмятежно. На долю секунды я даже залюбовался, но реальность цепко дернула меня за шкирку. «Очнись, парень! Поздно пялиться на красивых девчонок!» В любой момент, может быть, прямо здесь, в этой уютной квартирке, неведомая сила, мое проклятие нанесет удар. И тогда бедной Маше вдобавок к простуде прибавятся еще и хлопоты с бездыханным телом несчастного Джо. «Еще не хватало! Давай-ка, парень, сваливать!» «Лучше уж меня холодного и посиневшего подберет в сугробе труповозка. Спишут, как замерзшего бомжа, и никому никаких проблем. Надо только записку оставить, чтобы не беспокоилась. А то проснется, начнет искать, волноваться. Хорошо вчера не додумался телефон ей дать, вот была бы картина».
7: «Здравствуйте, а можно услышать Джо?»
0: «Иосиф Давыдовича? А он умер. Моя квартирная хозяйка не так-то мне лаконичностью не отличалась никогда. Дальше пойдет еще веселее.
7: Да-да, вчера сообщили, в сугробе подобрали. Напился, наверное, и замерз. Насмерть. Все они такие. Богема».
0: Чтоб я увлекся. Во всех смыслах. Забыл, какое сегодня число. Сейчас черкану что-нибудь такое злобно-циничное. Маша расстроится, конечно, но зато, приписав меня к семейству тупых самцов, быстро забудет. Блин, как назло не взял блокнот. Ручку взял, а блокнот нет. Не на зеркале же губной помадой писать. Это уж совсем будет... Ага, вон, на секретере что-то белеет. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прокрался через всю комнату. Искомая бумажка оказалась каким-то телефонным счетом. Сойдет. Как бы написать? Я задумался, машинально поднял глаза... Взгляд скользнул по старинному 50-х годов механическому календарю с массивным гербом СССР, истекшему воском подсвечнику, пожелтевшим фотографиям на стене. Стоп! Календарь! Я застыл на месте, боясь пошевелиться.
7: Какое на нем было число?
0: Немного побуревшая от времени пластинка с надписью «Март», над ней окошко для числа. 10-е. 10 марта. Я помотал головой, зажмурился, снова открыл глаза. Наваждение не исчезло. Гордая, как ракета Гагарина, единичка и пухленький нолик словно издевались надо мной. Я судорожно закатал рукав свитера, зацепился за ремешок часов, рванул, ткань затрещала. Старые верные Сейко услужливо помигивали двумя точками, разделяя часы и минуты. Дрожащими пальцами не с первого раза и удалось, я нажал на правую верхнюю кнопку. Сейка моргнули, появилась дата. 10.03.2002. Сан. Воскресенье, машинально отметил я. 10 марта. Маша все так же спокойно спала под пледом. Я подошел, укрыл ее поудобнее. Легонько прикоснулся к тонкой, удивительно красивой руке и стал ждать пробуждения. Господи, Мария, кто же ты такая? Все это время, все эти попытки, растянутые на год, вечные, крутящиеся словно в карусели год, получается, я искал тебя. Я нашел. Круг замкнулся, и я выглянул за его край. Что же теперь? Думай, Джо, Иосиф, сын Давидов, думай. Для чего-то же ты нужен этой девочке? Мария и Иосиф. Какое знакомое сочетание имен. Удивительно знакомое. Нет. Не может быть!

0: За континуум Гернсбека. Небольшая справка. Дело в том, что Хьюго Гернсбек был издателем первого в мире научно-фантастического журнала. Это было в 1926 году. Печатался этот журнал на очень дешевой бумаге, которая по-английски называется pulp. Собственно, отсюда и пошло и pulp fiction, и многое чего еще. Ну и, разумеется, в названии рассказа «Континуум Гернсбека» Уильям Гибсон хотел обратить внимание на то, что то пространство, которое было создано с началом издания научной фантастики в больших количествах, оно никуда не девалось. Оно и сейчас окутывает нас со всех сторон. Уильям Гибсон, «Континуум Гернсбека». Судьба жалилась надо мной, и все произошедшее начинает расплываться, блекнуть, превращаться в эпизод. Если временами и случается уловить что-то странное, это только боковым зрением. Хромированные осколки поделок сумасшедшего доктора надежно прячут себя в уголке глаза. На прошлой неделе в небе над Сан-Франциско парил этот лайнер-бумеранг, но уже почти совсем прозрачный. И похожие на акул машины появляются все реже. И бесплатные шоссе уже не развертываются передо мной сверкающими восьмиполосными монстрами, по которым в прошлом месяце мне довелось вести взятую на прокат Тойоту. И я знаю, что ничего из этого не последует за мной в Нью-Йорк. Восприятие мира сузилось до единственной ленты вероятности. А это стоило немалого труда. И еще спасибо телевидению. Все это, думаю, началось в Лондоне, в псевдогреческой таверне на Беттерси-Парк-Роуд во время ланча, оплаченного фирмой Коэна. Еда там была безвкусная и горячая. Кроме того, официант полчаса не мог найти ведерко со льдом для бутылки рицины. Коэн работает на Беррис Уотфорд. Они издают модные нынче фолианты в мягкой обложке. Этакие многостраничные иллюстрированные справочники по истории неоновой вывески, игровых автоматов с шариком или, скажем, заводной японской игрушки периода послевоенной оккупации. Я приехал сделать серию снимков для рекламы обуви. Калифорнийские девицы с загорелыми ногами, обутыми в кроссовке от Дайгло, резво скакали перед моим объективом по эскалаторам универмага Сент-Джонс-Вуд и платформам станции Тутинг-Бэк. Некое молодое агентство, голодное, но хваткое, решило, что загадка лондонского транспорта именно то, что нужно, чтобы продать нейлоновые кроссовки с рифленой подошвой. Агентство платило, я снимал. А Коэн, которого я смутно помнил по Нью-Йорку, пригласил меня позавтракать за день до того, как я должен был вылететь из Хитроу. С собой он привел модно одетую девицу по имени Дайалта Даунс. Подбородок у нее отсутствовал, зато она была видным специалистом по истории поп-арта. Как сейчас вижу, как она появляется под рукой с Коэном под пульсирующей неоновой вывеской. Огромными заглавными буквами вспыхивают и гаснут слова «На этом пути безумие». Коэн познакомил нас и пояснил, что Дайалта разрабатывает для Беррис Уотфорд новый проект. Готовит иллюстрированную историю того, что она называет «американским обтекаемым модерном». Коэн в шутку именовал его «готикой бензозаправочно-лучевого пистолета». Рабочим названием книги пока оставалось «Обтекаемый футурополис. Завтра, которого никогда не было». Да, это была именно она. Чисто британская одержимость наиболее вычурными элементами американской поп-культуры. Западные немцы точно так же бредят ковбоями и индейцами, а во Франции смакуют старые фильмы Джерри Льюиса. У Дайалты Даунс это проявилось в маниакальном пристрастии к той уникальной разновидности американской архитектуры, о которой большинство американцев даже и не подозревает. Я и сам поначалу не очень-то понимал, о чем это она толкует, но постепенно до меня дошло. Я обнаружил, что вспоминаю воскресные утренние телепередачи 50-х годов. Иногда на нашей станции, заполняя паузу между программами, крутили старые киножурналы, дрожащие и сцарапанные. И сидишь себе с куском хлеба с арахисовым маслом и стаканом молока, а съеденный шумом статики голливудский баритон вещает о летающих автомобилях будущего. А на экране три инженера из Детройта суетятся вокруг огромного древнего Нэша с крыльями. Потом он яростно громыхал по заброшенной дороге где-нибудь в Мичигане. На самом деле он так никогда и не отрывался от земли, но, оказывается, улетел-таки в эту страну никогда-никогда, до Ялты Даунс. Истинное прибежище не знающих преград технофилов. Она описывала то одни, то другие образчики футуристической архитектуры 30-х и 40-х. Те самые дома и ограды, которые на каждом шагу встречаешь в американских городках, совершенно их не замечая. Напоминающие шляпки великосветских дам палатки кинотеатров с раструбами проекторов, словно бы для излучения некой мистической энергии. Заброшенные магазины с фасадами из гофрированного алюминия, трубчатые хромированные кресла, собирающие пыль в вестибюлях отелей. Во всем этом ей виделись осколки мира мечты, позабытые в равнодушном настоящем. Она хотела, чтобы я сфотографировал их для нее. 30-е годы видели первое поколение промышленных дизайнеров. До сих пор все точилки для карандашей выглядели как точилки. Еще викторианских времен механизм, быть может, с ободком декоративного орнамента. С приходом промышленного дизайна точилки стали выглядеть так, как будто их собирали в аэродинамической трубе. Изменения не шли дальше поверхности. Под обтекаемой хромированной оболочкой пряталось все то же лезвие. Что ж, это вполне логично. Ведь наибольшего успеха добивались дизайнеры, вышедшие из театриков на Бродвее. Все это было не более чем декорацией. Профессионалы изощрялись, играя в жизнь в будущем. За кофе Коэн извлек толстый матерчатый конверт с целой стопкой глянцевых фотографий. Я увидел крылатые статуи, охраняющие Гувер Дам. 40-футовые бетонные монументы, выглядящие так, будто они опираются на воображаемый ураган. На стол веером легла дюжина снимков Johnson Wax Building по проекту архитектора Фрэнка Ллойда Райта вперемешку с обложками старого палп-журнальчика Amazing Stories с рисунками художника по имени Фрэнк Р. Пол. Служащим фирмы Johnson Wax должно быть казалось, что, приходя на работу, они вступают в одну из пульповых утопий Пола. Здание Райта выглядело так, словно оно создавалось для людей, носящих белые тоги и легкие сандалии. Я задержался на рисунке грандиозного авиалайнера с многочисленными пропеллерами. Он походил на плоский симметричный бумеранг с окнами в самых неожиданных местах. Стрелки с подписями указывали расположение великолепного бального зала и двух кортов для сквоша. Рисунок был датирован 1936 годом. «Не мог же он летать?» Я поднял глаза на Ялту Даунс.
1: «Нет, конечно. Он не поднялся бы в воздух даже с этими 12 пропеллерами. Но им нравилось. Разве вы не понимаете? Из Нью-Йорка в Лондон всего за 2 дня. Первоклассные рестораны, солнечные палубы, вечерами танцы под джаз. Видите ли, дизайнеры тех времен были популистами, а публика жаждала будущего».
0: Я уже третий день мучился в Бербенке, пытаясь вдохнуть искру Божию в скучное с виду кресло-качалку. И тут пришла посылка от Коэна. Нет ничего необычного в попытках заснять на пленку то, чего на самом деле нет, однако это чертовски сложно, а значит, такой талант пользуется большим спросом. Я, конечно, здесь не корифей, но умею делать это неплохо. Однако это злосчастное кресло заставляло меня выжимать из моего Никона все... Однако это злосчастное кресло заставляло меня выжимать из моего Никона невозможное. Как и все, я люблю хорошо делать свое дело, и потому закончился этот контракт для меня депрессией, впрочем, не самой черной. Наученный горьким опытом, я еще в самом начале поспешил удостовериться, что получил за свою работу чек. А потому решил развеяться тонкой артистичностью заказа от Бэрис Уотфорд. Коэн прислал мне несколько книг по дизайну 30-х годов, еще одну пачку снимков обтекаемых зданий и список из 50 излюбленных Ялты Даунс образчиков этого стиля в Калифорнии. Съемки архитектуры неизбежно несут в себе ожидания. Здание превращается в подобие солнечных часов, пока ты ждешь, чтобы тень сползла с нужной тебе детали или чтобы определенным образом выявилась гармония структуры и массы. В часы вынужденного безделья я пытался вжиться в Америку Dialte Downs. Пара промышленных зданий, проступивших на матовом стекле Хассельблада, приобрела вдруг некое зловещее достоинство тоталитарного строя. Собратья стадионов, какие строил для Гитлера Альберт Шпеер. Но остальное не давалось в руки. Оказалось, эфемерные субстанции, впитавшие в себя коллективное подсознание Америки 30-х годов, удалось выжить лишь по окраинам захолустных городков с их пыльными отелями, дешевыми распродажами тюфяков и мелкими складами всяческого хлама. Подумать только, какой путь мне пришлось проделать ради одной единственной бензоколонки. В разгар эпохи Даунс возглавлять проектирование калифорнийских заправочных станций поставили, видно, Минга Безжалостного. Предпочитавший архитектуру своей родной планеты Монго, Минг исколесил все побережье, воздвигая бензоколонки. Меня они неизменно наводили на мысль о пистолетах в белом гипсе. Все они щеголяли непропорционально вытянутыми центральными башнями, окруженными странными выступающими зубцами, сегодня сказали бы излучателями. Они, очевидно, должны были стать визитной карточкой его стиля. Создавалось впечатление, что стоит только найти кнопку, которая бы запустила механизм. Они тут же разродятся очередью мощных взрывов чистейшего технического энтузиазма. Одну такую бензоколонку я успел заснять в Сан-Хосе за час до появления бульдозеров, которые с грохотом проломили структурную истину из гипса, железных решеток и дешевого бетона.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В этой части нашего эфира окончание рассказывали Мэл Гибсона «Континуум» Гернсбека.

0: Отнеситесь к этому, говорила Дайалта Даунс, как к некой альтернативной Америке. 80-е годы 20-го столетия, которые никогда не наступили. Архитектура несбывшейся мечты.
1: В таком вот настроении, продвигаясь на красной Тойоте по крестному пути, освещенному социоархитектурным распятием Дайалты, я постепенно настраивался на теневой образ Америки, которой никогда не было. Той Америки, где заводы Кока-Колы выглядят как выброшенные на берег субмарины, а заштатные кинотеатры кажутся храмами какой-нибудь богом забытой секты, поклоняющейся

0: ездить на них, так что даже небо потемнело. А выхлопные газы съели мрамор и изрыли оспинами чудесный хрусталь. И вот однажды на окраине Болиноса, устанавливая камеру, чтобы заснять роскошный экземпляр марсианской архитектуры Минго, я прорвал тонкую мембрану вероятности. Так легко и плавно я переступил грань. И, подняв глаза, увидел 12-моторное нечто, похожее на сплющенный бумеранг. Со слоновьей грацией оно ползло себе своей дорогой на восток, да так низко, что я мог бы пересчитать заклепки на его тускло-серебристой шкуре и услышать, быть может, эхо джаза. С этим я приехал к Кину. Мэрв Кин – вольный журналист. Специализируется он на техасских птеродактилях, контактах с НЛО, лохнесских чудовищах и теориях о заговоре 10, угнездившихся в самых глухих закоулках американского массового сознания. «Неплохо, неплохо», – сказал Кин, натирая полы гавайской рубашки желтые стекла полароидов. «Но не ментально, не цепляет». «Но я это видел, Мервин». Мы сидели у бассейна под ярким солнцем Аризоны. Он как раз ожидал визита чиновников-пенсионеров, приехавших в Таксон из Лас-Вегаса. Их предводитель, вернее, предводительница, принимала известие от них на свою микроволновую печь. Я провел за рулем всю ночь, и это начинало сказываться. «Ну да, конечно, ты это видел. Ты же читал мои статьи. Тебя что, не устраивает моя теория НЛО?» «Все ясно и до идиотизма просто. Людям многое чего видится». Аккуратно водрузив очки на длинный ястребиный нос, он устремил на меня взгляд Василиска. «Ничего нет, а они видят. Вероятно, потому что им это нужно. Ты же читал Юнга и должен знать, что все это выверты подсознания. Твой случай до смешного очевиден. Ты сам признаешь, что постоянно думал обо всей этой черепковой архитектуре, что у тебя возникали разные фантазии. Послушай, я ведь помню, разве ты когда отказывался от дозы? Да и кто из нас в Калифорнии пережил 60-е годы без единой галлюцинации? Вспомни ночь, когда ты решил, что всю армию рисовальщиков Диснея подрядили вплести мультяшные голограммы египетских иероглифов в ткань твоих джинсов. Или как... Но на сей раз все было совсем не так».
1: «Естественно, не так. Все было совсем иначе. Это было в окружении обычной реальности, верно? Все вроде нормально, а затем вдруг появляются монстр, мандала, неоновые сигары. А в твоем случае гигантский аэроплан Тома Свифта. Такое происходит сплошь и рядом. Ты даже не сошел с ума. Ты ведь и сам это знаешь».
0: Он выудил из переносного холодильника возле своего шезлонга банку пива. «На прошлой неделе я был в Вирджинии, округ Грейсон. Беседовал там с 16-летней девочкой, на которую напал Урсус Глав».
1: «Кто?»
0: «Урсус Глав. Отрубленная голова медведя. Видишь ли, этот Урсус Глав сам по себе плавал в воздухе, как летающая тарелка, и походил при этом на старенький кадиллак кузена Вейна.
2: Красные глаза горели, как два сигарных окурка, а за ушами торчали хромированные телескопические антенны».
0: Кин поперхнулся пивом. «И это напало на нее?»
1: «Как?»
0: «Едва ли тебе стоит это знать. Ты у нас, судя по всему, впечатлительный».
2: «Он был холодный!»
0: Кин соскользнул на свой ужасающий южный акцент.
2: «И металлический! Издавал шум, как электрический прибор!»
0: «Так вот, дружок, это уже нечто реальное, а именно прямой плод массового подсознания. Эта маленькая девочка-ведьма. Она бы увидела дьявола, не будь она воспитана на повторных показах бионического человека и всех этих стартреков. Она в основном потоке и знает, что с ней происходит. Я урвал 10 минут, прежде чем появились серьезные мальчики из ассоциации по изучению НЛО со своим дурацким детектором лжи. Должно быть, вид у меня стал расстроенный, потому что он осторожно поставил свое пиво рядом с холодильником и выпрямился в шезлонге. «Хочешь шикарное академическое объяснение? Так вот, ты видел семиотический призрак. Все байки контактеров, например, не выходят за рамки второсортной научной

фантастики, которая пропитала всю нашу культуру. Я готов поверить в пришельцев, но только не в тех, которые один к одному выглядят как инопланетяне из комиксов 50-х годов. Это семиотические фантомы. Осколки подспудных фантазий в рамках определенной культуры, которые откололись и обрели собственное бытие. Знаешь, канзасским фермерам до сих пор постоянно видятся воздушные корабли Жюля Верна. Ты же видел призрак иного рода, вот и все. Когда-то этот аэроплан был частью массового подсознания. А ты каким-то образом подобрал этот осколок? Важно лишь не переживать из-за этого. Однако я переживал. Кин причесал редеющие светлые волосы и отправился выслушивать, что в последнее время имели сообщить они насчет радиуса действия радаров, а я, задернув в комнате шторы, лег в кондиционированной темноте переживать. Проснувшись, я все еще переживал. Кин оставил у моей двери записку. Он де чартерным рейсом вылетает на север проверить слух о мутациях скота. Он их называет мутиками. Еще одна из его журналистских специализаций. Я поел, принял душ, проглотил крошащуюся таблетку стимулятора, которая вот уже 3 года болталась на дне моего НССР, и отправился назад в Лос-Анджелес. Скорость ограничивала обзор туннелем света от автомобильных фар. Я уверял себя, что тело может вести машину, пока разум занят своим делом. Занят и потому не обращает внимания на жутковатые фигуры, вычерчиваемые на боковых стеклах амфетамином и усталостью, на всю эту светящуюся спектральную растительность, что вырастает на полуночных трассах в уголках глаз. Но мыслям не прикажешь. Слова Кина о том, что я раньше называл своими видениями, бесконечно дребезжали в моем мозгу по вытянутой восьмерке. Семиотические призраки. Фрагменты массовой мечты, сметенные ветром от моей машины. Каким-то образом эта двойная петля наложилась на действие стимулятора, и скоростная растительность вдоль дороги стала приобретать оттенки инфракрасных снимков, сделанных со спутников. И по обе стороны от «Тойоты» понеслись назад в потоке воздуха пылающие клочья. Я притормозил. Вспыхнув напоследок, погасли фары, и десяток алюминиевых банок из-под пива весело подмигнули мне, желая доброй ночи. Интересно, который час сейчас в Лондоне? Я попытался представить себе, как Дайалта Даунс завтракает у себя в Хэмпстеде, окруженный обтекаемыми хромированными статуэтками и книгами по американской культуре. Ночи в здешней пустыне без конца и без краю. И даже луна как будто висит ниже. Я долго смотрел на луну, а потом решил, что Кин прав. Главное – не переживать. По всему континенту люди, гораздо более нормальные, чем я при всем желании смогу когда-либо стать, каждый день видят гигантских птиц, снежных людей или летающие нефтеочистители, обеспечивая тем самым занятость и платежеспособность Кина. Почему я должен расстраиваться, если мельком увидел в небе над Болиносом заблудившийся поп-образ 30-х годов? И я решил поспать. Волноваться стоило из-за гремучих змей и хиппи-каннибалов, и то лишь в худшем случае. Приятно поспать, зная, что ты в полной безопасности посреди дружелюбного мусора знакомого континуума. Утром я поеду в Ногалес сфотографировать старые публичные дома. Сколько лет я уже собираюсь это сделать? Сон победил... Таблетка стимулятора сдалась.

0: Меня разбудил свет, и только потом уж голоса. Свет шел откуда-то из-за моей спины и отбрасывал внутрь машины колеблющиеся тени. Голоса звучали спокойно, но неотчетливо. Судя по всему, мужчина и женщина были погружены в разговор. Шея у меня затекла, а в глаза как будто кто-то насыпал песку. Нога занемела, прижатая к рулевому колесу. Я пошарил в карманах рабочей рубахи в поисках очков и, наконец, надел их. Потом оглянулся назад и увидел город. Книги по дизайну 30-х лежали в багажнике, и в одной из них рисунок на развороте изображал идеальный город будущего. Художник явно передирал декорации из «Метрополиса» и облика грядущего, но при этом придал своему идеалу еще более геометрическую форму. Зритель как бы плыл сквозь перспективу старательно вырисованных облаков к причалам для дирижаблей и совершенно безумным неоновым шпилям. Город в книге был уменьшенной моделью того, что вставал у меня за спиной. Шпили вырастали над шпилями, сверкающими зигзагообразными уступами, взбираясь к башне центрального золотого храма, окаймленного сумасшедшими дулами излучателей сминговских бензоколонок. Самый маленький из этих башен без труда уместился бы целиком Empire State Building. Меж шпилей парили хрустальные дороги, по которым, как шарики жидкой ртути, пробегали серебристые пузырьки. Воздух кишел кораблями. Гигантские бумеранги лайнеров, маленькие серебристые стрелки. Время от времени один из ртутных пузырьков изящно поднимался с небесного моста, чтобы присоединиться к общему танцу. Дирижабли длиной в милю, зависшие на одном месте стрекозы гирокоптеров. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я зажмурил глаза и повернулся на сиденье. Открыв их снова, заставил себя увидеть спидометр, бледную дорожную пыль на черной пластмассе щитка, переполненную пепельницу. «Амфетаминный психоз», — сказал я самому себе. Очень осторожно, не поворачивая головы, включил фары. И увидел их. Оба они были светловолосы. Они стояли возле своей машины, которая мне показалась похожей на алюминиевое авокадо с выступающим из хребта акульим плавником и черными гладкими шинами, как у детской игрушки. Обнимая женщину за талию, мужчина указывал в сторону города. Оба они были в белом. Не впадающие свободными складками белой одежды и такие же белые, без единого пятнышка грязи сандалии. Меня они, похоже, не видели. Мужчина говорил что-то мудрое и мужественное. Она кивала. И тут я очень испугался. Никогда раньше мне не было так жутко. Меня даже более не волновало, в здравом ли я уме. И почему-то я был уверен, что город за моей спиной – это Таксон. В этом городе, должно быть, воплотились чаяния целой эпохи. Этот Таксон мечты был реален, абсолютно реален, а пара передо мной просто возвращалась домой. И вот эти-то люди меня и пугали. Дети 80-х, которых не было до Ялты Даунс. Наследники мечты. Они были белые, светловолосые, и глаза у них, вероятно, были голубые. Американцы. Даялта говорила, что будущее пришло сначала в Штаты, но в результате обошло их стороной. Возможно, и так, но только не здесь, в самом сердце мечты. Здесь Америка не переставала шагать вперед, повинуясь логике сна, не ведающего о загрязнении воздуха, ограниченных запасах жидкого топлива, заморских войнах, которые можно и проиграть. Они были счастливы и до крайности довольны собой и своим миром. И в мечте этот мир принадлежал им. За мной сияющий город. Прожекторы обмахивают небо чистейшей радостью бытия. Я представил себе, как они восседают на мраморных площадях, бдительные и благонамеренные. Их ясные глаза светятся энтузиазмом, отражают блеск залитых неоном авеню и серебристых машин. Вот они, плоды пропаганды Гитлерюгенда. Я завел машину и медленно поехал вперед, пока бампер не оказался от них в 3 метрах. Они по-прежнему меня не видели. Опустив стекло, я стал слушать, что говорит мужчина. Его слова были пустыми и яркими, как цитаты из какой-нибудь брошюры Палаты коммерции, но я почему-то знал, что он безоговорочно в них верит.
1: «Джон!»
0: — услышал я голос женщины.
1: «Мы забыли принять пищевые таблетки».
0: Щелкнув замком поясной сумки, она извлекла из нее 2 яркие обладки и протянула ему 1. Задом выехав на трассу, я двинулся в сторону Лос-Анджелеса, морщась как от боли и качая головой.

0: Я позвонил Кину с бензозаправки. С новой, в безвкусном псевдоиспанском стиле. Кин уже вернулся из экспедиции и был не прочь поболтать.
1: Да, это уже странновато.
0: Ты пытался сделать снимки? Не думаю, чтобы они вообще получились, но когда нельзя проявить фотографии, в историю это добавляет изюминку.
2: Но что же мне делать?
0: Смотри побольше телевизор, в особенности викторины и мыльные оперы. Сходи в кино, посмотри порно. Видел когда-нибудь «Мотель любви нациста»? Здесь это есть и на кабельном. Просто кошмар. Именно то, что тебе нужно.
2: О чем это он?
0: Перестань кричать и выслушай меня. Открою тебе профессиональный секрет. Средства массовой информации вправду способны изгонять семиотические призраки. Если это избавляет меня от идиотов с их предом летающих тарелках, то и от тебя отвадит этих футуроидов в стиле арт-деко. Попробуй. Что тебе терять? Потом он взмолился, чтобы я его отпустил, потому что у него ранняя встреча с избранными.
2: С кем?
0: С пенсионерами из Вегаса, теми, у которых микроволновые печи.
2: Я подумал, не заказать ли мне разговор с Лондоном за счет абонента, чтобы разыскать в Беррис Уотфорд Коэна и сообщить ему, что их фотограф отбыл на неопределенный срок отдыхать в сумеречную зону. В конце концов, я позволил кофеварке сварить мне чашку действительно убийственного черного кофе и забрался обратно в Тойоту для побега в Лос-Анджелес. Лос-Анджелес оказался неудачной мыслью. Там я застрял на 2 недели. Вот уж где земля обетованная, Дайалты Даунс. Кругом мечта воплоти, и ее фрагменты расставляли мне ловушки буквально на каждом шагу. Я едва не разбил машину на эстакаде неподалеку от Диснейленда. Дорога раскрылась вдруг веером, как трюк оригами. И что мне оставалось делать, кроме как петлять среди дюжин мини-полос и жужжащих на них хромированных капелек с акульими плавниками? Хуже того, Голливуд оказался полон людей, слишком похожих на ту парочку, которую я видел в Аризоне. Я нанял одного итальянца. Этот режиссер-неудачник в ожидании своего корабля сводил концы с концами, проявляя пленки и устанавливая навесы в патио вокруг бассейнов. Он сделал отпечатки со всех негативов, которые я успел наснимать по эпохе Даунс. Самому мне на них даже смотреть не хотелось. Впрочем, Леонардо это не беспокоило. Когда он закончил, я проверил снимки, перелистнув их как колоду карт. Запечатал фотографии в конверт и послал авиапочтой в Лондон. Потом взял такси до кинотеатра, где показывали «Мотель любви нациста», и всю дорогу туда просидел, не открывая глаз. Телеграмму с поздравлениями Коэна мне переправили в Сан-Франциско. Дайалта без ума от фотографий. Сам он восхищен тем, как я действительно врубился и надеется поработать со мной снова. Тем вечером сплющенный бумеранг снова парил над улицей Кастро, но теперь лайнер был каким-то прозрачным и разреженным, как будто присутствовал здесь лишь отчасти. Я бросился к ближайшему газетному киоску собрать все, что было по нефтяному кризису и напастям ядерной энергетики. Я только что решил купить билет на самолет до Нью-Йорка.
3: В кошмарном мире мы живем, а?
0: Продавец оказался худым негром с гнилыми зубами и, судя по всему, в парике. Я рылся в карманах джинсов в поисках мелочи, занятый мыслью, как бы поскорее найти в парке свободную скамейку и погрузиться в веские доказательства того, в каком несуразном мире мы живем. Вот именно, рассеянно кивнул я. И что еще хуже, он мог бы быть совершенным. Негр, не отрываясь, смотрел мне в спину, пока я шел вниз по улице, прижимая к себе сверток со спрессованной внутри катастрофой.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Модели для сборки», записанный специально для Samsung Mobile и, конечно же, для вас. С вами Влад Коп и диджей Андрей Эдисон. Мы решили возобновить нашу старую добрую традицию и сделали из повести «Леонард из Гренграсса» небольшой сериал на 3 подкаста, так что не пропустите 2 и 3 выпуски. Ну а сейчас слово Андрею Эдисону по поводу музыки, которую вы сегодня услышите.
1: Доброго времени суток, дорогие друзья. Ну и для такого прекрасного случая, как мини-сериал, мы сегодня приготовили и вместе с вами послушаем огромное количество чудесных проектов. И сегодня в первой части нашего рассказа мы слушаем с вами проект Carbon-Based Lifeforms с новым, совсем недавно вышедшим альбомом под названием Interlooper. Это релиз лейбла Ultima Records. В середине будем слушать с вами продолжение альбома, который будет звучать практически всю первую часть, а также послушаем с вами некоторые треки со сборников Hope, Надежда. Послушаем также с вами сборничек под названием Digital Singles. Это продукция чудесного и очень много нами игранного лейбла, израильского лейбла Aleph Zero Records. Настраивайтесь, приготавливайтесь и поехали.

Алексей Пехов. Леонард из Гренграсса. Часть первая. Конь погиб, когда холодный шар солнца начал клониться к горизонту, предупреждая о скором приближении ночи. Ноги жеребца внезапно покрыл черный налет. Он оступился, упал и больше не смог подняться. Лишь хрипя бился в судорогах. Леонард из Гренграсса, которого многие знали под прозвищем «Изгой», отошел подальше и хладнокровно наблюдал, как умирает его надежда догнать беглеца. Сиплое дыхание животного постепенно стихло,

стихла. Из ноздрей уже не валил пар, стекающая по бокам едкая пена остывала на морозе. Черные крупицы плесени тем временем добрались до шеи, и последовала краткая агония. Другой на месте Леонарда высказал бы какое-нибудь проклятие или воззвал к богам, требуя справедливости. Но мужчина лишь зло сплюнул себе под ноги. В том, что конь пал, винить приходилось только себя. Тот, за кем он гнался последние два дня, преподнес совершенно неожиданный сюрприз. Как оказалось, грабитель обладал куда большими талантами, чем можно было предположить. Ему хватило сил и знаний соорудить и спрятать ловушку, так что изгой заметил ее лишь в самый последний момент. Откинув тяжелый меховой капюшон, Леон подставил морозному ветру скуластое лицо, заросшее русой бородой. Колючие, льдисто-голубые глаза враждебно и пронзительно смотрели из-под густых бровей. Охотник за головами искал опасность среди растущих по обе стороны дороги заснеженных елей. Но лес оставался спокойным и безмолвным. Никто и ничто его не тревожило. Удостоверившись, что засады нет, изгой выпустил рукоять короткого широкого меча, висящего на поясе. Присел на корточки и, сдерживая ярость, вновь осудил себя. Две ошибки за один день. Давно такого не случалось. Отпечатки раздвоенных копыт исчезали в стелящейся поземке. Словно таяли. А ведь последние несколько часов они выглядели совсем свежими, потому он и продолжил погоню, не останавливаясь на ночевку в Хуснесе и решив успеть добраться до Фетхи, желательно вместе с пойманным по пути пленником. Но неизвестный оказался терпелив. Ему хватило выдержки придерживать способности целых два дня, и теперь, оставив преследователя с носом, он с каждой минуты становился все недоступнее. Тусклое солнце скатывалось по свинцовому небесному своду, на востоке появился бледный лик полной луны. Леонард знал, что будет, когда над стынущими от холода землями выглянут первые звезды. Настанет Отик, самая длинная ночь в году. При всем бедственном положении, в которое угодил изгой, он не мог не восхититься тем, как беглец все ловко провернул. Заставил поверить в свою уязвимость, отвел глаза и нанес удар с таким расчетом, чтобы охотнику стало невозможно добраться до жилья, прежде чем стемнеет. Нечего и думать, чтобы вернуться в Хуснес до начала темноты. Если идти не останавливаясь, в городе будешь не раньше следующего утра. Поселение Фетхи гораздо ближе, и к тому же лежит на пути Леонарда. При должной удаче он доберется туда сразу после полуночи. В какой-то мере это обнадеживало, но все равно Отик застанет охотника задолго до того, как он окажется рядом с жильем. Изгой вернулся к мертвому коню и, стараясь не касаться почерневшей, изъеденной язвами шкуры, расстегнул седельную сумку. Тащить с собой все, что в ней было, он не собирался. Лишний груз в такое время губителен. Мужчина остановил свой выбор на огниве, фляги с крепкой черничной настойкой, да мешочки, в котором находилась смесь красного толченого перца, чеснока и крепкого табака. Развязав зубами тесемки, он снял варежку и, оставшись в шерстяной перчатке, высыпал немного порошка на снег. Затем убрал вещи в переброшенную через плечо кожаную котомку, прикрепил к кунтам старенькие охотничьи лыжи и плотнее запахнул длинный плащ из барсучьих шкур. Уже на ходу Леонард вернул капюшон на голову и побежал по пустынной дороге, больше ни разу не оглянувшись. Он не видел, как мертвый конь, приподняв голову, смотрит ему в спину и скалится страшной желтозубой улыбкой.

Так повелось с начала сотворения мира. В северных странах, где лето всегда было поздним и белоночным, а зима ранней и тягучей долгой, где в бесконечно спокойных водах фьордов спали ушедшие боги, а люди уже много веков жили порознь с народом мышиных гор, Отик считался особенным праздником. О нем начинали говорить задолго до холодов и приступали к приготовлениям осенью, как только на осинах желтели первые листья, а Салака уходила от скалистых берегов Гюнварда далеко в море. Его ждали и боялись, потому что когда наступала самая длинная ночь, граница между миром людей и миром тьмы стиралась, а существа, которым в обычное время не было места на земле, до самого утра становились полновластными хозяевами. И власть их была практически безграничной. Лишь тот, кто сидел дома, заперев двери на засов и подбрасывая хворост в огонь, мог чувствовать себя в безопасности, вслушиваясь в яростный вой ветра за окном. Прежде чем уйти, боги, чьи имена давно уже забылись, установили закон. Люди у очага неприкосновенны. И темные сущности, даже такие могучие и непредсказуемые, как Расмус Углежок, проклятый охотник, Дагни Два Сапога или Ледяная Невеста, неукоснительно его соблюдали. К Отигу все старались запастись хворостом, чтобы пламя не гасло до рассвета. В бесконечную ночь люди собирались за одним столом, ели мороженую бруснику, кислую сельдь, подслащенную оленину, пили пахнущий миндалем и гвоздикой глёк и слушали рассказы стариков о тех, кто вышел за порог, чтобы никогда не вернуться, а также о тех, кто смог обмануть судьбу и пережить страшное время. Леонард был не робкого десятка. За свою жизнь он многое успел повидать, но никогда не желал искушать богов, предпочитая проводить отик за безопасными стенами, а не в глуши под открытым небом.

0: Уже больше часа изгой бежал вперед и за это время позволил себе лишь одну кратковременную остановку. Иногда он бросал за спину щепотку смеси из перца, чеснока и табака, которые на какое-то время должны были отпугнуть мелкую нечисть, если она шляется где-нибудь поблизости. Солнце уже висело над самым горизонтом, вот-вот должны были наступить сумерки. Зимой на севере темнело рано и быстро. На землю начали падать редкие снежинки. Леонард с досадой фыркнул. Ему был знаком и этот лес, и этот ветер, и эти наползающие с запада облака. Погода портилась. Зимний лес наблюдал за одиноким путником с высоты своего огромного роста с безучастной усмешкой. Застывший, безмолвный, с острыми грядами заструг возле древесных стволов, тусклым настом и пушистыми белыми лапами мрачноватых елей. Одинокие снежинки недолго летели охотнику под ноги. Спустя несколько минут начался настоящий снегопад. Но мужчина упрямо продолжал продвигаться вперед, хотя мог бы переждать ненастье. Вырыть лежбище в сугробе несложно и без лопатки, или на худой конец, используя плащ и нижние самые густые еловые лапы, построить укрытие. Надо лишь следить, чтобы подтаявший с ветвей снег не упал в костер, который нетрудно развести даже в такую погоду. Огонь даст тепло, но привлечет к себе внимание. Так что останавливаться во время отяга вне дома – верх глупости. Леонард не желал, чтобы к нему нагрянули в гости ни звери, ни кто-то еще. Трижды охотник учудилось, что за ним кто-то идет. Он слышал то быстрые шаги, то приглушенный стук лошадиных копыт. Каждый раз приходилось останавливаться, отступая поближе к деревьям. Лен сбрасывал капюшон и, не обращая внимания на холод, подолгу прислушивался. Но дорога оставалась пустой. Никто не спешил показаться из-за поворота, и меч, наполовину вынутый из ножен, отправлялся на покой. Мороз, и без того сильный, продолжал крепчать. Изгой вытянул из-под теплой куртки с овчиной подстежкой ворот оленьего свитера и натянул на подбородок. Затем закрыл шарфом нижнюю часть лица, оставив только прорези для слезящихся глаз. Разыгравшийся ветер сразу же перестал сбивать дыхание, идти стало легче. Добравшись до развилки, отмеченной невысоким каменным крестом, шершавым и накренившимся, охотник остановился. Отсюда в Фетхе вели две дороги. Одна из них, короткая, была давно заброшена. Несколько лет назад Леонард проезжал по ней, и выигрыш по времени оказался очень заметным, хотя путь напрямик через Йостерлен не пользовался популярностью у местных жителей. Изгой вдоволь наслушался истории о покинутом становище, о горящих в ночи кострах и свирепых пожирателях человечины. Эти рассказы ничем не отличались от тех, что ходили в Гренграссе, где он родился и вырос. В каждой земле есть свои страшные сказки. Крестьяне, оленеводы и лесорубы любят их сочинять и с легкостью верят в них. Разумеется, в любой лжи может оказаться доля истины. Поэтому, отправляясь по неизвестному пути первый раз, охотник за головами держал оружие под рукой. Но так и не встретил ничего опасного. Лес оставался лесом, точно таким же, как везде. Даже заброшенные среди полян морожки становища с покосившимися хижинами, крыши которых поросли мхом и папоротником, оказалось безопасным для ночевки. Снега намело столько, что путь едва угадывался. Лыжи спасали, но даже в них идти было нелегко. Еле придвинулись вплотную, нависли над охотником, а затем раздались в стороны, отбежав на несколько сотен ярдов, и открыли взору большую прогалину, заваленную крупными, высотой в 2-3 человеческих роста, базальтовыми камнями. Они походили на убитых солнечным светом запорошенных троллей. Ветер, больше не скованный деревьями, разыгрался и устроил настоящие салки со снежинками. «Летом здесь гораздо приятнее», — подумал Леонард, переживая очередной ледяной порыв. окончательно стемнело. Полная луна неслась наперегонки с облаками, то и дело с разбегу ныряя в них и вновь выглядывая через разрывы. Ее бледного света было вполне достаточно, чтобы не сбиться с пути. У кромки леса мужчина остановился. На дороге вокруг так и неразведенного костра лежали трупы. Чуть дальше, ярдах в шести от них, валялись дохлые лошади. Леонард подошел к ближайшему мертвецу, рукавицей смахнул с его лица снег и удивленно хмыкнул, увидев застывшую счастливую улыбку. Изгой не сомневался, что еще час назад незнакомец был жив, но создавалось впечатление, будто он несколько недель пролежал на холоде. Белый, с посиневшими губами, покрытыми инеем волосами и тонкой корочкой льда, сковавшей кожу, он превратился в стылое изваяние. Охотник склонился над следующим покойником. Тут было то же самое. Счастливый оскал, ледяная корка и распахнутые белесые глаза.
1: «По мне, лучше бы вы умерли как-нибудь иначе», — обратился Леонард к мертвецам, но те не собирались отвечать и продолжали блаженно улыбиться. В народе гуляли истории о ледяной невесте, появляющейся на пустынных дорогах в самые холодные дни в году и целующей приглянувшихся ей путников. Говорят, поцелуй этот сладок, словно горный мед, и, отведав его, человек улыбается даже после смерти.
0: Леонард поспешно осмотрел землю и на самом краю истоптанного участка нашел то, что до последнего мгновения не ожидал увидеть. Едва различимые следы босых девичьих ступней. Они исчезали ярдах в десяти от того места, где он стоял, словно женщина растаяла в воздухе. Возможно, так оно и было.
1: «Извините, ребята, за то, что мне придется сделать», — сочувственно произнес изгой, обнажив меч. «Но выбора у меня нет».
0: Насколько он помнил, люди, погибшие от встречи с ледяной невестой, не имели дурной привычки бродить после смерти, но рисковать и оставлять за спиной трех упырей, особенно Вотик, — настоящее самоубийство. Поэтому, скрипя сердце, Лен сделал то, что диктовал ему трезвый расчет. Больше всего пришлось повозиться с последним из мертвецов. Кровь, превратившаяся в лед, мерзко скрипела под клинком. Смерзшаяся плоть была твердой, словно мореный дуб, которым обшивают борта королевских фрегатов. Приложив немало упорства, охотник все-таки смог отделить голову от тела. Убрав оружие, он достал фляжку и сделал скупой глоток. Жидкость славно обожгла горло, по языку растекся приятный вкус свежей черники.
1: «Пусть боги смилостивятся над вашими душами и примут их в свои благословенные чертоги», — пожелал он мертвым.
0: Изгой не стал обыскивать карманы незнакомцев, несмотря на богатую одежду и дорогое оружие. Он не любил обирать умерших, хотя о нем и ходили такие слухи. Однако Лен не спешил их опровергать. Они были ничуть не хуже тех, где ему приписывалась особая изощренная жестокость с убийцами и душегубами, на которых он имел привычку охотиться. У него была репутация серьезного человека, которому лучше не попадаться под руку. Особенно, когда за это обещана хорошая награда. Спустя несколько минут после того, как изгой покинул прогалину и скрылся в лесу, из снежной пелены неспешно выступил его конь. Он подошел к людям, наклонив голову, обнюхал тела и, разочарованно всхрапнув, направился к лошадям. Копнул снег копытом, коснулся мордой каждой из них, призывно заржал. Животные, зашевелившись, начали подниматься. Лед на их шкурах лопался и с легким, едва слышным, приятным звоном осыпался. Через несколько мгновений ожившие отправились той же дорогой, что и Леонард.

0: Изгой торопился вперед.
1: «Полная ушла, веселись, Ролан-Хей! Полная ушла, Ролан-Хей, Ролан-Хей! А тот, кто полную не взял, тому Расмусу гляжок лишь половинку дал! Полная ушла, веселись, Ролан-Хей!»
0: Эту песню часто пели в Строгмунде, и теперь она вертелась у Леннарда в голове, помогая бежать. Ему то и дело приходилось перебираться через большие сугробы и наносы, либо спускаться с какой-нибудь горки. Местность была неровной, в складках. Если летом на лошади путешествие не становилось обременительной задачей, то теперь даже двужильный изгой чувствовал усталость. Однако старательно ее не замечал. Луна скрылась. Снег валил, не переставая. Темные стены деревьев вырастали по обе стороны дороги, сжимая ее в колючие тиски и не давая возможности рассмотреть, что скрывается за ними. Впереди что-то оглушительно лопнуло, тоскливо и протяжно застонало, раздался нарастающий треск. Огромная ель, дрогнув, начала крениться к земле, падая все быстрее и оставляя за собой шлейф слетающего с ветвей снега. Могучее дерево рухнуло ярдах в 60 от напряженного мужчины, перегородив дорогу. Лес заходил ходуном, словно через него продиралось нечто огромное, неуклюжее и неповоротливое. Раздалось сквозь треск низкое недовольное ворчание. Очередная ель не выдержала натиска и, надломившись, словно сухая веточка, упала следом за первой. Леонард, не став дожидаться, когда его увидят, бросился в лес. Бежать оказалось нелегко. Густой валежник хватал за лыжи, перегораживал путь. Снежные шапки срывались с потревоженных ветвей, падали на голову, плечи, спину. Плащ цеплялся за острые сучья. Но постепенно треск и раздраженное «гум-гум» затихли вдали. Изгой прислонился к шершавому, едва уловимо пахнущему смолой и хвоей дереву. Перевел дух. Кажется, пронесло. Он хорошо знал местность и решил сделать небольшой крюк, чтобы обойти опасный участок.

Когда охотник вышел к скованной льдом реке, здесь властвовало безветрие. Но путник не обольщался. Все могло измениться в любое мгновение и отнюдь не в лучшую сторону. От Йостерлена до моря рукой подать, и капризы погоды тут ничуть не лучше капризов смазливой девчонки из Солвика, которую он знал, когда был совсем молодым. Леонард старался не подходить к правому берегу, высокому и скалистому. Течение там было быстрым, оно подмывало лед изнутри, и мужчина не желал рисковать попусту. Когда через 600 с лишним шагов река резко повернула на восток, изгой, оставив ее, вернулся к тракту. Здесь не было даже намека на крушителя елей. Однако вдали послышался волчий вой. Тягучий и тоскливый. Судя по перекликающимся голосам, стая вышла на охоту. До серых хищников пока было довольно далеко, но Леонард знал, как быстро они умеют бегать и как опасны в это время года. Поэтому не стал мешкать и кинулся прочь, надеясь успеть к становищу раньше, чем хищники доберутся до него. Подгоняемый приближающимся воем, он вышел на поляну, окруженную со всех сторон белесыми березами, редкими для этой местности, и с удивлением остановился. Путь все так же вел на северо-запад, но от него отходила довольно широкая, ровная, а главное, прекрасно расчищенная дорога на запад. Леонард не помнил, чтобы раньше здесь было что-то подобное. Кроме того, похоже, новоявленный тракт чистили совсем недавно. Опасаясь странного места, он повернул на северо-западную тропу, но внезапно из-за деревьев выскочили 10 волков. Двое из них были матерыми, четверо переярков и столько же прибылых. За спиной мужчины завыли те, кто гнал его до тракта. «Вполне хватит по мою душу и этих», — пробормотал изгой, не спуская глаз с осторожно приближающихся зверей. Обнажив меч и длинный нож, он начал пятиться. Однако волки не бросились на него. Они остановились, едва он ступил на западную дорогу, и, поджав хвосты, легли в снег, пронзая человека голодными взглядами. Еще 9 хищников появились на поляне и, недовольно ворча, присоединились к сородичам. Охотнику хватило нескольких секунд, чтобы сообразить. Стая опасается того же, что и он. Необычной дороги. Но теперь ему придется попытаться дойти до западных окраин леса Йостерлена, держась этого нового странного тракта. Невообразимо далеко, невообразимо долго, невообразимо глупо. Он двинулся вперед, поминутно оглядываясь, но его так и не решились преследовать. Мужчина шел уже больше часа. Лес купался в серебре лунного света, напоминая застывшую сказку. Спокойную, отрешенную и величественную. Вокруг властвовало полное безветрие и абсолютная тишина. Даже снег под ногами не скрипел. Леонард кашлянул, чтобы убедиться, что никто не посмел похитить звуки, и тут же ощутил себя полным идиотом. Изгой не обольщался насчет странного поведения стаи. Раз звери не решаются сюда заходить, значит, есть чего опасаться. На перекрестке выбор его был очень прост. Умереть сейчас же или рискнуть, надеясь, что повезет. Вотик, возможно, все. Он уже успел в этом убедиться.

Снег искрился на притихших ветвях и огромных сугробах, словно топазовая крошка. Леонарда окружала одна сплошная драгоценность, завораживающая, непостижимая и гораздо более прекрасная, чем все, что он когда-либо видел. Даже ледяные гроты Кунстардана с изумрудными стенами, огромными многогранными голубыми сосульками и зеркальными куполами не потрясали его так, как ночной Йостерлен Отига. Звездный всадник, еще одно топазовое колье, только не на земле, а в небе, пульсировал постоянным бледно-голубым мерцанием, порой наливающимся густой синевой. Созвездие, казалось, приблизилось, и, заняв всю западную половину неба, пыталась догнать ускользающую луну, полную, огромную, ярко-желтую с черно-лиловыми прожилками на поверхности, напоминающую Леонарду сыр из южных областей страны. Горизонт на севере вспух и лопнул салатовым сиянием. Разрастаясь, оно сменило цвет на изумрудный, жадными пальцами захватило половину неба, но, словно обо что-то обжегшись, испуганно сжалось. Леонард удивленно нахмурился. В этих областях никогда не было полярного сияния. Воистину, Отик продолжает безумствовать. Под нижними ветвями ели, растущей чуть дальше по дороге, зажглись два желтых огонька. Мужчина, отбросив край плаща, положил руку на меч. Огоньки настороженно мигнули, но не пропали. Леонард нерешительно прошел мимо, не спуская взгляда с любопытных изучающих глаз. Ничего не случилось. Кто бы это ни был, он не спешил нападать первым. Желтые, голубые, красные огоньки замерцали под деревьями по обе стороны тропы. Неизвестные существа наблюдали за чужаком. Возможно, это были лесные духи, возможно, хозяева корней, быть может, проснувшиеся маховики. Глаза настороженно мигали, когда Леонард смотрел в них, но не спешили выбираться на лунный свет из густой тени еловых лап. Наконец, изгой, не сдержав любопытства, подошел к краю заметенной тропы и заглянул под ветку, из-под которой за ним с опаской наблюдали бирюзовые светляки. Тут же раздалось рассерженное шипение, словно кто-то плеснул водой на раскаленные камни. Глаза отпрянули поближе к стволу, и Леонарду в лицо угодил комок снега. Он выругался от неожиданности, отступил назад, вытирая рукавицы бороду, нос и щеки. Вокруг слышались возмущенные писки и уханье. Лесные жители, пораженные столь наглым поведением, высказывали грубияну все, что думают о нем и его немыслимом поступке. Со всех сторон в изгоя полетели снежки. Они отличались большой точностью и били в плечи, грудь, голову. Леонард, рыча, выставил перед собой руку и бросился бежать. За спиной раздалось победное улюлюканье, однако от него отстали. Охотник посмотрел на небо, пытаясь определить время по звездам. До полуночи оставалось не больше часа. Преодолевая усталость, мужчина вновь двинулся вперед и вдруг услышал смех. Пытаясь определить, откуда он раздается, изгой остановился, сдернул с головы капюшон и застыл, словно готовая к броску рысь. Задорный женский хохот звучал все ближе. Леонард с удивлением задрал голову. На фоне луны промелькнул темный силуэт. Один, другой, третий. Десятый. Веселая кавалькада неслась по небу, купаясь в ледяном ветре и по дороге распугивая шарахающиеся звезды. Незнакомцы стремительно мчались с севера на юг. Леонард сам не заметил, как очутился возле дерева с мечом в руках и укрытый густыми ветвями, смотрел на беззаботную гурьбу, исчезающую в темноте неба вместе со смехом, криками, дудками и собачьим лаем, оставляющую после себя едкий звон в ушах, учащенно бьющееся сердце и пересохшее от страха горло. Наконец, решив, что опасность миновала, изгой вышел из укрытия на тропу,
Но оружие убирать не спешил до тех пор, пока не убедился, что никто из проклятой свадьбы его не приметил. История о ней были одними из самых востребованных в ночь Отига. Любой рассказчик был готов с удовольствием поведать всем желающим, кого, в какой год и при каких обстоятельствах затянула в свой развеселый хоровод проклятая свадьба. В Гьюнварде не было ни одного города, ни одной деревни, где не пропало бы несколько человек. Рано или поздно кто-нибудь оказывался в Отиг вне дома, и рано или поздно кого-то из этих невезунчиков подхватывало летящее по небу веселье. Чтобы пить, петь, плясать, радоваться рядом с женихом и невестой и больше никогда не возвращаться к родному очагу. Навеки быть скованному древним проклятием, отлавливать новых случайных путников, забирая их для вечной жизни. Для себя Леонард из Гренграсса подобной участи не желал. И если бы его заметили, не собирался сдаваться так просто. Охотник не был уверен, что обычная сталь опасна для бездушных призраков, но то, что не дался бы им живым, не сомневался. Оставалось лишь поблагодарить богов, что чаша сия обошла его стороной.

0: Погода начала портиться. Небо затянули облака. Луна исчезла, и ночь скрыла большую часть дороги. Йостерлин мгновенно перестал быть волшебным и сказочным, превратившись в нелюдимого мрачноватого затворника. Заметив впереди какое-то движение, Леонард решил сойти с тропы, но не успел. Его услышали. Гигантское существо оказалось прямо перед оторопевшим изгоем в три огромных шага. Оно напоминало серую гору и было покрыто густой лохматой шерстью. Сизый нос, так похожий на еловую шишку, размером мог поспорить с целым комодом. Большие ореховые глаза с пушистыми ресницами прятались под густыми, словно грубая щетка, бровями. Охотник только теперь понял, что перед ним самый настоящий тролль.
1: «Хм-хм-хм»,
0: — знакомо пробормотал великан. На голове у него была войлочная, порядком потрепанная шляпа с несуразно широкими полями, а в лапах деревянная лопата, с помощью которой он расчищал путь. Чудовище скосило глаза на Леонарда и приподняло шляпу над головой, приветливо кивая и растягивая пасть в улыбке, сверкнув внушительным набором зубов. Изгой, опешивший от такой вежливости людоеда, все-таки нашел в себе силы кивнуть в ответ. Тролль отвернулся, взмахнул заступом и, отбросив на обочину целую гору снега, не спеша двинулся вперед. Он тяжело сопел, из его носа на мороз вырывались целые клубы горячего пара. Огромный, выдающийся вперед живот мерно колыхался в такт тяжелым косолапым шагам. Леонард обогнал гиганта и, стараясь не бежать, поспешил дальше, постоянно оглядываясь. Но тролль был занят делом. Он чистил тракт и больше не смотрел на человека. Постепенно великан исчез за деревьями,

Судя по глубоким и неровным отпечаткам, тарвакский козел очень устал и едва волочил ноги. Двухдневная гонка выпила его силы, и зверь, несмотря на сказочную выносливость, начинал сдавать. Наступил первый час ночи, называемый «часом ведьмы». Вьюга началась неожиданно. Теперь снежинки, словно назойливая мошка, лезли в глаза, липли к ресницам, мешая идти, и от них не спасал даже надвинутый капюшон. Изгоя окружила сплошная белая стена, хаотичная, прихотливая, где без труда мог бы затеряться кто угодно. Она была способна смутить слабого духом, заставить ходить по кругу, бежать в страхе, звать на помощь. Ветер выл, словно тысяча грешников. В снежной круговерти виделись тени и силуэты того, чего не могло там быть. Веселая пляска мужчин и женщин, четверка ковыляющих лошадей, бегущая стая волков, за которыми гонится одинокий снежно-белый пес. Рыбацкая лодка, взмывающая над волнами, чтобы превратиться в белого альбатроса, который легкой снежинкой падает вниз и через мгновение взмывает в вихре круговерти вместе с тысячами точно таких же, как он, братьев и сестер. Изгой слышал безумный свист дудок, разудалую песню, злой бездушный смех, безудержные рыдания, волчий вой, свист кнута, проклятия, исполненные лютой ненависти, робкие мольбы о пощаде, крики боли, ужаса и наслаждения. Вьюга была всем и одновременно ничем. Сгусток, подчиненный отягу стихии и поймавший одинокого путника в паутину смертельного безумия. Духи зимы вились вокруг Леонарда, и их ледяные тритоньи хвосты то и дело проносились у него перед самым лицом. Они касались его тонкими бесплотными руками, заглядывали в глаза, звали за собой туда, где гремели дудки и барабаны, звучали песни и крики о помощи. Охотник боролся с ними. Согнувшись в три погибели под порывами ветра, он упрямо переставлял ноги и, сцепив зубы, шел вперед. Нельзя останавливаться. Нельзя слушать голоса. Нельзя верить. Ничто не могло уберечь его от ветра и холода, от режущих кожу ледяных кристаллов и того ужаса, что накатывает на человека каждый раз, когда в вое слышатся чьи-то крики. Жадная вьюга, точно прожорливая пиявка, пила из охотника силы, а вместе с ними и жизнь. Леонард чувствовал, как она бежит из него беспрерывным ручьем, тает с каждой секундой. Что-то огромное, безжалостное навалилось ему на плечи, засопело в ухо, начало душить, мешая двигаться. Он давно не чувствовал пальцев. В глазах то и дело темнело, губы трескались, кровоточили, стыли на холоде и снова лопались. Леонард споткнулся, упал, зарычал, словно пойманный в ловушку зверь, упрямо затряс головой, встал на четвереньки, с усилием поднялся, дернув плечами, и тяжесть на несколько мгновений отступила. Он готов был поклясться, что услышал протестующий вопль сброшенного. Не желая сдаваться, изгой побежал вперед, проклиная и похитителя, и весь народ мышиных гор. Никто из них не стоил этого. На плечи вновь навалилась усталость. Ее вес был столь огромен, что ноги Леонарда не выдержали. Он опять упал и на этот раз уже не смог подняться. Вьюга, жалившись над человеком, запорошила его теплым, нежным снежным шелком и ласково нашептывала колыбельную. Леонард из Гренграсса, которого многие знали под прозвищем Изгой, проигрывал схватку за свою жизнь.

Продолжение повести Алексея Пехова «Леонард из Грэнграсса» в следующем подкасте «Модели для сборки» на Samsung Mobile.

Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru. Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

0: Ему снились нигири, народ мышиных гор, их ласковые, щебечущие, птичьи голоса, беличьи уши с пушистыми венчиками кисточек, синие, как тысячелетний лед Грейс Варангена, глаза, черные узоры татуировок в углах ртов, на лбах и щеках, украшения из моржовых клыков и бледных многогранных аквамаринов, глухая одежда из тюленьих и оленьих шкур и, конечно же, магия. То, чем раньше владели и люди, и нигири, в полном объеме осталось лишь у последних. Так захотели давно ушедшие боги, но никто не помнил причин, почему они приняли такое решение. Однако с тех пор маленькому народу не стало места среди людей. Зависть, злоба и недовольство соседей заставили их уйти далеко на север и запереться между ледяных скал и торосов. Они редко выходили в обжитые земли и еще реже пускали к себе гостей. Существовала граница, за которую таким, как Леонард, без приглашения ходу не было. Сквозь сон изгой услышал собачий лай. Он становился все громче. С трудом подняв голову, сквозь метель и летящий в лицо снег, охотник разглядел впереди отблеск костра. Все еще не веря в увиденное, он поднялся и направился на свет огня. Его окружили старые, покореженные временем, занесенные осины с омертвевшими высушенными вершинами и обломанными нижними ветвями. Леонарду понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, что он оказался на кладбище. Судя по всему, старым и всеми давно забытым. Невысокая ограда, сложенная из взятых на берегу реки камней, была порядком разрушена. От ворот осталось одно воспоминание. Теперь на их месте возвышались два склонившихся друг к другу толстых дерева. Ветви крон переплелись между собой так, что получилась арка. За нею в красноватых отблесках костра виднелись покосившиеся могильные камни. Огнище казалось огромным. Пламя не смущал ни поднявшийся ветер, ни валивший снег. Оно не собиралось затухать от столь незначительных неудобств. Леонард задумчиво посмотрел назад в лесной мрак. Вьюга Отига крепчала. Все громогласнее становилось ее жуткое многоголосое пение. Стремительно холодало. Жгучий мороз обжигал ноздри, не давая дышать. Изгой понимал, что сейчас опять находится между двух зол. Лес и непогода убьют его. С другой стороны, сидящие у огня вряд ли простые люди. Те никогда не станут жечь костер на кладбище в такую ночь. Всем известно про Орвара Большое Брюхо. Погосты — это его вотчина. Следовательно, тот, кто создал пламя, не боялся ни внимания Орвара, никого другого из тысячного сонма темных существ. И от него следовало бы держаться как можно дальше, если бы не одно «но». Изгой не хотел умирать. Огонь давал шанс выжить, и Леонард не собирался его упускать. Охотник решительно двинулся вперед, прошел под склоненными осинами и едва миновал ворота, как ему навстречу, перепрыгивая обломанные ветром могильные камни, выскочили две огромные собаки. Кобель и сука. Широкогрудые, с пушистой густой белой шерстью, лобастыми головами и длинными лапами. Они ничем не напоминали ни свирепых мясницких псов Дуйчварга, ни серых волкодавов Клеверного острова, ни пастушьих сторожевых из южных областей страны. Леонард настороженно рассматривал животных. Сука встретилась с ним взглядом и насмешливо фыркнула. Глаза у нее были желтыми и безучастными, как плывущая по небу луна. Ее зеленоглазый спутник хватанул пастью снег, жадно прожевал, глубоко вздохнул и выжидающе посмотрел на изгоя. Тот благоразумно убрал руку с меча. Словно подчиняясь чьей-то команде, собаки развернулись и потрусили к огню. Леонард, поколебавшись, снял лыжи и направился следом. Костер оказался даже больше, чем он предполагал. Выше человеческого роста. Пламя гудело, словно в горне кобальдов, и бросало тысячи рубиновых искр в облачное небо. В шаге от границы тьмы и света Леонард, замешкавшись, остановился. Вокруг него бушевало вьюга, а там было полное безветрие. Ни одна снежинка не осмеливалась упасть рядом со стоянкой. Вокруг огня на оленьих шкурах сидели люди. Шестеро. Ближе всех к охотнику находился мужчина лет 50. В его густой черной бороде было полно седины. Орлиный нос и сросшиеся темные брови придавали незнакомцу грозный вид. В дубленую куртку и штаны въелась угольная пыль. Лисья шапка-ушанка лежала рядом на шкуре. Он беседовал с красивой рыжеволосой женщиной, несмотря на зиму, одетой лишь в тонкое изумрудное платье с алой полосой, идущей от низкого выреза на груди, и бархатные остроносые полусапожки, украшенные рдяными блестками. Рядом, в окружении трех белых собак, восседал невысокий, щуплый, сероглазый молодой человек с неприятным, несколько одутловатым лицом и редкой каштановой бородой. У его бедра лежало короткое копье с длинным наконечником и лук с неполным колчаном. Парень был занят тем, что трепал по холке синеглазого пса, и тот, словно кот, довольно жмурился. Сразу за ним, подогнув под себя ноги, сутулилась некрасивая молоденькая светловолосая девушка. Она что-то напевала и ласково гладила ладошкой оленью шкуру. Еще дальше пристально наблюдал за пламенем, положив руки на гарду вонзенного в снег меча, высокий мужчина. Надвинутый капюшон скрывал от Леонарда его лицо. По другую сторону костра в одиночестве расположился грузный толстяк. Чавкая, он ел печеную лосятину, разрывая мясо толстыми пальцами. Синеглазый пес поднял уши и, посмотрев в сторону изгоя, задумчиво склонил голову. Недавние знакомые Леонарда, желтоглазая сука и ее зеленоглазый спутник, оставили появление человека без внимания. Охотник вышел на освещенное пространство и глухо сказал: «Добрые люди, пустите погреться». Крупный широкоплечий мечник встал, выдернув клинок из снега. Но чернобородый мужчина прервал беседу с красавицей в зеленом платье и едва заметно покачал головой. Воин без возражения опустился на прежнее место, положил меч на колени и, как прежде, уставился в огонь. Чернобородый посмотрел на изгоя. «С добрыми людьми ты несколько поторопился, человече. Но к огню проходи. Негоже гнать путника прочь в такую ночь. Будешь моим гостем». Приземистый жирный детина в подранной собачьей шубе, услышав эти слова, недовольно заворчал и, надсадно рыгая, принялся ковырять вымазанным жиром пальцем в гнилых зубах. Этот не понравился Леонарду сразу. Плоская рожа, низкий лоб, широко посаженные злобные глазки, всклокоченная борода цвета ржавчины. Пригласивший изгоя к костру не обратил на недовольство сидящего рядом ровным счетом никакого внимания. Возле огня было тепло. Лен расстегнул застежку барсучьего плаща и бросил его на шкуры. Рыжеволосая, повинуясь легкому движению черных бровей мужчины, изящно встала и подошла к чугунному котлу, стоящему на углях. Зачерпнув из него ковшиком на длинные ручки, налила в кружку и с улыбкой протянула ее гостю. Прежде чем взять напиток, охотник задержал взгляд на лице женщины. Оно было прекрасно, словно выточено самым талантливым скульптором. Прямой нос, овальный подбородок, чувственные губы, белоснежная кожа, рыжие красноватого оттенка волосы, брови и ресницы и едва заметные бледные кнопушки на высоких скулах. Разумеется, зеленые глаза. У таких рыжеволосых женщин, уроженок восточных островов Гюнварда, цветом они походили на поделочный змеевик. Когда красавица улыбалась, в уголках ее глаз собирались крошечные морщинки, и изгой понял, что она не так молода, как кажется. В кружке оказался горячий глёк, остро пахнущий миндалем и какой-то неизвестный охотнику за морской пряностью. Он с сомнением покосился на напиток, почему-то ожидая, что тот в любой миг может превратиться в кровь, но не решился обидеть хозяев и сделал осторожный глоток. Красное вино, дорогое, крепкое, душистое и ароматное, заставило сердце стучать быстрее, усталость отступила. Светловолосая дева неожиданно подняла на изгоя затуманенные бледно-голубые глаза, стремительно встала и направилась к нему, осторожно, словно боясь наткнуться на рассыпанные иголки, ступая по снегу. Из одежды на ней была лишь тонкая, ничем не подпоясанная крестьянская рубаха, а ноги оставались босыми. Леонард нахмурился. Отпечатки ступней заставили охотника вздрогнуть, но прежде чем он успел испугаться, на пути у девчонки встала рыжая красавица.
1: «Что такое невеста?»
0: — участливо поинтересовалась она.
1: «Он?»
0: — босоногой указал он застывшего и забывшего дышать изгоя.
1: «Это мой жених».
0: Рыжая вопросительно посмотрела на Чернобородова, и тот снова отрицательно покачал головой.
1: «Нет, милая, это не он». «Правда?»
0: Та доверчиво смотрела на женщину.
1: «Правда»,
0: — мягко сказала она.
1: «Это другой, чужой».
0: Девушка сделала еще один шаг, и рыжеволосой пришлось, обняв ее сзади, крепко сплести руки на талии.
1: «Он чужой»,
0: — шепнула она на ухо странной девочке.
1: «Я поцелую его. Один раз. Ему понравится. Пожалуйста, тетя!»
0: — умоляюще попросила босоногая.
1: «Нет, Сив. Он наш гость. Идем. Идем со мной. Смотри, какой Олежка. Нравится?»
0: Ледяная невеста задумчиво кивнула, рассматривая лежащий на снегу мех.
1: «Серебристый. Теплый».
0: Забыв о Леонарде, девушка легла на шкуру и свернулась клубочком. Рыжая села рядом, ласково поглаживая ее по волосам.
1: «Тетя!» «Да, милая?» «Я устала. Хочу туда, в пламя, забыться». «Перестань. Тебе запрещено. Знаешь, я сегодня снова искала его весь день, но каждый раз ошибалась. Почему они все застывают? Почему бросают меня?» «Они тебя недостойны. Пустые люди. Ты найдешь его, когда придет время. А теперь спи. Это всего лишь сон».
2: «Сон?» —
0: пробормотала девчонка.
1: «Да. Закрывай глазки. Когда ты проснешься, он сам найдет тебя и будет рядом».
2: «Правда?»
0: — счастливо поинтересовалась ледяная невеста.
2: «Обещаешь?»
1: «Обещаю».
0: Трещали дрова в костре. Противно чавкал плосколицый громила. Загадочно улыбался человек с собаками. Чернобородый задумчиво посмотрел на истекающего потом Леонарда.
3: «Только не говори, что не знал, кто сидит у огня во время отяга».
1: «Я подозревал,
3: но надеялся, что все же ошибаешься».
0: Тот покачал головой.
3: «Так ты догадался, кто я?»
0: «Нет».
3: «А Сив, как понимаю, догадался?»
1: «Я понял, кто она такая».
3: «Тем лучше. Ты ей понравился, и девочка тебя так просто не забудет, Леонард».
0: «Не помню, чтобы я представлялся», —
3: Это прозвучало немного резче, чем он хотел. Собеседник громко фыркнул. «Даже я слышал о Леонарде из Гренграсса, Леонарде из Гои, лучшем охотнике за головами на всем Гьюнварде. Слава бежит впереди тебя, человек, и в большинстве своем слава дурная.
4: Не всему, что говорят, можно верить».
3: «Но прозвище «Изгой» ты получил вполне заслуженно. В Гренграссе тебя до сих пор поминают плохим словом. Что ты там учудил, человече?»
4: «Разве это сейчас важно?»
3: «В общем-то, нет», — усмехнулся Чернобородый.
5: «Что ты с ним возишься?» — прогудел пожиратель лосятины. «Не видишь, как он туп? Отдай его мне!»
3: «Помолчи, Орвар».
5: «Не затыкай мне рот!» —
3: рыкнул тот, и темные глазки блеснули красным.
5: «Это моя земля!»
1: «Не позорься, брат, и меня не позорь!»
3: — с презрением сказала рыжеволосая женщина, и это сразу охладило пыл забияки.
1: «Мы твои гости, этот путник тоже, так что будь добр проявить себя радушным хозяином».
5: «Ну, положим, некоторых я к столу не приглашал», — проворчал Орвар, большое брюхо, зло посмотрев на Леонарда. «Разве что только на стол!»
3: Он рассмеялся собственной неказистой шутке, но никто его не поддержал, и повелитель кладбищ вновь занялся едой, выудив из воздуха на этот раз кусок оленины. Чернобородый обернулся к изгою. «У тебя потрясающий талант наживать себе неприятности. Вначале сив, теперь этот бездонный мешок. Не советую тебе в следующий отик выходить из дома, человече. Меня и Дагни может не оказаться рядом, и никто не остановит ни девочку, ни Орвара». Леонард прищурился.
4: «Готов поспорить, тебя зовут Расмус».
3: «Ба!» Чернобородый сделал удивленные глаза.
5: «С чего ты так решил?»
3: Изгой пожал плечами. «В народе говорят, Дагни два сапога и Расмус углежок — неразлучная пара».
1: «Только зимой, малыш»,
3: — сказала рыжеволосая, продолжая поглаживать сив по волосам.
1: «Вот видишь, братец, он не так безнадежен, как ты думал».
3: Орвар, не переставая жевать, пробурчал, что в гробу он таких видал. Сотнями. Леонард в ответ отхлебнул глёга.
4: «Ты упомянул про следующий отик. По мне, так до него еще слишком далеко. Вначале надо пережить этот».
3: «Все зависит от тебя», — настала очередь Расмуса пожимать плечами. «Мы дадим тебе шанс выжить». Леонард не горел желанием заключать сделки с темными силами.
1: «Еще?»
3: — улыбнулась Дагни. Охотник за головами подумал, кивнул и протянул рыжую опустевшую кружку. Она вновь наполнилась глёгом, и изгой не успел моргнуть, как перед ним, прямо на земле, появились глиняные миски с едой. «Угощайся», — благодушно предложил Чернобородый. «Ешь, ешь. Я отсюда слышу, какое эхо живет в твоем животе. Избавь меня от этих звуков. А после поговорим». Кислая салака, брусника, мед, грубый зерновой хлеб и мясо глухаря с пареным луком. Леонард не заставил просить себя дважды. У него с раннего утра во рту не было ни крошки, и он надеялся, что еда не исчезнет у него из живота точно так же, как появилась. Орвар принюхался, презрительно скривился и начал остервенело обгладывать кость, скрежеща по ней зубами. Молчаливый молодой человек подбросил в огромный костер еще немного дров, отчего в небо ударил очередной сноп искр. За границей света белой стеной бушевало вьюга.
4: «Почему вы спасли меня?»
3: «Мы? Не говори ерунды. Мы не занимаемся спасением людей. Если честно, парень, в большинстве случаев нам наплевать, что будет с такими, как ты».
4: «И все же вы привели меня сюда».
3: «Вновь ошибка. Ты сам пришел». Мы просто приняли тебя как случайного гостя. Ради скупки.
6: К тому же собаки его пропустили,
3: сказал сероглазый, окруженный тремя белоснежными зверями. Голос у него оказался неожиданно высоким и звонким. Дагни вопросительно подняла брови.
6: Так значит, это твои шутки, охотник? Я им не приказывал. Просто Юрвьюдр показалось, что будет забавно продолжить историю этой ночи.
3: На его лице блуждала загадочная улыбка.
6: Хьорнтон был того же мнения.
3: Синеглазый пес, самый большой из трех, подошел к Леонарду и пристально посмотрел на него. Мужчина был готов заложить собственную руку, что в этом взгляде было больше разума, чем у некоторых людей.
6: «Ты нравишься Фирну?» — с удивлением сказал охотник. «И Юрвьюдр не так просто привела тебя к огню. Мои друзья не к каждому подходят».
3: Пес также молча отошел. Орвар, вытянув сальные губы трубочкой, едва слышно свистнул, привлекая к себе внимание зверя. Фирн его проигнорировал, зато зеленоглазый Хьорнтант решил проверить, в чем дело, и, несмотря на неодобрительно сведенные брови охотника, направился к повелителю могил. Тот скорчил довольную рожу и швырнул в пса костью. Он не попал, и в следующее мгновение на грубияна налетел страшный в своей ярости снежный буран. Возле горла Орвара грозно щелкнули клыки, и тот с удивленно рассерженным воплем упал на спину. Зубы клацнули еще раз, но через секунду пес отпрыгнул в сторону, избегая удара грубого каменного молота, появившегося в руках брата Дагни. Толстяк, рыча и страшно сквернословя, вскочил на ноги. Брызжа слюной, он двинулся на зверя. Однако рядом с зеленоглазым встали Юрвьюдр с Фирном, и Орвар в нерешительности остановился. Троица заставила задуматься даже его.
6: «Пока гладишь, мил да хорош, не поладишь, костей не заберешь», — рассмеялся охотник.
3: Повелитель кладбищ в ответ свирепо сплюнул, в раздражении швырнул топор на землю и, резко развернувшись, ушел в темноту. Было слышно, как с грохотом разлетелись несколько памятников.
4: Дагни разочарованно покачала головой. Расмус кратковременную стычку проигнорировал. Леонард допил остывающий глёк. Собаки вновь расположились у ног хозяина.
3: «Где такие водятся?» — неожиданно для себя спросил изгой, и охотник впервые посмотрел на него. Серые бесстрастные глаза напугали Леонарда. А ведь он никогда не считал себя трусом и не поверил бы, что не сможет выдержать взгляд человека. Впрочем, охотник человеком не был. Сейчас на гостя смотрела сама смерть. Ее узкие, не больше игольного ушка, зрачки парализовали его. Заставили почувствовать запах сырой земли, услышать неспешное копошение червей, понять, что еще несколько мгновений, и он больше никогда не увидит солнца. Наваждение накатило и исчезло. Леонард осторожно перевел дух. Охотник отвел взгляд, улыбнулся, а затем нараспев продекламировал.
6: «Я подарю тебе чудесную собаку во тьме, которую добыл. Огромен пес, да так, что с человеком сравниться может. И более скажу, как человек умен, залает на врага или распознает друга, недобрый взгляд прочтет, что хитро отведен, и даже на мгновенье не смутясь, он за тебя и жизнь свою положит».
3: Посчитав, что вполне ответил на вопрос, охотник замолчал. Дагни, не гнушаясь ролью хозяйки очага, принесла изгою третью кружку. Он взял, но решил больше не пить. В голове начинало шуметь. Напиток оказался гораздо крепче, чем можно было предположить.
4: «Эти звери — духи зимы», — решил пояснить Расмус.
3: Во всяком случае, прими такой ответ. Он самый простой и понятный из всего, что я могу тебе предложить. Наелся? Согрелся?
6: Да. Благодарю.
3: Ему действительно стало лучше. Мышцы больше не наливались свинцовой тяжестью. Его укутало приятное тепло, в голове хоть и шумело, но лишь от выпитого глёга. Вижу, у тебя есть еще вопросы. Не стесняйся. Я отвечу на них, прежде чем задать свои, раз уж Юрвьюдр оказалась столь любезна, что тебя привела. Желтоглазая собака протяжно зевнула. Из мрака выступила туша Орвара. Поостывший толстяк, ни с кем не разговаривая, тяжело отдуваясь, уселся обратно на кипу шкур, злобно зыркнул из-под насупленных бровей и, выудив из воздуха целую бычью ногу, начал неторопливо ее объедать. Мясо он запивал какой-то дрянью, после каждого глотка показательно морщись, словно ел кислые яблоки.
6: «Тот человек...»
3: Леонард покосился на задумчивого мечника, который все так же, не отрываясь, смотрел в пламя, и по его неподвижной фигуре можно было подумать, что он задремал.
6: «Кто он?»
3: Понимающе усмехнулся Расмус. «Он такой же чужак, как и ты».
5: «Приблудный гость!»
3: — выразил свое мнение Орвар, разговаривая с набитым ртом.
6: «Понимаешь ли...»
3: Чернобородый нагнулся поближе к уху изгоя и заговорщически зашептал.
6: «Он, в отличие от нас, из плоти и крови. Но у него большая проблема, парень. Гораздо более серьезная, чем та, что заставила тебя заглянуть на наши поздние посиделки. Он бессмертный».
3: «Разве это плохо?» — удивился Леонард.
6: «Для людей — да. Мы, сущности, спокойно переносим вечную жизнь. А вот вы уже на третьем-четвертом веку теряете голову. То вам становится скучно, то начинаете страдать по любому пустяку из-за любой смерти».
5: «Хлюпики!»
3: — безжалостно прокомментировал Орвар.
6: «Бессмертие, которое тебе кажется даром богов, на самом деле кара. Все зависит от того, сколько ты с ним прожил. Чем дальше, тем тошнее».
5: «Ингольф!»
3: — он повысил голос.
5: «Сколько лет ты приходишь к костру?»
6: «Не помню, господин»,
3: — глухо ответил человек.
6: «Долго?»
5: «Веков 7 или 8, — сказал Орвар. «Каждый отик он здесь. Еще ни одного не пропустил. Когда тебе надоест его терпеть, Расмус?»
3: «Ингольф не может умереть», — продолжил Чернобородый, проигнорировав вопрос большого брюха.
6: «И ты даже представить не можешь, человечек, как ему надоело жить. О, что он только не делал. Но самоубийством тут не поможешь. История, которая с ним произошла, на мой взгляд, очень поучительна. Он нарушил контракт. Вроде того, как ты сейчас нарушил свой. Поэтому какая-то добрая душа прокляла Ингольфа за его обман.
1: Теперь он может найти смерть лишь в поединке».
3: Дагни накрыла Сив шерстяным пледом и вернулась на прежнее место.
4: «Не вижу с этим особых проблем», — недоуменно сказал Леонард. «За 800 лет можно ввязаться в драку, из которой тебя вынесут вперед ногами».
6: «Это достаточно трудно сделать, особенно если охотник стоит у тебя за спиной», — усмехнулся Расмус.
4: «То есть вы не даете ему умереть?»
1: «Совершенно верно», —
3: кивнула Дагни.
1: «Его время еще не пришло. За все приходится отдать свою цену. Он пока не готов платить. А готов ли ты?»
4: «Не понимаю».
1: «Какую цену ты готов заплатить, чтобы завершить дело, мальчик?»
4: Ее темно-зеленые глаза смотрели серьезно.
6: «Вы об этом знаете», — невесело улыбнулся Леонард. «Видели его?»
4: «Его?» — состроил задумчивое лицо Расмус.
5: «Да, пожалуй, что видели. Он ушел за полчаса до того, как появился ты».
4: Изгой не ответил. Ждал продолжения.
5: «Ты человек не робкого десятка, Леонард. Не испугался связаться с магом».
6: «Волшебники Нигерии редко выходят из своей страны. Я не рассчитывал на такую встречу».
5: «Да какой волшебник?»
4: Орвар с презрением выбросил кость в костер.
5: «Недоучка, деловка! На одну ладонь положить, другой прихлопнуть. Ничего не умеет. Единственный фокус использовал, и то неудачно».
1: «До мышиных гор недалеко, но ты еще можешь успеть», —
4: сказала Дагни.
1: «Догнать беглеца возможно».
6: «И вы хотите мне помочь?»
4: Охотник потянулся, лег, положив голову на спину Фирну, произнес:
6: «Если ты желаешь завершить дело, за которое взялся, я могу предоставить тебе такую возможность».
4: «Зачем вам это?»
5: «Я могу задать тот же вопрос».
4: Громила Орвар презрительно выпятил нижнюю губу.
5: «Зачем это надо тебе? Ты что, и вправду дурак, раз решил затеять гонки во время отяга? Когда такие, как ты, лишь помеха на нашем пути. Что заставило твою задницу оставить дом, очаг, жратву, баб, тупые басенки и пуститься в дорогу?»
1: «Я покажу, если тебе это интересно, брат», —
4: сказала Дагни, легонько хлопая в ладоши. Воздух замерцал.

Окончание повести Алексея Пехова «Леонард из Гренграсса» вы услышите в следующем подкасте «Модели для сборки» на Samsung Mobile. А сейчас сноски по второй части. Сиф. Невеста. Норвежский. Юрвьюдер. Вьюга, метель. Шведский. Хьорнтант. Клык. Шведский. Фирн. Прошлогодний старый лежалый снег. Старонемецкий.

Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru. Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru.

0: Алексей Пехов. Леонард из Гренграсса. Часть третья. Окончание. Корчма в Гунсе оказалась казенной, и это полностью устраивало Леонарда, экономившего скудное содержимое своего кошелька. Несмотря на то, что охотник был вольной пташкой, добрый приятель из магистрата Строгмунда справил ему надлежащую бумагу, благодаря которой, когда монеты заканчивались, изгой быстренько переходил на службу к королю и, пока не появлялись деньжата, пользовался щедростью его величества. Впрочем, на этот раз слово «щедрость» было явным преувеличением. Гунс — маленький городишко, один из последних на тракте короля Густава, и ожидать от корчмы чего-то особенного из ряда вон выходящего не приходилось. Маленькая, темная, тесная, плохо отапливаемая, с отвратительно вымытыми полами и столами, изрезанными ножами посетителей, она вряд ли кого-то могла к себе расположить. Особенно если остановиться на ночевку и поближе познакомиться с армией клопов, населяющих здешние матрасы. Когда надо, Леонард мог быть неприхотливым, но насекомые умудрились достать даже его. В итоге изгой, выбравшись из клетушки, перешел в зал и, бросив плащ поближе к очагу, дотянул остаток ночи. Разумеется, когда наступило утро, он не преминул высказать хозяину заведения все, что думает о его домашних питомцах. Теперь, не выспавшийся, оттого мрачный и не слишком склонный к общению, он сидел на грубой шершавой лавке и без всякого аппетита ел стремительно остывающий пивной суп. Дверь со скрипом распахнулась, и вместе с холодом в зал вошел корчмарь с сыновьями. Они сгрузили в углу несколько вязаных хвороста. Леонард придирчиво изучил плавающие в супе лук и яйцо, деревянной ложкой отогнал к краю тарелки имбирь и, откусив от большого, но, увы, уже успевшего немного зачерстветь ломтя хлеба, продолжил трапезу.
1: «Вы останетесь на время отдыха, господин? Огонь будет гореть всю ночь!»
0: «Нет», — не поднимая глаз, ответил Леонард.
1: «Иначе твои клопы выпьют из меня оставшуюся кровь к обеду».
0: Корчмарь скривил физиономию, но оставил комментарии при себе и занялся более важными делами. Изгой тем временем расправился с завтраком и попросил подбросить хвороста в огонь. Холодало. Дверь на улицу вновь распахнулась. В корчму вошел высокий худой человек. У него было грубое обветренное лицо, густые седые усы и большой утиный нос. Встретившись взглядом с Леонардом, он приветливо кивнул, оббил снег с сапог и, сняв бобровую шубу и шапку, небрежно кинул их на ближайшую лавку. Цепкий глаз охотника за головами сразу приметил пояс незнакомца. Из лосиной кожи, с потемневшей от времени серебряной пряжкой и выбитой на ней королевской короной. В гости пожаловал староста Гунса. Он переглянулся с корчмарем, подтащил свободную лавку к столу Леонарда и сел напротив него, даже не соизволив спросить разрешения. Изгой дернул бровью, но решил промолчать и посмотреть, что будет дальше. Хозяин заведения поставил между ними две кружки с пенистым пшеничным пивом, не чета тому, из которого был приготовлен суп, и двумя тарелками пышущей жаром гречневой каши с сельдью.
1: «Вам бы почаще здесь появляться», — хмыкнул Леонард, не спеша прикасаться к угощению. «Кухня улучшается на глазах».
0: Староста вежливо улыбнулся, и вокруг его серых глаз разбежались веселые морщинки. Он достал трубку с длинным мундштуком, сделанную из дорогого редкого в этих местах бриара. Вопросительно посмотрел на собеседника, дождался кивка разрешения и извлек из внутреннего кармана жилета кисет. Тот был недешевым, хорошо сделанным, украшенным золотым тиснением. Старинная памятная вещь. Пока глава Гунса набивал трубку табаком, Леонард налег на кашу и пиво. Староста прикурил от протянутого расторопным хозяином корчмы огонька, выпустил в воздух клуб едкого сизого дыма и прищурился.
2: Меня зовут Халли. Как вы уже, наверное, поняли, город находится в моем ведении. Не буду ходить вокруг да около. Мне нужна ваша помощь.
1: Он помолчал и добавил:
2: и мне, и Гунсу, и всем его жителям.
1: Даже не подозревал, сколь важная я персона.
2: Не скромничайте.
1: Мы знакомы?
2: Нет. Но разве это что-то меняет? Вы Леонард из Гранграсса. Леонард изгой. Охотник за головами. Слава бежит впереди вас.
1: А слухи о моем появлении, как видно, распространяются еще быстрее.
2: Что вы хотите от маленького городка?
1: Халли небрежно пожал плечами.
2: Здесь живут исключительно слухами. У вас репутация серьезного и честного человека. Мы готовы хорошо заплатить.
1: За что?
2: Сегодня утром произошла серьезная кража. Грабитель сбежал, прихватив с собой похищенное. Я бы хотел, чтобы вы нашли преступника, наказали и вернули пропажу ее владельцу.
1: Леонард отставил наполовину опустевшую кружку.
2: Это задание не выглядит слишком сложным. Вор из народа мышиных гор.
1: Изгой в ответ лишь дернул бровью, но староста поспешил продолжить.
2: Наши люди уже бросились в погоню, однако их немного. Да и необычны они брать след и подолгу преследовать преступников. А вы человек умелый.
1: Прошло уже несколько часов. Он, если не дурак, убегает на козле, а не пешком, ведь так?
2: Так,
1: нехотя признался Халли. Несмотря на небольшой рост, эти твари быстрые, проворные и легконогие. Не каждый конь за ними угонится. Думаю, вам придется забыть об украденном.
2: Это дело принципа, господин Леонард.
1: Вашего принципа, не моего. Когда он доберется до границы, люди окажутся бессильны. Нам нет входа в мышиные горы. А он будет как у богов за пазухой. Пускай те и спят последнюю тысячу лет. Благодарю покорно, но мне неинтересна погоня, в которой нет никакой возможности выиграть.
2: Город хорошо заплатит.
1: И что с того? Охотник за головами и ухом не повел. Отик на носу. Мертвецам деньги не нужны.
2: До Отика еще 2 с лишним дня. Уверен, если вы поторопитесь, то догоните варюгу еще до Хуснеса, куда, как я слышал, вы и так направляетесь. Согласитесь, 20 эры серебра — хорошая сумма за плевую работу.
3: Если бы работа была плевой, вряд ли бы вы ко мне обратились.
1: Нет, нет. Он скинул руки. Я не набиваю себе цену. Просто в преддверии Отика деньги мало что для меня значат. Не в этот раз. Спасибо за еду. Мне пора в дорогу. Халли задумчиво выпустил колечко дыма, искоса наблюдая, как Леонард забирает плащ.
2: И вы вот так просто уйдете?
1: А есть тот, кто меня остановит, сухо бросил изгой.
2: Послушайте, я заплачу 40 эры серебром. 40! Потому что это нелюдь. Тварь, осмелившаяся нарушить наши законы.
1: Изгой усмехнулся.
4: Печально, конечно. Но этого мало для того, чтобы я носился по морозу перед праздником. У меня свои дела.
1: С вором вам придется справляться собственными силами, господин староста. Кстати, что такого ценного он украл?
2: Ребенка.
1: Леонард нахмурился. Иногда народ мышиных гор воровал человеческих детей. Это происходило крайне редко. Изгой помнил лишь 2 подобных случая, и оба они были очень давно. Похищенные обладали редкой среди людей предрасположенностью к магии, к настоящей магии, а не тем балаганным фокусам, которыми обычно хвастаются местные чародеи.
4: У него был дар?
2: Насколько я знаю, нет.
1: Неохотно ответил Халли.
4: Нигири не ссорятся с нами из-за пустяков. Зачем одному из них надо было идти столь далеко, чтобы заполучить обычного младенца? Хуснес, Фетхи и еще с 10 деревень гораздо ближе к его стране, чем ваш город. Что не так с этим ребенком? Чей он?
2: управляющего королевской труппы.
1: Леонард снизошел до того, чтобы едва слышно присвистнуть.
2: «Вот именно»,
1: — кивнул староста.
2: «Актеры, к которым благоволит его величество, по его приказу, приехали на север, чтобы дать в наших городах несколько представлений. Развлечь подданных перед праздником. Они уже собирались возвращаться обратно в Строгмунд, когда это произошло. Владелец театра — уважаемый и влиятельный человек. Вот почему город обратился к вам и готов заплатить серьезные деньги. Мы не хотим, чтобы король прогневался, а Гунси пошла дурная слава».
1: Изгой задумчиво постучал пальцами по столешнице.
2: «Подумайте. Похититель с каждой минутой удаляется от нас все дальше и дальше. Так что, беретесь?»
1: Леонард неохотно кивнул.

0: Морок потускнел и исчез. Орвар рыгнул.
1: «Да чем лично тебя досадил этот нигери? Мне просто интересно».
0: «Не люблю тех, кто крадет детей», — хмуро отозвался Леонард. Дагни сузила глаза. Охотник фыркнул и, не веря ушам, покачал головой. Орвар заржал во весь голос.
1: «Однако, этот малый начинает мне нравиться. Вы слышали, а?»
0: «Мы слышали. Не буди сив», — попросил Расмус. «Ты испытываешь ненависть к народу мышиных гор, Леонард?»
2: «Нет», — он удивился вопросу. «Если бы похитителем был человек, я бы преследовал его точно так же, как нигери».
3: «И что будет, если поймаешь?»
0: — жадно прогудел Орвар.
3: «Убьешь?»
2: «Если не получится привести назад к правосудию, то да, убью».
0: Обжора довольно хрюкнул.
3: «Я и мои друзья готовы предоставить тебе возможность догнать его».
2: «Как?»
3: «Мы продадим тебе коня. Без него ты никогда не догонишь нигери».
2: «Я не вижу поблизости никаких лошадей».
4: «Ты слишком торопишься, мальчик», —
0: пожурила его Дагни, огорченно цокнув языком.
4: «Нет сделки, нет лошади. Готов купить?»
2: «Мне кажется, что вас не слишком заинтересуют деньги».
4: «Нет. Нас интересует твой меч».
1: «Что?»
0: — вскричал Леонард.
4: «Заметь»,
0: — спокойно продолжила женщина.
4: «Только меч. Нож можешь оставить при себе. Согласись, клинок за коня не слишком высокая цена. Мы не требуем от тебя невозможного. Это не рука, не жизнь и даже не душа».
0: «Не в моем случае», — глухо сказал изгой. «Оружие мне понадобится».
5: «Это не так», — возразил охотник. «Если беглец пересечет границу и уйдет в горы, твой тесак будет совершенно бесполезен».
0: Леонард неприятно сжал губы. «Без клинка в этих местах выжить тяжело. Но если он откажется, вернуть ребенка

0: бумагой и швырнул в костер. «Но покажу то, чем он заплатил нам». Углежок сунул руку за пазуху и на раскрытой ладони протянул Леонарду шарик, совсем небольшой, бирюзовый, с серебристыми искорками. «Интересная безделушка», — безразлично заметил изгой. «Не думал, что вас интересуют стекляшки».
1: «Открой глаза, человече!» — возмутился Орвар.
2: «Он не может видеть, брат», — урезонила его Дагни.
3: «Нигири заплатил нам остатками своей волшебной силы».
0: Почему-то Леонард сразу ей поверил. Расмус между тем убрал шарик и хитро подмигнул.
4: «Как видишь, он дал нам гораздо более серьезную плату, чем мы просим от тебя. Отсутствие волшебства у Нигири, на мой взгляд, вполне оправдывает потерю меча».
5: «Если знать, что вы ему продали,
4: тебе придется рискнуть».
0: Изгой помолчал, чувствуя на себе взгляды всех окружающих.
5: «Хорошо», — наконец кивнул он.
4: «Превосходно!»
0: — обрадовался Расмус, протягивая руку.
6: Изгой неохотно отстегнул меч, отдал его бородачу, и тот небрежно бросил оружие себе под ноги.
4: «Выбирай!»
0: Он, не глядя, махнул в сторону, и Леонард, повернувшись, обомлел. Из мрака неспешно выступили четыре тени. В одной из них изгой узнал Свего, своего коня.
7: «Они...»
0: — охотник сглотнул.
7: «Не кажутся живыми».
3: «Не волнуйся»,
0: — улыбнулась Дагни.
3: «Ты не заметишь ровным счетом никакой разницы между живым и мертвым».
7: «Тогда... Свего».
4: «Ну вот и решили», — одобрительно кивнул Расмус. «С рассветом можешь отправляться. А теперь тебе надо поспать».
0: И Леонард из Гренграсса, не успев ничего возразить, провалился в забытье.

Изгой не понимал, спит он или бодрствует. Все казалось очень явственным, реальным и в то же время слишком кошмарным для того, чтобы быть настоящим. Звезды одна за другой скатывались с небесного свода и, оставляя за собой широкие золотистые полосы, с шипением падали куда-то за горизонт. Из-за деревьев поднималось зарево. Пламя костра ревело, словно вырвавшийся из бездны огненный дух. В лесу заиграл рожок. К нему спустя несколько мгновений робко присоединилась волынка. Затем вплела свое «я» арфа Клеверного острова. Застучала колотушка по бубну. Музыка, веселая и стремительная, пронеслась над заснеженным погостом, бросилась прочь, но, запутавшись в голых ветвях старых осин, осталась. Земля легко вздрогнула. Где-то лопнула могильная плита. За ней другая. Кто-то со злым шипением царапал мешавшую ему выбраться на волю преграду. Леонард сидел ни жив, ни мертв. Он слышал, как во мраке ходят, как стучат костями и радуются свободе, наблюдая за бесконечным падением звезд. Теперь огонь лизал не дрова, а груду человеческих останков. Пламя горело мертвенным бледно-голубым светом, и все, что окружало изгоя, внезапно изменилось. Вокруг больше не было лесной чащи. Охотник находился на вершине огромного заснеженного пика с острым гребнем. Одинокая гора давлела над обезумевшим, бесчинствующим стальным морем, глухо и грозно ракочущим где-то внизу. Деревья превратились в пораженные болезнью исполинские, тянущиеся к небу высохшие руки, а звезды — в человеческие души. Они — жертвы Отига и прошлого, и нынешнего, и будущего.

будущего с криками падали в бездну, чтобы больше никогда не подняться и остаться забытыми до скончания веков. Среди сидевших у костра теперь не было Ингольфа, а остальные стали меняться. Леонард смотрел на них во все глаза и желал проснуться. Лицо Орвара, и без того неприятное, огрубело, обросло жесткими складками, глаза ввалились, рот растянулся от уха до уха зубастой щелью. Из плеч и локтей, разрывая засаленную собачью шубу, вытянулись черные шипы. Кость, которую он с аппетитом грыз, оказалась не оленьей, а человеческой. Невзрачный парень, проклятый охотник, стал крепче, мускулистее и выше. Кутаясь в черный балахон, он прятал лицо за берестяной маской. Его собак не было рядом. Вместо них на земле свернулся тяжелыми толстыми кольцами серебряный змей с треугольной головой. Три глаза, синий, зеленый и желтый, немигающе уставились на Леонарда. Сив все так же спала и казалась бледной, прозрачной, призрачной, словно утренний туман, вот-вот готовый отступить перед поднимающимся солнцем. Подле нее расположилась Дагни. Лицо, фигуры и одежда прекрасной женщины остались прежними, лишь волосы, брови и ресницы превратились в живое, буйное, непокорное пламя. Расмус постарел и осунулся. Его нос выдался вперед, брови окончательно срослись белым мхом, нависнув над глазами. Волосы седыми неопрятными патлами выбивались из-под помятой кожаной шляпы, падая на спину и плечи. Он курил трубку, с прищуром наблюдая за падающими звездами. Музыка стала оглушительной. Скелеты, взявшись за руки, танцевали безумную пляску вокруг вскрытых могил, гремя костями и сардонически ухмыляясь, а козлоногий пастух играл на свирели все убыстряя и убыстряя темп. Мир начал дрожать и плавиться, потом помутнел, потек красками и превратился в серое рубище.

Леонард из Гренграсса по прозвищу Изгой проснулся. Отик завершился. Наступало раннее утро. Горизонт едва-едва побледнел, до восхода солнца оставалось меньше часа. Небо затянули низкие лохматые облака. Шел слабый снег, и стояло полное безветрие. Было так тихо, что охотник слышал, как медленно и неохотно стучит его сердце. Он лежал на снегу, завернувшись в плащ, и, к своему удивлению, понял, что находится на поляне, окруженной молчаливыми елями, где-то на границе Йостерлена. Никакого забытого богами кладбища, развороченных могил, старых осин, разбросанных костей и погасшего кострища. Вокруг лежало ровное, никем не тронутое снежное полотно. Леонард сел. Поморщился. Голова после сна все еще была тяжелой. Не удержался, достав флягу, сделал глоток. Скривился. Вкус показался ему отвратительным. Изгой не страдал наивностью и не собирался убеждать себя, что случившееся всего лишь ему привиделось. Не привиделось. Он был уверен в этом. К тому же охотник не обнаружил меча. Ни на поясе, ни поблизости от себя. Коня, правда, тоже не было видно. Впрочем, Лен радовался уже тому, что пережил Отик. Немногие могли похвастаться таким достижением. Неожиданно за стеной деревьев тихо всхрапнули. Леонард недоверчиво обернулся. На поляну вышел Свягу и, остановившись рядом с хозяином, нетерпеливо фыркнул, выпустив из ноздрей целое облако горячего пара. Мужчина поколебался, но все-таки положил руку на шею коня. Она оказалась теплой, а жеребец живым. На его шкуре не наблюдалось ни язв, ни черной плесени. Расмус Углежок вернул изгою то, что обещал. Охотник увидел, как на снегу один за другим появляются следы раздвоенных копыт, словно кто-то только что снял с его глаз пелену морока. Судя по скорости падающих снежинок и еще не исчезнувшим отпечаткам, козел проскакал здесь не больше 3-4 часов назад. И тут Расмус не обманул Леонарда. У охотника за головами оставался прекрасный шанс догнать похитителя, прежде чем тот пересечет невидимую границу и скроется в горах. Больше не мешкая, изгой прикрепил короткие лыжи к седельной сумке, потуже затянул ремешки и, оказавшись в седле, бросился в погоню, уже будучи уверенным, что сегодня она наконец-то завершится. Йостерлен кончился. Могучие ели остались позади, и Леонард спустился в заросшую березами низину, продвигаясь вдоль едва угадываемого, скованного стужей речного русла. Места были незнакомыми, но он держался следов. Козел нутром чувствовал скрытую под снегом тропу, поэтому изгой, двигавшийся по уже протаренной дорожке, ни о чем не беспокоился. Разумеется, о галопе он даже не думал, берег лошадиные ноги, но скорость передвижения его не тревожила. Преследователь знал, что движется быстрее лишенного магии Нигери. Судя по все тем же следам, винторогий с каждой минутой терял силы. Он едва плелся, а не скакал, взлетая над снегом, и вряд ли мог продержаться достаточно долго. Тусклое, бледно-серое ледяное солнце неохотно, словно по принуждению, выползло из-за горизонта и не спеша, едва заметными шажками, стало забираться на небо. Начались пустоши Рьякванда, граничащие с мышиными горами холмистая область. Холмы, невысокие, покатые, расположенные далеко друг от друга, заросли хлипкими, почти невидимыми из-за снега вересковыми кустами.
Тропа проходила далеко от склонов, петляя меж базальтовых каменных наносов, оставшихся здесь еще со времен прихода древних ледников. Миновал еще час. Но, несмотря на сложную дорогу, конь оставался бодрым и полным сил, словно его напоили водой из мифического источника жизни. —

Охотник нашел тарвахского козла за очередной базальтовой грядой. Черный зверь с острыми, закрученными в спираль рогами, большой, косматый, едко пахнущий мускусом, лежал на земле. Снег уже припорошил лохматую шерсть, круглые темные глаза остекленели. Нигири загнал животное до смерти. От трупа на север уходила цепочка следов. Судя по их размеру и расстоянию между ними, беглец оказался невысокого роста. Ступал он тяжело, глубоко проваливаясь в снег, как видно, стесненный своей ношей. Холмы сгладились, превращаясь в заваленную камнями равнину с застывшими блюдцами многочисленных озер. На горизонте показались молочные пирамиды мышиных гор. Изгой, привстав на стременах, прищурился. Несмотря на тусклое солнце, снег все равно слепил глаза, и темную точку на белом полотне он увидел не сразу. Зловеще усмехнулся, чмокнул губами, заставляя Свега мчаться вперед, но тот неожиданно уперся. Нахмурившись, Леонард прикрикнул на него, ударил пятками, однако конь лишь укоризненно всхрапнул, не желая двигаться дальше. Внезапный порыв ветра закрутил снег, спиралью поднял его в воздух, и изгой увидел, что путь ему преграждает высокий мужчина. Широкоплечий, остроносый, рыжеволосый и сероглазый. Лен никогда не видел его лица, но узнал одежду и меч в опущенной руке. Ингольф. Человек, которому не дают умереть. Теперь стало понятно, за что Нигири заплатил Расмусу. Можно не надеяться, что вставший на тропе боец так просто позволит пройти мимо себя. И как назло, у Леонарда теперь нет меча, а конь стал совершенно бесполезен. Понимая, что случится дальше, охотник спрыгнул на землю. Глядя в неприятные, бесстрастные глаза, он снял варежки и, оставшись в перчатках, взял в правую руку длинный нож, а в левую, расстегнув застежку, тяжелый плащ. Это хоть немного уравнивало его шансы. Леонард не раз и не два принимал участие в кабацких драках и схватках в узких переулках Строгмунда, где нож был предпочтительнее меча. Но сейчас ситуация сложилась совсем иная, поэтому он не собирался вести честный бой. Изгой шагнул вперед, но в последний момент прыгнул в сторону, разминувшись с двумя локтями синеватой стали, которой Ингольф, немудрствуя, ударил противника в живот. Охотник за головами оказался сбоку от начавшего разворачиваться воина и дважды быстро ткнул ножом, метя в печень. Тут же проворно отпрыгнул назад, избежав рубящего удара снизу вверх. На клинке Леонарда осталась кровь, но Ингольф не почувствовал ранения. На одно краткое мгновение изгою показалось, что за спиной мечника мелькнул полупрозрачный силуэт в берестяной маске. Бессмертному не давали умереть. Даже в поединке. Леонард затравленно зарычал. Он начал отступать перед рассекающим воздух клинком все дальше и дальше, отходя от коня, пока по колено не провалился в снег. Двигаться сразу стало тяжелее, впрочем, и врагу было не проще. Трижды Леонарду удавалось отбить меч, один раз он попытался набросить на голову Ингольфа плащ, но тот с легкостью уклонился. Бессмертный молчал. На его холодном каменном лице не проявлялось никаких эмоций. С грехом пополам, уже порядком запыхавшись, охотнику удалось выбраться на тропу. Он вертелся вьюном, каждый раз оказываясь всего на секунду быстрее, парировал ножом и, наконец, вновь перешел в атаку. Тяжелый плащ змеей обвил ноги врага. Леонард дернул его на себя, заставляя потерять равновесие. Тут же оказался рядом, перехватив руку с мечом. Пырнул в подмышку, затем под грудину, провернул нож, навалился всем телом, рухнул сверху, подмяв под себя. Ингольф не удержал клинок. Тот выпал у него из руки, и оба мужчины покатились по снегу. Леонард, не переставая, бил ножом, но, несмотря на обилие крови, текущей из ран соперника, тот не собирался умирать.
Незримый охотник крепко держал свою жертву. Наконец, изгой пропустил сильный удар кулака, задохнулся, ослабил хватку и оказался сброшен на землю. Что-то твердое садануло теперь в челюсть. В глазах Ленна потемнело. Мокрый от крови нож выскользнул из пальцев. Он пытался нашарить его в снегу, и к тому времени, как пальцы сомкнулись на деревянной рукояти, Ингольф успел сходить за оброненным оружием. Теперь воин возвращался назад с твердым намерением завершить дело. В этот момент изгой увидел, как человек в берестяной маске, словно дождавшись чего-то, внезапно отступает от бессмертного и исчезает. Ингольф вздрогнул, недоверчиво обернулся через плечо и в тот же миг рассыпался черным пеплом. Ветер подхватил его, закружил и развеял по снежной равнине. Торопиться было некуда. Бессмертный искупил вину и освободился от проклятия, а значит, Нигири достиг своей цели. Леонард из Гренграсса тяжело встал с колен и облизал разбитые губы. Он проиграл, но не чувствовал злости от того, что не убил беглеца. Лишь сожаление, что так и не удалось спасти ребенка. Убрав нож, он поднял плащ, отряхнул его от снега, набросил на плечи. Спрятал в седельную сумку пропитавшиеся кровью перчатки, надел варежки. Оказавшись в седле, изгой в последний раз посмотрел на север, туда, где начинались мышиные горы, и недоуменно нахмурился. Темная точка на белом полотне не слишком продвинулась к спасительной границе. С замершим сердцем охотник послал коня вперед, шага заставив перейти на рысь, рискуя сломать животному ноги. Ему казалось, что горы приближаются ужасающе медленно, словно издеваясь над ним, и не спускал глаз с неторопливо разрастающегося черного изъяна в белизне снега. Нигири не двигался. Душераздирающий бесконечный крик младенца Леонард услышал задолго до того, как добрался до цели. Шагов за 20 до лежащего на снегу тела он остановил коня, спрыгнул в снег, на ходу доставая нож. Ребенок орал, не переставая. Нигири не шевелился. Изгой присел на корточки, покосился на кричащий сверток и, не спеша прятать оружие, убрал опушку капюшона, скрывающую лицо беглеца. Похитителем оказалась женщина. Черный узор татуировки на лбу и впалых щеках совершенно не портил ее застывшее спокойное лицо. Глаза оказались закрыты, словно она спала. Обнаженной ладонью он осторожно прикоснулся к пушистой щеке одной из народа мышиных гор. Та была еще теплой. Изгою все-таки удалось расправиться с вором за 2 дня бесконечной погони, загнав того до смерти. Но отчего-то он был не рад, что победил в этой изматывающей гонке. Закрыв мертвое лицо, он неумело взял горластый меховой сверток, покачал в руках. К его удивлению наступила тишина. А затем раздалось довольное щебечущее чириканье. Сердце стукнуло и провалилось в ледяную бездну. Стараясь унять дрожание пальцев, Леонард развернул первый слой многочисленных одеял младенца и увидел беличьи ушки с пушистыми венчиками кисточек и синие, точно тысячелетний лед Грейс Варангена глаза.
У него не было сил на то, чтобы выругаться. Староста Гунса не врал, но и всей правды он не сказал. Вор действительно украл ребенка, но своего ребенка. И теперь уже не важно, каким образом эта кроха попала в руки к людям в королевский зверинец. Ничего нельзя исправить, даже если он возвратится в Гунс и выбьет из тех, кто его нанял, истину. Возможно, он сделает это потом, если получится вернуться. А сейчас должен как-то исправить ошибку. Леонард из Гренграсса, по прозвищу Изгой, взобрался в седло и, осторожно удерживая затихший сверток обеими руками, направился в сторону Мышиных гор.

0: Who am I? What do you mean? What do you feel?
1: Татьяна Томах. Ио, мой Ио. Не боишься узнать, кто ты? Тогда посмотри на свою правую ладонь. Видишь на ней линию жизни? Да, нет. Смотреть результаты опроса? Да, нет. Из живого журнала «Последнего живого».
2: Здорово, когда у тебя день рождения. Даже если ты единственный ребенок на планете. Нетушки, подумала Агата, больше не ребенок. С сегодняшнего дня тоже взрослая. И улыбнулась.
3: Мам!
2: Она сонно приоткрыла один глаз.
3: Сегодня можно не учиться?
4: Лень – один из самых скверных пороков, девочка.
2: Агата знала наизусть все оттенки маминого голоса. Этого можно было не слушаться.
5: Не порог, а двигатель прогресса,
2: заявила она, спрыгнула с кровати, закачалась на одной ноге, нашаривая второй тапок.
4: С днем рождения, дорогая.
2: Мама обняла Агату, легонько похлопала по спине.
4: Подарок на столе.
5: Спасибо, мам.
4: А можно сегодня покататься на Мэнни? Про вездеход говорят не на, а в.
5: А про мамонта?
4: Агата, использовать для транспортного средства эмоциональную матрицу депрессивного мультипликационного героя крайне небезопасно. Выбери другой вездеход.
5: Да, мам. Нетушки. Мэнни самый лучший, его придумал Карл.
2: И еще нашел для Агаты старый мультик про смешного и немножко грустного мамонта. Что, не бывает так, чтобы одновременно и смешной, и грустный? Еще как бывает. Например, сам Карл. Карл, как всегда, работал с Софьей в лаборатории.
4: «Доброе утро, Агата»,
2: — ровным голосом сказала Софья, не отрываясь от своих чашечек Петри.
4: «Хочешь конфету?»
2: «Соглашайся», — посоветовал Карл, подмигивая из-за ее спины. «Лучший экспериментальный образец. Леденец с зубами. Кто кого укусит раньше?»
4: «Старая шутка», — фыркнула Агата, но все равно улыбнулась.
2: И взяла у Софьи конфету. Сегодня попалась лимонная. Позавтракала Агата в саду. Украдкой от мамы сорвала почти созревший помидор. Помидоры, правда, были и в салате, но с ветки-то вкуснее. Скормила рыбкам в пруду половину бутерброда. Карпы поднимались со дна, почти не двигая хвостами, огромные, темные, как доисторические динозавры, и плотоядно смотрели на Агату выпученными глазами. После завтрака мама заторопилась в переговорную. Открывалось окно, можно было поболтать с тетей Ирой. А Агата, радуясь отсутствию уроков, побежала в зоопарк к Веронике Андреевне. Помогла кормить птиц, поиграла с крольчатами. Крольчата были смешные и пушистые. Сначала сидели смирно, испуганно прижав ушки, а потом привыкли к гости. И скоро уже носились вокруг, сталкиваясь друг с другом и взбрыкивая длинными ногами. Агата просидела бы с ними весь день, но ее еще ждал Мэнни. Карл в очередной раз объяснил, как обращаться с вездеходом и что делать, если он вдруг остановится.
4: «Да знаю, знаю!» — нетерпеливо перебила Агату, упаковываясь в защитный костюм.
5: «Ты это все уже говорил!»
2: И они поехали. Через страшно шипящий шлюз, через полутемный, тревожно моргающий красными лампочками коридор на поверхность.
4: «Ух ты!»
2: — восхищенно сказала Агата. Она так и не смогла привыкнуть к тому, как это красиво. Умница Мэнни остановился, максимально открывая для обзора свой купол. Агата замерла, затаив дыхание. Странно. Если бы ее попросили рассказать, что здесь такого, она бы не сумела. Песок и камни, рваные изломы кратеров, глубокие сиреневые тени, нежно-алое сияние. Бесконечная равнина, уходящая к горизонту. Тишина. Воздух. Воздух в Агатином скафандре был совершенно тот же, что и раньше на станции. Но Агата как будто чувствовала ветер, играющий с рыжей, мерцающей пылью, губами, легкими, кожей. Как будто сама превращалась в этот ветер и летела, поднимаясь выше и выше над крошечной песчинкой вездехода, крылатым, невесомым и всесильным существом. Карл, наверное, чувствовал то же самое, потому что молчал вместе с Агатой, долго вглядываясь в горизонт. И только на обратном пути, оборачиваясь, сказал: «Самая красивая пустыня, которую я видел».
3: «А ты много видел пустынь?»
2: «Не хихикай, девочка с Марса. Ты уж точно не видела ни одной, кроме этой». Карл мечтал о путешествиях. Но так вышло, что он почти ничего не увидел на Земле из того, что хотел, потому что не смог отказаться от самого лучшего и далекого изо всех возможных путешествий. Но он еще собирался вернуться и посмотреть то, что не успел. Наверное, Агата могла бы назвать Карла самым лучшим другом. Не считая Мэнни, конечно.
5: С Карлом было интересно поболтать и поиграть. Он знал тысячу разных шуток и историй. И хотя иногда повторялся, это все равно было смешно.
2: Но самое классное, с ним можно было вот так просто сидеть рядом и смотреть на что-нибудь красивое, например, на пустыню Марса, и не говорить ни о чем. Наверное, это и есть признак настоящей дружбы. Засыпая, Агата подумала, какой здоровский получился день. Почаще бы были такие праздники. Она еще не знала, что это последний такой день безмятежного Агатиного детства. Счастливого и ненастоящего.
4: «Агата»,
2: — торжественно сказала мама,
4: «вчера тебе исполнилось 14 лет. Теперь ты совершеннолетняя. Теперь я должна тебе сказать...»
2: Агата с интересом и гордостью разглядывала свой паспорт. Блестящий металлический жетончик с красивым узорчиком по ободку.
4: «Взрослая», — подумала она. «Могу работать и получать деньги. Могу поступить в университет. Могу полететь на Землю, посмотреть все то, про что рассказывал Карл».
2: Она так увлеклась, что не заметила странного молчания. Агата подняла голову, посмотрела на маму. Та сидела неподвижно, сложив руки на коленях и молча глядя перед собой.
6: «Мам?»
2: – растерянно позвала Агата.
6: «Системная ошибка»,
2: – вдруг сказала мама незнакомым мелодичным голосом.
6: «Что?»
2: Агата вдруг заметила странную вещь. Мама говорила, не размыкая губ, то есть говорила что-то внутри нее.
6: «Обработка исключения». «Мам!»
2: Агата сначала склонилась к ней, потом отшатнулась, испугавшись застывшего лица и взгляда, и незнакомого голоса. Сползла по дивану на самый краешек, вцепилась пальцами в обивку. Горло пересохло, ноги и руки заледенели. Происходило что-то очень неправильное. Агате захотелось спрыгнуть с дивана и убежать, чтобы больше ничего не видеть и не слышать, но она не могла пошевелиться. Тут внутри мамы опять заговорил голос. Почти прежний, живой, но торопливый и сбивчивый.
4: «Черновик. Позже доработаю эту ветку. Агата, девочка, если ты это слушаешь, значит, тебе уже 14. Значит, ты выросла, и ты здесь одна. Никого из нас не осталось, и никто за тобой не пришел. Да нет, ерунда, так не может быть!»
2: Быстрый живой смешок, какого Агата никогда не слышала от своей мамы.
4: «Мамы?»
2: Она посмотрела на неподвижно застывшую женщину, внутри которой говорил торопливый голос.
4: «Ну ладно, так. Агата, слушай меня. Ты теперь взрослая. Значит, ты сможешь сама выбраться отсюда. Скажи Карлу, пусть настроит транспорт для возвращения на Землю. Ты теперь знаешь, что это не Карл, а его ИО. Что такое ИО? Поищи в базе, у тебя сейчас должен быть паспорт и доступ ко всей информации. Так, главное, если ты меня сейчас слышишь, значит... значит, этот ублюдок Герман никому не доложил про эпидемию. Трус. До последнего делал вид, что все в порядке. В общем, если ты здесь, значит, действительно никто ничего не знает. Значит, ИО Германа исправно отправляет отчеты, а там кто-то их принимает. Бред какой-то. Столько лет. И что, даже Ирка не поняла, что общается не со мной, а с моим ИО? Я уже это, правда, проверяла, а она не поняла. Ладно, я отвлеклась. Агата, это все значит еще одну вещь. Мы все умерли в изоляторе, понимаешь? Ты здесь одна, и тебе надо отсюда выбираться. Свяжись с землей. Хотя нет, вычеркнуть это потом не надо. Если ты им расскажешь, проведешь потом полжизни в лабораториях. Они тут нас бросили, так что пошли они. Просто улетай на землю. Ты можешь пользоваться моим счетом, твои отпечатки в базе. Свяжись с Иркой, тетей Ирой, она поможет. Ей можешь все рассказать, ну как захочешь. Давай, теперь иди. Просто живи, Агата, поняла? Живи за нас обеих, как я не успел.
2: Агата сидела, сжавшись в напряженный комок, вцепившись пальцами в край дивана. Слушала тяжелое дыхание и далекое покашливание из плотно сомкнутых губ своей мамы.
4: Нет, не мамы. Мама умерла.
2: Давно. От какой-то эпидемии.
4: В изоляторе. Ио! Имитация?
2: А потом Агата услышала:
4: «Я тебя люблю».
2: И щелчок. Конец записи. Имитация мамы моргнула, повернула голову, спросила обычным голосом:
4: «О, уже 10:30. Тебе не пора завтракать, девочка?»
2: ИО. Автономный искусственный организм, исполняющий обязанности владельца. Раньше была такая должность – заместитель. Когда кто-нибудь важный уезжал в отпуск или заболевал, до поры надежно спрятанного заместителя ловко вынимали из шкафа, отряхивали от пыли и нафталина и усаживали в опустевшее кресло, как будто никто никуда не ушел. ИО придумали сначала специально для марсианской экспедиции. Живые люди слишком дорого обходятся в таких условиях. А роботы первых поколений, неуклюжие железяки с ограниченным набором программ, годились разве что на роль помощников, но никак не заместителей. То ли дело ИО. Моделируемая оболочка поверх стандартного металлического скелета, возможность настройки моторики, голоса, психоэмоциональной матрицы. Пара дней тестирования владельца для изготовления слепка и опа! Готова его точнейшая, идеальная копия. Пока не разрежешь тонкий слой силиконовой кожи, не разберешь, где владелец, а где ИО. Агата читала про них весь день и почти всю ночь. Смаргивала слезы, застилавшие глаза от усталости, конечно же. Вытирала глаза рукавом, всхлипывала и опять возвращалась к монитору. У нее был теперь доступ ко всей сети станции. Серебряный жетончик, знак совершеннолетия. Приходила мама звать на обед. Потом на ужин. Потом строго велела Агате отправляться спать. Агата ее выключила. Проще простого. Нужно было только быть совершеннолетней и дееспособной. То есть совсем выключить или перепрограммировать ИО мог только владелец или специалист службы поддержки. Но любой человек, которому в отличие от ИО нужно было отдыхать, спать и есть, мог поставить ИО на паузу. Это так и называлось «пауза в общении». Теперь мама стояла, придерживая рукой дверь, приоткрыв рот и повернув голову к Агате. Если снять паузу, она закончит начатую несколько часов назад фразу:
7: «Отправляйся спать, Агата».
2: Потом, наверное, моргнет, проанализирует системное время, переключит программу и предложит пойти на завтрак. Подумав об этом, Агата не выдержала и расплакалась.
7: «Ненавижу тебя!» —
2: крикнула она и ударила маму кулаком в плечо, потом в живот. Мама покачнулась, стукнулась затылком о дверь. Агата всхлипнула и прижала к себе занывшую руку.
8: «Что там у вас?» — вдруг крикнул Карл через стенку. «Помощь нужна?»
2: Агата застыла, задохнувшись от ужаса. Представила, как он заходит и видит, как она избивает замершую на паузе маму.
7: «Нет, все в порядке!»
2: — ответила она так громко и спокойно, как могла. ИО Карла был более новой модели, чем остальные. Улучшена адаптация, интерактивность — так значилось его описание. Наверное, поэтому Агата и чувствовала раньше себя с ним так здорово. Агата заснула под утро, так и не добравшись до кровати. Свернулась на диване, неудобно поджав под себя ноги, чтобы согреться. Ей приснилось, что мама стоит над ней и говорит, не шевеля губами:
9: «Системная ошибка. Обработка исключений».
2: А потом ее глаза начинают мигать красным, как тревожные лампочки в тоннеле перед выходом на поверхность. И она наклоняется к Агате и протягивает руки. Потому что теперь Агата — системная ошибка. Живая человеческая девочка среди искусственных организмов. Агата проснулась, тяжело дыша, обливаясь холодным потом, и чуть не заорала, когда увидела, что мама стоит напротив, придерживаясь за дверь в той же позе, где Агата еще вечером нажала паузу. Ну, конечно. Агата перевела дыхание и поняла, что больше ни на секундочку не сможет здесь заснуть вообще. Что лучше она месяц будет болтаться одна в транспортном корабле на орбите и ждать подходящее время для полета на Землю, чем хоть еще на один день останется здесь. Тетя Ира встретила ее восторженно.
9: «Деточка милая, как я рада!»
2: Воскликнула, сжала племянницу в объятиях, чувством расцеловала в обе щеки, всхлипнула и чуть отстранилась, жадно разглядывая Агату.
9: «Боже, я и не надеялась тебя увидеть. Такая даль. Деточка дорогая, как ты добралась-то одна?»
2: Агата сначала смутилась, а потом вдруг поняла, что ей просто непривычно. И восторг, и слезы, и тяжеловатые, и теплые тетины руки. Потому что она... впервые видит живого человека. Тетя Ира была настоящей, самой настоящей. Осознав это, Агата всхлипнула и уткнулась в нежную, пахнущую цветочными сладковатыми духами тетину шею.
9: «Бедная деточка!»
2: Растрогавшись еще больше, лепетала тетя Ира и осторожно гладила племянницу по голове. Еще Агата поняла, что не сможет ничего ей рассказать. Может, так и лучше. Может, со временем она сама сможет забыть последние 2 дня на Марсе. А лучше вообще все время до этой теперешней секунды, с которой начинается ее новая жизнь. Сперва Агате было все непривычно и странно. Толпы людей на улицах, магазины, кафе, театры, дома. Такие высоченные, что можно шею вывихнуть, глядя на последний этаж снизу. Мальчик с собакой, который жил этажом ниже. Агата увидела его в лифте, когда в самый первый раз ехала домой вместе с тетей.
10: «Привет!»
2: — вежливо сказал мальчик в ответ на пристальный взгляд Агаты. Рыжий мохнатый пес с интересом обнюхал ее туфли.
10: «Деточка!» — мягко сказала тетя чуть позже. «Не знаю, как у вас там, на Марсе... но у нас не принято так пялиться на людей, особенно незнакомых».
2: Агата смутилась.
10: «Я никогда раньше не видела детей и собак».
9: «О!»
2: — растерялась тетя.
9: «О, деточка, извини, я не подумала».
2: В ее глазах опять блеснули слезы.
11: «Девочки, девочки!» — дядя Дима обнял за плечи одной рукой Агату, другой тетю Иру. «Не плакать, ужин остынет. Я приготовил запеченную крольчатину с фруктами, а?»
9: «Спасибо, милый».
2: Тетя Ира улыбнулась и поцеловала его в щеку.
10: «Агаточка, в нашем доме готовит только мой муж. Он просто гениальный шеф-повар».
11: «Именно!» — дядя Дима подмигнул. «Так что подумайте, что заказать на завтрак».
2: Агата вдруг подумала, что никто никогда не спрашивал ее, что она хочет есть. И никто из тех, среди кого она провела детство, не умел плакать. И она вдруг впервые со своего последнего дня рождения почувствовала себя счастливой. Почувствовала, что она дома, среди своих, живых, настоящих людей. Агата постепенно осваивалась. Гуляла по улицам, сидела на скамейке в парке, смотрела, как соседский мальчик играет с собакой. Научилась ходить в магазин, не виртуальный, а настоящий. Собиралась поступать в университет на исторический факультет, ходила на подготовительные курсы. Потихоньку привыкала, что вместо секретарши в деканате сидит ИО. Длинноногая синеглазая блондинка с таким ненатурально идеальным лицом, что за живого человека ее принять было сложно. Впрочем, Агата уже научилась немного в этом разбираться. ИО встречались иногда продавщицы в магазинах, садовники в парке, служащие в госучреждениях. Иногда Агата смотрела с тетей Ирой сериалы и помогала ей править диалоги. Тетя Ира писала сценарии для телевидения. По субботам играла в шахматы с дядей Димой. Это было даже веселее, чем с Карлом. Дядя Дима долго думал над ходом, хмурился, чесал затылок, становясь похожим на взлохмаченного сердитого попугая. Агата выигрывала у него примерно один раз из трех. И это тоже было здорово, потому что Карл всегда ставил ей мат рано или поздно. В конце концов, Агата потеряла надежду у него когда-нибудь выиграть, и ей стало скучно. А с дядей Димой было интересно, потому что он настоящий. Со временем все, что было на станции, все больше отдалялось и забывалось, будто этого и не было. До тех пор, пока однажды Агата не вернулась домой с курсов раньше времени. Входная дверь открылась бесшумно. Посреди кухни неподвижно застыл дядя Дима, неловко отведя в сторону правую руку с поварешкой. Его обычно блестящие карие глаза были тусклыми и неподвижными. Напротив возился с маленьким монитором невысокий человек, выговаривал расстроенной тете Ире.
12: «Ну что вы хотите? На эту модель апгрейдов уже не делают. Еще раз советую заменить».
2: Агата на цыпочках вышла из квартиры, надеясь, что тетя Ира ее не заметила. Агата наткнулась на него случайно. Спустя 5 минут этот сайт уже был удален за разжигание розни и поддержку агрессивных настроений в социальных сетях. Но Агата успела запомнить адрес. Первые 2 письма ушли будто в пустоту. На третье, длинные и умоляющие, через некоторое время прилетел ответ. «Привет, девочка с Марса. У тебя интересные истории и хорошие вопросы. Может, я смогу тебе на них ответить?» Они договорились встретиться в парке. Агата пришла пораньше. Во-первых, она очень волновалась. Боялась опоздать, боялась не узнать своего виртуального собеседника, боялась ответов, которые он обещал. Она так долго думала об этих страхах, что у нее закружилась голова, и желудок сжался в тугой холодный комок. И в какой-то момент она даже решила никуда не идти, оставить все как есть. Но потом поняла, что как есть уже не будет. Это как если бы она тогда осталась на станции вместе с имитациями Карла и мамы и попыталась дальше делать вид, что они настоящие. Во-вторых, Агата обожала парки. Роскошь, совершенно немыслимая в тесных марсианских куполах. Яркие благоухающие клумбы, тенистые аллеи, нежный шелест листьев над головой, пляска теней, пятен света, сверкающая солнечная мозаика и редкие гуляющие, неизменно с рассеянной и счастливой улыбкой. Фигуры и лица, будто сотканные из ветра, солнца, случайного движения листьев. Агата замирала, присев на край скамейки, и жадно впитывала в себя эти улыбки, свет и покой. Кажется, она чувствовала примерно то же, что тогда, когда с Карлом смотрела на марсианские пустыни.
13: «Привет, девочка с Марса!» — сказал он совершенно так, как в письме, и уселся на скамейку рядом с Агатой. «Дай-ка сюда руку!»
2: Агата успела только ахнуть, когда ее ладонь оказалась в твердой хватке, а палец обожгла на секунду гладкая холодная пластинка.
13: «Что?» — возмутилась она, выдергивая руку. «Что это вы делаете?»
2: «Вот тебе первый ответ», — сказал, улыбаясь с довольным видом незнакомец. Выглядел он странно. Узкоплечий, тощие, бесцветные брови, серые металлического оттенка глаза, веснушки на остром носу. «Некрасивый», — поняла Агата, почему-то завороженно его рассматривая. Она никогда раньше не видела некрасивых людей. Только в фильмах, на ролях неудачников и мелких злодеев.
13: «Какой ответ?»
2: — опомнившись, переспросила она. «Отпечатки. У них нет отпечатков, знаешь? Тебе ответ, как их отличить. Раньше можно было на глаз, по лицу, движениям, разговору. А в последнем поколении только это и осталось».
13: «Ты проверял, человек я или нет?» — возмутилась Агата.
2: «Посмотри на них. Смотри вокруг». Агата послушно огляделась. На скамейке напротив сидел старик. Аккуратная белая бородка, загорелое доброе лицо. Он читал книгу, но иногда отводил экран в сторону и смотрел с веселым прищуром на чирикающую серую птаху на ближайшем дереве. На следующей скамейке шагов через 20 обнималась парочка. По аллее девушка медленно катила летящую колыбель. Одной рукой придерживала платформу, второй поправляла солнечный козырек и, наклоняясь, напевала что-то нежное в тихий кружевной сумрак.
13: «Что?»
2: — изумилась Агата.
13: «Что, они все?»
2: «Я их всех чую», — сообщил незнакомец, быстро тронув пальцем кончик острого веснушчатого носа. «Научился? Ну, почти всех. Последних уже почти не отличить».
13: «А зачем?»
2: Агата ошарашенно переводила взгляд.
13: Девушка с коляской, старик, парочка. Зачем?
5: А это ты спроси у тех, кто их сделал.
13: Его звали Овод. Он умещался в эту колючую кусачую кличку целиком и полностью, с неприветливыми металлическими глазами, острым подозрительным взглядом, обманчиво неторопливыми, только иногда стремительными движениями. Сама идея оказалась гнилой. Заместители. Не помощники, а заместители. Чуешь разницу?
2: Он опять тронул кончик носа, будто предлагая Агате по запаху определить спрятанный в словах смысл.
4: «Я читала, как все начиналось», —
2: кивнула она.
13: «Чушь! Уже все вычистили, из общей сети точно. Историю пишут победители. Слыхала?»
4: «Они что, победители?»
13: — дрогнув, спросила Агата. «А кто еще? Знаешь, сколько сейчас осталось живых людей?»
4: «Нет».
13: «Вот и я нет».
2: От его взгляда Агате стало холодно.
13: «Мало. Очень мало. Может, вот только я и ты, а?»
4: «Как?»
13: «Заместители. Сперва их делали просто так. Мы так всегда. Сперва что-то изобретем, потом думаем о последствиях. Вот, скажем, водородная бомба. Или эти ИО. Тоже бомба. Персональная для каждого. Искушение. Не решить проблему, а переложить ее на заместителя. Сперва заменить себя самого, скажем, на нелюбимой работе. В гостях, куда не хочется, но надо идти, чтобы не обидеть родственников. Знаешь, что 10 лет назад было целое движение о сохранении прав оригиналов при использовании ИО на рабочих контрактах владельцев? А знаешь, что потом была почти официальная мода на спутников ИО? Считалось неприличным, но как бы не статусным, если твой друг, подруга, муж, жена, просто человек. И потом это так здорово, когда ты, наконец, можешь запрограммировать в своем спутнике именно те черты, которые тебе нужны для счастья.
4: Моя тетя...
13: Что?
4: Моя тетя с ним счастлива, кажется. Он и правда хороший.
13: Вот, об этом я и говорю. Победители, чуешь? И знаешь, когда-нибудь они еще перепишут историю так, что людям в ней просто не останется места.
4: «Почему ты так долго не отвечал?» —
2: спросила Агата, сдерживаясь, чтобы не расплакаться. «Что случилось?»
4: «Моя тетя».
13: «Да?»
4: «И мальчик с нижнего этажа, который гуляет с собакой. И...
13: А я говорил.
4: Что мне делать?»
2: «Знаешь, Овод смотрел на Агату внимательно и осторожно, будто боялся сказать ей что-нибудь не то.
13: Я подумал, может, все так и должно быть».
4: «Что?»
13: «Я говорил, что они победители, да? Только, может, так и надо, а? Ты ведь девочка с Марса, знаешь, что было раньше, да? Преступность, коррупция, воровство, убийство, болезни, нищета. Где-то больше, где-то меньше, но в целом везде одинаково. Знаешь, почему, когда наши писатели пытались придумать светлое будущее, получались невозможные утопии? Почему, когда идеалисты пытались это светлое будущее построить, получался мрак и ужас?
4: Почему?
13: Да потому что прежде совершенного будущего нужно построить совершенного человека. И вот теперь мы построили. Мы заложили в них самое лучшее. Физическое совершенство. Верность, честность, преданность. Разве не это любовь? Запрет насилия, стремление помочь другому. Разве не это доброта? Как ты думаешь, девочка с Марса? Тебе ведь нравится мир сейчас? Гармоничный, прекрасный, совершенный. Нет убийств, преступлений. Не уничтожаются леса и животные. Не загрязняется вода. Может быть, это была наша задача? Создать совершенное существо? А теперь нам неловко, страшно, неуютно рядом с ними, потому что мы чувствуем свою ущербность, свою слабость, уродство. Может, поэтому мы уходим один за другим, потому что мы больше не нужны?»
4: «Я не знаю»,
2: — пробормотала Агата. Ей вдруг стало страшно под пристальным, задумчивым взглядом Овода.
13: «Знаешь, я тут узнал про самое последнее поколение. Способность чувствовать, а не имитировать эмоции. Анализ памяти и впечатлений, способность

0: Сильная замена. Только вот говорят, по ладони их можно отличить. Нет у них линии жизни. Ты не хочешь показать мне свою руку, девочка с Марса? Агата замерла, испуганно съежилась под острым взглядом овода, как зверек под дулом ружья охотника. Она читала про такое в старых книгах, про страх, боль и беспомощность умирающих зверей и людей, которых убивали другие люди. Сейчас много спорили на эту тему, сохранять ли скверное и гнилое наследие прошлых времен, память о самых гнусных пороках человека. Одни говорили: нет, общество вылечено от таких вещей. Зачем лишний раз травмировать тех, кто больше не способен на это? Другие говорили: память нужна как прививка, как напоминание о границе, за которую нельзя ступать.
1: Люди,
0: подумала вдруг Агата с жалостью, глядя на настороженного неулыбчивого овода.
1: Люди ведь, по сути, так никогда и не умели быть счастливыми. Вот тетя Ира много лет мечтала о мужчине. Честном, верном, заботливом, умном. И что она сделала, когда получила свою мечту? Сбежала, оставив вместо себя его. Человек будто запрограммирован на несчастье. Жизнь преподносит ему подарки один за другим, а он отшвыривает их и придумывает несбыточные мечты. Бесконечный цикл. Если даже этот овод понял, значит, так и есть?
0: Агата внимательно посмотрела в его глаза, уже без страха. Если даже сами люди это понимают... Она пока придерживала свои руки, правую и левую, чтобы не открыть ладони раньше времени. Раньше, чем она поймет.
1: «Что изменится, — подумала она, — если окажется, что я не человек?» Нет, не так. Что изменится,
0: когда я узнаю, кто я?

0: Нудный мелкий дождь сыпался с неба, вызывая сожаление о забытом дома зонтике. Инспектор Торренс склонился над телом и поморщился. Слишком знакомой была картина. Убитый лежал ничком, ворот рубахи практически оторван, голова повернута так, чтобы увиден только затылок с двумя трогательными макушками среди темных, слегка вьющихся волос. Говорят, что две макушки – признак редкой удачливости. Да, счастливчик. На испачканной землей бледной шее отчетливо выделялись четыре аккуратных дырочки, четыре запекшиеся ранки, и вокруг них сине-багровые гематомы. Номер 13. «Все, забирайте его, ребята, он ваш», – устало махнул рукой инспектор. Потом вздохнул и покачал головой. «Где Мартин?» Из-за мокрых кустов появился высокий мужчина в длинном черном плаще и глубоко надвинутой на брови шляпе. Фетр серебрился микроскопической дождевой пылью. Инспектор снова поморщился. Мартин Ланс ему категорически не понравился еще во время их первой встречи 3 месяца назад. Не нравился и до сих пор. Слишком они были разные. Уволень полицейский, всю жизнь разыскивавший воришек и убийц, и картинно-мрачный Мартин Ланс, агент элитной группы Ви-16. Если бы не строжайшие указания начальству, послал бы инспектор Торренс агента Ланса куда подальше. А нет, должен терпеть. Называть словно близкого приятеля Мартином и повсюду таскать за собой. И ради чего? Никакой пользы от него нет. Путается под ногами, вмешивается в расследование. Да еще эта комната. И почему для расследования серии странных убийств выбрали именно его, Теда Торренса? «Мерзкая погода», — зачем-то грустно сообщил инспектор. Мартин в ответ кивнул. Оба проводили взглядом пластиковый мешок с трупом, который уже грузили в фургон. «Надеюсь, ты доволен?»
1: «Погодой?» — удивился агент Ланс.
0: «Нет, новым объектом». Инспектор поймал себя на том, что слишком часто морщится, и пожал плечами. И плечами он слишком часто пожимает. «Проклятие! Никогда не думал, что у него есть нервы, а они есть, черт их раздери!»
1: «Объектом доволен», — невозмутимо ответил Ланс.
0: Потом зачем-то подошел к стене дома и провел рукой по полированному граниту цоколя. Осевшая на стене морось оставила на красновато-буром камне мокрые полосы. Ланс брезгливо стряхнул с пальцев капли воды. «Доволен», — повторил он и улыбнулся. На тонких губах агента улыбка выглядела неумело нарисованной и до предела искусственной, хотя улыбался он совершенно искренне, радовался новому мертвецу. Торренс молча зашагал по дорожке к машине. Его шляпа была старой, и фетр давно утратил способность отталкивать влагу, так что старомодный головной убор инспектора изрядно промок, и с его полей противно капало. По небу неслись черные клочковатые облака, ветви деревьев уныло покачивались. Конец сентября, ненастье, серийные убийства, тошнотворный тип из Ви-16 и никакого просвета. Сейчас они поедут в офис, так нейтрально называется это место, офис. Единственное, на что можно рассчитывать, это какой-нибудь маленький бар по дороге, где удастся торопливо проглотить стаканчик дрянного виски, чтобы не заработать простуду. Сержант Сэм Откинс проводил шефа сочувственным взглядом. С тех пор, как появился агент Ланс, инспектор выглядел удрученным и непривычно нервным. И это старина Торренс по прозвищу «Ленивый Гризли». Куда катится мир?

0: Инспектор Тед Торренс скоротал промозглый вечер в офисе за новеньким письменным столом, читая собранные к этому времени данные об убитом. Итак, Уильям Бирс, 25 лет, холост, сын вполне обеспеченных родителей, окончил престижный университет и работал в крупной фирме по производству автоматизированного оборудования. С полицией дела не имел, жил один в центре города. Невеста тоже из приличной семьи, Сара Мирой, свадьбу собирались сыграть после Рождества. И какого, спрашивается, дьявола молодого Уильяма занесло этой ночью в загородный сад? И не просто сад, а сад богатого поместья Фенриров. Жена этого самого Фенрира и вызвала полицию, обнаружив труп на дорожке среди отцветающих розовых кустов. С утра дождя еще не было, он пошел позднее и не успел смыть с утрамбованной земли следы двух человек, двух мужчин. Один из которых... В общем, только агент Ланс знает, кто этот второй. Стоило инспектору вспомнить о Лансе, как он словно материализовался за его спиной. Торренс вздрогнул. Он не любил, когда к нему сзади вот так неслышно подходили даже хорошо знакомые люди. Инстинкт. И ведь что удивительно, Мартина Ланса вполне можно было назвать красавцем. Высок, строен, и лицом вышел, этакий смуглокожий мачо с пронзительными голубыми глазами. Но от взгляда этих глаз становилось не по себе. Такое абсолютное равнодушие сквозило в них. И еще почти полное отсутствие мимики, никаких эмоций на лице, кроме обязательных улыбок. Лучше бы этот тип вовсе не улыбался. Порыв ветра за окном хлестнул дождевыми струями по стеклу. Да, погодка. «Инспектор, если хотите, вас отвезут домой. Сегодня мне предстоит скучная ночь у монитора, и вам совершенно незачем тут маяться». В голосе Ланса не было абсолютно никакого сочувствия. Вся эта видимость сотрудничества и равного партнерства гроша ломаного не стоит. Тед Торренс нужен тут только для прикрытия и облегчения непонятной деятельности во имя таких же непонятных задач. Офис неведомой организации, лабиринт коридоров, попасть в которые невозможно, камеры слежения и сканеры на дверях, постоянные совещания за закрытыми дверями. Торренс сделал вид, что ничего не замечает, не задавал вопросов, понимая, что ответа не дождется. И все же чувствовать себя пешкой в чужой игре было противно. Он пожал плечами и поднялся с удобного крутящегося кресла.
1: «Домой так домой».
0: Давно ясно, что никакие расследования не нужны Лансу и его коллегам. Им нужно было другое — жертвы неуловимого маньяка. Те самые мертвые тела, которые свозились в офис, в комнату с десятками телеобъективов и датчиков, натыканных по стенам и потолку, трупы с черными ранками и гематомами на шее. Иногда Торренс заходил в кабинет Ланса, смотрел на огромный монитор, показывавший всегда одну и ту же картину, два ряда пластиковых столов с укрытыми полупрозрачной тканью неподвижными фигурами. Сколько их? Должно быть 12. Самого первого успели кремировать до того, как объявился Ланс. Хотя позавчера увезли в городской морг еще одного. Значит, 11. 5 женщин и 6 мужчин, включая Уильяма... Как его там? Бирса... Да, Бирса. 25-летнего счастливчика с двумя макушками, так и не дожившего до собственной свадьбы. Инспектору вдруг ужасно захотелось курить. В помещениях это было строжайше запрещено. Слишком тонкая электроника не выносила табачного дыма.
1: Проклятие! Скорее, на свежий воздух, пусть под дождь, но только затянуться теплым дымом и забыть слегка кислый синтетический запах офиса.
0: За 3 месяца он так и не смог привыкнуть к нему. И к напичканным электроникой комнатам, и к молодым людям в серых костюмах, вежливым, но крайне неразговорчивым. Торренс никогда не думал, что будет так тосковать по своему прокуренному кабинету с обшарпанной мебелью, по шуму, суете и бесконечным телефонным звонкам. Но приказ есть приказ. И он, старый служака, бестолковый анахронизм, толком не умеющий обращаться с обычным компьютером, неуклюжий и неловкий, вынужден маяться в непривычной обстановке и пытаться, вопреки всему, разыскать того, кто убивает людей всегда одним и тем же способом. Инспектор поморщился, пожал плечами и, шаркая подошвами, поплелся к выходу. Ланс проводил его задумчивым взглядом.

У меня болит шея. У меня очень болит шея. Я хочу прикоснуться к ней, но рука путается в чем-то невесомом. Мне страшно. Я не помню, как и где я уснул. Так бывало в детстве, когда, устав от игр, я падал в странные сновидения, а потом в ужасе открывал глаза, не понимая, где я и что со мной. И лишь спустя пару минут начинал соображать, что задремал на траве у реки, а гнавшееся за мной чудовище было привидевшимся кошмаром. Это сон. Только сон. А шея болит от того, что я лежал в неудобной позе. Я открываю глаза. Белый, бесформенный мир, наполненный молочным светом и не имеющий границ. Первая мысль — это вечерний туман поднялся от реки, и я потерялся в нем. Вторая? Второй мысли не было. Мне снова становится страшно, и я зажмуриваю глаза. Спокойно. Меня зовут Уильям Бирс. Мне 25 лет. Сегодня 22 сентября или уже 23. Неважно. Я помню, кто я, и это сейчас самое главное. Господи, ну почему так болит шея? Нужно успокоиться. Не открывая глаз, я осторожно провожу рукой вдоль собственного тела и обнаруживаю, что лежу совершенно голый. Этого еще не хватало. Забыв о страхе, я рывком сажусь на своем ложе, чувствуя, как что-то скользит по коже, словно с меня спадает невесомая шелуха. Веки распахиваются сами собой. Чушь! Это всего лишь тонкая простыня и никакого тумана. Я в комнате. В самой обычной комнате. Голубоватые стены, белый потолок, круглые кляксы светильников. Типичная больница. Черт, неужели я попал в аварию? Но почему я вполне свободно двигаюсь? Только шея. От прикосновения боль усиливается, но все же терпеть можно. И куда подевались эти чертовы врачи? Я встаю на слегка дрожащие ноги, делаю несколько неуверенных шагов и натыкаюсь взглядом на несколько кроватей. Кроватей? Больше всего это похоже... Черт! Черт! Черт! Больше всего это похоже на морг! Я что, умер? И меня свезли в мертвецкую? Но тогда почему тут тепло? Я же совсем не замерз. Словно во сне. В проклятом кошмарном сне я медленно протягиваю руку и сдергиваю простыню с ближайшего тела. Под легким нейлоном лежит девушка. Мертвая девушка. Голая девушка с мраморно-бледным лицом и разметавшимися словно во сне светлыми прядями. Одна из них прилипла к правому веку, перепутавшись с ресницами, и мне хочется убрать ее. Я бы сделал это, если бы девушка не была такой беззащитно обнаженной, с маленькими сморщенными сосками и темными, курчавящимися на лобке волосами. И я, не решаясь прикоснуться, истуканом застываю над нею, переполненной жалостью и сочувствием. Потом, спохватившись, снова с головой укрываю ее, словно прячу от чужих глаз. Я даже как следует не рассмотрел ее лицо. «Скотина, зато ты успел рассмотреть все остальное», — ворчит моя совесть. Я соглашаюсь. Я привык соглашаться со своей совестью. Мне нужно выбираться отсюда. Оставаться дольше в этом царстве мертвых мне совершенно не хочется. Стараясь больше не смотреть по сторонам, я устремляюсь к белой пластиковой двери, и словно по заказу она распахивается мне навстречу. Парень, стоящий на пороге, улыбается. Улыбка эта мне совершенно не нравится. Ужасно неприятно стоять голым перед этим ухмыляющимся типом. И тут я вспоминаю, что видел его раньше.

Инспектор закурил вторую сигарету и откинулся на мягкие подушки сидений. Кажется, водителю не нравилось, что он курит, но молчал. Вышколены. За стеклом проносились размытые пятна фонарей и освещенные окна домов, похожие на клетки кроссвордов. Больше ничего не разглядеть в темноте. Ночи дождь. И завтра будет дождь. Торренс это знал точно. По тянущему нытью в левом колене, которое он расквасил еще в юности, прыгая с высокой стены в погоне за убегающим Лесли Гюрзой. Где он сейчас, Гюрза? Сгинул где-то или остепенился и обзавелся ворчливой женушкой и выводком маленьких гюрзят? Хорошо бы, если последнее. Вот и поворот на узенькую улочку, где в небольшом домике с мансардой обитал старый холостяк Тед Торренс. Инспектор привычно похлопал ладонью по сиденью, нашаривая старую верную шляпу. Шляпы не было. Впервые за много лет он забыл ее на работе. И даже не на работе, а в этом чужом и противно пахнущем офисе. Отчего-то именно эта мысль привела инспектора в состояние почти паническое. Он чувствовал себя так, словно совершил невиданное святотатство, предал старого верного друга. Торренс завозился, засопел, стараясь внушить самому себе, что забытая шляпа пустяк, о котором не стоит и думать. И вообще давно пора купить себе новую, с мягким шелковистым ворсом, муаровой лентой, а старую... «Стой!» — буркнул он водителю. «Поехали обратно. Я забыл в офисе важные документы». Водитель был действительно вышколен. Он только незаметно вздохнул и включил указатель поворота. Возить этого кряхтящего полицейского, заполняющего салон вонючим дымом крепких сигарет, было не слишком приятно, но такова служба. Шляпа обнаружилась там, куда он ее повесил. На крючке в шкафу. Торренс погладил высохшую тулью, словно прося прощения, устыдился собственной сентиментальности, нахлобучил шляпу на голову и вышел из кабинета. Стоило предупредить Ланса, что он возвращался. Наверняка агенту на этот факт глубоко наплевать, но все же сказать стоило, иначе водителю могло влететь за задержку. В коридоре, заполненном холодным голубоватым светом, звуки шагов глохли в пружинящем под ногами мягком покрытии. Вот и дверь кабинета Ланса. Инспектор распахнул ее, сунул руки в карманы и насупился. Комната была пуста. Машинально он взглянул на монитор и замер. Потом быстро подошел к столу и, пошарив взглядом, обнаружил кнопку включения звука. Не такой уж он и тупица.

0: И все равно я не понимаю.
1: Голос парня, труп которого он сегодня рассматривал на размокшей от дождя садовой дорожке, звучал растерянно и настороженно. И опять инспектор не видел его лица, но затылок с двумя макушками, повернутый к объективу камеры, он ни с каким другим спутать не мог. Так что этот голый человек, сидящий на одном из пластиковых столов, мог быть только Уильямом, как его там, Бирсом. Да, Бирсом. Торренс быстренько пересчитал трупы на других столах. 10. И еще один сидел и явно паниковал. Значит, Ланс дождался своего. Иначе для чего бы они складировали тела и не спускали с них глаз?
2: Но черт побери, каким образом и, главное, зачем?
1: «Понимать ты станешь позже, брат», — почти ласково ответил агент Ланс. Он стоял рядом с сидящим Уильямом и рассматривал того, словно мышь, угодившую в мышеловку. «А сейчас ты должен просто поверить мне. Если хочешь убедиться в том, что я не вру, у тебя есть для этого масса возможностей, но я не хотел бы рисковать, ведь ты один из немногих. Остальные пока не смогли перешагнуть к нам».
0: «Перешагнуть откуда?»
1: Видно было, что Уильям Бирс пытается говорить спокойно, но голос его дрогнул.
0: «И куда? Или что перешагнуть?»
1: «Парень, возьми себя в руки», — терпеливо посоветовал Ланс. «Ты уже с нами, а они... Надеюсь, что с ними тоже все в порядке, просто скорость реакции у всех разная. От тебя я такой прыти не ожидал, честное слово. Едва не проворонил, болтая с инспектором».
2: «Болтая!» — возмутился про себя Торренс. Пара слов с предложением убраться поскорее с глаз — это для него, оказывается, болтовня.
0: «Значит, я не человек?»
1: Голые плечи Уильяма Бирса ссутулились, словно ему вдруг стало холодно.
3: «Не человек», — подтвердил Ланс. «В том смысле, который ты в это слово вкладываешь. Но вообще-то ты вполне живое и разумное существо».
2: «Такое же, как я!»
1: Внезапно гаркнул агент так, что оба, и Бирс, и инспектор, подскочили.
2: «Мы отличаемся от аборигенов только одним малюсеньким геном. И теперь этот проклятый ген может погубить наше племя. Поэтому приходится спешно инициировать кого только можно, чтобы вовремя слинять с этой ставшей опасной планеты».
1: Ланс внезапно замолчал и потер виски. Уильям поднял голову. Инспектор не мог видеть его лица, но даже затылок выражал искреннее недоумение.
0: «Ну ничего», — бормотал агент. «Пара тысяч лет спокойной, почти спокойной жизни — это уже немало. Расслабились, ассимилировались, отъелись. А теперь пора в путь, дружок.
2: Больше рисковать мы не можем. После того, как ввели генную паспортизацию, у нас не осталось возможности прохлаждаться тут и дальше. Рано или поздно кто-нибудь сообразит, как можно нас вычислить, и тогда может быть поздно».
1: Уильям молчал. Инспектору стало досадно. Даже у него, имеющего довольно смутные представления о генетике, нашлось бы немало вопросов к агенту Лансу. Но, похоже, парень впал в ступор и думал только о том, что он уже не человек. Торренс придвинул к монитору рабочее кресло Ланса и уселся в него.
0: «Значит, я не могу жениться на Саре», —
1: подал, наконец, голос Уильям. «Так и есть». Его переклинило на мысли о своей новой ипостаси.
3: «Лучше тебе этого не делать», — вздохнул Ланс. «Во-первых, по документам ты мертв, так что вряд ли вас теперь обвенчают. И, во-вторых, мы уберемся с Земли не позднее мая, а забрать Сару с собой мы не можем, сам понимаешь».
0: «Но почему?»
3: «Потому что она не нашего племени. У нее есть дома, у нас его нет, и никто уже не помнит, был ли. И это уже никого не волнует. Мы стали расой космических туристов. Находим подходящую планету и остаемся на ней до тех пор, пока не надоест, или, как сейчас, пока не возникнет угроза. Тогда мы собираем тех, кто помоложе, и сматываемся. Ремонтируем корабль или строим новый. Кстати, наш центр уже выбрал вполне приличную планетку, населенную мирными гоминоидами, и всего-то в паре парсеков от Земли».
1: Голос Ланса звучал монотонно и терпеливо. Инспектор достал сигареты и закурил. Сейчас ему было наплевать на все. Организм требовал никотина.
0: «Гоминоидами?»
1: — эхом переспросил Уильям.
0: «Понятно».
1: «Ничего тебе не понятно», — оборвал его Ланс. Думаешь, мы пропитание ищем? Фильмов насмотрелся, книжек начитался. Эти дураки обычную инициацию посчитали желанием пить кровь. И сколько наших успели погубить своими дурацкими похоронами? А потом еще удивляются, что покойники в могилах переворачиваются. Что им остается, если они просыпаются в гробах под двухметровым слоем земли, а без воздуха даже мы долго не живем?
0: Ужасно.
1: Еще сильнее сутулился Уильям Бирс, хотя куда уж больше. Он и так был раздавлен свалившимися на обе его макушки сведениями.
0: Но Дракула...
1: Резидент Влад Цепиш, он же граф Дракула, был самонадеянным болваном и лентяем. Вместо того, чтобы починить датчики и точно знать, кого можно инициировать, он действовал наугад. Как же их светлость? Хочу покусаю, хочу нет, а вы уж потом разбирайтесь. Да еще злоупотреблял метаморфозами, что не ночь трансформировался в крыла, но полетать любил. Самодур, одно слово.
0: «Ну, зачем нужно кусать?»
1: Рука Уильяма потянулась к шее и ощупала все еще сильно болевшие ранки.
0: «Без этого никак?»
1: «Извини, но без этого действительно никак. Фермент, изменяющий обмен веществ, содержится в слюне, и без его попадания в кровь в нужном количестве ничего не выйдет. Приходится в артерию. Хотя кто бы знал, как я этого не люблю. А потом еще ждать иногда довольно долго. Иногда напрасно». Это хуже всего. Разглагольствование Ланса прервала тихая трель. Он достал из кармана трубку мобильного телефона, с полминуты молча слушал и отключился. Потом поднял взгляд и усмехнулся в объектив. «Инспектор, вам не говорили, что подслушивать нехорошо?» Рука инспектора не дрогнула, и столбик пепла удержался на кончике сигареты. Наконец-то водитель догадался связаться с шефом и сообщить, что Торренс застрял где-то в офисе.
4: «Подглядывать нехорошо», — буркнул инспектор, хотя Ланс не мог его слышать. «А в генные паспорта полицейских служащих заглядывают. Хорошо?»

0: Они вошли в кабинет минут через пять. Невозмутимый Ланс и симпатичный парень в каком-то странном купальном халате. Могли бы хоть нормальную одежду заранее приготовить, тетери. «Знакомься, Билли. Инспектор Торренс», — улыбнулся своей приклеенной улыбкой агент группы V-16. «А это... ну, вы сами знаете».
1: «Бирс. Уильям Бирс».
0: Улыбка Бирса понравилась инспектору намного больше, хотя была бледной и вымученной. А Ланс... да ладно, черт с ним, с Лансом. Ишь, как покосился на пару окурков, аккуратно потушенных в кофейной чашке.
1: «Инспектор, мне нужно показать Билли путь к кораблю.
0: Раз уж вы вернулись, не согласитесь посидеть тут пару часов вместо меня?» Агент был сама любезность. «Да хоть до утра», — проворчал Торренс и демонстративно достал еще одну сигарету. Ланс вздохнул, но промолчал.
1: «Думаю, что мы управимся быстрее. Тут недалеко, в Желтом каньоне».
0: «Незачем мне это знать», — все так же ворчливо отрезал инспектор. «Катитесь». «Ну», — ухмыльнулся Ланс, — «об этом мы поговорим, когда я вернусь». С этими словами агент Мартин Ланс вышел из комнаты. Уильям Бирс чуть задержался и робко попросил...
1: «Там», — он кивнул на монитор, — «лежит девушка со светлыми волосами. Вы уж присмотрите за ней, пожалуйста».
0: «Быстро же ты забыл свою Сару», — подумал про себя инспектор и молча кивнул.
1: «И еще...»
0: — парень замялся.
1: «Этот Мартин, он очень больно кусается, но терпеть можно».
0: Он потер шею и выскочил вслед за Лансом.

0: Дождь за окном продолжал нудно моросить, но сквозь клочья туч уже просвечивал лунный диск. Два черных крылатых силуэта мелькнули на его фоне и исчезли. Инспектор, наконец, снял свою шляпу и аккуратно положил ее на какой-то слабо жужжащий ящик. Потом покосился на монитор. 10 тел под тонким нейлоном ждали своего часа.
1: Интересно, он станет 11-м уже сегодня или позже?
0: И будут ли спрашивать его мнение по данному поводу? Но больше всего в данный момент его занимал вопрос. Вампиры не переносят табачный дым в принципе? Или просто ему попались те, что выбрали здоровый образ жизни?

0: Андрей Лазарчук, Михаил Успенский. «Желтая подводная лодка. Комсомолец Мордовии». Старшине первого статьи запаса Владимиру Трохину. «Тут как-то в Намедне, передачка одна так называется, показали знаменитый английский аукцион «Сотбис». Так на этот аукцион безутешная японская вдовушка сбагрила кое-какое барахлишко своего незабвенного. Видно, дабы было на что помянуть. Две пары носков, свитеришка с оленем, очки с одним стеклышком. Срамотище! И вдруг я, ребята, аж взмок. Среди прочих обносков дорогим самоцветом взыграла одна очень знакомая мне вещь. Да и как ей не быть мне знакомой, если из моих рук она и вышла, и ушла, и затерялась в джунглях шоу-бизнеса? Я-то, дурак, думал, он ее на первой же ливерпульской помойке выкинул. Кто купил и за сколько, и купил ли вообще какой идиот, не сообщалось. Короткий сюжетец был. Но окажись я в тот день в городе Лондоне, всю свою фунтовую заначку снял бы со счета и вещугу эту из чужих рук выручил бы. А потом прижал бы к груди, обнял и заплакал. Началось это все в недоброй памяти 68-м годике, когда доламывал я третий год службы на атомной подлодке «Комсомолец Мордовии». Про то, что тем летом случилось, я и по сю пору не имею права трепать языком. Скажу только, что анекдот «То бросил валенок на пульт» вовсе не такой смешной, как кажется. Вообще все было как в песне: и горела роща под горою, и светилась, падая, ракета. И нас оставалось только трое. Но не помнит мир, спасенный своего спасителя. Потому что он вообще никогда ничего доброго не помнит. Да и несерьезно числить в спасителях рыжего и лопоухого человека по фамилии Залупынос, радиолюбителя из-под Кривого Рога из колхоза «Великие проблемы». А вот любитель-то он был любитель, да сделать смог то, что наши офицеры с Макаровкой за плечами от избытка знаний не потянули. Он просто не знал, что этого сделать нельзя, того все у него и получилось. Сам он при этом чуть не улетел, конечно, аки кузнец в акулу на черте. Эх, как бы ни его невежество, где бы сейчас все умники были, да и мы с ними заодно. И вот лежим мы в госпитале, отдельная палата на троих. Подводников вообще кормят на убой, так уж повелось. С фабрики кухни-ресторана «Прага» на лодке обеды поставляли. Но здесь и мы удивились. Да я и сейчас себе не все из того позволить могу. Телевизор в палате, программу «Время» смотрим, сагу о форсайтах, Архангельский народный кор, Ленинский университет миллионов. Не дотянуться ведь, не выключить. И приходит адмирал флота Кабаков. Личность совершенно легендарная. Много про него можно было бы рассказать, только это отдельная книга получится. Одна борода – это три главы из той книги. Вечно она у него куда-то попадала. И присаживается он на кровать к Толику нашему Залупыносу. А у того из-под бинтов один глаз виден, натруженный созерцанием тяжелого семейного положения форсайтов. Бороду в сторону отводит и говорит: «Спасибо тебе, сынок, что сорвал ты чрезвычайное происшествие во время боевого дежурства. А то зияло бы в ракетно-ядерном щите нашей Родины дырище от Калининграда до Диксона. Командование этого так не оставит. Проси, чего хочешь». Толик говорить-то мог. Хохлу так просто рот не заткнешь. Но тут дара речи лишился. Только пальцами показывает: «Лычки, мол, лычки!» «Это само собой», — машет рукой адмирал. «Мичманом будешь, и к боевому красному представим. Ты для души проси». Толик и попросил. Да так попросил, что адмирал аж крякнул и напрягся. «Хочу, — говорит наш радиолюбитель, король эфира, — прежде чем помереть, Битлов живьем увидеть и услышать». Сестры потом рассказывали, что с месяца адмирал названивал по два раза в день. Не помер ли Толик? Но Толик не помер. И мы заодно.
1: «Увидишь, сынок», — сказал адмирал твердо, встал, честь отдал и вышел строевым шагом.

0: Почти год прошел. Выздоровели мы, в экипаж вернулись. И даже в автономку ушли. Веселая автономка вышла, потому как на гражданке хохлы и русские, составлявшие поначалу костяк ракетно-ядерных сил, кончились. Видно, слишком много лодок наделали. И пошли во флот татары. Но городские образованные татары все как один плоскостопый и с язвой, поэтому набрали по заволжским степям пастухов и подпасков. И самую ответственную сторону жизни в автономке они превзойти никак не могли. Дело в том, что гальюн на подлодке представляет собой не просто место, где матрос с радостью справляет естественные потребности организма, но и сложное гидравлическое устройство. Из-под кустика можно просто встать и уйти. В доме с ватер-клозетом уже труднее. Надо дернуть за цепочку и проконтролировать процесс. В самолете или там поезде надо нажать на педаль. На подлодке педаль тоже есть. Но прежде чем на нее нажать, нужно опустить крышку унитаза и запереть ее на 4 болта с барашками. Каждый второй матрос первогодок понимает это и делает все как надо, не вызывая нареканий товарищей. У прочих бывают сложности. Это же пополнение проходило 3 ступени посвящения. Не смывать вообще. За это их подвергали, как говорил боцман Трембо, ацракизму. Смывать при открытой крышке. Смывать при закрытой крышке, самонадеянно прижав ее ногой. Но что такое давление одной человеческой ноги против 5 атмосфер системы продувки? Так что пополнение половину автономки занималось только тем, что чистило за собой гальюны зубными щетками и иголками. И это не бесцельное армейское издевательство, а жестокая флотская необходимость, поскольку вторичный продукт при 5 атмосферах подачи забивается в любую щель, ароматизируя посредством системы вентиляции все отсеки и палубы. С другой же стороны, если за время автономки ни одного такого случая не происходит, это почитается за дурную примету. Так что предзнаменования нам выходили самые блестящие. Однако от говна вернемся к битлам. Толика, конечно, подначивали. Все мы понимали, что адмирал стравил сгоряча, потому что секретного матроса в Америку не выпустят даже запаянным в свинцовый гроб с кляпом во рту, урезанным языком и в сопровождении большого хора автоматчиков 9-го главного управления КГБ под руководством Никиты Карацупы и его верного пса Ингуса, который на самом деле был индус, но имя это всегда писалось через «Г», чтобы не обиделся Джавахарлал Неру. Даже если концерт будет проходить на территории советского посольства в условиях оккупации США объединенными силами войск стран Варшавского договора, Вьетнама и Кубы. И вот, понимая это, разработали мы проект завлечения битлов на территорию СССР. Мол, сидит сейчас адмирал в кабинете и своей адмиральской рукой выписывает повестки Леннону, Маккартни, Ринго Стару и Джорджу Харрисону, где пишет, что в случае неявки будут доставлены и что битлы в военкоматы по месту жительства пока не являются, но уже постриглись на лысо. Но Толик был сундук, без 3 минут офицер, и обижаться на какого-то старшину 2-й статьи считал ниже своего сундучачьего достоинства. Хотя в автономке, чтобы вы знали, звания не считаются все по имени отчеству, если официально, и просто по имени, когда свои. Тем временем посрамленные Толиком офицеры-электронщики, которые обслуживали арифметическую счетно-решающую машину Ставрополь-Изумруд, заронили в его душу отравленное зерно. Идею поступить после убытия в запас не куда-нибудь, а в самое МГИМО. «Английский язык ты уже знаешь», — говорили они. «Опыт спасения человечества от ужасов ядерной войны у тебя есть. Станешь военно-морским атташе, а там и послом. А кто запретит послу с супругой и внуками сходить на концерт битлов?» Тут и я подливал своего маслица. Представляешь, Толик, год этак 85-й. Нет, лучше 86-й. Год 27-го съезда и новых решающих успехов. И ты, как посол Советского Союза в Социалистической Республике Мексики, приезжаешь делегатом с решающим голосом на съезд. Тебе вручают подарки. Выжиковую шапку, папку из крокодиловой кожи, малахитовую вечную ручку с золотым пером производства ленинградского завода особо точной аппаратуры и конверт с деньгами. А там рублей как бы не 300. Ты этот конвертик берешь и эдак небрежно в боковой карман отпускаешь. Ну, проходит съезд. пионеры стихи Михалкова наизусть шпарят, от шоколадных конфет нос воротят. Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в авиацию. Так что на патрулирующих в стратосфере бесшумных самолетах слышно. И тут тебя вдруг начинает на родину тянуть, на корешей посмотреть. А жена у тебя Громыкина племянница, солистка Большого театра, ей в деревню ехать западло. Тогда берешь ты в гараже кремлевском казенную чайку с шофером, загружаешь ее с черного хода Елисеевского гастронома и отбываешь. И приезжаешь ты под Пензу в деревню Малябуха Верхнеландехонского района в колхоз Явсининизма, бывшей грезы Ильича. К тому времени все проселки уже заасфальтированные будут, с фонарями, указателями. И видишь ты среди белых особняков с павлинами и бельведерами покосившуюся такую халупу. А тебе председатель навстречу бежит, торопится, а за ним счетовод с агрономом и счетами, парторг, освобожденный с протоколом, а ты их небрежно так спрашиваешь. И где у вас тут старшина второй статьи, отличник боевой и политической подготовки Синявин Дмитрий Николаевич проживает? И тут председатель спотыкивается, начинает землю ножкой ковырять и зовет тебя во дворец культуры и отдыха на банкет по случаю начала весеннего сева. Ты его вдруг орять спрашиваешь, а где мой кореш Синявин Дмитрий Николаевич проживает? Он тебя приглашает на открытие колхозного зоопарка на 1500 голов крупного мелкого хищного скота и птицы. Тут ты не выдерживаешь, кроешь его позабытым стропальным матом и орешь. Тимка где? Куды Тимку дели муфлоны? И тут парторг весь покрывается красной краской и на ту темную хибару кивает. И ты отодвигаешь их всех плечом, и смело подходишь и стучишься. И ворота падают. Я слышу этот стук, открываю пальцами глаза и выхожу посмотреть, кто там. И мерещится мне с бодуна, что это из райцентра уполномоченные приехали ликвидировать меня как класс. А посреди двора у меня лужи, из нее перископ торчит. Самовар там утопился по пьяному делу. И вот иду я в майке весь, вот тут дыра прожженная, вот тут шрам от ножа. И начинаю сквозь туман сознания проступать знакомые силуэты. Председатель, парторг, агроном, щитовод, и с ними кто-то пятый, солидный, как эсминец, неисповедимый среди шаланд полных фекалий. И я смотрю на этот эсминец и понимаю, что добился. Потому что стоишь передо мной ты, Толик, в двубортном габардиновом костюме партийном, а брюки все равно чуть-чуть на клеш идут, в шляпе и при бабочке. А тут гусь вокруг топчется и все порывает себя за штаны ухватить грязным своим клювом, которым он до этого в куче копался. Не выдержал я, вилы схватил, за гусем погнался. Ну, сообразил, что не то творю, вилы бросил, возвращаюсь. Говорю, Толик, залупы нос, неужто же это ты? А ты так руками делаешь и говоришь, это Дима я. Но только теперь я не просто залупынос, а залупынос австралийский в честь тайно спасенного южного континента. Тогда я говорю, ну так что ж мы так стоим? Заходи. Я тут к майским светлым праздникам брашку поставил. А ты снимаешь шляпу, даешь ее председателю подержать, достаешь из кармана хромированную золотом расческу, делаешь в голове пробор и говоришь, да нет, Дима, не получится. Я тут на 5 минут проезда. А в ЦК партии, гражданин председатель, я доложу, какие тяготы и лишения, невиданные на военной службе, испытывают героические североморцы-подводники. А сам машешь рукой шоферу, и шофер в белых перчатках выходит из чайки, открывает багажник и достает оттуда 2 огромные коробки из-под регенераторов. И слышно, как в одной из них стекло дзенькает и бульки булькают, а в другой фольга да бумага промасленные шуршат. Агроном и парторг хватают одну коробку и готовятся волочь ее ко мне в избу, а ты их веским словом останавливаешь. Нет, гражданин председатель, говоришь ты, Толик. Тащить-ка это на свою гасиенду-фазиенду. Дмитрий Николаевич отныне там проживать будут. А вы быстренько и семейством без вещей сюда перебирайтесь. А то оторвались совсем от народа. Партия нас чему учит? Вот тот-то же. Эй, милейший, отвори-ка коробочку. И вытаскиваешь ты за горлышки две черные бутылки портвейна Порто, а из другой коробки банку устриц в сметане. Чокнулись мы с тобой, выпили за Северный флот, за тех, кто в походе, на вахте и на гауптвахте, за адмирала нашего Кабакова, личность легендарную, даром что трепач. Гусь тут мой сообразил, что прямо сейчас на закуску не пойдет. Обнаглел весь, засунул башку в коробку, проглотил целиком банку мангового компота и подавился. Трясем мы его, трясем, башка назад не идет. Ты, Толик, тогда пистолет из кармана достаешь и бьешь гуся навскидку в левый глаз. Эх, говоришь ты, на гусиную охоту в Акапулько все равно не успеваю. Потом достаешь из кармана внутреннего портмоне. Он такой, как подводная лодка из 8 отсеков. В каждом отсеке валюта. Английские фунты, французские франки, марки восточно-германские, западно-германские, голландские гульдены, мексиканские песо с портретом Че Гевары, американские доллары по 6 копеек за штуку. Кэш ведь дипломату к месту службы ехать через целый ряд стран, везде плати. И полный чемодан наших родных красненьких, жирной прослойкой полусотенных и сотенных. Вот важно, говоришь ты, Толик, и протягиваешь мне стопку красненьких, и их там штук 5 или 6, а то и все 9. За нанесенный ущерб. А на выстрел-то вся деревня сбежалась. Стоят и смотрят, смотрят и плачут. Ну, пока я так травил, и автономка кончилась. Приходим в родную базу. Бухта Ягельная, пирс, швартовая команда, берег. Офицерский городок на сопке. Стоим мы чистенькие. Костюм радиационной защиты сдали. Форма уставная, отглаженная. Кого-то ждем. И тут подваливает к нам маслопуп. Это с дизельной подлодки, значит. А зовутся они так, потому что на дизельное масло капает, отовсюду в пупу задерживаясь. Спят они, скажем так, койка подвесная. Справа ящик с картошкой, слева компрессор тарахтит, а в головах торпеда вся в солидоле. И вопрос задает. «Братва, какое число сегодня? 3 недели в стальном гробу!» Выдаем мы порцию здорового смеха, поскольку в море полгода, время округляем до недель, и в имени месяца не вполне уверены. Но тут возникает перед строем командир наш, капрас Половородов. Глаза круглые, косят слегка, будто хлопнул он вместо нормального спирта рюмку нашатырного. Но свобода, равенство и понебратство на берегу кончаются, поэтому он ничего не говорит толкового, а только матерится изощреннейшим образом. И из мата этого мы понемногу понимаем, что не на атомном подводном ракетоносном крейсере нам служить, а ходить малым каботажем, перевозя гуанов в посудине водоизмещением не крупнее ночного горшка архиепископа Кентерберийского. Что он был бы счастлив иметь костяк экипажа не из нас, а из выпускников Мурманской школы для идиотов имени 13 павших борцов, и что на дембель мы пойдем никак не раньше того, как диктор Игорь Кириллов поздравит весь советский народ с новым 1970 годом, а главные государственные часы на Спасской башне Кремля подтвердят его правоту последним 12-м ударом. И до нас потихоньку доходит, что на берегу без нас что-то произошло. Начинаем строить предположения. Может быть, генеральный секретарь сменился? Или войну мы Китаю проиграли, потому что они миллионами в плен сдаваться начали? Или коммунизм на 10 лет раньше объявили, все поделили по-братски, а мы теперь ни с чем остались. Делает паузу командир, набирает побольше воздуха, согревает его легкими и объявляет строевым голосом, что объявлено учение и что на отдых нам дается 2 суток. Тут мы едва строй не нарушили. При одной мысли о том, что и родную-то казарму мы как следует пощупать не сможем, и гарью котельной угольной не надышимся, и на офицерских жен не поглазеем всласть, ноги у нас подкосились, а мысль коллективная вообще в упадничество бросилась.
1: Вот вроде бы все хорошо на подлодке. Корм от пуза высококачественный. Спишь в пенале, так что дрочить можно, никого не смущая. Не то, что в учебном отряде. И отношения все-таки другие. Не то, что на берегу. Командир к тебе по имени-отчеству уважительный. И ты к нему так же. А на берег сошли.
2: Товарищ капитан, лейтенант, разрешите обратиться?
1: Не разрешаю, пшел вон, говно. Так вот, повторяю. Несмотря на все это, как приходим из автономки, земля вся родная, родная. И даже проволока колючая вокруг базы такая, что целовал бы ее в засос. А уж на офицерский городок на сопочке просто часами бы любовался, как самурайский японец на свою йокосуку. А теперь, значит, 2 дня передышки и назад на палубу, которая за это время и проветриться как следует не успела. Хорошо, хоть не бывает учений на полгода. Не хватает на этого начальственной выдумки. Полет фантазии у них, как у того крокодила. Низенько, низенько. Это я тогда так по наивности думал. Идем мы в казармы. Я по обычаю на шкентеле плетусь. А навстречу ребята из береговой команды в робах промасленных с кистями на плечах. А за ними грузовик с бочками югославской желтой краски. Ребята ржут, но как-то растеряно. Приказано, говорит, покрасить вашу лодку в желтый, веселый, солнечный цвет. Думаете, мы им тогда поверили? Как же? На флоте считается день пропавший, если ты ближнего своего невинно не натянул. Проходим мимо штаба. На плацу из криневых плах огромный помост сколачивают и уже навес поставили из старой антенны берегового радара, обтянутой брезентом. Значит, артистов ждут. И, судя по размерам помоста, не менее, чем ансамбль танца «Сибирь», где все девки и парни под 2 метра ростом. Приезжали они как-то раз к нам в Пензу. Офицер, конечно, приладится с первого ряда девкам под юбки заглядывать, а мы, как сироты, будем созерцать общий рисунок танца. Вот и родная казарма. Смотрим. Рядом со стенгазетой «Арктический рубеж» висит афиша работы штабного художника Мариновича. Он и действительно рисовать не гораздо был и по сю пору не научился. Но если тогда он за болгарские сигареты ребятам наколки размечал, то теперь в Нью-Йорке миллионы за те же самые наколки гребет. Ничего я не понимаю в этой жизни. Это сколько ж моя шкура должна стоить? И в этой афише значится: завтра, 2 августа, большой праздничный концерт. Первое отделение.

0: Ты поверил, полез, а там дрова.
1: Вот и я думаю, что дрова, сказал задумчиво Толик.

0: В ужин слезнули мы, конечно, традиционно у поросенка. А с утра начался аврал. Все равно, что к приезду министра обороны. Посыпание дорожек, убеление камней и зеленение трав. Маринович с подручными плакат натягивает мелом на кубаче «Welcome, Beatles!», а ниже мелким шрифтом и по-русски «Братский привет участникам движения против войны во Вьетнаме и за мир во всем мире от подводников Северного флота». Ворот покрасили голубенькой эмалью, голубей мира по трафаретке возобновили на створках. И мы тоже что-то красим, что-то таскаем, и офицеры таскают с нами на равных. И тут вдруг начинаем сомневаться в текущем мимо нас моменте. А разговоры почему-то все только вокруг женского хора. Сколько их там, да какие у девок глаза, да что опять все офицерам достанутся. Был у нас опыт приема артистов, чего греха таить. Кобзон вот приезжал, Хитяева, Магомаев Муслим, ансамбль «Аккорд» с песней про пингвинов. Ну и хоры различные, как пишут в меню про пирожные в ассортименте. Да только если нас на день к артистам представляли для всяческих их поручений, то в 11 по команде «Отбой» все наши матросские поползновения пресекались, ибо по части скорострельной куртуазности морскому офицеру нет равных еще со времен Петра Великого. Не в диковинку случай, когда холостой офицер-подводник в субботу вечером уезжал в Ленинград, а в понедельник к подъему флага был уже на месте с молодой неопомнившейся женой в охапке и штампом в паспорте. И вот после обеда показывается автоколонна. Газик ВАИ с мигалкой и матюгальником громкой связи на крыше. И за ним три автобуса с чем-то пестрым за окнами. Подъезжают гостиницы, разгружаются. Мы, конечно, поближе сгрудились, чтобы на девок живых посмотреть. Но вышло нам большое разочарование. Потому что самая юная хористка наверняка еще ссыльных народовольцев ахальными частушками ублажала. День для нас погас, и вели мы последнюю подготовку базы без малейшего энтузиазма. Ну и, естественно, никаких битлов в тех автобусах не обнаружилось. Начался концерт. Выстроились бабули, платочками повязаны. Вышел их помполит во фраке, объявляет.
1: Выступает женский народный хор Кондопокского района Архангельской области. Лауреат Всероссийского смотра художественной самодеятельности, обладатель специального приза Европейского фестиваля народного творчества в Руане. Песня про Ивана.
0: Взмахнул рукой, и бабульки грянули.
2: Все сказали у Ивана, да конек вороной, не вороной, у его рыжий да худой.

0: У его розвольні одні, да і тені свої, людям виброшені, ногам витоптани. Це сказали у Івана, будто жонка хороша, не хороша, не хороша, вона сутула даряба. У її кошаці рило, собаці глаза, у їй собаці глаза, да лошадіна голова.
1: Вижу, Толик наш приуныл, вот тебе и гел-гел, лошадина голова. Ну, сбацали бабульки еще что-то зажигательное с притопом да прихлопом, а потом вышла их солистка и запела про Илью Муромца. Он, надо думать, столько не жил, сколько она пела. Но даже у самой большой бухты каната есть шкентель, как говаривал баталер наш мичман Лопата. А он в этом деле понимал туго, поскольку опыт имел богатейший. Начинал он службу на острове Минус, где всего гарнизона было 6 матросов и старшина второй статьи. А служили в то время на флоте по 7 лет. И вот до одного из матросиков-старослужащих доканывает медленный дембель, а на замену ему присылают молоденького Лопату сразу после учебного отряда. Учебным отрядом,

0: Командовал тогда капрас Яков Ефимович Наружный, утопивший подряд две подводные лодки. Ну, про Наружного это отдельная повесть, попечальнее Ромео и Джульетты. Да, и вот прибывает юный розовый матросик на обитаемый остров. Понятно, сразу на кухню. Что вы думаете? В первый наряд торжественно пошел и проштрафился. Плохо помыл посуду, чем привел в несказанную ярость все население острова. Тут же арестовали его, посадили в канатный ящик. Ночь он там просидел, утром выводит. Хмурые все. Старшина за столом сидит, ни на кого не смотрит. Бумагу к себе какую-то подвинул, читает. Акт о списании. Комиссия в составе таких-то под председательством такого-то рассмотрела дело о проступке матроса Лопато, который недобросовестной помойкой посуды привел гарнизон острова Минус на грань желудочно-кишечной эпидемии, чем поставил под удар безопасность государства. Комиссия постановляет вследствие недоброкачественности матроса Лопато списать последнего по акту. Способ списания – отстрел из карабина Симонова АКС калибра 7,62 мм. Выдать два патрона для отстрельного и контрольного выстрелов. За отсутствием погоды на пирсе списание произвести завтра. Подписи председателя и членов комиссии наличествуют. От советской власти Лопаты иного как-то и не ожидал. Отвели его обратно в ящик, дали бумагу, карандаш. Пиши, мол, письма. И Лопата стал писать. Он написал родителям, сестрам, соседке Феньке, за которой как-то раз подглядывал на речке, и даже тёлке Звёздочке, названной так в честь собаки-космонавта. Почему-то именно перед Звёздочкой он чувствовал себя особенно виноватым за то, что стегал её хворостиной. Всего писем было около 20. Утром его вывели на пирс. Вот-вот грозил пойти снег. Океан был серым, как родная раскисшая земля. Ему предложили завязать глаза, но он просто отвернулся. Когда сзади пальнули, он зажмурился, потом осторожно посмотрел. Снег начался тяжелый и мокрый. «Здесь все то же самое», — подумал он. Потом пальнули еще раз, теперь Лопата даже не стал жмуриться. Когда его отвели обратно, он как-то долго еще не верил, что жив. Но старшина, все так же сидя за столом, сказал, что по уставу, если патроны израсходованы, а списуемый почему-то не списался, то ему надлежит в течение года исполнять наряды там, где проштрафился, в данном случае на кухне. Целый год Лопата, счастливый да нельзя, содержал кухню в изумительной чистоте. А как он готовил! Вечерами же свободное от вахты население острова Минус вслух с выражением читало его письма домой. Письмо к Звездочке пользовалось особым успехом. Вот так приходится заполнять свой досуг там, где плохо работает культурно-воспитательная часть. В антракте дают нам команду прогуляться до седьмого пирса. Аккурат там наш комсомолец Мордовии пришвартован. Построились, идем. Я опять топаю замыкающим, курю, и того, что там видит передние, мне неведомо, однако вот ропот дошел. Ох, какой ропот! И, наконец, вижу все сам своими глазами, и в ропот тот добавляю свою басовую ноту. Сияет наш комсомолец Мордовии желтым флуоресцентным светом, и на всем вокруг лежит этот солнечный отблеск, и черные его соседки по контрасту кажутся уже не просто черными, а какими-то ненормально черными. В общем, производит он впечатление китайского императора в золотом халате, решившего полежать на негритянском пляже в жаркий день в угнетенном Гарлеме. Тут нам командует «Ресмере!» Оркестр играет встречный марш, и из рубки выходят и начинают спускаться на шканцы четверо длинноволосых ребят в цветастых пиджачках, у троих гитара в руках, а четвертый какими-то погремушками трясет. Споткнулся на трапе и чуть не в воду, но устоял. И ведь вот что интересно. Все своими глазами вижу, а верю все меньше и меньше. Ну не может этого быть! Потому что этого не может быть никогда!
1: А вслед за ними выходит адмирал наш Кабаков, легендарная личность, и сияет еще ярче лодки в белом парадном кителе, а борода вдвое расчесана, как у римского Корсакова. И без команды мы начинаем вопить. Ура! И это ура идет такими красивыми перекатами, которые на репетициях к парадам у нас сроду не получались. Вопим мы все, кроме Толика, который стоит бледный, губы сжал, а по щекам слезы. И адмирал подошел к нему, достал платок, пахнущий одеколоном, шипр, и собственноручно слезы ему вытер. «Вот так, сынок!» — сказал он ему, и что-то еще хотел добавить, но воздержался. Слов лишних не любил.

Место у меня было самое лучшее. После Толика и Адмирала они в первом ряду посредине сидели. А я приказал Сложне сбегать на волейбольную площадку и притащить мне судейскую вышку, что и было исполнено в кратчайший срок. Заведущие офицеры на лавках и на стульях тут же задергались, но офицеров много, а вышка-то одна. А время я как-то подгадал, что качать права им было уже поздно. Битлы предстали. Но вперед них вышел, конечно, известный всему Северному флоту ихний однофамилец, а мой годок Вадим Жук, переносивший тяготы и лишения при штабе в культурно-воспитательной части. Занятие у него было чистое и стержневое. Возить артистов по базам и кораблям, обеспечивать командам надлежащее зрелище, а выступающим надлежащий хлеб, рюмку коньяка до и сигарету после. Одет Вадим был как надо. Офицерская парадка без знаков различия и галстук бабочка. Тогда я впервые увидел живую бабочку и страшно ее с тех пор полюбил. Кося под Бубу Касторского, он раскланялся и объявил: «Товарищи североморцы! Матросы, старшины, офицеры и адмиралы! Как сказал поэт, ты помнишь, в нашей бухте сонной спала зеленая вода, когда кильватерной колонной вошли военные суда. Четыре серых, да, их именно четверо, флагманов современного буржуазного искусства, ковбоев успеха, ударников эстрады. На нашей сцене с первым и единственным концертом за полярным кругом герои борьбы за мир во всем мире, мамонты контрапункта, выходцы из рабочих кварталов пролетарского Ливерпуля, вокально-инструментальный ансамбль «Битлз». Первая и главная песня сегодняшнего концерта – «Желтая подводная лодка». Краткое содержание песни. В нашем городе полным-полно моряков, и все они наперебой рассказывают о своей героической службе на подводных лодках. И мы с первыми лучами солнца начинаем воображать себя экипажем желтой подводной лодки. И ребята запели. In the

0: Когда мы очнулись, была полночь. Мне сверху видно было, как сверкают в лучах прожекторов фляжки, вздымаемые высоко, поскольку именно так можно отцедить последние капли. И в каком-то полубреду мне казалось, что это сверкает одна и та же неисчерпаемая фляжка, которая обслуживает и зал, и сцену, и уходит ненадолго передохнуть или обслужить тех, кого с нами нет, в походе, на вахте, на гауптвахте. И возвращается, что твой бумеранг. Нет, ребята, для того, чтобы всю ту картину воспроизвести, надо нас опять всех собрать на том же месте, в том же составе, да придать нам пожилого опытного следователя из военной прокуратуры, который сумеет клочки наших воспоминаний сметать в единое полотно. Кому это надо? Желтую подводную лодку пили раз 5, а то все 10. Вызывали на бис, подпевали сами, сходу переводя на русский устный, и потянуло нас в море. Но тяга та была еще слаба. Вдруг обнаруживаю я, что сижу на вышке не один. Рядом какая-то соплюха, тощая, кулачками по ограждению вышки стучит, плачет, визжит, что-то не по-нашему. Заткнул я ее на время фляжкой, надо же песню дослушать. Она фляжку вытащила, отплевалась и на меня уставилась, будто никогда моряка-североморца не видала. Потом разулыбалась, взяла меня за гюйсы и под подбородком так аккуратно бантом завязала, чтобы я ничем щелкнуть не мог. Тут мы и разговорились. Звали ее Даяна. Родом она оказалась из Бирмингема, и папа ее был фотограф. А сама она с десятком таких же идиоток путешествовала за битлами по всему свету, присутствуя на всех их концертах. Границы билетеров они не признавали, и многого другого тоже. Например, она сразу же уселась ко мне на колени. Я думаю, не обтрухать бы клапан. Хрен, ей просто так лучше видно было, вот и все. И еще она меня спросила, не принц ли я случайно, и объяснила, что раз битлы все уже такие женаты, то выйдет она замуж исключительно за принца. Даяна. Под конец мне почему-то казалось, что жук появляется уже во фраке, натянутом поверх длинного до самых колен тельника и босой. Сам жук потом, конечно, говорил, что ничего такого не было и быть не могло. Он вам и сейчас это же самое скажет. Но потом я стороной узнал, что он помазал с боцманом Трембой на две банки сгущи, что именно в таком виде будет заканчивать концерт. И закончил! Долго обводил глазами вот зал, потом растопорчил усы и произнес: «Нсуйся! Дамы прушают хвалеров!» И лег. Что? Что с них возьмешь? На положенный по протоколу скромный товарищеский ужин нижних чинов не допускали, да и мичмана присутствовали только в лице заползолбы носа австралийского. А мы, серая порция, побрели бесчувственно в казарму, доковыляли до коек и рухнули, как подрубленные дубы, сраженные одной молнией. И снилось мне почему-то, что к северным нашим старушкам я приставлен хормейстером и должен в кратчайшие сроки разучить с ними полет шмеля Римского-Корсакова для виолончели с оркестром. Старушки голосом изображали жужжание, а потом вышла одна самая сухонькая по имени Багратиона Степанна и затрубила горлом. Она трубила так громко, что я вскочил. Трубач играл побудку. Причем побудка у него плавно переходила в гопак из Ивана Сусанина и обратно. Когда играют побудку, тело одевается само. Проснулся я на борту родной подлодки. В руках у меня был сапожный нож, которым я что-то резал из тонкого картона. На столе стояла коробка гуаши и серая банка из-под охры, в которой я обычно мыл кисти. Но к этой банке я почему-то время от времени прикладывался. Вроде бы в ней плескался спирт. Тут появился Толик, принес фотографии. «Вот, — говорит, — весь твой Леннон». Я стал разбираться. Снято было хорошо, со вспышкой. Джон был и один, и в компании своих, и в тельнике, и в адмиральском кителе, и в обнимку с какими-то веселыми лохматыми девками, в которых с трудом узнавались офицерские жены. «Ага, — говорю я, — только я
1: что-то от нитрокраски одурел.
2: От какой нитрокраски, говорит он? Где ты ее видишь?
1: Я альбом понюхал и сам удивился. Была же вроде нитрокраска, раз голова такая чугунная. Тут Толя мой заплакал.
3: На что мениться жить-то, говорит он, коли мрії більш немає.
1: Да, говорю, я и тоже плачу.
3: Людине завжди потрібна мрія, а МГІМО? МГІМО, плачет он. МГІМО, щоб батьки не журилися, щоб дівки кохали, а битли. Оце була мрія.
1: Потом вытаскивает из кармана кусок хлеба белого и начинает крошить на стол. И два каких-то воробья прыгают, и те крошки клюют. Ты, говорю, что творишь? Они же мне всю работу обгадили.
2: Пусть кушают, птички божьи, не мешай.
1: Я плюнул и пошел проветриться. Ясный, ясный день. Океан зеленый, как очи болотной красавицы. И позади рубки, скрывшись от набегающего ветра, сидят свободные от вахты моряки, девки-фанатки, бабушки-хористки, ливерпульская наша четверка. И у кого гитара в руках, у кого компот ананасовый, Ринго по пустой кастрюле ритм отбивает и курят все, кому не лень. И только тут до меня доходит, что мы идем в надводном положении. Потому что с курением на подводной лодке очень сложно. И вот стою я по-пушкински, опершийся федроном о леер, и слушаю добрую песню, которую напевают старушки и подтягивают битлы.

Как увидел эту телочку игумен из окна, посылает, снаряжает Сваву рыжего дичка. Пипади, моя слуга, приведи телку сюда, не хватая за бока, не попорть молока. Потом уже... подо льдами, когда я в гальюне отскабливал растерянного Джона зубной щеткой, он говорил, пригорюнись, что общение с этими пожилыми леди дало ему больше, чем все уроки у Махариши и Рави Шанкара. Меж тем, дембельский его альбом я все никак не мог закончить, хотя и не спал вообще ни минуты. Хотелось мне выразить всю полноту чувств, которые меня в те дни переполняли. Были в том альбоме цветы из множества открыток, присланных ребятам из разных краев бескрайней нашей отчизны. Вырезанные из огонька и советского экрана портреты гимнастки Людмилы Турищевой, актрисы Натальи Варлей, французской певицы Мирей Матье, Едиты Пьехи, Клаудии Кардинали в компании Юрия Висбора на фоне красной палатки, Марины Влади и еще нескольких достойных женщин, которые по тогдашнему моему разумению, с тех пор почти не претерпевшему девиаций, годились в супруги Джону Леннону с гораздо большими на то основаниями, чем худосочная и кривоватая японка. Кстати, куда она делась на время нашего похода, ума не приложу. На лодке ее вроде не было. Впрочем, относительно того, кто был на лодке и кто не был, у всех после похода возникли большие сомнения. Скажем, двигателисты утверждали потом, что у них в отсеке сидел и лежал сам Высоцкий, пил вместе с ними спирт и сочинял песни про подводников. А два синих от непонятности происходящего маслопупа слонялись по палубам и все пытались найти несколько потерянных мешков сухого компота. Были в альбоме еще портреты знаменитых подводников. Маринеско, потом Гаджиева, Колышкина. Последняя страница альбома украшена была ростовым портретом самого Леннона в полной парадной форме с балеткой в левой руке и гитарой за спиной. А на заднем плане печально красовалась типичная ливерпульская хатка и старенькая мама, ожидающая сына со службы. По коридорам и трапам с частотой и скоростью челнока сновал адмирал Кабаков, легендарная личность, то ли сопровождаемый, то ли преследуемый девками-фанатками. Их какой-то шутник обучил одной русской фразе «Где твой кортик девок портить?», которую они обращали исключительно к адмиралу. И за какой угол не свернешь, в какую дверь не сунешься, везде стоит недоумевающий баталер наш Лопата, списанный когда-то по акту, и пытается сосчитать канистры со спиртом и без оного. И вечно у него не сходится счет. Но спирт спиртом, а полить часом, то есть каждый день. Поначалу битлы полить час игнорировали, и это им как-то сходило с рук. Но и без их присутствия замполит вел себя как-то не так. То рассказывал о проекте переселения пингвинов в Арктику, которое задумал еще товарищ Папанин, но преодоление культа личности спутало его планы, а волюнтаризм, возникший как следствие, положил всему конец. То вел речь о планах американских империалистов снабдить свои атомные подводные лодки специальным приводом, сконструированным беглым деникинским полковником Карлом Людвиговичем Дином, кое и привод позволяет нарушать закон всемирного тяготения без тяжких последствий для нарушителя и использовать тем самым свой атомный подводный флот для завоевания межпланетного пространства и планет Солнечной системы. А на тот политчас, на который битлы все-таки заявились, он назначил темой «Дзен-буддизм, повивальная девка японского милитаризма и китайского экспансионизма». Только ничего у него не вышло. Потому что битлы вели себя развязно, а похожая на училку Линда, та вообще встала и заявила, что книга Камасутра вообще не имеет никакого отношения ни к дзен-буддизму, ни к милитаризму, а китайский экспансионизм происходит сам по себе и совсем по другим пособиям. Потом они начали петь, а мы подпевать. «Все мы любим пасту помарин, пасту помарин, пасту помарин». Ну и допелись. Отменили у нас политчасы до самого конца плавания. Такого никогда не было ни до, ни после. А раз нет политчасов, ребята, то и вся дисциплина тоже вроде бы как
отсутствует. Вот тут-то говоря словами классика, и все завертеть. Когда всплывали на полюсе, многие видели полярное сияние, хотя был день, и сильно пасмурный день. Говорил мне потом Толик, что Леннон в нарушении запрета курил в каюте. А поскольку курил он далеко не табак, то по системе вентиляции мы вполне могли причаститься. Кроме шуток, приходить в себя стали уже только после Ливерпуля. Тут, правда, и спирт кончился. Сошелся, наконец, у лопаты счет. Зато потерял он надувной спасательный плот ПСН. И как мы его не убеждали, что плот этот он сам лично Ринго Стару подарил, не желал лопаты никого слушать. А я как раз вот это отлично помню. Ночи ли, ветер поздний, множество огней на берегу, и вода вся в огнях. Так и кажется, что плот плывет по углям. Девки-фанатки на веслах гребут и плачут, а ребят поют. Без музыки почти. Джордж на простой гитаре играет. Ринго ладонями легонько так по надутому борту лупит и выводит голосами.

0: begins to play. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
1: И тут я вспоминаю альбом! Альбом забыл!
2: Бросился в люк, по трапу вниз, первый отсек в кубрик, схватил назад тем же путем, разулся буквально на лету, разделся. Отплыли они уже далеко. Хорошо девки гребли, так себе, да и плот не для гонок предназначен. И вода теплая и теплая. Догнал на боку, за леер ухватился. Джон! И подаю. Обнялись еще раз на прощание со всеми. Я из воды наполовину торчу. Тот еще русал. И поплыл обратно уже на спине. Созвездие знакомое узнаю. Ливерпуль, понимаешь, а звезды те же. Приплыл. Тут и погружение сыграли. Вот, собственно, и все. Разглашать нам об этом, понятно, запретили, равно как и обо всем остальном. Скажем, как называется шпангоут 4Ч? Что такое тяжелые силы? Или сколько на лодке экипажа? Да и поверьте, сами мы по прошествии времени вдруг как-то перестали во все произошедшее верить. Ну, будто приснилось всем коллективно, что ли. Да потом еще наложилось всякое. Даже К-33... Как потом из казармы самосвалом личные вещи ребят вывозили. Встретил тут несколько лет назад жука Вадима. Обрадовались, коньячку попили, а о том концерте и не вспомнили ни разу. Да и сейчас не вспомнил бы, наверное, если бы не этот, блин, Сотбис. Вот и на плоту не было японки. Чтоб я сдох, я ж со всеми тогда перецеловался. Не было. И где была, никто так по сю пору и не знает. Да мне, по правде говоря, и неинтересно. А вот что альбом тот мимо меня проскочил, это обидно. Второго такого уже не будет никогда. Там изнутри на обложке групповое фото, и я во втором ряду, третий слева.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь встречаемся с вами в радиоэфире. Вы слушаете радиостанцию «Серебряный дождь» ровно 1/10 FM. Ну и это, разумеется, то, ради чего мы здесь сегодня собрались. И вы собрались после своих радиоприемников. Вы слушаете радиоверсию шоу «Элементы модель для сборки», которые также можете наблюдать на национальном музыкальном канале Муз-ТВ по субботам и воскресеньям с 0:15 до 2 по московскому времени. Сегодня в этот погожий весенний денек мы решили избрать темой рассказа сегодняшнего виртуальную реальность с небольшой примесью, я бы сказал, эротики. Поэтому сегодня вас ждет увлекательное путешествие. Музыкальное сопровождение осуществляет Михаил Габович, текст читает Влад Коп. Поехали. Терри Бессон. «Путь из верхнего зала». «Почувствуете легкий озноб», — сказал служитель. «Не волнуйтесь, просто отдайтесь происходящему, хорошо?» «Хорошо», — ответил я. «Все эти инструкции я слышал не впервые». «Вы почувствуете легкое замешательство».

0: предательство, не волнуйтесь. Какой-то частью своего разума вы будете сознавать, что все это игра, а другой его частью, где находитесь в виртуальности. Просто отдайтесь происходящему, хорошо? Хорошо, сказал я. Собственно, я все это уже слышал. В прошлом году я был на амазонских приключениях. Ах, вот как. И все равно мне положено вас проинструктировать, произнес служитель. На чем мы остановились? О, да, не спешите. Служитель был в белом халате и ботинках, которые громко скрипели. На поясе у него висел маленький серебряный молоточек. Если вы тут же начнете пристально все рассматривать, вообще ничего не возникнет. Потерпите, и все появится, хорошо? Хорошо, сказал я. А как? Ее имени вам пока не сообщат, разъяснил он. В демо-версию оно не включено. Но купив путевку, вы узнаете его автоматически. Готовы? Прилягте. Сделайте глубокий вдох. Не задумываясь о том, готов я или нет, ящик скользнул в бокс, и я на миг запаниковал, как помнится и в прошлом году. От паники начинаешь хватать ртом воздух, потом едкий запах витазина. И опаньки, точно пробуждаешься ото сна. Я оказался в озаренной солнечными лучами комнате с мохнатым ковром и высокими стеклянными дверями. Она стояла у этих дверей, за которыми виднелось нечто похожее на оживленную улицу. Собственно, пока вы не начинали рассматривать ее пристально, это была самая настоящая оживленная улица. Я ни к чему пристально не присматривался. Я человек осторожный. Она была одета в нижнюю рубашку из бордового жатого шелка с корсажем в стиле ампир. Передние планки на вертикальной шнуровке, зауженная спинка утянута перекрещенными тесемками. Она была без чулок, босиком, но ее ступни я никак не мог разглядеть. Со свойственной мне осторожностью я решил к ним не присматриваться. Мне понравилось, как обтягивает ее бока корсаж. Спустя какое-то время я оглядел комнату. Плетеная мебель, несколько горшков с растениями, низкая дверь. Пригнувшись, чтобы не ушибиться о притолоку, я переступил порог и оказался на кухне с кафельным полом и синими шкафами. Она стояла у раковины, укрепленной под небольшим окном, в котором виднелся зеленый и блестящий от росы дворик. Она была одета в боди из зеленого панбархата с длинным рукавом, низким декольте а-ля кокет, выемками у бедер и закрытой спиной. Мне понравилось, как бархат обтягивает ее спину. Я встал рядом с ней у окна и стал глядеть, как малиновки то садятся на траву, то взлетают. Каждый раз это была одна и та же малиновка. Зазвонил белый телефон, висевший на стене. Она сняла трубку и передала ее мне. Как только я поднес трубку к уху и услышал длинный гудок, мой взгляд уперся в облака, которые на поверку оказались протечками на потолке зала ожидания. Я сел в ящике. «Это оно и было?» – спросил я. «Демо-версия», — поправил служитель и, скрипя ботинками, подошел к моему выдвинутому ящику. «Телефон выводит вас из системы, а двери позволяют подниматься с уровня на уровень». «Мне понравилось», — сказал я. «С завтрашнего дня я в отпуске. Где купить путевку?» «Погодите немного», — произнес служитель, помогая мне выбраться из ящика. «С ТДВ пускают только по приглашениям. Попробуйте поговорить с Сиснерос из отдела работы с клиентами». «ТДВ? Это мы его так прозвали». «В прошлом году я был на амазонских приключениях», — сказал я доктору Сиснерос. «В этом году у меня есть свободная неделя, начиная с завтрашнего дня, и я зашел за путевкой на арктические приключения. И тут увидел в буклете демо-версию тайного дворца Виктории».
1: «Виктория, в сущности, пока еще не открыта», — пояснила она. «Собственно, некоторые сектора именно сейчас проходят бета-тестирование. Можно посетить лишь залы среднего и верхне-среднего уровней, но для пятидневного тура их хватит с лихвой».
0: «Сколько же у вас залов?»
1: «Уйма!»
0: Она улыбнулась. Ее зубы выглядели навехонькими. На столе у нее была маленькая табличка «Б. Сиснерос, доктор философских наук».
1: «В чисто техническом плане ТДВ – иерархическая и пирамидальная цепь, поэтому средний и верхний средний уровни включают в себя все залы, кроме одного, все, кроме верхнего зала».
0: Я покраснел. Я краснею из-за любой ерунды.
1: «Но за 5 дней вы все равно не доберетесь так высоко». Она вновь продемонстрировала мне свои новые зубы. «И поскольку бета-тестирование еще не завершено, мы можем сделать вам специальное предложение. Путевка будет стоить не дороже амазонских или арктических приключений. 5-дневная рабочая неделя с 9 до 5 за $899. Могу вас заверить, что в будущем году, когда дворец Виктории откроется официально, цена значительно вырастет».
0: «Меня все устраивает», — сказал я и встал.
1: «Оплата?»
0: «В бухгалтерии. Но, пожалуйста, присядьте еще ненадолго.
1: Она раскрыла перед собой папку. «Вначале я должна задать вам анкетный вопрос. Почему вы хотите провести отпуск во дворце Виктории?» Я пожал плечами, силясь не краснеть.
2: «Это нечто оригинальное. Меня такие вещи интригуют. Можно сказать, что я в некотором роде фанатик ВР».
1: «Неопосредованного опыта», — поправила она, поджав губы. «И скажите уж, лучше энтузиаст».
2: «Хорошо, НО. Разница невелика. Каждая фирма изобретает собственный термин. Мне это нравится под любым названием. Моя мамуля говорит, что...»
1: Подняв руку как регулировщик, доктор Сиснерос остановила поток моих фраз. «Такой ответ мне не подходит», — заявила она. «Давайте-ка объясню. В связи с его содержанием, дворец Виктории, в отличие от всяких амазонок и арктик, не может быть отнесен к категории симуляционных приключений. Согласно закону, мы можем эксплуатировать его лишь в качестве терапевтической игры-симуляции. Вы женаты?»
2: «В некотором роде», — сказал я. С той же легкостью я мог бы ответить «не так, чтобы очень».
1: «Это хорошо», — она что-то черкнула на листочке. «Самые подходящие для дворца Виктории клиенты, практически единственные, кого мы можем туда допустить, это женатые мужчины, желающие усовершенствовать интимную сторону своей супружеской жизни через непредвзятый анализ своих наиболее затаенных сексуальных фантазий».
2: «Вы меня насквозь видите», — сказал я. «Я и есть женатый мужчина, желающий совершенствовать интимную сторону жизни».
1: «Годится», — проговорила доктор Сиснерос. Сделав еще одну пометку в папке, она с улыбкой пододвинула ее мне. «Распишитесь вот здесь, и завтра утром ровно в 9 можете начинать. Бухгалтерия дальше по коридору слева».
2: В тот вечер мамуля спросила: «Чем ты сегодня занимался?» «Если вообще хоть чем-нибудь занимался, конечно». «Был в пути, ведущем вглубь», — ответил я. «Купил путевку. Завтра у меня начинается отпуск».
3: «Ты уже 2 года нигде не работаешь».
2: «Работу я бросил, а отпуск нет», — возразил я.
3: «Ты разве уже не путешествовал по этому пути вглубь?»
2: «В прошлом году я был на амазонских приключениях. В этом году я попробую арктические».
1: Мамуля окинула меня скептическим взглядом. Она всегда на меня так смотрит.
2: «Нас ждут полыньи и охота на тюленей», — сообщил я.
3: «Кто это полынья, наконец-то новенькая?»
2: «Это места, которые никогда не затягиваются льдом».
3: «Делай, как знаешь», — вздохнула мамуля. «Можно подумать, тебе требуется мое разрешение. Можно подумать, оно тебе хоть раз в жизни требовалось. Тебе опять письмо от Пегги Сью».
2: «Мамуля, ее зовут Барбара Энн».
3: «Невелика разница. Я за него расписалась и положила там вместе с остальными. Тебе случайно не кажется, что его следует хотя бы распечатать? У тебя их вон уже какой штабель на той штуке, которую ты зовешь туалетостоликом».
2: «А что у нас на ужин?» – спросил я, чтобы переменить тему. На следующее утро я стоял первым в очереди к дверям пути, ведущего вглубь. Ровно в 9 меня впустили в зал ожидания. Я сел на табуретку перед своим ящиком и переоделся в халаты вьетнамки.
1: «Для чего этот серебряный молоточек?» – спросил я, когда появился служитель скрипучей ботинки.
2: «Иногда ящики туго открываются», – пояснил он. «Или туго закрываются. Ложитесь. Прошлым летом вы были на амазонских, верно?» Я кивнул.
3: «Так я и думал. На лице у меня память просто зверская».
2: Он начал лепить мне на лоб какие-то маленькие штуковины.
3: «Высоко поднялись по реке? Анды было видно?»
2: «Да, на самом горизонте».
3: Девушки-индианки носили узкие лифчики из коры. «В ТДВ узеньких лифчиков немерено. За 5 дней успеете прилично подняться. Только не торопитесь осматриваться в комнатах. Понимаете, чтобы войти в дверь, вам достаточно ее увидеть. Наслаждайтесь не спеша. Зажмуритесь».
2: Я зажмурился. «Спасибо за совет».
3: «Я составлял программу», — пояснил он.
2: «Сделайте глубокий вдох». Ящик скользнул в бокс. Едко запахло витазином, и я точно пробудился ото сна. Я находился в сумрачной библиотеке. Стены были обшиты дубовыми панелями. Она стояла у окна с узкими стеклами в тюдорианском стиле, за которыми виднелось что-то вроде сада. Она была одета в короткую комбинацию из изумрудно-зеленого шелка с апельсиновой искрой, обшитую по боковым швам трепещущими кружевными рюшами. Сильно декольтированный корсаж, украшенный матерчатыми пуговицами. Широко расставленные, обшитые кружевами бретели.
1: На миг мне померещилось, что я не знаю ее имени, но тут же оно само сорвалось с моего языка. Шемис. Так, разжав кулак, обнаруживаешь на ладони вещицу, о которой просто-напросто забыл. Я подошел к окну и встал рядом с Шемис. Сад на поверку оказался участком земли, разгороженным низкими живыми изгородями и расчерченными дорожками, которые были посыпаны гравием. Все это начинало мелко дрожать от слишком пристального взгляда. Отвернувшись от окна, я увидел дверь. Она была в дальней стене между двумя книжными шкафами. Пригнув голову, я переступил порог и оказался в спальне, оклеенной обычными бумажными обоями. Окно с белыми переплетами, вязаные половики на некрашенном сосновом полу. «Шемис!» — позвал я. Она стояла в простенке между окон, одетая в боди из кремового белого стрейч-атласа с чашечками на проволочном каркасе, обшитыми белыми кружевами и треугольным вырезом. Верхушки деревьев под окном трепетали точно от ветра. Очевидно, я поднимался все выше. На атласной спинке ее боди был низкий треугольный вырез, повторявший своими контурами передний. Мне понравилось, как врезаются в ее тело бретельки. Едва повернув голову, я увидел дверь. Она была на ступеньку ниже комнаты, и пришлось пригнуться. Я оказался в длинном темном зале с узкими окнами, закрытыми плотными шторами. Шемис сидела на вычурной изогнутой козетке, одетая в сорочку в стиле куколка из небесно-голубого тюля, отделанную кружевными оборками. Под сорочкой были видны лифчик из кружев гофре и такие же трусики. Одной рукой я отдернул штору. Далеко внизу я узрел кроны деревьев, а под ними булыжные мостовые, мокрые от дождя. Я сел рядом с ней. Она по-прежнему была обращена ко мне затылком, но я чувствовал, что она улыбается. Действительно, почему бы ей не улыбаться? Она существовала лишь в те минуты, когда я был рядом с ней. Она была обута в легкие туфельки, отделанные кружевом, как ее трусики. Я не помешан на женских ступнях, но в этих туфельках ее ножки выглядели очень привлекательно. Я смаковал наслаждение, пока кружева ее трусиков не отпечатали свой узор в моем сердце. И вдруг мне послышалось, будто какой-то слабый голосок взывает о помощи. Оглянувшись, я увидел в стене низкую полукруглую дыру, не намного больше мышиной норы. Мне пришлось ползти по-пластунски, и все равно я еле протиснулся в нее, выставив вперед плечо. Я оказался в коридоре без единого окна с бетонным полом. Стены были голы, пол холодный и какой-то кривой. Стоять было трудно. У стены штабелем лежали свеженапиленные доски. На этом штабеле сидела девушка в красной кепке. Кепки типа бейсболки. Девушка встала. Она была одета в футболку с надписью «Merlin Systems. Наш софт работает как лошадь». Я понял, что, кажется, ничего не понимаю. «Шемис?» «Нет, не Шемис», — ответила она. «Не Шемис», — произнес я. «Что вы тут делаете? Это мои...» «Тут ничего вашего нет», — процедила она. «Вы сейчас не в ТДВ, вы в параллельке, в цикле программистов».
4: «А как же сюда попали вы?»
1: «Программист — это я».
5: «Девушка-программист?» «Естественно, девушка и программист».
1: Под футболкой у нее были мешковатые белые хлопчатобумажные трусики. «Ну, что вы думаете?»
5: «Думать от меня не требуется. Я почувствовал, что начинаю злиться. Это не опосредованный опыт, а вы не относитесь к числу моих фантазий».
1: «Погодите с выводами. Я дева, заточенная в темнице, а вы настоящий мужчина. Вы пришли на мой зов, верно? Мне нужно, чтобы вы помогли мне попасть в верхний зал».
5: «В верхний зал?» С какой небрежностью произнесла она эти три слова.
4: «Говорят, он еще не открыт».
1: «Открыт, открыт. Для тех, кто знает дорогу», — возразила она. «Есть короткий путь через мышиные норы».
5: «Мышиные норы?»
1: «Чересчур много вопросов задаете. Я вам покажу, только делайте именно то, что я скажу. Самостоятельно вам осматриваться нельзя».
4: «Это почему же?» Я вновь почувствовал, что начинаю злиться. Я огляделся по сторонам, просто чтобы настоять на своем. И увидел дверь.
5: «Потому», — пробурчала девушка у меня за спиной.
1: Но я уже переступал порог, пригнув голову, и оказался на старомодной кухне с белыми деревянными шкафчиками. Шемис стояла у стола, помешивая в горшке огромными ножницами. Она была одета в облегающий, очень открытый лифчик без бретелек с чашечками на проволочном каркасе и легкой подкладке, сшитые из стрейч-атласа и кружев. Также на ней оказались трусики с выемками на бедрах, широкой резинкой и ажурной кружевной вставкой спереди —
5: и лифчик, и трусики были белые. «Шемис!» — воскликнул я. Интересно, озадачило ли ее мое исчезновение? Разумеется, не озадачило. Позади нее кто-то либо выходил, либо входил в дверь кладовой. Это был я. Я был одет в халат с эмблемой пути, ведущего вглубь. Это действительно был я. Мой взгляд уперся в пятнистый потолок зала ожидания. «Что случилось?» — спросил я. Мое сердце бешено стучало. Слышался отчаянный скрип ботинок. Где-то взревела сирена. Других выдвинутых ящиков, кроме моего, не было. «Система грохнулась», — сказал служитель. «Вас вызывают в отдел работы с клиентами. Срочно!»
6: «Судя по нашим инфокартам, вы побывали там, где никак не могли оказаться», — заявила доктор Сиснерос.
5: Она все время переводила взгляд с папки, лежащей на столе, на экран монитора.
6: «В районах, куда вы не имели ни малейшей возможности попасть!»
5: Глянув на меня, она сверкнула своими новыми зубами.
6: «Или вы что-то от меня скрываете?»
5: «В сложных ситуациях я всегда предпочитаю косить под идиота». «Что, например?»
6: «Вы, случайно, не видели во дворе еще кое-кого? Помимо вас и вашего визуального НО-конструкта?»
5: «Еще одну девушку?» Я решил поддаться первому движению души. Она обычно предпочитает врать.
6: «Нет, не видел».
5: «Возможно, это была просто системная ошибка», — рассудила доктор Сиснерос.
6: «До завтра разберемся». «Ну, как все прошло?» — спросила мамуля.
5: «Прошло?»
6: «Ну да, твоя Полинья, ваше арктическое злоключение».
5: «А, это... отлично», — соврал я. «Мамуле я всегда вру, чисто из принципа. Правда, слишком уж замысловатая штука. Научился управлять каяком. Завтра на весь день уходим в открытое море».
6: «Кстати, об открытом море», — сказала мамуля. «Сегодня я распечатала эти письма и кое-что для себя открыла. Люсиль пишет, чтобы ты забрал свои вещи. Клянется, что он больше не будет тебя бить».
5: «Барбара Н., мамуля», — поправил я. «И я желал бы, чтобы ты не распечатывала мои письма».
6: «Загадай желание, вдруг оно исполнится», — промурлыкала мамуля. «Я их сложила назад в том же порядке. Тебе не кажется, что надо ответить хотя бы на одно из них?»
5: «Мне нужно отдохнуть», — сказал я. «Завтра мы едем на тюленье лежбище. Будем охотиться на льду».
6: «С ружьями?»
5: «С дубинками. Ты же знаешь, как я ненавижу ружья».
6: «Это еще хуже».
5: «Мамуля, они ведь не настоящие».
6: «И дубинки или тюлени?»
5: «И те, и другие. Там все не настоящее. Это неопосредованный опыт».
6: «Что, и мои $899 не настоящие?»
5: На следующее утро я вошел в зал ожидания. Переодевшись, я сел на скамью и стал ждать служителя, разглядывая других клиентов. Большинство было одето в костюме в стиле сафари или в пуховики. К 8:58 служителя рассовали всех по ящикам. Скрипучие ботинки объявился лишь в 9:14. «Из-за чего задержка?» — спросил я. «В системе глюки», — сообщил он. «Но мы их скоро выловим». И он начал лепить мне на лоб какие-то маленькие штуковины. «Зажмуритесь». «Глюки». Я зажмурился. Услышал скрежет ящика. Ощутил едкий запах витазина и точно пробудился ото сна. Шемис сидела на обтянутой парчой кушетке под распахнутым окном, одетая в коротенькую майку из слевого красного стретч-бархата с эластичной горловиной и кружевной отделкой. Также на ней были трусики-бикини того же цвета с завязками на бедрах. «Шемис», — произнес я. Я попытался сосредоточиться, но в голове неотвязно крутилась мысль о том, что вчера я сумел оказаться выше. Через комнату протрусила собака. За окном виднелся обычный французский парк с дугами мощеных дорожек. В голубом небе не было ни одного облачка. Шемис смотрела куда-то в сторону. Я сел рядом с ней, но неподвижность тяготила меня. Я уже собирался встать, когда мне послышался слабый голосок, взывающий о помощи. Опустив глаза, я увидел на плинтусе трещину. Сквозь нее не пролезла бы даже моя рука, но я смог протиснуться по-пластунски, выставив плечо вперед. И вновь очутился в бетонном коридоре с досками у стены. Девушка в красной кепке заорала на меня.
6: «Из-за тебя я чуть не погибла!»
5: «Глюки?» — спросил я.
6: «Как ты меня назвал?»
5: «Не Шемис?» — произнес я на удачу. Она сидела на поленнице, одетая в свою Merlin Systems футболку и белые хлопчатобумажные трусики с большими выемками на бедрах.
7: «Ты назвал меня как-то иначе».
5: «Глюки».
7: «Глюки! А неплохое имя».
5: Глаза у нее были серые. «Ну, учти, больше не зевать. Нам придется ползти по мышиным норам, не через двери, а то опять встретишься сам с собой». «Значит, я вправду увидел себя».
7: «И система грохнулась, а я по твоей вине чуть не погибла».
5: «Если система грохнется, ты умрешь?»
7: «Думаю, да».
5: «К счастью, я себя сохранила. Теряла только капельку памяти и еще одну каплю памяти». «Ах, вот оно что», — сказал я.
7: «Ладно, поскакали. Я могу провести тебя в верхний зал», — заявила она.
5: Я попытался напустить на себя невозмутимый вид. «Я думал, это я должен тебя туда провести».
7: «Невелика разница. Я знаю дорогу через мышиные норы. Смотри на меня или на кепку. Пошли. Клайд скоро выпустит кота».
5: «Кота? Я видел собаку».
7: «А черт! Выходим немедленно!»
5: И она зашвырнула свою красную кепку куда-то мне за спину. В месте падения кепки бетонный пол расколола широкая трещина. Я лег и кое-как протиснулся через нее по-пластунски, выставив плечо вперед. И оказался в светлой комнате с окном во всю стену. Шкафы и диван были уставлены горшками с цветами, присесть негде. Глюки стояла у окна, одетая в лифчик светло-персикового цвета с узкими бретельками регулируемой длины и глубоким декольте, и трусики-бикини того же цвета, полностью закрытые сзади. Разумеется, она была в красной кепке. Я встал рядом с ней у окна. Ожидал увидеть верхушки деревьев, но за окном были лишь облака, и те далеко-далеко внизу. Я в жизни так высоко не забирался.
7: «Этот кот-собака, которого ты видел, отладчик системы», — сказала она, — «вынюхивает мышиные норы. Если найдет меня, каюк».
5: Мне понравилось, как застежка лифчика врезается в ее спину.
7: «Ничего, если я буду называть тебя Глюки». «Я уже сказал, что это неплохое имя», — ответила она. «Тем более, что своего я не помню».
5: «Не помнишь своего имени?»
7: «Когда система грохнулась, я потеряла энную часть памяти», — сказала она, почти всхлипнув. «Это еще не считая того раза, когда Клайд меня убил».
5: «Кто этот Клайд? И кто ты сама такая, кстати?»
7: «Ты слишком любишь задавать вопросы», — отрезала она. «Я Глюки, и точка». «Дева, заточенная в темнице. Твоя фантазия, так что пошли, трепаться можно и на ходу».
5: Она швырнула красную кепку в стену. Я обнаружил кепку в углу, где под отставшими обоями оказалась трещина шириной с кончик моего мизинца. Пришлось поднатужиться, но я пролез бочком и оказался в спальне с эркером.
7: «Глюки. Ничего, если я буду называть тебя Глюки».
5: «Я же сказала». Глюки стояла у окна, одетая в жемчужно-белый узкий лифчик из жаккардового атласа, отделанный по чашечкам рюшками, и трусики-бикини, задняя часть которых представлял собой эластичную ленточку, акцентированную крохотным бантиком. Разумеется, она была в красной кепке.
7: «Здесь, в ТДВ, Клайд меня найдет. Рано или поздно. Тем более, что сейчас они заподозрили Глюки. У меня одно спасение — верхний зал. Через его порт я могу перекачаться в другие системы».
5: «Какие другие системы?»
7: «В Арктику, в Амазонку, во все приключения, которые они добавят потом. Наверху переплетаются между собой все франчайзы. Это будет что-то вроде жизни. Жизнь после Клайда».
5: «Кто же этот
7: черт?»
5: Зазвонил телефон. Глюки взяла трубку и передала ее мне. Трубка была фарфоровая, с медным ободком, как шикарный унитаз. Я не успел произнести даже «Алло», а мой взгляд уже уперся в протечки на потолке зала ожидания.
8: «Вас приглашают в отдел работы с клиентами», — процедил служитель.
5: Я впервые обратил внимание на имя, вышитое на кармане его белого халата.
8: «Клайд».
7: «По-прежнему складывается впечатление, что вы оказываетесь в комнатах, куда никак не могли попасть», — сказала доктор Сиснерос. «Прыгаете по кодовым цепям, которые никак не связаны между собой, движетесь по несанкционированным магистралям».
5: Судя по маленькой горке костей на краю ее грозбуха, доктор Сиснерос недавно обедала прямо за рабочим столом.
7: «Вы абсолютно уверены, что не заметили ничего необычного?»
5: «Надо подбросить ей хоть немного.
7: Я рассказал ей о собаке». «А, это код Клайда, отладчик системы. Он конфигурировал его в виде собаки. Думаешь, это смешно?»
5: Иногда самое умное, что ты можешь сделать, выставить себя круглым идиотом.
7: «Какие, собственно, глюки вы ищете?» – спросил я.
5: Доктор Сиснерес развернула свой монитор экраном ко мне, нажала на клавишу, и появилась неподвижная картинка.
7: Я ничуть не удивился, увидев глюки в майке

неисполнимые операции, несанкционированные магистрали. Что-то не пойму, при чем тут я, пробубнил я. Мамуля всегда твердила, что врать я умею бесподобно. Кому-кому, а мамуле можно верить. «Вам угрожает опасность», — пояснила доктор Сеснерос. «Одна из этих несанкционированных магистралей может завести вас в верхний зал, а в верхнем зале на данный момент выход не работает. Туда можно лишь войти. Вероятно, вы заметили, что дворец Виктории — система с односторонним движением из нижних залов в верхние, типа вселенной. Идешь, пока не наткнешься на место, где возможен выход». «Звонит телефон», — догадался я. «Да», — подтвердила доктор Сеснерос. «Это Клайд придумал. Прелестная деталь, верно? Но мы еще не установили в верхнем зале выход или, как вы выражаетесь, телефон». «А двери там разве нет?» «Дверь вход есть, двери выхода нет». «Когда она должна была...» «Куда она должна была выводить, по-вашему?» «Верхний зал находится на вершине кодовой цепи. Клиент окажется в ловушке, возможно, навечно». «И чего же вы хотите от меня?» «Будьте начеку. Программисты весьма самовлюбленные люди. Они любят оставлять где попало свои инициалы, улики. Если увидите что-то странное, ее портрет, какую-нибудь безделушку, попытайтесь запомнить комнату. Это поможет нам локализовать повреждения». «Что-нибудь типа красной кепки?» «Правильно. Или ее самой». Доктор Сеснерос покачала головой. «Это будет лишь копия. Она мертва. Она покончила самоубийством, прежде чем мы успели вновь взять ее под стражу». Продолжение рассказа «Терри Бессон. Путь из верхнего зала» вы услышите сразу же после рекламы на радиостанции «Серебряный дождь».

Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиоверсию шоу «Элементы модели для сборки» на радиостанции «Серебряный дождь» 100.1 FM. Сегодня в эфире рассказ Терри Бессон «Путь из верхнего зала». «Ронда оставила на твоем автоответчике еще одно послание», — сообщила мамуля, когда я вернулся домой. «Барбара Энн», — поправил я. «Невеликая разница. Сказала, что привезет твои вещи сюда и свалит прямо на газоне. Сказала, что Джерри Льюису...» «Джерри Ли, мамуля». «Без разницы. Этому ее новому парню нужна твоя прежняя комната. По-видимому, они тоже не спят вместе». «Мамуля», — возмутился я. «Сказала, если ты не приедешь за вещами, она их выбросит». «Я бы предпочел, чтобы ты не слушала послание с моего автоответчика», — сказал я. «Зачем нам тогда второй?» «Тут я бессильна. Твой автоответчик срабатывает на мой голос». «Только потому, что ты под меня подделываешься». «Мне и подделываться не надо», — процедила мамуля. «Как прошел твой день? Сколько эскимо добыли на охоте?» «Очень остроумно», — сказал я. «Нет, мы добыли уйму тюленей».

0: Мы забиваем старых тюленей, которые уже принесли потомство и заедают век молодым. Я красноречиво уставился на нее, но встретил скептический взгляд. На следующее утро я вошел в зал ожидания первым. «Ну как, разобрались вы с Бонни?» – спросил служитель. «С Бонни?» «Не дергайтесь». Он начал лепить мне на лоб маленькие штуковины. «Ложитесь». И я точно пробудился ото сна. Я находился в библиотеке с арочным окном-витражом, за которым виднелись далекие холмы. Шемис, сняв с полки книгу, листала страницы. Она была одета в комбинацию из тончайшего черного муслина, отделанную аппликациями из бархата с узкими бретельками, глубоко декольтированными чашечками и закрытой спинкой, выкроенной из цельного куска трикотажных кружев. Я отлично видел, что все страницы в книге были чистыми. «Шемис», — произнес я. «Мне хотелось извиниться за то, что я не уделяю ей внимания. Мне нравилось, как впиваются в ее тело чашечки, когда она наклоняется, но я должен был найти глюки. Я должен был предупредить ее об охоте, устроенной Клайдом и доктором Сиснерос». Я стал осматривать плинтусы в поисках мышиных нор, пока не обнаружил кривую планку, а за ней трещину. В эту дырку едва можно было просунуть руку, но мне удалось проползти по-пластунски, выставив вперед плечо. Я вновь оказался в бетонном коридоре. Глюки стояла у штабеля досок, одетая в свою футболку Merlin Systems и белые хлопчатобумажные трусики-бикини в французском стиле, отороченные кружевными рюшками. Разумеется, она была в красной кепке и в очках. «Что за фигня это с очками?» – спросила она меня и попыталась их снять, но очки не поддавались. «Они знают о тебе», – пояснил я. «Показали мне твою фотографию в очках». «Еще бы им не знать! Уж Клайд да не знает, черт его задери!» «Я хочу сказать, они знают, что ты здесь. Правда, думают, что ты умерла». «Ну, я вправду умерла, но здесь надолго не задержусь. Конечно, в том случае, если мы попадем в верхний зал». Стащив с головы свою красную кепку, она зашвырнула ее в дальний конец коридора. Кепка упала у трещины в бетоне, где стена смыкалась с полом. Через эту щель не пробралась бы и мышь, но я все-таки протиснулся. Сначала просунул кончики пальцев, потом одно плечо, затем другое. Я оказался в оранжерее с огромными эркерами, за которыми виднелись высокостоящие озаренные солнцем облака, похожие на разрушенные замки. Глюки. «Ничего, если я буду звать тебя Глюки?» «Черт, подери, я же сказала, пожалуйста!» Глюки стояла у окна, одетая в белый муслиновый лифчик с чашечками, отделанными вышивкой Ришелье, и трусики из той же материи с кружевными вставками спереди и с боков. Разумеется, она была в красной кепке и в очках. «Я очень хочу помочь», — сказал я. «Но этот верхний зал, похоже, опасное местечко».
1: «Опасное? Кто сказал?»
0: «Служба работы с клиентами».
2: «Сиснерос? Вот дрянь».
0: «Я так не считаю. Она говорит, что если я войду в верхний зал, то уже не выйду, как из тараканьего мотеля. Там нет телефона». Глюки пристально уставилась на меня. Ее серые глаза глядели встревоженно.
2: «Я об этом не подумала. Пойдем, пойдем повыше, чтобы можно было поговорить».
0: Она швырнула красную кепку, и та опустилась около крохотной клинообразной дырки, через которую я еле прополз по-пластунски, выставив вперед плечо, и оказался в темной комнате с плотными шторами, без мебели, если не считать персидского ковра на полу.
2: «Глюки. Ничего, если я буду называть тебя Глюки».
1: «Перестань, а! Почему от НО люди так тупеют?»
0: «Ума не приложу», — проговорил я. Глюки сидела на полу, одетая в белый лифчик из синтетического атласа, окаймленный расшитой тесьмой, и крохотные трусики-бикини из той же материи. «На самом деле меня зовут не Глюки», — произнесла она.
2: «То ли Элеонор, то ли Кэтрин, я забыла. Когда тебя убивают, такие вещи как-то улетучиваются из памяти».
0: «Они сказали, это было самоубийство».
1: «Ага, самоубийство при помощи молотка».
0: Мне понравился ее смех. Мне понравилось, как врезались в ее тело тесемки бикини. Они были миниатюрными копиями витых шнуров, которые можно встретить в театре.
1: «Меня арестовали, в этом Бонни не соврала. Я составляла нелегальные подпрограммы, мышиные норы для передвижения по ТДВ. Это тоже правда, только об одном она умолчала. Мы с Клайдом были соучастниками. Ну да, откуда ей знать этой мерзавки? Я прогрызла мышиные норы, закопала их в основной кодовой цепи, чтобы мы с Клайдом потом могли ходить во дворец сами. Клайд был дизайнером дворца, но мышиные норы поручил мне. Вот только я не знала, что он уже завел шашни с Сиснерос».
0: «Что такое шашни?»
1: «Глюки Суки пояснила свое определение бульгарным жестом. Я отвел глаза. Сиснерос владеет 55% акций. Что, понятно, сделало ее неотразимой в глазах бедного Клайда. Чуть ли не год они играли Бонни и Клайда у меня за спиной, пока я работала, не разгибая спины. Короче, когда ТДВ принимали в пути вглубь, какой-то проверяльщик заметил мышиные норы, я их особенно старалась, в общем, не прятать, и сказал Сиснерос, а та сделала выговор Клайду. Но он прикинулся шокированным и возмущенным. Он меня подставил. Как только меня выпустили под залог, я пришла за своим барахлом. Барахлом? Программами, фирменными макросами, графикой. Я хотела все убрать и, может быть, устроить небольшой тарарамчик. Я взяла с собой ресет-редактор, чтобы переписывать код, не выходя из системы. Но Клайд заподозрил неладное. И убил меня. Маленьким молоточком. Соображаешь, просто выдвинул ящик и бэмс по переносице. Но Клайд не знал, что я могу себя сохранить. Я всегда хожу на маленьком макросе автосохранения, который написал еще в колледже, так что потерял всего минут 10, не больше, и чуть-чуть памяти. И свою жизнь, разумеется. Я ушла в мышиные норы, но кто хочет жить, как крыса? Я стала ждать своего принца, который отведет меня в верхний зал. Принца. Контур речи. Фигура речи, поправил я. Без разницы. Короче, чего Сиснерос не знает, и Клайд тоже. Что верхний зал связан интерфейсами с другими сферами пути вглубь, арктической и амазонской. Я смогу выбраться из дворца, и с каждым добавочным модулем моя вселенная будет расти. Если я не стану лезть на рожон, то смогу прожить хоть вечность. Ты разве еще не заметил, что в НО смерти нет? Она встала, сняла кепку и швырнула в стену. Кепка упала в маленькой щели под плинтусом. Отверстие было узким, но я умудрился проползти, выставив вперед плечо. Я оказался в комнате с каменными стенами, крохотным окошком амбразуры и складным стулом. Глюки. Ничего, если я буду называть тебя Глюки. Слушай, ты мне надоел. Иди сюда. Глюки была одета в черный кружевной лифчик с глубоко вырезанными чашечками и широко расставленными бретелями, а также черные кружевные ажурные трусики в том же стиле, украшенные бантиками по бокам. И, разумеется, она была в красной кепке и в очках. Она потеснилась, чтобы я смог встать рядом с нею на стул, и выглянула в амбразуру. Я удостоверился воочию, что земля круглая. Я увидел изгибающуюся линию горизонта. Я почти ощутил своим бедром изгиб бедра Глюки, хоть и понимал, что последняя лишь моя фантазия. В НО, что ни возьми, все фантазия. До верхнего зала уже недалеко, сообщила она. Гляди, как высоко ты меня уже вывел. Но в одном Сиснерос права. В чем же? Не води меня в верхний зал. Застрянешь. Оттуда обратной дороги нет.
2: Ты. Мне нравились маленькие бантики на ее трусиках.
1: Я уже застряла. Мне некуда возвращаться, я теперь без тела. А этой оболочкой я, вероятно, обязана тебе. Она заглянула через очки за пазуху своего лифчика, под резинку трусов. И потому, полагаю, я все еще в очках.
2: Я охотно помог бы тебе попасть в верхний зал, сказал я. Но почему ты не можешь сама туда добраться?
1: «Мне позволено лишь спускаться, но не подниматься», — пояснила Глюки. «Я ведь мертва, помнишь? Будь у меня ресет-редактор».
2: «Черт!»
1: — зазвонил телефон. Мы даже не заметили, что он есть в комнате. «Тебя?» — сказала она, передавая мне трубку. Не успев сказать «Алло», я уже уперся взглядом в протечки на потолке зала ожидания. Послышался скрип ботинок. Служитель помог мне выбраться из ящика. Это был Клайд.
2: «Уже 16:55?» — спросил я.
1: «Когда развлекаешься, время летит стрелой», — заметил он.
3: «Угадай с трех раз, кто здесь?» — пропела мамуля.
2: Я услышал из туалета злобный рокот спускаемой воды.
1: «Не хочу ее видеть», — заявил я.
3: «Она приехала из самого Салема», — возразила мамуля. «Привезла твои вещи».
2: «Да? И где же они?»
3: «Все еще в машине. Я не разрешила ей вносить их в дом», — пояснила мамуля. «Вот почему она плачет».
2: «Она не плачет», — раздался из туалета звучный бас.
1: «О, боже!» — встревожился я. «Он что, там вместе с ней?»
2: «Она их назад не повезет», — раздался тот же бас.
1: «Я уехал в отпуск», — объявил я. Ручка на двери туалета начала поворачиваться, и я пошел прогуляться. Когда я вернулся, они уже уехали, а мои вещи были свалены на газоне.
3: Хочешь, вырой яму и закопай их, предложила мамуля.
1: На следующее утро я вошел в зал ожидания первым. Но вместо того, чтобы выдвинуть для меня ящик, скрипучие ботинки Клайд попросил меня подписать какую-то бумажку. Я уже подписал.
3: «Да все это только ерунда для вашего собственного спокойствия», — возразил Клайд.
1: Я расписался.
3: «Хорошо», — улыбнулся он какой-то скользкой улыбкой. «А теперь прилягте. Сделайте глубокий вдох».
1: Ящик задвинулся. Вдохнув запах витазина, я точно пробудился ото сна. И оказался в чопорной гостиной. Все здесь было кремовых тонов. Ковер, диван, кресло. Шемиз стояла у окна, одетая в лифчик на проволочном каркасе, сшитый из жаккардового атласа цвета слоновой кости, с очень глубоким вырезом в центре и широко расставленными бретельками, а также в трусике бикини того же цвета с эластичной вставкой спереди. Она держала в руках чайную чашку и блюдце, подобранные по цвету к белью. За окном виднелась цепочка холмов, уходящая к самому горизонту. По комнате протрусила собака.
3: «Шемиз», — произнес я. Мне было очень жаль, что я не успеваю объяснить ей ситуацию, но я знал, что должен найти глюки. Я начал высматривать мышиную нору. В темном углу за торшером обнаружилась низенькая арка, похожая на вход в миниатюрную пещеру. Я лишь чудом пробрался через узкий ход, протискиваясь бочком. «Где тебя носило?»
1: Глюки сидела в бетонном коридоре на штабеле гладко обструганных досок, уткнувшись подбородком в колени. Она была одета в свою футболку «Merlin Systems» и крохотные трусики, бикини и шнурочков. Разумеется, она была в красной кепке и в очках.
3: «Меня заставили дать еще одну расписку». «И ты дал?»
1: Я кивнул. Мне понравились шнурочки бикини. Они образовывали маленькую букву «Ви» и затем скрывались из виду.
3: «Дубина! Ты что, не понял, что эта расписка дает Клайду право тебя убить?»
1: «Я не хочу, чтобы ты называла меня такими словами», — сказал я.
3: «Хреновы Бонни и Клайд! Теперь мне верхнего зала не видать!»
1: Я испугался, что сейчас она расплачется. Вместо этого она со злостью швырнула красную кепку на пол. Нагнувшись за кепкой, я увидел трещинку, в которую можно было просунуть не более трех пальцев, но мне удалось пролезть через нее по-пластунски, выставив одно плечо вперед. Я оказался в пустой комнате с дощатым полом и навехонькими пластиковыми окнами, с которых еще не были сняты фирменные наклейки. Глюки была одета в лифчик с экстремальным декольте, сшитый из стрейч кружев кораллового оттенка и в трусики бикини во французском стиле. Сзади они были сплошные, а спереди представляли собой всего лишь крохотный треугольный лоскутик розовых кружев. И, разумеется, она была в красной кепке. Я прошел вслед за ней к окну. Внизу расстилались морские просторы и облака. Все здесь было нестерпимо ярким, и небо, и вода. «Верхний зал уже недалеко, это ясно!» — воскликнул я. «У тебя все получится!» Мне хотелось ее ободрить. Мне понравилось, как лифчик облегает ее грудь. «Не говори чепухи, слышишь этот лай?»
3: Я кивнул. Казалось, к нам приближается свора гончих. «Это кот! Найти и уничтожить, отыскать и стереть!»
1: Ее била дрожь.
3: «Но ты можешь себя сохранить?»
1: «Это непросто, я и так резервная копия!» Мне показалось, что она расплачется.
3: «Тогда поскакали», — скомандовал я. «Я отведу тебя в верхний зал. Плевать на риск».
1: «Не ерунди», — возразила Глюки. «Ты навечно окажешься в ловушке, если Клайд тебя прежде не убьет.
3: Будь только у меня ресет-редактор, я бы сама туда добралась».
1: «А где же он?»
3: «Потеряла, когда Клайд меня убил. С тех самых пор все ищу и никак не нахожу».
1: «Как он выглядит?»
3: «Это такие большие ножницы».
1: «Я видел большие ножницы в руках у Шемиз», — сообщил я.
3: «Вот стерва!»
1: «Не надо называть ее», — так начал я. Но тут зазвонил телефон. Мы даже не заметили, что он есть в комнате.
3: «Не подходи!» — вскрикнула Глюки, но сама же подняла трубку и передала мне. «Разве она могла что-то сделать? Я ведь дал расписку». «Разумеется», — спрашивали меня. Не успев опомниться, я уперся взглядом в протечки на потолке и в маленький серебряный молоточек, опускающийся на мою переносицу. И в улыбку Клайда. Скользкую улыбку.
1: Вначале было очень темно, потом вновь стало светло. Я словно пробудился ото сна.
2: Я находился в круглой белой комнате, со всех сторон овальные окна. Голова у меня болела. За стеклом виднелось молочно-белое небо с серыми звездами. Глюки.
1: «Здесь я», — произнесла она.
2: Она стояла у окна, одетая в трусики цвета одуванчиков из переливающегося искусственного атласа с высокими выемками на бедрах, полностью закрытые сзади.
1: Лифчика на ней не было. Ни тебе бретелей, ни чашечек, ни отделки, ни кружев. Голова у меня трещала, но я не мог не обрадоваться этой новой высоте.
2: «Это верхний зал?» — спросил я, едва дыша от благоговения.
1: «Не совсем», — отозвалась она. Она по-прежнему была в красной кепке и в очках.
2: «И полоса везения для нас кончилась. Не знаю уж, заметил ты или нет, но Клайд тебя убил только что».
1: «О, нет».
2: Я не мог вообразить такой поворот.
1: «О, да», — возразила она.
2: Она положила руку мне на лоб, и я почувствовал, как ее пальцы нащупали мелкую вмятинку.
1: «Что ты со мной сделала? Скопировала?»
2: «Выдернула из кэша. Еле успела».
1: За окном, далеко-далеко внизу, висел голубовато-зеленый шарик с белыми прожилками.
2: «Слышишь, Лай? Это Клайдов кот прочесывает дворец зал за залом».
1: Меня пробило озноб. Мне нравилось, как облегают ее тело трусики.
2: «Ладно, что нам терять?» — сказал я, сам удивляясь, что больше не огорчаюсь по поводу собственной смерти. «Пошли в верхний зал».
1: «Не ерунди», — рявкнула она. «Если ты тоже мертв, ты не можешь меня протащить».
2: Лай становился все громче.
1: «Теперь придется искать ресет-редактор. Где ты видел эту, как там ее зовут, с большими ножницами? В какой комнате?»
2: «Шемис», — проговорил я.
1: «Не помню».
2: «Что было за окном?»
1: «Не помню».
2: «Какая мебель в комнате?»
1: «Не помню».
2: «Во что она была одета?»
1: «А, на облегающий, сильно декольтированный лифчик, без лямок, с чашечками, на проволочном каркасе и легкой прокладке, сшитый из стрейч-атласа и кружев. Также на ней были трусики с выемками на бедрах, широкой резинкой и ажурной кружевной вставкой спереди. И лифчики, и трусики белые», — сообщил я.
2: «Тогда пошли», — распорядилась Глюки. «Я знаю это место».
1: «Я думал, что мы никуда не можем попасть без этого рис...»
2: «Вниз можем», — пояснила Глюки. Швырнув красную кепку, она сама устремилась за ней. Кепка упала у крохотной дырки, в которую даже Глюки еле смогла засунуть свои тонкие пальцы. Я пролез вслед за ней.
1: Трусики великолепно облегали бедра.
2: Мы оказались на старомодной кухне, где Шемис помешивал в горшке огромными ножницами. Она была одета в сильно декольтированный лифчик без лямок, с чашечками на проволочном каркасе и легкой подкладке, сшитой из стрейч-атласа и кружев. Также на ней были трусики с выемками на бедрах, широкой резинкой и ажурной кружевной вставкой спереди. И лифчик, и трусики были белые.
1: «А ну отдай!» — вскричала Глюки, вцепившись в ножницы.
2: Она тоже была одета в сильно декольтированный лифчик без лямок, с чашечками на проволочном каркасе и легкой подкладке, сшитой из стрейч-атласа и кружев. Также на ней были трусики с выемками на бедрах, широкой резинкой, ажурной кружевной вставкой спереди. И лифчики-трусики были белые, и, разумеется, она была в красной кепке.
1: Но куда же исчезли ее очки?
2: «Мерзавка», — мягко произнесла Шемис. Я был шокирован, я не знал, что она умеет говорить.
1: «Дрянь!» — парировала Глюки.
2: И тут, в буквальном смысле слова «ниоткуда», в комнате возникла собака.
1: «Кот!» — выдохнула Глюки.
2: Она как раз пыталась взломать дверь в кладовую, действуя своими огромными ножницами, словно ломиком. Собака-кот зашипел на нее.
1: «Сюда!» — вскрикнула Глюки.
2: Толкнув меня в кладовую, она, сделав выпад снизу вверх, воткнула ножницы в брюхо собаки. В брюхо кота разница невелика. Кровь брызнула во все стороны. Я оказался в просторной пустой комнате пирамидальной формы с белым полом и белыми стенами, которые вверху сходились в одной точке. В каждой из стен имелось по одному крохотному иллюминатору.
1: Глюки.
2: Глюки нигде не было видно. За иллюминаторами расстилалась белая пустота. Звезд и тех не было. Дверей в комнате тоже. Снизу доносились рычания и лай.
1: «Глюки! Кот тебя стер!» — взвыл я.
2: Я понял, что ей конец. Испугался, что сейчас расплачусь. Но тут в полу комнаты распахнулся люк, и из него ногами вперед вылетела Глюки. Со стороны это выглядело странновато. Ее рука была забрызгана кровью, она держала ножницы, она была...
1: Она была нагая.
2: Абсолютно.
1: «Я кота стерла!» — торжествующе завопила Глюки.
2: «Он все равно гонится за нами», — сказал я, так как снизу по-прежнему слышался отчаянный лай. Тьфу ты!
1: Автодублируемый цикл, наверное, пробурчала она.
2: Она была голая, нагая, раздетая.
3: В чем мать родила? Совершенно обнаженная!
2: Хватит на меня пялиться, рявкнула Глюки.
1: Я над собой не властен, ответил я.
2: Даже красная кепка, и та исчезла.
1: Она была нагая,
2: голая. На ней ровно ничего не было, ровно ничего.
1: Подбежав к одному из четырех иллюминаторов, она начала поддевать раму кончиком ножниц.
2: Там снаружи ничего нет, сказал я.
1: Лай раздавался все громче. Люк был закрыт, но у меня не оставляло предчувствия, что он распахнется, и из него полезут собаки или коты, и случится это очень скоро.
2: «Здесь оставаться нельзя», — отозвалась Глюки и вновь положила руку мне на лоб. Ее прикосновение освежало. Мне оно понравилось.
1: «Вмятина глубокая, но не слишком. Вполне возможно, что ты не убит, просто оглушен».
3: «Он меня сильно стукнул. И вообще, я здесь заперт».
2: «Если ты еще жив, то надежда есть. Как только я уйду, они перегрузят систему, и, скорее всего, ты просто проснешься с больной головой и сможешь вернуться домой».
1: Лай слышался все ближе.
2: «Не хочу я домой».
3: «А как же твоя мать?»
2: «Я оставил ей записку», — солгал я.
3: «А твои вещи закопал на газоне».
1: Она была нагая. Голые, если не считать прелестных очков. Ничем не прикрытые ягодицы, ничем не прикрытые груди. Даже красная кепка исчезла. В дырку едва влезала моя рука, но я протиснулся вслед за Глюки, выставив вперед плечо.
2: Лай больше не слышался, зато раздавались звуки, похожие на свист ветра.
1: Я взял Глюки за руку, и мы покатились. Мы катились. Я держал ее за руку, и мы катились по теплому, совершенно чистому снегу.
2: Я точно пробудился ото сна. Я был закутан в вонючие шкуры. Мой взгляд уперся в прозрачный потолок крошечной хижины, выстроенной из веток и льда. Рядом со мной, закутанная в такую же вонючую шкуру, лежала Глюки.
1: «Где мы?» — спросил я.
2: «Я слышу лай котов».
1: «Это наши собаки», — ответила она.
3: «Собаки?»
1: Я встал, подошел к двери. Она была завешена колючим шерстяным одеялом. Отодвинув завесу, я увидел простирающуюся на много миль засыпанную свежим снегом равнину, на дальнем краю которой виднелся ряд оплетенных лианами деревьев. Несколько собак серебристой масти справляли нужду у угла нашей хижины. Еще одна пыталась загрызть змею. Змея была длиннющая.
2: «Здесь все сходится в одной точке», — пояснила Глюки.
1: «Верхний зал, северный полюс, верхушки Амазонки».
2: «Верховье», — поправил я.
1: «Куда делись твои очки?»
2: «Они мне больше не нужны».
3: «А мне нравились».
2: «Тогда надену». Я вновь забрался к ней под шкуры, торопясь выяснить, во что же она на сей раз одета. Я не в силах объяснить в доступных вам терминах, что именно на ней было, но разве это важно?
1: Дорогие друзья, в сегодняшнем эфире вы слышали рассказ Терри Бессон «Путь из верхнего зала» в переводе с английского Светланы Силаковой. Благодарим за внимание и всего доброго. Увидимся, услышимся.

Сигнянин осторожно положил перед собой 20 имусов и откинулся в кресле. Гейзианин, сыграв вслепую по маленькой, сбросил карты быстрым движением щупальцев. Я играл вслепую по крупной на 10 имусов. У сигнянина была кнопка, агрессивная ставка и, пожалуй, больше ничего. Ах, прошу прощения. Я как-то не привык объяснять все это людям, которые не играют. Останавливайте меня, когда станет совсем непонятно. Я имею в виду, что была моя очередь делать вынужденную слепую ставку перед тем, как увидеть свои карты. Все идет по кругу, понятно? Вы по очереди делаете маленькую слепую ставку, большую слепую ставку и тому подобное, а парню с кнопкой выпадает действовать последнему. Так понятнее? Нет? Ладно, не берите в голову. В этой раздаче сигнянин, у которого была кнопка, действовал последним в каждом раунде ставок, что давало ему преимущество. Он видел ставки всех остальных. Я начинал догадываться, что у него кроме этого преимущества ничего больше и не было. Ну, еще у него было гораздо больше фишек, то есть денег на столе, чем у меня. Я открыл свои карты. Дама с девяткой не в масть. Неплохой расклад в том и только в том случае, если бы я имел дело с чистым блефом, как возможно и было. Соблазнительно, но я сбросил карты. Подожду до следующей сдачи. Если не считать пары сдач в конце...

правда, у меня все время была позиция за ним. Именно поэтому я там сел. Иметь позицию за Сигнянином всегда выгодно. Поэтому хотя бы из этих соображений лучше было подождать. Что? Нет, нет, это не ваша вина. Под позицией я подразумеваю, что в большинстве случаев мне приходилось принимать решение после того, как я уже видел, что делает Сигнянин. Вот это и называется иметь позицию за кем-нибудь. Понимаете, в покере все строится на принятии решений. Хороший игрок – это тот, кто хорошо принимает решения. Вот и все. И чем больше вам известно, тем лучшее решение вы примете. Поэтому если за столом сидит кто-то вроде типичного сигнянина, который любит срывать банки и делать большие агрессивные ставки, вы можете принять лучшее решение, если узнаете, что у него на уме, перед тем, как сделать свою ставку. Итак, я был осторожен и старался играть как можно лучше. Пока крупье мыл колоду, я следил за сигнянином. Я бы... Что-что? Мыл? Не обращайте внимания, он тасовал, ясно? Последний час я провел, сбрасывая весьма достойные расклады, время от времени срывая небольшие банки, чтобы остаться при своих, и изучая других игроков. И убедился, что мне говорили правду. Сигнянина невозможно прочитать. Его движения были скупыми, аккуратными, а главное, абсолютно одинаковыми, независимо от того, были у него камни или ничего не было. Вот только каждый раз, когда его проверяли, у него оказывались камни. Это... Бога ради. Хорошо. Камни, орехи, скалы, адмиралы. Лучшие из возможных раскладов в данных обстоятельствах. Когда у меня на руках были дамы с девяткой, если у реки, я хочу сказать, после последней карты в прикупе были бы, скажем, 4, 5, 8, 10 валет, причем среди них не было бы трех карт одной масти, то у меня были бы камни. Понятно? Так вот, я и говорю, что каждый раз, как Сигнянина проверяли, он показывал лучший из возможных раскладов. Марсианский колонист обнаружил это, и это стоило ему всего, что у него было на столе. Но марсианские колонисты азартны, известное дело. Марсианские колонисты азартны, сигняне же бесстрастные счетные машины, которых невозможно понять. Гизианцы – скалы. Цитианцы, вечные проверялы и так далее и тому подобное. Я знаю, что кажусь вам справочником предрассудков, но если предрассудок – все, что у вас есть под рукой, то на него приходится делать ставку, пока не добудешь побольше информации. А я всегда ставлю на больший шанс. К тому же я еврей. Я положил 5 имусов на малую слепую ставку. Делаете большую слепую ставку, потом малую слепую, потом кнопку в таком вот порядке, а затем ваша позиция постепенно ухудшается по мере того, как кнопка передвигается по столу. Другой гейзианин, кажется, все же гейзианка, поставил большую слепую ставку, и крупье раздал карты. Крупье точно был женского рода, причем землянкой и красивой. Капитан Билли нанимал только таких крупье. Почему все на Титании шли играть к капитану? Кроме того, Билли смог создать у себя в заведении атмосферу безопасности и до некоторых пределов дружелюбия. Я защитил ставку моим счастливым серебряным долларом 1921 года. Не то чтобы я был по-настоящему суеверен, но выгодно, когда другие игроки считают тебя таким. Спейсер, сидевший напротив меня на первом месте, поставил 40. Спейсеры обычно еще более азартны, чем марсианские колонисты, и этот парень разыгрывал слишком много раскладов на ранних позициях и поднимал ставки на раскладах, которые того не стоили. Рано или поздно он должен был сломаться, и я надеялся, что буду тем, кто его сломает. Но больше всего меня беспокоил Сигнянин. Я пришел сломать именно его. У Сигнянина было то, что я хотел.

0: Карты по очереди летели на стол, пока очередь не дошла до места номер 5, где местная маленькая женщина восточного типа поставила 200 имусов. Восточные люди тоже часто бывают дико азартными, но я не особенно рассчитывал на это. Они могут оказаться чудовищами, и в этой даме я вполне не разобрался. Еще двое сбросили карты, и тут настал черед сигнианина, который глянул на свои карты и вновь быстро закрыл их. Был ли это знак? Это быстрое повторное закрытие карт могло означать, что у него был хороший расклад, а если так, то это был первый знак, который я от него получил. И тут он сбросил карты. Прокол. Знак — это какой-то повторяющийся жест, который дает вам нить к пониманию того, что у парня на руках. Но тут и гизианин сбросил карты. Я посмотрел на свои. Девятка, тройка не в масть. Некоторые расклады легче разыгрывать, чем другие. Я швырнул их в сброс. Спейсер закрыл ставку. В прикупе оказались разномастные валет 7-6. Спейсер сказал чек, местная поставила все свои фишки, около 15 тысяч имусов. Спейсер сказал, не слишком увлекаешься, милая. Она пожала плечами, и он сбросил карты. Крупье отсчитала 5 имусов, максимальный рейк, и подтолкнула банк. Ах, да, рейк — это процент, который капитан Билли берет с каждого банка, так он зарабатывает деньги. Он берет 10%, но не больше 5 имусов, а это означает, что на каждых 10 раздачах он может сделать деньги, достаточные для того, чтобы купить кусок Средиземноморского побережья. Если вы действительно хотите вернуть землю, вам лучше открыть казино вместо того, чтобы доверять отыгрывать ее для вас акр за акром. Как ты нашел меня?
1: Это было нелегко. Ты все время переезжаешь.
0: Такая работа.
1: Как тебя называть? Я не могу произнести...
0: Зови меня Фил.
1: Чего ты хочешь? Мы хотим вернуть нашу планету.
0: Хорошие мысли. Как вы?
1: Покер.
0: Покер?
1: Кажется, это один из 4 аспектов земной культуры, которые им понравились. Другими являются...
0: Я знаю. Китайская поэзия, испанские танцы, южноиндийская музыка. Им следовало включить в список североитальянскую кухню и японскую керамику. Я начинаю догадываться, к чему вы клоните, ребята, и не думаю, что вы отдаете себе отчет.
1: Мы отдаем. Мы надеемся, что ты соответствуешь тем рекомендациям, которые мы получили, вот и все.
0: Допустим, соответствую, но что, если мне не повезет?
1: Повезет.
0: Теперь у меня была кнопка, и я мог себе позволить рискнуть, особенно если сигнианин был в игре. У меня было около 20 тысяч. Достаточно денег, чтобы купить небольшой городок на Среднем Западе, и примерно столько же, сколько у него было наличными, но на столе у него было гораздо больше, чем в кармане. Сломать его, и моя работа закончена, ведь именно за этим я сюда и пришел. Именно за это погибли двое людей, раздобывшие мне деньги для ставок. Но сейчас было не время думать об этом. Марсианский колонист на третьем месте опять взялся за свое, поставив сотню. Сигнианин. Мелкие механические движения, левая рука небрежно лежит перед ним, пальцы не двигаются, голова настороженно поднята, глаза почти закрыты. Подтолкнул к банку маленький пурпурный квадратик, и мое сердце ёкнуло. Вот момент. В этот момент его переводчик бесстрастно проговорил: «Поднимаю, все». Крупье приняла карточку, бросила ее в оценочную машину и повернула экран так, чтобы мы все смогли прочитать. Экран вспыхнул и обозначил: «Падуя, Италия, 19 385». У меня было достаточно фишек для ответа, но мне должно было здорово повезти с прикупом. К моему удивлению, гизианин ответил. Что ж, это снимало вопрос о блефе. Для гизианина ответить на ставку такого размера означало, что он сидит на ломовой карте. Я посмотрел на свои карты. 6-3 пик. Ауч. Я хотел было ответить, но даже на кнопки... Я вздохнул и сбросил. Колонист последовал моему примеру, очевидно усвоив предыдущие уроки. прикупе пришли туз 4-4, двое пик. Я чуть не вскрикнул. Сигнянин сказал чек, выказывая не больше энтузиазма, чем когда делал ставку, и гейзианин хлопнул щупальцами за спиной. «Не хотите ли выпить, сэр?» Я обернулся. Официантка с коктейлями. Оказывается, за этим столом еще лежал целый мир. Странно. Я осмотрел комнату. Еще 6 столов было занято и примерно столько же пустовало. Другие игры, в основном холдом на маленьких ставках и семикарточный стат-покер, разыгрывались так же серьезно, как наша игра. Я играл за планету, другие играли, чтобы убить несколько часов. Но игра оставалась игрой, и картам было все равно. Воды, пожалуйста. Я переключил внимание на вселенную, лежавшую передо мной. Четвертой картой прикупа была девятка червей, и ставок не было. Рекой оказалась дама бубен. Я почувствовал себя отомщенным. Флеша не получалось. «Ваши карты», — сказала крупье. Сигнянин перевернул валета бубен и десятку червей. Гейзианин показал двух дам и забрал много денег вместе с Падуей и Италией, а я почувствовал болезненный укол. Что-то в этом было... Что-то в языке тела Сигнянина. Если бы я смог догадаться, что это такое, это стоило бы половины континента. В течение следующего часа я решительно отказывался от ставок, даже когда Сигнянин выложил в банк до прикупа Лондон, Онтарио, Канада. А я сидел с королем и дамой Треф. Я наблюдал, надеясь, что знак, который я почти уловил, проявится опять и даст мне шанс. До тех пор, пока он не знал, что мне нужно. «Ты должен попробовать. Он один из богатейших людей в галактике и на данный момент владеет почти 20% Земли, а хочет еще больше. И насколько нам известно, это его единственная слабость».
2: «Слабость?» — сказал я.
1: «Это не слабость, он в этом силен. Мы знаем. Поэтому нам и нужна твоя помощь. Ты тоже силен. Мы больше не знаем никого, кто может это сделать. Вот, возьми это и еще билет до Титан-Сити, где он будет играть в каюте капитана. Там принимают недвижимость».
0: «Но что, если я проиграю?» Они покачали головами. Им не хотелось думать об этом. Нельзя было сейчас об этом думать. Но как можно об этом не думать? Карты, на которые он поставил Лондон, были открыты. Он сломал местного 6-го кресла. У того были туз и король. В прикупе оказались туз, валет 4. У Сигнянина валеты были связаны. Это... Простите, я хочу сказать, что у него уже была пара валетов. Так что, когда вышел 3-й валет, у него оказалось 3 одинаковых карты, тогда как у местного была пара тузов. Понятно? В этот раз ставка была реальной, без блефа. Если бы я увидел, что он блефует, и видел перемену в языке тела, обозначающую блеф, дело было бы в шляпе. Я мог бы тогда сделать его до того, как мои ставки уплывут понемногу, или до того, как я крупно проиграл бы с хорошим, но недостаточно хорошим раскладом, или до того, как какой-нибудь идиот угробил бы меня на чистом везении. Таков безлимитный покер. Независимо от того, как хорошо вы играете, вы можете в мгновение ока полностью сгореть. Это пугает. Поэтому я и люблю его. Когда Сигнянин поставил в следующий раз, я понял после него, имея 8-4 не в масть, потом поставил после прикупа, был поднят еще на ставку, а затем с улыбкой открыл свои карты, сбрасывая их. «Да, сэр, мистер Сигнянин, я все время блефую, правда-правда». Пришла новая девушка-крупье. Рыжеволосая, серьезная, с татуировкой, выглядывавшая из-под левого рукава. Марсианский колонист просадил все и ушел, восточная женщина проиграла все и достала еще, остальные оставались примерно при своем еще час. Затем мне выпал случай. К
3: Короче говоря, я объявил, не повышая банк в средней позиции, имея 7-8 бубен, сделал стрит на реке против спейсера, который тем временем потихоньку разыгрывал камень за пазухой. Я имею в виду, что он решил притвориться слабым на паре тузов, надеясь сорвать большой куш. Гизианина, который не выбивал меня крупными ставками, а просто закрывал всю дорогу до реки, еще троих, которые надеялись сорвать что-нибудь не торопясь и дешево. И все это было дешево, пока я не собрал свой стрит. Когда дым рассеялся, я увидел, что заработал много. Достаточно, чтобы выступить против Сигниани. Собирая фишки в столбики, я взглянул на часы, словно подумывая о том, чтобы уйти, и затем покачал головой и остался. Не знаю, купился ли кто-нибудь на эти мои действия, но это не важно. Я был готов. У меня имелось достаточно фишек. Теперь мне требовалось либо много информации, либо много удачи. Я бы предпочел удачу. Мне как-то повезло, когда я играл против Дока Холлида, и меня чуть не застрелили. И еще раз мне повезло против Дойла Брансона. Тогда мне преподали недорогой урок. Но нельзя рассчитывать на удачу. При долгой игре все всегда выравнивается. А о долгих играх я знаю многое. В течение следующего часа я несколько раз блефовал по маленькой, показывая карты независимо от того, выиграл или проиграл, а также разыграл две мелкие пары, которые сбросил, не получив прикупе третьей карты. Я имею в виду, когда третьей однотипной карты нет среди первых трех, которые открывает крупье. Но ничего не случилось. Затем, когда кнопка была перед восточной женщиной, Сигнянин поставил 20, а я увидел у себя две красные девятки. Я люблю девятки с раздачей, потому что они достаточно сильны, чтобы чувствовать себя уверенно, если придет третья, но вместе с тем достаточно маленькие, чтобы сбросить их с чистой совестью, если тройки не выйдет, а кто-то поставит с картинками. И даже если на столе не будет картинок, я могу быть вполне уверен, что у кого-то есть заход на стрит. Зато валеты с раздачей, например, это карты, которые приносят мне беду. Девятки также неплохо иметь, когда ставят многие игроки. Их преимущество в том, что они слегка сильнее двух непарных старших карт и гораздо сильнее мелких пар. В этом случае я хотел вступить в поединок с Сигнианином один на один, поэтому я ответил ему сразу двумя сотнями. Как и ожидалось, все побросали карты, а он закрыл. Я предварительно оценил его комбинацию в две старшие карты, и, возможно, он имел туза в масть. Это означает, к примеру, туза и тройку пик. Девятка треф открылась первой, за ней последовал туз червей и шестерка треф. Сигнянин, все еще откинувшись назад, все теми же мелкими точными движениями, поставил 5000 имусов. Мне нужно было обдумать ситуацию. Я не сомневался, что у меня на руках сейчас лучшие карты. Я мог бы поставить все свои деньги, что у него нет трех тузов, но... Ладно. Если у него есть туз треф, что наиболее вероятно, он имеет хорошие шансы собрать флеш и с радостью поднимет ставки, а если подниму я, может даже поднять еще. Тогда как у меня два шанса сдвоить расклад и побить фулхаусом флеш, даже если он его соберет. Мне нравились мои шансы, в обычной ситуации я заставил бы его поставить все деньги и надеялся на свое преимущество, но на этот раз мне нужно было другое. Я хотел то, что у него было на столе. Мне позарез нужно было, чтобы у него просто вот ассоциация сунула в петлю свою коллективную шею, вполне конкретные индивидуальные шеи, чтобы дать мне шанс заполучить то, что лежало на столе, понимаете? Я вспотел, но изо всех сил старался не показывать этого. Я поднял его еще на 5000. Он закрыл. Мне хотелось бы прочитать выражение его лица. Он закрыл. Что это означало на его языке? Что у него было? Как уловить сигнал от существа с другой психологией, другой физиологией? Почему не было рядом сумасшедшего Каро, чтобы описать, каким образом играть против ржаво-коричневого чешуйчатого создания, живущего за тысячи световых лет от тебя? Что бы он сказал? Возможно, он сказал бы, что их психология не намного отличается от нашей, иначе сигниане не любили бы так эту игру. Дьявольски полезное наблюдение. Карта сброшена, сожжена. Следующая карта вскрыта, и мы наклонились вперед. Он почти по-человечески положил руки перед собой на стол. Пока падала карта,
4: Я наблюдал за ним, скорее по привычке, поскольку не мог понять его движений, и заметил только, что он тоже наблюдает за мной. Впервые я задумался, какие из моих телесных сигналов он улавливает. Я почувствовал себя обнаженным. Что если он мог читать по моему телу и знал, что я его тело прочитать не могу?
3: Тройка треф. Если у него та комбинация, которую я предположил, то это давало ему флеш, и я проигрывал. Мне нужна была пара на столе. Что он потребует с меня за эту пару?
5: 40 тысяч.
3: Это я мог себе позволить. Это была хорошая ставка, при том, что 1020 уже было в банке, я надеялся, что смогу крупно выиграть, если выкину то, что мне нужно. Правда, он, возможно, уже поставил меня на расклад, и если на кону будет пара, он объявит меня на лодку и не будет прикупать, что означает, что это будет плохая ставка. Я мысленно вздохнул и начал сбрасывать свои карты.
4: Тут заметил, что его левая рука не шевелится. Она неподвижно лежала на столе, накрыв оставшиеся фишки, словно защищая их. Это была левая рука, красивая и безволосая левая рука с двумя локтями и худым маленьким запястьем. Я обожал его левую руку. Я разглядывал ее из-под козырька бейсболки, не давая ему заглянуть себе в глаза. Бейсбол так и не вышел за пределы планеты, но в него еще играют на пустырях и во дворах в таких местах, как Онтарио, Канада. На какой-то момент мои мысли заметались, но потом все встало по местам. Он подумает, что я выдавливаю его на это, поэтому он будет выдавливать меня на то. Так что тогда...
3: «Отвечаю», — сказал я. И вот оно. Карта в снос, следующая вскрыта, туз-пик.
4: Хорошенькое дело, как говорил Чик и Маркс. Фильмам с братьями Маркс тоже не мешало бы выйти за пределы планеты.
3: «Ставлю», — сказал Сигнианин, пододвигая еще одну карточку. Крупье сунуло ее в машину. «Питтсбург, Пенсильвания, США, 105 643 имуса».
4: «Питтсбург». Я там был. Один из самых недооцененных городов Северной Америки. Людям, не бывавшим там, он представляется кладбищем заброшенных домен, но это красивый город, и будет здорово забрать его назад. Я мог бы покрыть ставку. Его левая рука лежала на коленях, он уже не блефовал. Но минуту назад он блефовал. То есть теперь он действительно думал, что у него выигрышные комбинации, то есть... Передо мной стоял вопрос, могу ли я доверять своему наблюдению, или же этот знак был хитрой уловкой, чтобы заставить меня нарваться на орехи. Что если у него, скажем, туз с шестеркой, или, не дай бог, даже два туза?
3: Как я уже сказал, вопрос стоял так. Доверять или не доверять своему наблюдению? «Отвечаю», — сказал я и перевернул свои карты.

0: Что это было?
1: Неважно. Это был знак. Нет, я не видел его карты. Мне это было не нужно. Я до этого видел его левую руку, лежавшую на столе, когда он блефовал, и на коленях, когда он действительно имел расклад. Да, вполне возможно, у него были тузы, он имитировал флеш, и когда вышел еще один туз, у него получилось каре тузов. Но я так не думал. Видите ли, когда он поставил на флеш, он думал, что у меня флеш, но у него флеш старше. Но он нервничал, а значит, боялся, что у меня наилучшая возможная флеш с тузом, то есть туз-треф у меня. А это означало, что у него не было туза-треф. Что еще могло у него быть, если он делал такую ставку? Да нет же, я не видел его карт. Но это и не имело значения. У него была пара шестерок, а это означало, что с парой тузов на столе он имел фулл-хаус на шестерках и тузах, и моей флеши можно уже не бояться. Я закрыл его ставку, имея фулл-хаус на девятках и тузах, и выиграл. У нас обоих сразу получилось по тройке, только моя была старше. Ему не повезло, повезло вам. Вы все еще не понимаете? Хорошо. Хотите сыграть? Да не берите в голову. Я дал вам Питтсбург и Лондон, Онтарио и полдюжины небольших городков. Остальное? Ну, сигнянин собирается через несколько месяцев быть на Марсе, а там есть места, где играют. Дайте мне ставку, я принесу вам Париж.

0: Гарри Гаррисон. К-фактор.
1: Мы теряем планету, Нил. И, к сожалению, я не могу понять, в чем дело.
0: Лысая морщинистая голова качнулась на тонкой шее, глаза повлажнели. Абраванель был очень стар. Только сейчас, пристально посмотрев на него, Нил осознал, какой же он глубокий старик и сколь близок к смерти. Мысль эта шокировала и пугала.
2: «Извините, сэр», — вставил Нил, — «но разве такое возможно? Я хочу сказать, как мы можем потерять планету? Если замеры сделаны правильно, если К-фактор посчитан с точностью до 10-й цифры после запятой, тогда дело всего лишь в необходимой корреляции. В конце концов, социэтика — точная наука».
1: «Точная? Точная! Неужели я совсем ничему тебя не научил, раз уж ты смеешь говорить мне такие слова?»
0: Злость оживила старика. Тень смерти отступила на шаг другой. Нил замялся, чувствуя, как задрожали руки. Попытался найти нужные слова. Социэтика давно уже стала его религией, а Абраванель — пророком. Перед ним сидел уникум, живущий лишь благодаря геронтологическим препаратам, живой анахронизм, беженец из учебников истории. Абраванель собственноручно, без чьей-либо помощи, вывел все уравнения, создал новую науку — социэтику. А потом подготовил 7 поколений студентов, которые теперь реализовывали ее положение. И услышать от создателя и основоположника такое кощунство? Пожалуй, не стоило удивляться, что слова Абраванеля потрясли Нила до глубины души. Он просто не знал, что и думать.
2: «Законы социэтики, выведенные вами, такие же точные, как и любые другие законы общей унифицированной теории Вселенной».
1: «Нет, не такие. Если хоть один мой ученик в это верит, я завтра же уйду на пенсию, а через день умру. Моя наука, пусть логика и не позволяет называть то, что я создал наукой, основана на наблюдении, экспериментировании, контрольных группах и коррекционных наблюдениях. Наблюдаем мы миллионы, имеем дело с миллиардами, а взаимодействие миллиардов зачастую может дать совсем другой результат. Не следует ни на секунду забывать о том, что каждый наш объект — человек, а индивидуально они могут повести себя совсем не так, как в общей массе. Поэтому нельзя говорить, что социэтика соответствует критериям точной науки. Она хорошо интерпретирует факты и дает неплохие практические результаты. Пока. Но придет день... Я в этом уверен, когда мы столкнемся с цивилизацией, которая не будет укладываться в выведенные мною законы. И тогда нам придется их пересмотреть. Возможно, именно с таким случаем мы и столкнулись на Гимеле. Там зреет нарыв».
2: «Эта планета всегда отличалась высокой активностью, сэр», — вставил Нил.
1: «Высокой, да, но всегда отрицательной. До последнего времени. А сейчас минус поменялся на небольшой плюс. И все наши усилия не могут изменить тенденцию. Поэтому я тебя и позвал. Я хочу, чтобы ты провел новое базисное обследование, не обращая внимания на прежние, которые никто не сворачивает, и заново оценил контрольные точки наших графиков. Возможно, проблема в этом».
0: Нил ответил не сразу, тщательно подбирая слова.
2: «Не будет ли наше решение несколько... неэтичным, сэр?
0: В конце концов, Хенгли, который руководит текущими исследованиями, мой друг. Получится, что я в некотором смысле буду действовать за его спиной».
1: «Я не желаю ничего слышать!» —
0: взорвался Абраванель.
1: «Мы не играем в покер и не ищем способа опубликовать статью первыми. Или ты забыл, что такое социэтика?»
0: Нил ответил без запинки. «Практическое изучение взаимодействия индивидуумов в конкретной общественной среде, взаимодействие групп, вызванных этими индивидуумами, установление зависимостей, выраженных уравнениями, прикладное использование уравнений для контроля одного или нескольких ключевых факторов этой общественной среды».
1: «И какой фактор мы пытаемся контролировать для того, чтобы обеспечить существование остальных факторов?»
2: «Войну», — выдохнул Нил.
1: «Очень хорошо. Следовательно, теперь у тебя уже нет сомнений относительно предмета нашего разговора».

0: кнопку на столе. Обычно обследование проводил один человек, поэтому Нил с интересом ждал открытия двери. Но когда его помощник переступил порог, резко отвернулся. Глаза Нила превратились в щелочки, лицо побледнело от злости. Абраванель представил помощника.
1: «Нил Сидорак, это...»
0: «Коста. Я знаю его. Учился в моем классе 6 месяцев». В голосе Нила дружелюбие отсутствовало напрочь. Абраванель то ли проигнорировал его интонации, то ли ничего не хотел слышать, и продолжил таким тоном, словно перед ним стояли 2 закадычных друга.
1: «Одноклассники. Очень хорошо. Значит, фазу знакомства можно опустить. Давайте сразу очертим сферы ответственности. Это твой проект, Нил. А Адау Коста будет тебе во всем помогать, выполнять твои приказы и оказывать всемерное содействие. Ты знаешь, диплома по социэтике у него нет. Но он принимал самое активное участие во многих обследованиях, так что работу эту знает досконально. И, разумеется, он остается наблюдателем ООН и будет отправлять отчеты по своим каналам».
0: Злость Нила прорвалась наружу.
2: «Так он теперь и наблюдатель ООН. Интересно, осталась за ним и прежняя работа?
0: Я думаю, будет справедливо, сэр, если вы узнаете о ней. Он работал на Интерпол». Взгляд выцветших стариковских глаз Абраванеля перебегал с одного мужчины на другого. Он вздохнул.
1: «Подожди в приемной, Адал. Нил присоединится к тебе через минуту-другую».
0: Коста молча вышел, а Абраванель знаком предложил Нилу сесть.
1: «А теперь послушай меня и перестань наигрывать ноты на этом инфернальном гудке».
0: Нил рывком убрал руку с компьютера, висевшего на поясе, словно тот мгновенно превратился в раскаленную металлическую болванку. Хотел стереть цифры, высветившиеся на экране, но передумал. А Абраванель тем временем раскурил свою древнюю трубку и, сощурившись, вгляделся в молодого человека.
1: «Значит так. В университете ты вел тихую, размеренную жизнь, в чем, наверное, есть и моя вина. Нет, не злись я не о женщинах. В этом вопросе и для студентов, и для выпускников все остается, как многие столетия тому назад. Я говорю о группах людей, индивидуумов, политике, всей сложной системе взаимоотношений, которые определяют человеческую жизнь. Эта сфера являлась объектом твоих исследований, а сами исследования планировались таким образом, что ты не принимал непосредственного участия в сборе информации. Важной стороной исследований являлась выработка теоретического подхода, поскольку любая попытка предрешить оценку может привести к катастрофическим последствиям. И нам много раз приходилось убеждаться, что человек, имеющий определенные интересы, допускает много непреднамеренных ошибок с тем, чтобы обследование или эксперимент в большей степени отвечали этим интересам. В данном случае хотелось бы этого избежать. Мы изучаем человечество, и при этом должны делать все возможное, чтобы лично оставаться вне его, как бы над ним, сохраняя объективность и перспективу. Когда ты это понимаешь, становится ясным и смысл многих особенностей университета. Почему мы даем стипендии только молодым, и почему находится университет в Доломитах? Также становится понятным, почему в библиотеке первоклассный выбор книг, а вот с газетами просто беда. Главное для нас – выработать в выпускниках чувство перспективы. Тогда можно надеяться, что они устоят перед сиюминутными политическими интересами. Эта политика срабатывала. В большинстве своем мы получали нужных нам классных специалистов. Однако хватало и эгоцентриков, которые пытались обернуть полученные знания себе на пользу».
0: Нил покраснел. «Уж не хотите же вы сказать...»
1: «Нет, нет, речь не о тебе, будь уверен. Если бы следовало, я бы все сказал. Твой главный недостаток... Не уверен, что это можно назвать недостатком, поскольку мы постоянно толкали тебя в этом направлении. Состоит в том, что у тебя очень уж провинциальные взгляды на университет. Теперь пришла пора пересмотреть некоторые из этих идей. Прежде всего, что ты думаешь об отношении ООН к социэтикам?»

0: Простого ответа не было. Нил видел расставленные ловушки, поэтому ответил без должной уверенности в голосе. «Честно говоря, я как-то об этом не думал. Мне казалось, что ООН настроена к нам положительно, поскольку с нашей помощью значительно упрощается выполнение функций мирового правительства».
1: «Как бы не так!»
0: Резкость тона Абраванеля несколько смягчила улыбка.
1: «Попросту говоря, они нас ненавидят. Им бы очень хотелось, чтобы я никогда не формулировал законы социоэтики. Но при этом очень рады, что мне это удалось. Они находятся в положении человека, который держит тигра за хвост. Человеку нравится наблюдать, как тигр пожирает его врагов, но с каждым сожранным врагом тревога его растет. Что случится после того, как тигр расправится с последним? Набросится ли тогда тигр на него самого? Так вот, мы тигр ООН. Социоэтики появились в тот момент, когда в них возникла насущная необходимость. Люди заселяют планеты, которые остаются в подчинении у Земли. Сначала появляются поселения, потом планеты становятся колонией. Наиболее быстро развивающиеся планеты быстро перерастают этот статус, начинают играть мускулами. У ООН никогда не было особого желания управлять империей, но одновременно она должна обеспечивать безопасность Земли. Я понимаю, что они рассматривали множество вариантов, включая прямой военный контроль, а потом пришли ко мне. Даже первые, более грубые уравнения социоэтики обеспечивали эффективные меры воздействия и позволяли им выиграть время. Они проследили за тем, чтобы моя работа получила достаточное финансирование и помогли мне, разумеется, неофициально, провести первые контрольные эксперименты на различных планетах. Мы получили результаты, где очень хорошие, где вполне удовлетворительные, но во всех случаях удалось обеспечить контроль над дальнейшим развитием событий. За сотню лет мне удалось многое уточнить и поправить, и мы развернулись в полную силу. ООН так и не удалось предложить альтернативный работоспособный план. Они смирились с тем, что придется держать тигра за хвост, но тревога их не отпускала. И они тратили большие деньги, чтобы контролировать нашу работу. «Но почему?» — вставил Нил. «Почему?»
0: Вновь Абраванель коротко улыбнулся.
1: «Спасибо за комплимент. Как я понимаю, тебе и в голову не приходило, что у меня могло возникнуть желание стать императором галактики. А я мог бы им стать, знаешь ли. Те самые силы, которые стравливают давление на планете, с тем же успехом могут ее и взорвать».
0: Нил аж потерял дар речи. Абраванель с трудом поднялся из-за стола, волоча ноги. Обошел его, положил тоненькую невесомую руку на плечо молодого человека.
1: «Это факты жизни, мой мальчик. А поскольку уйти от них нельзя, приходится с ними жить. Коста всего лишь выполняет свои обязанности. Поэтому постарайся сработаться с ним. Ради меня, если иначе не получается».
0: «Разумеется», — быстро согласился Нил. «С тем, что вы сейчас сказали, свыкнуться нелегко, но я постараюсь. На Гиммеле мы сделаем все, что в наших силах. Не волнуйтесь из-за меня, сэр». Коста ждал в приемной, спокойно попыхивая длинной сигаретой. Они ушли вместе, молча зашагали по коридору. Нил искоса глянул на долговязого смуглого бразильца и задумался, что надо сказать, чтобы наладить нормальные деловые отношения. Какие-то сомнения насчет Коста у него остались, но он твердо решил держать их при себе. Абраванель повелел установить мир, а слово старика являлось для него законом. Первым заговорил Коста. «Может, ты проинструктируешь меня по Гиммелю? Что мы там найдем? Что от нас потребуется?» «Сначала, разумеется, мы должны провести базовое обследование», — ответил Нил. «Велика вероятность того, что этим наша миссия и ограничится. После уточнения в прошлом году всех уравнений постулата Дебира, построение графиков Сига-110 и Альфа-142 позволяет...»
2: «Пожалуйста, остановись и сбрось обороты», — прервал его Коста. «Я изучал социоэтику 6 месяцев, с тех пор прошло 7 лет. Так что, если я и помню, то только самые общие положения. С тех пор я участвовал в некоторых обследованиях, но и не имею ни малейшего понятия о прикладной ценности собранной нами информации. Можешь ты начать снова, только попроще и помедленнее?» Нил подавил вновь начавшую закипать злость и начал снова в лучших преподавательских традициях университета. «Я уверен, ты понимаешь, что качественно проведенное обследование — лишь часть решения поставленной задачи. Не вдаваясь в подробности, скажу, что если данные собраны точные, уравнения К-фактора решаются автоматически».
3: «Я опять потерял нить! Все говорят о К-факторе, но никто так и не объяснил мне, а что же это такое?»
2: Нил уже начал входить в азарт.
4: «Это термин, позаимствованный из нуклеоники. И именно в этом контексте проще всего объяснить его смысл.
2: Ты же знаешь, как работает ядерный реактор? В принципе, это та же атомная бомба, разница лишь в скорости цепной реакции и контроля над ней. В обоих случаях мы имеем нейтроны, которые на высокой скорости ударяют в ядра атомов и выбивают новые нейтроны, которые, в свою очередь, проделывают то же самое. Процесс все ускоряется и... бум! Несколько миллисекунд, и у нас атомный взрыв. Такое случается, если реакция неконтролируемая.
4: Однако, если в наличии имеется тяжелая вода или графит, которые замедляют нейтроны, а также поглотитель, вроде кадмия, можно регулировать скорость реакции. Если замедлителей и поглотителей слишком много, реакция остановится. Мало, реакция приведет к взрыву. В ядерном реакторе обе крайности совершенно ни к чему. Нужен оптимальный баланс, при котором поглощается ровно столько нейтронов, сколько и выделяется. Тем самым внутри реактора обеспечивается постоянная температура. В этом случае константа воспроизводства нейтронов равна единице. Баланс между генерацией и поглощением нейтронов и называется К-фактором ядерного реактора. В идеале он равен единице с семью нулями после запятой. Однако этого идеала нельзя достигнуть в столь динамичной системе, как ядерный реактор.
2: Но если нейтронов вырабатывается чуть больше, то есть К-фактор равняется 1,1 миллиардной, жди беды. Каждый лишний нейтрон вышибает 2 новых. Их количество растет в геометрической прогрессии и приводит к взрыву. С другой стороны, К-фактор, равный 0 с 8 девятками после запятой, ничем не лучше. Реакция с той же скоростью будет замедляться. То есть управление ядерным реактором сводится к контролю К-фактора и постоянной поднастройке.
4: «Это мне понятно», — кивнул Коста. «Но при чем тут социэтика?» «Мы к этому подойдем. Как только ты поймешь и признаешь, что минимальная разница в величине К-фактора может привести к совершенно другому результату. Можно сказать, что один единственный невероятно крошечный нейтрон может превратить ядерный реактор и в атомную бомбу, и в медленно остывающую кучу инертных урановых изотопов. Это ясно?»
2: Коста кивнул.
4: «Хорошо.
2: Теперь попробуем провести аналогию между человеческим обществом и ядерным реактором.
4: На одном полюсе умирающие. Декадентская цивилизация, остатки высокоразвитого индустриального общества, проживающие капитал, проедающие запасы, которые невозможно возместить из-за непрекращающегося падения технологического уровня. Когда сломается последняя машина и выйдет из строя последний синтезатор пищи, люди умрут. Это остановившийся ядерный реактор. На другом полюсе — абсолютная анархия. Каждый человек думает только о себе, сметая все, что возникает на его пути. Атомный взрыв. А посередине — живое, активное, устремленное в будущее общество.
2: Это, конечно, сильное упрощение, но более точного сравнения не найти. В действительности общество — бесконечно сложный социальный организм, на который влияют тысячи и миллионы самых различных факторов. А между замерзанием и взрывом существует множество вариантов развития. Рост численности населения, война или репрессии могут вызывать иммиграционные волны. Животные и растительные виды могут уничтожаться ради сиюминутных потребностей или в угоду моде. Ты же помнишь судьбу почтового голубя и американского бизона?
4: Внешние воздействия, голод, жизненные потребности, ненависть, страсти людей отражаются в их взаимоотношениях. Отдельно взятый человек нас не интересует. Но как только он что-то говорит, передает информацию в какой-то форме, просто выражает свое мнение, он становится условной отметкой.
2: Его можно промаркировать, измерить, внести в график. Его действия можно сгруппировать с действиями других членов общества, отследить действия всей группы. Человек и все общество становятся системной проблемой, для решения которой можно задействовать компьютер. Мы разрубаем Гордиев узел ЛЛЯ и двигаемся навстречу решения. Стоп! Коста поднял руку. До ЛЛЯ я все понимал. А это что за зверь? Пароль для посвященных? Не пароль. Аббревиатура. Линейный логический язык, на котором спотыкались прежние исследователи. Все они, историки, социологи, политические аналитики, антропологи, обрекали себя на неудачу, еще не приступив к исследованиям. Им приходилось узнать все об А и Б, прежде чем они могли найти В. Факты они раскладывали по полочкам, тогда как анализировали они сложнейшую замкнутую систему с такими элементами, как положительная и отрицательная обратная связь и переменная коммутация. Да и находится вся система в динамическом состоянии в силу непрерывной гомеостатической коррекции. Неудивительно, что у них ничего не выходило. «Вот это ты зря!» – запротестовал Коста. «Я признаю, что социоэтика – огромный шаг вперед, но многое было нащупано раньше». «Если ты имеешь в виду линейную прогрессию от прежних социологических дисциплин, забудь об этом», – покачал головой Нил. «Это все равно, что сравнивать алхимию с физикой. Древние, с их сушеными лягушками и внутренностями животных, знали, что такое дистилляция и плавление. Но эти технологии не составляли основу их знаний. Наоборот, являлись побочными продуктами. А занимало их совсем другое. Кроме трансмутации, они ни о чем слышать не хотели». Они проходили мимо ниши отдыха, и Адао увлек в нее Нила, сел на стул, вытащил из кармана пачку сигарет, достал одну, предложил Нилу, вторую взял себе. Мужчины закурили.
5: «Все, что ты говорил, мне понятно. Но как нам перекинуть мостик к кофактору?»
2: «Просто», — ответил Нил. «Для этого надо избавиться от ЛЛЯ и ложных выводов. Вспомни политику прошлого. Мы ангелы, а не дьяволы. И в это верили? В истории человечества не было войны, которая с каждой стороны не поддерживалась официальной церковью. И каждый заявлял, что Бог за них. То есть врага поддерживал понятно кто. Эта теория была столь же обоснованной, как и другая, согласно которой один человек мог втянуть страну в войну, а следовательно, удачное покушение, совершенное в должный момент, могло спасти мир». «Вроде бы логично», — заметил Коста. «Разумеется, нет. Многие прежние идеи казались логичными, потому что в своей простоте были понятны каждому. Но истины не обязательно бывают простыми. Убийство жаждущего войны диктатора ничего не меняет. Общество по-прежнему ориентировано на насилие. Причины, провоцирующие войну, остаются. Партия войны никуда не исчезла. Здесь ничего не меняется, а значит, и кофактор остается прежним».
5: «Вновь этот термин. Я узнаю, что он означает?»
2: Нил улыбнулся. «Конечно. К-фактор – один из многих определяющих взаимосвязи общества. В принципе, по своей значимости он не выделяется из чуть ли не тысячи других, с которыми мы работаем, но на практике он единственный, который мы пытаемся изменить».
5: «К-фактор – это фактор войны».
2: Из голоса Адао Косты напрочь исчезли юмористические нотки. «Достаточно точное определение». Нил затушил недокуренную сигарету. «Если в обществе К-фактор плюсовой, пусть даже на самую малую, значит, жди войны. Наши планетарные операторы выполняют две функции. Первая – сбор и анализ информации. Вторая – сохранение отрицательного К-фактора». Оба одновременно встали, движимые одним чувством.
5: «А на Гиммеле К-фактор положительный и таким и остается», – констатировал Костер.
2: Нил Сидорок согласно кивнул.
5: «Тогда на корабль и в путь!»
2: Летели они быстро, приземлились еще быстрее. Ооновский крейсер отключил двигатели и камнем упал в атмосферу. Ночной дождь заливал иллюминаторы. Компьютер рассчитал максимально возможный импульс при минимальном времени работы двигателей, уменьшающий их скорость до нуля на нулевой высоте. Перегрузка навалилась на грудь и расплющила кости. Что-то хряпнуло под ними в момент отключения двигателей. Коста уже отстегнул ремень безопасности и выскочил за дверь, когда Нил еще только приходил в себя.
6: Разгрузка проходила четко и организованно, безо всякого участия Нила. Он достаточно быстро понял, что принесет максимум пользы, отойдя в сторону и не мешая членам экипажа выталкивать гравитационные платформы с тяжелыми ящиками в темноту, залитого дождем леса. Руководил разгрузкой Адао Коста, который, похоже, свое дело знал. Связист в наушниках, стоя у люка, каждые 10 секунд называл затраченное на посадку время. Судя по всему, его хотели свести к минимуму, поэтому экипаж работал, не разгибая спины. Неожиданно Нила вытолкнули под дождь. За ним из люка буквально вывалилось два последних ящика. По грязи он пошлепал к опушке лесной поляны и едва успел прикрыть глаза от яркого выхлопа. Крейсер взмыл в небо.
7: «Сядь и расслабься», — предложил ему Коста. «Пока все хорошо. При посадке корабль не засекли. Нам осталось только подождать транспорт».
6: Теоретически Адао Коста был помощником Нила. На практике он полностью руководил доставкой тяжелого оборудования в столицу планеты Китиш и его установкой на конспиративной базе. Люди и автомобили появлялись как из-под земли, а потом исчезали, выполнив порученную работу. Не прошло и 20 часов, а они уже обосновались на большом чердаке с распакованным и подключенным к энергосети оборудованием. Нил принял стимулирующую капсулу и начал проверку компьютеров. Коста закрыл тяжелую дверь за последним из помощников и со вздохом облегчения плюхнулся на разложенную кровать.
7: «Как твои игрушки?» — спросил он.
6: «Проверяю. Они, конечно, не такие уж хрупкие, но едва ли в набор стандартных испытаний на прочность входят падение с высоты 12 футов в грязь и тепловой удар от ракетного выхлопа».
7: «Ящики рассчитаны и не на такое», — беззаботно ответил Коста, прикладываясь к бутылке знаменитого гиммельского пива. «Когда начнем работу?»
6: «Уже начали». Нил достал из папки лист бумаги. «Перед отлетом я набросал список нужных мне журналов и газет. Купи их для меня. А когда вернешься, я определюсь, что еще мне нужно».
7: Коста застонал и потянулся за списком.
6: Процесс сбора и анализа информации набирал обороты. И Нил, и Коста еле спали урывками. Компьютеры проглатывали цифры Нила и выплевывали гигабайты ответов, которые требовали все новых и новых сведений. Коста и его невидимые помощники поставляли Нилу необходимые материалы. За неделю из общей рутины выпало лишь одно событие. Нил дважды моргнул, прежде чем его затуманенный уравнениями мозг зафиксировал что-то необычное.
7: «У тебя на голове повязка. В крови.
8: Маленький уличный инцидент. В толпе чего только не случается. Это же подвиг наблюдательности».
6: Коста восхищенно подсокал языком.
8: «А я-то думал, ты вообще ничего не замечаешь, кроме дисплеев».
6: Я увлекся. Нил бросил бумаги на стол, брови сошлись у переносицы. «С головой ушел в расчеты. Извини, водится за мной такой грешок. Забываю о людях».
8: «Извиняться тебе не за что», — успокоил его Коста. «Мое дело помогать тебе выполнить задание, а не отвлекать, изображая домашнюю рекламу госпитальной службы. Но все-таки скажи, на каком мы свете? Будет война? На улицах все бурлит. Я видел, как двоих мужчин линчевали, заподозрив, что они земляне».
6: «Видимость ничего не значит». Нил откупорил две бутылки пива. «Помни аналогию с ядерным реактором. Внутри кипит жидкий металл. Реактор излучает во всем спектре, от жесткой радиации до инфракрасных волн, но при этом спокойно вырабатывает энергию. Атомная бомба за секунду до взрыва выглядит такой же безвредной, как и свалившееся дерево. В счет идет только К-фактор, но не внешние признаки. Планета может выглядеть как мечта диктатора, но все на ней замечательно, пока К-фактор остается отрицательным».
8: «А что творится у нас? Каков наш К-фактор?»
6: «Скоро узнаем». Нил указал на гудящий компьютер. «Пока сказать не могу. И никто ничего не скажет до завершения расчетов. Можно, конечно, попытаться экстраполировать начальные цифры, но толку в этом чуть. Все равно, что попытаться предсказать победителя в скачках по внешнему виду выстроившихся на старте лошадей».
8: «Многие думают, что нам это по силам».
6: «Пусть думают. Эти заблуждения не мешают им жить».
7: А за их спинами компьютер чвакнул и затих.
6: «Готово». Нил взял распечатку, пробежал взглядом, что-то бормоча себе под нос. Нажал какие-то клавиши на наручном компьютере. На дисплее высветился результат.
9: Нил замер, не отрывая от него глаз.
10: «Хорошо? Плохо? Что там у тебя?»
9: Нил поднял голову, и глаза у него постарели на добрый десяток лет.
10: «Кофактор положительный. Все плохо.
9: Гораздо хуже, чем было до нашего отлета с Земли».
10: «И сколько у нас времени?»
9: «Точно не знаю», — Нил пожал плечами. «Прикинуть могу. Неизвестно, при какой величине кофактора начинается война. Он будет возрастать и возрастать, пока в какой-то момент...»
10: «Я понимаю, поезд уйдет».
9: Коста потянулся к пистолету, сунул его в боковой карман.
10: «Значит, со сбором информации надо заканчивать и переходить к действиям. Что я должен сделать?»
9: «Собрался убить военного маршала Ломеорда?» — пренебрежительно спросил Нил. «Я думал, мы уже поняли, что убийством правителя войну не остановить».
10: «Мы также поняли, что для изменения кофактора необходимо что-то делать. И пока ты будешь передавать результаты на Землю, пока они будут ахать и охать над ними, я намерен принять необходимые меры. А ты должен мне сказать, какие именно».
9: Адау Коста разительно переменился. Весь подобрался, напоминая хищника, изготовившегося к прыжку. И пистолет в боковой карман он сунул для того, чтобы при необходимости без промедления пустить его в ход.
10: Нил отвернулся, не зная, что и сказать.
9: Новая ситуация пугала его. Одно дело — работать с кофактором в кабинете или обсуждать проблему с коллегами. И совсем другое — руководить операцией по его корректировке.
10: «Так что?» —
9: ворвался в его нелегкие раздумья голос Косты.
10: «Ты можешь... ну... есть возможность изменить одну из популяционных кривых. Изолировать индивидуумов и группы, и тогда перемена территориального и статусного... то есть через вербовщиков уговорить многих людей переехать на работу в другие города?»
9: Нил кивнул.
10: «Слишком медленный процесс».
9: По голосу Косты чувствовалось, что рассматривать серьезно предложение Нила смысла нет.
10: «В долговременной перспективе, безусловно, сгодится, но не в чрезвычайных обстоятельствах».
9: Он зашагал взад-вперед. Очень быстро. Не для того, чтобы расслабиться, а наоборот, еще более заводясь.
10: «Разве ты не можешь выделить недавние ключевые события, которым можно дать задний ход?»
9: «Могу», — Нил обдумал слова Косты. «Но это не окончательное решение, лишь сдерживающие действия».
10: «Вот и хорошо, мы выиграем время. Скажи мне, что надо сделать?»
9: Нил пролистал записи, выискивая значки «Бета-13». Так маркировались индивидуумы и группы, которые являлись усилителями кофактора. Список получился длинным, но он отсек тех, кто оказывал на кофактор минимальное влияние. Вот тут его ждало прелюбопытное открытие. Изолировав мотиватор и проведя частотную проверку, Нил даже присвистнул.
10: «Кажется, я нашел ключевое звено».
9: Он положил бумаги на стол.
10: «Если исключить эту организацию из уравнений, кофактор может стать отрицательным».
9: «Общество защиты уроженцев Гимеля», — прочитал Коста.
10: «Первый раз слышу. Кто они и чем занимаются?» «Прямое доказательство закона средних чисел. Возможность получить на сдаче флеш-рояль существует, но случается это крайне редко. Вполне возможно, что группа людей создавала организацию для одних целей, но с изменением обстоятельств она превратилась в мощнейший усилитель кофактора. Именно такое превращение и претерпело ОЗУК. Никому неизвестный социальный клуб, ориентированный на местных недоумков, но страх перед войной резко увеличил их популярность. Возможно, те же жуткие истории о притеснениях уроженцев Гимеля они рассказывали не один десяток лет, но их никто не слушал. А теперь они получили возможность публиковать в масс-медиа свои пресс-релизы, и люди готовы их слушать. Так что вывести их из игры очень даже неплохо».
9: «А не будет ли негативных последствий?» — спросил Коста.
10: «Если они так важны и играют столь важную роль, не вызовет ли подозрение их внезапное исчезновение? Не усмотрит ли в этом руку врага?»
9: «Отнюдь. Если бы ты взорвал штаб-квартиру военной партии, это бы вызвало всплеск антиземных настроений и ответную агрессивную реакцию. Но об обществе защиты местных недоумков никто толком и не знает. Поэтому если несчастный случай или некий природный катаклизм выведет их из игры, ни у кого не возникнет никаких вопросов». Коста щелкал зажигалкой, слушая Нила, не отрывая глаз от вспыхивающего и гаснущего язычка пламени.
10: Наконец закрыл зажигалку, скинул руку. «Я верю в несчастные случаи. Верю, что даже в наш просвещенный век, когда противопожарная безопасность достигла невероятных успехов, пожары все-таки случаются. И если сгорит здание, в котором расположилась ОЗУГ, один из многих арендаторов, а огонь уничтожит их офисы, компьютеры и архивы, заинтересует это разве что пожарную команду».
11: «Ты прирожденный преступник», — усмехнулся Нил. «Я рад, что мы на одной стороне баррикады. Это твоя епархия, так что проведение операции оставляю на твое усмотрение. Я же буду слушать выпуски новостей. Впрочем, и у меня есть одно маленькое дельце». Слова эти остановили Косту у самой двери. Он обернулся, увидел, что Нил убирает бумаги в конверт.
10: «И куда ты собрался?»
11: «Хочу повидаться с Хенгли, планетарным оператором. Абра Ванель велел мне держаться от него подальше, чтобы провести совершенно независимое обследование планеты. Что ж, обследование мы завершили, обнаружили некоторые критические зоны. Я хочу сбросить с плеч груз вины за то, что действовал у него за спиной, и дать ему знать, что происходит».
10: «Нет», — отрезал Коста. «От Хенгли держись подальше. Нам ни в коем случае нельзя засветиться рядом с ним. Вполне возможно, что этим мы его скомпрометируем».
11: «Что ты такое говоришь?» — возмутился Нил. «Он мой друг, выпускник».
10: «И при этом он может быть под колпаком у секретной полиции. Ты об этом подумал?»
11: Такая мысль в голову Нила не приходила, и злость его тут же исчезла. Коста привел очень веский довод.
10: «Социэтика держалась в секрете более 200 лет.
11: В принципе, и сейчас, если о ней что-то известно, то самую малость. Но даже если гемелийцы слыхом не слыхивали о социэтике, о шпионаже они осведомлены. Им известно, что он есть агенты на планете. Они могут думать, что Хенгли один из них.
10: Это все не более чем рассуждение, но один факт у нас есть. Мы нашли этих защитников. Нашли без труда. Если у Хенгли надежные осведомители, он тоже не мог о них не знать. А раз не знал... Причина лишь в том, что он не получал нужной информации, то есть ему мешали ее получить. И не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, кто мешал».
11: Нил нашарил рукой стул, тяжело опустился на него.
10: «Ты прав, разумеется. Я как-то не подумал...»
11: «Вот и славненько», — откликнулся Коста. «Хенгли мы попытаемся помочь завтра. Эта операция важнее. Сиди тихо. Отдохни, никому не открывай дверь. Только мне».
10: Работа была долгой и утомительной, но она подошла к концу. Нил позволил себе зевнуть, сладко потянулся, подошел к ящику с сухими пайками. Вытащил коробку с многообещающей надписью «Куриный обед». Пусть по вкусу еда напоминала водоросли, из которых этот паёк, скорее всего, и приготовили. Сварил кофе. Но эти прозаические занятия не мешали мозгу переваривать накопленную информацию. Процесс шел независимо от желания или нежелания Нила. Автоматически. Что-то не складывалось. Вот мозг и не мог успокоиться. Если бы Нил не вымотался, обрабатывая результаты обследования, наверное, ему не потребовалось бы так много времени, чтобы сообразить, что к чему. Наконец, все встало на свои места. Того самого факта, от которого они отталкивались, его просто не могло быть. Он вскочил, выплеснув кофе на пол.
12: «Это... тут какая-то ошибка!» —
10: воскликнул он, схватил распечатки и графики. Дрожащими руками нашел нужные. Синопсис отчетов Хенгли за последние 5 лет. Плавное увеличение или падение К-фактора от месяца к месяцу. Никаких изломов на кривых.

0: Социоэтика — не точная наука. Но точности хватало, чтобы понять, что выводы делаются на основе неполной или ложной информации. Если бы Хенгли держали в неведении относительно ОЗУК, ему бы предоставлялась неверная информация, касающаяся других факторов. И это не могло не проявиться в уравнениях. Не проявилось. Время стремительно уходило, и Нил понимал, что должен действовать. Во-первых, предупредить Адаокосту. Во-вторых, обеспечить сохранность документации, а лучше уничтожить ее. В компьютерах и графиках хранилась слишком уж важная информация. Нил не хотел, чтобы она попала в руки националистов. Но как это сделать? Среди многочисленных ящиков и коробок стоял один, крепкий, тяжелый, к которому Нил никогда не подходил. Ящик этот принадлежал Косте, и агент ООН не открывал его, если напарник находился рядом. Нил глянул на электронные замки, и сердце его упало. Однако стоило ему потянуть крышку, она легко поднялась. Закрывая ящик последний раз, Коста не активировал замки. А забывчивостью он не страдал. Должно быть, предположил, что Нилу может понадобиться содержимое ящика, и обеспечил к нему свободный доступ. Внутри Нил нашел то, что и ожидал. Гранаты, стрелковое оружие, какие-то полированные устройства, не имеющие другого предназначения, кроме как убивать. Глядя на них, Нил думал о том, что потерпел сокрушительное поражение. Всю свою жизнь он посвятил борьбе за мир, за сохранение мира. Он ненавидел насилие, с которым человек, похоже, рождался, презирал лицемерные постулаты, вроде утверждения, что цель оправдывает средства. Он и насилие не могли иметь ничего общего. Нил наклонился и взял черный пистолет. В этом компактном арсенале нашелся еще один знакомый ему предмет — мина с часовым механизмом. Это устройство подробно изучалось в университете, поскольку все понимали, что может возникнуть ситуация, когда оборудование и документацию лучше уничтожить, чем отдать чужие руки. С тех пор ему ни разу не доводилось видеть такую мину, но урок он усвоил хорошо. Нил пододвинул ящик с арсеналом поближе к главному компьютеру, установил на циферблате мины 15-минутное замедление, сунул пистолет в карман, включил часовой механизм взрывателя и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Он сжег за собой мосты. Теперь предстояло найти Адаокосту. Ни его опыт, ни знания ничем не могли помочь. Он понятия не имел, с чего начать поиск, как его ускорить, и не смог придумать ничего лучшего, как пойти к штаб-квартире Общества защиты уроженцев Гиммеля в надежде перехватить Адао до того, как тот начнет реализовывать намеченный план. В двух кварталах от нужного ему адреса он услышал вой сирен. Стараясь ничем не отличаться от других пешеходов, обернулся, проводил взглядом колонну бронетранспортеров и грузовиков. Набитые вооруженными полицейскими, в вое сирен, машины пронеслись по темной улице. Нил продолжил путь. Улицу, на которую он хотел свернуть, перекрыла полиция. Он прошел мимо в толпе пешеходов, лишь раз повернул голову. Автомобили и люди стояли около одного из домов. Нил не сомневался, что номер его 265. Похоже, операция провалилась. Коста угодил в заранее расставленную ловушку? Или сработала система охранной сигнализации? Принципиальной разницы не было. В любом случае, их деятельность привлекла внимание. Нил едва переставлял ноги, полностью отдавая себе отчет в том, что в такой ситуации польза от него ноль. Пришло время решительных действий. Но каких? Он знать не знал, где находится Коста, как и чем он может помочь своему напарнику. Миновав полквартала, Нил обнаружил неохраняемый проулок. Без раздумий свернул в него. Проулок мог вывести его к нужному дому. Может, Коста все еще там? Может, он, Нил, сумеет его найти, вытащит из западни? У заднего крыльца дома 265 царили темнота и покой. Нил тщательно просчитал дома, чтобы убедиться, что не ошибся номером. Дверную арку нашел на ощупь. Привалился к двери, потянул рукоятку, повернул ее. Заперто, как он, собственно, и ожидал. Внезапно за его спиной темную аллею залил яркий свет. Глаза Нила автоматически закрылись, но он разлепил веки, борясь с резью. С двух концов в аллею били лучи мощных прожекторов. Теперь в ловушку угодил и он. Но прежде чем страх взял над ним верх, Нил увидел на земле кровавые пятна. Числом три, большие, блестящие, ведущие к лестнице в подвал. Когда прожектора погасли, Нил упал на грязный, покрытый трещинами асфальт. Темнота означала, что полиция с двух сторон двинулась в аллею, беря его в клещи. Нил прекрасно понимал, какая участь ждала в такой ситуации вооруженного землянина. Его это не волновало. Страх не то чтобы ушел, просто не было времени обращать на него внимание. У Нила еще оставалась надежда вызволить Косту из ловушки, в которую тот угодил по его милости. Несмотря на темноту, он без труда нашел первое кровавое пятно. Размазал кровь рукавом, другой рукой набрал пыли и грязи и засыпал пятно. Покончив с этим, передвинулся ко второму. Время работало против него, а он не знал, сколько прошло секунд, минут, часов. Он мог пролежать на грязном асфальте с минуту, а мог и полчаса. И он понимал, что нельзя издавать ни звука. С двух сторон к нему приближались враги. После того, как с асфальта исчезло второе пятно, Нила вдруг охватил страх. Он не мог найти третьего. Наконец, нащупал его гораздо дальше, чем ожидал. Отпущенное ему время истекало. Но он заставил себя сначала вытереть пятно рукавом, а потом засыпать пылью. И только тогда скользнул вниз по лестнице, которая вела к двери подвала. Все происходило очень уж быстро. Только он глубоко вдохнул, как пронзительная трель свистка едва не парализовала его. Послышались торопливые шаги, вновь вспыхнул мощный прожектор. Шаги ускорились. Мимо Нила на расстоянии вытянутой руки пробежал мужчина. В рваной одежде, нестриженный, бородатый. Большего Нил разглядеть не успел. Загремели выстрелы, мужчина упал. Какой-то бродяга поплатился за то, что выбрал для ночлега не самое удачное место. Но его смерть позволила Нилу выиграть время. Он повернулся и увидел перед собой дуло пистолета. Но Нил уже перестал бояться. Слишком много переживаний выпало на его долю за столь короткий отрезок времени. Он тупо смотрел на мушку и вдруг осознал, что на этот раз бояться просто нечего.
1: «Это я, Адао!» – прошептал он. «Теперь все будет хорошо!» «А, это ты!»
0: – донеслось из темноты. Пистолет исчез.
1: «Подними меня, чтобы я мог добраться до двери! Самому мне не под силу!»
0: Нил наклонился, нащупал плечи Косты, медленно поднял его на ноги. Глаза уже привыкали к свету наверху, он видел, что Коста держит в руке какой-то металлический предмет. Вторую руку агенту он прижимал к боку. Пистолет куда-то подевался. Металлический предмет лишь отдаленно напоминал ключ, но воспользовался им Коста именно как ключом. Повернул в замке, и дверь распахнулась под их весом. Нил перетащил Косту через порог, положил на пол. Прежде чем закрыть дверь, протянул руку и нащупал на бетоне лужу крови. Он уже слышал приближающиеся шаги, но двумя рукавами затер кровь, набросал на пятно какого-то мусора и лишь после этого отпрянул и осторожно закрыл дверь. Тихонько щелкнул замок.
1: «Я не знаю, как тебе это удалось, но я рад, что ты меня нашел»,
0: едва слышно прошептал Коста.
1: «Нашел-то я тебя совершенно случайно».
0: В голосе Нила слышалась горечь.
1: «Если бы не моя глупость, ты бы не попал в ловушку». «Об этом не волнуйся. Я знал, куда иду. Но не мог не пойти. Должен был убедиться, что это действительно ловушка».
2: «Ты подозревал, что Хенгли?»
0: У Нила перехватило дыхание. Он знал, что хотел сказать, но язык отказывался произнести столь чудовищные слова. А вот Косте они дались без труда.
1: «Да, дорогой Хенгли, выпускник университета и практикующий социэтик, предатель, милитарист, каких свет не видывал, потому что он знал, чем и как воздействует на общественное сознание. Раньше такого не случалось, но всегда был шанс. Груз ответственности слишком велик. Вот Хенгли не выдержал».
0: Коста затих, а потом вдруг заговорил вновь, куда как громче, словно вдруг набрался сил.
3: «Нил!»
2: «Все нормально, не волнуйся».
1: «Далеко не нормально. Неужели ты не понимаешь, что я посылал донесение, так что и ООН, и социэтики найдут способ выправить ситуацию? Но Хенгли может начать войну до того, как они прибудут сюда. Я уже вышел из игры, но я могу сказать тебе, с кем связаться, кто тебе поможет, чтобы удержать К-фактор».
2: «Толку в этом не будет», —
0: тихим голосом возразил ему Нил. «Профилактическими мерами уже не помочь. А кроме того, я все взорвал. Все компьютеры и документы».
1: «Дурак!»
0: Впервые в голосе Коста послышалась боль.
2: «Нет, я был дураком, теперь нет. Полагая, что это обычная социетическая проблема, я проигрывал на каждом ходу. Ты должен понимать методологию социэтики. Для хорошего оператора не существует взаимосвязей, которых нельзя обнаружить. Хенгли готовился к тому, что будет проведено еще одно базисное обследование. Нашу операцию легко обнаружить, если знать, куда и как смотреть. Получение информации означает некий контакт, а контакт при желании всегда можно засечь. Он знал, где мы находимся, и лишь выжидал. Но наше время истекло, когда он понял, что сбор информации закончен, и мы готовы приступить к действиям. Поэтому я уничтожил нашу базу и сбил его со следа».
1: «Но тогда мы беззащитны. Что мы можем сделать?»
0: Нил знал ответ, но слова опять не ложились на язык. Он понимал, стоит их произнести, и обратного хода уже не будет. И тут до него дошло, что он напрочь забыл про рану Косты.
2: «Извини, я забыл, что ты ранен. Чем я могу тебе помочь?»
1: «Ничем», —
0: отрезал Коста.
1: «Рану я перевязал, так что говорить тут не о чем. Отвечай на мой вопрос. Что нам остается? Что мы можем сделать?»
0: «Я должен убить Хенгли. Тогда удастся спокойно дождаться группы поддержки».
1: «Но какой от этого прок?»
0: Коста пытался разглядеть лицо Нила в темноте подвала.
1: «Ты же сам говорил мне, что убийством войну не предотвратить. Один человек ничего не значит».
0: «Только в нормальной ситуации», — объяснил Нил. «Борьбу между планетами можно рассматривать как небесную шахматную партию. У нее есть свои правила. Ранее, говоря об индивидуумах, я имел в виду шахматные фигуры. Теперь я предлагаю совсем иное решение. Я собираюсь выиграть шахматную партию неординарным способом, застрелив шахматиста». Долгое время тишину нарушало лишь их дыхание. Потом Коста шевельнулся, и тут же что-то металлическое легонько стукнуло о дверь.
1: «Вообще-то это моя работа», — прошептал Коста. «Но сейчас мне она не под силу. Прав, это надо сделать. Но я могу тебе помочь спланировать операцию, чтобы ты смог добраться до Хенгли. Шансов у тебя, возможно, побольше, чем у меня, потому что ты дилетант, о чем им доподлинно известно. Слушай внимательно, потому что времени у нас в обрез».
0: Он знал, что надо сделать, а Коста мог объяснить, как. Инструкции запоминались легко, оружие он рассовывал, следуя указаниям Коста.

0: выйдешь из этого здания, сразу иди к Хенгли», — говорил Коста. «Сейчас он торжествует, а потому бдительность у него притупилась. А потом, как только покончишь с ним, затаись. Не высовывай носа как минимум 3 дня. Только потом начинай искать названных мною людей. К тому времени обстановка должна несколько успокоиться».
1: «Мне не хочется оставлять тебя здесь». В голосе Нила слышалась озабоченность.
0: «Это наилучший вариант. Более того, единственный. Тут я в безопасности. Да, я ранен, но у меня достаточно лекарств, чтобы акклиматизироваться и выбраться отсюда самостоятельно.
1: Если уж мне надо прятаться, я спрячусь здесь и буду заботиться о тебе». Коста не ответил. Они обо всем уже переговорили. Обменялись рукопожатием, и Нил начал выбираться из подвала. Немного поплутав, попал в вестибюль. С опаской взялся за ручку входной двери. Коста не сомневался, что Нилу удастся выйти незамеченным, но у него самого такой уверенности не было. Конечно же, улица будет патрулироваться полицией. И лишь открывая дверь, понял, на чем основывались слова Косты. За его спиной загремели выстрелы. Значит, у Косты был еще один пистолет. Он не стал говорить Нилу о том, что отвлечет полицию и обеспечит его отход. По улице пронесся автомобиль. Как только он скрылся за поворотом, Нил выскользнул из двери, пересек улицу и направился к ближайшей станции подземки. На большинстве станций имелись комнаты отдыха, оборудованные душевыми и химчистками. Часом позже он добрался до дома Хенгли. Помывшийся, гладко выбритый и в чистой одежде, чувствовал он себя гораздо увереннее. Никто не остановил его, даже не заметил. В подъезде не было ни души, лифт доставил его на нужный этаж, когда он назвал фамилию Хенгли. Лишь у двери его пронзил страх. Очень уж легко он добрался до цели. Нил коснулся пальцами ручки, повернул. Дверь открылась. Глубоко вдохнув, он переступил порог. Очутился в большой темной комнате. В дальней стене заметил открытую дверь, отсвет лампы, горящей где-то в глубине квартиры. Шагнул к двери, и тут же голову пронзила боль. Перед глазами вспыхнули звезды, и Нил повалился на ковер. Сознание не потерял, но очень смутно помнил, что происходило с ним в первые минуты после удара. Когда окончательно пришел в себя, в комнате горел свет. Он лежал на спине. Над ним стояли двое мужчин. Один держал в руке короткий металлический стержень, которым периодически похлопывал по другой ладони. Вторым был Хенгли.
0: «Не с добром ты пришел к давнему другу!»
1: Хенгли держал в руке пистолет Нила.
0: «Ладно, заходи. Я хочу с тобой поговорить».
1: Нил с трудом перевернулся на спину, начал подниматься. Голова раскалывалась от боли, но он приказал себе не обращать на нее внимания. Как бы невзначай коснулся щиколотки. Убедился, что миниатюрный пистолет, полученный от Косты, на месте. Может, Хенгли все же не так и умен?
0: «Я смогу с ним разобраться», — сказал Хенгли мужчине с металлическим стержнем. «Он последний, так что ты можешь идти спать. Но рано утром я тебя жду».
1: Мужчина кивнул и вышел. Плюхнувшись на стул, Нил думал о том, что убийство Хенгли даже доставит ему удовольствие. Коста мертв, и ответственность за его смерть лежала на этом человеке. Ему даже не придется убивать друга. За прошедшие годы Хенгли сильно изменился. Набрал вес, отрастил окладистую бороду и усы. Нил наклонился вперед. Пальцы его оказались рядом с рукояткой пистолета. Хенгли не мог видеть его руки, мешал стол. Осталось только выхватить пистолет и открыть огонь.
0: «Пистолет можешь вытащить, но не пытайся стрелять».
1: Хенгли широко улыбался. Дуло его пистолета солидного калибра смотрело Нилу в грудь. Он наблюдал, как Нил вытаскивает из ботинка пистолет, швыряет в дальний угол.
0: «Так-то лучше».
1: Свой пистолет Хенгли положил на стол, чтобы он был под рукой.
0: «Теперь мы можем поговорить».
1: «Мне нечего сказать тебе, Хенгли». Нил в изнеможении откинулся на спинку стула.
0: «Ты предатель». «В
1: приступе внезапной ярости Хенгли врезал кулаком по столу.
2: «Не тебя говорить со мной о предательстве, миротворец!» — взревел он. «Красться в квартиру с пистолетом в руке, чтобы убить друга! Что в этом мирного? Куда подевались принципы гуманизма, о которых ты так любил порассуждать, когда мы учились в университете?»
1: Нил не слушал его слов, думал о том, что говорил ему Коста. Он умер, но разработанная им операция продолжалась. Все шло по плану.
0: «Заходи в квартиру», — наказывал ему Коста. «Он тебя не убьет, во всяком случае, сразу. Он самый одинокий человек во Вселенной, потому что продал один мир ради другого, который еще не завоевал. И нет никого, кому он мог бы открыть душу. Он знает, что ты пришел, чтобы убить его, но не устоит перед искушением сначала поговорить с тобой. Особенно если дашь ему возможность взять над собой верх. Но его победа не должна быть легкой. Пусть думает, что перехитрил тебя, так что маленький пистолет придется очень кстати. Он обрадуется, сумев обнаружить и его, и на какое-то время ослабит бдительность. Не намного, но ослабит. И этого времени тебе должно хватить, чтобы убить его. Не тяни. Воспользуйся первой же возможностью».
1: Боковым зрением Нил видел радиофон, прикрепленный к нагрудному карману пиджака. Чуть потрепанный, ничем не отличающийся от тысячи миллионов других, которыми пользовались все и каждый, практически такой же, что и радиофон на пиджаке Хенгли. Универсальная примета времени, как ключи и мелочь в карманах. Только радиофон Нила был смертоносным оружием, продуктом секретных лабораторий, специализирующихся на внезапной смерти. От Нила требовалось одно — сократить расстояние между радиофоном и Хенгли до минимума. Радиус действия малютки составлял 2 фута. Радиофон активировался, если в этой зоне оказывалась любая часть тела жертвы. «Могу я задать тебе вопрос, Хенгли?» — прервал он разглагольствование своего врага. Хенгли недовольно поморщился, потом кивнул.
2: «Валяй!
1: Что тебя интересует?» «Очевидное. Зачем ты это сделал?» «Я хочу сказать, перебежал на другую сторону, оставил созидательную работу ради разрушительного предательства».
2: «Много ты в этом понимаешь!» — проорал Хенгли. «Позитивная работа, разрушительное предательство, война, мир — это всего лишь слова. И мне понадобились годы, чтобы это понять. Что может быть более созидательного, чем вознести себя и эту планету на вершину могущества? Это в моей власти, и я это сделаю!»
1: «Власть. Вот оно, ключевое слово». Нил вдруг почувствовал безмерную усталость. «Мы покорили звезды, но не расстались со своими мелкими страстишками. Наверное, в них нет ничего плохого, если мы держим их при себе. Беда приходит, когда мы начинаем навязывать их другим. Что ж, с этим покончено. Во всяком случае, на этот раз». Одним движением он сдернул радиофон с пиджака и бросил на стол Хенгли. «Прощай». Маленький механизм запрыгал по столу, и Хенгли отпрянул, взвыв, как раненый зверь. Схватил пистолет, попытался одновременно выстрелить и в радиофон, и в Нила. Опоздал. Радиофон зажужжал раньше. Нил подпрыгнул. Даже он почувствовал легкий электрический удар, хотя получил лишь микроскопическую дозу направленного излучения, потому что весь удар пришелся на Хенгли. Активированное поле устройства сканировало его нервную систему и точно настроилось на микрочастоту, по которой передавались сигналы в эфферентной нервной системе. А закончив настройку, нанесло энергетические удары. Последствия были ужасными. Каждое нервное волокно отреагировало по максимуму. И все мышцы сократились, следуя полученным командам. Нил закрыл глаза, прикрыл их рукой, отвернулся. Не мог он на это смотреть. Эпилептический припадок иной раз приводил к тому, что от одновременного сокращения мышц сгибателей и разгибателей у человека ломались рука или нога. У Хенгли сократились все сгибатели и разгибатели. Последствия были ужасны. Нил пришел в себя уже на улице. Бежал, не разбирая дороги. Перешел на шаг, огляделся. Занималась заря. На улицах не было ни души. Впереди светился вход на станцию подземки. Нил направился к нему. Беда миновала при условии, что он будет соблюдать осторожность. Задержавшись на верхней ступени лестницы, Нил полной грудью вдохнул свежий воздух нового утра. Мелодичный сигнал возвестил о приближении поезда. Восходящее солнце залило небо кровью.
2: «Кровь!» — воскликнул Нил. «Неужели мы по-прежнему должны убивать? Разве нет другого пути?»
1: Виновато оглядел пустынную улицу, но его никто не слышал. Перескакивая через ступеньку, Нил сбежал по лестнице на платформу подземки.

0: Вы слушали рассказ Гарри Гаррисона «К-фактор» в переводе с английского В. Вебера.
1: Сделано на podfm.ru.
2: А ты вот знаешь, самый первый роман Аркадий Натанович Стругацкий написал в соавторстве не с братом, а с мужем внучки Хрущева, понял?
3: А ты знаешь, что Иосиф Бродский

В этом выпуске «Модели для сборки» рассказ из сборника «Бестиариум. Дизельные мифы. По вселенной Дизельпанк». Издательство «Снежный ком», 2013 год. Составитель Сергей Чекмаев. Юрий и Татьяна Бурносовы. Светлый путь. Самые прекрасные фильмы, сделанные русскими. Жан-Морис и Жан-Клеман Кокто.

0: Режиссер аккуратно сложил вчерашнюю правду и сунул ее в специальный держатель на стене. В огромном иллюминаторе был виден уползающий вдаль Ленинград, а чуть левее в небе маневрирующее звено И-16 с красными звездами.
1: «Пока летают», — прогудел низкий голос, и режиссер оглянулся.
0: В купе вошел пожилой полковник. Совершенно лысый, но с густыми пшеничными усами, на груди медаль 20 лет РККА и потертый орден боевого красного знамени. Судя по возрасту и выправке, еще из царских. Они все как-то выделялись из других краскомов.
1: «Колобанов Илья Ильич»,
0: — представился тем временем полковник, протягивая руку с безукоризненными холеными ногтями.
2: «Александров Григорий Васильевич».
1: «Вот и славно», — сказал полковник, садясь напротив.
0: Восьмиместная пассажирская кабина была пуста. Почему-то из Ленинграда сегодня почти никто не летел в Москву. Впрочем, так оно и лучше. Свободней и спокойнее.
1: «А я торопился, видите ли, и не успел на земле подготовиться. Пришлось в здешнем буфете, но не жалею. Отличный коньяк. А закуска у меня с собой всегда».
0: С этими словами Колобанов раскрыл небольшой кожаный саквояж и выставил на столик бутылку азербайджанского коньяка, а затем принялся выкладывать шпроты, копченую докторскую колбасу, а сверх того даже бутылку кетчупа ленинградского пищекомбината. Александров слыхал, что этот продукт весьма понравился товарищу Микояну после его визита в Америку, после чего и пустили в производство. Раньше пробовать как-то не доводилось.
1: «Вы его на колбасу лейте»,
0: — тоном знатока посоветовал Колобанов, глядя, как попутчик читает этикетку.
1: «А вы простите, не тот ли Александров, что снимает кино?»
0: Тот самый, — улыбнулся режиссер, ставя бутылку.

0: на столик.
1: Смотрел, смотрел. Веселые ребята, это ж ого-го. Утесов, да. А цирк? Как там? Я из пушки в небо уйду. И негритенок, негритенок. Все вокруг спать должны, но не на работе.
0: Довольно мелодично пропел Колобанов.
1: Рад знакомству. А сейчас в Москву? Что-то снимать, видимо, планируете? А что, если не секрет?
0: Александров помрачнел.
2: «Старая задумка», — сказал он, вынимая из ящичка в столе хрустальные стаканчики. «Золушка».
1: «Простите», — удивился полковник. «Но это же сказка».
2: «Это не та сказка. Это наша советская реальность. Обычная девушка становится передовиком производства. Впрочем, зачем я рассказываю? Вам потом будет неинтересно смотреть».
1: «И то верно», — согласился Колобанов. «Давайте тогда выпьем за знакомство. Нам еще лететь несколько часов. Если вам моя сухомятка не нравится, можно с кухни горячего заказать. У них гуляш, соляночка, я спрошу».
2: «Обойдемся. Вы уж извините, что я не вношу свою лепту. Ничего не захватил», — развел руками Александров.
1: «Бросьте».
0: Полковник разлил янтарный напиток по стаканчикам.
1: «Ну, заискрится сила во взоре».
0: Они чокнулись и выпили. 40-тонная махина К-7 продолжала лететь на юг, пронзая облачный фронт. Иллюминатор словно облили молоком.
1: «Про силу во взоре. Это ведь Апухтин, если не ошибаюсь», — уточнил Григорий Васильевич, откусывая от политого кетчупом бутерброда.
0: «Вкусно». Микоян был прав.
1: «Да, он самый. Помню, в гимназии...»
0: Полковник внезапно замолчал в пустоту. Потом мотнул головой и продолжил.
1: «А, неважно. Скажите лучше, как вам самолет?»
0: «Я уж третий раз лечу на нем. По-моему, прекрасный. Словно в поезде, даже лучше».
1: «А я вот впервые сподобился. Гениальнейший мастодонт. Не то что эти дирижабли. Жаль, шлепнули Калинина».
0: Режиссер не сразу понял, что речь идет не о всесоюзном старости, а об авиаконструкторе Константине Калинине, которого и в самом деле расстреляли как врага народа, кажется, в 38-м. Именно Калинин создал самолет, на котором они сейчас летели в Москву, но после катастрофы производство было законсервировано и вновь запущено лишь в 39-м. Колобанов задумчиво жевал, шевеля усами и глядя в иллюминатор. Внезапно белесая мгла снаружи растаяла, снова показалось ярко-голубое небо, и полковник вскрикнул:
1: «Смотрите, смотрите!»
0: Александров послушно приник к толстому стеклу и увидел, как в полусотни метров от них, параллельно курсу самолета, летит уродливый фосфорицирующий клубок размером с полуторку. Вслед за клубком тянулись мириады тонких щупалец, извивающихся и дрожащих, мигающих разноцветными огоньками.
1: «Надеюсь, мы его не заинтересуем», — пробормотал полковник. «Три дня назад у нас в округе вот так ТБ летел. Он его в землю ни за что, все насмерть. Им же без разницы».
0: «Тссс», — прошипел Александров, словно омерзительный спутник мог их услышать. Клубок летел рядом еще около минуты, после чего резко обрушился вниз. Возможно, увидел нечто более любопытное, нежели самолет.
1: «Твою мать!»
0: Полковник, бренча горлышком бутылки о края стаканчиков, снова разлил коньяк.
1: «Никак не привыкну».
0: «Никто не привыкнет», — сказал Григорий Васильевич.
1: «У соседей такого сбить пробовали. Давно еще, в том году. Майор Грицевец, дважды герой за Испанию и Халхин-Гол».
0: «Получилось?»
1: «Хрен! Майор в лепешку, а ему хоть бы хны. А потом все начальство, вплоть до командующего ВВС округа, сняли, и с тех пор о них ни слуху, ни духу. Самоуправство, дескать. Нарушение договоренностей».
0: Махнув рукой, Колобанов осушил стаканчик.
1: «А главное, никто не знает, что им нужно. И весь материализм и эмпириокритицизм навернулся. И никто сделать ничего не может. Черчилль, Рузвельт, Муссолини, Лебрен, Франко, Гитлер, Сталин. Сильные мира сего, мать их! Вот где сильные!»
0: Полковник громко постучал костяшками пальцев по стеклу иллюминатора.
1: Только не от мира сего они, эти сильные. Все бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя.
2: Громко процитировал полковник.
1: Вот только на служителей культа им тоже наплевать. Вы знаете, что еще в 39-м патриарший местоблюститель Сергий выходил к ним с молебном?
2: Откуда же мне знать? И что? Хотя я уже догадываюсь.
1: Правильно догадываетесь.
2: Полковник тяжело вздохнул.
1: Съели.

0: На центральном аэродроме имени Фрунзе на Ходынке они с Колобановым распрощались. Но всю дорогу до Ногинска режиссер вспоминал эти последние слова полковника. Простые и точные. Он сидел на заднем диване уютного темно-красного «Хорьх 853», подаренного в прошлом году Мосфильму германской студии «Олимпия Фильм ГМБХ» и врученного лично Лене Рифеншталь. Молчаливый водитель остановился лишь раз, чтобы подкачать колесо, и вскоре Григорий Васильевич уже был в ткацкой фабрике бывшей Глуховской мануфактуры, где и должны были снимать изрядную часть «Золушки». Здесь уже бегал Кноблок, размахивая руками и ругая нерадивых рабочих.
1: «Станки будем расставлять вон там! Вон там! А эту стенку несите туда! Туда! Да вон туда, чтоб вам лопнуть! Тут!»
0: Обозлившийся художник-постановщик плюнул и отошел в сторону, присев на ящик.
2: «Борис, все лютуешь?»
0: — добродушно осведомился Александров. В привычной атмосфере съемок, с запахом нагретого софитами воздуха, целлулоида, свежей древесины декораций, он сразу почувствовал себя значительно спокойнее.
1: «Да невозможно работать! Почему у Охлопкова нормальные рабочие сцены, а здесь какие-то дегенераты? Нет, я снова уйду в театр, Григорий Васильевич, это не мое! Не мое!»
0: «Давай картину доснимем, а потом посмотрим». Режиссер похлопал Кноблока по плечу. «Сам ведь знаешь, чего мне стоило ее разморозить».
1: «Да я-то понимаю, но...»
0: Начал было Кноблок, но тут же замолчал, глядя куда-то за спину Александрову. Режиссер резко обернулся. Так и есть. К ним направлялась любовь.
3: «Ты опоздал»,
0: — безапелляционно произнесла она, подойдя. Кноблок тут же куда-то испарился на случай семейной ссоры.
4: «Прости, Люба», — сказал Григорий Васильевич виновато. «Вызвали в Смольный, сама понимаешь, я никак не мог. Вылетел на полдня позже. Тут все равно еще ничего не готово».
3: «Однако я должна тут сидеть без дела и ждать».
0: Орлова сверкнула глазами и сердито принялась рыться в сумочке. Нашла пачку американских сигарет с верблюдом на желтоватой пачке, закурила, надув губы.
4: «Люба», — укоризненно произнес режиссер.
0: «Это же Жданов. Я должен был проигнорировать встречу».
3: «Послушай, ты прекрасно знаешь, что Жданов — это уже совсем не тот Жданов. Все эти ваши съезды, депутаты, аплодисменты, парады — все осталось в прошлом. Все превратилось в пыль. Григорий, разве ты этого не видишь? Сталин, Сталин вынужден советоваться с каким-то отвратительным кальмаром, чтобы...»
1: «Тихо!»
0: — крикнул Григорий Васильевич так, что на него оглянулись рабочие декораторы и возившийся с камерой оператор Петров.
3: «Тихо!»
0: — сказал он уже спокойнее.
4: «Ты же знаешь, что бывает за распространение. Да, они пришли. Однако НКВД, а теперь еще и НКГБ, исправно работают. И что-то я не видел, чтобы они так уж часто вмешивались в их дела».
0: Он взял жену за руку, желая сказать что-то еще, объяснить ей, что так вести себя не следует, что все вокруг, возможно, уже изменилось, но еще и не стало окончательно другим. Орлова вывернулась и спросила:
3: «Мы сегодня начнем снимать?»
0: «Непременно», — пообещал Александров. «Можешь гримироваться. Борис расставит свои декорации так, как ему нужно, и станем работать. Он как-то по-особенному хочет снять катушки».
3: «Меня интересуют совсем не катушки»,
0: — холодно сказала Орлова и ушла. Не успел Григорий Васильевич переговорить с оператором, как его принялись донимать авторы песен к фильму. Вернее, донимал в основном один — Анатолий Дактиль, написавший знаменитый «Марш конников Буденного». Второй, Миша Вольпин, помалкивал. Он уже отсидел свое в заполярном лагере за то, что вместе с Эрдманом и Массом сочинял антисоветские басни и теперь предпочитал не соваться с рацпредложениями, а делать, что скажут. Впрочем, его нынешняя проблема не касалась нисколько, ибо речь шла о центральной песне, помпезно именовавшейся «Маршем энтузиастов». Текст к ней придумывал Дактиль.
4: «Мне не нравятся слова»,
0: — сообщил он, суя под нос Александрову листок с напечатанным текстом.
4: «В буднях великих строек, в веселом грохоте, в огнях и звонах. Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых. Ты по степи, ты по лесу, ты к тропикам, ты к полюсу. Легла родимая, необозримая, несокрушимая моя».
0: Прочел Григорий Васильевич куплет, который давно уже знал наизусть.
4: «Что вам не нравится, Анатолий Адольфович?»
3: Здесь нет ничего... Ну, вы понимаете.
4: Нас никто не обязывал и даже не просил, сухо заметил режиссер.
3: И тем не менее, не мне вам рассказывать, что стало с Кумачом.
4: Александров поморщился. Лебедев Кумач сгинул еще в 39-м, вместе с домом, в котором жил, примерно третьей улицы Горького и центральным телеграфом, которые чем-то не понравились одному из... «Ваше идолопоклонство порой доходит до абсурда», — сказал Григорий Васильевич, бесцеремонно отталкивая песенников. «У цензуры нет вопросов? Так не выдумывайте их сами себе на ровном месте. Видит Бог, у меня достаточно других хлопот». Бог, к сожалению, этого не увидел, и буквально через час хлопот у Александрова добавилось. Он сидел и пил чай с ушками, когда подбежал звукорежиссер Тимарцев и торопливо, негромко сообщил: «Там к вам из НКГБ приехали, старший майор со свитой». Григорий Васильевич привстал, поставил тяжелый подстаканник на стол. «Какой из себя?»
3: «Высокий, костлявый, в кругленьких очках. Лысый, уши как у нетопыря. Я его такое впечатление где-то уже видел».
4: «Еще бы ты его не видел». Александров быстро одним большим глотком допил чай и застегнул пиджак. Судя по описанию, к ним пожаловал сам Семен Семенович Дукельский, председатель комитета по делам кинематографии при СНК СССР. Человек жесткий, странный и непредсказуемый, сменивший систему процентных отчислений от проката фильмов, получаемых творческими работниками, на твердые ставки, почти не разбиравшийся в кино. «Я пошел», — непонятно зачем прокомментировал очевидное Григорий Васильевич, и услышал, как звукорежиссер тихонько сказал вслед:
3: «Не пуха».
4: Дукельский стоял в цеху и с интересом разглядывал станки, декорации и светоустановки. Рядом мельтешил Дактиль с видом «Чего изволитесь?», но предкомитета на него внимания не обращал. Также поодаль маялись двое молодых лейтенантов госбезопасности, один с черным кожаным портфелем в руках.
2: «А, товарищ Александров!» —
4: обрадованно воскликнул Дукельский, завидев режиссера, и быстро зашагал навстречу. Сунув вперед узкую горячую ладонь, он спросил:
3: «Уже снимаете?»
4: «Нет, я только что из Ленинграда. Был у товарища Жданова. Говорили о съемках документального фильма о Ленсовете».
3: «Что-то вроде вашего доклада товарища Сталина о проекте Конституции СССР на чрезвычайном 8-м съезде Советов?»
4: «Я пока не знаю. Мы, так сказать, обсудили общие моменты». Только теперь Дукельский разжал руку, поправил очки и сказал:
2: «Хорошо. Собственно, я хотел поговорить с вами о весьма необычной вещи, товарищ Александров. К вам на съемке изъявил желание прибыть представитель... Ну, вы понимаете, о чем я».
4: Дукельский внимательно посмотрел на режиссера своими круглыми глазами, такими же круглыми, как его очки. «Как же он смахивает на местечкового провизора», — подумал Григорий Васильевич. «Если вдруг придется снимать кино из еврейской жизни, надо его пригласить». Хотя какое к черту кино из еврейской жизни, тем более приглашение? Отогнав дурные мысли, режиссер еще пару секунд помолчал и осторожно спросил: «Разве у них есть интерес к нашему кинематографу?»
2: «Никто не знает, товарищ Александров, к чему у них вообще есть интерес».
4: Предкомитета при СНК выглядел крайне серьезным. «Ну да», — подумал режиссер. «Не шутить же он сюда прикатил».
2: «Нам докладывают из Америки. Там внимание еще более пристальное. Форд, Виктор Флеминг, который эти... летящие по ветру... Кинг, Видор, Капра, Дисней...»
4: «Они что, смотрят фильмы?»
2: «Нет»,
4: — Дукельский вздохнул.
2: «Они участвуют в производстве».
4: «Зачем?» — опешил Александров. Режиссер вспомнил нелепый ком, за которым тащили щупальцы, летящие рядом с огромным К-7. Нет, конечно, он видел фотографии и кинохронику. Не все они такие. Некоторые даже слегка человекоподобны. Другие такие, в сравнении с которыми в какой-то степени человекоподобен даже этот летающий ужас. Но зачем им кино?
2: «Я не знаю, товарищ Александров», — сказал Дукельский, снова поправляя очки.
4: Только сейчас режиссер заметил, каким усталым выглядит старший майор.
2: «Он прибудет завтра утром. Хотя, если честно, это ни о чем не говорит. Он может прибыть уже сегодня, а может вообще никогда не прибыть».
4: «Как?» Режиссер замолчал, сделав долгую паузу, словно подавился воздухом на вдохе. Дукельский терпеливо ждал, и режиссер сделал вторую попытку.
2: «Как вы с ними общаетесь?»
5: «Если бы я сам это знал, товарищ Александров».
4: Дукельский повернулся и бросил через плечо. «Я не стану вам мешать. Пожалуйста, известите меня, когда представитель появится. Мы будем ночевать в районном отделе». Чуть прихрамывая, видно, сказывались последствия не столь давней автокатастрофы, старший майор направился к выходу, за ним поспешили молодые лейтенанты. Один то и дело с восхищением оглядывался на Орлову, стоявшую у станков в полном гриме, готовую к съемке. Любовь в ответ лучезарно улыбнулась и помахала рукой, отчего лейтенант окончательно обомлел.
3: «Что он хотел?»
4: — спросила актриса, когда муж подошел к ней.
0: Александров безжалостно выложил все, что рассказал ему предкомитета по кинематографии.
4: Орлова опешила, загасила очередную сигарету прямо о станину кинокамеры и сказала категорично:
3: «Я не смогу работать».
0: «Люба, тебя никто не спрашивает, сможешь ты работать или нет. Ты должна. И я говорю уже не о размороженном проекте, лежавшем под спудом 2 года. Это совсем иной уровень. Когда я летел сюда, рядом был один из них. Он мог, шутя, уничтожить самолет просто так, ради своей прихоти, но я долетел. Наша жизнь теперь цепочка вот таких случайностей, как у муравья, который несет соломинку через Красную площадь во время парада. Каждую секунду на него может наступить сапог красноармейца, наехать колесо броневика или гусеница тяжелого 5-башенного танка. Но он все равно несет соломинку в свой дом, не думая о том, что может случиться. А тот, кто на него в конце концов наступит, даже не заметит. Или сделает это нарочно, хотя муравей ни в чем перед ним не провинился».
4: Орлова выслушала его внимательно, и только сейчас Григорий Васильевич заметил, что слушала его не только супруга, но и художник-постановщик, и оператор, и актеры Тяпкина и Самойлов, и рабочие. Поэтому он отступил на шаг и громко продолжил.
0: «Работаем так, словно ничего не случилось. Я планирую снять сегодня несколько дублей, незачем зря терять время. Что там с качихами?»
2: «Они в своем общежитии», — отозвался кто-то из съемочной группы. «Ждут, пока позовем в цех».
0: «Так зовите!»
4: — сердито крикнул Александров.
0: «Все по местам!»
4: Слава богу, ни вечером, ни ночью представитель не явился. Григорий Васильевич даже успел покемарить 4 часа в узком, похожем на гроб, номере местной гостиницы. Жена спала еще меньше. Открывая глаза в полусне, он видел, как она сидит на подоконнике и курит в форточку. А с утра прибежал все тот же подобострастный Дактиль и доложил, приседая от испуга и важности излагаемого.
3: «Он уже тут! Прямо в цеху!»
4: «Беги к Дукельскому в райотдел», — велел Григорий Васильевич. Наскоро побрился, освежился одеколоном из пузырька с резиновой грушей и направился к цехам Глуховской ткацкой фабрики. Шел он неторопливо, аккуратно обходя оставшиеся после ночного дождя лужицы. В конце концов, они вечны. Час или два для них даже не секунда. Его опоздание не будет замечено. А если будет, то ему откусят голову или сделают что-то куда более ужасное, но этого все равно не избежать, если представитель так решил. Он сам не знал, что увидит в цеху. Пришедшие в мир выглядели слишком разными. Может быть, это окажется чем-то, на что и смотреть-то нельзя. Но все оказалось значительно проще. В углу цеха, возле старой, проржавевшей станины, расположилась туша размером с кашалота, каким его представлял Александров. Тускло поблескивающая в свете софитов, неравномерно пульсирующая, с одним огромным глазом темно-багрового цвета. Под ним, там, где могли быть рот или нос, пустились толстые жирные щупальца. Совсем не такие, как видел Григорий Васильевич у летающего монстра, а короткие, постоянно шевелящиеся, словно ищущие, чтобы схватить. От представителя исходил сильный густой запах. Ничего земного в этом запахе не было. С большой натяжкой его можно было бы назвать смесью запахов скотобойни и кондитерской. Смесью, где свежая кровь и содержимое кишечника нежно сочетались с корицей и кардамоном. В цеху, как и следовало ожидать, не было никого, кроме Кноблока.
5: Художник-постановщик в одиночку передвигал какой-то фанерный щит, отгораживающий ненужную для съемок часть цеха. Александров помог ему, шепотом спросив:
6: «Борис, ты тут давно?» «С полчаса», —
5: шепнул тот в ответ.
6: «Пришел, а оно сидит, молчит».
7: «Что делать будем?»
6: «Снимать что еще?»
7: «Так нет никого, боятся болезные».
6: «А вот что, положу-ка я им тройную оплату, типа форс-мажор».
1: «Верно, Григорий Васильевич»,
5: — одобрил Кноблок.
6: «Положи, мне тоже, если что».
5: И ободряюще подмигнул. Александров улыбнулся в ответ, и в этот момент представитель издал звук, похожий на тот, что издает болотная трясина. Словно огромный пузырь метана вырвался откуда-то из глубины и обрел свободу.
1: «Эй!»
5: — закричал режиссер, не обращая внимания на представителя.
1: «Все на площадку! Где директор картины? Где оператор?»
5: Цех понемногу начал заполняться членами съемочной группы, которым Александров объяснил насчет форс-мажоров. Кое-кто обрадовался, но в целом энтузиазма на лицах он не увидел. Тем не менее, почти все пришли, и Григорий Васильевич велел готовиться к съемке. Дукельский с сопровождающими лейтенантами появился, когда Орлова, неграмотная деревенская девушка Таня Морозова, уже заняла свое место у станка. Настоящие ткачихи с фабрики, тоже снимавшиеся в фильме, были здесь же. На представителя они старались не смотреть и держались в целом неплохо, лишь некоторые мелко крестились, чего Александров попросил в кадре не делать. Первый же дубль сделали отлично. Можно было не переснимать. Григорий Васильевич и не стал. Представитель все так же сидел в своем углу, изредка отдуваясь и булькая. Его багровый зрак вращался в орбите совершенно бессистемно, кажется, не обращая никакого внимания на то, что происходит вокруг. Один из мосфильмовских рабочих так обнаглел, что даже сел метрах в пяти от представителя на корточке и закурил самокрутку. Дукельский наблюдал за съемками, сложив руки на груди и напоминая адмирала, который ведет свой дредноут в последний бой. В паузе между дублями он подошел к режиссеру и сказал:
2: «Нам нужно поговорить».
5: «Я весь внимание», — ответил Григорий Васильевич.
2: «Нет, вы не поняли. Нам нужно поговорить с представителем».
5: «О чем? Он сидит тихо, никого не трогает».
2: «Подчиняет примус», — закончил за него Дукельский.
5: Заметив удивление Александрова, любезно пояснил:
2: «Это из одного романа.
5: Булгаков, знаете такого? Он еще написал пьесу «Батум» про молодые годы Иосифа Виссарионовича.
2: Но я опять не о том. Нам нужно решить вопрос о названии фильма».
5: «Название давно уже есть», — недоуменно сказал Александров. «Золушка. Под него даже выпущены рекламные продукты, спички, духи».
2: «У товарища Сталина другое мнение. Он предлагает назвать картину «Светлый путь».»
5: Режиссер нахмурился. «Нет, безусловно, «Светлый путь» — хорошее название, а «Золушка», как ни крути, сползает к детской сказочке «Братьев Гримм» или «Шарля Перо».
2: «Я не пойму одного, при чем тут представитель?» — осведомился он. «При том, что новый фильм Чаплина «Великий диктатор» вообще не выйдет», — тихо произнес предкомитет СНК. «Собственно, фильма уже нет как такового. И Чаплина. Чаплина тоже нет. Вы хотите повторить его судьбу?»
5: «Нет, не думаю», — растерянно отозвался Григорий Васильевич.
2: «Тогда идемте».
5: На глазах у всей съемочной группы они подошли к лоснящейся туше, развалившейся в углу цеха. Она все так же беспорядочно пульсировала, а багровый глаз вращался в разные стороны, пока неожиданно не остановился прямо на них. «Приветствую тебя, о древний!» — почтительно и громко произнес старший майор госбезопасности. Александров знал, что в сложной, построенной на вражде и противоречиях иерархии пришлых, человеку разобраться было почти нереально. С самого начала установилось обращение «древние», хотя сами они такое впечатление не обращали на такие мелочи никакого внимания. Вот и сейчас режиссер сомневался, что представитель ответит или хоть как-то среагирует. Но влажный, хлюпающий голос, исходящий откуда-то из внутренностей туши, пробормотал:
8: «Я слушаю».
5: Дукельский отшатнулся и сделал пару шагов назад. Видимо, он сам не ожидал ответа.
2: «Название...» — пробормотал он нерешительно.
9: вы прибыли... Я хотел уточнить насчет названия фильма. Мы снимаем фильм...
10: «Я знаю», —
5: прохлюпал представитель, и щупальца хищно заплясали. Запах скотобой не усилился, перекрывая ароматы кондитерской.
9: «Товарищ... товарищ Сталин хотел бы назвать фильм «Светлый путь». Вы ничего не имеете против?»
5: Представитель молчал. Угольно-черная плоть содрогалась, щупальцы шевелились все быстрее.
9: «Я председатель комитета по кинематографии при Совнаркоме», —
5: совсем упавшим голосом произнес Дукельский, и представитель ответил:
10: «Подойди».
5: Старший майор сделал шаг, другой. Внезапно щупальца выстрелили вперед, оплели Дукельского и потащили к внезапно распахнувшемуся под багровым глазом круглому ротовому отверстию, усеянному игольчатыми оранжевыми зубами. Один из верных лейтенантов бросился к Дукельскому, вытаскивая из кобуры пистолет. Второй, уронив портфель, кинулся прочь из цеха. Сухо захлопали выстрелы, по бетонному полу цеха запрыгали латунные гильзы, но представитель не обратил ни малейшего внимания на впивающиеся в его тело пули. Он подволок к себе слабо сопротивляющегося Дукельского и откусил ему голову. Замерший без движения режиссер слышал, как хрустит череп на оранжевых зубах, сокрушающих его словно конфету-подушечку. Потом представитель бессильно уронил безголовое тело старшего майора, продолжавшее слабо подергиваться, и вперил взгляд единственного глаза в стрелявшего лейтенанта. Тот упал на колени, обхватил голову руками и принялся кататься по полу, истошно завывая. Глаза его вылезли из орбит, а потом выплеснулись наружу вместе с комковатым слизистым содержимым.
9: «Мама!»
5: — успел крикнуть лейтенант и затих. Тишина длилась пару секунд, после чего завизжала Орлова. Краем глаза Григорий Васильевич видел, как оператор зажал ей рот и потащил прочь, но представитель не обращал на это никакого внимания. Он сделал еще несколько жевательных движений, удовлетворенно хлюпнул и прогудел:
10: «Подойди».
5: Несомненно, он обращался к Александрову. Режиссер обернулся. Он увидел, что на него смотрят все собравшиеся. Непрерывно крестящиеся ткачихи, почему-то упавший на колени поэт-песенник, мрачный икноблок. Где-то под потолком пессимистично похрипывали старые фабричные вентиляторы. «Иду», — сказал Григорий Васильевич. Навстречу ему протянулось щупальце. Всего одно, и он сумел рассмотреть маленькие ярко-розовые рты, которыми была покрыта вся его поверхность. Нежные и в то же время безумно опасные. Щупальце обвело правую руку режиссера, легло поверх швейцарских часов «Омега», и все тот же сырой голос велел:
10: «Иди, снимай».
9: «Название?»
5: — с трудом выдавил из себя Григорий Васильевич.
10: «Название не нужно. Снимай».
5: И щупальце, молниеносно освободив руку, подтолкнуло его к съемочной площадке. Александров отступил назад, едва не споткнувшись о тело старшего майора Дукельского. Снова огляделся по сторонам и крикнул:
1: «Все по местам! Снимаем! Люба, к станку!»
5: И услышал, как стукнула хлопушка и застрекотал киноаппарат.

0: Джордж Мартин. «Крест и дракон». «Ересь», — сообщил он мне. Солоноватая вода в его бассейне мягкой волной ударила о стенку. «Еще одна», — без особого энтузиазма осведомился я. «В эти дни они плодятся, как мухи». Ответ мой ему не понравился. Он шевельнул грузным телом, и на этот раз вода перехлестнула через край на кафельный пол приемного покоя. Сапоги мои промокли насквозь. К этому я отнесся философски. Тем более, что предусмотрительно надел самую старую пару, понимая, что мокрые ноги – неизбежное следствие визита к Торготону Найнклаистун, старейшине народа Катан, архиепископу Весса, наисвятейшему отцу четырех законов, главному инквизитору Ордена воинствующих рыцарей Иисуса Христа и советнику его святейшества Папы Нового Рима Дарина 21-го. «Будь ереси так же многочисленны, как звезды, любая из них не становится менее опасной, святой отец», — отчеканил он. «И мы, рыцари Христа, должны бороться с ними всеми и с каждой в отдельности. Кроме того, эта новая ересь наиболее ужасна». «Да, мой господин, у меня и в мыслях не было оспаривать ваше мнение. Примите мои извинения. Просто я очень устал, выполняя задание ордена на Финнегане, и рассчитывал испросить у вас краткосрочный отпуск. Мне нужно отдохнуть, восстановить силы». «Отдохнуть?» Вновь меня окатило водой. Его черные без зрачков глаза мигнули. «Нет, святой отец, это невозможно. Ваши знания и опыт жизненно важны для дела, которое я намерен поручить вам». Голос его чуть помягчел. «Я не успел ознакомиться с вашим отчетом по Финнегану. Вам удалось добиться желаемого?» «Пожалуй, что нет. Хотя я убежден, что мы возьмем верх. Церковь сильна на Финнегане. Когда мои попытки найти путь к согласию закончились безрезультатно, пришлось принимать более действенные меры. Нам удалось закрыть газету еретиков и их радиостанции. Наши друзья уверены, что обращение еретиков в суд ничем им не поможет».
1: «Так это блестящее достижение!» — воскликнул архиепископ. «Вы одержали победу во славу нашего господина и церкви!»
0: «Не обошлось без мятежей», — добавил я. «Погибло не меньше сотни еретиков и дюжина наших людей. Я опасаюсь эскалации насилия. Наши священники подвергаются нападению, едва входят в город, где пустила корни ересь. Их лидеры рискуют жизнью, выходя за черту города. Я надеялся избежать ненависти и кровопролития».
1: «Достойно одобрения, но нереалистично». Архиепископ Торготон вновь мигнул, и я вспомнил, что у народа Катан это движение век свидетельствовало о раздражении. «Иной раз не обойтись без крови мучеников, впрочем, и еретиков тоже. Ради спасения души можно отдать и жизнь».
0: «Несомненно», — торопливо согласился я. Торготон славился своими пространными лекциями, и перспектива выслушивать его битый час меня не привлекала. В приемном покое человек попадал в экстремальные для себя условия, и мне не хотелось находиться в нем дольше, чем требовалось. Сочащиеся водой стены, влажный и горячий воздух, да еще запах прогорклого масла, свойственный катанцам. Жесткий воротник натирал шею. Под сутаной я весь вспотел, ноги совсем промокли, начал ныть желудок. Я поспешил перевести разговор в деловое русло. «Вы сказали, что эта новая ересь куда опаснее остальных, мой господин?»
1: «Да».
0: «Где она зародилась?»
1: «На Орионе, планете в 3 неделях пути от Весса. Живут там только люди».
2: «Никак не могу понять, почему вас так легко совратить? Катанец, обретя веру, практически никогда не изменяет ей».
0: «Это известно каждому», — вежливо подтвердил я, не став, правда, добавлять, сколь ничтожно число катанцев, почитавших Иисуса Христа. Народ этот мало интересовался другими цивилизациями и путями их развития, и подавляющее большинство миллионов катанцев следовали своей древней религии. Торготон Найнкларистун являл собой исключение из правила. Он был в числе первых новообращенных, когда 2 столетия назад папа Видас 50-й постановил, что священниками могут быть и негуманоиды.
1: Жили катанцы долго, так что не приходилось удивляться, что за 200 лет, благодаря своей несгибаемой вере, Торготон поднялся столь высоко в церковной иерархии, хотя общее число крещенных катанцев не доходило до 1000. Каждая новая раздавленная ересь приближала Торготона к красной шляпе кардинала. И, судя по всему, ждать оставалось 2-3 десятилетия.
2: «Наше влияние на Орионе невелико», — продолжал архиепископ.
1: Руки его, 4 толстые култышки зелено-серого цвета, двигались в такт словам, рассекая воду. Грязно-белые жгутики у дыхательного отверстия постоянно подрагивали.
2: «Несколько священников, несколько церквей, немногочисленное паство. Еретики числом превосходят нас на этой планете. Я надеюсь на ваш тонкий ум, вашу проницательность. Обратите этот недостаток в нашу пользу. Ересь лежит там прямо на поверхности, и, полагаю, вы сразу найдете ее слабые места. Поможете заблудшим душам вернуться на путь истинный».
1: «Разумеется, помогу. А в чем суть этой ереси? Что я должен разоблачать?» Мой последний вопрос указывал, сколь некрепка моя собственная вера. Причиной тому были те же еретические течения. Их убеждения и догматы крутились в голове и мучили ночными кошмарами. Где уж тут провести четкую границу между своей верой и чужой? Кстати, тот самый эдикт, что позволил Торготону надеть сутану, привел к тому, что с полдюжины миров вышло из-под крыла Нового Рима. И те, кто последовал по этой тропе, видели проявление самой отвратительной ереси в огромном инопланетянине, совершенно голом, не считая жесткого воротника на шее, плавающем передо мной в бассейне и олицетворяющем власть церкви. По числу верующих среди человечества христианская церковь прочно занимала первую строчку. Каждый 6-й человек был христианином. Но кроме церкви истины насчитывалось еще 700 христианских сект, в том числе почти такие же многочисленные, как единственная истинная католическая межзвездная церковь Земли и тысячи миров. Даже Дарин 21-й при всем его могуществе был только одним из 7 носивших титул папы. Когда-то я не мог пожаловаться на недостаток веры, но слишком долго пришлось мне прожить среди еретиков и неверующих. И теперь даже молитвы не разгоняли мои сомнения. Поэтому я не испытал ужаса, только легкий интерес проснулся во мне, когда архиепископ поведал мне суть ереси Ориона.
2: «Они сделали святым Иуду Искариота», —

Как старший рыцарь-инквизитор, я имел собственный звездолет, который назвал «Истина Христова». До того, как попасть ко мне, он носил имя святого Фомы, но я счел это название несоответствующим кораблю, предназначение которого бороться с ересью. На звездолете я был единственным пассажиром. Управлялся он экипажем из 6 братьев и сестер ордена святого Христофора Путешественника. Капитаном была молодая женщина, которую я переманил с торгового судна. Поэтому все 3 недели полета от Весса до Ориона я смог посвятить изучению еретической Библии, экземпляром которой снабдил меня один из помощников архиепископа. Толстым тяжелым фолиантом в кожаном переплете с золотым обрезом, с красочными голографическими иллюстрациями. Великолепная работа, выполненная человеком, влюбленным в уже забытое искусство книгопечатания. Репродукции картин, оригиналы, как я понял, украшали стены собора святого Иуды на Орионе, впечатляли. Мастерством тамошние художники ничуть не уступали Таммервенцам и Рохолидейцам, расписавшим собор святого Иоанна на Новом Риме. На первой странице имелась сноска, что книга одобрена Лукианом Иудасоном, первым учителем ордена Иуды Искариота. Называлась она «Путь креста и дракона». «Истина Христова» скользил меж звезд, а я неспешно читал, поначалу делая пометки, чтобы лучше разобраться в сути новой ереси, но постепенно увлекся странной, захватывающей, фантастической историей. Слова дышали страстью, мощью, поэзией. Впервые я столкнулся со святым Иудой Искариотом, личностью сложной, честолюбивой, далеко не ординарный, собравший в себе все плюсы и минусы человеческого характера. Сын проститутки. Родился он в сказочно древнем городе-государстве Вавилон в тот самый день, когда в Вифлееме на свет Божий появился наш Спаситель. Детство его прошло в канавах и подворотнях. Сначала он продавал себя, потом, став старше, предлагал желавшим утолить свою похоть других. Еще юношей он начал постигать азы черной магии, и к 20 годам овладел ее премудростями, став колдуном. Только ему удалось подчинить своей воле драконов, самых чудовищных созданий, огромных огнедышащих летающих ящеров Земли. Тогда-то его и прозвали Иуда Укротитель Драконов. Эпизод этот иллюстрировала великолепная картина. Иуда в темной пещере, с горящими глазами, взмахивает раскаленным добела бичом, не подпуская к себе громадного золотисто-зеленого дракона. Под мышкой у него корзина, крышка чуть сдвинута, из нее торчат головки 3 только что вылупившихся из яиц дракончиков. 4-й дракончик ползет по его рукаву. Этим кончалась первая часть его жизнеописания. Во 2-й он стал Иудой-покорителем, Иудой-королем драконов, Иудой из Вавилона. Верхом на самом большом из своих драконов, с железной короной на голове и мечом в руке, он превратил Вавилон в столицу величайшей империи Древней Земли, простиравшейся от Испании до Индии. Он правил, сидя на троне драконе среди висячих садов, построенных по его приказу, и там он судил Иисуса из Назарета, пророка-бунтаря, приведенного перед его очи избитым и окровавленным. Иуда не отличался терпеливостью, и Христос потерял еще немало крови, прежде чем кончился допрос. А так как Иисус не ответил на его вопросы, Иуда распорядился выбросить лжепророка на улицу, предварительно отрубив ему ноги. «Целитель, излечи себя!» – презрительно бросил он на прощание. А затем пришло раскаяние. Видение в ночи. Иуда Искариот отказался от короны, черной магии, богатств, чтобы последовать за человеком, которого искалечил. Презираемый теми, кем он правил, он стал ногами господина нашего и год носил Иисуса на спине по дорогам, созданной им империи. А после того, как Иисус излечил себя, Иуда шагал рядом с ним, его верный друг и соратник, первый среди 12 апостолов. И, наконец, Иисус наделил Иуду даром понимать любой язык, вернул и осветил драконов, которых отослал прочь кающийся Иуда, и направил своего ученика в далекое странствие за океан, чтобы распространить слово мое там, куда я не могу прийти. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

Но однажды солнце померкло в полдень и задрожала земля. Иуда развернул драконов, и могучие крылья понесли его назад над бушующим океаном. До города Иерусалима он добрался слишком поздно. Иисус уже умер на кресте. В тот миг вера его пошатнулась, и три последующих дня великий гнев Иуды сотрясал древний мир. Его драконы стерли с лица земли храм Иерусалимский, выгнали всех людей из города, обрушились на Рим и Вавилон. Сам он нашел 11 апостолов, допросил их и узнал, что один из них, Симон, прозванный Петром, трижды предал Спасителя. Собственными руками он задушил Петра и бросил труп на съедение драконам. А потом послал их зажигать повсюду погребальные костры в память Иисуса из Назарета. Но Иисус кликнул драконов, и когда те вернулись, все пожары погасли. А из их желудков изверглись части тела Петра, и он ожил. А Иисус назначил его главою церкви. А потом драконы умерли. Не только прирученные Иудой, но и все остальные, ибо они являлись живым свидетельством могущества и мудрости Иуды Искариота, великого грешника. И он лишил Иуду дара понимать все языки и излечивать страждущих, и даже зрение, ибо вел тот себя словно слепец. На одной из картин слепой Иуда плакал над телами мертвых драконов. И он сказал Иуде, что долгие годы его будут помнить как предателя, и люди будут проклинать его имя, и все, что он сделал хорошего, будет забыто. И тогда же, потому что Иуда любил его всем сердцем, Христос оказал тому благодеяние, продлив жизнь, чтобы, бродя по свету, Иуда осознал свои грехи и получил прощение, после чего бы и умер. С этого и начался последний этап жизни Иуды Искариота, но длился он очень и очень долго. Повелитель драконов, друг Христа, превратился в слепого странника, отовсюду изгнанного, лишившегося друзей, бредущего по дорогам земли в бесконечной своей жизни, находя пустыню там, где когда-то гордо высились крепостные стены цветущих городов. А Петр, первый папа, его вечный враг, распространял повсюду лживую басню о том, как Иуда Искариот продал Христа за 30 сребреников, так что Иуда не решался даже называть себя подлинным именем. Одно время он представлялся тем, кто хотел знать, кто он такой, как вечный жид, потом используя много других имен. Жил он более 1000 лет и стал проповедником и целителем, любил животных, а церковь, основанная Петром, не переставала преследовать его. И в конце концов обрел он мудрость и успокоение души, и Христос спустился к его смертному одру, и они примирились, Иуда прослезился. И прежде чем он умер, Христос пообещал ему, что он позволит некоторым помнить, каким на самом деле был Иуда, и с прошествием веков весть эта будет распространяться все шире, а ложь, выдуманная Петром, забудется. Такой была жизнь Иуды Искариота, изложенная в книге «Путь креста и дракона». В ней же имелись его проповеди и тексты неканонических книг, приписываемых ему. Перевернув последнюю страницу, я пошел к Арлекбау, капитану истины Христовой. Арла, крупная флегматичная женщина, не испытывала особой тяги к религии, но я ценил ее мнение. Остальные члены экипажа, братья и сестры Ордена Святого Христофора, отшатнулись бы в ужасе, увидев, что у меня в руках. «Интересно», — прокомментировала Арла, возвращая мне фолиант. Я хохотнул. «И это все?» Она пожала плечами. «История занимательная. Читается даже лучше, чем ваша Библия, Демия, но не менее драматичная». «Согласен», — признал я. «Но это же чистый нонсенс. Смесь доктринерства, мифологии и суеверий. Развлекает, не лишено воображения, захватывает читателя. Но сколь нелепо! Разве можно поверить в драконов, в безногого Христа? А Петр, собранный воедино после того, как его сожрали по частям 4 дракона?» Арла усмехнулась. «Во всяком случае, не глупее превращение воды в вино, Христа, идущего по волнам, или человека, живущего в чреве рыбы». Арла любила подкалывать меня. Капитаном моего звездолета она стала со скандалом, неверующих вообще предпочитали не брать на борт, но дело свое она знала.
И мне нравился ее здоровый скептицизм, не дающий засохнуть моим мозгам. Да и ума ей хватало. Последнее я ценил куда больше слепого повиновения. «Разница есть», — упорствовал я. «Неужели?» Ее глаза впились в мои. «Ах, Дэмиен, признайтесь, книга вам понравилась!» Я откашлялся. Она разбудила мое любопытство. Арла не ошиблась, чего уж спорить зазря. Но я счел необходимым разъяснить свою позицию. «Вы знаете, с чем мне обычно приходится иметь дело? Незначительные отклонения от догм, ложные, истолкованные и действительно путанные абзацы из Библии, откровенные политические интриги, цель которых провозгласить честолюбивого епископа планетарной системы новым папой или по меньшей мере добиться каких-то льгот от Нового Рима или Весса. Война бесконечная, а битвы грязные и мерзкие. Они изматывают меня духовно, морально, физически. После каждой я более всего похож на выжатый лимон». Я постучал пальцем по кожаному переплету. «Тут иное. Ересь, разумеется, должна быть раздавлена, но я с нетерпением жду встречи с этим Лукианом и Удассоном». «А какие великолепные иллюстрации!» Арла, пролистывая «Путь креста и дракона», остановила взгляд на одной из них, едва ли не самой лучшей. «Иуда, плачущий над драконами». Я улыбнулся, видя, что иллюстрация произвела на нее такое же впечатление, что и на меня. А потом нахмурился. Ибо понял, сколь серьезны трудности, с которыми мне предстояло столкнуться. Так оно, собственно, и получилось, когда истинно Христово прибыл в фарфоровый город Аммадон на планете Орион, где и обосновался орден святого Иуды Искариота. Орион, планету земного типа с мягким климатом, колонизировали 300 лет назад. Численность населения приближалась к 9 миллионам. В Аммадоне, единственном крупном городе, проживало около 2 миллионов. Высокий уровень техники обеспечивался главным образом импортом. Промышленностью Орион похвастаться не мог. Люди, однако, там жили творчески, но сферой приложения их талантов было искусство, пышно расцветшее на планете. Одним из принципов тамошнего общества являлась свобода религиозных убеждений, но религия не была в почете. Большинство населения предпочитало полагаться на себя, а не на Бога. На Орионе сосуществовали полтора-два

0: Остаемся честью увидеть вас, тем более принимать у себя. Число наше так мало.
1: И продолжает уменьшаться, прервал я его. Поэтому господин мой, архиепископ Торгатон, и обеспокоился. А вот вы, ваше преосвященство, наоборот, похоже, абсолютно спокойны и даже не сочли нужным сообщить нам об активизации секты почитателей Иуды. Он было рассердился, но потом смирил гордыню. Рыцарь-инквизитор представлял немалую опасность даже для епископа.
0: «Мы, разумеется, очень озабочены и прилагаем все силы, чтобы одержать верх над ересью. Если вы можете помочь нам советом, мы с радостью выслушаем вас».
1: «Я инквизитор Ордена воинствующих рыцарей Иисуса Христа», — сухо напомнил я ему. «И не раздаю советов, ваше преосвященство. Я действую. С этим меня послали на Орион. А теперь скажите мне, что вы знаете об этой ереси и о ее первом учителе, Лукиане и Удассоне?»
0: «Разумеется, отец Дамиан».
1: Епископ дал знак слуге принести поднос с вином и сыром, а затем начал излагать короткую, но динамичную историю культа Иуды. Я слушал, полируя ногти об алый лацкан пиджака, пока черная краска не засверкала, изредка прерывая рассказчика вопросом. И прежде чем он дошел до половины, я принял решение лично навестить Лукиана. Из всех вариантов возможных действий этот представлялся мне наилучшим. Да я и сам хотел повидаться с ним. Внешнему виду на Орионе придавалось немалое значение, поэтому я счел необходимым позаботиться о том, чтобы Лукиан сразу понял, с кем имеет дело. Надел лучшие сапоги, темные, ручной работы, из римской кожи, которые никогда не бывали в приемном покое Торгатона, строгий черный костюм с широкими лацканами и жестким воротником. На шее висел превосходный крест из чистого золота. Воротник скрепляла булавка в форме меча, также из золота, знак рыцаря-инквизитора. Брат Деннис тщательно выкрасил мои ногти, они стали черными, как эбонит. Затем зачернил веки и ресницы и покрыл лицо тончайшей белоснежной пудрой. Я сам испугался, посмотревшись в зеркало. Столь грозный был у меня вид. Улыбнулся, но лишь на мгновение. Улыбка все портила. К собору Иуды Искариота я отправился пешком. По широким золотистым улицам Аммадона, окаймленным алыми деревьями. Шептуньи называли их горожане. И действительно, длинные свисающие с ветвей усики, казалось, что-то нашептывали легкому ветерку. Со мной пошла сестра Юдивь. Низенького росточка, хрупкая даже в комбинезоне с капюшоном, какие носили монахини Ордена Святого Христофора. С добрым мягким лицом и чистыми невинными глазами. Я ей полностью доверял. Она уже убила четверых, пытавшихся напасть на меня. Собор отстроили недавно. Величественный, полный достоинства, он возвышался среди цветочных клумб и золотистой травы. Сады окружала высокая стена. Снаружи ее украшали фрески. Некоторые из них были оригиналами иллюстраций, которые я видел в книге «Путь креста и дракона», и прежде чем войти в ворота, я остановился, чтобы еще раз полюбоваться ими. Фрески покрывали и стены собора. Никто не попытался остановить нас в воротах. Мужчины и женщины гуляли средь клумб или сидели на скамьях под серебряницами и шептуньями. Мы с сестрой Юдивь огляделись, а затем зашагали к собору. И только начали подниматься по лестнице, как из массивных дверей вышел мужчина. Светловолосый, толстый, с окладистой бородой, в сутане из тонкой материи, не спадающей на ноги, обутые в сандалии. Нарисованные на сутане драконы несли на себе мужской силуэт с крестом в руке. Когда я поднялся по лестнице, мужчина поклонился мне в пояс.
2: «Отец Дамиан Харверис, рыцарь-инквизитор».
1: Он широко улыбнулся.
2: «Приветствую вас во имя Иисуса и святого Иуды. Я Лукиан».
1: Я отметил про себя, что надлежит незамедлительно выяснить, кто из слуг епископа поставляет информацию культу Иуды, но лицо мое осталось бесстрастным. Все-таки прошел не один год, как я получил сан рыцаря-инквизитора, и подобных сюрпризов выпало на мою долю с лихвой.
2: «Отец Лукиан Мо», — без улыбки пожал я протянутую руку. «Я хотел бы задать вам несколько вопросов».
1: Он же улыбнулся вновь.
2: «Конечно, конечно. Я в этом не сомневаюсь».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия. Джордж Мартин. «Крест и дракон». Окончание. Мы прошли в просторный, но скромно обставленный кабинет Лукиана. Еретики не признают роскоши, с которой давно сроднились служители церкви. Из излишеств он позволил себе лишь одну картину на стене за его столом. Картину, в которую я уже влюбился. Слепой Иуда, плачущий над убитыми драконами. Лукиан тяжело опустился в кресло, указал мне на второе напротив стола. Сестру Юдиф мы оставили за дверями кабинета. «Я лучше постою, отец Лукиан», — ответил я, зная, что это дает мне определенные преимущества. «Просто Лукиан», — поправил он меня. «Или Лука, если предпочитаете. Мы не приемлем титулов». «Вы, отец Лукиан Мо, родившийся на Ариане, окончивший семинарию на Кетадее, бывший священник единственной истинной межзвездной католической церкви Земли и тысячи миров», — возразил я. «И обращаться к вам я буду, как требует того ваш статус, святой отец. И от вас жду того же. Это понятно?» «Да, конечно», — дружелюбно ответил он. «В моей власти лишить вас права приобщать святых тайн и отлучить от церкви за распространяемую вами ересь. На некоторых планетах я даже мог приговорить бы вас к смерти». «Но не на Ариане», — вставил Лукиан. «Нам свойственна веротерпимость. Кроме того, числом нас поболе». Улыбка снова заиграла на его губах. «Что же касается остального, нет возражений. Я уже давно никого ни к чему не приобщаю. Теперь я первый учитель. Долг мой — мыслить, указывать путь, помогать остальным обрести веру. Отлучите меня от вашей церкви, если это доставит вам удовольствие, отец Дэмиан. Ведь наша цель — осчастливить всех». «Вы изменили истинные вере, отец Лукиан». Я положил на его стол путь креста и дракона. «Но, как я вижу, нашли другую». Тут я позволил себе улыбнуться ледяной, внушающей ужас улыбкой. «С более нелепой выдумкой мне еще встречаться не доводилось. Но вы, наверное, скажете мне, что говорили с Богом, что Он поведал вам это новое откровение, чтобы вы могли очистить честное имя святого Иуды, не так ли?» Теперь уже Лукиан улыбался во весь рот. Сияющими глазами он поднял книгу со стола. «О, нет! Я все выдумал сам!» «Что?» Я не мог поверить своим ушам. «Да, да, все выдумал!» «Разумеется, я пользовался многими источниками, в основном Библией, но, полагаю, большая часть «Креста и дракона» — мое творение. И вы должны согласиться, получилось неплохо. Естественно, при всей моей гордыне я не мог поставить на титуле свое имя, но отметил, что она одобрена мною. Вы, наверное, заметили. На большее я не решился». На мгновение я лишился дара речи, но достаточно быстро пришел в себя. «Вы меня удивили. Не оставалось ничего другого, как признаться в этом. Я-то ожидал встретить безумца с больным воображением, убежденного в том, что он говорил с Богом. Мне уже приходилось иметь дело с такими фанатиками. Но я вижу перед собой улыбающегося циника, высосавшего из пальца целую религию ради собственной выгоды. Знаете, фанатики и то лучше вас. Вы же недостойны даже презрения, отец Лукиан, и гореть вам в аду целую вечность». «Я в этом сомневаюсь». Лукиан по-прежнему улыбался. «Да и ваша оценка неверна. Во-первых, я не циник. Во-вторых, не имею никакой выгоды от моего дорогого святого Иуды, честное слово. Будучи священником вашей церкви, я жил в куда большем комфорте. Я сделал все это, потому что таково мое призвание». Я сел. «Вы меня окончательно запутали. Объяснитесь». «А вот теперь я собираюсь сказать вам правду». Тон его показался мне странным. Он словно произносил заклинание. «Я лжец». «Вы хотите запутать меня детскими парадоксами», — насупился я.
1: «Отнюдь».
0: Опять улыбка. «Лжец. С большой буквы. Это организация, отец Дэмиан. Религия, если хотите. Великая и могучая вера. и я мельчайшая ее часть. Такая церковь мне не знакома.
1: Естественно.
0: Это тайная организация. Другого и быть не может. Вы понимаете, люди же не любят, когда им лгут. Я тоже, выдавил из себя я. На лице Лукиана отразилась обида.
1: Я же сказал, что это правда. Когда такое говорит лжец, вы можете ему поверить. Как еще мы можем доверять друг другу?
0: И вас много? Я уже начал догадываться, что Лукиан такой же безумец, как и любой еретик, и столь же фанатичен в своих убеждениях. Но у него был более сложный случай. Ересь внутри ереси. А долг инквизитора требовал докопаться до самой сути.
1: «Много», — кивнул Лукиан. «Столь много, что вы бы удивились, отец Дэмиен, узнав точное число. Но кое о чем я не решаюсь сказать вам».
0: «Так скажите то, на что решаетесь», — бросил я.
1: «С радостью!» — воскликнул Лукиан и Удасон. «Мы, лжецы, как и любая религия, принимаем несколько постулатов на веру. Вера, как вы понимаете, необходима. Есть положения, которые невозможно доказать. Мы верим, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Это один из наших догматов. Цель жизни — жить, сопротивляться смерти, возможно, даже бросить вызов энтропии».
0: «Продолжайте». Слова Лукиана против боли разожгли мой интерес.
1: «Мы также верим, что счастье есть благо, поиском которого надобно посвятить себя».
0: «Церковь не противится счастью», — заметил я.
1: «Неужели?» — удивился Лукиан.
0: «Ну да не будем спорить. Какую бы позицию ни занимала церковь в вопросе о счастье, она проповедует веру в загробную жизнь, высшее существо и требует выполнения жестких моральных норм».
1: «Истинно так. Лжецы не верят ни в жизнь после жизни, ни в Бога. Мы принимаем Вселенную, как она есть, отец Дэмиен, со всеми ее жестокими истинами. Мы, кто верит в жизнь и ценит ее более всего на свете, должны умереть. А потом не будет ничего, кроме пустоты. В жизни нашей нет цели, поэтики, смысла. Не найдем мы этого и в нашей смерти. Когда мы уйдем, нас будут вспоминать лишь непродолжительное время, а потом забудут, словно мы и не жили. Наши планеты и наша Вселенная лишь ненадолго переживут нас. Все поглотит ненасытная энтропия, и наши жалкие усилия не уберегут нас от такого конца. Вселенная исчезнет, как будто ее и не было. Она обречена, приходящая. Вечность — понятие недостижимое».
0: Я сидел в кресле, а от слов Лукиана по моему телу пробегала дрожь. Рука моя гладила крест. «Мрачная философия и насквозь фальшивая», — прокомментировал я его монолог. «Такие мысли посещали и меня. Наверное, все мы должны пройти через это. Но на самом деле все не так. И моя вера защитила меня от подобного нигилизма. Вера — надежный щит против отчаяния».
1: «О, я это знаю, мой друг, мой рыцарь-инквизитор», — покивал Лукиан. «Рад видеть, что вы меня поняли. Вы почти стали одним из нас».
0: Я нахмурился.
1: «Вы ухватили самую суть», — продолжал Лукиан. «Истины, великие истины, да и множество тех, что поменьше, непереносимы для большинства людей. Мы находим защиту от них в вере. Моей вере, вашей, любой другой. И все трын-трава, пока мы верим искренне и непоколебимо в выбранную нами ложь».
0: Он прошелся пальцами по окладистой белокурой бороде.
1: «Наши психологи подсказали нам, что счастливыми ощущают себя лишь те, кто верит. В Иисуса Христа или Будду, переселение душ или бессмертие, в силу любви или платформу политической партии. Все едино, они верят и счастливы. Отчаиваются, даже кончают с собой другие, которые ищут истину. Истин много, а вот вероучений не достает. Слеплены они плохо, на скорую руку, полны ошибок и противоречий. Ошибки эти порождают в нас сомнения. Вера наша теряет опору, а вместе с ней от нас уходит и счастье».
0: Соображал я быстро и сразу понял, к чему клонит Лукиан и Удасон. «Ваши лжецы выдумывают вероучение.
1: Лукиан улыбнулся. И самые разные. Не только религиозные. Подумайте об этом. Мы знаем, сколь сурова правда. Прекрасное куда более предпочтительно. Мы изобретаем прекрасное. Вероисповедание, политические движения, высокие идеалы, любовь и дружбу. Все это ложь, обман. Мы придумывали их и многое, многое другое. Мы совершенствуем историю, миф и религию. Делаем их более прекрасными, более ясными для восприятия. Разумеется, и ложь наша зачастую несовершенна. Слишком могучи истины. Но, возможно, придет день, когда мы предложим столь великую ложь, что в нее поверит все человечество. А пока приходится обходиться тысячами маленьких обманов. «Полагаю, до вас, лжецов, мне нет никакого дела», — ледяным голосом ответствовал я. «Вся моя жизнь посвящена одному — поиску истины». Лукиан снисходительно усмехнулся. «Святой отец Демиан Харверис, рыцарь-инквизитор, уж я-то вас знаю. Вы сами лжец. Вы усердно трудитесь. Ваш звездолет в постоянном движении. Вы посещаете планету за планетой и на каждой уничтожаете дураков, мятежников и всех тех, кто смеет сомневаться во лжи, которой вы служите. Если моя ложь хороша, зачем же вы покинули ее?» «Религия должна соответствовать культуре и обществу. Идти с ними рука об руку, а не противостоять им. Если возникает конфликт, противодействие, ложь рушится, а с ней исчезает и вера. Ваша церковь годится для многих миров, Святой Отец, но не для Ариана. Жизнь тут легка, ваша же вера сурова. Здесь любят и ценят красоту, предложить которую вы не можете. Поэтому мы улучшили вашу идею. Долгое время мы изучали эту планету, составили ее психологический профиль. Святой Иуда будет процветать на Ариане. Его судьба – многоликая драма, красивая, запоминающаяся. Эстетам она придется по душе. Жизнь его – трагедия со счастливым концом. На Ариане обожают такие истории. А драконы – какой изящный штрих. Мне представляется, ваша церковь напрасно их не использовала. Удивительные, очаровательные создания. Существовавшие лишь в мифах, напомнил ему я. Едва ли. Он покачал головой. Смотрите сами. Губы его разошлись в улыбке. Все возвращается к вере. Можете ли вы знать, что в действительности произошло 3000 лет назад? У вас один Иуда, у меня другой. Мы оба опираемся на книги. Ваша правдивее? Вы впрямь в это верите? Я допущен лишь в первый круг Ордена Лжецов и не знаю всех наших секретов, но мне известно, что Орден наш очень древний. И я не удивлюсь, если окажется, что Евангелие написано такими же людьми, как и я. Возможно, Иисуса никогда и не было, как и Иуды. «Я убежден, что вы ошибаетесь», — возразил я. «А добрые сотни людей в этом здании искренне убеждены, что святой Иуда был таким и только таким, как написано в «Пути креста и дракона». Вера — это благо. Вы, наверное, не знаете, что с появлением на Ариане ордена святого Иуды число самоубийц сократилось на треть». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я медленно поднялся. «Вы такой же фанатик, как и любой еретик, когда-либо встречавшийся мне, Лукиан Иудассон. Я жалею вас, потерявшего веру». Встал и Лукиан. «Пожалейте себя, Демиан Харверис. Я обрел новую веру и счастлив. Вас же, дорогой друг, мучают сомнения, и душа ваша мечется, не находя покоя». «Это ложь!» Кажется, я сорвался на крик. «Пойдемте со мной!» Лукиан коснулся маленькой пластины на стене, и картина, изображающая Иуду, плачущего над драконами, исчезла, открыв уходящие вниз ступени. подвале высился большой стеклянный аквариум, заполненный зеленой жидкостью. В ней плавало нечто похожее на человеческий эмбрион, состарившееся и инфантильное одновременно, с огромной головой и крохотным тельцем. От рук, ног, половых органов к стенам аквариума бежали трубки, исчезающие в каких-то машинах. Они-то и поддерживали жизнь этого уродца. Когда Лукиан включил свет, уродец раскрыл глаза. Большие, черные, они, казалось, заглядывали мне в душу. «Это мой коллега!» Лукиан похлопал по стенке аквариума. «Джон Азур Крест, лжец четвертого круга». «И телепат», — добавил я. На других мирах я сам организовывал погромы телепатов, в основном детей. Церковь учит, что сверхъестественные способности – происки дьявола. О них не упомянуто в Библии, но я всегда сожалел об убиенных. Джон узнал о вашем приходе, едва вы вошли в ворота, и сообщил мне. Лишь несколько человек знают о его присутствии в соборе. Помощь его для нас бесценна. Он распознает веру истинную и мнимую. В мой череп вживлен датчик. Джон может постоянно общаться со мной. Именно он вовлек меня в Орден Лжецов. Понял, что вера моя иссякает. Почувствовал глубину моего отчаяния. Уродец в аквариуме заговорил. Его металлический голос раздался из забранного решеткой динамика. «И я чувствую твое отчаяние, Дэмиан Харверис, опустошенный священник». Инквизитор, задававший слишком много вопросов. Ты болен душой, устал, и ты не веришь. Присоединяйся к нам, Дэмиан. Ты долго, очень долго был лжецом. На мгновение я заколебался, задумавшись, а во что я действительно верю. Начал копаться в душе в поисках моей веры, того огня, что когда-то поддержал меня. Где она? Непреложность учения церкви. Где живший во мне Христос? Ничего. Ничего-то я не нашел. Я был пуст, выжжен изнутри бесконечными вопросами и болью. Но когда я уже открыл рот, чтобы ответить Джону Азуру Кресту и улыбающемуся Лукиану и Удасону, я нашел то, во что верил и верил всегда. Истина. Я верил в истину, даже если вера эта причиняла боль. «Он потерян для нас», — изрек телепат, носивший словно в насмешку имя Крест. Улыбка Лукиана потухла.
2: «Неужели? А я так надеялся, что вы станете одним из нас, Дэмиан. Ведь оставался один шаг».
1: Внезапно меня охватил страх, и я чуть не кинулся вверх по ступеням к сестре Юдифь. Лукиан рассказал мне слишком много, а я отверг его предложение. Телепат почувствовал и мой страх. «Ты не сможешь причинить нам вреда, Дэмиан. Иди с миром. Лукиан не сказал тебе ничего особенного». Лукиан хмурился.
2: «Я рассказал ему немало, Джон».
3: «Да, но может ли он доверять словам такого лжеца, как ты?»
1: Маленький бесформенный ротик уродца изогнулся в улыбке. Большие глаза закрылись. Лукиан вздохнул и повел меня к лестнице.

0: Лишь через несколько лет я понял, что лгал именно Джон Азур Крест, а жертвой его лжи стал Лукиан. Я мог причинить им вред, что, собственно, и сделал. Причем мне не пришлось прибегать к особым хитростям. У епископа нашлись друзья и в правительстве, и в средствах массовой информации. Деньги помогли мне самому свести знакомство с нужными людьми. Прежде всего, я выдал местонахождение креста, обвинив его в том, что он использует свои сверхъестественные способности для воздействия на сознание последователей Лукиан. Мои друзья отнеслись к этим обвинениям вполне серьезно. Посланный к собору ударный отряд взял телепата под охрану, после чего его отдали под суд. Разумеется, он без труда доказал свою невиновность. Люди-телепаты могут читать чужие мысли лишь вблизи, а на большее, за редким исключением, просто не способны. Но встречаются они редко, их боятся, а Крест еще обладал устрашающей внешностью. Короче, его оправдали по всем пунктам обвинения, но предложили незамедлительно покинуть Амадон. И он отбыл в неизвестном мне направлении, вполне возможно, что и на другую планету. У меня не было желания отправить его за решетку. Суда над ним вполне хватило, чтобы в стене лжи, столь любовно сложенной Лукианом и Крестом, возникли трещины. Путь к вере тернист, но потерять ее можно очень легко, ибо малейшее сомнение начинает подтачивать, казалось бы, незыблемое основание. Мы с епископом трудились, не покладая рук, сея новые сомнения. Надо отметить, лжецы поработали на славу. Амадон, как и многие культурные центры, имел компьютерную систему, связывающую школы, университеты, библиотеки, и любой желающий мог зачерпнуть из кладези мудрости, накопленной цивилизацией за многие тысячелетия. И при проверке обнаружилось, что истории Рима и Вавилона чуть подправлены. Трижды я нашел ссылки на Иуду Искариота, в одной он упоминался как предатель, в другой как святой, в третьей как покоритель Вавилона. Указывалось также, что именно он построил висячие сады и приводился так называемый «Кодекс Иуды». А согласно сведениям, хранящимся в библиотеке Амадона, драконы исчезли на земле во времена Христа. Мы вычистили всю эту ложь, выбросили из памяти компьютеров, хотя для этого нам пришлось заручиться поддержкой полудюжины нехристианских миров. Только получив от них официальное уведомление, библиотекари и академики Амадона признали, что дело не в простом споре двух религий. К тому времени орден святого Иуды, выставленный на показ во всей своей неприглядности, таял на глазах. Лукиан Иудасон уже перестал улыбаться и в основном сердито хмурился. По меньшей мере половина его церквей закрылась, лишившись прихожан. Разумеется, ересь никогда не умирает полностью и окончательно. Потому что есть те, кто продолжает верить, несмотря ни на что. И по сей день путь креста и дракона наверняка читают на Орионе, в фарфоровом городе Амадоне под сенью шептуний. Арлок Бау и истина Христова доставили меня на Вес через год после моего отъезда. Архиепископ Торгатон дал согласие на отпуск, о котором я просил его ранее. Я одержал еще одну победу. Жизнь церкви текла, как и прежде, а орден святого Иуды Искариота получил смертельный удар, оправиться от которого уже не мог. Прибыв на Вес, я полагал, что телепат Джон Азур Крест ошибся, недооценив силу рыцаря-инквизитора. Потом, однако, мне вспомнились его слова: «Ты не сможешь причинить нам вреда, Демиан». «Нам?» Ордену святого Иуды или лжецов? Он лгал, думаю, сознательно, зная, что я пойду до конца, но сокрушу путь креста и дракона. Но не было для него тайны и другое. Я ничем не задену лжецов, даже не решусь упомянуть о них. Как я мог? Кто бы мне поверил? Величайший заговор, древний, как сама история, попахивало паранойей, тем более, что доказательств-то не было. Телепат лгал первому учителю, чтобы тот отпустил меня живым. Теперь я в этом не сомневаюсь. Отдавая меня Лукиану, Крест подставил бы под удары себя и лжецов. Пойти на такой риск он не мог. И пожертвовал Лукианом и Удасоном и его вымышленной религией пешками в большой игре. С тем я и покинул Вес, зная, что нет во мне другой веры, кроме как слепая вера в истину, которую я уже не мог найти в единственной истинной католической межзвездной церкви Земли и тысячи миров. Еще более я укрепился в этом за год отпуска, который провел в библиотеках Весса, Кетадея и Селии. Наконец я возвратился в приемный покой архиепископа. «Мой господин...» Я стоял перед Таргатоном Найнклари и Стуном в самой худшей паре обуви. «Я не могу больше выполнять ваши поручения. Прошу разрешить мне удалиться от дел».
1: «Какова причина?»
0: Легкая волна перехлестнула через бортик. «Я потерял веру». Он долго смотрел на меня, мигая и мигая.
1: «Ваша вера касается лишь вас и вашего духовника. Моя же забота — результаты. Вы — блестящий специалист, Демиан, и мы не можем отпустить вас».
0: Истина делает нас свободными. Но свобода зачастую холодна, пуста и пугающая, в то время как ложь несет и тепло, и красоту. В прошлом году церковь даровала мне новый звездолет. Я назвал его «Дракон».

0: Это был рассказ Джорджа Мартина «Крест и дракон».
1: И напоследок, друзья мои, так сказать, на сладкое. Рубен Дарио покрывала королевы Мэр. Однажды колесница королевы Мэр, выточенная из цельной жемчужины, влекомая по солнечному лучу четверкой жуков с агатовыми крыльями и золотым панцирем, скользнула в окошко мансарды. Там четверо тощих бородачей с отчаянием во взоре и вызовом в голосе проклинали судьбу. К тому времени феи уже роздали свои дары смертным. Одним достались волшебные палочки, коснешься сейфа, и он уже полон. Другим чудесные колосья, чтобы лучить из них бриллианты. Третьим волшебные стекла, сквозь которые видны в недрах матери земли золото и самоцветы. Иных феи одарили густой шевелюрой, иных голиафовой силой. Кому достался молот плющить раскаленное железо, кому резвые ноги и крепкие пятки для бешеной скачки, когда бьются конские гривы и ветер сечет лицо. Эти четверо проклинали судьбу. Одному на роду была написана глина, другому – палитра, третьему – мелодия, четвертому – лазурь. Королева Мэп прислушалась. Заговорил первый. «Что за мука, единоборство замысла и мрамора? Передо мной глыба, а при мне лишь резец. У тебя есть гармония, у тебя свет, у тебя вдохновение, у меня лишь мечта, божественная, дивная Венера, сияющая снежной наготой под лазурным куполом». Костной материи я жажду дать форму, пластичность, линию. Пусть потечет по жилам статуи прозрачная кровь богов. Я храню дух Эллады и люблю ее плоть, бегущую нимфу и фавна, простершего руки. Офигий, властелин и полубог вечно прекрасного мира, под взглядом твоим красота сбрасывает роскошный хитон, являя белоснежное совершенство формы. Ты ранишь мрамор, укрощая его, на перестук твоего молотка ритмичен, как стих. Цикада, любимица солнца, скрытая молодыми виноградными лозами, славит тебя. Златокудрый бог, светоносный Аполлон, державно-величавая Минерва, они твои. Подобно магу, ты превращаешь камень в образ, слоновый бивень в пиршественную чашу. Как нестерпимо ощущать свое ничтожество у подножия твоего величия. Где оно, достославное твое время? Больно жалят взгляды современников. Прекрасен идеал, открывшийся мне, но жалки мои силы. Беру резец и чувствую отчаяние. Заговорил другой. Сегодня же выброшу кисти. К чему радуга? К чему вся эта многоцветная палитра расцветшего поля, если в итоге картину не выставят в салоне? Чего я достигну? Я искушен во всех живописных школах, во всех манерах и направлениях. Я писал обнаженное тело Дианы и лик Мадонны. Поля и леса дарили мне свои цвета и оттенки. Как влюбленный я ловил каждое движение светотени. Как любовник ласкал ее отцветы. Я молился обнаженной натуре во всем ее великолепии, ее чистейшей белизне и легким теням. Нимбы святых и крылья херувимов трепетали под моей кистью, но тяжким было пробуждение. В завтрашний день продать за гроши Клеопатру, чтобы купить кусок хлеба. А ведь я мог бы в горячке вдохновения начать великую картину, которую ношу в себе. Заговорил третий. Давно прикована моя душа к миражу симфоний, и я боюсь очнуться. Мне внятна всякая гармония, от лиры Керпандра до мощного взлета оркестровой фантазии Вагнера. В мои пророческие минуты мне брезжил идеал. Как древний философ я слышал музыку сфер. Все шорохи созвучны, все отзвуки сливаются в аккорды. Весь мир способен вместить мои хроматические гаммы. Трепетание луча рождает гимн. Шелест леса будет в моей душе свой отклик, свою мелодию. И грохот бури, и птичье пение — все сливает воедино бесконечная каденция. А оглянешься вокруг, ни души, и только глумится толпа, да маячит впереди решетка желтого дома. Заговорил последний. Все мы из пили ионической влаги.
2: Но, как и прежде, недосягаем идеал, недосягаема лазурь, а нам суждено вечно стремиться к вечному свету. Есть у меня стихи, как мед, есть как золото, и есть как раскаленное железо. Я амфора с небесным бальзамом, любовью. Голубки, звезде, ветки и ирису всем открыто мое сердце и жилище. Взмахнув орлиными крыльями, я взмываю ввысь и усмиряю бури. Сближаются губы и встречаются рифмы. Звучит поцелуй и рожается стих. И кто увидел мою душу, знает мою музу. Люблю эпос, люблю его доблестное дыхание, колышущие стяги над войском и плюмажи. Люблю лирическую песнь, дар божеству или любимый. Люблю эклоги, где дышат вербенные тмины, божественный вол, увитый гирляндами роз. Бессмертно было бы произведение, которое я мог бы создать, но меня гнетет нищета и мучит голод. И королева Мэп, приподнявшись в колеснице, выточенной из цельной жемчужины, взмахнула покрывалом, едва ощутимым, словно сотканным из дыхания снов, сладких снов, и жизнь сквозь него виделась в розовом свете. Всех четверых, тощих, отчаявшихся и дерзких, укрыла она покрывалом, и печаль покинула их, ибо в груди поселилась надежда, а в голове веселое солнце и лукавый бесенок гордыни, который тешит бедных художников в минуту отчаяния. И с тех пор в мансардах блаженных неудачников царят лазурные сны, и день грядущий мнится лучезарным, и смех гонит печали, и кружится шальная франдола перед белым Аполлоном, пестрым холстом, веткой скрипкой и выцветшей

Уильям Тен, девушка с сомнительным прошлым, и Джордж. «Но вы же знаете Джорджа. Только что в комнате не было ничего, утверждает он, кроме него самого, его ТВ, его видеомагнитофона и венецианского окна, из которого видно полгорода. А уже через мгновение появилась красивая рыжеволосая девушка в чем-то вроде блестящего красного комбинезона. Она парила в воздухе у него над головой. Не на самом деле парила, не плавала, а типа лежала, раскинув ноги и глядела на него вниз. Ну, вы же знаете Джорджа». «Она издавала мелодичные звуки, — говорит Джордж, — или, может быть, что-то еще издавало эти звуки, словно маленький синтезатор, которого одолела икота. А потом девушка исчезла». Джордж говорит, около 3 секунд все было спокойно, только он сам, его ТВ, его видеомагнитофон, потом снова икота, икота, и вот уже она сидит на кушетке рядом с ним, в красном переливчатом комбинезоне и с умопомрачительно длинными ногами. Думаете, он растерялся? Считаете, поди, что если девушка таким вот образом возникнет в вашей комнате, у вас язык должен присохнуть к гортани? Но вы же знаете Джорджа. Может, немного джина и самую малость вермута? Девушка удивленно вытаращила на него глаза, открыла рот и кивнула. «Оливок у меня нет», — продолжал Джордж, вставая. «Зато есть такой классный зеленый лук. Тебе понравится». Девушка снова кивнула и потерла что-то у себя на груди. «Между прочим, очень симпатичной груди», — говорит Джордж. «Ты очень добр», — сказала она. «По правде говоря, я этого не ожидала. Ты очень-очень добр». «Почему бы и нет?» — сказал Джордж. Смешивая у бара выпивку, он внимательно разглядел гостью. Она все еще таращилась на него. Большие карие глаза и очень симпатичная грудь. «Красный комбинезон на самом деле вовсе не был комбинезоном», — заметил он. «Да и цвет он был не красного», — говорит Джордж, «а что-то наподобие красного, если вы понимаете, что он имел в виду. Я — нет». Джордж говорит, все это напоминало розоватый туман, который подрагивал над выступающими частями ее соблазнительного тела. И в этом тумане через каждую пару дюймов неожиданно то возникали, то исчезали крошечные розовые шишечки. Никаких застежек он не заметил.

0: «Джордж Райс?» — спросила девушка неуверенно. Голос у нее тоже приятный, глубокий, с придыханием, то, что называют грудным. «Ты Джордж Райс?»
1: «Точно. Ты нажала на правильную кнопку», — ответил Джордж. «Тебе нужен Джордж Райс, малышка, и вот он перед тобой, Джордж Райс, собственной персоной». Он поставил поднос со стаканами на свой навороченный столик, или как там у него эта штука называется, рядом с кушеткой. Видеомагнитофон все это время прокручивал через телевизор Касабланку, но он его выключил. Девушка взяла свой стакан, сделала глоток, скорчила гримасу и кивнула. Хлебнула еще раз и снова кивнула.
0: «Я Антуанетта Данелли. Это какой год? 1994-й? 1995-й?
1: «Пока еще 94-й», — ответил Джордж. Теперь он разглядел ее как следует. Бесспорно, девушка была хороша чертовски.
0: «Ты путешествуешь во времени, я правильно понимаю?» «Первый раз. Самый первый».
1: «А ты что ли изобретатель путешествий во времени?»
0: «Одна из них», — ответила девушка.
1: Она опустила стакан и некоторое время пристально разглядывала стекло, поворачивая то так, то эдак. Потом слегка вздрогнула, сделала долгий выдох и повернулась к Джорджу. Она сидела, твердо упираясь ногами в пол, не так, как обычная девушка сидела бы на кушетке, вся изогнувшись. «Ну, вы понимаете, о чем я?»
0: «Нас пятеро», — объяснила она. «Я самая молодая, самая здоровая, самая уравновешенная. И у меня есть очень веская причина, чтобы отправиться в первую логически обоснованную область, которую мы себе наметили в это время и это место».
1: «Веская причина?» Джордж поболтал в стакане его содержимое. Вы знаете, как он это делает, задумчивым, даже немного сердитым видом. Но как бы он при этом ни выглядел, ощущение было такое, говорит он, словно в груди у него была дыра, и он дышит через нее. «Я что ли?» Девушка подошла к венецианскому окну и поглядела вниз с высоты что-то около 20 этажей. Похлопала по стеклу и даже царапнула его ногтем.
0: «Стекло?»
1: «Оно самое», — ответил Джордж. «Стекло». Он хотел отпить немного джина, но почувствовал, что не может глотать.
0: «Это причина... я? В смысле, я — это причина?»
1: Она вернулась к кушетке и уселась на нее. Обхватила руками колени, подтянула их к животу и принялась покачиваться туда и обратно, как самая обыкновенная девушка.
0: «Да, меня всегда разбирало любопытство. Каким ты был в молодости? Что ты сейчас смотрел по телевизору? Выпуск новостей? Разве цветной телевизор еще не изобрели?»
1: «Конечно, изобрели, он и есть цветной. Никаких выпусков по ТВ я не смотрю, это было кино. Касабланка. Оно черно-белое, фильм 30-40-х годов. Мне не нравится новый цветной вариант».
0: «Но почему я? Что я такого сделал? В смысле, сделаю в...
1: Ох, черт, как сказать-то? Где там это твое время?
0: Что такого особенного обо мне известно? Почему я? Да, почему я?»
1: Она укоризненно покачала головой.
0: «Не надо столько вопросов. Пожалуйста, будь хорошим. У меня мало времени до того, как спирилликс упадет. И кожедром пока еще очень слабый. Мне нужно многое увидеть и о многом расспросить, а я должна все это время измерять хронаты в этой комнате. Так что будь хорошим. Пожалуйста, постарайся не быть эгоистом. Сдержи свое любопытство».
1: Джордж поглядел на Антуанетту, на эту Антуанетту Данелли. Что, черт возьми, она себе воображает?
0: «Однако», — подумал он, — «однако... у нее такое восхитительное тело, и, по всей видимости, она располагает интересной информацией о нем. Лучше быть послушным. Потом, может быть...»
1: «Постараюсь», — сказал Джордж, раскидывая руки в широком жесте, как бы подчеркивающем его искренность. «Постараюсь не быть эгоистом и сдерживать свое любопытство.
0: Это будет трудно, но я постараюсь. А вообще-то вопросы мне позволено задавать? Типа, откуда ты, из далекого будущего?»
1: Она кивнула.
0: «Столетие. Почти. Нам казалось, столетия достаточно, чтобы избежать всяких сложностей. Ну, ты понимаешь. И в то же время это выглядит как самое настоящее путешествие в прошлое».
1: «Выглядит в глазах кого?»
0: «Ох, института, ясное дело. И других людей в этом роде. Но, конечно, еще одной причиной был ты. Для меня, по крайней мере.
1: Конечно. Итак, они снова вернулись к Джорджу. Но разве он не обещал сдерживать свое любопытство? Вот дерьмо. Он с трудом сдержал желание послать ее куда подальше и измерять свои хронаты хотя бы. И потом его словно ударило. Дерьмовое дерьмо. Она разыскивала именно его, никого другого. С ее точки зрения в Джордже было что-то очень-очень особенное. Быть таким знаменитым и не знать, по какой причине. Быть настолько знаменитым, что первая же путешественница во времени к нему, как только у нее возникла такая возможность. Значит, это что-то из ряда вон, уровня Моисея, Шекспира, Эйнштейна, а может, еще более выдающиеся. Его автограф, что может быть ценнее. Открытка, которую он только что накорябал Лоне Сант'Анджело, отдыхающему в Швеции, на каком-нибудь будущем Сотбис за нее могли дать бешеные деньги. А сведения о том, где он собирался этим вечером пообедать, могли стать информацией, за которую через столетие его биограф снимет с себя последние штаны. Если уж на то пошло, он и сам отдал бы последние штаны, чтобы понять. Оказывается, он способен сделать что-то такое, что и спустя столетия, уже после его смерти, будет вызывать интерес всего мира. Что это? Что? Он должен выяснить. И Антуанетта Данелли – ключ к этой загадке. Ему чертовски повезло. «Она, в конце концов, всего-навсего девушка», — говорит Джордж. «Ну, вы понимаете, заведи разговор о том, о другом, и когда коснешься правильной темы, она не сможет не среагировать». «Так, с чего начать?» Он подошел к книжному шкафу и взял с верхней полки свою флейту, говоря, как бы, между прочим, «Значит, ты с конца 21-го столетия. Должно быть, там очень здорово жить». «Вовсе нет», — она засмеялась. «Для нас наше время все равно, что для вас ваше. За исключением разве что... Но лучше мне не вдаваться в подробности. Как бы то ни было, большая часть того, что важно для нас, зародилась еще в вашем периоде. Ну, знаешь, компьютерная сеть, выкуп контрольного пакета акций за счет кредита, перестройка генов и прочее в том же духе». «О, конечно, конечно». Он сдул пыль с флейты, поднес ее к губам и сыграл пару тактов из зеленых рукавов. «Ну, а как тебе это?» И стал наигрывать что-то роковое. «Помните ту, которую они с Лестером Питштейном написали и пытались продать года 4 назад?» Играя, он время от времени поглядывал на нее. Собственно говоря, сейчас это было проще простого. Она встала с кушетки, подошла к книжному шкафу и стояла теперь рядом с Джорджем. Складывалось впечатление, что ее гораздо больше заинтересовали книги, чем его игра. «Это недавнее?» – спросила она наугад, вытянув с полки триллер и открыв его на странице с именем автора. «Он по-прежнему пишет только крутые детективы?» Джордж отложил флейту и налил себе снова. Ему уже стало ясно, что она не слишком привыкла к спиртному. Выпила всего-то ничего и вот уже разрумянилась. Поверьте, в таких делах Джордж разбирается. «Я как-то тоже начинал писать триллер», — сказал он, все еще надеясь выгрести на правильную тему. «Хочешь посмотреть первую главу?» «Ну, а где у тебя туалет?» Она закрыла за собой дверь. Джордж сел и всерьез задумался. Очевидно, это не музыка и не литература. Он знаменит в какой-то другой сфере, но какой? Ну, возможностей хватало. Деньги? Может, он стал одним из величайших мультимиллионеров всех времен? Может, стоит завести разговор об акциях и бонах? Конечно, только спокойно, спокойно. Эй, разве не странно, что акции предприятий общественного пользования сегодня пользуются таким спросом? Или «Как ты относишься к 4-летним облигациям, детка?» Чушь. Нет, рассуждая логически, нужно искать то, с чем он действительно экспериментировал, в чем на самом деле был хорош. Тем временем он подлил ей еще побольше. Взял зеленый лук и достал из холодильника, что подвернулось. Ну, вы знаете, тарелку острой салями, немного жгучих перчиков, в этом роде. И все расставил рядом с ее стаканом. снова включил «Касабланку», а вдруг, чем черт не шутит, и тут же выключил видео. Это была сцена в аэропорту с Конрадом Фейтом и Клордом Рейнсом, не говоря уже о Бергман и Боге. В этой сцене все построено на самоотречении, говорит Джордж. Настроение самоотречения — это тупик, как ему кажется. Вернувшись, она увидела салями и сморщила губки. «Я думала, вы против таких вещей. Здесь же полным-полно этого, как его, флогистона, да?» Она откусила кусочек. «Однако вкусно». Джордж обрадовался, когда она запила колбасу хорошим глотком джина с вермутом. «Флогистон? О чем это ты?»
2: «Хлорикол, флогистерон, что-то в этом роде. Ну, у вас есть еще распространенный такой предрассудок, что если эта штука есть в еде, то рано умрешь».
1: «А, холестерин! Нет, меня это не волнует. По крайней мере, в моем возрасте. Попробуй перчики, они тоже вкусные». И пока она пробовала перцы, он продолжал зондаж на предмет того, какой из интересов сделал его знаменитым. Их было немало. Единственное, что, казалось бы, заинтересовало ее, это пара шуточных стихотворений, которые он написал для юмористического журнала еще в колледже. Однако очень быстро выяснилось, что дело вовсе не в стихах. Ее внимание привлекла выполненная карандашом и чернилами карикатура на Джорджа на странице со стихами. Антуанетта разглядывала ее, поворачивая то так, то эдак, и выглядела очарованной. «Это не я рисовал», — пояснил Джордж. «Кто-то, не помню имени, случайно забрел в офис. По-твоему, хорошо сделано?»
2: «Не особенно. Просто сходство очень заметно».
1: «Сходство? Ты имеешь в виду между мной тогда и мной сейчас?»
2: «Нет, между тобой тогда и им потом. Им в твоем возрасте».
1: «Им? О ком ты?»
2: «О твоем отце. В возрасте 20 лет вы очень похожи».
1: «Ты видела фотографию моего отца?»
2: «Конечно. А фотографии матери у тебя нет?»
1: «Не может быть, чтобы ты не хранил фотографию матери». Ее глаза засверкали. И это только отчасти относилось действием... объяснялось действием джина. Она как будто нормально отнеслась к джину, но у Джорджа возникло отчетливое ощущение, что этот напиток для нее непривычен. Слишком быстро она пила, будто не зная, к каким последствиям это может привести. «Ну, все к лучшему». Он достал фотографию матери. Антуанетта Данелли чуть не вырвала ее у него из рук.
2: «Никогда не видела такой!» –
1: взвизгнула она.
2: «Ох, как чудесно, как неожиданно!»
1: Вот тогда-то, говорит Джордж, перед ним что-то забрезжило. Причем тут его родители? Ну, если человек очень знаменит, не может быть не написано множество его биографий. Там есть и главы о родителях, и их портреты. Ну, вы понимаете, всякие интересные материалы о его, так сказать, истоках. Она все еще мурлыкала над фотографией его матери. А ведь это было, говорит Джордж, самое обычное студийное фото. Он слушал ее охи и ахи, ну, как это обычно делают девушки, когда их что-то приводит в восторг. И потом внезапно она кое-что сказала, он даже ушам своим не поверил.
2: «Подумать только, мой предок!» –
1: пролепетала она.
2: «Мой собственный предок!»
1: «Твой что?»
2: «Мой предок! Моя прапрабабушка!»
1: Джордж говорит, что услышанное подействовало на него сильнее, чем джин на нее. Говорит, он стал весь какой-то ватный.
2: «Твой предок»,
1: — выдавил он из себя спустя какое-то время. «Значит, я...»
2: «Мой прапрадед, точно! Как поживаешь, прапрадедушка?»
1: С торжественно комичным выражением лица они обменялись рукопожатием. Джордж говорит, рука у него была как тряпочная. «Именно поэтому тебе захотелось на меня посмотреть?» – спросил он. Этот вопрос, казалось, слегка вывел ее из душевного равновесия.
2: «Главным образом», – ответила она.
1: Подумала секунду-другую и состроила гримасу.
2: «Отчасти».
1: Естественно, Джордж принялся еще внимательнее разглядывать ее. Вроде бы присутствовало некоторое фамильное сходство, но кто знает, может, ему это только кажется. С другой стороны, в семье не было рыжеволосых. По крайней мере, он никого не мог припомнить. А у Антуанетты Данелли волосы были ярко-рыжие, пламенеющие, почти оранжевые.
0: Ну, может, ему предстоит жениться на какой-нибудь рыженькой или его сыну или внуку. А он ведь уже почти решил.

0: в правильном свете. Опять же, ему необходимо выудить у нее кое-какую информацию, и он знал, что сможет. Если ему удастся раскрепостить ее настолько, чтобы затащить в постель, 9 шансов из 10, что она выложит ему все, что его интересует. Нигде язык не развязывается так хорошо, как в койке после того. Ну, вы знаете Джорджа, он в этом деле мастак. Хочешь взглянуть на фото, где они оба вместе?
1: Ох, да!
0: Это в спальне. Возьми с собой стакан. И она послушалась, говорит Джордж. Он достал свадебную фотографию родителей из ящика трюмо, и пока она кудахтала над ней, обхватил ее за талию, и потом она быстро допила остатки своего питья, а он быстро чмокнул ее в шею и заскользил губами вниз. Он говорит, ему даже не пришлось подталкивать ее к постели. Она в нее просто упала. Большую проблему представлял собой этот комбинезон, который на ней был надет. Джордж говорит, когда он бился, чтобы снять его, ему вспомнилось, как еще подростком он впервые пытался стянуть с девочки лифчик, страстно целуя ее, но в то же время действуя обходительно, как настоящий светский человек. Красная ткань никак не желала слезать с Антуанетты, за что бы он ни тянул и куда бы ни засовывал пальцы. Не за что ухватиться, нечего подцепить. Ей пришлось сделать это самой. Как той первой девочке с тем первым лифчиком. Она просто приложила палец к одной из крошечных шишек или кнопочек, и пють, вся одежда съежилась до маленького красного шарика у нее на правом плече. Теперь ничто не мешало им заняться делом. Хороша ли она была? Не очень, говорит Джордж. Ну и не совсем плоха, просто не очень хороша. Он говорит, в 21-м столетии секс претерпел мало изменений по сравнению с нашими временами. Если вы преуспели в нем в одном столетии, то преуспеете и во всех прочих, так он считает. Может, два самых больших отличия в том, сколько одежды нужно с себя снять и каким образом сделать так, чтобы не залететь. Она выглядела девочкой разумной, и он решил, что может довериться ей в последнем вопросе. «А как же все-таки насчет кровосмешения?» – спросил я его. Ну, он говорит, заниматься любовью со своей праправнучкой из 21-го столетия почти то же самое, что заниматься любовью с модельершей из соседнего подъезда. Если он что говорит, так оно и есть. Ну, вы же его знаете. Они трахнулись 2-3 раза, и после каждого она как будто становилась чуть-чуть пьянее. Когда все закончилось, и они отлепились друг от друга, Джордж принялся разглядывать ее. В самом деле, прекрасное тело. И знаете что? Она все еще стискивала в руке фотографию его родителей. Собственно говоря, еще несколько секунд назад она вместе с ней каталась по простыне. Он встал, забрал фотографию и убрал ее обратно в ящик. Такая вот Антуанетта Данелли. Она все еще тяжело дышала.
1: «Просто фантастика», — сказала она. «Ты необыкновенный мистер Джордж Райс».
0: «Спасибо», — ответил он с самодовольной ухмылкой. «Мой отец благодарит тебя, моя мать благодарит тебя, и я благодарю тебя». Он взял стакан с ночного столика и протянул ей. «Пусть и дальше раскрепощается». Она отпила немного. «Знаете, секс у меня всегда вызывает жажду». Подняла руку и взглянула на пульсирующее черное пятнышко на внутренней стороне запястья.
1: «Ох, уже поздно», — сказала она.
0: Джордж решил, что теперь самое время сделать ход. «Сейчас или никогда». «Ты ведь не уйдешь, хотя бы не намекнув мне», – прошептал он. «Ну, вы знаете, как Джордж это умеет. Всего лишь намек, а?» Она пробормотала что-то в шарик на своем правом плече и снова «фьють!» Красный комбинезон вскипел и обхватил ее тело, ну, типа того. Чувствовалось, что соображает она с трудом.
1: «Ты очень, очень хорош», – усмехнулась она. «Даже знаешь, как спросить о том, о чем не имеешь права спрашивать».
0: «Не имею права». «Да ладно тебе». Он наклонился и поцеловал ее. «Я заслужил это право. Право прапрадеда». Она засмеялась. «Замечательный у меня прапрадед». Они вместе вернулись в гостиную. Чувства переполняли его. Было совершенно очевидно, что она не может отказать ему, не может скрыть правду. Наверное, у него был чуть-чуть самодовольный вид, но вы же знаете Джорджа.
1: «Давай, выкладывай. Почему ты так стремилась увидеть меня? Что во мне такого особенного?» «Ну, начать с того, кто такие, в смысле, кем были твои родители, с их достижений».
0: «Мои родители? О чем ты? С ними, конечно, все было в порядке,

0: жизнь свою они прожили как надо, но ничего выдающегося не сделали. Какие такие достижения?
1: Ну, взять хотя бы критическую монографию твоей матери о традиционном романе. Прекрасная вещь.
2: Ты имеешь в виду мамину книгу?
0: Ох, нет, она и опубликовать-то решила ее лишь под давлением прессы. Заплатила 4000 долларов, но книга вышла только через год после ее смерти.
1: Антуанетта пожала плечами. Да, а у нас она по-прежнему в дефиците. Самые конструктивные исследования традиционного романа 20-го столетия. Все остальные лишь подражают ей.
0: Господи. А па? Бедный, старый, придурковатый па. Только не надо о его коллекциях спичечных коробков или банок из-под пива. Эй, только не это!
1: Девушка прикоснулась к паре шишек на своем костюме. Послышалось что-то вроде звона колокольчиков.
3: Ну, сказала она, если ты имеешь в виду 7 его знаменитых коллекций, те, которые он оставил филиалу местной публичной библиотеки, если ты их имеешь в виду, то это как раз то, о чем я хотела тебе сказать.
0: Знаменитых. Ты сказала знаменитых. Эти паршивые коллекции. К нам и в подвал ты не зайдешь, потому что все там завалено этим хламом.
3: Да, я сказала знаменитых.
1: Конечно, это в той же степени относится к сопроводительной монографии, что и к самой коллекции. Почти во всех университетах читают 2-годичный курс, основанный на этой монографии. Популярная культура и ее индустриальная основа. Точнее, только половина курса основана на монографии твоего отца, вторая половина касается теории музыки, которую впоследствии разработает один из твоих детей.
0: Что еще за один из моих детей? Сколько у меня будет детей? Кем они?
3: Нет, я не могу входить в такого рода детали будущих событий.
1: Ты ведь понимаешь, почему? Она с силой потерла красноватую шишку, и позвякивание приобрело отчетливо различимый ритм, очень похожий на икоту.
3: Мне и самой хотелось бы рассказать тебе побольше, в особенности о моей бабушке, одной из твоих внучек. Именно ее исследования скорости света, прежде считавшиеся постоянной, легли в основу всей моей работы в области путешествий во времени. Хотя теория ее кузена, я бы сказала, тоже очень...
0: Кузен? Еще один из моих потомков? Только послушай, что ты говоришь? Получается, что начиная с моих родителей, у нас просто черт знает какая семейка.
3: О да, вот такая семья.
1: Генетический восторг, евгеническая фантазия. Семья, которую изучали с той же тщательностью, что и семью Баха в Германии.
4: Теперь она играла пальчиками по всем своим розовым шишкам. Туда и обратно, вверх и вниз. Мелодия звучала все громче. Но Джордж не обращал на это никакого внимания. Он весь трепетал, почувствовав, что вот-вот доберется до истины.
1: «И из-за всей этой знаменитой семьи ты выбрала только меня. Меня ты захотела увидеть, одного меня!»
4: Полностью сосредоточившись на своих шишках-кнопочках, при этих словах она подняла взгляд немного раздраженно.
1: «Конечно, именно тебя я хотела увидеть. Ты самый интересный среди всех остальных».
4: Джордж схватил ее за плечи и хорошенько встряхнул.
1: «Почему? Ты должна мне сказать, почему? Что такого я сделал? Что сделаю? Пожалуйста!»
4: Она с силой оттолкнула его. Джордж говорит, она оказалась совсем не слабой для женщины своих габаритов.
1: «Пожалуйста, ты расплавишь спирилликс. Он и так быстро снижается».
4: Джордж, однако, был непреклонен.
1: «Давай, не увиливай, скажи мне, почему? В чем моя особенность?»
4: Он говорит, голос у него внезапно охрип. Практически он кричал шепотом. Она оторвалась от своих кнопок и поглядела на него.
3: «Не понимаешь?»
4: «Нет, не может быть. Уверена, ты знаешь».
1: «Что знаю? Что особенного во мне? Что?»
3: «Из всей семьи, если взять несколько поколений, ты единственный, кто не добился ничего, абсолютно ничего. И как только мне представилась такая возможность, я просто должна была выяснить, почему».
1: «Ничего? Совсем ничего?»
4: Джордж говорит, во рту у него возник привкус перца.
3: «Совершенно ничего.
1: Я всю жизнь ломала голову над этим вопросом, и не я одна. Столько статей, гипотез. А я знала ответ уже через 2 минуты после того, как появилась здесь. Это же очевидно». «Очевидно?»
4: Джордж говорит, что он уже каркал.
3: «Да? Ты просто слишком хорошо умеешь добиваться своего».
4: Она махнула рукой в сторону спальни.
3: «То, как тебе удалось заманить меня туда, и то... Ни для чего другого не остается места, понимаешь?»
1: Теперь музыка звучала очень громко и быстро. И вдруг девушка исчезла. Джордж говорит, точно пузырь лопнул, хотя на самом деле никакого пузыря не было. Вот и все. Я имею в виду, это все, парни. Согласитесь, очень странная история. Не каждый может рассказать о себе такое. Но Джордж говорит, Антуанетта Данелли кое в чем не права. Он говорит, запись чертовски хорошо показывает, что кое в чем он все же на высоте. Говоря это, он усмехается, точно кот. Ну, вы же знаете Джорджа.

0: Сергей Игнатьев. Сердце инженера. Часть первая.
1: Ready, steady, go!
2: Храбро выдохнул балалайка. Молот двумя руками нацелил ему в грудь магнум с глушителем. Раздались два отрывистых хлопка. Балалайка, раскинув руки, повалился на диван, разметался всеми своими бело-синими дредами и леопардовыми полами пальто, закатив глаза и обиженно выпятив толстые негритянские губы. В комнате запахло чем-то химическим, с резкими миндальными нотками. Над диваном медленно оседала мелкая серая труха. Молот потянул носом и чихнул.
1: «Зараза!»
2: — пробормотал он, потирая нос кулаком, в котором сжимал пистолет. «Будь здоров!» — бросил я автоматически. «Тихо!» — требовательно поднял ладонь шеф. Балалайка растянул лиловые губы, по-змеиному подсокал языком, испустил шипение, пошевелил растопыренными темными пальцами. Бельма его закачанных глаз были уставлены прямо на шефа.
1: «Я вас приветствую!» — проскрежетал он новым незнакомым голосом. «Как мне вас называть?»
2: «Можете звать меня инженером», — сказал шеф. Я и не успел заметить, когда вместо протертых джинсов и черной майки с логотипом Аморфиса на нем появилась белая рубашка и светло-серый костюм с жемчужным отливом.
1: «Моя фамилия Полянский»,
2: — проскрежетал незнакомец губами балалайки. Шеф приветливо кивнул, хотя это была явная ложь. «Я слушаю вас, господин Полянский».
1: «Мне рекомендовали вас, господин инженер», —
2: транслировал балалайка. Его левое колено нервно подергивалось.
1: «Лица, которые остались очень довольны вашим прошлым проектом. Впрочем, наверное, стоит перейти сразу к делу, без вступления».
2: «Слушаю вас самым внимательным образом», — заверил шеф. Я смотрел на распростертое тело балалайки, на его шевелящиеся лиловые губы, слушал незнакомый голос и представлял себе его обладателя. Наверняка такой лысенький, пузатый дедок, выходец из партийной номенклатуры, крепкий хозяйственник. Такой все держит на карандаше, своего не упустит. Как бы ни возникло проблем.
1: «Четыре цели», — говорил Полянский. «Мои специалисты уверены на 100%, и у меня нет причин сомневаться. Все четыре, так сказать, роют к нам, как это будет по вашей терминологии?»
2: «Мы тоже называем это норами», — улыбнулся шеф. «Норы Гардримуса».
1: «Ну да»,
2: — сказал невидимый Полянский.
1: «Ну да. Так вот, хотелось бы решить этот вопрос в кратчайшие сроки, ага?»
2: «Сутки», — сказал шеф. «Условия оплаты вам известны».
1: «Совершенно верно. Ориентировки вам передаст мой связной. Я так понимаю, он уже где-то там, с вами?»
2: «Да, он здесь», — подтвердил шеф, рассматривая разметавшегося по дивану балалайку.
1: «На этом все», —
2: сказал Полянский губами балалайки. В голосе его на

0: Наконец пробилось припрятанное административное величие.
1: «Прошу приступить!»
0: Балалайка затих. Затем поморгал, рывком сел на кушетке, придирчиво рассмотрел грудь.
2: «Пальто не зацепил?»
0: — подозрительно спросил он у Молота. Молот только хмыкнул в ответ.
3: «Он забыл, что ли, кто тут профи?»
0: Шеф, заложив руки за спину, отошел к окну. На нем снова были черная футболка и джинсы.
2: «Ну как, сговорились?»
0: — полюбопытствовал Балалайка, приводя в порядок свою пышную бело-синюю прическу. Ему никто не ответил. Химический запах, казалось, стал еще сильнее. Молот уселся на диван рядом со мной и стал, бурча под нос какой-то мотивчик, перезаряжать пистолет.
2: «Перец нормальный», — сообщил Балалайка. «Уже работал с ним. Дело верняк».
3: «Ну, ты-то разбираешься», — пробурчал Молот.
2: «Я-то разбираюсь», —
0: передразнивая, промычал Балалайка.
3: «Милорд инженер».
0: Шеф обернулся. «Спасибо, Балалайка. Мне нужно поговорить с командой, если ты не возражаешь».
3: «Понял, понял».
0: Балалайка порывисто вскочил, попятился к двери, выставляя вперед растопыренные пятерни.
3: «Оставляю господ офицеров совещаться!»
0: «Где носит бублика?» — пробурчал Молот. Когда Балалайка скрылся, прикрыв за собой двери, шеф отвел взгляд от окна и посмотрел на меня. «Что скажешь, серб?»
2: «Полная лажа», — честно сказал я.
0: Шеф кивнул. «А ты что думаешь?»
2: Молот пожал плечами, спрятал пушку в подплечную кобуру, подмигнул мне правым зеленым глазом, прищурив левый, карий.
0: Тут высокие двери распахнулись. В комнату внесся бублик, маленький, взлохмаченный, с подносом, уставленным стаканами с чаем и блюдцами с бутербродами. «Где ты бродишь?» — нахмурился шеф.
2: «Не поверите, босс!»
0: Бублик уже был возле стола, выставлял свою добычу.
2: «Сервис в этом заведении, ну просто ни в какие ворота! Такой некомпетентный персонал, я поражен натурально!»
0: «Невелика беда», — шеф отошел от окна. «Сегодня в полночь мы уже будем за пределами этого негостеприимного города».
2: «Мерзкого городишки, я бы сказал», — добавил Молот, берясь за подстаканник и с шумом дуя на чай.
0: «Во всех смыслах», — подчеркнул я, выразительно глядя на щеку Бублика.
2: «Натурально!»
0: — подытожил Бублик, поспешно стирая рукавом след помады. Помешивая ложечкой в своем стакане, шеф прищурился, обвел нас испытующим взглядом.
3: «Джентльмены», — начал он, — «полученный нами заказ представляется в высшей степени сомнительным предприятием. Особенно меня смущает четвертый пункт. Первые три сомнения не вызывают, ими надо заняться».
2: «Сделаем»,
0: — сказали мы с Молотом хором. Подмигнули друг другу.
3: «Хорошо», — кивнул шеф. «Мы с Бубликом проверим четвертую цель».
2: «С гранд-плезиром, босс!»
0: — с набитым ртом пробормотал Бублик.
3: «У нас почти сутки в запасе», — продолжал шеф.
0: «Действуйте быстро, но аккуратно. Хотелось бы избежать повторения отдельных эксцессов, имевших место в прошлом».
3: «Петроград, Молот!»
0: Тут все посмотрели на Молота. Он подавился бутербродом, закашлялся.
2: «Да вы бы еще сарай батов вспомнили!»
0: Молот мстительно покосился на меня левым, карим глазом. «Теперь все смотрели на меня».
3: «Были же времена, господа», — протянул я мечтательно.
0: «Отставить», — нахмурился шеф. «Попрошу побольше собранности и поменьше всяких фокусов». Теперь все смотрели на Бублика. Бублик презрительно шмыгнул курносым носом.
2: «Вам не угодишь», — пробормотал он, надувшись.
3: «Решено, джентльмены. За дело».
0: Шеф допил чай и поставил пустой стакан на столик.
3: «Балалайка, заходи! Хватит уже маяться у замочной скважины!»
0: Мы вышли из лифта и остановились напротив железной двери. Номера не было, зато на сером металле чуть пониже глазка был схематически нацарапан мужской половой орган. На стене возле двери шариковой ручки было жирно выведено 451.
2: «На месте!» — сказал Молот.
0: Он вдавил пальцем клавишу звонка. Изнутри донесся смутный шум. Что-то упало и загрохотало, покатившись.
2: «Кто там?»
0: — донесся из-за двери высокий мужской голос. Он истерически срывался.
3: «Израил, по вызову!» — сообщил я басом. «Нам бы трубы посмотреть!»
4: Я никого не вызывал! Раздалось в ответ. Уходите!
5: Нехорошо, гражданин, попенял я. Не заливайте!
4: Уходите, слышите вы меня?
2: Мы с Молотом переглянулись.
4: Вы кто такие? Я сейчас милицию вызову!
2: Молот вытащил из кармана узкую красную книжицу, поднес к глазку.
3: «Шутки в сторону», — проговорил он ласковым баритоном. «Ордер у нас имеется».
5: «Настоятельно советуем открыть», — присоединился я, выуживая из внутреннего кармана корочку. «Гражданин?»
2: Внутри снова загрохотало.
4: «Ага!» — донеслось оттуда. «Достали все-таки, гады! Докопались! Обложили!»
2: Мы с Молотом снова переглянулись.
3: «Без эксцессов», — напомнил он.
2: Я, понимающе кивнул.
3: Мы отошли от двери. Молот вжался в стену, я отступил на лестницу, спустился на одну ступеньку. Изнутри дважды прогрохотало, дважды с гулким эхом, с натугой ударило в сталь. Я думал, что дверь не выдержит, вспучится снаружи разрывами пробоин. Но дверь устояла. Изнутри донеслось:
4: «Живым не дамся!»
2: Молот посмотрел на меня.
3: «Да?
2: Чтобы без эксцессов?» Я неуверенно пожал плечами.
3: «Значит, да».
2: Молот, продолжая вжиматься в стену, ловко поплевал на ладони, потер ими друг от друга, затем сложил руки рупором и принялся что-то бормотать и шептать, все больше хмуря брови. Изнутри раздался заполошный вопль, затем шумная возня и какое-то неопределенное хрюканье. Молот устало отер со лба пот и, надув щеки, шумно выдохнул. Дверь со скрипом распахнулась. Я невольно зацепился взглядом за неглубокие кратеры, оставленные на двери изнутри. Хороший металл. Разряженная двустволка валялась на линолеуме между парой грязных армейских ботинок и смятой очаковской литровкой. Внутри пахло. Я вообще чувствителен к запахам, но тут меня накрыло по-серьезному. Здесь смешалась и затхлая сладость библиотечных закромов с титаническими штабелями книг, которых никто не брал в руки годами, и сладковатый дурман подпольного наркопритона. Удушливая атмосфера чулана и кухонно-банный запах коммуналки. «Ну и клоповник», — проговорил я с чувством, переступая порог и вытаскивая из-под полы плаща пистолет. Молот неопределенно хмыкнул, поводя магнумом. Хозяин на корточках, тонко повизгивая и похрюкивая, мчался прочь от нас по коридору. «Не слишком сурово?» — спросил я.
5: «Да подлечит его!» — сказал Молот. «Нормально все будет. Будет и дальше свинячить и бухать, и шедевры ваять с будунищем.
2: И норы рыть».
5: «Куда без этого?» — сказал Молот, идя по коридору и заглядывая во все двери по очереди. «Ну, только не в таких же масштабах уже».
2: Мы нашли нужную комнату. «Масштабы действительно того», — сказал я, — «завораживают». Законченная картина стояла на старом облупленном пианино.
5: «Эпично», — сказал Молот.
3: «Хоть сейчас в пособие», — кивнул я.
2: Кроме прочего, на картине была изображена нора. Самая настоящая нора, со всеми ее завихрениями и клубящимися черными протуберанцами. Из нее выходил, одной ногой еще утопая в черном тумане, а другой уже твердо ступая к подножию центральной площади, самый настоящий выползень. Со всеми его щупальцами и перепончатыми крылами. Похожие на букашек люди разбегались в разные стороны. С тягом поверженной стороны клонился смятый рекламный щит. Над городом занималась алая заря.
5: «Довольно натуралистично», — сказал Молот.
2: «Как угадал вообще?» — пожал плечами я, прислушиваясь к хрюканью и визгам, доносящимся с кухни.
3: «Берем?» — спросил Молот, как-то неуверенно, бочком-бочком подступаясь к пианино. Я утвердительно кивнул. Хозяин клоповника, непрошенный и нежданный автор шедевра, представление которого при доче досужей публики грозило столькими бедствиями и потрясениями, хрюкал и повизгивал на кухне, торжествующе гремел там какой-то посудой. Молот подошел к старому с циферблатным набором телефона, висящему в коридоре.
6: «Алло, скорая!»
2: — сказал он в трубку дребезжащим старушечьим голосом.
6: «Приезжайте срочно! Сосед у нас тут совсем умом тряхнулись! Кричат, ругаются, орут благим матом, аж через стенку слышно! Не в первый раз. Да, буйный, да. Алкоголик, да. Записывайте адрес.
2: Прикрыв трубку, Молот вытаращил на меня разноцветные глаза и пошевелил в воздухе пальцами.
7: «Найди пока во что завернуть»,
2: прошептал он, кивком указывая на приставленную к стене картину.

0: «Вот и номер два», — сказал Молот, въезжая на парковку. Мы были в самом сердце фабрики красоты и успеха. Здесь бесперерывный конвейер выталкивал в мир нескончаемое множество поводов для зависти, превосходное сырье для сладких мечтаний и унизительных мысленных сравнений. Ресурс, питающий миллионы, заставляющий стремиться к чему? Не все ли равно? Здесь занимались штамповкой золотых медалей, которые должны стать призом в игре, в которой вот уж действительно главное не победа, а участие. «Вливайся!» — в рупор кричали отсюда. «Стремись к тому, на что мы укажем, и не прогадаешь, приятель!» О, яркий, блистающий мир! Иногда я особенно сильно люблю свою работу. Мы отметились на посту охраны курьерами. В подтверждение Молот внушительно потряс картиной, запакованной в рулон розовой оберточной бумаги с красными сердечками. Оставить ее в машине он не решился. «Видал, как посмотрел на нас?» — спросил я, пока шли к лифтам. «Прям приценивался. Достойно ли, типа?» «А ты думал?» — довольно крякнул Молот. «Гламур заразителен. У них тут, походу, даже уборщица в бахилах Джимми Чу полы драет». Мы поднялись на нужный этаж. Прямо у двери лифта сидела секретарша, интересная своей блузкой. «Хм», — сказал Молот, глядя на нее. «Нам главного редактора».
1: «Вам назначено?»
0: «Несомненно».
1: «Ваши фамилии?»
0: «Дольче», — сказал я, воздвигая над ее столом вытянутый указательный палец. «И Габбана».
1: «Ага»,
0: — сказала девица, следя за манипуляциями моего пальца.
1: «Да, это конечно».
0: Девица нахмурилась, следя за кончиком пальца. На лице ее отображалось сложнейшее напряжение всех внутренних ресурсов. Наконец она просветлела, подняв взгляд на мою голову.
1: «Ой, а это натуральный цвет?»
0: Я не сразу понял, что она имеет в виду. «Натуральный», — сказал я, убирая указательный палец. «Знаете стишок про лопату и дедушку?» «Старина, цепишь», — покивал Молот, улыбаясь воспоминаниям. «Под конец совсем чокнулся. Хорошо, хоть вы не были родственниками». Я выразительно посмотрел на него. Молот замолчал. Мы проследовали вперед. Вокруг кипела суета. Бегали туда-сюда люди с печатью одухотворенности на лице, звонили соловьиными трелями телефоны, и кто-то громко, с наслаждением ругался по-английски, поминая рыбу Сибас, пробки и Леди Гагу. Главный редактор оказалась дамой в летах, с волосами, собранными, как у балерины, в тугой пучок, и в строгих очках с золотой оправой. На мой вкус, ей не хватало только депутатского флажка на лацкане. На выдранной титульной странице журнала с фотографией, редакторской колонкой про секс-игрушки, которую выдал нам балалайка в качестве ориентировки, она выглядела моложе. «Мы по поводу вашего романа», — сказал я с порога. «Добрый день». Строгий взгляд дамы поверх очков на миг сверкнул паническим сполохом, затем с внезапным пониманием смягчился, затлел одухотворенным огнем, и вот в нем вновь блеснула сталь. «А из какого вы, собственно...» Молот тотчас забормотал в нос с шикарным прононсом и изящно грассируя. Я только успевал переводить.
1: «Вот как?»
0: — сказала дама, оживляясь.
1: «Значит, рукопись мою вы покупаете?»
0: «Рукопись?» переспросил Молот, моргая одновременно и карим, и зеленым.
1: «Уи, мадам, рукопись покупать!»
0: «Хм», — сказала дама, раздумывая. «Только есть два условия», — сказал я твердо. «Первое. Передаете вы ее нам на неограниченный срок».
1: «Пор тужур»,
0: — подтвердил Молот, важно кивнув. «Уи». «И второе», — добавил я, — «публиковать ее мы не будем. Ни при каких обстоятельствах. И никогда». Дама удивленно уставилась на нас. «Нельзя такое публиковать, извините», — сказал я. «На это есть очень веские причины». Повисла напряженная пауза.
1: «И сколько?»
0: — спросила дама. Молот сказал «сколько». Я перевел. Глаза дамы хищно блеснули. «Без эксцессов», — подумал я. «Работаем без эксцессов. Всегда бы так».

0: У нас с собой была завернутая в розовую бумагу с красными сердечками картина, жесткий диск редакторского компьютера, два лазерных диска с резервными копиями рукописи, полфляжки коньяка, полпачки синего русского стиля, два удостоверения в красных корочках, початая упаковка анальгина, высохшая кроличья лапка, два ствола и по три запасных обоймы к ним. Третий маршрут заставил нас пропетлять по окраинам, пройдя через все возможные пробки. Время, выделенное нам шефом, подходило к концу. Молот томился, щелкал радиостанциями, поминутно делал сложные маневры с полосы на полосу. Заметно нервничая из-за задержки, делился со мной бесчисленными историями из жизни.
1: А я им говорю: «Ваше императорское величество, этому искусству я обучался в Киото у лучших придворных лекарей. Мигом приведу в чувство всю усталость как рукой и бла-бла-бла». Ну, уложил его на матрас походный, цветочным маслом грабли себе смазал и пошло-поехало, вправил ему там все как надо. А он, как с утра начали трубить сбор и выдвигаться, на барабан уселся, да так и сидел, потом разогнуться не мог. Заклинило стратега. Какие уж тут блистательные решения. А когда прорыв пошел на левом фланге, обходной маневр начался, все, капут. Даже перчаткой махнуть по традиции, и то еле получилось. Словом, прощай, единая Европа, ты будешь сниться нам. Гораздо ты, ухмыльнулся я. Мастер. А то. Молот торжествующе подмигнул мне правым карим глазом. Ну что, серп, кажись, приехали.
0: Кажись, приехали, молот.
1: «Без эксцессов, значит?» — спросил он, запихивая в рот жвачку.
0: Вместо ответа я потащил из подплечной кобуры Вальтер, проверил обойму.

0: С забором у нас проблем не возникло. Бесшумно спрыгнув в палую листву, молот огляделся и поманил меня вниз расслабленным жестом. Мол, все чисто, давай. Я показал ему на северо-восток. Собаки у номера три были отменные. Мускулистая парочка неслась к нам между кустов, набирая скорость для атаки. Без единого звука, только скалили на бегу внушительные клыки. Молот повел плечами и принял позу, вроде как у спринтера перед началом забега. Когда собаки, уже не сдерживая яростного лая, подлетели к нему, он одним резким движением столкнул их головами. Собаки рухнули в листву. Одна тонко заскулила. Затем обе, прижав уши, ошалело поводя носами, поползли на брюхе в разные стороны. Я спрыгнул на землю.
1: «Как это было?» — спросил молот.
0: «Неплохо, а?» «Недурно», — признал я, кивком указывая ему за спину. Охранник, видимо, был свидетелем молотовского фокуса. Он стоял возле березового ствола, широко расставив ноги. Одной рукой придерживал укороченный автомат, висящий через плечо. Другой держал на отлете шипящую рацию. Рот его был приоткрыт. «Без эксцессов, молот!» Я направился вперед по шуршащему ковру из полы листвы. «Без эксцессов!» Поднести рацию к рту охранник не успел. Я блокировал его правой. Левой я довольно ловко отбил удар прикладом. Охранник яростно захрипел, кривя рот, и сделал подсечку, но я оказался немного быстрее и повалил его на землю. «Молот, слева!» — успел крикнуть я, прежде чем мне прилетело в скулу рацией. Рация с хрустом разломалась. Я отрядил оппоненту ладонью в лоб, и он затих, стукнувшись затылком. Уронил и автомат, который успел все-таки стащить с плеча, и рацию, из которой теперь разносился окрест хорошо поставленный командный голос, лающий на незнакомом языке. К нам уже бежали со стороны дома. Поднимаясь с земли, я мимоходом потрогал щеку, поморщился. Бросил молоту, занимающему позицию для стрельбы. «Двое слева твои, тройка справа моя!» «Трех справа беру на себя!» — азартно выпалил молот. «Эй, мои три слева!» — я снял Вальтер с предохранителя. «Черта с два!» — ухмыльнулся молот. Его понесло. Я вздохнул и выставил вперед пистолет.
1: «Исключительно по конечностям?»
0: «В мягкие ткани!» — кивнул молот. «Чисто на память!» Зигзагами между древесных стволов мы побежали навстречу охранникам, на ходу поля из пистолетов. Те попадали на землю и стали поливать нас ураганным автоматным огнем.

0: Сергей Игнатьев. Сердце инженера. Часть вторая. Продолжение и окончание. Прорвавшись через охрану, что заняло у нас ровно полторы минуты, мы достигли приземистого двухэтажного здания, побежали по широким ступеням. Молот, перекувыркнувшись, взвившись полами плаща, врезался каблуками в дверь. Она рухнула с оглушительным треском. Целя из пистолетов, мы влетели в холл. Внутри было сумрачно и торжественно. Наши шаги по мраморному полу отдавались многоголосым эхом. Широкий зал с колоннами был пуст, а в дальнем конце его, между двумя лестничными пролетами, поблескивал золотом любопытнейший барельеф.
1: «Денежное дерево?»
0: Голос молота эхом заплясал под высоким потолком.
1: «Откуда здесь символ?»
0: Я вскинул руку. «Не произноси его имени», — прошептал я. «Здесь оно имеет силу, забыл?»
1: «Но этого не может быть! Ведь он мертв, серп! Ведь я сам видел, он же сгорел тогда!»
0: Откуда-то сверху раздался деликатный кашель, многократно усиленный эхом. Мы с молотом подняли глаза. И тотчас множество ярко-алых лучиков прочертили сверху вниз сумрак, задержались, поплясывая у меня и молота на груди. Молот громко лопнул пузырем из жвачки. «Добрый день», — сказали сверху. По балюстраде, поддерживаемой колоннами, выстроились снайперы, поблескивающие глазами сквозь прорези балаклав. Прямо над барельефом, изображающим денежное дерево, скрестив руки на груди, стоял плечистый парень. Черная шапочка его была сдвинута на затылок, а лицо было неподвижное и очень бледное. «Вы, ребят, мусор забираете?» — продолжал он.
1: «Так у нас с заднего подъезда помойка».
0: «Ага», — сказал я, чувствуя лбом пляшущие огоньки лазерных прицелов.
1: «Может, мы не вовремя? Так мы позже зайдем».
2: «Ну зачем же позже?»
0: Из-за спины молодого человека появилась девушка в голубых солнечных очках с ультрамариновыми волосами, собранными на затылке. На плечах она, как коромысло, держала катану в ножнах.
2: «Привет, рыжий!»
0: Я ее узнал.
1: «Ого!» — сказал я. «Кринолин с буклями мне нравились больше, но так тоже неплохо!»
0: Синеволосая презрительно скривилась. Тут из-за другого плеча молодого человека появился тот, кого мы совсем не ожидали увидеть.
1: «Здорово, балалайка!»
0: Молот щелкнул жвачкой.
1: «Как сам?»
0: Балалайка захихикал, тряся бело-синими дредами. Покосившись на парня в шапочке, смущенно сглотнул. Похоже, этот тип был у них за главного.
1: «Это они?» — кивнул на нас главный. «Точно?»
0: Балалайка усиленно закивал.
1: «Выглядит хлипковато».
0: «А ты спустись», — сказал молот, меланхолично жуя.
1: «Проверим».
0: «Странно осознавать», — сказал я, адресуясь к балалайке, «что когда-то ты был одним из нас».
1: «А надоело работать перед датчиком, серпушка?» — сообщил он доверительно. «Когда в тебя раза по три за день шмаляют с пяти шагов, думаешь, приятно?»
0: Я пожал плечами. «Не лучшая обстановка для дискуссий, на мой вкус».
1: «Ты налево, я направо», — жуя невнятно пробормотал молот.
0: Я растянул губы в улыбке, не разжимая их, глядя наверх, выдавил:
3: «Наоборот, кретин».
0: Молот гневно покосился на меня.
1: «Сущности!»
0: — громко и выразительно сказал он.
1: «Однохренственно!»
0: Я прыгнул налево, он направо. Спустя мгновение место, на котором мы стояли, взорвалось веером мраморной крошки. Мы зигзагами побежали к выходу, на ходу поля через плечо. Вслед громыхали винтовки, пули визжали вокруг, но скорость, которую развили мы с молотом, можно было регистрировать для блистательного мирового рекорда. Мы миновали широкий двор, неработающий фонтан, понеслись к распахнутым воротам.
1: «Надо было взять ее номер телефона!» — на бегу прокричал я. «Каждый раз нам мешает что-то! То она в меня палит, то я в нее!» «Еще будет возможность!» —
0: невесело пророчествовал молот.
1: «А телефон сейчас не помешает! Надо предупредить шефа!»
0: Не теряя темпа, мы преодолели заросший елочками подъем, затем спустились в глубокий овраг и, наконец, достигли оживленной трассы. Нас не преследовали. Мы стали отряхиваться от листьев, стуча каблуками, сбивать с ботинок налипшую грязь. Молот ругнулся, продемонстрировав мне простреленную полу плаща. «Я тебе новый подарю», — пообещал я. «Если выберемся». Мы тормознули первый попавшийся автомобиль. Я заглянул в салон, спросил: «Можно позвонить?» Водитель приподнял брови. Молот щелкнул пальцами у него перед носом и пробормотал что-то нечленораздельное. Водитель полез во внутренний карман и протянул мне мобильный. Я набрал номер.
4: «Мяу».
0: «Бублик, у нас проблемы», — сказал я. «С третьим клиентом возникли трудности. В общем, это никакой не клиент оказался. Нас ждали. Денежное дерево, понял?»
1: «Жесть», — сказал Бублик после паузы. «Нам только этого сейчас не хватало, натурально».
0: «Полученные материалы мы похерили вместе с машиной. Думаю, их сейчас вносят в свой реестр наши конкуренты».
1: «Плюньте, уже не актуально, с такими раскладами...»
0: «Почему?» — насторожился я. «Что у вас там?»
1: «Не берусь описать. Дуйте сюда срочно, увидите сами. Запоминай адрес».

0: Бублика мы нашли на окраине парка. Он сидел на спинке скамейки, подняв воротник великоватой куртки, жадно затягиваясь беломориной, и глядел вперед через пруд. У него было такое лицо, что хотелось погладить его по непослушным вихрам и пообещать, что все будет хорошо. Мы остановились по обе стороны от него и тоже стали смотреть вперед через пруд. Молот, увидев то, зачем так пристально наблюдал Бублик, зажмурил оба глаза. И левый карий, и правый зеленый. Напротив была рябиновая аллея, нагло краснеющая праздничными гроздьями ягод. Там была точно такая же скамейка, как наша. На ней сидели двое. Слева сидел шеф, и хотя его я знал, мягко говоря, не первый год, в первый момент я не узнал его. Справа сидела девица. И хотя я видел ее впервые, она сразу показалась мне знакомой. Волосы у нее были светлые, и на ней был светлый плащ и высокие сапоги из светлой кожи. Она сидела, закинув ногу на ногу, подперев подбородок сложенными руками, и слушала шефа. А шеф, повернувшись к ней всем корпусом, рассказывал ей что-то, смеясь и дополняя свой рассказ жестами, размахивая руками, как мельница, рубя по воздуху ладонью, а другой ладонью описывая широкие виражи над спинкой скамейки. В ее чертах не было ничего особенного, ничего выдающегося, ничего такого, что заставляет зацепиться взглядом за рекламный билборд или раскрывшуюся на коленях рекламную вклейку. И в то же время вот это сочетание самых обычных черт и жестов заставляло остановиться на миг, затаить дыхание и присмотреться. Словом, это была та самая девушка. «Не верю своим глазам». «А ты серп?» «И я молот».
1: «Он сказал, что пойдет сам», — пробормотал Бублик. «Он сказал, что должен поговорить, убедиться, что, видимо, она попала в заказ по недоразумению. Велел мне остаться, а потом... Ну, видите?»
0: Бублик вздохнул. «Мы видим», — сообщил молот. «Ведь он инженер», — сказал я. «Мы ведь все понимаем это, да? Он ведь не собирается просто взять и...» Молот отошел от скамейки, обернулся вокруг своей оси, потянул носом воздух.
2: «Подстава?» — спросил я вполголоса. «Да брось, слишком мудрено».
1: «К тому же подумай сам!»
0: — Бублик встряхнулся.
1: «Они не посмеют! Кто они такие, в конце концов? Они просто люди!»
0: «Уверен?» — глухо спросил Молот. «Парни?» Он смотрел направо. Оттуда, постепенно нарастая, плыл, гремя ударными и подвывая духовыми, исполняемый оркестром «Марш Радецкого». Скоро стало видно и самих музыкантов. Они бодро вышагивали колонной по три, надув щеки, дудели в трубы, звенели тарелками, бухали по барабанам. На всех были пестрые клетчатые комбинезоны, различавшиеся лишь орнаментом, цветные колпаки с помпонами. Лица у всех были густо замазаны белилами и украшены ярко-красными шарами накладных носов. Я сразу же посмотрел направо. Там как раз полицейским разворотом тормозили, разбрызгивая грязь из луж, несколько газелей. Двери с лязгом сдвигались, на асфальт сыпались новые клоуны. У этих в руках были зажаты штурмовые винтовки. Вытаскивая Вальтер, я мельком поглядел на Бублика. Тот распахнул рот, но не успел ничего крикнуть, потому что в следующий миг нас всех оглушило. Это чем-то походило на зовущий к битве рев варварского сигнального рога, на пронзительный скрежет настраиваемого микрофона. В этом было что-то от гула реактивного истребителя. Это было предупреждающим знаком, предвестником прорыва. Шеф тоже услышал. Я видел, как застыла, одним махом замерла на его губах улыбка. Но что было страннее всего, что было уж совсем невероятно, девушка тоже услышала. Оторвала подбородок от сложенных рук, испуганно уставилась на шефа. Нам некогда было делать выводы. Выползень шел по трем каналам. Намечающиеся точки прорыва появились сразу в трех местах. Первое — прямо над поверхностью пруда, задев воду, отчего побежали по ней расходящиеся кольца. Вторая, чуть повыше и севернее, над рябиновой аллеей, прямо над головами шефа и неизвестной девушки. Третья точка еще выше и восточнее, над виднеющейся из-за облаков рыжей листвы покатой крышей музея-усадьбы. Жерло норы раскрывалось классически, одновременно по трем направляющим точкам. Все точно, как нас учили. Сначала воздух вспучился сгустками темного тумана, потом будто бы расплескались окрест дрожащие в пространстве чернильные кляксы.
3: «Босс, какие указания?» – завопил Бублик.
0: Тут у меня за спиной раздался смутно знакомый голос.
2: «Не трудитесь, господа. Процесс пошел».
0: Неподалеку от нас, опираясь на трость, стоял очень красивый молодой человек в кремовом пальто и длинном полосатом шарфе. У него была великолепная осанка, его светлые кудри трепал ветер, на тонких губах играла приятная полуулыбка. Только старый шрам от ожога на его левой щеке немного портил глянцевый образ. Молодой человек вскинул кулак, обтянутый лоснящейся перчаточной кожей. Подошедший оркестр клоунов разом затих. Один из трубачей еще издал одинокий протяжный рев, но, смутившись, заткнулся. «Господа!» — молодой человек приложил к виску два пальца. «Моя фамилия Полянский».
3: «Ты!»
0: — невольно выпалил я, вглядываясь в его черты.
3: «Это действительно ты?»
0: «Привет, рыжий!» — Полянский показал жемчужно-белые зубы. «Не справились с вами, мои орлы?» «Ну, тем лучше. Самому даже приятнее». Он выдержал театральную паузу.
4: «Господа, извольте приготовиться. Сейчас вас будут убивать».
3: «Схема 24!» — скомандовал молот.
0: Он силой оттолкнулся каблуками от тротуара, перекувыркнувшись в воздухе, понесся через пруд. Я крутанулся вокруг своей оси, последовал за ним.
2: Где-то между нами пронеслось с немыслимой скоростью нечто маленькое, покрытое блестящей черной шерстью.
0: За спиной щелкнули автоматные затворы. Полянский поспешно гаркнул: «Не стрелять!» Мы оказались возле шефа. С одной стороны я, с другой молот, пистолеты на изготовку.
2: Бублик нас опередил, радостно выпалил:
3: «Первый нах!»
2: балансируя на спине скамейки и целя по сторонам из двух таурусов. «Измена».
0: Шеф, прищурившись, смотрел на Полянского, который раздавал приказы своей армии на той стороне пруда.
2: «Мне следовало догадаться».
3: «Валим, босс!»
0: — с готовностью спросил простодушный Бублик. Вместо ответа шеф указал на клубящийся над нашими головами мутный, едва проступающий треугольник зарождающейся норы. Клоуны, шурша листьями, по дуге огибали пруд.
1: «Кто это?»
0: только и спросила девушка. Шеф посмотрел на нее, взял ее ладонь в свою.
2: «Не бойтесь», — сказал он. «Прошу вас, не бойтесь».
0: Он отпустил руку девушки, сделал несколько шагов вперед, остановился.
4: «Я не сомневался, что мы снова увидимся», — крикнул он через пруд. «Инженер!» — проревел Полянский. «Наконец-то! Зачем ты затеял все это? Зачем тебе нора, безумец?»
0: Полянский воздел к небу руки, потрясая тростью, как шаман посохом. Казалось, он того и гляди оторвется от земли носками своих дорогих туфель, взлетит вверх.
4: «Я прошел через пекло, инженер!»
0: Полянский ткнул себя пальцем в обожженную щеку, выставил трость в обвинительном жесте.
4: «Через пекло! Из-за тебя! А ты! Ты подставил меня! Ты знал! Запер в этом мирке!»
0: Он кончиком трости прочертил в воздухе круг.
4: «Взгляни на этот мир, инженер! Он кажется тебе уютным? Мне нет! Мне надоело торчать здесь! И сегодня этому проклятому заточению придет конец!» «Как ты намереваешься преодолеть барьер?» — спросил шеф.
0: Говорил он негромко, но голос его разносился над прудом и дальше окрест, и при звуках его чернильные щупальца норы испуганно подергивались, поджимались.
4: «Если однажды ты сумел найти вход, это не значит, что тебе откроется и выход. «Сердце инженера!» —
0: торжественно ответил Полянский. Глаза его сверкали, улыбка не сходила с губ. Шеф молчал. Лицо его оставалось невозмутимым, но зрачки, мне было видно, сделались размером с игольное ушко.
4: «Я узнал рецепт, враг мой!» — торжествовал Полянский. «Твое сердце станет моим заветным ключиком! И я вернусь! О, я вернусь, инженер! В наш волшебный, в наш блистающий мир!»
0: Шеф молчал.
4: «В мире сынов! В мире сынов!» —
0: фальшиво пропел Полянский, дирижируя самому себе набалдашником трости.
4: «Все надежды и мечты!
0: В горисполкоме будут жить проститутки, бесплатный прием круглые сутки!» — процитировал шеф невозмутимо. Полянский окаменел лицом.
4: «Довольно, инженер!» — ощерился он. «Вели своей свите бросать стволы! Сопротивление бесполезно! В этом раунде вожу я!»
0: «Ты всегда был склонен к позерству», — сказал шеф. «Это дело касается только нас двоих. Останови процесс, пока не поздно». Он кивнул на чернильные пятна в сером небе. «Я к твоим услугам, но остальных это не касается. Никого, кроме нас. Ты ведь знаешь, что случится, если выползень преодолеет нору?»
4: «Мне ли не знать?» —
0: Полянский оскалился.
4: «Я ведь прошел его путем! Поверь, это не лучшим образом влияет на характер! Когда он войдет в этот мир, он будет пребывать в чистейшей, лучащейся ярости, и мир падет жертвой его гнева!»
0: Он помедлил, погасил улыбку.
4: «Впрочем, я уже буду далеко отсюда. Я буду дома!»
0: «Не будешь», — спокойно сказал шеф.
4: «Что?»
0: «Тебе не пройти». Полянский не стал продолжать диалог. Вместо этого он выставил вперед трость и страшно, неузнаваемо перекосив красивое лицо, взревел:
4: «Эвада Буратис!»
0: Ослепительная зеленая молния, треща и ветвясь, сорвалась с кончика его трости, понеслась в шефа.
4: «Икарабациус!» —
0: прогремел шеф, скидывая правую руку. Из рукава его выскользнул, ложась в пальцы, узкий металлический стержень, напоминающий авторучку. Зеленая молния встретилась с вихрящимся потоком яростного алого огня. В том месте над прудом, где столкнулись две стихии, произошел чудовищный взрыв, и во все стороны от него полетела сокрушительная воздушная волна. Полетели между деревьями, поплюхались в воду не успевшие сориентироваться клоуны. Девушка, взмахнув тонкой рукой, повалилась на листья. К ней кинулся молот, но его тоже снесло в сторону. Бублик, выронив пушки, вцепился в спинку скамейки когтями, вопил, плеская в воздушных потоках черным хвостом. Прямо на меня снесло какого-то здоровяка в малиново-желтом

0: Выставив вперед правую руку, а левую заведя за спину, согнувшись вперед под напором чудовищного ветра, который воронкой раскручивал воду в пруду, орошая все вокруг мириадами грязных брызг. Оказавшись сверху, я силой приложил клоуна затылком об землю. Он отпустил меня, перекосив пасть, затих. Красный парик съехал ему на переносицу. Я пополз от него на карачках, щурясь, пытаясь разглядеть что-нибудь сквозь свистопляску стихии. Полянский завизжал, что-то неразборчивое, взмывая еще выше. Дернул рукой, отчего изумрудная молния расплелась, хлестнула по ветвям деревьев, с шипением срезая их, превращая в черную труху и облака пепла. Тут шеф и подсек его. Огненная плеть, рассыпая искры, прочертила восьмерку и с оттяжкой врезалась в Полянского. Это выглядело так, что я не удержался и заорал, как фанат Челси на выезде, вскочив на ноги, замахал кулаками, продолжая кричать. И где-то рядом вопил и улюлюкал бублик, и с ужасом кричали, убегая прочь, многочисленные клоуны. Но все эти звуки перекрыл оглушительный рев, который издал Полянский. Уронив свою трость, исходящая из конца которой молния тотчас погасла, Полянский некоторое время висел в воздухе, поводя руками, как космонавт в невесомости. А потом фигура его причудливо выгнулась, на миг замерла неподвижно и рассыпалась на мириады ярчайших огненных частиц. Посыпалась вниз искрами, тягучими пламенными каплями, зашипела, врезаясь в воду. И когда не осталось ничего, кроме клубов пара, в сером небе завертелись, закрутились чернильные кляксы, превращаясь в бешеные спирали. Нора уходила. Нора гасла, закрываясь, не успев толком раскрыться. Шеф устало выронил бесполезную теперь авторучку. Она покатилась по грязному асфальту. Он покачнулся, едва не упал, но я оказался рядом, поддержал его под локоть.
1: «Где она?»
0: Разлепил потрескавшиеся губы шеф, оглядываясь. Я не сразу понял, о ком он. Затем я увидел девушку. Она лежала под рябиной, откинув руку. Глаза ее были закрыты. Шеф сорвался с места, оказался возле нее.
2: «Зацепила откатом», — пробормотал молот, подходя.
3: «Какие будут указания?»
0: — шмыгнув носом, спросил у меня бублик.
3: «Довершим разгром!»
0: Он показал на пестрые силуэты клоунов, которые, петляя, разбегались в стороны от пруда почти с такой же скоростью, какую на медне продемонстрировали мы с молотом, уходя от адептов денежного дерева. Я покачал головой, взглядом указав на девушку.
3: «Понял»,
0: — сказал бублик.
3: «Тогда лучше поторопиться, натурально».
0: Шеф поднялся, подхватив девушку на руки. «Здесь должна быть точка перехода», — сказал он. «Вы готовы?»
2: «Мы возьмем ее с собой», — удивился молот.
0: «Пойдем», — сказал я, потянув его за рукав. «Поищем переход». Мы пошли в сторону усадьбы. Вокруг постепенно утихал танец стихий. Гладь пруда почти успокоилась. Ветер нес сухие листья, устилая ими дорожки парка. В глубокой луже валялся смятый клоунский колпак. «Устранить последствия отката мы сможем только за барьером», — сказал я, когда мы отошли достаточно далеко.
2: «Да ведь она...»
0: «Она такая же, как и мы», — подумал я. «Она должна справиться».
2: «А если нет?» — спросил молот мысленно.
3: «Что тогда?»
0: «Тогда нам остается только смириться», — ответил я. «Это не наш выбор, но мы его принимаем».
2: «В любом случае», — вслух сказал молот, — «все теперь будет по-другому».
0: Некоторое время мы шли молча.
2: «Здорово шеф его уделал, да?» — сказал я. «Здорово», — вздохнул молот. «Но надолго ли?»
0: «Стоп!
2: Я чувствую переход. Там, за деревьями».

Перед нами гранитный обелиск. Высокий, вытянутый по горизонтали прямоугольник, присыпанный кленовой листвой. На нем красным камнем выложена мозаика, выполненная в очень экспрессивной манере. Силуэты мужчин со строгими

0: лицами вооруженных кто винтовками, кто вилами. Волевой профиль залысый и бородатый. Вздымающиеся над всем языки яростного алого пламени. Шеф поднимается к нам по склону, держа девушку на руках. Бублик сопровождает его. Он задерживается, медленно вращается вокруг своей оси, расставив пистолет и проверяя периметр. «Вы готовы, джентльмены?» – спрашивает шеф, подходя. «Нам нужно спешить. Нам действительно надо поторапливаться». Но лицо его, как всегда, невозмутимо. Мы с Молотом молча киваем. Подходит Бублик, на ходу прячет пистолеты под куртку.
1: «Разрешите мне?» – спрашивает он.
0: Даже в такой драматичной ситуации он остается собой. Шеф кивает. Бублик закладывает в рот два пальца и издает оглушительный свист, от которого с окрестных деревьев срывается воронье и сотни сухих листьев. По воде, что виднеется между древесных стволов, пробегает мелкая рябь. С отвратительным скрипом расходятся створки ржавых ворот. В музее-усадьбе дребезжат оконные стекла, гремят жестяные перекрытия крыши и заунывно подвывают им водосточные трубы. Стремительно смеркается. Мы слышим отдаленный гул. В полосах белесого тумана, взрывая землю и шурша в ковре опавшей листвы мощными копытами, приближаются наши кони. Мы вскакиваем в седла. «Вперед!» — командует шеф. Мы делаем разворот. Копыта лязгают по граниту, и мозаичное пламя расступается перед нами. В ушах свистит ветер. Кони галопом мчатся сквозь тьму, навстречу густому фиолетовому туману, за которым уже угадываются слабые искорки, призрачные огоньки. Мы возвращаемся домой. Рядом со мной скачет Молот. Его черный плащ развивается, а матово-бледное лицо непроницаемо и строго. Сразу за ним несется во весь опор Бублик, и не осталось в его чертах привычной вертлявости трикстера, в прищуренных глазах сверкает сталь. Впереди скачет инженер, конь его напоминает сгусток мрака, глаза его мерцают алыми угольками. Светлеет силуэт девушки, которую инженер продолжает сжимать в объятиях. И чем глубже мы врезаемся в туман, тем отчетливее я слышу в ушах чей-то чужой голос, который говорит: «Мы лучшие в своем деле. Самая успешная команда по утилизации со времен Юкатанской катастрофы. Наша прямая задача — ликвидация локальных пространственных прорывов, раскрытие печально известных нор Гардримуса, и мы с ней всегда справлялись. У нас есть враги, которых не так-то просто убить, а еще сложнее остановить. Мы затыкаем бреши между мирами и растворяемся без следа. Такова наша работа. И мы не имеем права на ошибку. Правила игры придуманы не нами. Можем ли мы менять эти правила? Вправе ли мы нарушать предначертанное? Менять судьбу?» Я, наконец, узнаю голос, что звучит у меня в ушах. Он принадлежит мне самому. Что я могу ответить? А почему бы и нет?

0: Олег Синицын. Небо. Берег на той стороне реки был крутым, заросшим наглой осокой. У кромки воды торчали ветви козьей ивы, с которых свисала засохшая тина, похожая на паклю. «А трава-то примята», — отметил Дубенко. Он лежал среди молодых березок и разглядывал этот самый берег в бинокль. Полноватый, черноволосый, вдумчивый и рассудительный. До войны он работал плотником на селе. Говорят, был лучшим в районе. «Самое удобное место, чтобы незаметно переплыть реку», — ответил Волков, придавив растопыренной пятерней сползающую фуражку. Его череп, угловатый и на редкость крупный, выделялся над щуплой фигурой, отчего командир разведроты казался эдаким головастиком. Дубенко аккуратно сложил бинокль в рыжий чехол, застегнул кнопочку и обратился к карте. За излучиной прогремел взрыв, стая перепелов в той стороне вспорхнула в небо. «Переправа твой первый пункт», — сообщил Волков. «А всего сколько?» «Всего 4, но переправа первый». Исписанным карандашом ротный попытался прочертить на карте отрезок, но только продавил лист. Крякнув от досады, он высыпал из планшета остальные, но и те оказались не лучше. Пока Николаевич хлопал себя по карманам в поисках затерявшегося огрызка, задумчивый Дубенко подобрал карандаш и заточил его несколькими мастерскими взмахами ножа. «Вот дьявол!» – растерянно пробормотал командир, принимая карандаш, больше похожий на маленький шедевр. Сам он так не умел орудовать ножом. Обычно Волков спешно срезал рубашку, чтобы только обнажить графит и начать писать. Поэтому обитатели его планшета в большинстве своем напоминали инвалидов. «Давай дальше», — попросил Дубенко, очиняя следующий. «Пункт 2. Заболоченная низина, по которой вы пройдете до этой рощи». Ротный заключил топографическую рощу в круг и испытал от правильно отточенного карандаша маленькое счастье. «Пункт 3. За рощей стоит моторизованный полк. Здесь перелески, балки, овраги, укрыться есть где. Пройдете, как будет удобнее. И уже дальше, вот здесь, возле полустанка, обнаружите колонну грузовиков». «Что за колонна?» Витя убрал нож, на вощеном листе карты остались 4 красавца. Пятым командир роты сейчас заштриховывал прямоугольник, обозначавший полустанок Ермолина. «Это вам и нужно выяснить. Это ваш пункт 4». Волков облизнул губы, испытывая острую необходимость в куреве. «В штабе дивизии планируют танковые наступления. Где, не скажу, потому как сам не знаю. Полковая разведка проведена, вроде все готово, и вдруг бац! Пришла эта колонна, которую охраняют так, словно кузова доверху набита золотом. Случайно грузовики появились перед самым наступлением или нет? В штабе не хотят рисковать, поэтому Федорычев настоятельно просил выяснить, что там».
1: «Выясним», — кивнул Дубенко, прищуренно глядя на противоположный берег.
0: Этот кивок, едва заметное движение подбородком, многое значил для людей, знакомых с ним. С Витей, который был когда-то лучшим плотником сельского района, а сейчас, в конце лета 43-го, по праву считался лучшим разведчиком роты. Так он кивнул комдиву, который попросил привести технического языка. Сквозь тройную линию обороны Дубенко ушел один. Вместо 6 дней, отпущенных на поход в тыл врага, пропал на 1,5 недели. Все думали, что погиб. Но он вернулся и притащил на себе целого полковника инженерных войск. «Наш позывной «Земля», ваш «Небо», — говорил Волков. «Частота та же, что и позавчера. Докладывать будешь после выполнения каждого из 4 пунктов, комполка так просил. Пойдете сегодня, как стемнеет. На все про всю у тебя ночь и день».
2: «Угу».
0: «И это, аккуратнее иди. Немцы округу из минометов простреливают». «Слушай, Николаевич, мина ведь нас не спрашивает, куда ей падать», — философски заметил Дубенко. «Если положено нам на голову, никуда от нее не деться».
2: «Так-то оно так. Но я говорю про другое. Если вдруг учуешь чего, если какие голоса внутри себя услышишь, мол, не ходи туда и не делай того, значит, включи на полную свое радио и делай так, как оно вещает. Вот я чего хочу сказать».
1: «Понял. Значит, под бомбами не ходить, от пуль в стороне держаться».
0: Он в который раз задумчиво посмотрел на противоположный берег. А на их берегу, где-то на другом конце разрушенной деревни, снова ухнул взрыв, за которым послышался треск падающих деревьев.
2: «Какой-то ты сегодня не свой, Витя», — сказал Волков. «Что за муха тебя укусила?»
0: «Да все нормально». Глянул на речку, и дом вспомнился. Сразу захотелось своих повидать, Веру, младшего. Катька, небось, девица уже, тоже охота глянуть». Дубенко помолчал, закусив нижнюю губу, которая начисто исчезла под копной усов.
2: «Знаешь, мы с ребятами решили после войны в одном месте поселиться. 18 месяцев вместе ходим через линию фронта, будто срослись за это время. Хотим, чтобы наши дома рядом стояли. Все ведь деревенские, хозяйство перевезем, без работы не останемся. Мужики с руками везде нужны. Как думаешь, получится?»
0: «Здорово». Он попытался скрыть сомнение. «Кажется, получилось. Мне бы с вами. Но я городской».
1: Когда опустились сумерки, Волков пришел на край деревни к овощному погребу, в котором готовились к заданию четверо разведчиков. Докуривая трофейную сигарету, он притормозил возле темного земляного бугра. А парой метров ниже, при свете керосиновой лампы, бойцы, оставшись, в чем мать родила, укладывали одежду в кули. Посторонний мог подумать, что мужики собираются в баню, только лица мужиков были чересчур сосредоточены, словно это была самая важная помывка в их жизни. Дубенко собирал свой узел неспешно и основательно, выверяя каждую складку. Рядом с ним Серега Тюрин, резкий в движениях, весь покрытый волосами, словно шерстью, уже завязал свой куль и беспокойно вертелся.
2: «Ну на кой ты так выкладываешь, Витек, словно на выставку народного хозяйства? Все равно скоро развязывать».
0: «Это я, чтоб твой голос услышать», — ответил Дубенко.
2: «Ведь страшно сказать, целых 4 часа мучился, пока ты спал».
0: «Не переживай, браток, впереди ночь и день». Вниманием Тюрина уже завладел другой куль.
2: «А ты как вяжешь, Антоха? Ну что это за узел? Он же у тебя развалится посередине реки. Всю ночь будешь шаровары по камышам собирать».
1: Молчаливый Антон-младший только ухмыльнулся. Вместо него к Тюрину придвинулся старший брат.
2: «Ну, давай, Сережа, научи нас, как в разведку ходить. Заодно расскажи, зачем ты в прошлый раз зимний маск-халат в свой куль завернул».
1: Худощавые и жилистые Антоны были похожи друг на друга лишь фигурами. Многие за глаза называли их братьями, хотя в лицах не было сходства, а уж характерами они и вовсе были противоположные. Первый Антон, что постарше, хорошо знающий немецкий, слыл открытым и добродушным парнем, легко сходящимся с людьми. Второй, что помоложе, отвечавший за рацию, был серьезен и задумчив. В свободное время младший брат чертил в тетрадочке электрические схемы. В такие моменты Тюрин обычно говорил:
2: «О, опять наш Кулибин электроны гоняет! Смотри, не рассыпь по окопу!» «Думал, я маскировку перепутал, да?» — обиделся Тюрин. «Ты просто не проникся в мою военную хитрость!» «Да меня...»
1: — он подумал.
2: «Меня в прачечную фрицев было в бинокль не разглядеть! Да я там как медуза в чайнике был, хрен отыщешь! Это вы в своих болотных торчали у всех на виду!»
1: В момент этого откровения в погреб спустился Волков, пышущий трофейным никотином.
2: «О, командир пришел!» — обрадовался Тюрин. «Николаич, угости сигареткой, а то с этих голяков и взять нечего».
1: Они курили впятером, устроившись на одной лавке. Снаружи гремели далекие взрывы, а под сводами погребка не утихал Серега, Тюрин, зажатый между Антоном-младшим и ротным. Извергаемые им потоки слов вливались в табачный туман, вместе с ним оплетали голых солдат, лезли в ноздри и глаза, стелились по своду погребка. Волков тоже курил, потому что хотел поддержать ребят, побыть с ними, может, частично влиться в замкнутый и устоявшийся коллектив. А еще он чувствовал себя неуютно, потому как был единственным в одежде. Каково, если бы он еще и не курил? Сигареты быстро превратились в мятые чинарики. Затушив их, поднялись. Теперь уже в тишине по очереди сдали командиру солдатские книжки, партийные и комсомольские билеты, ордена... Фотографии жены, детей, а также письма от них Волков поместил в отдельный карман планшета. Дубенко пригладил волосы, затем усы, шумно выдохнул.
2: «Взяли!»
1: На одно плечо разведчики подняли по автомобильному баллону, на котором предстояло переправиться через реку. На другое закинули по пистолету-пулемету Сударева, легкому, удобному, со складывающимся прикладом. Подобрали кули, Антон-младший водрузил на себе ящик с РБМ, по одному стали выбираться из погреба. Антоны прошли по очереди, пожав командиру руку. Один улыбнулся, второй лишь качнул головой. Тюрин неожиданно задержался. Выглядел он на удивление смущенным, в костлявом кулаке мял треугольное письмо.
2: «Тут моим...»
1: Вся его говорливость куда-то подевалась.
2: «Ежели что, а, Николаич?»
0: Волков взял письмо и кивнул. Последним выходил Дубенко. Ротный стиснул его твердую ладонь. «Докладывай по каждому пункту. О времени не договариваюсь. Вызывать будем постоянно».
2: «Хорошо.
0: Доберись до этих грузовиков, Витя.
2: Не волнуйся, все сделаем».
0: Ротный вылез из погреба последним, распрямился и вдохнул полной грудью прохладного сырого воздуха. Разведчика встретил Гриша Остапов, назначенный наблюдать за переправой в случае чего помочь. Остапов умудрился где-то застудиться и теперь негромко, но продолжительно кряхтел и кашлял. Четверка нагих бойцов с баллонами на плечах, пулями и автоматами вскоре растворилась в темноте, и Волков направился в свой блиндаж, откуда предстояло следить за походом во вражеский тыл. Радист, робкий светлоглазый паренек лет 18, настраивал волну. Треск и завывание эфира наполнили тесное помещение. У дальней стены на ящике из-под снарядов стоял телефон, тяжелый квадратный блок с трубкой. Волков подумал, что нужно бы заварить крепкого чаю. Ночь обещала быть долгой. Снаружи грянул еще один взрыв, и по земляному полу пробежала короткая дрожь. Взрыв показался ему ближе, чем предыдущие. Ротный по инерции посмотрел в ту сторону и вместо чайника взял телефонную трубку.
2: «Слушаю», — раздалось на том конце провода.
3: «Товарищ гвардии майор, ушли».
2: «Докладывай по каждому пункту».
0: Голос помедлил и добавил:
2: «Мы тут тоже не спим».
3: «Есть, товарищ гвардии майор».
2: «Давай, Николаевич, до связи».
0: Вернув трубку на базу, Волков постоял в задумчивости.
2: «Чаю будешь?» — спросил он у молодого радиста.
4: «Нет, спасибо», — смутился парень.
2: «Попей чайку-то. Ночь предстоит долгая, а ты мне тут бодрячком нужен».
4: «Нет, я не усну».
0: Радист смутился еще больше, повернулся к станции и повторил несколько раз:
4: «Небо, небо, я земля! Небо, я земля!»
0: Волков пожал плечами и стал наливать воду в чайник. Когда фляга опустела, он услышал со стороны входа знакомое покашливание. Ротный оглянулся на Остапова, который протискивался в дверной проем.
2: «Ну что, переплыли?» — спросил он, накручивая пробку на горлышко фляги. «Чаю будешь?»
0: Приступ кашля согнул Остапова. Он наметился присесть на лавку, но промахнулся мимо нее и съехал по стене на пол. Удивленный Волков шагнул к подчиненному и только тогда обратил внимание на его бледное перекошенное лицо.
5: «Николаич!»
0: Остапов выдал в кулак такую очередь, словно собирался выхаркнуть свои легкие.
5: «Леон Николаевич, мина! Прямо в них! Даже в воду не успели ступить!»
0: Глядя на Остапова, Волков внезапно ощутил внутри себя пустоту. Вернее, не совсем пустоту. По груди словно прошелся невидимый нож, который одним махом срезал верхушки его чувств, оставив бесполезные стебли и корни. Радость, грусть, тревога о бойцах, которых он отправил за линию фронта, воспоминания о последней встрече с ними — все это вдруг стало для него чужим и далеким. Он зачем-то достал из кармана письмо Тюрина. Выведенный химическим карандашом адрес в одном месте уже расплылся.
5: «Всех четверых накрыло!» —
0: истерично говорил сидящий на полу Остапов.
5: «Прямо на берегу! Обоих Антонов в куски, Тюрина осколками! Один Витя лежит целенький! Но он тоже мертвый, у него кровь из ушей! Как же это, Николаич?»
0: «Пошли», — сказал Волков и не узнал своего голоса. Небо загораживали темные тучи. Вода в реке казалась смолью, а сама река мрачной и чужой. Совсем не такой, какой она была днем, когда они лежали среди березок, когда Волков раскладывал по пунктам задания, а Витя точил карандаши, превращая их в маленькие шедевры. Трудно, почти невозможно поверить, что от группы Дубенко никого не осталось. Не прошло и 10 минут, как Волков разговаривал с ребятами, как они вместе курили в заброшенной землянке, слушая грохот далеких разрывов и трескотню Тюрина. Он не поверил и тогда, когда увидел разбросанные на берегу запорошенные песком тела. «Это не они», — поведал он. Остапов испуганно посмотрел на командира.
5: «То есть как?»
0: «Не они.
2: Не видишь, что ли? Те разговаривали и были живыми.
5: Но теперь они мертвые,
0: объяснил боец. На этих словах его пробило. Половинки обрезанных чувств вернулись. На грудь навалилась чугунная тяжесть. Около получаса они собирали тела в старую санитарную палатку, которую Остапов притащил из обоза. Он хотел позвать еще кого-нибудь из бойцов, но Волков с излишней резкостью ответил, что двоих достаточно. Складывая останки в брезент, он пытался подавить горечь равнодушными мыслями о заботах и делах, которые предстоят. Он всегда так делал, когда терял друзей. Тогда потерю легче переносить. Вот и сейчас он пытался думать о том, что делать дальше. Ведь задание никто не отменял. Жутко хотелось закурить сигарету. Так хотелось, что сводило челюсти. Но это было самое глупое, что он мог сотворить на открытом со всех сторон речном берегу. Нужно в спешном порядке собирать еще одну группу. Прямо сейчас будить Савельева или Кикнадзе, их ребят. Собирать, переправлять на ту сторону, пока темно, пока есть возможность остаться незамеченными. Савельев и Кикнадзе — неплохие разведчики. Правда, не такие, как... Витя казался целым, только от ушей по щекам тянулись две темные струйки. Осколок вошел в лоб под волосом. Но не это было главным, а Витины распахнутые глаза, в которых стоял предсмертный ужас. Возможно, Дубенко заметил мину, что падала на них. А может, успел ее почувствовать, как о том говорил Волков. Только предчувствие не спасло. Оно лишь вогнало страх в Витины глаза. Николаевич поспешил закрыть их, потому что предсмертный взгляд был лживым и не соответствовал тому человеку, которого все знали.
6: «Эх, Витя, Витя!» – простонал Волков.
0: Они перетащили тела в погреб, в котором бойцы готовились к походу. Последнему, как выяснилось. Среди запаха прелых овощей в воздухе еще различался табачный дым, и, казалось, еще слышался неугомонный голос Сереги Тюрина. Волков вернулся в блиндаж заторможенным, будто с недосыпом. Проходя через проем, больно ударился об брус косяка. Радист сидел как пришпиленный к табурету, ибо не получил приказа, что операция закончена. Станция работала, из динамика раздавался треск помех. Неуверенным голосом радист передавал в эфир позывные группы, и Волков подумал, что в данных обстоятельствах это выглядит невообразимо глупо.
7: «Гаси», — глухо приказал он.
0: Парень обернулся. Лицо было таким, словно кто-то его ударил, несправедливо и больно. Взгляд задержался на руках ротного. Волков посмотрел на свои ладони и обнаружил, что они перепачканы кровью. Он полез в нагрудный карман за платком и измазал гимнастерку. В этот момент треск из динамика сделался громче, и сквозь него прорезался голос.
4: «Земля, земля, я небо!»
0: Сидя спиной к радиостанции, молодой радист очумевшими глазами смотрел на командира роты, который замер с окровавленным платком в руках. А позади продолжал раздаваться
4: «Земля, земля, я небо! Я небо, как слышите?»
0: Парень медленно повернулся к аппарату и с изумлением посмотрел на шкалы настройки, словно видел их первый раз в жизни. Волков обессиленно опустился на лавку.
7: «Что мне делать?» – дрожащим голосом спросил радист.
8: «Ответь, раз вызывают».
4: «Небо, небо! Я земля!» –
0: суетно заговорил он, припав к микрофону.
4: «Слышим вас, слышим!» «Земля!»
0: Помехи потушили голос, но через секунду он возник вновь.
4: «Слышим плохо!» «Небо, говорите! Слышим вас нормально!» «Ага!»
0: Снова треск помех.
4: «Сообщаю, что прошли пункт 1. Прошли пункт... Движемся по пункту 2. По пункту 2, как поняли! Как поняли, прием!»
0: Если бы разорванные тела разведчиков не лежали сейчас в погребе на окраине разрушенной деревни, если бы Волков не оттащил их туда собственными руками, то из этого сообщения он бы понял, что группа Дубенко переправилась через реку и сейчас движется по болотам. А еще он узнал голос Антона-младшего.
4: «Поняли вас, поняли!» — отвечал радист. «До связи, земля!»
0: Голос исчез. Пространство под тяжелым сводом блиндажа вновь наполнилось треском необитаемого эфира. Вещи и люди в помещении остались прежними. стол, который заняла громоздкая станция, зеленый лицом радист рядом с ней, у дальней стены угрюмый телефон, а посредине он, гвардии старший лейтенант Волков. Все были на своих местах. Все выполняли свою функцию. Но что-то изменилось.
8: «Что мне делать?» — спросил радист.
0: «То же, что и раньше».
8: «Но тот боец говорил, что разведчики погибли».
4: «Кто погиб? Ты что, не слышал?»
0: Волков сердито сверкнул глазами, запихивая платок в карман. «Они сейчас на болотах. Как пройдут, доложатся». Звонок телефона врезал по нерву.
4: «Ну, как у вас?» — раздался из трубки голос начальника разведки.
8: «Как у нас?» — растерянно подумал Волков. «Четыре трупа в овощном погребе. Вот как у нас».
0: «Реку перешли», — произнес он дубонитовую чашечку. Сглотнул и добавил.
8: «Сейчас по болотам идут».
4: «Так это ж хорошо! А почему не докладываешь? Мы тут волнуемся, не случилось ли чего?»
0: Он с удивлением отметил, что руки не дрожат.
4: «Виноват, товарищ гвардии майор!» «Докладывай, как будет развиваться».
0: Волков положил трубку, вышел из блиндажа и упал на землю. Он уже не был уверен в своих словах, сказанных радисту. Он уже не был уверен в том, что слышал голос Антона-младшего, хотя никакой он не младший, но он не верил. Потому что стоило пройти 150 метров, спуститься в погреб, сдернуть брезент, и перед ним предстанет Витя с искаженным от страха лицом и пробитым черепом. И все иллюзии тут же развеются. Полежав на земле, он поднялся. Стряхнул с коленей чернозем и вернулся в блиндаж. Радист продолжал вызывать небо. Волков прошел мимо него, запалил керосинку, благо чайник стоял на конфорке залитый.
4: «Чаю будешь?»
0: Радист подпрыгнул на своем табурете.
5: «Буду», —
0: хрипло отозвался он. «Но ты молодец. Лучше всего не думать о погребе. Все шло так, будто ничего не случилось. Вот он заваривает чай, который собирался заварить. Вот дует в кружку, чтобы остудить чай, а рядом дует в кружку радист, который сперва пить не хотел. Они сидят, дуют на чай и с трепетом ожидают следующего сообщения, которое раздастся непонятно откуда и непонятно через что. Обломки разбитой РБМ тоже покоились в погребе. Но не думать об этом. Все обстояло так, как и должно. Словно не было кашляющего Остапова, севшего мимо лавки. Словно он сам не собирал останки тел, которые были разбросаны по берегу, точно ненужные вещи. Однако избавиться от мыслей все равно не получалось. И Волков продолжал думать о телах из погреба и голосе из эфира. Он пытался свести эти противоречивые факты, поставить их на твердую почву логики, но по прошествии половины ночи ощутил, что начинает терять связь с реальностью, а мозги медленно съезжают на бекрень. Как ни парадоксально, в реальность его вернул вновь раздавшийся голос из динамика.
4: «Земля, земля! Я небо, как слышите?»
0: Снова Антон. Слышен хуже, чем в прошлый раз, но все равно.
4: «Небо, небо, я земля! Слышим вас!»
0: Радист отвечал, немного волнуясь, но уже не суетился.
4: «Земля, плохо вас! Прошли пункт 2! Прошли пункт 2! Все нормально! Видим поросят! Много поросят, но пройти можно! Как слышите? Прием!»
8: «Слышим вас! Прошли пункт 2, наблюдаете поросят!»
0: Волков едва сдержался, чтобы не отобрать у него микрофон. Он сам не знал, что будет говорить, да это не важно, просто хотелось убедиться, что ему отвечает настоящий, живой Антон-младший. Ведь его тетрадка с зарисовками электрических схем тоже лежала сейчас в командирском планшете.
4: «Плохо вас слышно», — говорил Антон. «После пункта 3 на связь не выйдем. Опасно! Повторяю, после пункта 3 на связь не выйдем. Следующая связь после пункта 4. Счастливо!»
0: Это «счастливо» растворилось в треске помех. Волков посмотрел в пустую кружку.
4: «Я, наверное, свихнусь», — поведал он ей.
0: Он сухо доложил в штаб о новом сообщении, затем отправился в одну из уцелевших изб. На полах, погруженных во мрак комнат, мирно почивали около 20 бойцов. По воздуху разливалась замысловатая смесь из кряхтений, храпов, бормотаний, тиканий настенных ходиков. Осторожно ступая между рук, голов и вещевых мешков, Николаевич выделил из этих звуков знакомые покашливания и двинулся в его сторону. Выведенный как улица Остапов изумленно таращился на командира. Прежде чем заговорить, Волков долго и задумчиво смотрел куда-то в темноту. «Ты кому рассказывал о том, что случилось?»
5: «Никому»,
0: — ответил Остапов, изрядно напуганный слегка сумасшедшим лицом командира.
9: «И не рассказывай».
5: «А как же...»
9: «Я сам, когда придет время. А ты помалкивай о погребе».
0: «Уразумел?» Вместо ответа Остапов залился своим опостылевшим кашлем, который в этот раз получился несколько заинтригованным. Отправив бойца обратно в избу, Николаевич некоторое время задумчиво рассматривал заслоненное тучами небо. Затем вернулся в блиндаж. Нового сообщения не было. Он опустился на лавку и уставился на бритый затылок радиста. Монотонные позывные убаюкивали, и ротный незаметно уснул, уронив крупную голову на грудь. И снилось ему, будто он продолжает сидеть на лавке. Снаружи ночь, а он все смотрит в затылок радисту и ждет нового донесения из ниоткуда.
10: Из дремоты его вырвал громкий голос. «Небо! Небо! Я земля! Слушаю вас! Слушаю!»
0: Солнечный свет пробивался сквозь щель в пологе, сооруженном из плащ-палатки. Волков вытер мозолистой ладонью лицо и проворно поднялся.
10: «Земля! Я небо!» — говорил сам Дубенко.
0: Николаевич едва не ошалел от счастья, услышав Витин голос.
10: «Добрались до пункта 4! Добрались!»
0: Он сам не заметил, как оттеснил радиста от микрофона.
10: «Что там, Витя? Что?» «Мы добрались до грузовиков. Там, в ящиках, ружья, стреляющие гранатами. Повторяю, ружья, стреляющие гранатами. Немцы называют «Панцерфауст». Море ящиков. Третий день развозят по...»
0: Короткий гудок.
10: «Говорит, насквозь прожигают танк. Повторяю, с 30 метров прожигают танк. Как слышно, прием?»
11: «Слышу, Витя, слышу!»
0: Дубенко сделал паузу.
10: «Николаевич! Я, Витя, я! Николаевич, тут происходит что-то странное!»
0: Голос потух, съеденный помехами, затем возродился вновь.
10: «Сереге худо! Еще эти...»
0: Опять помехи.
10: «Нас преследуют всюду! И у них нет ртов! Витя, возвращайтесь! Слышишь меня? Возвращайтесь! Я вас почти не слышу, земля! Но мы возвращаемся! Мы идем домой! Конец и...»
0: Волков еще долго стоял возле радиста, который вопросительно поглядывал на него снизу вверх. Когда удары молота в груди утихли и Николаевич смог вздохнуть, он двинулся к телефону.
11: «Панцерфауст?» — удивленно переспросил начальник разведки и сказал не в трубку. «Панцерфауст, товарищ полковник! Не те ли это штуковины, из-за которых Боровский потерял больше половины танков?»
0: Краткое молчание, после которого раздался басистый голос.
11: «Звоню в штаб дивизии. Нужно менять план наступления».
0: Пауза, в которой Волков угадал затяжку папиросой.
11: «Да, поблагодари своих. Скажи, для каждого буду ходатайствовать об увольнительной на родину».
0: Майор вернулся к трубке.
11: «Слышал, Николаевич? От имени командира полка выражаю благодарность тебе и ребятам. Потом еще будет приказ о награждении. Слышишь меня? Алло, слышишь?»
0: «Да», — ответил Волков. «Слышу». День пролетел незаметно. Настал вечер. В ожидании нового сообщения Николаевич больше не выбирался наружу. Сменщика радиста он отправил назад. Новый человек не нужен, да паренек и сам отказался уходить. Потом явился Остапов с двумя котелками гречневой каши. Пока проголодавшийся радист уминал ложку за ложкой, Николаевич присел на его табурет. В глубине души он надеялся сам получить ответ на позывной «Небо». Но ответа не было. Ближе к ночи Волков склонялся к мысли, что сообщение Дубенко было последним. Им не вернуться. Куда они могут вернуться? Свои обезображенные тела, которые лежат сейчас в погребе. Это совершенно невозможно.
12: Он не мог себе такого представить. Им некуда возвращаться. С каждым часом на душе становилось все поганее. Он больше не ждал сообщения, но по-прежнему не выходил из блиндажа и заставлял измотанного радиста снова и снова повторять в эфир позывные. Это случилось около полуночи, когда Волков сидел с котелком в руках, а рот был набит остывшей гречневой кашей, которая напоминала размякшую плоть. Наверное, по вине этой ассоциации, что не выходило из головы, он долго не мог проглотить порцию. Именно в этот момент противоборства физиологии и психики из глубины эфира возник голос Дубенко. «Мы потерялись», — устало говорил Витя. Голос был таким далеким, словно доносился из другой галактики.
13: «Не знаю, где оказались. Тут какие-то кривые деревья, земля горячая».
12: Треск.
13: «Из них поднимаются испарения, и дышать невозможно».
12: Радист испуганно посмотрел на Волкова, который вслушивался в сообщение динамика и не решался проглотить или выплюнуть мерзкую кашу, чтобы не пропустить ни единого слова.
13: «Не знаю, куда идти, но я вижу далекие строения на холме. Тропа ведет туда, но легче спуститься вниз».
12: Долгий провал связи.
13: «Сереге совсем худо, у него провалилась грудь. У меня кровь из ушей, все время болит голова».
12: На этом сообщение оборвалось. Радист вцепился в микрофон, ожесточенно вызывая группу, но Дубенко не откликался. Волков выплюнул кашу в котелок и оставил его в сторону. Они шли прямиком туда, куда достойные люди вроде них попадать не должны. Он уже догадывался, чем закончится поход, даже был уверен. Ведь там с ними начало происходить то, что здесь сотворила ухнувшая под ноги мина. Перед глазами вновь восстало лицо Дубенко, искаженное предсмертным страхом. Ночь за пологом казалась глубокой и бесконечной. Молодой радист уснул, прижавшись щекой к столу так, что губы по-детски съехали в сторону и раскрылись. Волков не стал его будить и сам сел за рацию. Где-то на исходе второго часа, когда тяжелые мысли переполняли голову, он сбился и уже неосознанно повторял омертвевшими губами: «Витя! Витя, ответь! Витя! Витя! Витя!» И ответ неба пришел. Невероятно, но пришел. Правда, он был таким далеким, словно его не существовало, словно он был слуховым миражом.
13: «Николаич!»
12: Кажется, Дубенко был взволнован, хотя при такой слышимости легко ошибиться.
13: «Забудь о том, что я говорил в прошлый раз! Все, забудь! Тут ты не поверишь! Мы забрались на холм! Эти строения — это наши дома, понимаешь? Серегин дом напротив моего, Антона тут же. Стоят рядышком, и такая благодать кругом, что...»
12: Станция взвизгнула, проглотив остаток предложения.
13: «Катька моя и в самом деле вымахала! Николаич, дай нам сутки, и мы вернемся!»
12: Он старался не смотреть на радиста, который проснулся и, хлопая глазами, непонимающе таращился на командира.
13: «Да, Серега просил передать!»
12: Волков едва различил эти последние слова.
13: «Не отправляй письмо! Не отправляй! Надобности теперь нет!»
12: Больше от группы Дубенко радиограмм не поступало. Никогда. Волков сообщил роте и командованию, что группа Дубенко героически погибла, выбираясь из вражеского тыла. А следующей ночью они с Остаповым похоронили тела.

Лето 44-го года о старшем лейтенанте Волкове, командире разведроты 93-го гвардейского стрелкового полка, ходили две странные байки. Рассказывали, что в планшете у него лежат 5 великолепно отточенных карандашей, которыми он никогда не пишет, а только изредка их рассматривает. И еще говорили, что иногда, хлебнув горький после удачного наступления или взятия города, он присаживается возле радиостанции и, вращая ручку настройки, вслушивается в бездонный эфир.

Мел Гилден. Что с Херби? Крохотное трехногое существо с парой ловких клешней звалось Нертом. Херби же смахивал на подпорченный пудинг с изюмом. Приятели сидели в тесном старомодном баре, который при помощи новейших ухищрений синтетики тщетно пытался придерживаться стиля ретро. Низкий потолок с тяжелыми балками был пластиковым, а столы и стулья — формулоновыми. Да и газовые, в кавычках, рожки мерцали благодаря электричеству. Буфетчик, светящийся зеленоватый шар, подплыл к ним по воздуху и спросил с четырехфутовой высоты. «Что будете брать, ребята?» Мембрана на верхушке Херби произнесла: «Самое лучшее».

0: У нас сегодня праздник. Ну да, буфетчик подплыл поближе. Вот этот парень, Херби ткнул в сторону Нерта псевдоподий, спас мне жизнь. Так, Нерт?
1: Ну, тот застенчиво посинел, тогда как Херби продолжал.
0: Уж больно он скромен. Дикий Громут загнал меня в одну из этих проклятых орданианских ловушек. Говорю тебе, я уже возносил последнюю молитву Фрузу, и тут кто-то как вцепится мне в Миркин.
1: Он ткнул себя в пятнышко на спине.
0: И хоп! Громут и охнуть не успел, а я уже наверху.
2: Буфетчик несколько раз мигнул и сказал: «Я опольщен, что вы избрали для торжества мое скромное заведение. Хотелось бы услышать эту историю во всех подробностях, но клиенты начинают проявлять нетерпение».
1: Нерт заметил, что из кабинки, где расположился полуторатонный фломокс, вырывается струйка пара.
0: «Заказывай, Херби, и пусть себе идет».
1: Псевдоподия, которое Херби яростно размахивал, поникло и втянулось обратно.
0: «Ладно», — сказал он. «Антерианский глова, третий уровень».
2: «Удачный выбор, сэр», — произнес буфетчик и метнулся к фломоксу, оставив за собой легкий запах гелия. Херби жизнерадостно булькнул.
0: «Теперь этот фломокс продержит его по меньшей мере полчаса».
1: «Это почему?»
0: «Думаешь, такая громадина, у которой шкур не пропороть даже М-дезинтегратором, может есть все, что угодно?» «Нет, у этих ребят желудок нежный. На Терри их используют в качестве дегустаторов. Но я им не доверяю. Слишком уж они здоровущие».
1: Они проводили взглядом буфетчика, который повел фломокса в заднюю комнату, возможно, чтобы проверить его документы, тогда как другой официант подплыл к ним, покачивая их заказом, балансирующим в клубке волокнистых щупалец. Он поставил на столик бокалы и бутылку охлажденной голубой жидкости. Нерт разлил выпивку и, подняв высокий узкий стакан с глова, запустил туда язык, тогда как Херби обмакнул крохотный отросток протоплазмы в свой бокал, низенький и широкий. Покончив с первой порцией, Херби сказал:
0: «А знаешь, по тиранскому обычаю друзья пьют вместе. Там это называется тоц».
1: «Это как?» Нерту показалось, что его собственный голос звучит как-то странно. Он заглянул в бокал, словно надеялся найти там этому объяснение.
0: «Тоц — это когда один и другой пьют одновременно, и каждый говорит несколько слов».
2: «Каких слов?»
0: «Ну, там, горячей плазмы или мягкой посадки. Что-то в этом роде».
1: Нерт вновь наполнил бокалы. Потом Херби спросил:
0: «И что же мы будем говорить?»
2: «Мягкой посадки звучит вроде неплохо».
0: «Нет, нужно придумать что-то оригинальное».
1: Херби на несколько минут задумался. По всей видимости, глубоко. Пищевые вакуоли начали стремительно дрейфовать по поверхности его тела.
0: «Что-нибудь вроде... сосем до дна!»
1: Нерт подумал и изрек:
2: «Неплохо».
1: Он вновь поднес бокал к языку и повторил за Херби:
2: «Сосем до дна».
1: Херби мог пить и болтать одновременно, а потому продолжал обсуждать сидящих в баре существ. Он рассказал о странных созданиях и их удивительных обычаях, иногда углубляясь в галактографию, или просто начинал рассуждать, о чем в голову придет.
2: «Сосем до дна», — вновь произнес он. Нертом по мере выпивки овладевала все большая безмятежность. Голос Херби постепенно превратился в мягкое жужжание, перекрывающее гул голосов в баре.
1: Внезапно Нерт очнулся. Пока он пытался сообразить, что его так насторожило, обонятельные нервы, расположенные на плечах, встали дыбом. Какой-то знакомый запах исходил от фломокса, который как раз возвращался из задней комнаты. Но ведь фломокс так пахнуть не должен. И буфетчик, который парил рядом с ним, тоже. Нерт уж был решил, что все это последствия глова, как вдруг до него дошло.
0: «Митлебран. Вдыхаешь, чихаешь. Чуешь?» — спросил он приятеля.
1: «Что?» Херби на миг прервал свое занятие.
0: «Митлебран! Разве ты не уловил?»
1: Тело Херби пошло крохотными бугорками. Когда они вновь пропали, он вымолвил:
0: «Ты с ума сошел! Эта штука незаконна! По-твоему, стоит объявить что-то вне закона, как все тут же бросятся

0: Пытался вытащить Херби из углубления в кресле, но протоплазма просто расступалась под его клешнями, пока они не погрузились в нее по самые суставы. «Пойдем, Херби! Не дури!» Нерт обнаружил, что удобнее всего управиться с Херби, если погрузить в него обе клешни и стащить на пол, словно тянучку. Один из зеленых шаров подплыл к ним и спросил: «Неприятности, сэр?» «Просто пытаюсь увезти приятеля домой». Нерту не нравился Митлебран, но он не желал затевать скандала. Если кому-нибудь хочется травить себя этой штукой, его дело, но Нерт предпочел бы в это время находиться где-нибудь подальше. «Может, дать ему отрезвляющего?» — спросил официант.
1: «Хорошо бы, но я не знаю, что именно на него подействует».
0: Нерт опустил Херби на пол, где тот, наткнувшись на ножку стола, попытался разделиться надвое. «Не знаете, откуда он?»
1: «Дайте подумать!»
0: Нерт прищелкнул клешнями на манер кастаньет.
1: «Думаю, откуда-то с Трамитода. Точно! Аркис 4!»
0: «Очень хорошо, сэр. Я мигом». Дожидаясь официанта, Нерт пытался не обращать внимания на запах Митлебрана, хотя его обонятельные нервы размякали, словно их весь день продержали в соляной кислоте. Но постепенно он начал различать калейдоскоп запахов, исходивших от окружавших его разнообразных созданий. Даже прикрыв глаза на стебельках, он точно знал, что делается в комнате. Фломакс до сих пор припахивал в углу, а официанты носились туда-сюда, точно метелочки мяты. В дверях показался мускусный Орнт. Запах так и бурлил вокруг него, опьяняя не хуже Глоу. Официант возвратился с маленьким пузырьком темной янтарной жидкости. Он сказал: «Если верить моему справочнику, это действует на всех созданий с Аркиса 4. Официант прихватил плоть Херби своими щупальцами и тянул, пока не получился крохотный пыльцеобразный отросток. Запихнув образовавшуюся ложноножку в склянку, он подождал, пока та не впитала всю жидкость. «Ну вот, это должно подействовать. Через пару минут он протрезвеет».
1: «Благодарю. Сколько с меня за дополнительное обслуживание?»
0: «Нисколько. Только за напитки». Нерт заплатил, и официант поспешно уплыл к буфетной стойке. Херби начал понемногу уплотняться и вскоре спросил:
1: «Что стряслось?»
0: Нерт напомнил:
1: «Я не выношу Митлебран. Нужно уходить».
2: «Какой Митлебран?»
0: Нерт был на грани истерики. Он даже позеленел, точь-в-точь, как здешние официанты. Стараясь держать себя в руках, он медленно произнес:
1: «Я объясню снаружи. Пойдем. Пожалуйста».
2: «Конечно, Нерт. Пойдем».
0: Херби направился к двери. Нижняя часть его тела пошла пищеварительными волнами. Заметив это, Нерт подхватил его и поволок к выходу. Сам Нерт никогда не решился бы выбрать такую гостиницу. Она называлась «Отель Галактика» и могла удовлетворить даже самого высокопоставленного инопланетного гостя, приехавшего поразвлечься на блестку. Отель возносился вверх более чем на 100 этажей, окружавших внутренний дворик, над которым всегда сияло солнце, какая бы ни стояла погода на самом деле. Носильщик внес вещи в номер и застыл в дверях.
3: «Что-то еще?» – спросил Херби.
1: «Надеюсь, галактика придется вам по нраву», — произнесла машина.
0: Голос ее был настроен на заискивание, которое вполне годилось для привыкших к подобострастию толстосумов, но Нерт сразу уловил фальшь.
1: «Уверен в этом», — сказал Херби. «Благодарю». «Может, расширить окна?»
0: Машина не двинулась с места.
1: Нерт прошептал: «Что ему нужно?»
0: «Чаевые». Херби направился к своему жидкому ложу.
1: «Заплати ему, ладно? Деньги в наружном кармашке моего чемодана».
0: Он со вздохом наслаждения погрузился в бассейн с жидкой грязью, служившей ему постелью.
1: «Сколько?» — спросил Нерт, подсчитывая мелочь.
2: «Думаю, 2 кредитки и хватит с него».
4: «2 кредитки?
1: Не подобрать ли мне для вас подходящий климат? Все, что желаете, от Джуни.

Англии до ледников. Выбор атмосферы, включая метан, аммиак, кислородно-азотную. Нерд бросил деньги на поднос, венчающий носильщиков. Тот булькнул и замер на середине предложения. Затем резко развернулся на 180 градусов и покатил прочь со словами «Благодарю, благодарю», пока, наконец, дверь за ним не захлопнулась. «Можно, конечно, затребовать и живого коридорного, но это обойдется нам еще в 200 кредиток», — сказал Херби. Нерд встревожился. Ему показалось, что с тех пор, как они вышли из бара, голос приятеля звучал все слабее и слабее. Слухом сказал: «Касательно денег, 3 дня пребывания здесь, и нам придется позаимствовать из фонда, который мы учредили».

0: Херби начал таять и размягчаться, как после выпивки в баре. Он медленно расползался по окружности бассейна. «Херби?» «Я говорю, мы истратим все деньги».
1: «Вот и славно».
0: «Херби, послушай. Ты уверен, что вот эта огромная шишка у тебя на боку – обычное дело?»
2: «Все в порядке».
0: Голос Херби упал до еле слышного шепота, затем внезапно вновь зазвучал почти в полную силу.
1: «Не тревожься, я в порядке. Ты пока пойди повеселись».
0: «Но я не могу оставить тебя в таком состоянии».
1: «Не просто можешь, должен. Мне необходимо побыть одному. А к твоему возвращению я буду совсем в норме».
0: «Но это шишка».
1: «Пожалуйста, выйди».
0: Какое-то время Нерд топтался на месте, пытаясь решить, как поступить. «Херби?» Херби не ответил. Нерд ткнул в него клешней, и желатиноподобное туловище содрогнулось. Он удовлетворился тем, что Херби прекратил разжижаться, и, постояв еще немного, вышел. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Галактика наряду с гравитационными шахтами была оборудована обычными лифтами, что сообщало ей оттенок милой старомодности. И пока Нерд неспешно спускался в лифте со 133-го этажа, ему представилось достаточно времени на размышления. Вместе с ним в кабинке находился прозрачный герметичный контейнер, внутри которого расположилось нечто, напоминавшее неряшливо завязанный узел дико извивающейся пеньковой веревки, а также упитанная тиранская особь женского пола, которая, судя по ее виду, собиралась вот-вот упасть в обморок. На 105-м этаже, затиснув остальных пассажиров в угол, в лифт ввалился крупный пурпурный дракоид. В этой чудной компании они проделали весь остальной путь. Нерд вышел из лифта и оказался в сияющем хромом вестибюле, а затем в искусственном парке. Не прочти он брошюру, лежавшую у него на ночном столике, то принял бы парк за настоящий. Краски и запахи из самых разных уголков галактики поражали своим разнообразием. Наверху, на окруженном стенами небе, которое из голубого постепенно становилось сначала фиолетовым, а потом черным, начали проступать звезды. Нерд бродил по причудливо извивающимся дорожкам, хрустел гравием и размышлял о том, что недавно произошло в номере наверху. Херби велел Нерду хорошо повеселиться, но именно это у Нерда никак не получалось. Ему не давал покоя не только появившийся у Херби нарост, но и безразличие приятеля к их совместному фонду. Еще в тот вечер, когда Нерд спас Херби жизнь, они обсуждали, что станут делать, когда состарятся и не смогут больше путешествовать в космосе. Нерд рассказал Херби, что у себя на родине он интересовался разведением гербисов и что со временем собирается завести свою собственную ферму. Херби согласился, идея неплоха, но им надо сброситься, дабы стать равноправными компаньонами. Определенно, равнодушие Херби к их будущему связано с его здоровьем. Что за непонятные вздутия на боку? На корабле оно было меньше, но уже тогда заставляло Нерда тревожиться. Однако Херби это, кажется, не особо беспокоило. Может, для термитотца отрастить такую штуку дело обычное? А может, у Херби просто меняется пол, и он надеется удивить Нерда своими новыми формами? Нерда эта идея позабавила. И чем больше он над ней размышлял, тем больше она ему нравилась.